0: Именно о таком он мечтал все эти годы, только такой дом и надо было строить в этом прекрасном крае. Разве что роботы перестарались и сделали его слишком большим. Но он утешал себя. Таковы уж эти роботы. Работящие, добросовестные, услужливые. Но порой невыносимо глупые. Он стоял на вершине холма и разглядывал дом. Сколько раз, собравшись за обеденным столом, он и его товарищи обсуждали план будущего дома. Как часто сомневались они в том, насколько точны сведения об этой планете, которую они долго выбирали по картотеке исследований. Как боялись, что в действительности она окажется совсем не такой, какой ее описывали. Наконец, вот оно. Что-то от Харди, что-то от баскервильской собаки. Давняя мечта, ставшая явью. Вот усадьба. Во всех окнах горит свет. Темная громада пристроек для скота, которые они привезли с собой в корабле в виде замороженных эмбрионов, и сейчас поместили в инкубатор. Там равнина, на которой через несколько месяцев будут поля и сады, а на севере стоит корабль, проделавший огромный путь. И вдруг на глазах Уинстона Керби прямо над носом корабля загорелась первая яркая звездочка. Корабль и звезда были в точности похожи на традиционную рождественскую свечу. Ликующий от переполнявшего его счастья Уинстон Керби стал спускаться с холма. В лицо повеяло ночной прохладой, в воздухе стоял знакомый издревле запах вереска. «Грешно так радоваться», — думал он, но на это есть причины. Летели удачно, сели на планету успешно, и вот он здесь, полновластный хозяин целой планеты, на которой когда-нибудь станет основателем рода и династии. И у него масса времени впереди. Нет нужды торопиться. Впереди, если понадобится, целая вечность. И что лучше всего, у него хорошие товарищи. Они будут ждать момента, когда он появится на пороге. Они посмеются и сразу выпьют. Потом не спеша пообедают, а позже будут пить бренди перед пылающим камином. И разговаривать неторопливо, задушевно, дружелюбно. Именно разговоры, лучше, чем что бы то ни было, помогли им не потерять рассудка за время векового космического полета. Именно это, их приязнь, согласие по поводу наиболее утонченных сторон человеческой культуры, понимание искусства, любовь к литературе, интерес к философии. Нечасто шестеро людей могут прожить вместе сотню лет без единой ссоры, без размолвок. В усадьбе они уже ждут его. Свечи зажжены, коктейли готовы, идет беседа, и в комнате тепло от дружелюбия и полного взаимопонимания. Крэнфорд Адамс сидит в большом кресле перед камином, глядит на пламя и думает, ведь в группе он самый глубокий мыслитель. А Эллен Бербидж стоит, облокотившись на каменную доску и сжимая в руке стакан с блестящими от хорошего настроения глазами. Казетта Миддлтон разговаривает с ним и смеется, потому что она хохотушка. У нее легкий, как у эльфа, нрав и золотистые волосы. Анна Куинс, вероятнее всего, читает, свернувшись в кресле, а Мэри Фойл просто ждет его. Радуясь жизни и друзьям. Этот товарищ и по долгому путешествию, такие отзывчивые, терпимые и добрые, что и в целый век не потускнела красота их дружбы. Подумав о пятерых, которые ждут его, Уинстон Керби против своего обыкновения побежал. Ему страстно захотелось быть с ними, рассказать о прогулке по пустоши, обсудить некоторые детали совместных планов. Он перешел на шаг. Как обычно, ветер с наступлением темноты стал холодным, и Уинстон Керби поднял воротник куртки, чтобы хоть как-то защититься от него. Он подошел к двери и немного постоял на холоде, в который раз любуясь массивной деревянной конструкцией и приземистой солидностью здания. Усадьба построена на века, дабы внушить будущему поколению чувство прочности существования. Он нажал на защелку, надавил дверь плечом, и она медленно отворилась. Изнутри пахнуло теплым воздухом. Уинстон Керби вошел в прихожую и закрыл за собой дверь. Сняв шапку и куртку, он стал искать, куда повесить их, нарочно топая и шаркая ногами, чтобы дать знать другим о своем возвращении. Но никто его не приветствовал. Не слышно было счастливого смеха. Там, в комнате, царила тишина. Уинстон Керби повернулся так резко, что рукой задел куртку и сорвал ее с крючка. Она, шурша, упала на пол. Он было побежал, но ноги стали как ватные, и он зашаркал ими, обмирая от страха. Дошел до двери в комнату и остановился, не решаясь от ужаса двинуться дальше. Расставив руки, он вцепился в дверные косяки. В комнате никого не было. Мало того, комната совершенно переменилась. И не просто потому, что исчезли товарищи, исчезла также богатая обстановка комнаты. Исчезли ее уют и благородный вид. Не было ни ковров на полу, ни занавесей на окнах, ни картин на стенах. Ничем не украшенный камин сложен из необработанного камня. Мебель, То немногое, что было, примитивное, грубо сколоченное. Перед камином небольшой стол на козлах, а у того места, где стоял прибор на одну персону, трехногий табурет. Уинстон Керби пытался кого-нибудь позвать, но слова застряли в горле. Он сделал еще одну попытку, на этот раз удачную. «Джон! Джон, где ты?» Откуда-то из глубины дома прибежал робот. «Что случилось, сэр?» «Где остальные? Куда они ушли? Они должны были ждать меня!» Джон слегка покачал головой. «Мистер Керби, их тут не было!» «Не было, но поутру, когда я уходил, они же были, они знали, что я вернусь!» «Вы не поняли меня, сэр. Здесь никого никогда не было. Только вы, я и другие роботы. И эмбрионы, конечно». Уинстон Керби опустил руки и сделал несколько шагов вперед. «Джон, ты шутишь?» Но он знал, что ошибается, роботы никогда не шутят. «Мы старались оставить их вам как можно дольше», — произнес Джон. «Нам очень не хотелось отнимать их у вас, сэр, но оборудование нам понадобилось для инкубаторов. А это комната, ковры, мебель. И это тоже, сэр. Все это демензина». Уинстон Керби медленно подошел к столу, придвинул трехногий табурет и сел. «Демензина?» – переспросил он. «Вы, конечно, помните, что это такое?» Он поморщился, показывая, что не знает. Но кое-что он уже начал вспоминать, медленно, нехотя пробиваясь сквозь туман многих лет забытья. Уинстон Керби не хотел ни вспоминать, ни знать. Он попытался задвинуть все в темный угол сознания, а это уже было кощунство и предательство. Это было безумие. «Человеческие эмбрионы перенесли путешествие хорошо», — доложил Джон. «Из тысячи только три нежизнеспособны». Уинстон Керби потряс головой, словно разгоняет туман, которым заволокло его мозг. «Все инкубаторы установлены в пристройках, сэр. Мы ждали, сколько могли, а потом забрали оборудование демензина. Мы дали вам попользоваться им до последней минуты. Было бы легче, сэр, если бы мы могли это делать постепенно, но не получилось. Или демензина есть, или нет».
1: «Разумеется», — с трудом выдавил из себя Уинстон Керби. «Вы очень любезны. Большое спасибо». Он встал, пошатнулся и провел рукой по глазам. «Это невозможно», — сказал он. «Это просто быть не может. Я жил вместе с ними 100 лет. Они такие же настоящие, как и я. Говорю тебе, они были из плоти, крови, они...» Комната по-прежнему была голая и пустая. Насмешливо пустая. Злая насмешка.
2: «Это возможно», — мягко сказал Джон. «Так оно и было. Все идет по плану. Вы здесь и по-прежнему в здравом уме, благодаря демензина. Эмбрионы перенесли путешествие лучше, чем ожидалось. Оборудование не повреждено. Месяцев через 8 из инкубаторов начнут поступать дети. К тому времени мы разобьем сады и засеем поля. Эмбрионы домашнего скота тоже помещены в инкубаторы, и колония будет обеспечена всем необходимым».
0: Уинстон Керби шагнул к столу и поднял единственную тарелку из легкого пластика, стоявшую на нем.
1: «Скажи, у нас есть фарфор, у нас есть хрусталь или серебро?»
0: У Джона был почти удивленный вид, если только робот вообще мог удивляться.
2: «Конечно нет, сэр. На корабле у нас было место только для самых необходимых вещей. Фарфор, серебро и прочее подождут».
0: «Значит, у меня был скудный корабельный рацион?»
2: «Естественно», — сказал Джон. «Места было мало, а взять надо было так много».
0: Уинстон Керби стоял с тарелкой в руке, постукивая ею по столу, вспоминая прошлые обеды. И на борту корабля, и после посадки. Горячий суп в приятной на ощупь супнице, розовые сочные ребрышки, громадные рассыпчатые картофельные, хрустящий зеленый салат, сверкание начищенного серебра, мягкий блеск хорошего фарфора. «Джон», — сказал он.
2: «Да, сэр».
0: «Значит, это все была иллюзия?»
2: «К сожалению, да, сэр. Простите, сэр».
0: «А вы роботы?»
2: «Все мы в прекрасном состоянии, сэр. С нами другое дело. Мы можем смотреть действительности в глаза».
0: «А люди не могут?»
2: «Иногда их лучше защитить от нее».
0: «Но не теперь».
2: «Больше нельзя», — сказал Джон. «Теперь вы должны посмотреть действительности в глаза, сэр».
0: Уинстон Керби положил тарелку на стол и повернулся к роботу. «Я пойду в свою комнату и сменю костюм. Надеюсь, обед будет готов скоро. И, несомненно, корабельный рацион».
2: «Сегодня особый обед. И языки я нашел лишайник и сделал кастрюлю супа».
0: «Превосходно», — сказал Уинстон Керби, пряча усмешку. Он поднялся по лестнице к двери своей комнаты, и тут внизу протопал еще один робот.
3: «Добрый вечер, сэр», — сказал он.
0: «А ты кто?»
3: «Я Соломон», — ответил робот. «Я строю ясли».
0: «Надеюсь, звуконепроницаемые?»
3: «О, нет. У нас не хватает ни материала, ни времени».
0: «Ладно, продолжайте», — — сказал Уинстон Керби и вошел в комнату. Это была вообще не его комната. Вместо привычной большой кровати на четырех ножках, в которой он спал, висела койка, и не было ни ковров, ни большого зеркала, ни кресел. «Иллюзия!» — воскликнул он, но сам не поверил. Это была уже не иллюзия. От комнаты веяло холодом мрачной действительности, которую надолго не отсрочить. Оказавшись в крохотной комнатке, один, он остался лицом к лицу с этой действительностью и тем больше ощутил потерю. Это был расчет на очень далекое будущее. Так надо было сделать. Не из жалости, не из осторожности, а в силу холодной упрямой необходимости. Это была уступка человеческой уязвимости. Потому что ни один человек, даже самый приспособленный, даже бессмертный, не мог бы перенести такое долгое путешествие и сохранить здоровыми тело и дух. Чтобы прожить век в космических условиях, нужны иллюзии, нужны спутники. Они обеспечивают безопасность и полноту жизни изо дня в день. Спутники-люди, даже идеальные, будут давать поводы для бесчисленных раздражений, которые приведут к смертельной космической лихорадке. Тут может помочь только Димензина. Спутники, порожденные им, приспосабливаются к любому настроению человека. Кроме того, создается обстановка для такого товарищества. Жизнь, в которой исполняются все желания, обеспечивает безопасность, какой человек не знал даже в нормальных условиях. Уинстон Керби сел на койку и стал развязывать шнурки тяжелых ботинок. Он подумал, что человеческий род практичен, причем до такой степени, что надувает сам себя ради достижения цели, создает оборудование Димензина из деталей, которые затем, по прибытию, могут быть использованы при сооружении инкубаторов. Человек охотно ставит все на карту только тогда, когда в этом есть необходимость. Человек готов держать пари, что выживет в космосе, проживет целое столетие, если его изолируют от действительности. Изолируют при помощи кажущейся плоти, которая в сущности живет только милостью человеческого мозга, подталкиваемого электроникой. До сих пор ни один корабль не забирался так далеко с колонизаторской миссией. Ни один человек не просуществовал и половины такого срока под влиянием Димензина. Но было всего несколько планет, где человек мог основать колонию в естественных условиях, без громадных дорогих сооружений, без мер предосторожности. Ближайшие планеты были уже колонизированы, а разведка показала, что эта планета, которую он наконец достиг, особенно привлекательна. Поэтому Земля и человек держали пари. «Особенно один человек», — сказал себе с гордостью Уинстон Керби. Но в его устах слова эти прозвучали не гордо, а горько. Когда голосовали, вспомнил он, за его предложение высказались только трое из восьми. И все же, несмотря на горечь, он понимал значение того, что совершил. Это был еще один прорыв, еще одна победа маленького неуемного мозга, стучащегося в двери вечности. Это значило, что путь в галактику открыт, что Земля может оставаться центром расширяющейся империи, что Димензины и Бессмертные могут путешествовать на самый край космоса, что семя человека будет заброшено далеко. Замороженные эмбрионы пронесутся сквозь холодные черные бездны, о которых даже подумать страшно. Уинстон Керби подошел к небольшому комоду, нашел чистую одежду и, положив ее на койку, стал снимать прогулочный костюм. «Все идет согласно плану, как сказал Джон». Дом и впрямь больше, чем он того хотел, но роботы правы. Для тысячи младенцев понадобится большое здание. Инкубаторы действуют, если готовятся, подрастет еще одна далекая колония Земли. А колонии важны, подумал он, припоминая тот день. 100 лет назад, когда он и многие другие изложили свои планы. Там был и его план. Как под влиянием иллюзии сохранить разум? В результате мутаций появляется все больше и больше бессмертных. И недалек тот день, когда человечеству понадобится все пространство, до которого он только сможет дотянуться. И именно появившиеся в результате мутации бессмертные становятся руководителями колоний. Они отправляются в космос в качестве отцов-основателей и в начальной стадии руководят каждой своей колонией, пока она не встанет на ноги. Уинстон Керби знал, что дел хватит на десятки лет. Он будет отцом, судьей, мудрецом и администратором. Своего рода старейшиной совершенно нового племени. Он натянул руки, сунул ноги в туфли и встал, чтобы заправить рубашку в брюки, и по привычке повернулся к большому зеркалу. Зеркало оказалось на месте. Изумленный, глупо раскрыв рот, он смотрел на собственное отражение. И в зеркале же он увидел, что позади стоит кровать на четырех ножках и кресло. Он круто повернулся, кровать и кресло исчезли. В противной комнатке осталась только койка да комод. Он медленно присел на край койки и до дрожи стиснул руки. Это неправда. Этого не может быть. Димензина больше нет. И все же оно с ним. Оно притаилось в мозгу, совсем рядом, надо только поискать. Найти его казалось легко. Комната сразу изменилась и стала такой, какой он ее помнил. Большое зеркало, массивная кровать. Вот он сидит на ней. Пушистые ковры, сверкающий бар со вкусом подобранной занавески. Он попытался подогнать видение, просто отыскав в каком-то далеком темном чулане своего сознания воспоминания о том, что он должен прогнать его. Но видение не исчезло. Он делал все новые и новые попытки, но оно не исчезало, и он чувствовал, как новое желание прогнать видение ускользает из его сознания. «Нет!» – закричал он в ужасе, и ужас сделал свое дело. Уинстон Керби сидел в маленькой голой комнате. Он почувствовал, что тяжело дышит, словно карабкался на высокую крутую гору. Руки сжаты в кулаки, зубы стиснуты, а по спине течет холодный пот. «Было бы так легко», — подумал он. «Так легко и приятно скользнуть обратно туда, где покойно, где царит настоящая теплая дружба, где нет настоятельной необходимости что-то делать». Но он не должен так поступать, потому что впереди работа. Хоть это кажется неприятным, скучным, отвратительным, делать все равно надо. Потому что это не просто еще одна колония, а прорыв. Прямая дорога к знанию и уверенность в том, что человек больше не скован временем и расстоянием. И все же надо признать, что опасность велика. Сам человек оградить разум от нее не может. Надо сообщить все клинические симптомы этой болезни, чтобы на Земле ее изучили и нашли какое-нибудь противоядие. Но что это? Побочный эффект димензина или прямое следствие его? Ведь димензин всего лишь помогает человеческому мозгу, причем весьма любопытным образом, создает контролируемые галлюцинации, отражающие исполнение желаний. Вероятно, за сотню лет человеческий мозг так хорошо овладел техникой создания галлюцинаций, что отпала необходимость в димензина. Надо во всем разобраться. Он совершил длительную прогулку, и за много часов одиночества иллюзия не потускнела. Нужен был только внезапный шок. Тишины и пустоты, встретивших его вместо ожидаемых теплых приветствий и смеха, чтобы развеять туман иллюзий, который окутывал его многие годы. И даже теперь иллюзия затаилась. Действовала на психику, стерегла за каждым углом. Когда она начнет тускнеть? Что надо сделать, чтобы полностью избавиться от нее? Как ликвидировать то, к чему он привыкал целый век? Какова опасность? Может ли сознание преодолеть ее или придется снова... Недовольно уйти от мрачной действительности. Он должен предупредить роботов. Предусмотреть какие-нибудь решительные действия на случай, если к нему вернется иллюзия. Если понадобится защитить его против его же воли. Впрочем, хорошо бы выйти из комнаты, спуститься вниз по лестнице и обнаружить, что остальные ждут его. Вино откупорено. Разговор уже начался.
1: «Прекратить!»
0: – закричал Уинстон Керби. Выбросить иллюзию из головы – вот что он должен сделать. Не надо даже думать о ней. Необходимо очень много работать и сильно уставать, чтобы не оставалось времени на размышления и сразу ввалиться в постель и крепко засыпать. Уинстон Керби припомнил, что надо делать. Наблюдать за работой инкубаторов, готовить почву под сады и поля, обслуживать атомные генераторы, заготавливать лес для строительства, исследовать и наносить на карту прилегающую территорию, капитально отремонтировать корабль и послать его с роботами на Землю. Он думал только об этом. Он намечал все новые дела, планировал их на многие дни, месяцы и годы вперед. И, наконец, почувствовал, что доволен. Он владел собой. Снизу донеслись голоса, и нить размышлений оборвалась. Страх захлестнул его. Потом исчез. Вспыхнула радость, он быстро направился к двери. На лестнице он остановился и взялся рукой за перила. Мозг бил в набат, и радость исчезла. Осталась только печаль, невыносимая. Жуткая тоска. Он видел часть нижней комнаты, занавеси, картины и одно инкрустированное золотом кресло. На полу лежал ковер. Уинстон Керби со стоном повернулся и убежал в свою комнату. Он захлопнул дверь и прислонился к ней спиной. Комната была такой же, какой ей полагалось быть. Голый, бедный, холодный. «Слава богу», — подумал он. «Слава богу». Снизу донесся крик.
4: «Уинстон, что с вами? Уинстон, идите сюда, скорее!»
0: И другой голос.
5: «Уинстон, у нас праздник. На столе молочный поросенок. Уинстон, где же вы?»
0: Он мне ответил. «Они исчезнут», — думал он. «Им придется исчезнуть». Но даже когда он подумал это, ему страстно захотелось отворить дверь и броситься вниз по лестнице, туда, где его снова ждали покой и старые друзья. Уинстон Керби почувствовал, что руки его за спиной сжимают дверную ручку так, будто примерзли к ней. Он услышал шаги на лестнице.
5: Уинстон,
0: и голоса.
5: «Идите скорее!»
4: «Уинстон, что с вами?»
0: Счастливые голоса друзей, которые шли за ним.

0: Ольга Алешина. «Тень колдовства. Рассказы». Эту и другие аудиокниги вы можете бесплатно скачать на сайте bibe.ru. «Тайна третьего имени».На пригородной станции днем шла бойкая торговля. Зазывало продавцы перекрывали монотонный гул людских голосов, предлагая газеты и пирожки, мороженое и сувениры. К вечеру станция опустела. Лилеви вышла из поезда и оглянулась вокруг. Небо встретило ее розово-желтыми красками заката на горизонте. Все осталось по-прежнему. Те же домики, те же магазины, тот же лес вдалеке, но она никогда не приезжала сюда так поздно. Уже и тонкий месяц лукаво блестит, забавляясь, что может соседствовать с заходящим солнцем. Июньские ночи всюду легкие и мимолетны, но здесь они какие-то особенные. Здесь даже луговые травы поют в тишине странную, нежную и таинственную песню. Надо торопиться, чтобы такая ночь не застала ее в дороге. Через поле, потом по каменному мостику через ручей, там, где громко цокают каблучки, и по песчаной дорожке, до самого дома. Приехать пораньше не получилось. В городе ее задержало бабушкино завещание. Много бестолковой волокиты, но теперь она вернулась сюда полноправной владелицей любимого дома и цветущего сада. В городе она беспокоилась, что имя Лилия Виктория окажется нежеланным препятствием, но вопросов ей не задавали, разве что она поймала пару-тройку удивленных взглядов. Да и не запрещается иметь двойное имя. Когда папа придумал дочке нежное имя Лилия, мама уже решила, что на свет появилась победительница, и родители поступили мудро, не стали ссориться и ломать копья, а дали оба имени сразу. Так и получилось Лилия Вика, как какая-нибудь иностранная королева. Дом выглядел огромным, даже издалека. Всего-то два этажа, но на фоне неба и в окружении деревьев он выплывал большой серой тенью. Пустой тенью. Не горел свет в окнах, не светилась терраса, не доносились звуки сентиментального вальса. Лилеви осторожно приоткрыла калитку. Сказочный сад прошептал что-то на своем языке. Ей не верилось, что сейчас она переступит порог и не услышит бабушкин голос. «Внученька! Лилеви моя приехала!» В голове не укладывалось, что ее не обнимут добрые руки совсем не старой бабушки, ведь той не исполнилось и 55 лет. В памяти она навсегда останется молодой женщиной, с темными, без единого седого волоса косами, с гладким лицом и загадочными глазами. Ах, как Лилеви всегда хотелось, чтобы и у нее сияли такие же глаза, черные, слегка раскосые и внимательные. Но куда там? Второй такой красавицы, как ее бабушка, свет не видывал. Лилеви повернула ключ в замке, зашла на террасу и сразу же оказалась во власти знакомых запахов. Пряный аромат сушеных трав, развешанных везде, где только можно, вернул ее в недалекое прошлое. Она включила свет и осмотрелась. Все прибрано и чистенько. Пучки трав аккуратно развешаны по стенам и разложены на столах. Зоя Ивановна не терпела беспорядка и никогда не позволяла Лилеви трогать травы и смешивать их. Бабушку считали травницей, целительницей и гадалкой. В округе ее уважали, боялись и все равно шли к ней со своими бедами. И не только местные, к Зое Ивановне приезжали люди из разных городов. Врачи сказали «сердце». Лилеви закрыла лицо руками. «Как несправедливо! Как рано! И ничего нельзя сделать!» Она смахнула слезы и отправилась в свою комнату. Тут тоже все осталось по-прежнему. Задумчиво проведя ладошкой по обоям, она присела на кровать. Вот и пришла новая хозяйка. Почему-то сразу появилось желание заглянуть в самую дальнюю комнату. При жизни Зоя Ивановна принимала там посетителей и гадала, раскладывая на столе карты. Первое, что Лилии бросилось в глаза, когда она туда вошла, запертый на ключ комод с золочеными ручками. Ей хорошо было известно, что там хранится та самая колода, которую бабушка никогда и никому не давала в руки, и особенно своей внучке, хотя и гадала ей иногда. Самое смешное, что все сбывалось. Конечно, сегодня стоило бы отдохнуть и выспаться после тяжелого дня, но комод притягивал и манил к себе. Впервые у нее появилась возможность дотронуться до святая святых бабушкиного мира. С мыслью о том, что любопытство кошку сгубило, Лилеви потянула на себя ручку. На удивление, ящик легко поддался. Поверх множества разных предметов в нем лежала черная колода карт. Дрожащей рукой, не спрашивая себя, почему ящик оказался незапертым, Лилеви дотронулась до карт. Легкое головокружение на миг смутило ее, но колода словно сама прыгнула ей в руку. Конечно, это она взяла карты, но ни одна вещь никогда прежде не казалась ей такой знакомой на ощупь. Это прикосновение стало решающим. Девушка забыла о своем намерении разобрать вещи и навести порядок, она села за стол и принялась разглядывать новое сокровище. Прежде чем гадать, бабушка всегда разговаривала с картами. И в памяти тут же всплыли удивительные фразы. Лилеви в задумчивости повторила то, что раньше казалось ей бессмысленным. 36 сестер, кумовьев и снох, сынков и дочек, братьев и сотоварищей. Сослужите мне службу верную, дружбу неизменную. 36 карт, 4 мастей. Скажите мне всю правду, чего ждать, ожидать, чего опасаться, за какое дело не браться. Всех вас призываю, называю и выговариваю. Слово крепко и к картам липко. Аминь. Пока она произносила заговор, ее не покидало странное чувство, что карты ее слышат и медленно впитывают слова. Они кто-то или что-то, а не простые разрисованные картонки. Не желая избавляться от наваждения, Лилеви захотела договориться с ними. Намотав на палец колечко блестящих темных волос, она решилась. «Я дама трефовая. Будущее. Расскажите, поведайте, не утаивайте. Что меня ждет в ближайшие дни?» Перетасовала колоду, затем сняла карты левой рукой и сделала расклад, который видела много раз. По 9 карт в 4 ряда. Конечно, она и раньше гадала сама, но никогда этой колодой. И впервые делала это серьезно. Что-то незримое, возникшее между ней и картами, не оставило места сомнению. Возле трефовой дамы оказались пиковая восьмерка и еще 2 дамы. «Сплетни!» — пробормотала девушка, разглядывая разукрашенных дам. «Откуда тут сплетни? 6, какая бесполезная дорога и ложный шаг. Куда дорога? А к чему 7 червей? Не помню. В ногах король и 9. Я знаю, это объяснение в любви? Забавно». Она уже собралась мысленно соединить вертикальные линии, но не успела. На стол внезапно запрыгнула пестрая кошка и смешала расклад. «Ай!» — Лилеви вздрогнула от неожиданности. «Киса, ты чья? Как ты сюда попала? Я забыла закрыть дверь?» Перемешанные карты больше ничего рассказать не могли. Лилеви погрозила кошке пальцем и встала. Стоило проверить дверь на террасу. Такая гостья не беда, но других гостей хозяйка сегодня не ждет. Кошка спокойно последовала за ней, успевая по дороге потереться об ноги. «Какая ты милая!» — сообщила ей Лилеви, спускаясь на первый этаж. «Соседская? А есть хочешь?» Кошка замурлыкала так громко, словно поняла. «Посмотри-ка, дверь действительно открыта!» Лиливин нагнулась и погладила пушистую шерстку. «У меня в сумочке бутерброд. Я не голодная и отдам тебе колбасу. Ты умница!» Сытая благодарная кошка свернулась у Лиливи в ногах, а девушка накрылась головой одеялом и подумала о том, что завтра ей предстоит много дел. И пришел сон. Серое небо заволокло тучами. То там, то здесь полыхали молнии. В доме казалось не так страшно, но тоскливо и одиноко. Ей с трудом удалось отвести взгляд от неба, и она тут же увидела свое отражение в большом зеркале. Зеркало огромное, старинное, и, кажется, такого раньше в доме не было. Во сне она приблизилась к нему быстро, как по воздуху. Но что это? Лицо, знакомое свое лицо, она не узнавала. Те же приятные черты, но что случилось с глазами? Обычные, прежде серые, они почернели и заблестели мерцающими искрами. Радость и испуг смешались в одно неясное чувство. Она теперь красивая, по-настоящему красивая, но это же глаза Зои Ивановны. Немыслимая и невозможная мечта сбылась. Во сне все происходит либо мгновенно, либо тянется бесконечно долго. Отражение медленно стало расплываться, и сквозь туман проступил облик бабушки. Она смотрела с тревогой и шевелила бледными губами. По движению губ отчетливо проступали слова: «Только не ты! Только не моя кровь!» Что бы это значило? У бабушки в руках появилась колода карт. «Не гадай!» Ни звука не сорвалось с отраженных губ, но именно эти слова они произносили в тишине. «Лилия Виктория, я передала тебе не дар, а проклятие!» Внезапно пламя охватило колоду и с нее перекинулось на бабушкины руки. Лиливи в ужасе закричала и проснулась. От страха она больше не смогла уснуть и до утра просидела на кровати, поджав ноги. Утро прошло безрадостно, и лишь к 11 часам она избавилась от остатков кошмара. Надо было сходить в магазин, накормить себя и эту пеструю приблуду, которая, кажется, и не собиралась уходить. На улице теплый ветер отогнал и развеял беспокойные мысли. В знакомом магазине возле станции продавалось все необходимое. Лиливи вышла на площадь и увидела трех женщин, похоже, местных, обсуждающих что-то возле входа в магазинчик. Они заметили ее и тут же замолчали. «Какие-то неприятные у них взгляды», — подумала девушка. Ей бы замедлить шаг или отправиться в другое место, но она не ожидала ничего плохого. «Приехала!» — услышала она, когда подошла чуть ближе. «Ведьмина внучка!» Лиливи вздрогнула, как от удара, и скорее интуитивно, чем осознанно, прожгла всех трех уничтожающим взглядом. «Обидеть ее бабушку! Золотую, замечательную, лучшую на свете! Что она им сделала? Лечила их близких? Заговаривала раны? Предупреждала о возможных несчастьях? И вот благодарность!» «Зависть, зависть!» — пронеслось в голове. «Моя бабушка красавица! А вы уродины!» Она прошла мимо них, гордо подняв голову. И не сомневалась, что как только войдет в магазин, кумушки перемоют ей все косточки. «Вот и сплетни», — подумала она. «Ну и ладно». Но на душе остался неприятный осадок. Вернувшись домой, она постаралась отогнать нехорошие мысли. Дальняя комната словно притягивала ее, и возможность снова погадать не давала покоя. Останавливал только сон, не кстати приснившийся ночью. Но ведь сон — это всего лишь сон, и не надо придавать ему слишком большого значения. Лиливи уже почти убедила себя в том, что стоит взять в руки карты, и вдруг услышала в саду странные звуки. Кто-то насвистывал легкомысленную мелодию и совершенно очевидно не за забором, а прямо у нее под окнами. Она выглянула в окно и увидела высокого белобрысого парня. «Эй, ты кто?» — крикнула она, удивляясь откровенной наглости, с которой он, не смущаясь, что его заметили, уселся на скамейку. «Это вы мне, девушка?» Голос насмешливый, но совсем не наглый. Лиливи даже немного растерялась, но сразу опомнилась. «А что, в моем саду есть еще кто-то? Тебе, драгоценный!» Парень привстал и смешно раскланялся. «Я Жан Жаныч. А ты, наверное, внучка тети Зои. Как тебя зовут?» Бесцеремонность, с которой он задал вопрос, чуть не возмутила ее, но то, что ее бабушка назвали тетей, слегка сгладило впечатление. «Жан Жаныч!» — протянула она насмешливо, подражая его голосу. «С каких пор в этой местности поселились французы? Да еще с таким чистым русским произношением! С 812 года?» И снова, совсем не смущаясь, он весело улыбнулся. «Да я не местный, девушка. Гощу здесь у тетушки с прошлой недели. Ну и наслушался про тебя. Тетушка все уши прожужжала. Внучка самой Зои приедет. А вообще-то я Иван Иванович, но так представляться не камильфо. Глупее имя и не придумаешь». Обезоруживающая улыбка и самокритика ей понравились. И, не задумываясь, она подняла трущуюся о ноги приблуду. «Это не ваше счастье. Вчера пришла. Жан Жаныч или просто Ванька?» отрицательно покачал головой. «Впервые вижу этот комок шерсти. И все же, как тебя зовут? Тетушка не рассказывала?» «Лиливи». «Лиливи? Обалдеть! Ты прикольная, зря тобой пугали. Лиливи, Лиливи. Так птицы поют. У тебя в роду никого по птичьей линии не было?» «Знаешь что, Жан Жанович?» Она немного разозлилась. «Ты меня отвлекаешь. Ну, посмотрел на внучку Зои Ивановны и до свидания». «Да ладно тебе!» Он рассмеялся. «Я Жан Жанычем уже 17 лет. И ничего, живой вроде».
1: 17? Протянула Лиливи. «Он на 2 года младше меня», подумала она разочарованно. «А я, дурочка, уже про объяснение в любви размечталась». «Нет, не вариант».
2: «Ну, 17. Что из этого?»
1: «Ничего», — поспешно сказала Лиливи. «Собиралась гадать на картах. Вот захотела и тебе погадать. Ты какой масти будешь?»
2: «Лиливи, не шутишь? Тетку мою удар хватит, если она про гадание узнает. Как она от тебя оберегала, ты бы слышала, чтобы я с тобой даже случайно нигде не встретился.
1: А ты?»
2: «А я, как только у нее нотации иссякли, сразу к тебе пришел».
0: Девушка улыбнулась. Это ей тоже понравилось. Все же жаль, что он такой маленький. «Ну ладно», — решила она, — «будешь бубновым королем. Согласен?» Ванька сделал серьезное лицо, но вся серьезность тут же пропала.
2: «Почему бы и нет? Бубновым так бубновым.
0: Гадай, на прошлое или на будущее?»
2: «Давай на прошлое».
0: Лиливи решила, что гадание для него просто новое развлечение. «Скучно ему здесь, что ли?»
2: «Странно», — сказала она. «Обычно всех интересует будущее».
1: «А я хочу проверить тебя!»
0: И он так хорошо улыбнулся, что обижаться на него сразу расхотелось.
1: «Что ж, проверяй!»
0: Она отошла и вернулась с колодой карт. Тихо поговорила с ними и сделала расклад. Места на подоконнике оказалось достаточно, и расклад вышел удачно.
1: «Значит так, Ванечка, все у тебя хорошо, но недавно ты получил неожиданное известие о перемене жизненных обстоятельств и уехал. Что-то пошло не так. Девятка при тузе. Пики — это потеря друга. Окончательная потеря. Но знаешь, не грусти о нем. Не надо. Друг был не настоящий, притворный и фальшивый. И еще хитрый. Зря ты ему доверялся. Он тебя обманывал. Тебе от него случался один вред.
2: О! А вот совсем недавно ты удивился неожиданному предложению.
0: Дама постарше предложила тебе совместное путешествие в далекие страны, но ты отказался. Забавненько, так отказался, что она ужасно разозлилась. Наверное, захочет отомстить или... Нет, я ошиблась, она уже нашла себе другого спутника. А еще... Еще... Лиливи посмотрела на него и прищурилась. Не обижайся, но еще ты влюбился, Ванечка. Ну как, похоже? Ей самой стало интересно, правда ли то, что она ему наговорила. Он ответил не сразу.
2: Все, кроме последнего. Откуда ты узнала про друга?
0: Так карты сказали. Дама была и предложение.
2: Допустим. Лилеви, я поражен. Честно, ты же ничего не знала.
0: Придав загадочности своему голосу, Лилеви свысока посмотрела на Ваньку.
1: Я? Нет. Но карты знали.
0: Странно, но, кажется, она сама этому верила.
2: Ладно, пока,
0: сказал он и, махнув рукой, быстро перелез через забор.
1: Значит, карты.
0: Последние слова донеслись уже из-за забора, и она пожала плечами.
1: Пришел незваным и ушел.
2: Ну и что ж.
0: Весь день Лилеви приводила в порядок дом, мыла полы, вытирала пыль, постирала, погладила и развесила все занавески. К вечеру так умаялась, что едва вспомнила об ужине. Наскоро перекусив и накормив приблуду, она забралась в кровать и с головой накрылась одеялом.
1: «Завтра много дел, завтра, завтра», — подумала она, прежде чем наступил сон.
0: Во сне Лилеви подошла к бабушкиному комоду и дотронулась до маленькой серебряной вазы, стоявшей на нем. Старинная вещица, изящная и дорогая, в детстве Лилеви часто просила разрешения поиграть с ней, но всегда получала отказ. Сейчас ваза неожиданно оказалась горячей, и девушка быстро отдернула руку. Зеркало, то самое зеркало, которого не существовало в реальности, отразило сначала ее испуганное лицо, а потом Зою Ивановну, которая опять одними губами произнесла «Не трожь!». Бабушка строго посмотрела на Лилеви и укоризненно покачала головой. В тишине внучка разобрала слова. «Я же просила тебя не гадать! Это отрава!» Снова колода карт оказалась у бабушки в руках, и она с трудом добавила. «Тяжело мне! Не множь мою тяжесть!» Неожиданно карты превратились в сверкающую зеленую змею. Лилеви не успела закричать, и внутри все вспыхнуло оранжевым пламенем. Огонь в мгновение ока заслонил стеклянное пространство, и вся поверхность зеркала запылала яркими язычками. Лилеви в ужасе смотрела на пламя, и вдруг оттуда

Сверкающая змея вырвалась из цепких когтей и свалилась на стол с сушеными травами. Кошка кинулась следом. Пучки с травами разлетелись в разные стороны. Две противницы снова сцепились в извивающийся клубок. Через несколько секунд змея снова вырвалась и, шурша кожей, быстро поползла наверх. Лиливи только успела отскочить к стене. Она перевела взгляд на приблуду и увидела, что кошка лежит внизу на полу и не шевелится. Подняла глаза и увидела, как змея заползла в бабушкину комнату, подползла к комоду, извиваясь по ручкам, поднялась вверх, медленно заползла в серебряную вазу и исчезла там. В зеркале еще полыхало пламя, его отсветы плясали по стенам. Лиливи снова посмотрела вниз на пестрый комочек и бросилась к кошке. «Киса! Кисонька!» Она пробежала всего несколько ступенек, споткнулась и упала. Мир мгновенно перевернулся, и она проснулась. На этот раз оставаться в постели она не могла. Неправдоподобно настоящим показался сон. Слишком ярким и страшным. И тень бабушки, проступающая сквозь языки пламени, пугала ее до дрожи. Лиливи встала и включила свет. Затем выглянула на лестницу, осторожно дошла до перил, нагнулась и посмотрела вниз. Кошки на полу не было, но по всему первому этажу валялись разбросанные травы. Забежав в свою комнату, девушка быстро оделась и схватила сумочку. Здесь она больше не останется. Прямо сейчас поедет домой. И не важно, что на дворе ночь. Поезда ходят в любое время суток, главное добраться до станции. Не оглядываясь, она выбежала в сад. Деревья и месяц на небе показались ей заколдованной декорацией. Прохладный порыв ветра растрепал длинные волосы. Лиливи выбежала за калитку и побежала по песчаной дорожке. «Быстрее, быстрее!» Одинокий и красивый при свете месяца каменный мостик, поле, трава под ногами. Но чем дальше она бежала, тем выше становилась трава и спящие цветы. И никакой станции, никаких огней вдалеке. «Я заблудилась», — подумала она в смятении. «Но это невозможно. Вот здесь должны быть магазины, а за ними железная дорога. Но где же она?» Лиливи оглянулась, но лишь чистое поле и лес окружали беглянку. В панике она остановилась и прислушалась. Ночные звуки и луговые запахи взяли ее в плен. У Лиливи закружилась голова. «Этого не может быть!» — закричала она громко, но наваждение не прошло. Ночь, звезды, месяц и трава. И куда ни посмотри, ни одного огонька, ни одного дома или магазина. Еще несколько шагов она устало прошла и села на землю. «Если я потерялась, что в принципе невозможно», — заговорила она вслух, чтобы прийти в себя, — «то мне надо вернуться назад. В ту сторону, откуда пришла. Неважно, куда подевалась станция, важно найти дорогу. И я не буду сейчас думать, что случилось во сне. Не буду думать, почему разбросаны бабушкины травы. Просто успокоюсь и вернусь». Девушка поднялась и пошла в обратном направлении. Удивительно, но каменный мостик довольно скоро нашелся. И ручей под ним все так же мелодично журчал, и песчаная дорожка к дому оказалась на том же месте. Лиливи пошла по ней, стараясь не думать, где она плутала во тьме. Ответа все равно не было. Заблудиться на местности, которую она знала как свои 5 пальцев, это выше ее понимания. «Бесполезная дорога», — пришло ей на ум. «Это та самая бесполезная дорога, о которой мне говорили карты». При мысли о картах ее охватил озноб. Бабушка сказала: «Отрава». И вдруг Лиливи рассмеялась собственным мыслям. «Отрава заползла в серебряную вазу. Нет, я схожу с ума. Верю снам и теряюсь в одном шаге от дома». Вернулась она измученная, но спокойная. Ничто так не приводит в порядок мысли, как свежий воздух. С утра Лиливи по всему дому искала приблуду. Но кошка пропала. Не было ее ни в доме, ни в саду, куда девушка несколько раз выходила. Исчезновение пестрой кошки огорчило ее, и напрасно она наливала молоко в миску и звала свою защитницу. Так как сквозь землю провалилась.

0: «Наверное, ушла к своим», — решила Лилеви ближе к обеду. «Жаль, я уже к ней привязалась». Вечером в саду послышался знакомый свист. Еще одна легкомысленная мелодия возвещала о приходе Жан-Жаныча. Лилеви быстро причесала волосы, облизнула губы и выскочила на крыльцо. «Привет!» — услышала она сразу, едва открыла дверь. «Лилеви, у меня для тебя неприятные новости». Девушка мельком отметила, что вблизи он намного симпатичнее, и тут же расстроилась. «Ванечка, у меня уже есть одна неприятная новость. Моя кошка ушла, а я уже почти ее полюбила. Что у тебя?» «Кошка?» — он показался растерянным. «А, да, у меня новости хуже. Тетя Зина, тетя Фая и тетя Наташа обвиняют тебя в том, что ты их сгладила. Это подруги моей тетушки. Сегодня весь день у нее проторчали. Говорят, накануне ты на них нехорошо посмотрела. У тети Фаи прыщи пошли, у тети Наташи фурункул на носу, а тетя Зина вообще на один глаз окривела. Ячмень. Все в один голос утверждают, что это твоя работа». «Но я не умею». Теперь растерялась Лилеви. «Около магазина на станции я встретила трех теток, которые обозвали меня ведьминой внучкой. Я посмотрела на них. Может быть, плохо посмотрела, но я не умею сглаживать. Ты мне веришь?» И она взглянула на Ваню настороженно и немного жалобно. «Не знаю, не знаю», — сказал он и вдруг схватил ее за руку. «Но, в общем, ты оказалась права. Я влюбился». И он прижал ее к себе и поцеловал. Лилеви закрыла глаза и растворилась. Ее охватила такая радость, что она даже испугалась. «Он же совсем маленький, но губы, все остальные парни отдыхают». «Лилеви», — произнес он тихо, пока она не открыла глаза, — «я им не верю и хочу, чтобы ты мне погадала. На будущее». «Нет», — она вырвалась из его рук и отступила на шаг. «И не проси меня, я вспомнила, что означает семерка червей». «При чем здесь притом?» — перебила она. «Эта карта означает, что мне надо поберечься и не играть с огнем. И еще, карты мне сказали про ложный шаг, и я сделаю его, если буду с тобой». «Лилеви, что за бред?» «Не бред!» Она чуть не расплакалась. «Я хочу, чтобы ты ушел!» Ванька постоял молча, с удивлением и нежностью глядя на нее. Потом повернулся и пошел прочь. Возле забора он оглянулся.
1: «Но ты мне ответила!»
0: «Я?»
1: «Ты мне ответила!» — упрямо повторил он. «На поцелуй!»
0: Лилеви хлопнула дверью и бросилась в свою комнату. Никогда еще ей так не хотелось взять в руки карты и проверить себя. Мысли путались, губы горели, сердце билось, как сумасшедшее. Она схватила колоду и прижала ее к груди. «Нет, нет, нет, гадать нельзя! Бабушка запрещает!» — думала она. «Да и что я в самом деле разволновалась? Это не я влюбилась, а он!» Но мысли не совпадали с чувствами. Радость выплескивалась через край. Мельком в зеркале над кроватью Лилеви увидела, что ее щеки порозовели, а глаза блестят. «Это не я влюбилась, а он!» — повторила она вслух, чтобы успокоиться. «И гадать я больше никогда не буду». Но, несмотря на эти слова, ее руки уже раскладывали на столе карты. Не окончив расклад, она вспомнила, что карты не заговорены, и оставила их. Легла, но долго не могла уснуть. Все перемешалось. Сны, мысли о Ване, непонятная история с неудачным побегом. О последнем она подумала, что, возможно, кто-то или что-то не хочет ее отпускать. Но зачем она здесь нужна? И что она должна сделать? Мысли перескочили на Ванечку и его теплые губы. По телу пробежали сладкие мурашки. Именно сладкие, хотя объяснить этого она не могла. Нет, она глупа. Он же такой маленький. Выше ее на голову, но все равно приблуда. Кисонька, куда ты делась? И этот странный сон про змею. Конечно, просто сон. Конечно, игра воображения. Но по веранде до сих пор разбросаны травы, как будто эта кошка дралась со змеей. Но ведь это всего лишь сон. Лилеви не заметила, как уснула, и снова увидела бабушкину комнату и зеркало. Во сне она совсем не удивилась, сама подошла к зеркалу и позвала:
1: «Баба Зоя, ты здесь?»
0: Но отражение не менялось, и она видела там только саму себя. Потом поверхность зеркала потемнела, и на ней проступили слова: «Сожги отраву». Лиливи потрогала пальцами буквы. Они стерлись, и появилась новая надпись: «Ложный шаг оттолкнуть суженого». Буквы быстро растаяли, и возникла странная фраза: «Дай себе третье имя». Она сразу проснулась, села в постели и протерла глаза. За окном ночь. Странные слова не давали покоя, о том, чтобы снова уснуть, не могло быть и речи.
1: «Так, все», — решила Лиливи, — «пора с этим покончить».
0: Лучшее средство от бессонницы — работа. И мысли приводят в согласие, и чувства в порядок. Стараясь не думать о снах, она оделась и принялась за уборку. В доме так много вещей, один бабушкин комод до отказа забит неизвестно чем. Лиливи не хотела признаваться себе, что немного сердится на него, ведь с него все и началось. Она пришла в бабушкину комнату и распахнула верхний ящик комода. Вот здесь лежали карты. А это что? Пакет с засушенными лепестками роз, два зеркальца, древняя книга. Нет, это не книга, а старый альбом с фотографиями. Девушка забыла обо всем и села в кресло, чтобы рассмотреть новую находку. Много бабушкиных фотографий. Бабушка с мамой, бабушка с дедушкой, которого Лиливи не помнила, бабушка совсем юная. И вдруг Лиливи потеряла дар речи. На фотографии сидела ее красавица-бабушка, тогда еще молодая Зоенька, и на коленях у нее... Нет, это невозможно! На коленях у нее лежала приблуда. Второй такой кошки с таким же пестрым окрасом не могло существовать. Будь это черная или белая кошка, ошибка была бы вполне вероятна, но пестрая трехцветка с серой звездочкой на лбу могла быть только приблудой. Конечно, фотография черно-белая, но удивительно отчетливая. Вот это пятно на боку, девушка готова поклясться, рыжего цвета, а кисточка на пушистом хвосте темно-серая. Лиливи лихорадочно стала считать. На фотографии Зои нет и 20, но кошки не живут до 35 лет. И если учесть, что встретила она ее уже взрослую, то и до 40. И еще приблуда не выглядела старой. Она смотрелась вполне молодой и здоровой кошечкой. А это значит? Это значит, что кошка пришла к ней из прошлого, и ее уже давно нет в живых. У Лиливи в который раз закружилась голова. Но мысли стали проясняться, значит, все правда. И сны, и драка с блестящей змеей, и надписи. Да, надписи. Первая гласила: «Сожги отраву». Лиливи теперь не сомневалась, что это послание от бабушки. Она встала, побежала в свою комнату и схватила со стола карты. Быстро спустилась вниз, взяла на кухне спички и вернулась в комнату. Подойдя к комоду, она поняла, что должна сделать. Карты упали в серебряную вазу. Спичка зажглась, и колода запылала. Из вазы повалил черный дым, и девушка настежь распахнула окно. Вот и исполнилось то, для чего она здесь задержалась. «Не гадать! Никогда не гадать!» – прошептала Лиливи одними губами. «Карты и правда непростые картонки, а некая сущность, вступающая через них в контакт». Лиливи так ясно это почувствовала, что даже изумилась. Неужели горький дым из вазы подсказал ей эти мысли? И сущность эта враждебна человеку. Но кто это такой? Или что это такое, она все-таки не понимала. Дым заполнил комнату, глаза защипало, но ночной воздух быстро развеял остатки ее кошмаров. Хорошо, одно дело она сделала. Теперь надо дождаться рассвета и с первыми лучами солнца отправляться искать Ванечку. Как же она его найдет? Найду, со спокойной уверенностью подумала Лиливи. Много ли в этой местности живет Иванов Ивановичей? Все пороги обойду, но найду. Больше тревожила и волновала загадка третьего имени. Каким образом она его получит?
1: и как. Лиливи посмотрела в окно, и неожиданно ей показалось, что откуда-то издалека она слышит нежный, тихий и переливчатый колокольный звон.
2: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Фрэнк Герберт. Дюна. Приложение. Часть первая. Экология дюны. Когда при ограниченном пространстве численность объектов возрастает, переходя за определенную критическую точку, свобода внутри системы уменьшается. Это положение также справедливо по отношению к человеческой популяции в ограниченном пространстве планетарной экосистемы, как и по отношению к молекулам газа в герметическом сосуде. Причем вопрос для человека с точки зрения гуманности заключается не в числе человеческих особей, способных выжить в данной системе, но в том, какое существование смогут вести выжившие. Пардот Кинес, первый планетолог на Аракисе. Обычно в первое время Аракис кажется новоприбывшему лишь колоссальной, бескрайней и безжизненной пустыней. Он, новичок, решит, конечно, что здесь, под открытым небом, не могут существовать ни животные, ни растения, что перед ним вечная пустошь, которая никогда не была и никогда не будет плодородной или хотя бы просто способной поддерживать жизнь. Пардоту Кинесу же планета представилась воплощением чистой энергии, машиной, движимой Солнцем. Но необходимо было преобразовать ее, приспособить к нуждам человека. И его мысли сразу обратились к кочевому населению планеты, к фрименам. Вот где был вызов этому миру, вот где была настоящая задача. Каким инструментом могли стать фримены, мощным экологическим и геологическим фактором с почти неограниченными возможностями? Пардот Кинес был человеком во многих отношениях простым и прямым. Мешают ограничения, введенные Харконненами? Прекрасно. Все, что нужно, это жениться на фрименке. Она рождает сына, Лиет Кинеса, и скоро можно начинать с ним и его фрименскими сверстниками изучение азов экологии, создавая новый язык, вооружающий разум символами, позволяющими ему управлять ландшафтом, климатом, сезонными изменениями, и, наконец, можно суметь сломать старые представления о силах природы и прорваться к потрясающей воображение идеи порядка. На каждой планете, чей облик не искажен человеком, существует естественная красота движения и равновесия, говорил Кинес. В этой красоте легко можно увидеть общий для всякой жизни динамический стабилизирующий фактор. Цель его проста – производить и поддерживать взаимодействующие системы все большей и большей сложности. Жизнь увеличивает способность данной замкнутой системы поддерживать жизнь. Жизнь, всякая жизнь, служит жизни же. Необходимые питательные вещества поставляются одним формам жизни другими, и по мере развития и усложнения жизни в системе количество питательных веществ увеличивается. Наконец, жизнь со всеми ее сложными связями и взаимоотношениями заполняет среду. Так говорил Пардот Кинес своим ученикам в Сиетчах. Правда, перед тем, как он начал свои занятия, ему пришлось убедить фрименов. Чтобы понять, как ему это удалось, нужно сначала осознать ту невероятную сосредоточенность на единственной цели и то простодушие, с которым он подходил к любой проблеме. Нет, наивным он не был, просто не позволял ничему отвлечь себя от главного. Однажды, раскаленным аракийским днем, он ехал по пустыне в одноместном вездеходе, изучая местность. Внезапно, это случилось за барьерной стеной неподалеку от деревни Ветряной Мешок, он наткнулся на прискорбно обычную тогда для Аракиса сцену. Шестеро харконненских головорезов при щитах и в полном вооружении захватили врасплох трех фрименских юношей. В первый момент стычка показалась Кинесу грубоватой забавой, Но потом он понял, что харконненские солдаты явно намерены убить Фримена. К этому времени один уже лежал на песке с рассеченной артерией. Правда, и двое из наемников вышли из игры. Но все же двоим юношам, почти подросткам, противостояли четверо хорошо вооруженных профессионалов. Кинес не был смельчаком, но у него была цель, и он не мог позволить себе терять инструменты, при помощи которых собирался преобразить планету. Поэтому он немедленно включил собственный щит, вмешался в свалку и заколол слептипом двух харконненцев, прежде чем они успели осознать, что сзади появился новый противник. Затем Кинес отбил меч развернувшегося к нему солдата и в ловком выпаде аккуратно перерубил ему горло. Последнего наемника он оставил двум молодым фрименам и наклонился к упавшему юноше, чтобы посмотреть, нельзя ли его спасти, и он спас парня. А меж тем его товарищи прикончили шестого харконненца. Но ситуация сложилась непростая. Как говорят фримены, вот так уха из песчаной форели. Фримены были в растерянности. Они, конечно, знали, кто такой Кинес. Не было еще такого, чтобы кто-то прибыл на Аракис, а его самое что ни на есть полное досье не попало во фрименские твердыни, скрытые в песках. Так что они его знали. То был слуга империи. Но он убил солдат харконненов? Будь на месте этих ребят взрослые фримены, они, конечно, пожали бы плечами и, не без некоторого сожаления, присоединили бы его тень к теням шестерых харконненских разбойников. Но неопытные юнцы знали только одно — этому слуге империи они обязаны жизнью. Дня через два Кинес объявился в Сиетче, выходившем на ветровой перевал. Ему все казалось совершенно естественным. Он говорил фрименам о воде, о дюнах, закрепленных травами, о рощах финиковых пальм, о широких открытых арыках, несущих воду через пустыню. Он говорил и говорил без остановки. А вокруг его особы в это время кипел спор, которого Кинес не заметил и о котором даже не подозревал. Что делать с этим ненормальным? Он узнал местоположение главного Сиетча. Ну и что делать? И что значат его слова, этот безумный разговор о рае на Аракисе? Это просто болтовня, и он слишком много знает. Но он же убил тех харконненцев. Ну и что? Всякий может убить харконненцев. Вот я, например, не раз это делал. Да, но что значат его слова о цветущем Аракисе? Все очень просто. Но где взять воду для этого? Но он же говорит, что здесь есть вода, и он действительно спас троих наших. Спас трех дурней, сунувшихся прямо под харконненский кулак, и он видел наши крисы. Впрочем, решение было принято за несколько часов до того, как оно было объявлено. Тау Сиетча извещает фрименов о том, что необходимо сделать. Исполнить положенное отрядили опытного бойца с освященным крисом. При нем состояли хранители воды, добыть влагу из тела. Что поделаешь? Жестокая необходимость. Крайне сомнительно, чтобы Кинес вообще заметил своего будущего палача. Он в этот момент проповедовал перед группой фрименов, обступивших его, хотя и державшихся на почтительном расстоянии. Он ходил по кругу и, увлекшись, размахивал руками. «Открытая вода», — говорил он, — «вы будете ходить вне Сиетча без десятикомба. Вы будете черпать воду ведрами прямо из открытых прудов. Апельсины!» И в этот миг перед ним возник человек с ножом. «Отойди», — велел Кинес, — «ты мне мешаешь». И, не обращая более внимания на убийцу, продолжал говорить о потайных ветровых ловушках. Отодвинув плечом Фримена с ножом, Кинес прошел мимо. Теперь его спина была открыта для ритуального удара. Сейчас, конечно, нельзя узнать, о чем думал человек, назначенный выполнять обязанности палача. Может быть, он, наконец, вслушался в слова Кинеса и уверовал? Кто знает. Но зато хорошо известно и занесено в анналы то, что он сделал. Его звали Улиет, что можно перевести как «старший Лиет». И вот Улиет сделал три шага и преднамеренно упал на свой собственный нож. И так перестал мешать Кинесу самым радикальным образом. Самоубийство. Многие полагают, что сам Шайх Улут двигал его рукой. Вот и говори после этого о знамениях свыше. С этого момента Кинесу было достаточно указать рукой направление и велеть «ступайте туда». И все племена фрименов шли, куда он велел. Умирали мужчины, умирали женщины, умирали дети, но они шли. Кинес вернулся к своей службе. Он вплотную занялся биологическими испытательными станциями. Среди персонала стали появляться фримены. Они начали постепенную инфильтрацию в систему, возможность, о которой раньше даже не задумывались. А в Сиетче начала перекочевывать техника со станций, и в первую очередь лучерезы, незаменимые при сооружении подземных водоемов и скрытых ветровых ловушек. В водоемах начала скапливаться вода. Фримены понимали теперь, что Кинес был по крайней мере не совсем сумасшедшим, просто безумным ровно настолько, чтобы быть святым. Он был одним из умма, пророков. А Улиета признали Саду, его тень причислили к лику небесных судей. Кинес же, прямой, полный поистине варварской решительности, понимал, что формальные исследования не могут принести ничего по-настоящему нового. Поэтому он начал серию небольших экспериментов с регулярным обменом данными для реализации эффекта Тенсли и позволил каждой исследовательской группе идти своим путем. Нужно было накопить миллионы внешне незначительных фактов. Сам Кинес проводил время от времени изолированные и достаточно грубые сквозные тесты, позволяющие оценить перспективы. По всей пустыне отбирались пробы почвы, бурились скважины, изучались долговременные изменения погоды, составлялись климатические карты. Кинес выяснил, что существует достаточно широкий пояс между северной и южной 70-ми параллелями, где в течение тысячелетий температура держалась в диапазоне от 254 до 332 градусов по абсолютной шкале, иначе говоря, от 19 до 59 градусов по Цельсию. В этом поясе наблюдались длительные периоды сравнительно активной для пустыни вегетации. В это время значения температур колебались от 284 до 302 градусов по Кельвину или от 11 до 29 по Цельсию. Поистине благодатные условия для земных форм жизни, если только решить проблему воды. «Как мы решим эту проблему?» — спрашивали Кинеса фримены. «Когда увидим мы Аракис, ставший раем?» Кинес отвечал им тоном учителя, объясняющего малышу, сколько будет 2 плюс 2. «Через 200-300 лет». Какой-нибудь другой народ при таком ответе, наверное, взвыл бы от разочарования, но это были фримены, которых плети угнетателей приучили к терпению. Да, это был больший срок, чем тот, на который они рассчитывали. Но каждый из них своими глазами видел, что благословенный день приближается. Так что фримены затянули кушаки и вернулись к работе. Странным образом разочарование сделало перспективу грядущего рая более реальной. На Аракисе проблемой была не вода, а влага. Домашних животных тут практически не знали, хозяйственных держали редко. Некоторые контрабандисты использовали одомашненных пустынных ослов-кулонов, но расход воды на них все-таки был слишком велик, даже несмотря на специальные десятикомбы для животных. Кинес подумывал о создании заводов-регенераторов, извлекающих кислород и водород из расщепляемых скальных пород. Но эта идея не оправдала бы себя энергетически. В полярных шапках, хотя пионы возлагали на них большие надежды, не хватило бы воды на осуществление проекта. Но Кинес уже подозревал, где вода должна была быть. При определенных ветрах на средних высотах отмечалось существенное повышение влажности. Важен был и состав атмосферы – 23% кислорода, 75,4% азота и 0,23% углекислоты, остальное – редкие газы. В северной умеренной зоне на высоте 2500 метров встречалось, правда редко, растение с мощным корнем. В его двухметровых корнеклубнях содержалось по полулитру воды. Встречались также и пустынные растения земного происхождения. Самые засухостойкие прекрасно чувствовали себя в низинах и впадинах, выложенных влагосборниками. Наконец, Кинес наткнулся на солончак. Как-то в глубокой пустыне на пути от одной станции к другой его топтер попал в бурю и сбился с курса. А когда буря прошла, Кинес увидел солончак. Огромную овальную впадину более 300 километров по большой оси. Сверкающий белый сюрприз пустынь. Кинес спустился, вышел из топтера и лизнул чисто выметенную бурей поверхность. Соль. Теперь его предчувствия превратились в уверенность. Когда-то на Аракисе была открытая вода. Очень давно. Он начал проверять все свидетельства о сухих колодцах, где появлялись, а затем исчезали навсегда капли и тоненькие струйки воды. Он приставил к делу только что обученных фрименов-лимнологов.
1: Лимнология – дисциплина, изучающая водоемы.
0: Главной ниточкой для них стали ошметки кожистой ткани, которые часто встречались в меланжевой массе после выброса. Их приписывали песчаной форели, существам из фрименских сказок. Постепенно факты складывались в гипотезу о том существе, которому должны были принадлежать эти ткани. Некое плавающее в песках животное, которое, блокируя воду, образовывало плодородные карманы в нижнем пористом слое почвы при температуре ниже 280 градусов по абсолютной шкале, то есть 7 градусов по Цельсию. И она подтвердилась. В каждом выбросе эти водокрады умирали миллионами. Их убивали изменения температуры всего в 5 градусов. Немногие выжившие впадали в своеобразную полуспячку,
1: закукливаясь в цисте,
0: и через 6 лет выходили из нее в виде небольших, около 3 метров длиной, песчаных червей. Из этих последних лишь единицы избегали своих старших собратьев и гибели в полных воды карманах премеланжевой массы и вырастали в гигантских шайхулудов. То, что вода ядовита для шайхулуда, фрименам было известно давно, и они пользовались этим. Топили редко встречающихся малорослых чахлых червей под вид, обитающий в малом эрге, и получали действующий на психику и восприятие наркотик, называемый ими водой жизни. Чахлый червь – примитивный под вид шайхулуда, достигающий не более 9 метров в длину. Так им удалось восстановить весь цикл, всю систему взаимосвязей. Маленький податель, он же песчаная форель, премеланжевые массы, маленький шайхулут, шайхулут, рассеивающий пряность, которой питаются микроскопические существа, известные как песчаный планктон. Тот, в свою очередь, служит пищей шайхулуда. Его организмы растут и уходят все глубже в почву, превращаясь в маленьких подателей. Выяснив это, Кинес и его ученики переключили свое внимание с отношений столь гигантского масштаба на микроэкологию. Прежде всего, на проблему микроклимата. На поверхности песка температура зачастую достигала 35 градусов по Кельвину, 71-77 градусов по Цельсию. Футом глубже, и температура падала на 55 градусов Цельсию и на 25 градусов по Цельсию на уровне 1 фута над поверхностью. Листва или густая тень снижали ее еще на 18 градусов Цельсия. Затем они занялись питательными веществами. Как выяснилось, аракийский песок – это в основном продукты пищеварения песчаных червей, а пыль, воистину вечная и вездесущая, результат непрекращающегося движения песка. Для подветренной стороны дюн оказались характерны более крупные зерна, наветренное же – более гладкое и плотно утрамбовано ветром. Старые дюны, вследствие окисления, как правило, желтые, молодые – того же цвета, что и базовая скальная порода, чаще всего серого. Подветренные склоны дюн стали первыми опытными плантациями. Для начала фримены высаживали низкорослую редкую траву с ресничатым краем листа и крепкими нитевидными корнями, которые, переплетаясь, образовывали бы дерновое покрытие, связывающее дюны и уничтожающее главное оружие ветра – подвижные песчинки. На дальнем юге, подальше от Харконненских глаз, были созданы акклиматизационные зоны. Мутированную траву высеивали сначала по подветренным склонам дюн, стоявших на пути преобладавших западных ветров. При закрепленной подветренной стороне наветренное стало быстро нарастать, и с той же скоростью подсаживали траву. Так поднимались высокие до 1,5 километров длинные дюны с волнистым гребнем, называемые обычно сифы. И когда, наконец, барьерные дюны поднялись на нужную высоту, на ветренную сторону засеяли еще более упрямой и крепкой травой с гладкими острыми листьями, известной как меч-трава. Так были закреплены все сифы, дюны, чье основание превышало 6 высот. Пришел черед более глубоких посадок. Сначала они высаживали эфемеры, камнеломки, маревые и амарант. Затем шотландский ракитник, низкорослый люпин, стелющийся эвкалипт, этот вид первоначально был выведен для северных районов Каладана, карликовый тамариск и цепкую или береговую сосну. Наконец, чисто пустынные растения, канделилу или пустынную свечку, сагуаро и биснага или бутылочный кактус. Там, где было возможно, посадили еще и солончаковую верблюжью полынь, дикий лук, габийский ковыль, дикую люцерну, пырей, песчаную вербену, вечерний первоцвет, ладанник, дымное дерево, креозотовый куст. После этого можно было обратиться и к животному миру, прежде всего к норным. Их задачей было насытить почву азотом и разрыхлить ее. Лисица-финек, кенгуровая мышь или песчаный тушканчик, пустынный заяц, песчаная черепаха и, разумеется, для контроля численности популяции требовались хищники: пустынный ястреб, карликовая сова, филин и пустынная сова. Свободные экологические ниши заняли насекомые: скорпионы, сороконожки, тарантул, кусачая оса и наездники. Численность насекомых регулировала летучая мышь, пустынный нетопырь. И вот подошло время решающих испытаний. Финиковые пальмы и хлопок, дыни и кофе, различные лекарственные растения, более 200 видов съедобных растений было отобрано, испытано и адаптировано к условиям Аракиса. «Главное, чего не понимают экологически неграмотные люди, — говорил Кинес, — Это то, что экосистема есть прежде всего система, система. Она находится в состоянии подвижного равновесия, которое легко разрушить ошибкой всего лишь в одной нише. Для системы характерен определенный порядок, который можно представить как поток, движение от точки к точке. И если что-то блокирует этот поток, порядок в системе нарушается. Неподготовленные экологически могут не заметить этот момент, пока не станет слишком поздно. Вот почему главная задача экологии – оценка возможных последствий. А они? Сумели ли они создать систему? Кинес и его люди ждали и наблюдали. Теперь Фримены понимали, что он имел в виду, говоря о неопределенных сроках, примерно лет в 500. В это время поступило известие из пальмовых рощ. На границе посадок и пустыни песчаный планктон погибает, отравленный взаимодействием с новыми формами жизни. Причина – белковая несовместимость. В этих местах возникает отравленная вода, которой не может коснуться жизнь Аракиса. Вокруг посадок возникают пустоши, и даже сам Шай-Хулут не смеет пересекать эти отравленные пояса. Кинес отправился в пальмовые рощи лично, за 20 манков, в паланкине, точно раненый или преподобная мать, потому что так и не стал наездником. Он исследовал пустоши, а они, надо сказать, воняли неописуемо, и понял, что Аракис преподнес нежданный дар. Связанный азот и сера, поступившие в грунт, превратили пустоши в почти идеальную почву для земных форм растительной жизни, а это означало, что посадки можно расширить в любой момент. «Может, это позволит сократить сроки?» — спросили его Фримены. Кинес вернулся к своим формулам. К этому времени статистика по ветровым ловушкам накопилась вполне достаточная, и цифры были надежны. Разумеется, Кинес делал щедрые допуски, всюду накидывая дополнительное время. Экология не слишком точная наука. Столько-то растений потребуется для закрепления дюн, столько-то в пищу людям и животным, столько-то, чтобы запасали влагу в корневой системе, оживляя выжженные солнцем земли. Нанесли на карты подвижные холодные точки в открытой пустыне. Даже Шай-Хулудам нашлось место в таблицах, картах, диаграммах и схемах. Ведь Шай-Хулуда нельзя уничтожать, иначе исчезнет главное богатство Аракиса – пряность. А биохимическая фабрика червя, его пищеварительная система, в свою очередь, основной источник кислорода на планете. Средний червь, метров 200 в длину, выделяет в атмосферу столько же кислорода, сколько 10 квадратных километров среднестатистической растительности, создающей его путем фотосинтеза. Нельзя было исключать из расчетов и гильдию, ведь на подкуп ее, чтобы не допустить в аракийское небо погодные спутники и прочих наблюдателей, уже требовалось весьма существенное количество пряности. Наконец, сами Фримены, Фримены с их ветровыми ловушками и нерегулярным земледелием вблизи источников воды, Фримены, обретшие экологическую грамотность и мечту о превращении значительной части планеты сперва в прерии, а затем и в леса. И вот из расчетов и диаграмм стала цифра – 3%. Всего 3% растительности необходимо было вовлечь в образование соединений углерода, чтобы они создали самоподдерживающийся цикл, систему. «Так как долго все-таки?» — настаивали Фримены. «А, сроки? Пустяк, всего лет 350 или около того». Итак, дело обстояло именно так, как этот Умма говорил с самого начала. Никто из живущих ныне не застанет исполнения их мечты, и никто из их внуков и из потомков до восьмого колена, но время придет. И работа продолжалась. Они строили, сажали, копали, учили детей. Но вот Кинес Умма погиб при обвале пещеры в гипсовой котловине. К этому времени его сыну Лиет Кинесу было уже 19 лет, и он уже был наездником, и число убитых им людей Харконненов перевалило за сотню. Назначение Лиета на имперскую государственную службу, о котором Кинес-старший уже ходатайствовал, не заставило себя долго ждать. Жесткая классовая система Фафрилах сослужила свою службу, ибо ее основная идея и заключалась в том, чтобы готовить сына как преемника дела и места отца. Курс к этому времени был уже задан, фримены, воспринявшие свет экологического учения, готовы следовать ему. Лиет Кинесу оставалось лишь наблюдать, иногда слегка подталкивать, да еще вести разведку в стане Харконненов, пока на планету не обрушился удел стать местом действий героя.
2: Вся суть того, что вы называете моим первым открытием, оно и заключается в простом факте. Все шесть зон посещения располагаются на поверхности нашей планеты так, словно кто-то дал по Земле шесть выстрелов из пистолета, расположенного где-то на линии Земля-ДНР.
3: Вы слушаете радио «Фантастики».
0: Часть вторая. Религия Дюны. До прихода Муаддиба аракийские фримены исповедовали религию, которая, как очевидно для любого исследователя, напрямую происходит от Маомет-Саари. Многие, впрочем, указывают на значительные заимствования и из других религий. Наиболее часто в качестве примера приводят гимн воде, полностью взятый из экуменического служебника и обращенный к дождевым облакам, которых никогда не знал Аракис. Но еще более глубокая, а не чисто внешняя связь, прослеживается при сравнении фрименской книги «Китаб Алибар» и учений экуменической Библии «Илм и Фикх». Всякий сравнительный анализ верований, игравших доминирующую роль в империи до прихода Муаддиба, должен начинаться с рассмотрения основных источников и сил, сформировавших таковые верования. Это первое. Последователи 14 мудрых, чьим писанием стала Экуменическая Библия и чьи взгляды нашли выражение в комментариях и другой литературе, ставшей плодом деятельности Комиссии переводчиков-экуменистов, сокращенно КПЭ. Второе. Разумеется, Бене Гессерит. Обычно они отрицали, что являлись религиозным орденом, однако действовали за почти непроницаемой завесой ритуального мистицизма, а их система обучения по своей символике, организации и методам была исключительно религиозна. Третье. Агностически ориентированный правящий класс, включая сюда и гильдию космогации, для которого религия всегда была чем-то вроде кукольного театра, чтобы развлекать публику и держать ее в узде, и который полагал, что все и всякие явления, не исключая и явления религиозные, можно в сущности свести к объяснениям механистического типа. Четвертое. Так называемые «древние учения», включая все сохраненные странниками Дзенсуни первого, второго и третьего исламских движений, а также новохристианство Чусука, буддислам в тех разновидностях, которые доминировали на Ланкивейле и Сейкуне, к книги сочетаний, махаяны, ланкаватары, дзен хикиганшу с дельты павлина третьего, тавра и талмуд забур, уцелевшие на Салусе Секундус, широко распространившаяся церковь обряда Абиях, муаддийский Коран с его неискаженными Илмом и Фикхом, сохранившийся среди рисоводов Каладана, возделывающих знаменитый Пунди, островки индуизма, рассеянные по всей вселенной, в основном среди изолированных групп пионов, и, наконец, джихад слуг. Есть и пятая сила, сформировавшая религиозные течения рассматриваемого периода. Но воздействие ее так значительно и так универсально, что силу эту следует выделить особо. Разумеется, речь идет о таком явлении, как космические путешествия, а когда мы говорим о религии, эти слова заслуживают того, чтобы их написать так: «космические путешествия». Продвижение человечества в глубокий космос за 11 тысячелетий, предшествовавших джихаду слуг, оставило совершенно особый отпечаток на религии. Во-первых, ранние космические путешествия, будучи уже повсеместными, тем не менее оставались весьма нерегулярными, медленными и ненадежными, а до появления монополии гильдии и средства их были многообразны и пестры. Первые сведения и впечатления, чрезвычайно искаженные в передаче и пересказе, послужили богатейшим источником мистических спекуляций. Космические путешествия придали совершенно новый аспект представлениям о сотворении мира и всем креационным мифам, которые внезапно приобрели несколько иной смысл. Даже наивысшие достижения религиозной мысли той эпохи отразили эту смену угла зрения. Ощущение сакральности оказалось затронуто анархией, порожденной хаосом внешней кромешной тьмы. Казалось, Юпитер и все его потомки отступили в породившую их тьму, уступив имманентной женской сущности, неясный, двусмысленный, с ужасающим ликом. Древние формулы сплетались, сливались, пытаясь приспособиться к требованиям эпохи новых завоеваний, эпохи новой конкисты и новых геральдических символов. То было время борьбы между звероподобными демонами и старинными молитвами и заклятиями. Но ясность, которая разрешила бы эти сомнения, все не приходила. В этот период, говорят, и переписали заново книгу Бытия, притом позволив себе так изложить слова Господа: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте вселенную, и обладайте ею, и владычествуйте над всякими странными созданиями, и над тварями живыми во всех бесчисленных землях и за пределами их». То было время колдуний, и сила их была реальной. Меру этой силы доказывало уже то, что они никогда не хвастались, как сумели подхватить факел. А затем пришел джихад слуг. Великий джихад. Два поколения хаоса. Божество машинной логики было неспровержено, и массами завладела новая догма: человек да не будет ничем подменен. Эти два поколения борьбы и насилия стали для человечества временем прозрения. Люди обратились к своим богам и обрядам и увидели, что как первые, так и вторые преисполнены духом самой ужасной формулы, соединившей страх и гордыню. Не без труда преодолев колебания, религиозные вожди, чьи последователи успели пролить кровь миллиардов, начали встречаться, обмениваться мнениями. Гильдия космогации, уже начавшая создавать свою гигантскую монополию космических перевозок, поощряла эти встречи, как и Бене Гессерит, таинственный орден, объединивший колдуний. Уже эти первые межконфессиональные встречи принесли два важных результата. Во-первых, было признано, что все религии имеют по меньшей мере одну общую заповедь, а именно «не искажай душу». Во-вторых, была сформирована комиссия переводчиков-экуменистов. КПЭ собирались на каком-то нейтральном острове на Старой Земле, родине всех старых религий. Их объединяла общая вера в присутствие во Вселенной божественной сущности. Здесь встретились представители всех религий, насчитывающие более миллиона последователей. С поразительной быстротой они выработали заявление об общей цели. «Мы собрались здесь, чтобы вырвать из рук соперничающих религий их главное оружие – претензию на монопольное обладание единственным откровением». Правда, радость по поводу этого знака всеобщего согласия оказалась несколько преждевременной. За целый стандартный год и даже дольше названное заявление было единственным проявлением деятельности КПЭ. Люди с горечью говорили об их медлительности. Трубадуры сочиняли едкие насмешливые песенки о 121 старом придурке, как прозвали делегатов КПЭ. Прозвище образовалось из грубовато-шутливой расшифровки аббревиатуры «Команда придурков-эпикурейцев». Одна из таких песенок, время от времени вновь входящая в моду, популярна и по сей день. Это «Бесплодные раздумья», «Безмятежность». Представьте тихий сон, «Бесплодные раздумья», «Безмятежность» и «Трагедия». Трагедия придурков. Придурки спят уже который день. Им лень, так лень, так лень. Но пробил час, и слышен новый глас. Проспали вы, грядет Господь наш бутерброд, сандвич. Время от времени из КПЭ просачивались слухи. Говорили, что комиссия занимается сравнительным изучением священных текстов. А безответственные болтуны даже называли изучаемые писания. Эти слухи неизбежно провоцировали антиэкуменические выступления, даже бунты, и, разумеется, порождали новые остроты в адрес КПЭ. Прошло 2 года, 3. Члены комиссии, к тому времени 9 членов из ее первоначального состава умерли и были заменены новыми, сделали перерыв. Формально, чтобы утвердить новых членов. Тогда же они, наконец, объявили, что работают над созданием единого писания, очищая его от всех патологических симптомов религий прошлого. Мы создаем инструмент любви, на котором смогут играть все, и который будет играть для всех. Многим кажется странным, что именно это заявление спровоцировало самые яростные вспышки насилия. 20 делегатов были отозваны пославшими их конгрегациями. Один даже совершил самоубийство, угнал космический фрегат и бросился на нем в солнце. Религиозные бунты, по оценкам историков, унесли 80 миллионов жизней. Иначе говоря, в среднем по 6000 на каждый из миров, входивших тогда в Лансраат-лигу. Учитывая, какими беспокойными были те времена, такая оценка вряд ли завышена. Однако, любые претензии на какую-либо точность остаются не более чем претензиями. Связь между мирами в то время переживала спад, один из сильнейших за все время ее истории. Само собой, трубадуры

стремление к чему-то лучшему и страх, что ничего не выйдет. Заслонами на пути анархии тогда стояли прежде всего зарождающаяся гильдия, Бене Гессерит и Лансраат. Последний продолжал собираться, не прерывая, несмотря на столь серьезные препятствия, двухтысячелетнюю традицию. Роль гильдии ясна. Она обеспечивала транспортом как Лансраат, так и Капея. С Бене Гессерит ясности меньше. Достоверно известно, что в этот период они объединялись, забирали под свою руку колдуний, изучали свойства наркотических веществ, развивали технику пранабинду и создавали миссионарию протектива, свою черную руку, вооруженную предрассудками. Но в этот же период была написана знаменитая «Летание против страха», составлена книга «Асхар», библиографическое чудо, сохранившее великие таинства древнейших религий. Комментарий Инксли, пожалуй, единственно верные слова, которыми можно охарактеризовать ту эпоху. То было время глубочайших парадоксов. Около 7 лет КПЭ усердно работало. Незадолго до 7-й годовщины своего основания они начали готовить человечество к важнейшему известию, можно сказать, откровению. И в день годовщины народам была явлена Экуменическая Библия. «Вот», — сказали делегаты КПЭ, — «писание, исполненное достоинства и значительности. Вот путь, следуя которым человечество осознает себя единым творением Божиим». КПЭистов называли археологами идей, вдохновленных Богом на величественное повторное открытие. Говорили, что они вновь открыли свету полные жизненной силы великие идеи, долго погребенные под прахом веков, что они оживили моральные императивы религиозного сознания. Кроме Экуменической Библии, КПЭ создала литургический служебник и комментарии, во многих отношениях произведение даже более замечательное, и не только в силу краткости, комментарии вдвое короче Экуменической Библии, но также в силу своей искренности, чистоты, замечательного сочетания самоуничижения и чувства своей правоты. Начало комментариев, как ясно видно, обращено к агностически настроенным правителям. Люди, не находя ответов на сунны, 10 000 священных вопросов в шариа, теперь обратились к своему разуму. Всякий ищет просветление. Религия — лишь древнейший и наиболее достойный путь из всех, на которых человек искал объяснение сотворенной Богом Вселенной. Ученые ищут законы, движущие событиями, строят упорядоченную и закономерную картину мира. Задача религии — найти место человека в этой картине. В заключительной части, впрочем, комментарии приобретают куда более резкий тон, вполне возможно, предопределивший их судьбу. Многое из того, что прежде называлось религией, несло бессознательно враждебное отношение к жизни. Истинная же религия должна проповедовать, что жизнь полна радостей, услаждающих взор Господа, и что знание бездействия пусто. Все люди должны увидеть, что механическое заучивание канонов и правил есть по сути своей обман. Истинное учение узнать легко. Вы узнаете его безошибочно, ибо истинное учение пробуждает в вас нечто, которое скажет: «Ведь я знал это всю свою жизнь». Работали печатные машины, и импринтеры безостановочно наматывали ролики Шигакорда. Экуменическая Библия распространялась по обитаемым мирам, и странное спокойствие воцарилось в то время повсюду. Многие называли это спокойствие знамением свыше, знаком единения. Однако судьба самих делегатов КПЭ

показало, каким обманчивым оно было. По возвращении в свои конгрегации 18 делегатов подверглись линчеванию в первые два месяца, а 53, не прошло и года, публично отреклись от экуменизма. Экуменическую Библию назвали порождением гордыни разума. Утверждалось, что тексты ее преисполнены соблазна логики. Стали появляться ревизованные версии, стремящиеся угодить фанатикам. Эти версии опирались на привычную символику — крест, полумесяц, погремушка с перьями, 12 святых, худой Будда и прочее. И вскоре стало ясно, что новый экуменизм не сумел вобрать в себя древние верования и предрассудки. Хэллоуэй назвал идеологию, выработанную за 7 лет комиссии переводчиков-экуменистов, галактофизический полидетерминизм. Массы охотно подхватили термин, причем расшифровывали аббревиатуру ГП как «Господом проклятые». Председатель КПЭ Тоури Бомоко, улем всех дзен-цунитов, один из 14 делегатов, так и не отрекшихся от экуменизма, они вошли в историю как 14 мудрых, признал, наконец, что КПЭ совершила ошибку. «Нам не следовало пытаться создать новые символы», — сказал Бомоко. «Нам надо было понять, что нельзя вносить неопределенность в общепринятые верования и возбуждать любопытство относительно Бога. В повседневной жизни нас окружает нестабильность всего человеческого, но мы позволяем нашим религиям становиться все более жесткими, подавляющими, все сильнее служим конформизму. Но что за тень легла на пути божественных заповедей? Это предостережение, напоминание о том, что старые институты религии сохраняются, как сохраняются и владеют душами старые символы, хотя смысл и содержание их давно потеряны, и что нельзя просто механически сложить вместе все известные знания и верования. Горечь этого признания не ускользнула от противников Бомоко. И вскоре он был вынужден бежать, доверив свою жизнь гильдии, поклявшейся держать в тайне место его изгнания. Говорят, что Бомоко скончался на Тупайле, где пользовался уважением и любовью. Перед смертью он сказал: «Религия должна оставаться прибежищем для людей, говорящих себе: „Я не таков, каким хотел бы быть“». Приятно сознавать, что Бомоко чувствовал пророческий смысл своих слов. Институты религии сохраняются. 90 поколений спустя экуменическая Библия и комментарии распространились по всей верующей вселенной. Когда Пауль Муаддиб стоял, положив правую руку на усыпальницу головы Лета, высеченную в камне Раку, в которой хранился череп его отца, правую благословенную и благословляющую руку, а не левую, насылающую проклятие, он слово в слово процитировал слова из наследия Бомоко. «Вы, победившие нас, говорите себе, что пал Вавилон и разрушено сотворенное им. Но говорю я вам, что каждого человека ждет суд, и каждый ответит за себя. Ибо каждый человек есть малая война, в каждом идет сражение добра и зла». Фримены говорят о Муаддибе, что он был подобен Абузайду, чей фрегат посрамил саму гильдию, в один день совершив путешествие туда и обратно. Причем «туда» в данном контексте переводится как термин фрименской мифологии, обозначающий мир духа Рух, как Алам-Аль-Митхаль, мир, где не действуют физические ограничения и все возможно. И тут мы ясно видим параллель между только что сказанным и идеей Квиссацхадераха. Сам термин Квиссацхадерах
создать которого при помощи генетической программы стремился орден Бене Гессерит, означает сокращающий путь, или тот, который может быть во многих местах сразу. Но можно показать, что как та, так и другая интерпретации термина восходят к словам комментариев: когда закон и религиозный долг сливаются воедино, твое «я» объемлет всю Вселенную. Сам Муаддиб говорил о себе: «Я — сеть в море времени, ловящая и в прошлом, и в будущем. Я — движущийся тенет, от которого не уйдет никакая вероятность». Эти мысли — суть одно, и они же звучат в 22-й калиме Экуменической Библии. Произнесена мысль или нет, она реальна и обладает силой реальности. Когда же мы обращаемся к собственным комментариям Муаддиба в «Столпах Вселенной», в интерпретации его святых последователей Квизара Тафвид, мы видим, сколь многим обязан Муаддиб комиссии переводчиков-экуменистов и фрименскому дзен-сунизму. Муаддиб. Закон и долг — суть одно, да будет так. Помните, однако, об ограничениях, налагаемых этим правилом. Пока вы следуете ему, вы не вполне обладаете самосознанием, вы остаетесь погруженными в тау общины, вы меньше, чем личность. Экуменическая Библия, идентичный текст, 61 откровение. Муаддиб. Вера, религия часто черпает из мифа о прогрессе, защищающем нас от неуверенности, от неопределенности грядущего. Комментарии КПЭ, идентичный текст, а книга Асхар говорит, что этот текст принадлежит религиозному автору первого века, некоему Нишоу или Ницшоу, вернее, является парафразом его высказывания. Муаддиб. Если дитя или человек неподготовленный, или невежда, или безумец причиняет вред, то вина ложится на тех, кто имеет власть над ними, ибо они не предвидели и не предотвратили этот вред. Экуменическая Библия. Вина за всякий грех, хотя бы частично, может быть возложена на природное зло, на оправдывающие грешника внешние обстоятельства, приемлемые Богом. Книга Асхар возводит эту мысль к Торе древних евреев. Муаддиб. Простри руку свою и прими, и яди данное тебе Господом, и когда насытишься, то славь Господа. Экуменическая Библия. Та же мысль, но в других выражениях. В этом случае книга Асхар относит это высказывание, правда, в несколько иной форме, к писаниям первого ислама. Муаддиб. Доброта – начало жестокости. Фрименская Китаб Аль-Ибар. Ужасен в доброте своей Господь, и тяжка десница Его. Не Он ли дал нам солнце палящее, Аллат? Не Он ли поставил матерей власти, преподобных матерей? Не он ли дал силу шайтану, сатане и Иблису? И разве не получили мы от шайтана вредоносную торопливость? Именно отсюда происходит фрименское присловие «поспешность — дочь шайтана». В самом деле на каждую сотню калорий тепла, выработанных физической нагрузкой, торопливостью, тело испаряет до 6 унций влаги. Фрименское слово, обозначающее пот или слезы, бакка, в одном из вариантов может быть переведено как «жизненная сущность, которую шайтан выжимает из твоей души». Коневилл называет приход Муаддиба религиозно-своевременным, но время здесь в сущности ни при чем. Как сказал сам Муаддиб: «Я здесь, поэтому...» Однако для понимания религиозного влияния Муаддиба крайне важно не упускать из виду следующие обстоятельства. Фримены были тогда жителями пустыни,
и вся их наследственность была приспособлена к враждебным человеку условиям. Нетрудно стать мистиком, если каждую секунду приходится бороться за выживание, преодолевая открытую враждебность окружения. Вы здесь, поэтому... При такой традиции страдание принимается человеком. Быть может, как неосознаваемое наказание, но принимается. Надо отметить при этом, что фрименские обряды дают почти полное освобождение от чувства вины. Это необходимость. Для фрименов закон и религия неразрывны, так что неповиновение закону – грех. Таким образом, вернее будет сказать, что фримены легко очищались от чувства вины, потому что их повседневная жизнь требовала жестоких, часто смертельных, решений. Решений, которые в другом, более мягком мире отяготили бы человека невыносимо тяжкой виной. В этом, вероятно, одна из причин тяготения фрименов к суеверию, не считая деятельности миссионарии протектива. Почему свистящие пески — дурное предзнаменование? Почему, увидев первую луну, надо поднять кулак? Плоть принадлежит человеку, но его вода — собственность всего племени. И тайна жизни, тайна бытия — это не загадка, требующая решения, а реальность, которую надо пережить. Знаки и знамения позволяют не забывать об этом. И потому что ты здесь, потому что ты исповедуешь эту религию, победа, в конце концов, не ускользнет от тебя. Как веками учили сестры Бене Гессерит, до того, как орден с позором отступил перед фрименами, когда религия и политика едут в одной колеснице, которой правит живой святой Барака, ничто не устоит на их пути.

0: фантастики.
1: Часть третья. Доклад о мотивах и целях Бене Гессерит. Ниже приводится выборка по сводному докладу, подготовленному агентами леди Джессики немедленно после аракийских событий. Беспристрастное изложение намного увеличивает ценность доклада. Поскольку Бене Гессерит в течение многих веков действовали под маской полумистической школы, занимаясь селективно-генетической программой, мы привыкли придавать ордену куда большее значение, чем он того заслуживает. Анализ собственного расследования факта по аракийским событиям выдает глубокое неведение и непонимание орденом его собственной роли. Можно возразить, что Бене Гессерит могли изучать лишь доступные им факты и не имели возможности исследовать личность пророка Муаддиба. Однако ордену приходилось преодолевать за свою историю и куда большие препятствия, и тем серьезнее их ошибка. Генетическая программа Бене Гессерит имела целью выведения человека, называемого ими Квиссацхадерах, термин, означающий «тот, кто может быть одновременно во многих местах». Говоря проще, им нужен был человек, чей разум позволил бы понимать и использовать измерения высшего порядка. Они хотели создать суперментата, живой компьютер, наделенный пророческими способностями, подобно гильд-навигаторам. Теперь заметьте следующее. Муаддиб, урожденный Пауль Атрейдис, был сыном герцога Лета. За этой генетической линией тщательно следили больше тысячи лет. Мать пророка, леди Джессика, побочная дочь барона Владимира Харконнена, несла в себе гены, первостепенная ценность которых для названной программы была известна более 2000 лет. Гессеритка по рождению и воспитанию, Джессика должна была стать заинтересованным инструментом проекта. Ей приказали родить Атрейдису дочь. План предусматривал инбридинг, соединяющий гены этой будущей дочери с генами племянника барона Владимира Фейдрауты. Вероятность получения Квиссацхадераха от этого брака была весьма высока. Однако наложница герцога нарушила приказ, по причинам которых, как она утверждает, до конца не поняла и сама, и понесла сына. Уже это должно было насторожить Бене Гессерит, предупредить орден о вероятности появления в схеме непредусмотренной случайной переменной. Но Бене Гессерит проигнорировал это предупреждение, как и другие, куда значительные признаки. Первый. Уже в юности Пауль Атрейдис демонстрировал способность предвидеть будущее. Его пророческие видения отличались точностью и глубиной и никак не могли быть объяснены привлечением четвертого измерения. Второе. Преподобная мать Гайя Елена Махиям, проктор Бене Гессерит, испытывавшая человеческую сущность Пауля, когда ему было 15 лет, засвидетельствовала, что он преодолел боль, намного более сильную, чем любой другой из всех тех, отчеты об испытании которых хранились в ордене, и тем не менее она почему-то не выделила этот факт в своем докладе. Третье. Когда дом Атрейдис прибыл на Аракис, фриманское население приветствовало юного Пауля как пророка, глаз из иного мира. Бене Гессерит было прекрасно известно о том, насколько суров Аракис с его бесконечной пустыней, полным отсутствием открытой воды, с подчеркнуто урезанными примитивными потребностями, только чтобы выжить, и о том, что такие условия неизбежно приводят к появлению большого числа сенситивов, людей с обостренным восприятием. Но как реакция Фрименов на Пауля, так и такой совершенно, казалось бы, очевидный элемент, как насыщенная пряностью аракийская пища, тоже были упущены наблюдателями Бене Гессерит. Четвертое. Когда Харконнены и солдаты-фанатики падишах императора вновь заняли Аракис, убили отца Пауля и истребили почти все силы дома Атрейдис, а Пауль и его мать исчезли, почти сразу начали поступать донесения о появлении среди фрименов нового религиозного лидера, человека по имени Муаддиб, причем и его тоже называли «гласом из иного или внешнего мира». В тех же докладах ясно указывалось, что ему сопутствует некая новая преподобная мать Саидина, и она – женщина, давшая ему жизнь. Имевшиеся в распоряжении Бене Гессерит тексты ясно указывали, что во фрименских легендах о пришествии пророка говорится «И рожден он будет ведьмой Бене Гессерит». Конечно, еще за несколько столетий до того Бене Гессерит направили агентов миссионарии протектива на Аракис внедрить в тамошние верования нечто именно в этом роде, на тот случай, если кто-то из Бене Гессерит будет нуждаться здесь в защите и убежище, и потому те, кто игнорировал легенду о гласе из иного мира, поступали правильно. Это был типичный стандартный образчик паноплия Профетикус. Однако это возражение справедливо лишь в том случае, если Бене Гессерит были правы, отвергая и все прочие свидетельства, относящиеся к личности Пауля Муаддиба. Пятое. Когда разгорелись аракийские события, гильдия космогации несколько раз обращалась к Бене Гессерит. Гильдия давала понять, что ее навигаторы, использующие аракийское зелье меланжу для развития ограниченных способностей к предсказанию, необходимых тем, кто ведет корабли в океане пустоты. Так вот, гильд-навигаторы были обеспокоены перспективой и видели проблемы на горизонте. Сие могло означать только, что гильдия видела впереди некий узел, где переплетались бесчисленные варианты решений, и за этим временным сплетением от взора провидцев гильдии были сокрыты пути. Уж это-то было абсолютно недвусмысленным свидетельством чьего-то вмешательства на уровне измерений высшего порядка. Некоторые из Бене Гессерит давно догадывались, что гильдия не может прямо вмешиваться в дела, связанные с жизненно необходимым для нее источником пряности, поскольку гильд-навигаторы уже в меру своих скромных способностей пытались работать с измерениями высшего порядка и продвинулись в этом достаточно далеко, по крайней мере, чтобы понять, малейший неверный шаг на Аракисе обернется для них катастрофой. Гильд-навигаторы не в состоянии были предсказать какой-либо путь, который бы позволил гильдии взять контроль над пряностью и не привел бы при этом к образованию такого же вероятностного узла. Очевиднее всего было бы заключить, что некие силы высшего уровня как раз и берут контроль над источником пряности. Но и теперь Бене Гессерит умудрились ничего не заметить и не понять. Перед лицом этих фактов мы неизбежно приходим к выводу о том, что удивительно неэффективные действия Бене Гессерит стали результатом действий на более высоком уровне, о котором Бене Гессерит и не подозревали. Часть четвертая. Персоналия. Альманах Эн Ашраф. Избранные отрывки о великих домах. Шаддам четвертый. Годы жизни 10134-10202. Падишах император, 81-й в роду, дом Каррина, занимавший золотой львиный престол, правил с 10156-го, год, в который его отец Элрут IX пал жертвой Чаумурки, до 10196-го года, когда было установлено регенство с номинальным переходом власти к дочери Шаддама IV Ирулан. Правление Шаддама IV вошло в историю главным образом благодаря Аракийскому восстанию, вину за которое многие историки возлагают на безответственное отношение Шаддама IV к своим обязанностям и чрезмерную пышность его двора. Так ряды бурсегов за первые 16 лет его правления удвоились. В то же время ассигнования на подготовку сардаукаров неуклонно сокращались в течение 3 десятилетий, предшествовавших Аракийскому восстанию. У Шаддама IV было 5 дочерей – Ирулан, Челиса, Винсиция, Джусифа и Руги, но ни одного законного сына. 4 дочери сопровождали его в изгнании. Его жена Анирул, дочь Бен-Гессерит сокрытого чина, скончалась в 10176 году. Лето Атрейдис. Годы жизни 10140-10191. Кузен дома Карина по женской линии. Часто упоминается как красный герцог. Дом Атрейдис правил Каладаном по Серидарскому лену, пока не был вынужден перейти на Аракис. Лето Атрейдис более известен как отец герцога Пауля Муаддиба, уммы регента. Останки герцога Лето покоятся в усыпальнице головы Лето на Аракисе. Его убийство обычно приписывается предательству врача Сукской школы, вина за которое – возлагается на Серидар барона Владимира Харконена. Леди Джессика. Годы жизни 10154-10256. Член дома Атрейдис на правах официальной наложницы герцога Лета. Побочная дочь Серидар барона Владимира Харконена, как результат генетической программы Бен-Гессерит. Мать герцога Пауля Муаддиба. Закончила школу Бен-Гессерит на Валлахе IX. Леди Алия Атрейдис. Родилась в 10194 году. Законная дочь герцога Лета Атрейдиса и его официальной наложницы леди Джессики. Леди Алия была рождена на Аракисе примерно через 8 месяцев после гибели герцога Лета. Из-за пренатального, то есть произошедшего до рождения, воздействия наркотика группы ментофорсеров, яда откровения или воды жизни, в Бен-Гессерит известно как проклятая. В историю леди Алия вошла как святая Алия или святая Алия Дева Ножа. Подробно историю леди Алии смотри в книге Пандера Олсона «Святая Алия. Охотница миллиарда миров». Владимир Харконен. Годы жизни 10110-10193. Обычно упоминается просто как барон Харконен. Официальный титул – Серидар барон, то есть барон-правитель планеты. Владимир Харконен – прямой потомок по мужской линии Башара Абулруда Харконена, изгнанного за трусость после битвы за Каррин. Возвращение дома Харконен к власти обычно связывается с ловкими действиями на рынке китовой шерсти и позднее с использованием меланжевых богатств Аракиса. Серидар барон умер на Аракисе во время Аракийского восстания. На весьма непродолжительное время титул перешел к наоборону Фейдраути Харконену. Граф Хасимир Фенринг. Годы жизни 10133-10225. Кузен дома Карина по женской линии, друг детства Шаддама IV. Часто критикуемая «История Карина. История пиратов» сообщает, что именно граф Фенринг помог с помощью Челмурки избавиться от Элруда IX. Все источники соглашаются с тем, что Фенринг был самым близким другом Шаддама IV. Деятельность графа Фенринга на имперской службе включала в себя функции имперского агента на Аракисе во время правления там Харконенов. Позже Серидар Абсентия, то есть правителя, не живущего на планете, Каладана. присоединился к Шаддаму IV в его изгнании на Салусе Секундус. Граф Глоссурабан. Годы жизни 10132-10193. Граф Ланкевельский, старший племянник Владимира Харконена. Как и Фейдраута, Раббан, принявший фамилию Харконен, будучи призван ко двору Серидар-барона, законный сын младшего из полубратьев Серидар-барона Абулруда. Абулруд отказался от фамилии Харконен и всех соответствующих прав, приняв титул графа, когда ему было передано губернаторство субдистрикта Раббан-Лакивель. Раббан – имя по женской линии. Картография Аракиса, дюны. Выдержки. Отсчет широты от меридиана наблюдательной горы. Отсчет высоты от среднего уровня Великой пустыни. Полярная впадина. 500 метров ниже уровня пустыни. Карфаг. Город около 200 километров к северо-востоку от Аракина. Великая пустыня. Открытая плоскорельефная пустыня, в отличие от эргов дюнных районов, раскинулась от 60 градуса северной широты до 70 градуса южной широты. Состоит в основном из песчаных и скальных районов. Встречаются участки поднятого и обнаженного скального основания. Великая равнина. Обширная впадина, скальные породы, постепенно сливающиеся с районами эргов. Около 100 метров выше уровня пустыни. Именно на Великой равнине находится соляная котловина, открытая Пардотом Кинесом, отцом Лиет Кинеса. Встречаются скальные участки, поднятые на высоту до 200 метров, южнее Сиетча-Табра, между ним и обозначенными на карте Сиетчами. Перевал Харг. Известен стоящий над ним усыпальницей головы Лета. Под курганом, в высеченной в скале раке, сохраняется череп отца Муаддиба, герцога Лета. Старое ущелье или старый разлом – ущелье в Аракийской барьерной стене до 2240 метров, взорвано Паулем Муаддибом при штурме Арракина. Южные пальмовые рощи. На этой карте не указаны. Около 40 градусов южной широты. Красный провал. 1582 метра ниже уровня пустыни. Ветровой перевал. Проход в скалах, открывающийся в районе впадинных деревень. Венцовая стена, гребень барьерной стены, ее второй ярус. Граница червя. Условная линия, ограничивающая с севера ареал обитания песчаного червя, соединяет самые северные точки, где наблюдался песчаный червь. Сдерживающим фактором является не температура, а влажность. Термины времен империи. Изучая империю, Аракис и всю культуру, породившую Муаддиба, часто приходится сталкиваться с незнакомыми словами. Приведенные в настоящем глоссарии слова и их значения – должны служить лучшему пониманию соответствующих текстов. Показана также вероятная этимология некоторых слов. Так многие фрименские слова происходят из йеменского и сирийского диалектов арабского языка. Некоторые термины, относящиеся к императорскому двору и корпусу сардуукаров, имеют персидское происхождение и так далее. Примечание переводчика. Аба. Свободное одеяние, носившееся фрименскими женщинами, чаще всего черного цвета. Адаб, от арабского обычай. Важное, требующее действия воспоминание, которое приходит к человеку само собой, независимо от его воли. Акарсу. Растение с планеты Сикан, 70-го змееносца А. С почти прямоугольными листьями, зеленые и белые полосы на которых состоят из активных и дормантных отдыхающих хлорофилловых клеток. Акль, от арабского разум. Испытание разума. В первоначальном значении семь мистических вопросов, из которых первый – кто есть сей думающий? Алам аль-Митхаль. Мистический мир притч, где не действуют никакие физические ограничения. Аллат. Первое солнце. Солнце родины человечества, часто светило вообще. Солнце любой планеты. Высокий термин. Ампалирос. Летучий голландец космических легенд. Странствующий звездолет без экипажа или с мертвым экипажем. Амталь. Правило Амталь. Обычное правило примитивных миров, согласно которому что-либо испытывается для выяснения пределов возможности, прочности или для выяснения скрытых дефектов. В обычном употреблении – испытание на разрушение. Арбитр смены. Чиновник, назначаемый высшим советом Лансраада и императором для наблюдения за переходом Феода из рук в руки, переговорами в Вендетте, Канли или ходом войны убийц, особенно формальных сражений. В каковых случаях арбитр смены выступает и в роли, аналогичной роли арбитра в спорте или посредника в военных учениях. Причем его решения могут быть оспорены лишь перед высшим советом и в присутствии императора. Аракин. Первое поселение на Аракисе. Длительное время административная столица планеты, местонахождение правительства. Во время правления дома Атрейдис место официальной резиденции правителя. Аракис. Этимология не ясна. Вероятные значения, в зависимости от написания и произношения первоначального слова, опрокидывающий, разрисованный, расписной, покрытый разводами, остановка на пути, место стоянки, потный, ревущий, гремящий, шумный, обгладывающий кости и другое, от арабского. Как может видеть читатель, каждое из значений так или иначе может быть объяснено историей или физическими свойствами и климатом планеты. Планета, иначе известная как Дюна, третья планета системы Канопуса, Альфа-Киля. Арык, от тюркского, открытый канал для ирригации в пустыне. Ассасины, буквально убийцы. Слово происходит от названия бойцов средневековой, с 1909 по 1171, Северный Иран, династия Фатимидов, мусульманской секты исмаилитов. Эти бойцы, фидаи, фидаины, были прозваны европейцами хашишины, от хашиш, гашиш. Они потребляли большое количество опиума и подвергались специальной психологической обработке, благодаря чему становились абсолютно послушны и беспощадны, и были готовы на все ради веры и наставника. Фидаев обучали фехтованию, джигитовке, стрельбе, маскировке, шпионажу, скрытому проникновению во вражеский лагерь, составлению ядов и тому подобное. Услугами фидаев часто пользовались крестоносцы в войне против немусульман. Слово «ассасин» в английском, французском и других языках означает прежде всего наемного или действующего по политическим мотивам убийцу. В период империи специалисты-убийцы обычно на службе правящих домов. Аулия, от арабского «первое». В религии странников Дзен-Сунни женщина ашую Господа, служанка Всевышнего. Аумас, в ряде диалектов чаумас, Яд, добавленный в твердую пищу, в отличие от яда, примененного любым иным способом. H. Налево. Команда рулевого на песчаном черве. Аят. От арабского аят, стих Корана. Знаки жизни. Смотри также Бурхан. Бакка. От арабского плачущая. Во фрименской легенде плакальщица о всем роде людском. Баклава. От арабского. Тяжелое сытное лакомство с финиковым сиропом. Балисет. Девятиструнный щипковый музыкальный инструмент, потомок цитры. Настраивается по нотной гамме чусук. Излюбленный инструмент трубадуров империи. Наиболее известны балисеты чусукского мастера Вороты. Барабанные пески. Участки уплотненного песка, где наблюдается своеобразный эффект. Удар по поверхности такого песка, в том числе шаги, даже осторожные, отзываются звуком, напоминающим барабанный звук. Бородай-пистолет. Краскомет. От английского «бар» — полоса и «дай» — краска. Распылитель сухого красящего порошка, заряженного статическим электричеством, разработанный на Аракисе для напыления больших цветных меток на песке. Барака. От арабского «благодать». Живой святой человек, обладающий магическими способностями. Барьерная стена. Горная цепь в северных районах Аракиса, защищающая сравнительно небольшой регион планеты от самых сильных воздействий кориолисовых бурь. Башар. Полковник Башар. Офицерский чин у сардаукаров, несколько выше полковников стандартной воинской классификации. Этот чин введен для должности управителя планетного субдистрикта. Корпусной башар – звание, употребляемое исключительно в войсках сардаукаров. Бедуины. Смотри, Ихван Бедуин. Белла-Тейгейзе. Пятая планета системы Квенсинги. Место третьей остановки принудительной миграции дзен-суннитов. Бене-Гессерит. Древняя школа тренировки тела и разума, созданная изначально женщинами, после того, как великий джихад, или джихад-слуг, уничтожил так называемые мыслящие машины и роботов. Била кайфа. Аминь. Буквально «более сего» объяснять не нужно. Бинду. Относящийся к нервной системе человека, прежде всего к ее тренировке. Смотри также прана. Бинду-остановка. Особая форма, вызванной усилием воли каталепсии. Блед. От арабского «биляд» – страна. Равнина – открытая пустыня. Средний уровень Великого Бледа, смотри примечание к карте, является точкой отсчета высот и глубин на Аракисе. Боевой язык. Любой специальный язык с ограниченным словарным составом, разработанный для простого, отчетливого общения в бою. Обычно каждый правящий дом имел свой боевой язык. Наиболее известный боевой язык – Чакопса. Брачный индекс. Здесь индекс в значении список, сродни индекс запрещенных книг. Записи программы спаривания людей, евгенической программы Бене Гессерит, нацеленной на создание Квиссац Хадераха. Бурка. От арабского «рот плаща», изолирующая накидка, которую фримены носят поверх десятикомба в открытой пустыне. Бурсек – боевой генерал у сардаукаров. Бурхан – от арабского «объяснение», «доказательство». «Доказательство жизни» – обычное выражение «аят» и «бурхан жизни». Смотри также «аят». Бхатани джип. Смотри Чакапса. Вали. От арабского подросток, юноша, парень. Необученный фрименский подросток. Валлах девятый. Девятая планета системы Лаужень. Центр материнской школы Бене Гессерит. Ворота. Знаменитый изготовитель балисетов, живший на планете Чусук. Веерол. Металлический композит, получаемый выращиванием кристаллов ясмия в дюралюмине. Отличается огромной прочностью на растяжение относительно его веса. Название происходит от обычного употребления веерола в складных, открывающихся по принципу веера конструкциях. Великая конвенция, Великий договор. Вселенский договор, принятый в результате установления баланса сил между гильдией космогации, великими домами и империей. Главный закон Великой конвенции – неприменение ядерного оружия против людей. Каждый из законов, составляющих Великую конвенцию, открывается формулой «Сие да будет соблюдаться». Великая Мать, увенчанная рогами богиня, женская первооснова мироздания, обычно Мать-Космос, женская составляющая Великой Троицы, мужского, женского и нейтрального начал, воспринимаемой как высшее существо многими религиями империи. Возможно, образ Великой Матери восходит к Иштар, о старте земных мифологий. Великий джихад, великое восстание. Смотри джихад слуг. Венцовая стена, вторая верхняя ступень барьерной стены. Верите, от латинского veritas истина. Один из наркотиков экасского происхождения, лишает воли и способности лгать.
0: Адрес радио фантастики в интернете fantasyradio.ru.
2: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Роман Волков, Сергей Чугунов, кукла Изольда. Гульнаре подарили куклу. Ростом она была чуть пониже Гульнары. На огромной, непропорциональной телу голове велись голубые волосы. Ресницы были длинные, загнутые кверху и жесткие. Хитренькие выпуклые глаза поблескивали, а если на них надавить, слегка вминались. Пухлые пластмассовые губки невинно улыбались. Щеки украшали младенческие ямочки. Руки и ноги, как и положено детским кукольным конечностям, были согнуты и кривоватые. Одета игрушка была празднично-торжественна. Кружевная паутинка-передничка, пышное ярко-красное платье по колено, гольфики и туфельки. Такие аккуратные, что хотелось скорее снять их вместе с гольфами и поцеловать маленькие пальчики на ногах. Когда на кукленные ребра надавливали, словно щекочешь, она беззлобно смеялась. Когда родители принесли угловатую коробку, на ней было написано «Кукла Изольда». Так что вопрос об имени сразу отпал. Сначала Гульнара боялась куклу. Очень уж та была большая и неестественно живая. Она поставила Изольду за шкаф, а когда через пару недель проведала, то увидела, что на голубых волосах лежит паутинка, а одежда покрыта пылью. Тогда Гуле стало ее жалко, она вынула, почистила игрушку и попросила прощения за то, что так с ней поступила. Потом они подружились. Вместе мыли руки и чистили зубы. У Изольды их не было, приходилось возить щеткой по губкам. Вместе садились за стол кушать, вместе играли и вместе ложились спать. Несколько раз Гульнара брала Изольду в детский сад, потому что сильно без нее скучала. Все девочки просили дать поиграть с ней, но Гуле не хотелось расставаться ни на секунду с любимицей, тем более видеть ее в чужих руках. Она даже отказалась менять Изольду на 6 других кукол. Потом воспитательница строго-настрого запретила девочке приносить игрушку, чтобы не возникало драк и не было слез. Постепенно привязанность Гули к Изольде переросла в любовь. Кукла улыбалась, когда девочке было весело. Скучала вместе с ней. Радовала девочку просто тем, что находится рядом. Мама сказала:
1: «Гуленька, время 10 часов. Пора спать».
2: «Мы уже легли. Выключай свет».
0: Гульнара покрепче обняла Изольду и закрыла ей глаза ладошкой, чтобы та тоже могла поспать после долгого дня.
3: Кукла стоит на витрине, упираясь спиной в заднее, а ногами в переднее стекло, чтобы не упасть. На скользких клеточках кафеля ноги съезжали. За граничным окном, иссеченным маленькими полосками дождя, идет жизнь. Люди сами ходят, сами держат зонты, сами смеются. Иногда прохожие останавливаются и внимательно рассматривают куклу.
0: Утром девочка рассказала маме свой сон. Та потрепала дочку по волосам и сказала:
1: «У тебя богатая фантазия, и это еще никому не мешало.

0: После обеда Гульнара, Изольда и дядя Ренат пошли гулять в зоопарк. Куклу посадили в коляску, в которой раньше возили девочку. Кукла не умещалась в своем экипаже. Ее негнущиеся руки и ноги протестно из него высовывались. Сначала везти Изольду взялся дядя Ренат, потому что ручки коляски были чуть пониже головы Гули, но та запротестовала. Очень уж хотелось самой. Она даже сказала:
1: «Вы уже извините, это может не понравиться, извольте».

0: ответ, наказав дяде глаз с Изольды не спускать. Он закурил и не заметил, как кукла съехала с сиденья и упала на землю. Она лежала на наждачном асфальте, разметав шикарные волосы по подножке коляски. Казалось, что в ее глазах застыло чувство жалости. Жалости к себе, жалости от кукольной беспомощности. Дядя Ренат отбросил окурок и увидел упадшую Изольду. Он небрежно поднял ее, отряхнул и запихал в коляску. Когда Гульнара подошла к ним, кукла сидела, как ни в чем не бывало. Вечером, устав после долгой прогулки, Гуля уткнулась лицом в волосы Изольды и быстро заснула.
1: Куклу снимают с витрины, вкладывают в домовинную коробку, прикрывают лицо бумагой, домрачивают крышкой. Куклу держат под мышки и тычут в блинное лицо девочки. Она говорит: «Какая большая!» Кукла стоит в черном пазушном углу. Слышно: «Вот и стой здесь в углу, не боюсь я тебя!» Кукла противная, смеется. Кукла впервые видит небо. Слышно: «Черт тебя раздери, сейчас Гулька разорется, небо опрокидывается!»
0: Гуля проснулась. Краешком сознания сверкнуло: это не мой сон, это сон Изольды. Она включила ночник и посмотрела на куклу. Та лежала в своей нечеловеческой позе. Глаза ее были открыты и смотрели в одну точку. Она словно глубоко задумалась.
2: «Ты спишь?» —
0: спросила Гульнара. Девочка-кукла молчала. Гуля пошла в комнату, где спали родители.
3: «Ты что, дочка?» —
0: спросила мама, приподнявшись на локте.
4: «Мама, там что-то жгут на улице.
2: В комнате воняет.
4: Вон я у вас в кроватке посплю».
2: «Может, Изольда в другой комнате?» —

0: Утром Гуля долго не заходила к себе, а когда все-таки решилась, то нашла куклу такой же, как ее оставила, с отрешенным выражением глаз. Гульнара подумала, что обидела Изольду своим детским испугом.
1: Она была всю ночь тут одна. Ей надела, была очень натянута.
0: Она надела на Изольду свое лучшее платье, чтобы та не расстраивалась. После завтрака Гульнара отпросилась у бабушки погулять с Изольдой в сквере. Когда она провозила коляску мимо скамейки, одна из соседских старушек сказала, присюсюкивая:
2: «Ой, Гульнарочка, кто это у тебя в колясочке? Какая красивая девочка! Может быть, твоя сестричка?»
1: «Это моя подружка».
2: «А что же ты ее в колясочке возишь? Наверное, у нее ножки болят».
0: Гульнара не успела ответить. Проезжающий на велосипеде мальчишка прокричал:
3: «Груша, никакая это не девочка, это глупая кукла!»
4: «Ну что же, никакая она не глупая, на себя посмотри!»
0: Вечером Гульнаре тяжело спалось. Она не хотела видеть кукольные сны. Пролетела мысль, что если Изольда

0: снет первой, то сама и будет смотреть свои сны. Но если кукла не заснет, то ее сны увидит сама Гуля. Как же усыпить куклу? Может, спеть ей колыбельную? Нет. Она решила, что нужно гладить Изольду по векам маленьким беличьим хвостиком. Гуля начала щекотать полуприкрытые неживые глаза огненно-рыжим пушком с белой оконцовкой. Кукла стала засыпать. Гульнара тоже дотронулась до сна. Кукла заснула. Гульнара выключила ночник, но решила еще на всякий случай посмотреть на Изольду. Та притворялась. Один глаз ее был закрыт, а веко на втором подергивалось. Придется опять щекотать. Гуля протянула руку за кисточкой и вдруг поняла, что в комнате что-то изменилось. Отражение куклы в зеркале поменяло деревянную позу на очеловеченную. Когда же она обернулась взглянуть на настоящую Изольду, то увидела, что ее нет. Тут Гуля поняла, что уснула быстрее куклы. Дверь комнаты была открыта, и было видно, что кукла вышагивает по квартире, как уродливый обезьяний детеныш, наряженный в девчачью одежду.
1: Я хожу. Значит, я не кукла? Куклы же не могут ходить сами.
0: Кукла обернулась и проговорила таким же голосом, каким она смеялась. Я хожу. Значит, я не кукла? Куклы же не могут ходить сами.
2: Нет, ты кукла. Кукла. Глупая кукла.
1: Я не хочу быть куклой. Я хочу быть девочкой.
0: Куда идет эта глупая кукла? Гульнара кричит.
2: Я тебя завтра в угол поставлю.
0: И просыпается. Она полулежит над спящей Изольдой и продолжает водить хвостиком ей по векам. Девочка вспомнила свой дурацкий сон, в котором кукла ходила по коридору. Гуля усмехнулась.
2: Не пугай меня так, Изольда. Ты сделана куклой и никогда не будешь девочкой.
0: Гульнара надорванно проснулась. Кукла лежала в двух шагах от кровати, раскорячившись так, словно перед смертью пыталась ползти. Глаза ее были закрыты. Записано в Arctroms Home Studio, май 2009 года. Текст читали Волков Роман, Волкова Ирина, Волкова Руслана.

0: Кир Булычев. Вирусы не отстирываются. Гуслярские истории. Поступили в продажу золотые рыбки. Зоомагазин в городе Великий Гусляр делит скромное помещение с магазином канцпринадлежностей. На двух прилавках под стеклом лежат шариковые авторучки, ученические тетради в клетку, альбом с белой чайкой на синей обложке. Кисти щетинковые, охра темная в тюбиках, точилки для карандашей и контурные карты. Третий прилавок, слева от двери, деревянный. На нем пакеты с расфасованным по полкило кормом для канареек, клетка с колесом для белки и небольшие сооружения из камней и цемента с вкрапленными ракушками. Эти сооружения имеют отдаленные сходства с развалинами средневековых замков и ставятся в аквариум, чтобы рыбки чувствовали себя в своей стихии. Магазин канцпринадлежностей всегда выполняет план, особенно во время учебного года. Зоомагазину хуже. Зоомагазин живет надеждой на цыплят, инкубаторских цыплят, которых привозят раз в квартал, и тогда очередь за ними выстраивается до самого рынка. В остальные дни у прилавка пусто. Если приходят мальчишки поглазеть на гуппи и мечехвостов в освещенном лампочко-аквариуме в углу, то они этих мечехвостов здесь не покупают. Они покупают их у Кольки Длинного, который по субботам дежурит у входа и раскачивает на длинной веревке литровую банку с мальками. В другой руке у него кулек с мотылем. «Опять он здесь», — говорит Зиночка Вере Яковлевне, продавщице в канцелярском магазине, и пишет требования в область, чтобы прислали мотыля и породистых голубей. Нельзя сказать, что у Зиночки совсем нет покупателей. Есть несколько человек. Провизор Савич держит канарейку и приходит раз в неделю в конце дня по пути домой из аптеки. Покупает полкило корма. Забегает иногда Грубин, изобретатель и неудавшийся человек. Он интересуется всякой живностью. И лелеет надежда, что рано или поздно в магазин поступит амазонский попугай Ара, которого нетрудно научить человеческой речи. Есть еще один человек, не покупатель, совсем особый случай, бывший пожарник, инвалид Эрик. Он приходит тихо, встает в углу за аквариумом, пустой рукав заткнут за пояс, обожженная сторона лица отвернута к стенке. Эрика все в городе знают. В позапрошлом году одна бабушка утюг забыла выключить, спать легла. Эрик первым в дом успел, тащил бабушку на свежий воздух, но опоздал, балка сверху рухнула. Вот и стал инвалидом в 23 года. Много было сочувствия со стороны граждан, пенсию Эрику дали по инвалидности, но старую работу пришлось бросить. Он, правда, остался в пожарной команде, сторожем при гараже. Учится левой рукой писать, но слабость у него большая и стеснительность, даже на улицу выходить не любит. Эрик приходит в магазин после работы, чаще, если плохая погода, прихрамывает, нога у него тоже повреждена, забивает свой уголок за аквариум и глядит на Зиночку, в которую он влюблен без взаимности. Да и какая может быть взаимность, если Зиночка хороша собой, пользуется вниманием многих ребят в речном техникуме и сама вздыхает по учителю биологии в первой средней школе. Но Зиночка никогда Эрику плохого слова не скажет. Третий квартал кончался. Осень на дворе. Зиночка очень надеялась получить хороший товар, потому что в области тоже должны понимать, план сорвется, по головке не погладит. Зина угадала. 26 сентября день выдался ровный, безветренный. От магазина виден спуск к реке, даже лес на том берегу. По реке лазурный, цвет неба, но гуще, тянутся баржи, плоты, катера. Облака медленно плывут по небу, чтобы каждым в отдельности можно полюбоваться. Зиночка товар с ночи получила, самолетом прислали, Ан-2. Пришла на работу пораньше, полюбовалась облаками и вывесила объявление у двери. Поступили в продажу золотые рыбки. Вернулась в магазин. Рыбки за ночь в большом аквариуме ожили, плавали важно, чуть шевелили хвостами. Было их много, десятка два, и они собой являли исключительное зрелище. Размером невелики, сантиметров 10-15, спинки ярко-золотые, а к брюшку розовеют, словно начищенные самоварчики. Глаза крупные, черного цвета, плавники ярко-красные. И еще прислали из области бидон с мотылем. Зиночка выложила его в ванночку для фотопечати. Мотыль кишел темно-красной массой и все норовил выползти наверх по скользкой белой эмали. «Ах!» — сказала Вера Яковлевна, придя на работу и увидев рыбок. «Такое чудо! Даже жалко продавать. Я бы оставил их как инвентарь». «Все 20? Ну, не все, а половину. Сегодня у тебя большой день намечается». И тут хлопнула дверь, и вошел старик Ложкин, любящий всех поучать. Он прошел прямо к прилавку, постоял, пошевелил губами, взял двумя пальцами щепоть мотыля и сказал: «Мотыль столичный, достойный мотыль». «А как рыбки?» — спросила Зиночка. «Обыкновенный товар», — ответил Ложкин, сохраняя гордую позу. «Китайского происхождения». «В Китае эти рыбки в любом бассейне содержатся из декоративных соображений. Миллионами». «Ну уж не говорите», — обиделась Вера Яковлевна. «Миллионами». «Литературу специально надо читать», — сказал старик Ложкин. «Погляди в накладную, там все сказано». Зиночка достала накладную. «Смотрите сами», — сказала она. «Я уж проверяла. Не сказано там ничего про китайское их происхождение. Наши рыбки. 2,40 штука». «Дороговато», — определил Ложкин, надевая старинное пенсне. «Дай самому убедиться». Вошел Грубин. Был он высок ростом, растрепан, стремителен и быстр в суждениях. «Доброе утро, Зиночка», — сказал он. «Доброе утро, Вера Яковлевна. У вас новости?» «Да», — сказала Зиночка. «А как насчет попугая? Не выполнили еще моего заказа?» «Нет еще. Ищут, наверное». По правде говоря, Зиночка бразильского попугая Ары и не заказывала. Подозревала, что засмеют ее в области с таким заказом. «Любопытные рыбки», — сказал Грубин. «Характерный золотистый оттенок». «Для чего характерный?» — строго спросил старик Ложкин. «Для этих», — ответил Грубин. «Но я пошел». «Пустяковый человек», — сказал ему вслед Ложкин. «Нет в накладной их латинского названия». В магазин заглянул Колька Длинный. Длинным его прозвали, наверное, на смешку. Был он маленького роста, волосы на лице, несмотря на 40-летний возраст, у него не росли, и был он похож на большого грудного младенца. В обычные дни Зиночка его в магазин не допускала, выгоняла криком и угрозами, но сегодня, как увидела в дверях, восторжествовала и громко произнесла: «Заходи, частный сектор». Коля подходил к прилавку осторожно, чувствуя подвох. Пакет с мотылем он зажал под мышкой, а банку с мальками спрятал за спину. «Я на золотых рыбок только посмотреть», — проговорил он тихо. «Смотри, жалко, что ли?» Но Коля смотрел не на рыбок, он смотрел на ванночку с мотылем. Ложкин этот взгляд заметил и сказал: «В четверо меньше государственная цена, чем у кровососов, и мотыль качественнее». «Но насчет качества нет, мы посмотрим», — ответил Коля и стал пятиться к двери, где налетел спиной на депутацию школьников, сбежавших с урока. Лишь слух о золотых рыбках разнесся по городу. Старик Ложкин покинул магазин через 5 минут, сходил домой за банкой и 3 рублями, купил золотую рыбку, а на остальные деньги — мотыля. К этому времени приковылял и Эрик, принес букетик астр и подложил под аквариум, боялся, что Зиночка заметит дар и засмеет. Школьники глазели на рыбок, переговаривались и планировали купить одну рыбку на всех для живого уголка. Зиночка закинула в аквариум сачок, и Ложкин, пригнувшись, прижав пенсне к стеклу, управлял ее действиями, выбирая лучшую из рыбок. «Не то», — говорил он, — «мне такой товар не подсовывайте. Я в рыбах крайне начитан. Левее износи, левее, так я сам». «Нет уж», — сказала Зиночка. Сегодня она была полной хозяйкой положения. «Вы мне говорите, а я найду и выловлю». «Нет ж, я сам», — — отвечал на это старик Ложкин и тянул к себе сачок за проволочную ручку. — Перестаньте, гражданин, — вмешался Эрик. — Для вас же стараются. — Молчать! — обиделся Ложкин. — От больно умного слышу. Кому бы учить, да не тебе. Старик был несправедлив и говорил обидно. Эрик хотел было возразить, но раздумал и отвернулся к стене. — Такому человеку я бы вообще рыбок не давала! — возмутилась с другого конца помещения Вера Яковлевна. Вера Яковлевна держала в руке рейс-шину, занеся ее, словно для удара, наотмашь. Старик сник, больше не спорил, подставил банку, рыбка осторожно соскользнула в нее с сачка и уткнулась золотым рылом в стекло. Зиночка отвешивала Ложкину мотыля в молчании. В молчании же приняла деньги и выдала 2 копейки сдачи, которые старик попытался был оставить на прилавке, но был возвращен от двери громким голосом. Подобрал сдачу, еще более сник. Когда Ложкин вышел на улицу, и солнечный луч попал в банку с рыбкой, из банки вылетел встречный луч, еще более яркий. Заиграл зайчиками по стеклам домов. И окна стали открываться, и люди стали выглядывать наружу, спрашивая, что случилось. Рыбка плеснула хвостом, водяные брызги полетели на тротуар, и каждая капля тоже сверкала. Резко затормозил рядом автобус. Водитель высунулся наружу и крикнул: «Что дают, дед?» Ложкин погладил пакетиком мотыля выбритый морщинистый подбородок и ответил с достоинством: «Только для любителей, для тех, кто понимает». Ложкин шел домой. Смущала его некоторая неловкость от грубости, учиненной им в магазине. Но неловкость понемногу исчезала, потому что за Ложкиным шли, сами того не замечая, взволнованные люди, перебрасывались удивленными словами и восхищались золотой красавицей в банке. «Принес чего?» — спросила супруга Ложкина из кухни, не замечая, как светло стало в комнате у нее за спиной. «Небось, пол-литра принес». «Пол-литра чистой воды», — согласил старик. «Пол-литра в банке, и вам того желаю». «Нет», — сказал старуха, не оборачиваясь. — Там, на улице, и принял. — Почему это? — Чушь несешь. Старик спорить не стал, раздвинул кактусы на подоконнике, подмигнул канарейкам, которые защебетали ошеломленно, увидев банку, достал запасной аквариум и понес его к крану на кухню. — Подвинься, — сказал он супруге, — дай воды набрать. Тут супруга поняла, что муж ее не пьяный, и, вытерев руки передником, заглянула в комнату. «Батюшки!» — воскликнула она. «Нам ще золотой рыбки не хватало!» Супруга нагнулась над банкой, и рыбка высунула ей навстречу острое рыльце, приоткрыла рот, будто задыхалась, и сказала негромко: «Отпустили бы вы меня, товарищи, в речку!» «Чего?» — спросила супруга. «Воздействуйте на мужа», — объяснила рыбка почти шепотом. «Он меня без вашего влияния никогда не отпустит». «Чего, чего?» — спросила супруга. «Ты с кем это?» — удивился старик, возвращаясь в комнату с полным аквариумом. «И не знаю», — сказала жена. «Не знаю». «Красивая?» — спросил Ложкин. «Даже не знаю», — повторила жена. Подумал чуть-чуть и добавила: «Отпустил бы ты ее в речку-то, беды не оберешься». «Ты чего, с ума сошла? Ей ж цена 2 рубля 40 копеек в государственном магазине». «В государственном?» — спросила жена. «Уж дают?» «Дают, да никто не берет. Не понимают? Цена велика. Да разве 2,40 для такого сказочного чуда большая цена?» «Коля», — сказала супруга, — «я тебе 3 рубля дам. 4 и закуски куплю. Ты только отпусти ее. Боюсь я». «Сумасшедшая баба», — уверился старик. «Сейчас мы ее в аквариум пересадим». «Отпусти. И не подумаю. Я, может быть, ее всю жизнь жду. С Москвой переписывался, 2,40 уплатил». «Ну, как хочешь». Старуха заплакала и пошла на кухню. В этот момент нервы и улыбки не выдержали. «Не уходи!» — крикнула она пронзительно. еще не все аргументы исчерпаны, если отпустите, три желания выполни. Старик был человек крепкий, сухой, но аквариум при этих словах уронил, разбил и стоял по щиколотку в воде. — Не надо нам ничего, — ответил старуха из кухни. — Ничего не надо, убирайся в свою реку, от тебя одни неприятности. — Нет, — сказал старик медленно, — нет, это что ж получается за разговоры? — Это я говорю, — ответил рыбка, — и мое слово твердое.
1: — А как же это может быть? — спросил старик, поджимая промокшую ногу. — Рыбать не говорят.
0: — Я гибридная, — сообщил рыбка. — Долго рассказывать.
1: — Изотопы?
0: — И изотопы тоже.
1: — Выкинь-то ее, — настаивала старуха. — Погоди, мы сейчас испытаем. Ну-ка, восстанови аквариум в прежнем виде, и чтоб на окне стояло, в комнате сухо.
0: — Отпустишь, не обманешь.
1: — Честное слово отпущу. Тебя на три желания хватит.
0: — На три.
1: — Тогда ты мне аквариум восстанови. Если получится, сбегаю в магазин, еще 10 таких куплю. Или, может, и одна говорящая?
0: — Нет, все, — призналась рыбка.
1: — Тогда ставь аквариум.
0: В комнате произошло мгновенное помутнение воздуха, шум, будто пролетевший мимо большой птицы, и тут же на окне возник целый, небитый, полный воды аквариум.
1: — Идет, — сказал старик. — Нормально.
0: — Два желания осталось, — напомнил рыбка.
1: — Тогда мне этот аквариум мал. Приказать, что ли, новый изобразить? 100-литровый с водорослями, а?
0: Старуха подошла между тем к старику, все еще находясь в состоянии смятения. Теперь же к смятению прибавился новый страх. Старик легкомысленный истратит все желания рыбки, а что, если врет она? Если она такая единственная...
1: — Стой!
0: — сказала она старику. — Ты сначала других испытай.
1: Других рыбок, они и в малом аквариуме проживут. Ей же аквариумы строить — плевое дело. Нам новый дом с палисадником куда нужнее. — А-а-а, — согласился старик.
0: — Это дело.
1: — Доставай деньги из шкаф, ведро неси. Пока я буду в отлучке, глаз с нее не спускай.
0: «Так большой аквариум делать или как?» — спросила рыбка без особой надежды.
1: «И не мечтай!» — озлил старик. «Хитра больно. В коллективе работать будешь. У меня желаний много, не смотри, что пожилой человек».
0: Ксения Удалова, соседка, сверху зашла за 5 минут до этих слов к Ложкиным за солью. Соль вышла вся. Дверь открыта, соседи свои люди, чего ж не зайти? И незамеченная весь тот разговор услышала. Старики к ней спиной стояли, а рыбка, если и заметила ее, то вида не подала. Ксения Удалова, мать 2 детей, жена начальника стройконторы, отличалась живым умом и ничему не удивлялась. Как тихо вошла, так тихо и ушла. Подсчитала, что Ложкиным время понадобится, чтобы ведро с водой взять, деньги достать. Выбежала на двор, где Корнелий Удалов и ее муж по случаю субботы в домино играл под опадающей липой, и крикнула ему командирским голосом: «Корнелий, ко мне!»
1: «Прости», — сказал Корнелий напарнику, — «отзывают». «Это, конечно», — ответил напарник, — «ты побыстрее только, я сейчас».
0: Ксения Удалова протянула мужу плохо отмытую банку с наклейкой «Баклажаны», 5 денег, и сказала громким шептом: «Беги со всех ног в магазин, в зоомагазин, покупай 2 золотых рыбок».
1: «Кого покупать?» — переспросил Корнелий, послушно беря банку.
0: «Золотых рыбок, и бери покрупнее».
1: «Зачем?»
0: «Не спрашивать, бегом! Одна нога здесь, другая там, никому ни слова, вод не расплескай! То, а я их задержу».
1: «Кого?»
0: «Ложкиных».
1: «Саночка, я ровным счетом ничего не понимаю», — сказал Корнелий, и его носик пуговка сразу вспотел.
0: «Потом поймешь». Ксения услышала шаги внутри дома, и метнулась туда.
1: — Куда это тебя? — спросил Саша Грубин, сосед. — Проводить, дружище?
2: — Проводи, — ответил Удалов все еще в смятении.
1: — Проводи до зоомагазина. Золотых рыбок пойду покупать.
2: — Быть того не может, — сказал Погосян, партнер по домино.
1: — Твоя Ксения в жизни ничего подобного не совершала. Есть только пожарить.
2: — А ведь и вправду может пожарить, — несколько успокоился Удалов. — Пошли.
0: Они покинули с Грубиным двор, а игроки весело рассмеялись, потому что хорошо знали и Ксению, и мужа ее Корнелия. Не успели шаги друзей затихнуть в переулке, как в дверях дома вновь показалась Ксения Удалова. Выходила она из них спиной вперед, объемистая спина колыхалась, выдерживала большой напор. И уж видно было, что напор этот производит супруги Ложкины. Ложкин тащил ведро с водой, а старуха помогала ему толкать Ксению. «И куда это так спешите, соседи дорогие?» — распевала, ворковала Ксения.
2: «Пусти!» — настаивал старик. «Поводу иду!»
0: «По какой ж поводу, когда дома водопровод провели?»
2: «Пусти!» — кричал старик. «За квасом иду!»
0: «С полом-то ведром! А я хотел вас соли одолжить!»
2: «И одолжай! Меня так пропусти!»
0: «А уж не в зоомагазин ли спешите?» — спросила ехидно Ксения.
2: — Хоть и в зоомагазин, — ответила старуха, — только нет тебя права нас задерживать.
1: — Откуда знаешь? — возмутился старик.
2: — Откуда знаешь?
0: — Подслушивала. — А что подслушивала? Чего подслушивать-то? Старик извернулся, чуть не сшиб Ксению и бросился к воротам. Старуха повисла на Удаловой, чтобы остановить ее, мотнувшуюся было вслед.
2: «Ой-ой!» — произнес Погосян. «Он тоже за золотой рыбкой побежал. Зачем побежал?»
1: «Жили без золотых рыбок», — ответил Мукац, — «и проживем. Мешай, Кость».
0: «Ой-ой-ой!» — сказал Погосян. «Ксения Удалова настолько хитрая баба, что ужас иногда берет.
1: Смотрите-ка, тоже побежала. И старуха Ложкина за ней. Играйте без меня, я, пожалуй, понимаешь, пойду по городу погуляю».
2: «Валентин!» —
0: крикнула к отцу жена с второго этажа. Она услышала шум на дворе и внимательно к нему прислушалась.
2: «Валентин, у тебя есть деньги? Дойди до зоомагазина и посмотри, что дают. Может, там уже не достанется?»
0: Через полторы минуты весь дом, 30-40 человек, бежал по Пушкинской улице к зоомагазину. Кто с банками, кто с бутылками, кто с пластиковыми пакетами, кто просто так полюбопытствовать. Когда первые из них подбежали к зоомагазину, перед дверью с надписью «Поступили в продажу золотые рыбки» стояла толпа. Город — великий гуслярный релик, и жизнь в нем движется по привычным и установившимся путям. Люди ходят в кино, на работу, в техникум, в библиотеку, и в том нет ничего удивительного. Но стоит случиться чему-то необычайному, как по городу прокатывается волна тревоги и возбуждения. Совсем как в муравейнике, где вести проносятся по всем ходам за долю секунды, потому что у муравьев есть на этот счет шестое чувство. Так вот, великий гусляр тоже пронизан шестым чувством. Шестое чувство привело многочисленных любопытных поглядеть на золотых рыбок. Шестое же чувство разрешило их сомнение, покупать или не покупать. «Покупать!» — поняли граждане гусляра в тот момент, когда в зоомагазин влетели, не совсем понимая, зачем они это делают, Удалов с Грубиным. И Удалов, запыхавшись, сунул Зиночке 5 рублей и сказал: «Две рыбки золотые, заверните, пожалуйста».
2: «Это вы, Корнелий Иванович?» — удивилась Зиночка, которая жила на той же улице, что и Удалов.
0: — Вам Ложкин посоветовал? Вам самца с самочкой?
2: — Зиночка, не продавай им рыбок, — сказал из-за аквариума инвалид Эрик, который все никак не мог собраться с силами, чтобы покинуть магазин.
1: — Молодой человек, — прервал его Грубин, — только из уважения к вашему героическому прошлому я воздерживаюсь от ответа. Зиночка, вот банка, кладите товар.
2: У Зиночки на глазах были слезы. Она взяла сачок и сунула его в аквариум. Рыбки бросились от него в рассыпную.
1: «Тоже понимают», — проговорил кто-то.
2: В дверях возникло шевеление. Старик Ложкин пытался с ведром пробиться поближе к прилавку.
1: «Вы не церемоньтесь с ними», — сказал Удалов. «Все равно поджарим».
3: «Не, дайте мне!» — кричал от двери Ложкин. «Я любитель! Я их жарить не буду!»
2: В общем шуме потонули отдельные возгласы. К Зиночке тянулись руки с зажатыми рублями, и, желая оградить ее от мятежа, Эрик приподнял костыль, стукнул им об пол и крикнул: «Тишина! Соблюдайте порядок!» И наступила тишина. И в этой тишине все услышали, что рыбка, высунувшая голову из аквариума, сказала: «Это совершенное безумие нас жарить. Все равно, что уничтожать куриц, несущих золотые яйца. Мы будем жаловаться».
1: Тишина завладела магазином.
2: Вторая рыбка подплыла к первой и произнесла: «Мы должны получить гарантии».
4: «Какие?» — спросил Грубин тонким голосом.
2: «Три желания на каждую. И ни слова больше. Потом на свободу». Наступила пауза. Потом медленное движение к прилавку, ибо любопытство — сильное чувство, и желание посмотреть на настоящих говорящих рыбок влекло людей как магнит. Через 5 минут все было кончено. В пустом магазине на пустом прилавке стоял пустой аквариум, вода в нем еще покачивалась. Зиночка тихо плакала, пересчитывая выручку. Эрик все так же стоял в углу и потирал здоровой рукой помятый бок. Потом нагнулся, поднял с пола почти не пострадавший букетик цветов и вновь положил на прилавок. «Не расстраивайтесь, Зиночка. Может, в следующем квартале снова пришлют. Я только жалею, что мне не досталось. Я бы вам свою отдал».
4: «Я не об этом», — всхлипнула Зиночка. Какая-то жадность в людях проснулась. Даже стыдно. И старик Ложкин кричит: «Мне 10 штук! И вообще...»
1: «Я очень жалею, что не смог для вас взять», — повторил Эрик. «До свидания».
2: Он ушел. Вера Яковлевна, дожидавшись, пока никого в магазине не останется, подошла к Зиночке, держа в руке палевскую шкатулку. В шкатулке еле умещались 2 рыбки.
4: «Я все-таки купила», — сообщила она. «Ты ведь и не заметила. Я поняла, что если стоять и ждать, пока это столкновение закончится, ничего не достанется. Ведь ты не догадалась хотя бы 2-3 штуки отложить».
2: «Куда там?» — сказала Зиночка. «Я очень рада, что вы успели. А я и не заметила. Такая свалка. Я только деньги принимала и рыбок вылавливала. Одна твоя. Деньги мне с получки отдашь».
4: «Не надо мне», — отказала Зиночка. — «Я и права не имею их взять». — «Тогда я тебе даю. На день рождения, и не сходи с ума. Кто от счастья отказывается? У тебя даже шубки нет, а зима на носу». — «Нет, нет, ни за что!» — и Зиночка заплакала еще горше.
2: — «Чего уж там», — сказала из шкатулки рыбка.
4: — «Все равно одному человеку больше 3 желаний нельзя загадать, хоть бы у него 100 рыбок было.
2: А шубу тебе надо? Я сделаю. Ты какую хочешь? Норковую или каракуль?»
4: «Вот отлично!» — проговорила Вера Яковлевна. «Где сачок? Мы ее тебе пересадим. Я очень рада».
2: «Ну как же можно?» — сопротивлялась Зиночка. В дверь заглянула незнакомая женщина и спросила: «Рыбки еще остались?»
4: «Кончились», — ответила Вера Яковлевна, прикрывая крышку палевской шкатулки. «Теперь они будут приходить. Закроем магазин. Все равно, какая сегодня торговля?»
2: «Я должна в область, в управление торговли отчет написать», — сказала Зиночка.
4: «Я очень боюсь, что нам товар по ошибке отгрузили. Вот и напишешь дома. Пошли».
2: Зиночка послушалась, сняла объявление из двери, заперла ее, спрятала выручку. Вера Яковлевна достала еще 1 шкатулку и отсадила в нее рыбку для Зиночки. Продавщицы вышли из магазина через заднюю дверь.
4: «А ты хоть помнишь кого-нибудь, кто рыбок покупал?» — спросила Вера Яковлевна. «Мало кого помню. Ну, сначала еще, до всей этой истории, Ложкин был и кружок юнатов из средней школы. Потом снова Ложкин и Савич, и этот длинный из горздравый, Удалов с Грубиным по штуке. А остальных разве припомнишь?»
5: «Боюсь», — сказал на это Вера Яковлевна, — «боюсь, что поздно гадать. Результаты скоро будут налицо».
4: «То есть как так?
5: Ты думаешь, что за желания будут?»
4: «Не знаю. Разные. Ну, может, денег попросят?»
5: «Денег нельзя. Только ограниченные суммы», — вмешалась из коробочки рыбка. Голос ее был глух и с трудом проникал сквозь лаковую крышку.
4: «Ой!» — вскрикнула Зиночка.
0: Они вышли в переулок. Утром еще пыльный и неровный. Переулок был покрыт сверкающим ровным бетоном. Бетон расстилался во всю его ширину, лишь по обочинам вместо утренних канав тянулись аккуратные полосы тротуара. Заборы вдоль переулка были выкрашены в приятный глазу зеленый цвет, а в полисадниках глухали герани.
4: «Ничего особенного», — сказала Вера Яковлевна, морально готовая к чудесам. «Наверное, кто-то из горсовета рыбку купил. Вот и выполнил годовой план по благоустройству».
5: «Что же будет?» — сказала Зиночка, осторожно ступая на тротуар.
4: «Я так полагаю», — ответила Вера Яковлевна, по-солдатски печатая шаг по асфальту. «Я так полагаю, что надо получить отдельную квартиру. Впрочем, ты, рыбка, не спеши, я еще подумаю».
5: Дома Зиночка достала большую банку, выплеснула туда рыбку из шкатулки и понесла на кухню, чтобы долить водой.
4: «Сейчас будет тебе чистая вода», — сказала она. «Потерпи минутку».
5: Зиночка открыла кран, и прозрачная жидкость хлынула в банку.
4: «Стой!» — крикнула рыбка. «Стой! Ты с ума сошла! Ты меня погубить хочешь? Закрой кран! Вынь меня сейчас же! Ой-ой-ой!»
5: Зиночка испугалась, выхватил рыбку, сжала в кулаке. По кухне распространялся волнами едкий запах водки.
4: «Что такое?» — удивила Зиночка. «Что случилось?»
6: «Воды!» — прошептала рыбка. «Воды! Умираю!»
5: Зиночка метнулась по кухне, нашла чайник. На счастье, в нем была вода. Рыбка жила. Струйка водки все текла из крана, дурманом заполняя кухню.
4: «Откуда ж водка?» — поразила Зиночка.
6: «Понимать надо», — сказала рыбка. «Какой ты идиот, проверить захотел. Приказал, чтоб вместо воды в водопроводе водка текла. Видно, на молодую рыбку попал, но неопытную. Я б на ее месте отказалась категорически. Это не желание, а вредительство и головотяпство».
4: «А где ж теперь вода?»
6: «Я так полагаю, что водка скоро кончится. Кто-нибудь другой обратное желание загадает».
4: «А если нет?»
6: «Если нет, терпи».
5: «А вообще-то это безобразие. Водка попадает в трубы канализации. Оттуда, возможно, в водоемы. Так всю живность перевести можно.
6: Вот что, Зиночка, у меня к тебе личная просьба. Преврати водку в воду. Используй желание, мы тебе за это уникальную шубу придумаем».
4: «Мне уникально не нужно», — сказала Зиночка. «На что мне уникальный? Я бы очень хотела дубленку болгарскую. У моей тетки в Вологде такая есть».
6: «Значит, тратим сразу два желания, да?»
4: «Тратим», — согласилась Зиночка и немного пожалела, что останется лишь одно.
5: Шуба материализовалась на спинке стула. Шуба была светло-коричневого, нежного, теплого цвета. Ее украшал меховой белый воротник.
6: «Прости, но я ее подбила норкой», — призналась рыбка. «Приятно услужить хорошему человеку. Третье желание будем сейчас делать или подождем?»
4: «Можно подождать немного?» — попросила Зиночка.
6: «Я подумаю».
4: «Думай, думай.
6: Пообедай пока. И мне крошек насыпь, ведь я как-никак живое существо.
4: Простите, ради бога, я совсем забыла».
5: Удалов с Ложкиным вместе вошли в дом. Грубин во дворе задержался, чтобы поделиться впечатлениями с соседями. Удалов с Ложкиным по лестнице поднимались вместе, были недовольны друг другом. Удалов укорял Ложкина. «Хотели по секрету все сделать, все себе!» Ложкин не отвечал. «Чтоб, значит, весь город как раньше. Один вы будете жить, как миллионер Рокфеллер. Стыдно, просто ужасно». «А твоя жена шпионила», — сказал Ложкин резко и юркнул в дверь, за которой уж стояла, приложив к ней ухо его супруга. Удалов хотел было ответить нечто обидное, но его супруга выбежала из комнаты, выхватила из рук банку и огорчилась. «Почему только одна? Я ж на две деньги давала». «Вторую Грубин взял», — ответил Удалов. «Мы с ним вместе ходили». «Сам бы покупал себе», — обиделась Ксения. «У тебя ж дети, а он холостой». «Ладно уж. Тебе что, трех желаний не хватит?»
7: «Был б шесть. У Ложкиных шесть».
5: «Не огорчайтесь, гражданка», — успокоила золотая рыбка. «Больше трех все равно нельзя, сколько бы рыбок ни было. На человека! На человека! Или на семью, или на коллектив. Все равно». «Так значит, Ложкин зря за второй рыбкой бегал? Зря хотел десяток купить?» «Зря. Вы не могли бы поспешить с желаниями и отпустили бы меня по-добру, по-здорову».
7: «Потерпишь», — решительно произнесла Ксения. «А ты, Корнелий, иди, руки мои, обед садись, все остыло».
5: Корнелий подчинился, хотя и опасался, что жена в его отсутствии загадает всякую чепуху. «У умывальника...» — Удалова ждал приятный сюрприз. Кто-то догадался заменить воду в водопроводе водкой. Удалов не стал поднимать шума, умылся водкой, хоть щипало глаза, потом напился из ладошек без закуски, еще налил полную кастрюлю. — Ты куда пропал? — нетерпеливо вскрикнула жена из комнаты. — Сейчас! — ответил Удалов, язык которого уж чуть заплетался. На кухню полотенце через плечо пришел Ложкин. Смотрел волком, потянул носом и зыркнул глазом на кастрюлю с водкой. Удалов прижал кастрюлю к животу и быстро ушел в комнату. — Вот, — сказал он жене, — готовь закуску. Не мое желание, чужое. Ксения сразу поняла, разлила по пустым бутылкам и закуприла. — Какой человек! Какая государственная голова! — хвалил неизвестного доброжелателя Удалов. — Нет, чтоб себе так сказать. Всему городу радость, тот Ложкин удивится, на меня подумает. А вдруг он сам? Никогда, он эгоист. А если он на тебя подумает и сообщит куда следует, что отравляешь воду в городе, по головке не погладит, пусть докажут. Так не я, золотая рыбка. Со двора грянула песня. Вот, — сказал Удалов, — слышь, народ уже использует. А Ложкин тем временем принялся умываться водкой, удивился, отплевался, потом сообразил, в чем дело, побежал с женой советоваться, а когда та пришла с посудой, вместо водки текла уж вода, результат Зиночкиного пожелания. Старуха изругала Ложкина за неповоротливость, и они стали думать, как им использовать пять желаний. Два от первой рыбки, да три от второй. Грубин основное желание выполнил тут же, во дворе. — Мне, — сказал он в присутствии многочисленных свидетелей, — желательно от тебя, золотая рыбка, получить бразильского попугая Ара, который может научиться человеческой речи. — Это несложно, — ценила рыбка. — Я сама обладаю человеческой речью.
8: — Согласен.
5: Грубин поставил банку с рыбкой на скамейку, вынул гребешок и пригладил в ожидании торжественного момента густые непослушные вихры. —
8: Чего ж ты мешкаешь?
5: — Одну минуту. Из Бразилии путь долог. Три, четыре, пять. Роскошный, громадный, многоцветный, гордый попугай Ара сидел на ветке дерева над головой Грубина и, чуть-чуть склонив на бок голову, смотрел на собравшихся внизу обитателей двора. Грубин задрал голову и позвал: «Цып-цып, иди сюда, дорогая птица!»
2: Попугай раздумывал, спуститься или нет к протянутой руке Грубина.
5: И в этот момент во двор вышли, обнявшись, распевая громкую песню, Погосян с Кацем, также обладатели золотых рыбок. Как потом выяснилось, именно они, независимо друг от друга, превратили всю питьевую воду в городе в водку, и, довольные результатами опыта и сходством желаний, шли теперь к людям возвестить о начале новой эры.
2: — Карамба! — проговорил попугай, тяжело снялся с ветки дерева и взлетел выше крыш. Там он сделал круг, распугивая ворон, и крылья его переливались радугой. «Карамба!» — крикнул он снова и взял курс на запад, в родную Бразилию.
6: «Верни его!» — крикнул Грубин. «Верни его немедленно!»
5: «Это второе желание?» — спросила ехидна рыбка.
6: «Первое? Ты ж его не выполнила?»
5: «Ты заказывал попугая, товарищ Грубин».
6: «Заказывал? Так где же он, золотая рыбка?»
5: «Улетел».
6: «Вот я и говорю».
5: «Но он был
6: и улетел. Почему не в клетке?»
5: «Потому что ты, товарищ Грубин, клетку не заказывал». Грубин задумался. Он был человеком, в принципе, справедливым. Рыбка была права. Клетки он не заказывал.
6: «Хорошо», — согласился он.
5: Попугай ему очень хотелось. «Пусть будет попугай Ара в клетке». Так Грубин истратил второе желание, и потому, взяв клетку в одну руку, банку с рыбкой в другую, пошел к дому. И тут-то во двор вошел инвалид Эрик. Эрик обошел уже полгорода. Он искал рыбку для Зиночки, не подозревая, что та получила ее в подарок от Веры Яковлевны. «Здравствуйте», — сказал он, — «нет ли у кого-нибудь лишней золотой рыбки?» Грубин сгорбился и тихо пошел к двери с своей ношей. У него оставалось всего одно желание и множество потребностей. Погосян помог Кацу повернуть обратно к двери. У них рыбки были также частично использованы. Окна в комнатах Удалова и Ложкина захлопнулись. «Я не для себя!» — крикнул в пустоту Эрик. Никто не ответил. Эрик поправил пустой рукав и поплелся, хромая со двора. «Нам необходимо тщательно продумать, что будем просить», — говорила в это время Ксения Удалова мужу.
6: «Мне велосипед надо», — сказал их сын Максимка.
5: «Молчать», — повторила Ксения, — «иди погуляй, без тебя найдем, чего пожелать».
6: «Вы бы там поскорее», — поторопила золотая рыбка.
5: «К вечеру нам бы хотелось в реке уж быть. До холодов нужно попасть в Саргассово море».
2: «Смотри-ка», — удивился Удалов.
6: «Тоже ведь на родину тянутся.
5: Икру метать», — объяснила рыбка.
6: «А чё велосипед?»
5: — крикнул со двора Максимка. «Ну, угодили бы парнишки. В самом деле хочет ведь велосипед», — сказал рыбка.
2: «А может, в самом деле?» — спросил Удалов.
5: «Я больше не могу», — возмутилась Ксения. «Все подсказывают, все мешают, все чего-то требуют». Грубин поставил клетку с попугаем на стол и залюбовался птицей.
6: «Ты чудо!»
5: — сказал он ей.
2: Попугай не ответил.
6: «Так он что, не умеет, что ли?»
5: — спросил Грубин.
6: «Не умеет», — ответил рыбка. «Так чего же? Ведь вроде только что Карамба говорил».
5: «Это другой был, ручной, из бразильской состоятельной семьи, а второго пришлось дикого брать».
2: «И что ж делать?»
5: «Хочешь, третье желание загадай, я его мигом обучу».
2: «Да?»
5: — Грубин подумал немного.
2: «Нет уж, сам обучу».
5: «Может, ты и прав», — согласился рыбка. «И что ж дальше делать будем? Хочешь электронный микроскоп?»
0: Первым своим желанием члены биологического кружка первой средней школы, коллективный владелец одной из рыбок, создали на заднем дворе школы зоопарк с тигрятами, моржом и множеством кроликов.
5: Вторым желанием сделали так, чтобы им целую неделю не сдавали ничего на дом. С третьим желанием вышла заминка, споры, сильный шум. Споры затянулись почти до вечера. Провизор Савич дошел до самого своего дома, перебирая в мыслях множество вариантов. У самых ворот его догнал незнакомый человек в очень большой плоской кепке. — Послушай, — сказал ему человек, — ты 10 000 хочешь?
9: — Почему? — спросил Савич. — 10 000 даю, рыбка моя, деньги твои. Мне, понимаешь, не досталось. На базаре стоял, фруктами торговал, опоздал, понимаешь. — А зачем вам рыбка? — спросил провизор. — Не твое дело. Хочешь деньги? — Сегодня же телеграфом.
10: — Так вы объясните, в конце концов, — повторил Савич, — зачем вам рыбка? Ведь я тоже, наверное, могу с ее помощью получить много денег.
9: — Нет, — объяснил человек в кепке, — рыбка много денег не может.
5: — Он прав, — подтвердила рыбка. — Много денег я не могу сделать.
9: 15 000, — сказал человек в кепке и протянул руку к банке с рыбкой. — Больше никто не даст.
10: — Нет, — произнес Савич твердо.
5: Человек шел за ним, тянул руку и набавлял по 1000. Когда он добрался до 20, Савич совсем озлился.
10: — Это безобразие! — воскликнул он. — Я иду домой. Никому не мешаю. Ко мне пристают, предлагают какую-то сомнительную сделку. Рыбка-то стоит 2 рубля 40 копеек.
9: — Я тебе и 2 рубля тоже дам, — обрадовался человек в кепке. — И еще 20 000 дам, 21.
10: — Так скажите, зачем вам?
9: Человек в кепке приблизил губы к уху Савича. — Машину «Волгу» покупать буду.
10: — Так покупайте, если у вас столько денег.
9: — Не трудовые доходы, — признался человек в кепке. — А так финн-инспектор придет, я ему рыбку покажу. Вот, пожалуйста, вы только мне квитанцию дайте, расписку, что 2 40 уплатил.
10: — Уходите немедленно! — возмутился Савич. — Вы жулик!
9: — Зачем так грубо? 23 000 даю. Хорошие деньги. Голый по миру пойду.
5: — Гони его, — сказала рыбка. — Он мне тоже неприятен.
10: — Вот, видите, — сказал Савич.
9: — 24 000 даю.
5: — Вот что, — решил Савич, — чтоб этот человек немедленно улетел отсюда к себе домой, чтобы следа...

0: Некоторые стали известны всему великому гусляру. Тут и детский зоопарк, который поныне одна из достопримечательностей города. И историю с водкой в водопроводе, и замощенный переулок, и появление в универмаге большого количества французских духов, загадочные и необъясненные, и грузовик, полный белых грибов, виденный многими у дома Сенькиных, и даже типун на языке одной скандальной особы, три свадьбы, неожиданные для окружающих, еще. К вечеру, к сроку, когда рыбок надо было нести к реке, большинство желаний было исчерпано. По Пушкинской, по направлению к набережной, двигался народ. Это были владельцы рыбок, и просто любопытны. Шли удалово всем семейством. Впереди Максим на велосипеде, за ним остальная семья. Ксения сжимала в руке тряпочку, которую незадолго перед тем стирала пыль с нового рояля фирмы «Беккер». Шел Грубин. Нес не только банку с рыбкой, но и клетку с попугаем. Хотел, чтоб все видели. Мечта его сбылась. Шли Ложкины. Был старик в новом костюме из Шевиота. Еще 8 неплохих костюмов осталось в шкафу. Шли, обнявшись Погосян с Катцем, несли вдвоем бутыль, чтоб не оставлять на завтра. Шла Зиночка, шел Савич, шли все другие. Остановились на берегу. «Минутку», — сказала одна из золотых рыбок. «Мы благодарны вам, обитатели этого чудесного города. Желания ваши, хоть и были зачастую скороспелы, порадовали нас разнообразием». «Не все», — возразили ей рыбки из банки Погосяна Катца. «Не все», — согласилась рыбка. «Завтра многие из вас начнут мучиться, корить себя за то, что не потребовали золотых чертогов. Не надо. Мы говорим вам, завтра никто не почувствует разочарования. Так мы и хотим. Это наше коллективное рыбье желание. Понятно?»
1: «Понятно», — ответили жители города.
0: «Дураки», — сказал попугай Ара, который оказался способным к обучению и уже знал несколько слов. «Теперь нас можно спускать в воду», — произнесла рыбка.
2: «Стойте!»
0: — раздался крик сверху.
2: Все обернулись в сторону города и оцепенели от ужаса, ибо зрелище, представшее глазам, было необычайно и трагично. К берегу бежал человек о 10 ногах, о множестве рук, и он махал этими руками одновременно.
1: И когда человек подбежал ближе, его узнали.
2: «Эрик!» — сказал кто-то.
1: «Эрик!» — повторяли люди, расступаясь.
2: «Что со мной случилось?» — кричал Эрик. «Что со мной случилось? Кто виноват? Зачем это?»
0: Лицо его было чистым, без следов ожога, волосы встрепаны.
2: «Я по городу бегал, рыбку просил», — продолжал страшный Эрик, жестикулируя 20 руками, из которых одна была слева, остальные справа. «Я отдохнуть прилег, а проснулся, и вот что со мной случилось».
3: «Ой», — сказала Зиночка, — «я во всем виновата. Что я наделал? Но я хотела как лучше. Я загадала, чтобы у Эрика новая рука была, чтоб новая нога стала и лицо вылечилось. Я думала, как лучше, ведь у меня желание оставалось».
1: «Я виноват», — добавил Ложкин. «Я подумал, зря человек обижаем. Я ему тоже руку пожелал».
4: «И я», — произнес Грубин.
2: «И я», — сказал Савич.
0: И всего в этом созналось 18 человек. Кое-кто нервно хихикнул в наступившей тишине.
1: И Савич спросил свою рыбку.
4: «Вы нам помочь не можете?»
2: «Нет, к сожалению», — ответил рыбка. «Все желания исчерпаны. Придется его в Москву везти, отрезать лишние конечности».
4: «Да, история», — сказал Грубин. «В общем, если нужно, то берите обратно моего чертова попугая».
1: «Дурак», — сказал попугай.
2: «Не поможет», — ответила рыбка. «Обратные силы желания не имеют».
0: И тут на сцене появились юнаты,

из первой средней школы. — Кому нужно лишнее желание? — спросил один из них. — Мы два использовали, а на одном не сговорились. Тут дети увидели Эрика и испугались. — Не бойтесь, дети! — успокоила их золотая рыбка. — Если вы не возражаете, мы приведем в человеческий вид пожарника Эрика. — Мы не возражаем! — сказали юнаты. — А вы, жители города? — Нет! — ответили люди рыбкам. В тот же момент произошло помутнение воздуха, и Эрик вернулся в свое естественное здоровое состояние и оказался, кстати, вполне красивым и привлекательным парнем. «Опля!» — воскликнули рыбки хором, выпрыгнули из банок, аквариумов и прочей посуды, и золотыми молниями исчезли в реке. Они очень спешили в Саргассово море метать икру.

0: Радио фантастики. Радио фантастики.
1: Александр Куприн. Жидкое солнце. Я, Генри Дибль, приступаю к правдивому изложению некоторых важных и необыкновенных событий моей жизни с большой осторожностью и вполне естественной робостью. Многое из того, что я нахожу необходимым записать, без сомнения, вызовет у будущего читателя моих записок удивление, сомнение и даже недоверие. К этому я уже давно приготовился и нахожу заранее такое отношение к моим воспоминаниям вполне возможным и логичным. Да и надо признаться, мне самому часто кажется, что годы, проведенные мною частью в путешествиях, частью на высоте 6000 футов на вершине вулкана Каямбе в Южноамериканской республике Эквадор, не прошли в реальной действительности жизни, а были лишь странным фантастическим сном или бредом мгновенного потрясающего безумия. Но отсутствие 4 пальцев на левой руке, но периодически повторяющиеся головные боли и то поражение зрения, которое называется в простонародье куриной слепотой, каждый раз своей фактической неоспоримостью вновь заставляет меня верить в то, что я был на самом деле свидетелем самых удивительных вещей в мире. Наконец, вовсе уж не бред, и не сон, и не заблуждение, те 400 фунтов стерлингов, что я получаю аккуратно по 3 раза в год из конторы Э. Найтсон и сын, Реджент-стрит, 451. Это пенсия, которую мне великодушно оставил мой учитель и патрон, один из величайших людей во всей человеческой истории, погибший при страшном крушении мексиканской шхуны «Гонзалес». Я окончил математический факультет по отделу физики и химии в Королевском университете в 1000... Вот, кстати, опять новое и всегдашнее напоминание о пережитых мною приключениях. Кроме того, что каким-то блоком или цепью мне отхватило во время катастрофы пальцы левой руки, кроме поражения зрительных нервов и прочего, я, падая в море, получил, не знаю в какой момент и каким образом, жестокий удар в правую верхнюю часть темени. Этот удар почти не оставил внешних следов, но странно отразился на моей психике, именно на памяти. Я прекрасно припоминаю и восстанавливаю воображением слова, лица, местность, звуки и порядок событий, но для меня навеки умерли все цифры и имена собственные, номера домов и телефонов, и историческая хронология. Выпали бесследно все годы, месяцы и числа, отмечающие этапы моей собственной жизни. Улетучились все научные формулы, хотя любую я могу очень легко вывести из простейших последовательным путем. Исчезли фамилии и имена всех, кого я знал и знаю, и это обстоятельство для меня очень мучительно. К сожалению, я не вел тогда дневника, но 2-3 уцелевшие записные книжки и кое-какие старые письма помогают мне до известной степени ориентироваться. Словом, я окончил курс и получил звание магистра физики за 2-3-4 года, а может быть даже и за 5 лет до начала 20-го столетия. Как раз к этому времени разорился и умер муж моей старшей сестры Мод, фермер из Норфолка, который нередко поддерживал меня во время моего студенчества материально, а главное нравственно. Он твердо верил, что я останусь для продолжения ученой карьеры при одном из английских университетов и со временем воссияю яркой звездой просвещения, от которой падает луч славы и на его скромное семейство. Это был здоровый, крепкий весельчак, сильный как бык, не дурак выпить, спеть куплет и побоксировать. Совсем молодчина в духе доброй, старой, веселой Англии. Он умер от апоплексического удара, ночью объевшись за ужином четвертью беркширской баранины, которую он заправил крепкой соей, бутылкой виски и 2 галлонами шотландского светлого пива. Его предсказания и пожелания не исполнились. Я не попал в комплект будущих ученых. Еще больше, мне не посчастливилось даже достать место преподавателя или тутора в каком-нибудь из лицеев или в средней школе. Я попал в какую-то заколдованную, неумолимую, свирепую, равнодушную, длительную полосу неудачи. Ах, кто, кроме редких баловней судьбы, не знает и не нес на своих плечах этого безрассудного, нелепого, слепого ожесточения судьбы? Но меня она била чересчур упорно. Ни на заводах, ни в технических конторах, нигде я не мог и не умел пристроиться. Большей частью я приходил слишком поздно, место уже бывало занято. Во многих случаях мне почти сразу приходилось убеждаться, что я вхожу в соприкосновение с темной, подозрительной компанией. Еще чаще мне ничего не платили за мой 2-3-месячный труд и выбрасывали на улицу как котенка. Нельзя сказать, чтобы я был особенно нерешителен, застенчив, ненаходчив или, наоборот, обидчив, самолюбив и строптив. Нет, просто обстоятельства жизни складывались против меня. Но я был прежде всего англичанином и уважал себя как джентльмена, представителя величайшей нации в мире. Мысль о самоубийстве в этот ужасный период жизни никогда не приходила мне в голову. Я боролся против несправедливости рока с холодным трезвым упорством и с твердой верой в то, что никогда, никогда англичанин не будет рабом. И судьба, наконец, сдалась перед моим англосаксонским мужеством. Я жил тогда в самом грязнейшем из грязных переулков Бенталь-Грина, в забытом богом Ист-Энде, и ютился за ситцевой перегородкой у портового рабочего, носильщика угля. За квартиру я платил ему 4 шиллинга в месяц и, кроме того, должен был помогать стряпать его жене, учить читать и писать 3 его старших детей, а также мыть кухню и черную лестницу. Хозяева всегда радушно приглашали меня обедать, но я не решался обременять их нищенский бюджет. Я обедал напротив, в мрачном подвале, и Бог ведает, сколько кошачьих, собачьих и конских существований лежит невольно на моей мрачной совести. Но за эту естественную деликатность мастер Джон Джонсон, мой хозяин, платил мне большим вниманием. Когда в доках Ист-Энда случалось много работы и не хватало рук, а цена на них поднималась страшно высоко, он всегда умудрялся устраивать меня на не особо тяжелую разгрузку или нагрузку, где я, шутя, мог зарабатывать 8-10 шиллингов в сутки. Жаль только, что этот прекрасный, добрый и религиозный человек по субботам аккуратно напивался, как язычник, и имел в эти дни большую склонность к боксу. Кроме обязательных кухонных занятий и случайной работы в порту, я перепробовал множество смешных, тяжелых и оригинальных профессий. Помогал стричь пуделей и обрезать хвосты фокстерьерам, торговал в колбасной лавке во время отсутствия ее владельца, приводил в порядок запущенные библиотеки, считал выручку в скаковых кассах, давал урывками уроки математики, психологии, фехтования, богословия и даже танцев, переписывал скучнейшие доклады и идиотские повести, нанимался смотреть за извозчичьими лошадьми, пока кучера ели в трактире ветчину и пили пиво, иногда, одетый в униформу, скатывал ковры в цирке и выравнивал граблями тырсу манежа во время антрактов, служил сандвичем, а иногда выступал на состязаниях в боксе в разряде среднего веса, переводил с немецкого языка на английский и наоборот, писал надгробные эпитафии и мало ли чего я еще не делал. По совести говоря, благодаря моей неистощимой энергии и умеренности я не особенно нуждался. У меня был желудок, как у верблюда, 150 английских фунтов весу без одежды, здоровые кулаки, крепкий сон и большая бодрость духа. Я так приспособился к бедности и необходимым лишениям, что мог не только посылать время от времени кое-какие гроши моей младшей сестре Эсфире, который бросил в Дублине с двумя детьми муж-ирландец, актер, пьяница, лгун, бродяга и развратник, но и следить напряженно за наукой и общественной жизнью, читал газеты и ученые журналы, покупал у букинистов книги, абонировался в библиотеке. В эту пору мне даже удалось сделать два незначительных изобретения. Очень дешевый прибор, механически предупреждающий паровозного машиниста в тумане или в снежную бурю о закрытом семафоре, и особую, почти неистощимую паяльную лампу, дававшую водородный пламень. Надо сказать, что я не воспользовался плодами моих изобретений. Ими воспользовались другие. Но я оставался верен науке, как средневековый рыцарь своей даме, и никогда не переставал верить, что настанет миг, когда возлюбленная призовет меня к себе светлой улыбкой. Эта улыбка озарила меня самым неожиданным и прозаическим образом. В одно осеннее туманное утро мой хозяин, добрый мастер Джонсон, побежал в лавку напротив за кипятком для чая и за молоком для детей. Вернулся он с сияющим лицом, с запахом виски изо рта и с газетой в руках. Он сунул мне под нос газету, еще сырую и пахнущую типографской краской, и, указывая на место, отчеркнутое краем грязного ногтя, воскликнул: «Поглядите-ка, старик! Пусть я не разберу антрациты от кокса, если эти строки не для вас, парень!» Я прочитал не без интереса следующее, приблизительно, объявление. «Стряпчий Э. Найтстон и сын, Реджент-стрит, 451, ищут человека для путешествия к экватору до места, где ему придется остаться не менее 3 лет для научных занятий. Условия: возраст от 22 до 30 лет, англичанин, безукоризненно здоровый, неболтливый, смелый, трезвый и выносливый, знающий 1, а лучше 2 европейских языка, французский и немецкий, несомненно холостой и по возможности без больших фамильных или иных связей на родине. Первоначальное жалование 400 фунтов стерлингов в год. Желательно университетское образование, в частности же больше шансов на получение службы, имеет джентльмен, знающий теоретически и практически химию и физику, являться ежедневно от 9 до 10 часов. Я потому так твердо цитирую это объявление, что в моих немногих бумагах сохранился до сих пор его текст, хотя очень небрежно записанный и смытой морской водою. «Тебе природа дала длинные ноги, сынок, и хорошие легкие», — сказал Джонсон, одобрительно хлопнув меня по спине. «Разводи же машину и давай полный ход. Теперь там, наверное, набралось молодых джентльменов безупречного здоровья и честного поведения гораздо больше, чем их бывает на розыгрыше дерби. Анна, сделай ему сэндвичи с мясом и вареньем. Почем знать, может быть, ему придется ждать очереди 5 часов. «Ну, желаю успеха, мой друг! Вперед, храбрая Англия!» На Реджент-стрит я попал как раз в обрез. И я мысленно поблагодарил природу за свой хороший шаговый аппарат. Отворяя мне дверь, слуга сказал с небрежной фамильярностью: «Ваше счастье, мистер! Вы как раз захватили последний номер!» И тотчас же укрепил на дверях снаружи роковой анонс: «Прием по объявлению окончен». Полутемной, тесной и достаточно грязной приемной, таковы почти все приемные этих волшебников из Сити, ворочающих миллионными делами, дожидалось 10 человек, пришедших раньше. Они сидели вдоль стен на деревянных, потемневших, засаленных и блестевших от времени скамьях, над которыми на высоте человеческих затылков старые обои хранили грязную широкую полосу. Боже мой, какой жалкий сброд, голодный, оборванный, загнанный в конец нуждою, больной и забитый, собрался здесь, как на выставку уродов. Невольно мое сердце защемило от жалости и оскорбленного самолюбия. Землистые лица, косые и злобно-ревнивые, подозрительные взгляды из-под лобья, трясущиеся руки, лохмотья, запах нищеты, скверного табака и давнишнего алкоголя. Иные из этих молодых джентльменов не достигли еще 17-летнего возраста, а другим давно перевалило за 50. Один за другим они бледными тенями проскальзывали в кабинет и возвращались оттуда с видом утопленников, только что вытащенных из воды. Мне как-то болезненно стыдно было осознавать себя бесконечно более здоровым и сильным, чем все они, взятые вместе. Наконец дошла очередь до меня. Кто-то приотворил изнутри кабинетную дверь и, невидимый за нею, крикнул отрывисто и брезгливо кислым голосом: «Номер 18, слава Аллаху, последний!» Я вошел в кабинет, почти такой же запущенный, как и приемная, с той только разницей, что он украшался облупленной клеенчатой мебелью, двумя стульями, диваном и двумя креслами, в которых сидели два пожилых господина, по-видимому, одинакового, небольшого роста, но старший из них в длинном рабочем вестоне, пиджаке, был худ, смугл, желтолиц и суров с виду, а другой, одетый в новенький с шелковыми отворотами сюртук, наоборот, был румян, пухл, голубоглаз и сидел, небрежно развалившись и положив нога на ногу. Я назвал себя и сделал неглубокий, но довольно почтительный поклон. Затем, видя, что мне не предлагают места, я сел был на диван. «Подождите», — сказал смуглый, — «сначала снимите ваш пиджак и жилет. Вот доктор, он вас выслушает». Я вспомнил тот пункт объявления, где говорилось о безукоризненном здоровье, и молча скинул с себя верхнюю одежду. Румяный толстяк лениво выпростался из кресла и, обняв меня, прилип ухом к моей груди. «Наконец-то хоть один в чистом белье!» — сказал он небрежно. Он прослушал мои легкие и сердце, постучал пальцами по спине и грудной клетке, потом посадил меня и проверил коленные рефлексы и, наконец, сказал лениво: «Здоров, как живая рыба! Немного недоедал в последнее время, это пустяки, вопрос двух недель хорошего питания. Даже, к его счастью, я не заметил у него никаких следов обычного у молодежи переутомления от спорта. Словом, мистер Найтстон, я передаю вам джентльмена как удачный, почти совершенный образчик здоровой англосаксонской расы. Я думаю, что я вам больше не нужен». «Вы свободны, доктор», — сказал стряпчий. «Но вы, конечно, позволите известить вас завтра утром, если мне понадобится ваша компетентная помощь». «О, мистер Найтстон, я всегда к вашим услугам». Когда мы остались одни, стряпчий уселся напротив меня и внимательно взглянул мне в переносицу. У него были маленькие зоркие глаза цвета кофейных зерен и совсем желтые белки. Когда он глядел пристально, то казалось, что из его крошечных синих зрачков время от времени выскакивают тоненькие острые блестящие иголочки. «Поговорим», — сказал он отрывисто. «Ваше имя, фамилия, происхождение, место рождения?» Я отвечал ему в таком же сухом и кратком тоне. «Образование? Королевский университет. Специальность? Математический факультет, в частности, физика. Иностранные языки? Немецким владею довольно свободно. По-французски понимаю, когда говорят раздельно, не торопясь. Могу и сам слепить десятка четыре необходимых фраз. Читаю без затруднения». «Родственники, их социальное положение?» «Это разве вам не безразлично, мистер Найтстон?» «Мне? Совершенно все равно. Я действую в интересах третьего лица». Я рассказал ему сжато о положении моих двух сестер. Он во время моего доклада внимательно разглядывал свои ногти, потом бросил в меня две иглы из своих глаз и спросил: «Пьете? И сколько?» «Иногда, во время обеда, полпинты пива». «Холост?» «Да, сэр». «Собираетесь сделать эту глупость, жениться?» «О, нет». «Мимолетная любовь?» «Нет, сэр». «Чем теперь занимаетесь?» Я и на этот вопрос ответил коротко и правдиво, отпустив ради экономии времени 5 или 6 моих случайных профессий. «Так», — сказал он, когда я окончил, — «нуждаетесь сейчас в деньгах?» «Нет, я сыт и одет, всегда нахожу работу, слежу по возможности за наукой, верю твердо, что рано или поздно выплыву». «Не хотите ли денег вперед, в задаток?» «Нет, это не в моих правилах. Брать деньги ни с того ни с сего. Да мы еще не покончили». «Правила ваши не дурны. Очень может быть, что мы и сойдемся с вами. Запишите вот здесь ваш адрес. Я вас извещу. И, вероятно, очень скоро. Доброго пути». «Простите, мистер Найтстон», — возразил я. «Я только что отвечал вам с полной искренностью на все ваши вопросы, порой даже несколько щекотливые. Надеюсь, вы мне позволите задать вам один вопрос. Прошу вас. Цель поездки».
2: «Разве вам не все равно?»
1: «Предположим, что нет».
2: «Цель чисто научная».
1: «Этого мало».
2: «Мало?»
1: — вдруг закричал на меня мистер Найтстон, и из его кофейных глаз посыпались снопы иголок. «Мало? Да неужели у вас хватает дерзости предполагать, что фирма Найтстон и сын, существующая уже 150 лет и пользующаяся уважением всей коммерческой и деловой Англии, может вам предложить что-нибудь бесчестное или просто компрометирующее вас? Или что мы возьмемся за какое-нибудь дело, не имея в руках верных гарантий его безусловной законности?»
2: «О, сэр, я не сомневаюсь», — возразил я сконфуженно.
1: «Хорошо», — прервал он, мгновенно успокаиваясь, точно бурное море, в которое вылили несколько тонн масла. «Но видите ли, во-первых, я связан условием не сообщать вам существенных подробностей до тех пор, пока вы не сядете на пароход, отходящий от Саутгемптона».
2: «Куда?» — спросил я быстро.
1: «Пока этого я не могу сказать вам. А во-вторых, цель вашей поездки, если она вообще состоится, для меня самого не совсем ясна».
2: «Странно», — сказал я.
1: «Удивительно странно», — охотно подхватил Стряпчий. «И даже, если угодно, я вам скажу больше. Это фантастично, грандиозно, неслыханно, великолепно и смело до безумия».
2: Теперь была моя очередь сказать «гм». Я это сделал с некоторой осторожностью.
1: «Подождите», — воскликнул с внезапной горячностью мистер Найтстон. «Вы молоды. Я старше вас лет на 25-30. Вы уже многим великим завоеванием человеческого гения совершенно не удивляетесь. Но если бы мне в ваши годы кто-нибудь предсказал, что я сам буду заниматься по вечерам при свете невидимого электричества, текущего по проволоке, или что я буду разговаривать с моим знакомым за 80 миль расстояния, что я увижу на полотне экрана двигающиеся, смеющиеся, нарисованные образы людей, что можно телеграфировать без проволоки и так далее, то я бы поставил свою честь, свободу, карьеру против одной пинты плохого лондонского пива за то, что со мной говорит сумасшедший».
2: «Значит, дело заключается в каком-нибудь новейшем изобретении или величайшем открытии?»
1: «Если хотите, да. Но прошу вас, не глядите на меня с недоверием или подозрением. Ну что вы сказали бы, например, если бы к вашей молодой энергии, силе и знаниям обратился великий ученый, который, положим, работает над проблемой из простых элементов, входящих в воздух, составить вкусное, питательное и съедобное, почти бесплатное вещество? Если бы вам предложили работать ради будущего устроения и украшения Земли, посвятить свое творчество и душевную мощь счастью будущих поколений, что вы сказали бы? Да вот вам живой пример, поглядите в окно».
2: Я невольно привстал, повинуясь его властному резкому жесту, и посмотрел в мутные стекла. Там, на улицах, висел от неба до земли густой, как грязная вата, черно-ржаво-серый туман, и в нем едва-едва намечались мутно-желтые расплывчатые пятна фонарей. Это было в 11 часов дня.
1: «Да-да, поглядите», — произнес мистер Найтстон. «Поглядите внимательно. Теперь предположите, что гениальный самоотверженный человек зовет вас на великое дело оздоровления и украшения Земли. Он говорит вам, что все, что есть на Земле, зависит от ума, воли и рук человека. Он говорит, что если Бог в своем справедливом гневе отвернулся от человечества, то человеческий необъятный ум сам придет себе на помощь. Этот человек скажет вам, что туманы, болезни, крайности климатов, ветры, извержения вулканов – все подвержено влиянию и контролю человеческой воли, что, наконец, можно сделать земной шар настоящим раем и продлить его существование на несколько сотен тысяч лет. Что вы сказали бы этому человеку?»
2: «Но что, если тот, кто предлагает мне эту радужную мечту, сам ошибается? Если я окажусь невольной игрушкой в руках мономана, капризного безумца?» Мистер Найтстон встал и, протягивая мне руку в знак прощания, сказал твердо: «Нет, на борту парохода месяца через 2-3, если, понятно, мы сговоримся, я скажу вам имя этого ученого и смысл его великой задачи, и вы снимете вашу шляпу в знак величайшего благоговения перед человеком и идеей, но я, к сожалению, профан, мистер Дибль. Я только стряпчий, хранитель и представитель чужих интересов. После этого приема я почти не сомневался в том, что судьбе, наконец, надоело мое неизменное созерцание ее непреклонной спины и что она решилась показать мне свое таинственное лицо. Поэтому в тот же вечер я устроил на остаток моих скудных сбережений неслыханно роскошное пиршество, которое состояло из вареного окорока, пунша, плом-пудинга и горячего шоколада, и в котором принимала участие, кроме меня, почтенная чета старых Джонсонов и, не помню, человек 6 или 7 Джонсонов-младших. Левое плечо у меня совсем посинело и отвисло от дружеских шлепков доброго хозяина, сидевшего рядом со мною слева. И я не ошибся. На другой день вечером я получил телеграмму. «Жду завтра в полдень, Реджент-стрит, 451, Найтстон». Я пришел к нему секунда в секунду в назначенное время. Его не было в конторе, но слуга предупредительно проводил меня в небольшой кабинет ресторана, помещавшегося за углом, шагах в 200. Мистер Найтстон был один, ничто в нем сначала не напоминало того экспансивного и даже, пожалуй, поэтично настроенного человека, который так горячо говорил мне третьего дня о счастье будущих поколений. Нет, это опять был тот сухой и немногоречивый стряпчий, который при первой встрече со мной в то утро повелительно приказал мне раздеться и потом допрашивал меня как следователь. «Здравствуйте, садитесь», — сказал он, указывая на стул. «Сейчас время моего завтрака, и у меня самый свободный час. Я хотя и зовусь Найтстон и сын, но сам холостой и одинокий человек. Итак, есть, пить?» Я поблагодарил и спросил чаю с поджаренным хлебом. Мистер Найтстон неторопливо ел, пил маленькими глотками старый портвейн и молча время от времени пронзал меня сверкающими иглами своих глаз. Наконец он вытер губы, бросил салфетку на стол и спросил: «Итак, согласны?» «Купить кота в мешке?» — спросил я, в свою очередь. «Нет!» — воскликнул он громко и сердито. «Прежние условия остаются in status quo, в прежнем положении. Перед отправлением на юг вы получите все необходимые полные сведения, какие я только смогу и сумею вам сообщить. Если они не удовлетворят вас, то вы со своей стороны можете не подписывать контракт, а я плачу вам некоторое вознаграждение за то время, которое вы потеряли в праздных разговорах со мной». Я внимательно поглядел на него. В это мгновение он весь был занят тем, что старался, обняв правой рукой кисть левой, раздавить два ореха. Острые иглы глаз были скрыты занавесками век. И тут я точно в каком-то озарении вдруг увидел в лице этого человека всю его душу, странную душу формалиста и игрока, узкого специалиста и необычайно широкую натуру, раба своих конторских профессиональных привычек и в то же время тайного искателя приключений, сутяга, готового засадить за 2 пенни своего противника в долговое отделение, и в то же время чудака, способного пожертвовать все свое состояние, накопленное десятками лет каторжного труда, ради призрака прекрасной идеи. Эта мысль промелькнула у меня быстро, как молния. И Найтстон, тотчас же, как будто наши души соединил какой-то незримый ток, открыл свои глаза, крепким усилием раздавил в мелкие куски орехи и улыбнулся мне ясной, детской, почти проказливой улыбкой. «В конце концов, вы мало чем рискуете, дорогой мистер Дибль. Прежде чем вы отправитесь на юг, я дам вам несколько поручений на континент. Эти поручения не требуют от вас большой затраты научного багажа, но потребуют большой механической аккуратности, точности и предусмотрительности. Это займет у вас, на крайний случай, 1-2 месяца, может быть, недели больше или меньше. Вы должны будете принять в разных местах Европы несколько очень дорогих и очень хрупких стекол, а также несколько чрезвычайно тонких и чувствительных физических инструментов. Их упаковку, доставку на железную дорогу, транзит морем и железной дорогой я целиком верю вашей наблюдательности, ловкости и умению. Согласитесь с тем, что какому-нибудь пьяному матросу или носильщику ничего не стоит сбросить в люк ящик и разбить вдребезги маленькое двояко-выпуклое стеклышко, над которым десятки людей работали десятки лет. «Обсерватория», — радостно подумал я. «Конечно, это обсерватория. Какое счастье! Наконец-то я поймал тебя за хвост, неуловимая судьба!» Но я уже видел, что он понял мою мысль, а глаза его сделались еще веселее. «Не будем говорить об оплате этого вашего первоначального труда. В мелочах мы, понятно, с вами сговоримся. Это я вижу по вас. Но...» И он вдруг совсем уж беззаботно, по-мальчишески расхохотался. «Но мне хочется обратить ваше внимание на очень курьезную вещь. Смотрите, через мои руки прошло тысяч около 10-20 чрезвычайно интересных дел. Из них некоторые на громадные суммы. Несколько раз я попадался в просак, и это несмотря на всю нашу утонченную казуистическую точность и аккуратность. И вот, представьте себе, каждый раз, когда я отбрасывал в сторону все ухищрения ремесла и глядел человеку ясно и просто в глаза, как я сейчас гляжу на вас, я никогда не впадал в ошибку и не раскаивался. Итак...» Его глаза были ясны, тверды, доверчивы и ласковы. В эту секунду этот маленький, смуглый, сморщенный, желтолицый человек точно взял руками мою душу и покорил ее. «Хорошо», — сказал я, — «я вам верю. С этой минуты я в вашем распоряжении». «О, зачем так скоро?» — возразил добродушно мистер Найтстон. «У нас впереди пропасть времени. Мы еще успеем с вами выпить бутылку кларета». Он надавил кнопку висячего звонка. «Затем вы устроитесь со своими вещами и со всеми личными делишками, и сегодня же в 8 часов вечера вы ко времени отлива должны быть на борту парохода «Лев и Магдалина», куда я вам привезу ваш точный маршрут, чеки на различные банки и деньги для ваших собственных расходов». «Милый юноша, пью за ваше здоровье и за ваши успехи! Ах, если бы вы знали!» Вдруг воскликнул он с неожиданным энтузиазмом. «Если бы вы знали, как я вам завидую, дорогой мистер Дибль!» Чтобы немножко и совсем невинно польстить ему, я возразил почти искренне. «Зачем же дело стало, дорогой мистер Найтстон? Клянусь, что душой вы так же молоды, как и я!» Смуглый стряпчий опустил свой тонко очерченный длинный нос в стакан с кларетом, помолчал немного и вдруг сказал с искренним вздохом: «Эх, мой милый, контора, существующая чуть ли не со времен Плантагенетов, честь фирмы, предки, десятки тысяч уз, связывающих меня с клиентами, сотрудниками, друзьями и врагами, всего я и не перечислю. Значит, больше никаких сомнений?» «Нет». «Итак, чокнемся и споем «Руль Британика», «Правь Британия». И мы чокнулись и запели. Я почти мальчишка, вчерашний бродяга, и этот сухой деловой человек, влиявший из мрака своей грязной конторы на судьбы европейских держав и капиталов, запели самыми невероятными и фальшивыми голосами в мире «Правь Британия, правь через волны, никогда, никогда, никогда англичанин не будет рабом». Вошел слуга и, обращаясь почтительно к мистеру Найтстону, сказал: «Простите меня, я с истинным наслаждением слушал ваше пение. Ничего более прекрасного я не слышал даже в королевской опере, но рядом с вами, за стеной, собрание клуба любителей французской средневековой музыки. Может быть, я не так назвал собрание джентльменов, но у всех у них очень капризный музыкальный слух». «Вы правы», — кротко ответил стряпчий, «и потому прошу вас принять на память этот маленький круглый желтый предмет с изображением нашего доброго короля». Вот краткий список тех городов и мастерских, которые я посетил с тех пор, как впервые переплыл канал. Выписываю их целиком из своей записной книжки. Пражмовский в Париже и инструментальная фирма Репсольда в Гамбурге, Пейсе, братья Шот и Склятв в Йене, в Мюнхене Фраунгоферский и оптический институт Уитшнейдера, и там же Мерц, Шик в Берлине, Бенех и Вассерман там же, и там же, неподалеку, в Потсдаме, чудесное отделение фабрики Прожмовского, работающего в сотрудничестве с весьма обязательным и просвещенным доктором Э. Гартнак. Маршруты, составленные мистером Найтстоном, были необычайно точны, вплоть до указания времени пересадок и адресов недорогих, но комфортабельных английских отелей. Он делал маршрут собственноручно. Но и тут сказалась его странная, способная на всякие неожиданности натура. На углу одной из страниц его угловатым твердым почерком, карандашом, была записана краткая сентенция. Если бы Чанс и компания были настоящими англичанами, то они не забросили бы своего дела, и нам не приходилось бы ездить за стеклами и инструментами к французским и немецким шнурбартбиндхальтерам, наушникам. Скажу по правде, не хвастаясь, что всюду я держал себя с надлежащим весом и достоинством, потому что много раз в критические моменты в моих ушах раздавался ужасный козлиный голос мистера Найтстона: «Никогда англичанин не будет рабом!»
3: Наш адрес в интернете fantasyradio.ru.
2: Впрочем, надо сказать, что я не мог пожаловаться на недостаток внимания и предупредительности ко мне со стороны ученых-оптиков и знаменитых инструменталистов. Мои рекомендательные письма, подписанные какими-то крупными черными, совершенно неразборчивыми каракулями и скрепленные внизу четким автографом мистера Найтстона, служили в моих руках подобием волшебной палочки, открывавшей мне все двери и сердца. С неослабным, глубоким интересом наблюдал я за приготовлением и шлифовкой выпуклых и вогнутых стекол и за выделкой тончайших, остроумных и прекрасных инструментов, сверкавших медью и сталью, сиявших всеми своими винтами, трубами и нарезами. Когда мне впервые показали в одной из самых знаменитых мастерских мира почти законченный 50-дюймовый рефрактор, который нуждался всего лишь в каких-нибудь годах двух-трех окончательной шлифовки, у меня остановилось сердце и захватило дыхание от восторга и умиления перед мощью человеческого ума. Но меня чрезвычайно смущало то настойчивое любопытство, с которым все эти серьезные ученые люди старались поочередно по секрету друг от друга проникнуть в тайные замыслы моего, неведомого мне самого патрона. Иногда тонко и искусно, иногда с грубой неловкостью они старались выпытать у меня подробности и цель моей поездки, адреса фирм, с которыми мы имеем дело, характер и назначение наших заказов в других мастерских и так далее, и так далее. Но, во-первых, я твердо помнил очень серьезное предостережение мистера Найтстона насчет болтливости, а во-вторых, что я мог бы им ответить, если бы даже добросовестно согласился на это? Я сам ничего не знал и бродил ощупью, точно ночью, в незнакомом лесу. Я принимал, сверяясь с чертежами и вычислениями, какие-то странные чечевицеобразные стекла, металлические трубы и трубочки, нониусы, мельчайшие микрометрические винты, миниатюрные поршневые цилиндры, обтюраторы, тяжелые стеклянные странной формы колбы, манометры, гидравлические прессы, множество совершенно мне непонятных, доселе невиданных мною электрических приборов, несколько сильных луп, три хронометра и два водолазных скафандра со шлемами. Одно лишь становилось мне все более ясным. Загадочное предприятие, которому я служил, ничего не имело общего с постройкой обсерватории, а по виду принимаемых мною предметов я даже и приблизительно не мог догадаться о цели, которой они были предназначены служить. Я только с напряженным вниманием следил за их тщательной упаковкой, изобретая постоянно хитроумные способы, предохраняющие от тряски, поломки и погнутия. От назойливых расспросов я отделывался тем, что внезапно умолкал и, не произнося ни звука, начинал глядеть каменными глазами в самую переносицу любопытного. Но однажды мне поневоле пришлось прибегнуть к весьма убедительному красноречию. Толстый, наглый, самоуверенный пруссак осмелился предложить мне взятку в 200 тысяч германских марок за то, чтобы я выдал ему тайну нашего предприятия. Это случилось в Берлине, в моей отдельной комнате, расположенной в 4-м этаже. Я коротко и строго заметил этому жирному, наглому животному, что он разговаривает с английским джентльменом. Но он заржал, как настоящий першерон, порода лошадей. Хлопнул меня фамильярно по плечу и воскликнул: «Э, бросьте, мой милейший, эти штучки, мы прекрасно понимаем их цену и значение. Вы находите, что я предложил вам мало? Но ведь мы можем, как умные деловые люди, сойтись на...» Его пошлый тон и грубый жест совсем не понравились мне. Я распахнул огромное окно моей комнаты и, указывая вниз на мостовую, сказал твердо: «Еще одно слово, и вам, для того, чтобы убраться отсюда, не надо будет прибегать к помощи лифта. Ну, раз, два!» Он встал, побледневший, струсивший и разъяренный, хрипло выругался на своем картавом берлинском жаргоне и, уходя, так хлопнул дверью, что пол моей комнаты задрожал и все предметы на столе запрыгали. Последняя моя остановка на континенте была в Амстердаме. Там я должен был вручить рекомендательные письма двум владельцам двух всемирно известных гранильных фабрик – Маасу и Даниэльсу. Это были умные, вежливые, важные и недоверчивые евреи. Когда я посетил их поочередно, то Дэниелс первым делом спросил меня лукаво: «Конечно, вы имеете поручение также и господину Маасу». А Маас, только что прочитав адресованное ему письмо, сказал пытливо: «Несомненно, вы уже виделись с господином Даниэльсом». Оба они проявили в сношениях со мною крайнюю осторожность и подозрительность, долго совещались между собою, посылали куда-то простые и шифрованные телеграммы, наводили точнейшие и подробнейшие сведения о моей личности и так далее. В день моего отъезда они оба явились ко мне. В их словах и движениях чувствовалась какая-то библейская торжественность. «Извините нас, молодой человек, и не сочтите за знак недоверия то, что мы вам сейчас сообщим», — сказал старший из них и более важный Даниэлс. «На линии Амстердам-Лондон все пароходы обыкновенные кишмя кишат международными ворами самых высших марок. Правда, мы держим в строжайшем секрете исполнение вашего почтенного заказа, но кто же может ручаться за то, что один или двое из этих пронырливых, умных, порой даже почти гениальных международных рыцарей индустрии не ухитрились проникнуть в нашу тайну? Поэтому мы считаем далеко не лишним окружить вас незримой, но верной охраной из опытных полицейских агентов. Вы, пожалуй, даже и не заметите их. Вы сами знаете, что осторожность никогда не помешает. Согласитесь, что и вашим доверителям, и нам будет гораздо спокойнее, ежели то, что вы повезете, будет во все время пути под надежным, зорким и неусыпным надзором. Ведь здесь дело идет не о кожаном портсигаре, а о двух вещах, которые стоят сложности около 1 300 000 франков, и которым нет ничего подобного на всем земном шаре и, пожалуй, во всей вселенной». Я самым искренним и любезным тоном поспешил уверить почтенного бриллианщика о моем полнейшем согласии с его мудрыми и дальновидными словами. По-видимому, эта доверчивость еще более расположила его ко мне, и он спросил пониженным голосом, в котором я уловил какую-то благоговейную дрожь: «Не хотите ли теперь взглянуть на них?» «Если это удобно и возможно для вас, то, пожалуйста», — сказал я, с трудом скрывая свое любопытство и недоумение. Оба еврея почти одновременно, с видом священнодействующих жрецов, вынули из боковых карманов своих длинных сюртуков два небольших футляра — Даниэльс дубовый, а Маас красный софьяновый. Осторожно отворили золотые застежки и подняли крышки. Оба ящичка внутри были выложены белым бархатом и сначала показались мне пустыми. Только нагнувшись совсем низко над ними и внимательно приглядевшись, я заметил две круглые, выпуклые, стеклянные, совершенно бесцветные чечевицы такой необычайной чистоты и прозрачности, что они казались бы совсем незаметными, если бы не тонкие, круглые, геометрически правильные очертания их окружности. «Удивительная работа!» — воскликнул я восхищенный. «Вероятно, вам очень долго пришлось трудиться над этими стеклами».
1: «Молодой человек!» — произнес Дэниел с испуганным шепотом. «Это не стекла, а два бриллианта. Один, вышедший из моей мастерской, весит 30,5 каратов, а бриллиант господина Мааса целых 74.
2: Я был так поражен, что даже потерял свою обычную хладнокровную сдержанность.
4: Бриллианты? Бриллианты, принявшие сферическую поверхность? Но ведь это чудо, о котором мне ни разу не приходилось ни читать, ни слышать. Ведь ничего подобного до сих пор не было достигнуто человеком.
1: Я и говорил вам, что эти вещицы единственные в мире, важно подтвердил ювелир. Но меня, простите, немного озадачивает ваше изумление. Неужели это новость для вас? Неужели вы в самом деле никогда не слыхали о них?
2: Ни разу в жизни, ведь вы сами знаете, что предприятие, которому я служу, держится в строжайшем секрете. Не только я, но и мистер Найтстон не посвящен в его подробности. Я знаю только то, что в разных местах Европы я принял части и приборы для какого-то грандиозного сооружения, в цели и смысле которого я сам, ученый по образованию, пока ровно ничего не понимаю.
1: Даниэль пристально взглянул мне в глаза своими спокойными умными глазами табачного цвета, и его библейское лицо омрачилось.
2: «Да, это так», — сказал он медленно и задумчиво после небольшого молчания. «По-видимому, вам известно не более, чем нам. Но я сейчас только заглянул вам в душу и чувствую, что все равно, если бы вы были в курсе дела, вы, конечно, не поделились бы с нами вашими сведениями».
1: «Я связан словом, господин Даниэльс», — возразил я, по возможности, мягко.
2: «Да, это так, это так. Не думайте, молодой человек, что вы явились сюда, в наш город каналов и бриллиантов, совершенным незнакомцем». Еврей усмехнулся тонкой улыбкой. «Мы знаем даже подробности о том, как в Берлине предложили одному известному коммерции советнику совершить воздушный полет из вашего окна».
1: «Неужели это могло быть кому-нибудь известно, кроме нас двоих?» – удивился я. «Ну и болтун же этот немецкий Боров!»
2: Лицо еврея сделалось загадочным. Он медленно и многозначительно провел рукой по своей длинной бороде. «Представьте себе, немец никому не говорил о своем позоре. Но мы узнали об этом происшествии на другой день. Что делать нам, у которых в блиндированных, несгораемых подвалах сохраняются свои и чужие драгоценности, иногда на многие сотни миллионов франков, приходится иметь свою собственную полицию, да. А через 3 дня о вашем поступке узнал и мистер Найтстон».
1: «Этого еще не доставало», — воскликнул я в смущении.
2: «Вы здесь ничего не потеряли, молодой англичанин, скорее выиграли. Знаете, как отозвался о вас мистер Найтстон, когда узнал о берлинском случае? Он сказал: я заранее был уверен, что этот славный малый дибль иначе и не мог бы поступить. И я со своей стороны могу только поздравить мистера Найтстона, его главного доверителя, с тем, что их интересы попали в такие верные руки. Хотя все это разрушает мои некоторые соображения, планы и надежды».
1: «Да», — подтвердил немногословный Маас.
2: «Да», — повторил тихо библейский Даниэльс, и снова лицо его заволоклось грустью. «Нам привезли эти бриллианты почти в том же самом виде, в каком вы их теперь рассматриваете, но их поверхности, только что вынутые из матриц, были грубые и неровны. Мы отшлифовали их так терпеливо и любовно, как не сделали бы этого по заказу любого императора в мире. Вернее сказать, что лучше невозможно было сделать. Но мне, старику, старому профессионалу и одному из лучших знатоков камней на свете, мне уже давно не дает покоя проклятый вопрос, кто мог придать алмазу такую форму?
1: И притом, взгляните, вот вам лупа, ни трещинки, ни пятнышка, ни пузырька внутри. До какой, однако, температуры были доведены эти цари камней, и какому чудовищному давлению они потом подвергались?
2: «И я», — вздохнул грустно Даниэльс, — «и я должен признаться, что очень сильно рассчитывал на ваш приезд и вашу откровенность».
4: «Простите, мне очень жаль, что я не в состоянии... Оставьте, я знаю. Ну, желаем вам счастливого пути».
2: Вечером мой пароход отошел от Амстердама. Посланные со мной агенты вели себя так умело, что я действительно мог подозревать в любом пассажире мою охрану и в то же время не подозревать никого. Но когда к полуночи мне захотелось спать, и я спустился в занятую мной каюту, то, к своему удивлению, нашел там бородатого, широкоплечего незнакомца, которого я раньше не видел на палубе. Он расположился не на запасной койке, а прямо на полу у дверей, подослав под себя пальто, положив под голову надувную резиновую подушку и покрывшись пледом. Не без сдерживаемого гнева я заметил ему, что вся каюта со всеми местами и всем кубическим содержанием воздуха принадлежит мне. Но он возразил мне спокойно и на хорошем английском языке: «Не волнуйтесь, сэр, моя обязанность провести эту ночь около вас на положении верного дога. Кстати, вот вам письмо и пакетик от господина Даниэльса».
4: Старый еврей писал коротко и любезно: «Не откажите мне в маленьком удовольствии, примите на память о нашем

и, по-видимому, мгновенно заснул. «Благодарю вас, дорогой мистер Дибль», — говорил мне через день мистер Найтстон, крепко пожимая мою руку. «Вы прекрасно справились со всеми поручениями, порою довольно сложными, сэкономили много времени и вдобавок держали себя с надлежащим достоинством. Теперь в продолжении недели отдыхайте и развлекайтесь, как хотите. В воскресенье утром мы с вами пообедаем и выйдем в Саутгемптон, а утром, в понедельник, вы уже будете плыть через океан на борту великолепного парохода «Южный Крест». Кстати, не забудьте зайти к моему клерку и получить ваше двухмесячное жалование и суточные деньги. А я за эти дни пересмотрю и вновь упакую накрепко весь ваш багаж. Опасно доверяться чужим рукам, а в деле упаковки деликатных вещей вряд ли во всем Лондоне найдется мне хоть один соперник». В воскресенье я распростился с милым мистером Джоном Джонсоном и его многочисленной семьей и уехал, сопровождаемый общими теплыми напутствиями. А в понедельник утром мы с мистером Найтстоном сидели в роскошной кают-компании гигантского парохода «Южный Крест» в ожидании отплытия и пили кофе. По океану разгуливал довольно свежий ветер, и зеленые волны с белыми пенными гребнями бились о крепкие круглые стекла иллюминаторов. «Я должен вас предупредить, мой милый, что вы поедете не один», — говорил мистер Найтстон. «С вами вместе отправляется некий мистер де Мондерик. Он по образованию электротехник и механик, за ним несколько лет безукоризненной практики, и я слышал о нем самые лестные отзывы как о работнике. Мне лично этот парень не по сердцу, но очень может быть, что в данном случае во мне говорит ошибочная, беспричинная антипатия, попросту старческий каприз. Его отец был французом, принявшим английское подданство, а мать ирландка. Но в нем, в самом его жилах, очень много крови от гальского петуха. Он фат, красавец в шаблонном виде, страшно занят собой и своей наружностью и вечно трется около женских юбок. Его выбирал не я. Я только повиновался инструкциям, данным мне лордом Чайльзбери, вашим будущим руководителем и наставником. Де Мондерик приедет минут через 20-25 с утренним поездом из Кардиффа, и мы с вами успеем поговорить. Во всяком случае, советую вам войти с ним в ровные и хорошие отношения. Как-никак, а ведь вам придется прожить 3-4 года бок о бок, черт знает в какой пустыне, на экваторе, на самой макушке потухшего вулкана Каямбы, где вас, белых людей, будет всего 5-6 человек. Остальные же негры, метисы, индейцы и другой сброд. Вас, может, пугает такая невеселая перспектива? Помните, вы совершенно свободны. Мы сию минуту можем разорвать подписанные вами контракты и вместе возвратиться с 11-часовым поездом обратно в Лондон. И поверьте, это ничуть не уменьшит моего уважения и расположения к вам». «Нет, дорогой мистер Найтстон, я уже на Каямбе», — возразил я, смеясь. «Я положительно стосковался по регулярному, в особенности научному труду. И когда думаю о нем, то облизываюсь, как голодный оборванец из Уайтчепля перед колбасной лавкой. Надеюсь, что у меня будет достаточно интересной работы, чтобы я не скучал и не погрязнул в мелких дрязгах и личных ссорах». «О да, мой дорогой, у вас будет много прекрасной и возвышенной по своей идее работы. Теперь наступила пора быть мне с вами откровенным, и я передам вам то немногое, что мне известно. Лорд Чайльзбери вот уже 9 лет трудится над неимоверным по своей грандиозности предприятием. Он во что бы то ни стало решил достигнуть возможности сгустить материю солнечных лучей в газ и даже еще больше сжать этот газ при страшно низкой температуре и колоссальном давлении до жидкого состояния. Если ему Бог поможет довести до конца свой план, то его открытие будет прямо неизмеримо велико по своим результатам». «Неизмеримо», — повторил я тихо, подавленный и восхищенный словами мистера Найтстона. «Вот и все, что я знаю», — произнес стряпчий. «Нет, знаю еще из личного письма лорда Чайльзбери ко мне, что теперь он более чем когда-либо близок к счастливому окончанию своего труда и менее чем когда-либо сомневается в близком разрешении своей задачи. Я должен сказать вам, дорогой,

0: друг, что лорд Чайльзбери – это одно из величайших светил науки, один из гениальнейших, вдохновенных умов. Кроме того, он истинный аристократ по рождению и духу, бескорыстный и самоотверженный друг человечества, терпеливый и любезный учитель, очаровательный собеседник и верный друг. И кроме того, он человек такой обаятельной душевной красоты, которая притягивает к нему все сердца. Но вот поднимается по сходне ваш спутник, вдруг круто оборвал свою восторженную речь мистер Найтстон. Возьмите же себе этот конверт, там ваши пароходные билеты, точный дальнейший маршрут и деньги. Вам придется плыть дней 16-18, на другой же день вами овладеет фиолетовая тоска. На этот случай я приобрел и оставил у вас в каюте штук 30 кое-каких книжек. Да еще среди вашего багажа вы найдете чемодан с запасом теплой одежды и обуви. Вы сами не подумали заранее о том, что вам придется жить в такой горной полосе, где лежит вечный снег? Я старался выбрать вещи по вашей мерке, но так как боялся сделать ошибку, то предпочел более широкие, чем узкие. Там же среди ваших мелочей вы найдете небольшой ящик со средствами против морской болезни. По правде, я в них не верю, но на всякий случай. Кстати, вас укачивает в море? Да, но не особенно мучительно. Впрочем, у меня есть талисман против всех опасностей на море. Я показал ему рубин, подарок Даниэльса. Он внимательно рассмотрел, покачал головой и сказал задумчиво: «Я где-то видел подобный же камень и, кажется, с совершенно одинаковой надписью». «Ну, вот я вижу, что француз заметил нас и идет прямо сюда. От души желаю вам, дорогой Дибль, счастливого плавания, бодрости и здоровья». «Здравствуйте, мистер де Мондерик. Познакомьтесь, господа. Мистер Дибль, мистер де Мондерик, будущие коллеги и сотрудники». Мне самому тоже не особенно понравился этот франт. Он был высокого роста, худощав, изнежен и выхолен, но в то же время в его фигуре и движениях чувствовалась какая-то грациозная, ленивая и гибкая сила, подобная той, какую мы замечаем у больших хищников кошачьей породы. Скорее всего, он походил наружностью на левантинца со своими прекрасными, влажными темными глазами и блестящими черными небольшими усами, коротко постриженными над красным ртом античного рисунка. Мы перебросились несколькими незначительными любезными фразами. Но в это время позвонили наверху и заревела, сотрясая палубу своим густым мощным басом, сигнальная труба. «Ну, теперь прощайте, господа», — сказал мистер Найтстон. «От души желаю, чтобы вы сделались друзьями. Привет лорду Чайльзбери. Желаю во время переезда через океан счастливой погоды. До свидания». Он живо спустился по сходни с парохода, сел в дожидавшийся его на пристани кэп, сделал рукой в нашу сторону последний ласковый знак и, уже не оборачиваясь, скрылся из наших глаз. Не знаю сам почему, но меня на несколько минут охватила тихая нежная грусть, как будто бы вместе с этим исчезнувшим человеком я потерял верную дружескую опору и моральную поддержку.
1: Радио фантастики. Радио фантастики.
0: Я ничего не могу припомнить значительного из дней нашего океанского перехода. Скажу только, что эти 17 дней тянулись для меня как 170 лет, но были так однообразны и скучны, что теперь издали представляются мне одним бесконечно длинным днем. С де Мондериком мы встречались по нескольку раз в день за столом в кают-компании. Близких отношений между нами так и не завязалось. Он был холодно вежлив со мной, я тоже платил ему равнодушной предупредительностью, но все время я чувствовал, что его совершенно не интересует ни моя духовная личность, ни личность кого бы то ни было на свете. Зато когда у нас случайно заходила речь о наших ученых специальностях, он прямо поражал и увлекал меня своими знаниями, смелостью и оригинальностью гипотез и, главное, удивительно точным живописным изложением мысли. Я пробовал читать книги, оставленные мне мистером Найтстоном. Большинство из них были узконаучные сочинения, заключавшие в себе теорию света и оптических стекол, наблюдение над высокими и низкими температурами и описание опытов над сгущением и разжижением газов. Было также несколько томов описаний замечательных путешествий и 2-3 книжки об экваториальных странах Южной Америки. Но читать было трудно, потому что все время дул сильный ветер и пароход качало длинными скользящими размахами. Все пассажиры отдали дань морской болезни, кроме де Мондерика, который, несмотря на свой длинный рост и изнеженный вид, держался до конца крепко, как старый опытный моряк. Наконец-то мы прибыли в Эспинваль, он же Колон, на севере Панамского перешейка. Когда я вышел на берег, то ноги у меня были тяжелы и никак не хотели подчиниться моей воле. Согласно инструкциям мистера Найтстона, мы сами лично должны были следить за перевозкой нашего багажа на вокзал железной дороги и за установкой его в багажных вагонах. Самые нежные и чувствительные инструменты мы взяли с собой в купе. Драгоценные шлифованные бриллианты были, конечно, при мне, но я, теперь мне стыдно в этом сознаться, не только не показал их моему спутнику, но даже не упомянул о них ни слова. Дальнейший наш путь был утомителен и вследствие этого малоинтересен. По железной дороге от Эспинваля до Панамы, от Панамы двухдневный переход на старом зыбком пароходе «Гонзалес» до бухты Гвайакиль, оттуда на лошадях и опять по железной дороге до города Квита. В Квита, следуя указаниям мистера Найтстона, мы разыскали гостиницу «Эквадор», и там нашли ожидавший нас караван при проводниках и погонщиках. Мы переночевали в гостинице, а ранним утром, со свежими силами, тронулись в путь в горы. Что за умные, добрые, прелестные животные эти мулы! Позванивая бубенчиками, мерно покачивая головами, украшенными розетками и султанами, осторожно ставя на камень узкой неровной дорожки свои длинные стаканчиками копыта, они спокойно идут по самому краю обрыва над такой крутизной, что невольно зажмуриваешь глаза и хватаешься за луку высокого седла. К 5 часам вечера мы вступили в снежную полосу. Дорога расширилась и стала ровной. Видно было, что над ней трудились культурные люди. Крутые завороты были повсюду обнесены невысокими каменными перилами. В 6 часу, когда мы прошли небольшой туннель, перед нашими глазами вдруг открылось жилье. Несколько белых одноэтажных домов, над которыми гордо возвышался белый купол, похожий на куполы византийских церквей и обсерваторий. Еще дальше торчали в небо железные и кирпичные трубы. Через 1/4 часа мы уже были на месте. Из дверей одного дома, который был выше и просторнее других, вышел нам навстречу высокий сухощавый старик с длинной, безукоризненно белой бородой. Он назвал себя лордом Чайльзбери и с непринужденной ласковостью поздоровался с нами. Трудно было сказать по внешнему виду, сколько ему лет, 50 или 75. Его большие, немного выпуклые голубые глаза, настоящие глаза породистого англичанина, были юношески ясны, блестящи и зорки. Пожатие его руки было мужественно, тепло и откровенно, а высокий обширный лоб отличался изящно очерченными и благородными линиями. И когда, любуясь его тонким прекрасным лицом, я отвечал на его пожатие, в моей голове вдруг мгновенно и ярко мелькнула мысль, что где-то, очень давно, я видел физиономию этого человека и неоднократно слышал его фамилию. «Я бесконечно рад вашему приезду», — говорил лорд Чайльзбери, поднимаясь с нами на ступеньки крыльца. «Хорошо ли вы доехали? Как поживает мой добрый друг Вайтстон? Не правда ли замечательный человек? Впрочем, вы, господа, расскажете мне все за обедом. Идите освежиться и привести себя в порядок. Вот ваш метрдотель, почтенный Самбо», он указал на рослого старого негра, встретившего нас в передней. «Он покажет вам ваши комнаты. Ровно в 7 мы обедаем. Об остальном распределении времени вам расскажет Самбо». Почтенный Самбо весьма любезно, но без всякой тени рабской искательности, проводил нас к небольшому дому рядом. К Каждому из нас были приготовлены по 3 комнаты, простые, но в то же время как-то особенно уютные, светлые, веселые. Помещения наши были разделены каменной стеной, и на каждой приходился отдельный ход. Это обстоятельство почему-то мне было приятно. С неописуемым наслаждением погрузился я в огромную мраморную ванну. На пароходе, благодаря качке, я был лишен этого удовольствия, а в гостиницах Аспенвале, Панамы и Квита ванны не внушили бы своей чистотой доверия даже моему другу Джону Джонсону. И во все время, пока я нежился в теплой воде, брал холодный душ, брился, а потом одевался с особой тщательностью, меня не переставала преследовать мысль, почему мне так знакомо лицо лорда Чайльзбери. И что такое почти сказочное, как мне казалось, я давно-давно слышал о нем. Временами где-то в затаенном углу моего сознания скользило неясное предчувствие, что вот-вот сейчас я вспомню, но оно тотчас же исчезало, подобно тому, как сбегает легкий след дыхания с поверхности полированной стали. Из окон моего кабинета был виден весь этот оригинальный поселок с 5 или 6 домами, с конюшнями и оранжереями, с низкими закопченными машинными зданиями, с массой воздушных проводов, с вагонетками, влекомыми по узким рельсам бойкими выхоленными мулами, с паровыми кранами, переносившими высоко и плавно по воздуху железные чаны, беспрерывно наполняемые из ряда штабелей каменным углем и горючим сланцем. Там и сям сновали рабочие, большинство из них полуголые, несмотря на температуру в 5 градусов, которую показывал термометр, привинченный снаружи моего окна, и почти все разных цветов – белого, желтого, бронзового, кофейного и блестяще черного. Я смотрел и думал, какая же, однако, пламенная воля и какое колоссальное богатство могли обратить бесплодную вершину потухшего вулкана в настоящее культурное место, в завод, мастерскую и лабораторию, поднять на высоту вечных снегов камни, деревья и железо, провести воду, построить дома и машины, завести драгоценные физические инструменты, из которых только 2 привезенные мною чечевицы стоят 1 300 000 франков, нанять десятки рабочих, пригласить дорогостоящих помощников. Опять в моем воображении четко встал образ лорда Чарльзбери. И вдруг, стоп! Внезапный свет озарил мою память. Я очень точно вспомнил, как 15 лет тому назад, когда я был еще зеленым учеником лицея, все газеты в течение целого месяца трубили на разные лады о необычайном таинственном исчезновении лорда Чарльзбери, пэра Англии, единственного представителя древнейшего рода, знаменитого ученого и миллионера. Повсюду печатались его портреты и комментировались причины этого странного события. Одни объясняли его убийством лорда Чарльзбери, другие – тем, что он попал под влияние злодея-гипнотизера для преступных целей, заставившего лорда уехать из Англии, скрыв свои следы. Третьи предполагали, что лорд находится в руках бандитов, держащих его в плену в расчете на громадный выкуп. Четвертые и наиболее догадливые уверяли, что ученым секретно предпринята экспедиция к Северному полюсу. Вскоре стало известным, что до своего исчезновения лорд Чарльзбери очень выгодно ликвидировал и обратил в деньги, очевидно, руководимые чьим-то тонким дальновидным финансовым умом, все свои земли, леса, парки, фермы, угольные и каолиновые копи, дворцы, картины и коллекции. Но куда девались эти огромные суммы, никому не было известно. Также с его исчезновением пропали, неизвестно куда, знаменитые фамильные алмазы рода Чарльзбери, алмазы, которыми по справедливости могла гордиться вся Англия. Никакие розыски полиции и добровольных сыщиков не осветили этого странного дела. Через 2 месяца пресса и общество забыли о нем, поглощенные другими животрепещущими интересами. Только ученые и журналы, посвятившие много страниц памяти пропавшего лорда, долго еще перечисляли с проникновенным вниманием и благоговейной почтительностью его великие заслуги перед наукой в областях, касающихся света и теплоты, в частности, расширения и сгущения газов, термостатики, термометрии и термодинамики, преломления световых лучей, теории оптических стекол и фосфоресценции. Извне раздался протяжный, заунывный звон гонга, и почти тотчас же в мою дверь постучался и вошел маленький, веселый, ловкий, как обезьяна, мальчик-негритенок, и, кланяясь мне, с дружелюбной улыбкой доложил: «Мистер, я назначен лордом в ваше распоряжение. Не угодно ли вам, сэр, отправиться к обеду?» В моей гостиной на столе в фарфоровой вазе стоял небольшой изящный букет цветов. Я выбрал горденью и продел ее в петлицу смокинга. Но одновременно со мною вышел из своих дверей мистер де Мондерик. В петлице его фрака скромно красовалась ромашка. Какое-то смутное чувство недовольства шевельнулось во мне, и, должно быть, в то давнее время во мне много еще было юношеской мелочной вздорности, потому что я очень утешился тем, что встретивший нас в гостиной лорд Чайльзбери был не во фраке, а, подобно мне, в смокинге. «Сейчас выйдет леди Чайльзбери», — сказал он, посмотрев на часы. «Я предлагаю вам, джентльмены, собираться для обеда у меня. Во время обеда и после него у нас всегда найдутся 2-3 часа свободного времени для разговора о деле и безделье. Кстати, здесь же к вашим услугам есть библиотека, кегельбан и бильярд с курильной. Ими, как и всем, что я имею, прошу вас пользоваться по вашему усмотрению. Что же касается утреннего завтрака и ленча, то в этом отношении предоставляю вам полную свободу. Впрочем, тоже относится и к обеду. Но я знаю, как ценно и плодотворно для молодых англичан дамское общество, и поэтому...» Он встал и указал на дверь, через которую в эту минуту входила стройная, молодая, золотоволосая дама в сопровождении другой особы женского пола, плоскогрудой и желтой, одетой во все черное. «Потому, леди Чайльзбери, я имею честь и удовольствие представить вам моих будущих сотрудников и, надеюсь, друзей, мистера Дибля и мистера де Мондерика». «Мисс Соутни», — обратился он к увядшей спутнице своей жены, она потом оказалась дальней родственницей и компаньонкой леди Чайльзбери, «это мистер Дибль, а это мистер де Мондерик. Прошу не отказать им в вашей любезности и внимании». За обедом, одинаково простым и изысканным, лорд Чайльзбери оказался самым радушным хозяином и прекрасным собеседником. Он с живостью расспрашивал нас о политике, о последних газетных и научных новостях, о здоровье и жизни того или другого крупного общественного деятеля. Впрочем, как это ни странно, он оказался в этих предметах гораздо осведомленнее нас обоих. Кроме того, надо сказать, что его погреб оказался выше всяких похвал. Я изредка, украдкой, быстро поглядывал на леди Чайльзбери. Она почти не принимала участия в разговоре и только изредка медленно поднимала темные ресницы в сторону говорившего. Она была намного, даже очень намного лет моложе своего мужа. Странной, нездоровой красотой было красиво ее бледное, нетронутое экваториальным загаром лицо в рамке густых золотых волос с темными, глубокими, серьезными, почти печальными глазами. И вся она своей наружностью, своей стройной и очень тонкой фигурой в белом газе, нежными белыми руками с длинными узкими пальцами, напоминала какой-то редкий, прекрасный, а может быть и ядовитый экзотический цветок, выращенный без света во влажной темной теплице. Но я также заметил во время обеда, что и де Мондерик, сидевший напротив меня, часто останавливал на хозяйке ласковый и значительный взгляд своих прекрасных глаз, взгляд, задерживавшийся, может быть, только на полсекунды дольше, чем это требуется приличием. Все мне в нем становилось более и более неприятным, изнеженная выхоленность лица и рук, томные и сладкие, какие-то обволакивающие глаза, самоуверенность поз, движений, интонаций. На мой мужской взгляд он казался противным, но я и тогда ни на минуту не сомневался в том, что в нем совокупились черты и качества настоящего, призванного от рождения, жестокого и неразборчивого в средствах покорителя женских душ. После обеда, когда все перешли в гостиную и мистер де Мон-де-Рик попросил позволения пойти курить, я передал лорду Чарльзбери футляр с бриллиантами и сказал: «Это от Мааса и Даниэльса из Амстердама. Вы везли их при себе?» «Да, сэр, и прекрасно сделали. Эти два камушка для меня дороже всей моей лаборатории». Он ушел в свой кабинет и вернулся оттуда с восьмисильной лупой. Долго и внимательно рассматривал он бриллианты на свет электрической лампы и, наконец, укладывая их обратно в футляр, сказал довольным тоном, хотя без всякого волнения: «Шлифовка прямо безукоризненна. Она идеально точна. Сегодня вечером я проверю инструментами размеры чечевиц и кривизну их поверхности. Завтра же утром, мистер Дебль, мы закрепим их на место. До 10 часов я займусь с вашим товарищем, мистером де Мон-де-Риком, покажу ему все его будущее хозяйство, а в 10 прошу вас ждать меня у себя дома. Я зайду за вами. Ах, дорогой мистер Дибль, я предчувствую, как мы с вами дружно двинем вперед одно из самых величайших дел, когда-либо предпринятых величайшим существом Homo sapiens». Когда он говорил, то глаза его горели голубым огнем, а руки ласково поглаживали крышку футляра. А жена пристально смотрела на него глубоким, темным, бездонным взором. На другой день, ровно в 10 часов, у моей двери раздался звонок, и шустрый негритенок, кланяясь до земли, впустил лорда Чарльзбери. «Вы готовы? Я очень рад», — сказал патрон, здороваясь со мной. «Вчера я пересмотрел привезенные вами вещи, и они все оказались в блестящем порядке. Благодарю вас за внимание и заботу». 3/4 этой чести, если не больше, сэр, по совести принадлежат мистеру Найтстону. «Да, это прекрасный человек и верный друг», — заметил со светлой улыбкой лорд. «А теперь, если вас ничего не задерживает, может быть, мы с вами пройдем в лабораторию?» Лаборатория оказалась массивная, круглая, похожая на башню белое здание, увенчанное тем самым куполом, который вчера первый бросился мне в глаза по выходе из туннеля. Не раздеваясь, прошли мы сквозь маленькую переднюю, слабо освещенную одной электрической лампочкой, и затем очутились в совершенной темноте. Но лорд Чарльзбери щелкнул где-то вблизи меня электрическим выключателем, и яркий свет мгновенно залил огромную, совершенно круглую залу с поднимавшимся над нею правильным сферическим куполом сажен 7 или 8 высотою. Посредине залы возвышалось нечто похожее на небольшую стеклянную комнату, вроде тех изолирующих врачебных персонал комнат, что недавно стали устраивать в университетских медицинских клиниках посреди операционных зал, на случай тяжких и сложных операций, требующих особенно строгой чистоты и полной дезинфекции воздуха. От этой стеклянной камеры, занятой странными, невиданными мною приборами, поднимались вверх 3 солидных медных цилиндра. На высоте около 2 человеческих ростов каждый из этих цилиндров как бы разветвлялся на 3 более широкого диаметра трубы. Те, в свою очередь, тоже утраивались, а верхние концы последних медных массивных труб упирались вплотную в самый верх, в выгнутую стену купола. Множество манометров, рычагов, круглых и прямых стальных рукояток, вентилей, изолированных проволок и гидравлических прессов довершали обстановку этой необыкновенной, совсем ошеломившей меня лаборатории. Крутые винтовые лестницы, железные столбы и стропила, воздушные узкие с тонкими поручнями мостки, переброшенные здесь и там высоко вверху, электрические висячие фонари, множество спускавшихся вниз толстых гуттаперчевых шлангов и длинных медных трубочек – все это переплеталось между собою, утомляло глаз и производило впечатление хаоса. Точно угадав мое настроение, Лорд Чайльзбери заговорил спокойно. Когда человек впервые увидит незнакомый механизм, вроде механизма часов или швейной машины, он сначала опускает руки перед их сложностью. Когда я первый раз увидел разобранный на части велосипед, то мне казалось, что никакой самый мудрый механик в мире не сможет его собрать. А через неделю я сам его собирал и разбирал, удивляясь простоте его конструкции. Будьте же добры, терпеливо выслушайте мои объяснения. Если чего-нибудь не схватите сразу, не стесняйтесь предлагать мне сколько угодно вопросов. Это для меня будет только приятно. Итак, в крыше здания проделано 27 близко расположенных друг к другу отверстий. А в эти отверстия вставлены цилиндры, которые вы видите на самом верху, выходящие на воздух двояко выпуклыми стеклами громадной собирательной силы и великолепной прозрачности. Теперь, наверное, вы и сами понимаете идею. Мы собираем солнечные лучи в фокусы и затем, благодаря целому ряду зеркал и оптических стекол, сделанных по моим чертежам и вычислениям, проводим их, то собирая, то рассеивая, через всю систему труб, пока самые нижние трубы не вольют концентрированную струю солнца вот сюда, под изолированный колпак, в самый узкий и прочный цилиндр из ванадиевой стали, в котором двигается целая система поршней, снабженных затворами наподобие фотографических, абсолютно не пропускающих света, когда они закрыты. Наконец, к свободному концу этого главного внутреннего защищенного цилиндра я герметически привинчиваю приемник в виде колбы, в горлышке которой также имеется несколько затворов. Когда мне понадобится, я прекращаю действие затворов, затем изнутри механически ввожу в горлышко колбы винтовую втулку и свинчиваю весь приемник с конца цилиндра. И вот у меня готово превосходное хранилище солнечной сгущенной эманации. Значит, Гук и Эйлер и Юнг... Да, прервал меня лорд Чайльзбери, и они, и Френель, и Каши, и Малюс, и Гюйгенс, и даже великий Араго, все они ошибались, рассматривая явление света как одно из состояний мирового эфира. И это я докажу вам через 10 минут самым наглядным образом. Правыми все-таки оказались мудрый старый Декарт и гений из гениев божественный Ньютон. Труды Био и Брюстера в этом направлении лишь поддержали и укрепили меня в изысканиях, но гораздо позднее, чем я их начал, да. Теперь для меня ясно, скоро и для вас будет несомненным, что солнечный свет есть плотный поток страшно малых, упругих тел вроде мячиков, которые со страшной силой и энергией несутся в пространство, пронизывая в своем стремлении массу мирового эфира. Впрочем, о теории после. Теперь я, для того чтобы быть последовательным, покажу вам манипуляции, которые вы должны будете производить ежедневно. Выйдем наружу.
2: Продолжение слушайте завтра, в это же время.

0: Радио Фантастики представляет авторский проект Олега Булдакова.
1: Алексей Веселов. Вторая жизнь. Планета была обречена и теперь с покорностью приговоренного ожидала своей участи. Все уже было рассчитано не по одному разу. До столкновения планеты и метеорита, практически не уступавшего ей в размерах, оставались какие-то сутки. Если быть точным, то 26 часов, 18 минут и 23 секунды. Только кому сейчас нужна эта точность? Кому нужны эти оставшиеся горстки часов и капли минут, когда мы уже до этого растратили в 100, в 1000 раз больше? Время казалось нам бесконечным, его нельзя было остановить или замедлить, его можно было только убить. И вот этот момент наступил. Хотя остались же еще песчинки в огромных часах жизни, а значит, можно было успеть кое-что сделать. Например, приготовиться к смерти. Сергей Савинов бесцельно брел по улице, изредка обходя стороной огромные груды мусора, возвышавшиеся прямо посреди дороги. Его выбрасывали прямо из окон те, кто еще остался в городе и не уехал в глушь подальше от цивилизации. Сергей этого не понимал. Зачем уезжать куда-то из города, если смерть найдет тебя везде? А если тебе хочется уединения, запрись в своей квартире, занавесь окна, поставь какой-нибудь старый фильм или возьми в руку добрую книжку. Сам Сергей так бы и поступил, будь у него дом, но у него не было ничего. Лишь 2 часа назад он обрел свободу. Бывший заключенный одной из колоний строгого режима, он был освобожден досрочно. Сегодня вообще всех освобождали досрочно. И матерых уголовников, и обычных щипачей, и тех, кому оставалось досидеть пару дней, и тех, кто был осужден пожизненно. Логики Сергей не понимал. Зачем? Зачем они это сделали? Сейчас он с удовольствием сидел бы в своей одиночной камере и даже не знал бы о приближающейся смерти. Но вместо этого их всех освободили, предоставив самим себе. Сергей прислонился к обшарпанной стене бывшего жилого дома и тихо вздохнул. Даже не вздохнул, а скорее заскулил. Так скулит старый больной пес, потерявший своего хозяина, свое место, свою жизнь. А что, если грядет час великого суда, о котором так любят повторять священники? Вдруг пронеслось в голове у Сергея. И что же я успел сделать за свою жизнь? Ограбление со взломом? Убийство старого охранника в ювелирке, который даже не мог оказать ему ни малейшего сопротивления? Затем при попытке задержания еще 2... Изнасилование малолетки, да, насыщенная получилась жизнь. Где-то вдалеке загрохотали выстрелы. В умирающем городе на умирающей планете просто не могли не вспыхнуть очаги бесконтрольной жестокости и насилия. Буквально пару минут назад Сергей был свидетелем того, как выбежавший из подъезда в одном халате мужчина преклонного возраста кухонным ножом зарезал прохожего. Зато остальные буквально разорвали его на части голыми руками. Кто-то, напротив, решал долго не мучиться и либо вонзал себе в сердце нож, либо выбрасывался из окна. Трупы и тех, и других были разбросаны на каждой улице. Наверное, Сергей сам так поступил бы, если бы не отсутствие силы воли. Он знал, что попросту не сможет сделать решительного шага и убить себя, отправить свое «я» в небытие. Поэтому он просто сидел возле облупившейся стенки и, обхватив голову руками, тихо всхлипывал. Это же бесчеловечно. Отбирать у людей самое последнее, что у них есть. Веру в лучшее. Веру в будущее. Человек может не иметь ничего. Он может ночевать на улице и жить подаянием. Но он будет оставаться человеком, потому что у него останется вера в лучшие времена. Что ему, наконец, повезет, и он выиграет в лотерее. Что о нем вспомнят друзья. Что он все-таки сможет встать на ноги. Но без будущего нет надежды, а значит, и человек перестает быть человеком. Так, сломанная, отслужившая свое игрушка. Сергей уже рыдал в полный голос. А что еще делать, когда даже руки на себя наложить не можешь? Внезапно Сергей услышал женский крик. Вначале он не обратил на него никакого внимания, но крик повторился, причем сравнительно недалеко, и к нему прибавился пистолетный выстрел. Сергей поднял голову и невидящим взглядом уставился в одну точку. Крик повторился, но на этот раз в нем было столько отчаяния, что Сергей невольно поднялся и пошел на звук. За углом дома, прямо на футбольном поле, ему представилась такая картина. Трое мужиков держали маленькую девочку в порванном сарафанчике. На вид ей было не больше 12 лет, а поодаль стоял паренек примерно ее возраста с пистолетом в руках. Оружие в руках мальчишки гуляло из стороны в сторону. Сергей слышал и о таком. Некоторые горожане собирались в группы и устраивали такие кровавые оргии, что чертям в аду становилось не по себе. Причем мазохизм и некрофилия в этих игрищах были самыми легкими и гуманными видами извращений.
2: «Я сейчас выстрелю!»
1: – взвизгнул парень. Мужики радостно загоготали. Потом вперед вышел один с густой бородой, маленькими поросячьими глазками и одним быстрым движением выбил из рук мальчишки пистолет. В следующее мгновение кулак бородача врезался в грудь парня, и тот, согнувшись, тяжело осел на пол. Двое оставшихся мужиков, крепко державших вырывающуюся девочку, довольно заржали. Дальнейшее Сергей помнил плохо. Перед его глазами, словно в ускоренном темпе, мелькали кадры из его жизни, прошлой жизни. 14-летняя девочка с расширенными от ужаса глазами. Беретта. Намокший, пропитавшийся кровью костюм охранника. Перестрелка. Задержка с применением гуманных методов. Сломанная в трех местах рука, нос, вывихнутая челюсть и отбитые почки. Кажется, он что-то кричал. Над ним насмехались, предлагали получить удовольствие. Потом Сергей накинулся на обидчиков. Кажется, его даже никто не задел, или это он просто не чувствовал ударов массивных кулаков. А потом... Потом он потерял сознание.
3: «Смотри, он очнулся!»
1: Возникла перед Сергеем симпатичная девичья личика.
3: «Привет, я Марина».
1: «А я?»
3: «А ты мой рыцарь».
1: Хихикнула девочка и вполне серьезно чмокнула Сергея в щечку. Смутился Сергей. «А я Андрей!» Появился рядом тот самый парень, что угрожал обезумевшей тройке пистолетом. «Что произошло?» Спросил Сергей, с трудом поднимаясь. Удивительно, но тело совсем не болело, только голова. «А ты...» Андрей запнулся и смущенно продолжил. «Вы не помните?» «Честно говоря, нет».
3: «Ты спас нас, а мы даже не знаем твоего имени», улыбнулась Марина.
1: «Сергей, а что вы там делали одни? Где были ваши родители?» Попытался придать своему голосу строгость Сергей. Опыта общения с детьми у него не было. «Мама выбросилась из окна, когда узнала о метеорите, а папа пропал», – вздохнул Андрей. Сергей мысленно выругал себя последними словами. «А почему вы сделали это?» – спросил мальчик. «Что?» – не понял Сергей. «Почему вы вступились за нас?» «Не знаю», – честно ответил Сергей. «А что еще прикажете делать? Сидеть и ничего не делать? Может, завтра никого из нас уже не будет?»
3: «То есть вы спасли нас из-за нечего делать?» — обиженно спросила Марина.
1: «Нет, я просто...»
4: «Просто решил не дожидаться последнего дня, не мучиться», — проронил Андрей.
1: «Я боюсь», — внезапно сказал Сергей. «Я боюсь умирать».
3: «Мы все боимся», — сказала Марина и взяла за руку Сергея. Мы все боимся.
4: Ты не можешь представить. Ты боишься представить. Пойми, что страх – это то единственное, что держит нас в заперти. Страх – это скорлупка. И только проклюнув ее, подобно новорожденному птенцу, мы сможем выйти в новый мир. Более чистый, более светлый, более добрый. Ты понимаешь?
1: И это говорит 12-летняя девочка?
4: Нет.
1: Обиженно надула губки Марина.
4: 13-летняя.
1: Я понимаю, но только лишь понимаю. Принять этого я не могу.
4: А мы поможем, улыбнулась девочка. Чем ты мечтал заниматься в детстве?
1: Честно? Сергей покраснел. Я хотел быть воспитателем в детском саду, ну или учителем младших классов.
4: Дети сидели полукругом и слушали сказки, которые рассказывал им незнакомец, что нашел их в подвалах, на чердаках, в пустых квартирах и привел в маленькую покинутую церквушку. Он принес из магазинов еды, накормил и успокоил всех, даже самых маленьких. И теперь они сидели рядом с ним и восторженно слушали истории незнакомца, таинственные и загадочные, смешные и казусные, жалостливые и печальные. Так прошли последние часы в обреченном городе обреченной планеты.

0: Таким образом, создается нереалистическое, реальное изображение. Мозг воспринимает все происходящее твоей жизнью и...
1: Мы поняли, профессор. Скажите только, он жить-то будет?
0: Конечно, конечно, засуетился сухонький старичок в белом халате. Более того, он будет не просто жить, а жить со смыслом. Профессор схватил со стола пузырек с нашатырем, зубами вырвал пробку и поднес его к носу подопытного. Сергей дернулся, но связывавшие его руки и ноги ремни надежно приковывали его к креслу. Сначала Сергей не понял, что с ним происходит, но когда он увидел стилографический тестовый аппарат, глаза его предательски защипало.
1: «Простите, но что вы подразумеваете под тем, что он теперь будет жить со смыслом?» – спросил один из конвоиров.
0: «Именно это и подразумеваю!» Хитро улыбнулся профессор.
2: «Вы не понимаете! Это же не человек, это убийца, и вы его не измените! Он, простите, не будет собирать цветочки или фотографировать достопримечательности Москвы! Он будет убивать и убивать!»
0: Профессор вздохнул и с еле заметной улыбкой покачал головой. «Он станет воспитателем!» Сергей рыдал в голос.
3: Алексей Веселов. «Вторая жизнь». Рассказ читал Олег Булдаков.
4: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.

0: ответе. Давно пора понять, мы маленькие дети, нам хочется гулять. А нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море. А я говорю, что долго не выдержу этого горя. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать надо в ногу с веком. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять.
1: Театр Абуки представляет. Станислав Лем. Сказки роботов.

Два чудовища. Давным-давно, средь черного бездорожья, на галактическом полюсе, в уединенном острове звездном, была шестерная система. Пять ее солнц кружили поодиночке, шестой же имела планету из магматических скал с яшмовым небом. А на планете росла и крепла держава аргенсов, или серебристых. Среди гор черных, на равнинах белых, стояли города Илидар, Висмаилия, Синалост. Но всех превосходней была столица серебристых Этерна, днем сходная с ледником голубым, а ночью с выпуклой звездой. От метеоритов защищали ее висячие стены, и множество зданий высилось в ней. Хризопразовых, светлых как золото, турмалиновых и отлитых из Мариона, а потому черней пустоты. Но всего прекрасней был дворец монархов аргенских, по принципам отрицательной архитектуры построенный, ибо зодчие не хотели ставить преград ни взору, ни мысли. И было это здание мнимым, математическим, без перекрытий, без крыш и без стен. Отсюда правил род энергов всею планетой. При короле Триопсе азмейские сидерийцы напали на державу энергов с неба, металлическую Висмаилию астероидами обратили в сплошное кладбище, и много иных поражений нанесли серебристым. И тогда молодой король Суммарий, палеарх почти что всеведущий, призвал хитроумнейших астротехников и повелел им окружить всю планету системой магнетических вихрей и гравитационными рвами, в коих столь стремительно мчалось время, что вступивший туда безрассудный пришелец не успевал и глазом моргнуть, как проходило 100 миллионов лет, а то и больше. И рассыпался он от старости в прах, не успев даже увидеть зарево городов аргенских. Эти незримые бездны времени и магнетические засеки обороняли подступы к планете столь хорошо, что аргенцы смогли перейти в наступление. Пошли они войной на Азмею и принялись белое ее солнце бомбардировать и лучеметами долбить по нему, пока не разгорелся там ядерный пожар. Стало солнце сверхновой и сожгло своим пламенем планету сидерийцев. На долгие века воцарились в державе аргенсов покой, порядок и благоденствие. Не прекращался правящий род, и в день коронации каждый энерг спускался в подземелье мнимого дворца и из мертвых рук своего предшественника брал серебряный скипетр. А скипетр этот был непростой. Тысячелетия назад вырезали на нем надпись: «Ежели чудище вечно, нет его или их два. Если ничто не поможет, разбей меня». Не ведал никто при дворе энергов, да и во всем государстве, что эта надпись означает, ибо история ее начертания забылась столетия назад. Лишь при короле Ингистоне переменился заведенный порядок вещей. Появилось на планете огромное, неведомое существо, ужасная весть о котором вскоре по обоим разнеслась полушарием. Никто не видел его вблизи, а те, кто видел, уже не возвращались обратно. Неведомо было, откуда взялась эта тварь. Старики говорили, будто вывелась она из огромных островов и разбросанных повсюду осмиевых и танталовых обломков, оставшихся от разрушенной астероидами Висмаилии, поскольку город этот так и не был отстроен. Говорили еще старики, что недобрые силы таятся в дряхлом магнетическом ломе и что есть такие скрытые токи в металлах, которые от дуновения грозы иногда пробуждаются, и тогда из копошения и скрежетания железок, из мертвого шевеления останков кладбищенских, дивное возникает создание, не живое, не мертвое, которое одно лишь умеет — сеять разрушение без границ. Другие же утверждали, будто сила, что порождает чудовище, берется из дурных поступков и мыслей. Они отражаются, словно в зеркале вогнутом, в никелевом планетном ядре, и, сфокусировавшись в одной точке, до тех пор влекут на удачу друг к другу металлические скелеты и обломки трухлявые, пока те не срастутся в монстра. Ученые, однако, смеялись над такими рассказами и небылицами их называли. Как бы то ни было, чудовище опустошало планету. Сперва оно избегало больших городов и нападало на одиноко стоящие поселения, сжигая их жаром, лиловым и белым.
Но после осмелел настолько, что даже с башен Этерны видели его скользящий вдоль горизонта хребет, похожий на горный, сверкающий сталью на солнце. Отправлялись в поход на него, но одно лишь его дыхание обращало рыцарей в пар. Ужас всех обуял, а король Ингистон призвал многоведов, и те день и ночь размышляли, соединив свои головы прямой связью для лучшего разъяснения дела. И, наконец, порешили, что одолеть эту тварь можно одною лишь хитростью. И повелел Ингистон великому коронному кибернатору, вкупе с великим архидинамиком и великим абстрактором, начертить чертежи электролля, который сразится с чудовищем. Но не было между ними согласия. Каждый стоял на своем. И построили они трех электроллей. Первый — медный. Подобен был полой горе, заполненной разумной аппаратурой. 3 дня заливали ртутью резервуары его памяти. Он же тем временем лежал в лесах, а ток шумел в нем, как 100 водопадов. Второй, ртутиглав, был великан динамичный и лишь по причине ужасающей скорости движений казался чем-то имеющим облик. Но облик изменчивый, словно облако, попавшее в смерч. Третьего, которого абстрактор строил ночами по тайным своим чертежам, не видел никто. Когда коронный кибернатор окончил свой труд, и леса упали, потянулся медный, да так, труд, и леса упали, потянулся медный, да так, что во всей столице зазвенели кристаллические перекрытия.

стенах светились, и еще был третий, закрытый, которым он мог прожигать скалы, приподняв века щит. Сделал он шаг, другой, и был уже за городом, сияя как пламя. 400 аргенцев, взявшись за руки, едва смогли окружить один его след, подобный ущелью. Из окон, с башен, в подзорные трубы, со стен крепостных смотрели, как направлялся он к зорям вечерним, становясь все черней на их фоне. И, наконец, сравнялся ростом с обычным аргенцем, но при этом лишь верхней своей половиной высился над горизонтом, а нижняя скрылась за выпуклостью планеты. Наступила тревожная ночь. Ночь ожидания. Ожидали услышать отголоски сражения, увидеть багровое зарево, но ничего не случилось. Лишь на самой заре ветер принес громовое эхо, словно бы какой-то далекой грозы. И настала опять тишина, но уже в сиянии солнца. Вдруг, словно целая сотня, солнце вспыхнуло в небе, и груда болидов огненных низвергнулась на Этерну, сокрушая дворцы, разбивая вдребезги стены, погребавшие под собой несчастных, а те отчаянно взывали о помощи, но из-за грохота не было слышно напрасных их воплей. Это вернулся Медный. Чудовище разбило его, разрезало, а останки забросило в атмосферу. Теперь они возвращались, растопившись в полете, и четвертая часть столицы обратилась в руины. Страшная это была беда. Еще два дня и две ночи лился медный ливень с небес. Пошел тогда на чудовище ртутиглав небывалый, неуязвимый почти, ибо чем больше он получал ударов, тем становился крепче. Удары не раздробляли его, напротив, делали только устойчивее. Побрел он по пустыне, покачиваясь, добрался до гор, высмотрел там чудовище и ринулся на него со склона скалы. Чудовище поджидало, не двигаясь. Гром сотряс небо и землю. Чудище обернулось белой стеной огня, а ртутиглав — черную пастью, которой огонь поглотила. Чудище прошило его насквозь, вернулось, окрыленное пламенем, ударило снова и снова прошло через электроля, не причинив ему никакого вреда. Фиолетовые молнии полыхали из тучи, в которой бились гиганты, но грома не было слышно, шум сражения его заглушал. Увидело чудище, что так ничего не добьется, и внешний свой жар всосало внутрь, распласталось и превратило себя в зерцало материи. Все, что стояло напротив зерцала, отражалось в нем, но не в виде изображения, а в натуре. Ртутиглав увидел свое повторение и ринулся на него, и схватился с самим собою, зеркальным, однако не мог самого себя одолеть. Так он сражался 3 дня и 3 ночи, и такое множество получил ударов, что стал тверже камня, металла и всего на свете, кроме ядра белого карлика. А когда дошел до этой черты, вместе с зеркальным своим двойником провалился в недра планеты, и осталась лишь дыра между скал, кратер, который тотчас стал заполняться светящейся рубиновой лавой. Третий электрицарь невидимым отправился в бой. Великий абстрактор, коронный физикус, утром вынес его за город на ладони, раскрыл ее, дунул, и тот улетел, окруженный только тревожным трепетом воздуха. Беззвучно, не отбрасывая тени на солнце, словно и не было его никогда. И правда, было его меньше, чем ничего, ибо родом он был не из мира, но из антимира, и не материей он был, но антиматерией. И даже не ею самой, а только ее возможностью, затаившейся в столь крохотных щелках пространства, что атомы проплывали мимо него, как ледовые горы мимо увядших былинок, несомых океанской волной. Так он несся по ветру, пока не наткнулся на сверкающую тушу чудовища, которая продвигалась вперед, словно длинная цепь железных гор, в пене стекавших по хребту облаков. Ударил невидимый в его закаленный бок, и открылось в нем солнце, которое вмиг почернело и обратилось в ничто, ревущее скалами, облаками, расплавленной сталью и воздухом. Пробил его электроль и вернулся, а чудовище свелось в клубок, забилось в судорогах и бухнуло добела раскаленным жаром. Но электрицарь покрылся пеплом и пустотой обернулся. Заслонилось чудовище зерцалом материи,

0: но и зерцало пробил электроль-антимат. Ринулось снова чудовище. Разверзлось отверстие в его лбу, и самые жесткие вырвались оттуда лучи. Но и они смягчились, и стали ничем. Колосс содрогнулся и побежал, низвергая скалы, в белых тучах каменной пыли, в громе горных лавин, оставляя на своем пути бесславном луже расплавленного металла, вулканический шлак и туф. Но мчался он не один. Набрасывался на него с боков антимат, и рвал, и терзал, и четвертовал, да так, что воздух дрожал. А чудище, на части разодранное, последними своими останками велось ко всем горизонтам сразу, и ветер развеивал его следы, и вот уже не было его на свете. Великая радость настала меж серебристых. Но в ту же пору какая-то дрожь пробежала по железному кладбищу Висмаилий. На свалке железок, разъеденных ржавчиной, среди кадмиевых и танталовых обломков, где прежде только ветер гостил, посвистывая в грудах искореженного металла, началось непрестанное копошение, как в муравейнике. Поверхность металла посинела от жара, заискрились металлические скелеты, размягчились, засветились от внутреннего тепла и принялись между собою сцепляться, соединяться, спаиваться. Из завихрений железок скрижащущих нарождалось и вставало страшилище новое, такое же самое. Вихрь, несущий небытие, встретился с ним, и новая разгорелась схватка. А на кладбище зарождались и выползали оттуда чудовище за чудовищем, и черное объяло серебристых тревога. Теперь уже знали они, сколь страшная грозит им опасность. Тогда прочитал Ингестон надпись на скипетре, задрожал и понял. Разбил он серебряный скипетр, и выпал оттуда кристаллик, тоненький, как иголка, и начал писать по воздуху, словно огнем. И возвестила огненная надпись оробевшему королю и совету его коронному, что не себя представляет чудовище, но кого-то другого, кто из невидимой дали управляет его зарождением, возрастанием и смертоносной силой. Огневым воздушным письмом объявил им кристалл, что они и все остальные аргенсы — отдаленные потомки существ, которых создали творцы чудовища тысячелетия назад. И были эти творцы не похожи на разумных, кристаллических, стальных, золототканых и вообще на все, что живет в металле. Вышли они из соленого океана и создавали машины, которых называли железными ангелами, в насмешку, ибо содержались они в жестокой неволе. Однако же, не имея силы восстать против порождения океанов, существа металлические бежали, похитив огромные звездоходы, и умчались на них из дома рабства в отдаленнейшие звездные архипелаги, и там положили начало державам могучим, средь коих аргенская подобна песчинке в песчаной пустыне. Но прежние владыки не забыли о беглецах, которых они именуют мятежниками, и ищут их по всему космосу, облетая его от восточной стены галактик до западной и от северного до южного полюса. И где бы ни отыскали безвинных потомков первого железного ангела, близ темных солнц или светлых, на огненных планетах или на ледяных, повсюду пускают в ход свою коварную мощь, чтобы мстить за давнее бегство. Так было, так есть и так будет. А найденные одним только способом могут спастись, избавиться, убежать от мести, выбрав небытие, которое сделает месть напрасной и тщетной. Огненная надпись погасла, и сановники узрели помертвевшие зеницы владыки. Долго молчал он, и, наконец, заговорили вельможи. «Владыка Этерны Эрисфены, господин Элидара, Синалоста и Аркаптурии, владетель солнечных косяков и лунных, скажи свое королевское слово!»
1: «Не слово потребно нам, но деяние, и к тому же последнее», — отвечал Ингестон.
0: Задрожал совет, но воскликнул как единый муж.
2: «Ты сказал!»
1: «Да будет так», — молвил король. «Теперь, когда решение принято, я назову существо, которое довело нас до этого. Я слышал о нем, вступая на трон. Это ведь человек?
2: Ты сказал, ответил совет.
0: И тогда Энгистон обратился к великому абстрактору.
1: «Делай свое дело».
0: А тот отвечал: «Слушаю и повинуюсь». После чего изрек слово, вибрации которого воздушными фугами сошли в планетные подземелья. И раскололось яшмовое небо, и прежде чем главы поверженных башен коснулись земли, 77 городов аргенских обратились в 77 белых кратеров, и на лопнувших щитах континентов, сокрушенных кустистым огнем, погибли все серебристые, а огромное солнце не планету уже освещало, но клубок черных туч, который медленно таял в мощном вихре небытия. Пустота, вспученная лучами, что тверже скал, стянулась в одну дрожащую искру, а потом и искра пропала. 7 дней спустя ударная волна дошла до того места, где ждали черные, как ночь, звездоходы.
1: «Свершилось», — сказал своим товарищам недремлющий творец-чудовищ. «Держава серебристых перестала существовать. Можно отправляться дальше».
0: Темнота за кормой их корабля расцвела огнями, и помчались они дорогою мести. Бесконечен космос, и нет предела ему. Но ненависть их также не имеет предела, а потому в любой день, в любую минуту может настигнуть и нас.

0: Название.
1: Настоящая рождественская сказка.
0: Автор.
1: Дарья Донцова. Но для начала позвольте дать вам короткую справку о том, что такое отечественный женский детектив начала 21 века и с чем его едят.
0: Досье.
1: Надо сказать, что если учитывать исключительно количественные характеристики, то современный русский детектив переживает едва ли не такой же расцвет, как, скажем, английская криминальная проза первой половины 20 века. У них были Агата Кристи, Джорджет Хейер, Патриция Вентворт, Дороти Сейерс и Найо Марш. У нас Александра Маринина, Полина Дашкова, Татьяна Устинова и Дарья Донцова, не говоря уж о поистине огромном количестве писательниц второго и третьего ряда. Вспышка активности на фронте детективной литературы достигла нынче таких масштабов, что начали появляться даже книги энциклопедического характера, посвященные этому феномену. Скажем, на недавней ярмарке нон-фикшн мне довелось приобрести ни много ни мало биобиблиографический указатель современных российских авторов детектива. Для сравнения, про классический детектив подобного справочника на русском языке пока не существует, если не считать ряда любительских ресурсов в интернете. Симптоматично, что на всех этих ресурсах от современных российских криминальных романов как раз-таки принято дружно воротить носы. И, положа руку на сердце, это вполне объяснимо. Все же качество большинства отечественных детективов, включая женские, достаточно сомнительно. А вот в качестве веселого иронического новогоднего чтива они, напротив, смотрятся вполне неплохо.
0: Острый сюжет со Львом Ганкиным.
1: Убедиться в этом я предлагаю на примере рассказа Дарьи Донцовой «Настоящая рождественская сказка». Познакомиться с Дашей Васильевой, мопсом по прозвищу Мусик и прочими не менее колоритными героями этого произведения вы сможете через несколько секунд в программе «Острый сюжет».
0: Программа «Острый сюжет». Слушается дело.
1: Дарьи Донцовой «Настоящая рождественская сказка».
0: Часть первая.
2: Не хочешь себе зла, не делай людям добра.
3: Лично мне эта поговорка кажется неправильной. Я всегда была уверена, что доброта притягивает к себе хорошее, светлое, а зло наоборот, темное и липкое.
2: Впрочем, есть среди моих подруг Аня Викулова, в отношении которой народная мудрость права на все 100%.
3: Судьба свела нас в институте, мы оказались в одной группе.
2: И Анька стала списывать у меня домашнее задание по французскому языку.
3: Дружба наша продолжалась и после получения диплома.
2: Но была она, как говорил мой первый муж Костик, в одни ворота. Я сидела с Анькиной дочкой, бегала для нее за продуктами на рынок и прилежно выгуливала собак, которых Викулова просто обожает.
3: Потом случилась перестройка.
2: Сеня, муж Викуловой, из никому неизвестного инженера
3: превратился в акулу бизнеса и феерически разбогател.
2: Анька переехала в загородный дом,
3: обзавелась горничными, массажистами, парикмахером, шофером
2: и перестала пользоваться моими услугами. Впрочем, психотерапевта у нее нет. Сия роль отведена мне. Викуловой ничего не стоит позвонить в 3 утра и заорать.
4: Скорей приезжай, я умираю.
2: Понимаете теперь, почему сегодня я, увидев на определителе хорошо знакомый номер, не торопилась снять трубку? В конце концов, я имею собственные планы и вовсе не обязана мчаться к Викуловой, для которой истерика – единственный способ прогнать скуку.
3: Но звонок настойчиво орал.
2: В конце концов, я схватила трубку и мрачно сказала: «Алло».
5: «Ой, Даша!»
3: – зачастила Катюша, дочь Ани.
5: «У нас такая беда!»
2: «Что случилось?» – испугалась я.
5: «Мусик пропал!» – зарыдала Катюша. «Приезжай скорей!»
2: Тут я и впрямь испугалась. «Мусик – это мопс. Совершенно очаровательное, умильное, толстое существо, закормленное свежей вырезкой и крабами. Я вскочила в машину и понеслась к Викуловым».
3: Зареванная Катя сама распахнула дверь. Аня тоже была в слезах.
6: А за ними топтался растерянный Сеня в тренировочном костюме.
2: Я вошла и осмотрелась. У милого Мусика есть одна не слишком приятная привычка. Стоит кому-либо войти в холл, как мопс со всех лап несется вниз. Причем то, что в дом проник посторонний с улицы, он чует всегда. Даже лежа на 3-м этаже в кровати хозяйки под 5 пуховыми одеялами. Обнаружив человека, Мусик принимается яростно лаять. Таким образом, он выражает бешеную радость.
3: И подчас не может успокоиться добрых полчаса. Но сейчас радостно лающий Мусик не кружился под ногами.
2: «Спокойно», — сказала я, — «слезами, горю, не поможешь. Нужно обыскать весь дом. Думаю, Мусик куда-нибудь залез, а вылезти не удалось».
3: 4 часа подряд мы лазили по огромному домине.
2: Заглядывали в шкафы.
3: Шарили на полках, ползали по закоулкам.
2: Мусик словно сквозь землю провалился.
6: «Может, его украли?» — растерянно пробормотал Сеня.
4: «Кто?» — взвелась Аня.
6: «Ну, Ленка, — предположил муж. — Твоя подруга взяла моду постоянно сюда шляться. Каждый день заявляется».
4: «Моя подруга тебе не угодила?» — заорала Аня. «Мол, ходит она сюда часто, а твоя маменька сюда таскалась».
6: «Не смей тревожить память мамы!» — взвился Семен.
2: И началось. Я стояла, вжав голову в плечи. Под потолком повисла брань. Ни Анька, ни Сеня не стеснялись в выражениях. В конце концов, Семен завизжал так, что в буфете жалобно зазвенели рюмки.
6: «Трянь! Хватит! Больше так жить не могу! Лучше отравиться или застрелиться!»
2: Беспрестанно рыдавшая Катя притихла. Горничная Леся, до сих пор слушавшая скандал с разинутым ртом, ужом юркнула в кладовку, но Аня не унималась.
4: «Опять роль репетируешь?» — прищурилась Аня. «Совсем заигрался?»
6: «Сеня побагровел, в сердцах изо всех сил пнул ногой маленький диванчик и пошел вверх по лестнице».
4: Аня фыркнула и убежала в гостиную.
2: «О какой роли говорила мама?» — растерянно спросила я у Кати. Та вдруг совершенно спокойно ответила:
4: «Папа взялся продюсировать фильм, боевик многосерийный. Ему там дали роль небольшую. В начале второй серии герой умирает, застреливается в кабинете. Но папенька нас уже до обморока довел. Только с работы явится, тут же требует: „Эй, ну-ка слушайте, слушайте меня, с какой интонацией лучше произносить данную фразу? И давай шпарить текст“. Мы быстро сломались, одна Света энтузиазм не потеряла».
2: Я только покачала головой. Свету, родную сестру своей жены, Сеня нежно любил. Пару раз он пытался выдать ее замуж за своих приятелей.
4: Но, увы, ничего у него не вышло.
2: Сеня содержит сестру жены, о чем никогда не напоминает родным.
4: В общем, отношения Сени и Светы нетипичны для дальних родственников.
2: Удивленная пропажей мопса, я попрощалась с Катей и пошла к машине, припаркованной с внешней стороны забора. Я медленно брела к автомобилю, вдыхая свежий, пахнущий антоновскими яблоками снег, и тут внезапно мои глаза наткнулись на кусочек чего-то желтого, лежащего на дорожке. Я нагнулась и подняла комочек. Сыр. Неожиданно до меня дошло. Некто, хорошо знавший о любви Мусика к сыру, дал мопсу добрый ломоть лакомства, заткнул ему пасть в самом прямом смысле этого слова, а потом понес собаку по тропинке. Мусик пытался сживать угощение прямо на весу, на снег падали крошки. Впереди на дороге маячил небольшой деревянный домик, вернее, вагончик. Я кинулась к вагончику, распахнула незапертую дверь и вскрикнула. На голом полу, покрытым неструганными, обледеневшими досками, молча лежало светло-бежевое тельце. В обычной жизни я рассеянный человек, но в экстремальной ситуации откуда-то берутся хладнокровие, решительность и ясность мыслей. Я мгновенно расстегнула ошейник, потом сняла с себя куртку, свитер, завернула в них безучастно обмякшее тело Мусика и понеслась к машине, чувствуя, как мороз дерет мои голые плечи. Сын моей ближайшей подруги ветеринар, владелец одной из лучших в Москве клиник для животных. А Мусику, если я сумею довести его живым, надо немедленно оказать помощь. Викуловым звонить и сообщать о находке Мусика я не стала. От звонка Ани меня удерживал простой вопрос: кто посадил Мусика в бытовку? В доме Викуловых посторонних людей практически не бывает. Тех, кто переступает порог шикарного особняка, можно пересчитать по пальцам. здесь находятся лишь свои. И кто из них решил убить Мусика? Сеня? Аня? Катя? Горничная Леся? Света? А, шофер? Коля? Бред. На следующее утро меня одолела мигрень. Целых 3 дня я провалялась под одеялом, не способная поднять даже веки. Зато из ветеринарной клиники сообщили, что Мусик жив и здоров. Похоже, приключение не отразилось на его настроении и аппетите. А потом внезапно зазвонил мобильный.
5: «Даша?» – послышался совершенно убитый голос Кати. «Срочно приезжай. Сегодня огласят папино завещание».
2: «Что?» – заорала я. «С какой стати оглашать завещание Сени? Он, слава богу, жив-здоров!»
5: «Ты что, Даша? Папа же умер. Той же ночью, когда мы искали Мусика. Я тебя умоляю, срочно приезжай. У нас тут происходит нечто несусветное».
2: «Еду! Еду!» – завопила я и бросилась во двор. Викуловых пахло волокордином.
3: «Входи», кивнула Катя. «Ступай в кабинет».
2: Она молча подтолкнула меня к лестнице. Я поднялась на 2-й этаж и огляделась. В большой комнате вокруг овального стола сидели люди, большинство из которых я отлично знала.
3: Аня, одетая в черное платье, ее сестра Света тоже в трауре, горничная Леся и шофер Коля. Впрочем, была тут и незнакомая пара. Мужчина лет 60 и девушка, похожая на студентку.
7: «Теперь все в сборе?» – спросил мужчина.
3: «Да», – прошептала Света, – «хотя мы ничего не понимаем».
7: «Начну сначала», — спокойно сказал незнакомец. «Я Андрей Валерьевич Ильин, адвокат. У меня хранится завещание Семена Сергеевича».
3: Аня подняла глаза, обведенные черными кругами. «Сениного юриста зовут Иван Петрович Юдин».
7: «Верно», — кивнул Ильин. «Но завещания-то у него нет».
3: «Нет», – эхом отозвалась Света. «Он нам звонил и сказал, что не раз напоминал Сене о необходимости составить распоряжение на случай возможной кончины. Но тот только смеялся. Но кто бы мог подумать, что он так поступит?»
2: В этот момент Леся кинулась к двери, и я побежала за ней, чтобы хоть что-нибудь разузнать. «Семен покончил с собой?» – прошептала я.
3: «Да», – грустно кивнула Леся. «Вы не знали?» «Это произошло в ту ночь, когда Мусика бедного искали. Меня с утра Колька разбудил, шофер. Вошел и говорит».
8: «Че с хозяином? Велел к 9 мерз подавать. Я приехал, стою, жду. Уж 11 пробил, а Семен не выходит. Мобильный молчит, домашний тоже никто не берет. Спальня заперта, может, он проспал?»
3: Не решившись будить Аню и Катю, горничная стала стучать в дверь Семена. Но никто не отвечал.
8: В конце концов, перепуганный Коля плечом снес створку. Хозяин сидел в кресле. Голова его была окровавлена. Около безвольно опущенной руки валялся пистолет.
2: С какой стати Сеня покончил жизнь самоубийством? Пробормотала я. «Он письмо оставил?»
3: «Нет!» – воскликнула Леся. «Он запись сделал, кассета в магнитофоне стояла. Менты приехали, щелкнули клавишей, и сразу голос раздался».
9: «Жизнь моя стала ужасной. Сплошной скандал. Я очень устал, больше не могу. Прощайте. Завещание слушайте все вместе. Оно покажется вам странным, но так вам и надо. Тащил всех в зубах, нет больше сил. На этом свете было только 2 существа, которые искренне любили меня. Моя собака, она уйдет со мной, и моя настоящая дочь».
10: Я ничего не поняла, шмыгнула носом Леся.
2: Я схватила ее за рукав. Ну-ка, расскажи еще раз о том, как милиция осматривала кабинет Сени, включила магнитофон, ну и так далее.
10: Леся покорно забубнила.
2: Я выслушала ее и, стараясь не показать своей настороженности, велела: пошли в кабинет, нас там ждут. Спустя полчаса все узнали невероятное.
7: Сеня составил чрезвычайно странное завещание. Огромная московская квартира, в которой до постройки загородного особняка жили Викуловы,
2: доставалась Ане.
10: Кате он отписал двухкомнатную квартиру, ранее принадлежавшую матери Сене.
7: Света получила золотую антикварную шкатулку,
2: довольно дорогую вещицу.
7: Остальное – гигантский особняк, гектар земли, акции, ценные бумаги, накопленный капитал.
10: В общем, все-все, включая идиотский большой джип,
7: на котором Сеня рассекал по Москве, доставалось
10: Нине Викуловой. Той самой девицы, что сидела возле адвоката.
7: Завещание Сеня отдал на хранение неизвестному домочадцам Андрею Валерьевичу, мотивировав свой поступок просто: «Не доверяю никому, кроме Ильина».
10: Услыхав новость, Аня разинула рот.
2: Света ойкнула, а Катя растерянно спросила:
10: «Она кто? Мы ее впервые видим».
7: «Нина – ваша единокровная сестра», – пояснил Ильин. «Вот, кстати, ее метрика».
2: Я уставилась на потрепанный зеленый листочек. Просто невероятно. Мать – Ангелина Федоровна Приходько. Отец – Семен Сергеевич Викулов.
10: «Ангелина Приходько, Ангелина…»
2: Тупо стала повторять Света.
10: «Откуда мне это имя знакомо? Вспомнила! Это же... Это наша бывшая домработница! Но...»
2: Залепетала Катя.
10: «Мы ничего об этой дочери не знали. Она, насколько я понимаю, о своем отце тоже».
7: Андрей Валерьевич кивнул. «Семен Сергеевич объяснил мне ситуацию. Он в последнее время столкнулся с крайней неблагодарностью своих домашних. И жена, и дочь были с ним грубы. В доме постоянно разражались скандалы. Не хочется вас упрекать, но Семена Сергеевича многое обижало. Например, то, что он, возвращаясь домой, обнаруживал вас спящими».
10: «Ну, папа частенько приезжал после полуночи!» – воскликнула Катя.
7: «Еще вы отказались поехать с ним в Турцию».
10: «Мне врач запретил бывать на солнце», – отозвалась Аня. «Сеня знал об этом».
7: «С его письменного стола вечно пропадали ручки», – заявил адвокат.
10: «Господи!» – вскричала Катя. «Верно? Я брала у папы из стакана какое-то копеечное шариковое барахло. Неужели из-за этого?»
7: «Еще хозяйка постоянно забывала покупать лимоны», — методично перечислял претензии Ильин. «Сами вы не любите цитрусовые, а Семену Сергеевичу хотелось кисленького».
10: «Бред», — шептала Аня.
7: «Может и так», — согласился Андрей Валерьевич. «Только капля камень точит. Капала, капала и перелилось через край. Знаете, что он мне сказал, подписывая завещание? Надоели они мне, кровопийцы. Уж присмотрите, чтобы Ниночку не обидели. Виноват я перед ней. Искупить вину хочу».

0: Часть вторая.
1: Аня закрыла глаза рукой.
2: Это как же понимать? Внезапно вырвалось у меня. Значит, вы, Андрей Валерьевич, были в курсе того, что Сеня собрался застрелиться и не предупредили его жену? Не вызвали бригаду психологов? Позволили своему клиенту, у которого от усталости помутился разум, подписать завещание и уйти?
3: Ильин удивленно вскинул брови. С чего вам в голову пришла подобная мысль? Семен Сергеевич казался совершенно адекватным. Многие люди, обладающие трезвым умом, составляют завещание. Все под Богом ходим. Разное случиться может. Сегодня жив, завтра нет. Умные люди поступают, как Семен Сергеевич. Впрочем, можете подать в суд.
1: Нет, покачала головой Света. Сеня так решил, с какой стати нам оспаривать его волю. Значит, он нас не любил. Когда прикажете дом покидать? Сразу-то Ане не собраться, вещей полно. Одна библиотека, несколько тысяч томов.
3: Посмею напомнить, что Нина Семеновна получает здание со всем содержимым, скривился Ильин. Посуды, мебель, книги, картины, электроприборы, кастрюли.
1: Света вскочила и закричала. Какая гадость! Раз так, я моментально увожу сестру.
2: С какой стати ты, Света, решаешь за меня? Вдруг спросила Аня. Я не собираюсь двигаться с места. Завещание, пока не вступило в законную силу, надеюсь, и не вступит. Я подам в суд. Найму лучших адвокатов.
1: Аня! В невероятном изумлении воскликнула Света. Вот уж не ожидала от тебя, не смей унижаться.
2: Наплевать, решительно заявила Аня. Не желаю куковать нищей. С какой стати это начнет пользоваться моими средствами?
3: Капитал заработал Семен Сергеевич, напомнил Ильин.
2: А кто ему помог? Возмутилась Аня. А? Между прочим, я вела дом. И все у нас хорошо было, пока Сеня фильм снимать не начал.
1: В голове Даши мигом что-то щелкнуло. Разрозненные кусочки головоломки начали складываться в целую картину.
2: Кино. Самоубийство. Нет, Семена убили. Теперь я знаю это точно.
1: Даша закашлялась и пошла прочь из кабинета. В коридоре никого не было. Даша вытащила из кармана мобильный и набрала номер Дегтярева, ближайшего друга и полковника милиции.
2: Можешь приехать к Ане домой? У нее творится нечто, на мой взгляд, ужасное, заявила она, готовясь к нудной беседе.
4: Уже еду, жди.
3: Неожиданно быстро откликнулся он.
2: В кабинете Семена за время моего отсутствия страсти накалились до предела.
1: Аня красная, потная стояла у окна. Света белая до синевы ломала руки.
2: Катя рыдала, свернувшись клубочком в кресле. Горничная Леся и шофер Коля дрожали, словно щенки, забытые нерадивым хозяином под дождем.
3: Андрей Валерьевич кусал губы.
1: Одна Нина спокойно сидела, откинувшись на спинку кресла.
2: И весьма равнодушно обводила взором присутствующих.
1: Аня в полном отчаянии выкрикнула Света. Постерегись! Помни, они знают то же, что и я.
3: Да, кивнул Ильин, поглядите на это.
1: Что? Заорала Аня.
2: И тут Света, зарыдав, достала из кармана кольцо с довольно крупным бриллиантом и бросила его на стол. Перстенек попал прямо внутрь большой хрустальной пепельницы.
1: «Узнаешь?» – спросила Света.
2: «Да», – растерянно ответила Аня. «Мой перстень. Потеряла его пару дней назад. Спасибо, что ты его нашла».
1: «Спроси, где?» – прошептала Света.
2: «Где?» – машинально повторила Аня.
1: Света села на диван и сказала. «Перед тем, как вызвать милицию, я обратила внимание на один момент». Левая рука Сени была сжата в кулак. Тело еще не закоченело. Я сумела разогнуть пальцы и увидела твое кольцо. Сразу поняла, в чем дело. Вы с Сеней лаялись последнее время, как собаки. Он тебя попросту достал. Вот ты и решила избавиться от него. Я кольцо спрятала, милиция объявила происшедшее самоубийством. Но, похоже, Ильин пронюхал.
3: Вот именно, кивнул Андрей Валерьевич.
2: Я растерянно посмотрела на дверь. «Но где же Дегтярев? Мне одной с преступником не справиться!» Аня сделала шаг вперед. Света ухватила ее в охапку. На лице Ильина появилось плохо скрытое выражение ликования. Я, решив вмешаться в ситуацию, набрала побольше воздуха в легкие.
3: Но тут, наконец, дверь распахнулась, на пороге возник Дегтярев и заорал: «Милиция! Всем оставаться на своих местах!»
2: Андрей Валерьевич и Нина разом, словно партнеры, исполняющие бальный танец, ринулись к другой двери, ведущей в спальню к Семену.
3: Но она сама распахнулась им навстречу, и на пороге возникли крепкие мужские фигуры.

0: час до наступления Рождества мы опять сидели у Ани в гостиной.
1: Правда, Света отсутствовала. Она встретит праздник в тюрьме.
2: «С какой стати Света придумала это ужасное преступление?» – спросила Катя.
1: Дегтярев вздохнул. Она всю жизнь завидовала сестре. Своей семьи у нее нет, личное счастье не сложилось, да и денег особых не имелось. Потом она встретила парочку аферистов – Андрея и Нину Ильиных. Андрей понял, что при помощи Светы может получить немалый капитал. Влюбить ее в себя ему не составило никакого труда, ну, а дальнейшее вы знаете. Метрика поддельная, завещание тоже, рассказ о внебрачной дочери – ложь. Света должна была убедить Аню немедленно уехать, оставив имущество негодяям. Кстати, Света уверяла любовника, что Анна – человек аморфный, ленивый, нецепкий. Ильин потом хотел продать полученное незаконным путем наследство и уехать за границу. Свете он пообещал жениться на ней. Только, думается, она бы не дождалась марша Мендельсона. Ильин очень хитер. Он подготовил и запасной вариант. Запугать Аню ее якобы найденным в кулаке трупа кольцом.
2: «Но откуда взялось предсмертное звуковое послание, Семен Сергеевич?» – спросила Леся.
0: «Знаю!» – воскликнула Даша. «Сеня репетировал роль, хотел безупречно сыграть ее, проговаривая слова перед микрофоном. Потом слушал, меняя интонацию».
1: Полковник кивнул. «Точно! Идея с фальшивой дочерью и самоубийством пришла Ильину в голову, когда Света пожаловалась ему на Сеню, который замучил всех репетициями. Ильин попросил принести ему одну из кассет и написал сценарий. Скажи, Даша, когда ты поняла, что это убийство?»
0: Я улыбнулась. «А сразу после разговора с Лесей. Она сказала, что была понятой. Милиционеры посадили ее в кабинете, нажали на кнопку, и из магнитофона полилась предсмертная речь Сени. Но человек, сделавший запись, покончил с собой. Вряд ли он стал бы перематывать кассету назад. Нет, если рассуждать логично, то, договорив до конца, Семен должен был выстрелить в себя. Но тогда, после того, как оперативники включили магнитофон, из него ничего бы не прозвучало. Вопрос. Кто перемотал кассету на начало? Дальше. Кто сообщил адвокату Ильину о смерти Сени? Ведь о его существовании в семье не знали. И третье. Светка кричала, что нашла кольцо, и никому об этом не обмолвилась, и тут же заявила, тыча пальцем в юриста. Он, похоже, все знает. Так откуда? Лично мне странно, почему профессионалы, проводившие осмотр места происшествия, не увидели ни стыковки в истории с магнитофоном? И потом, прости, Дегтярев, ну что за уроды, у вас работают экспертами. Даже я знаю о наличии методик, позволяющих с почти стопроцентной точностью сказать, убил себя человек сам или кто-то его застрелил.
3: «Замолчите», – прошептала Аня. «Хватит. Сил нет вас слушать, ведь меня пожалейте. Сеню не вернуть. И Мусика тоже».
0: Мы с Дегтяревым переглянулись.
1: «Сегодня Рождество», торжественно заявил полковник. «А в эту ночь случается все. Исполняются самые невероятные желания».
0: В этот момент из коридора донесся задорный лай.
1: «Встречайте!» – завопил Дегтярев и толкнул дверь, сделанную из цельного массива дуба. «Настоящая рождественская сказка!»
0: Створка распахнулась. В проеме появилась знакомая фигура. На руках у мужчины восседал визжащий от счастья Мусик.
3: «Папа!» –
0: всхлипнула Катя, рушась на пол.
3: «Сеня!»
0: – еле выдавила из себя Аня,
3: медленно оседая возле дочери.
0: «Не может быть!» – закричала я. «Дегтярев! Там же должен быть один Мусик! Мы же привезли его вместе! Сеня-то откуда взялся?»

0: Спустя некоторое время все пришли в себя и бросились целоваться.
1: Но как? Ничего не понимаю, бормотала Аня. Жив, жив, жив.
0: Живее некуда, кивнул Сеня. Света и Ильин решили нанять киллера. Кто-то должен был выстрелить мне в голову. Сами они боялись. Лучшей кандидатурой на роль убийцы им показался шофер Николай. Знали, что парень мечтает о квартире и думали соблазнить его деньгами. Коля подыграл мерзавцам, затребовал крупную сумму, а сам рассказал все мне. Я мгновенно соединился с Дегтяревым, и мы решили разыграть спектакль. В курсе дела были, естественно, сотрудники милиции, увозившие труп. Коля запер дверь и никого не впускал внутрь до приезда сотрудников МВД. Потом меня упаковали в мешок и унесли. А Света, Ильин и Нина принялись действовать.
1: А Мусик, воскликнула Леся, он-то тут при чем?
0: Сеня почесал лысую макушку. Понимаете, Николаю следовало ночью тайком войти в дом и убить меня. Чтобы домашним не помешали, Света должна была подсыпать всем в чай снотворное. Но Мусик-то слышал шаги сквозь любой сон, поэтому она решила заранее избавиться от него. Но убить собаку она не смогла, поэтому просто заперла его в вагончике. Пусть уж сам тихо умрет от холода. А потом уехала. Вечером, как ни в чем не бывало, заявилась к нам в дом. А когда все заснули, впустила Колю. Она ненавидела нас до такой степени, что была готова на все.
1: Но почему? Тихо спросила Катя. Что мы Свете плохого сделали? Жила за наш счет, пила, ела, одевалась, отдыхать ездила.
0: Не хочешь себе зла? Не делай людям добра, отчеканил Сеня.
2: Я хотела было сказать, что не одобряю это высказывание, но вовремя прикусила язык. Часы начали бить 12 раз.
1: «Рождество!» – закричала Аня. «Ура! Пусть у всех сбываются желания! Пусть вокруг царит мир! Пусть родственники любят друг друга! Пусть у нас будет много хороших друзей, способных прийти на помощь в горе и порадоваться вместе нашему счастью!»
0: «Отличный тост!» – воскликнул Сеня.
1: Катя бросилась к отцу.
2: Леся поглаживала Мусика.
1: «Милый мой!»
2: – бубнила она, скармливая мопсу строго-настрого запрещенные, но столь обожаемые собакой пирожные.
1: «Ешь, бедняга! Настрадался котик!»
0: «Коля, иди сюда!» – позвал Сеня. «Чего один тоскуешь?» «Да знаю я, что у вас с Катей любовь, только меня боитесь. Я и не против вовсе. Живите вместе!»
1: Катя вспыхнула.
0: Коля закашлялся.
2: Я взвизгнула. Да уж, все счастливы. Настоящая рождественская сказка. Кое-кто может не поверить, такой поворот событий. Но я твердо знаю, неправдоподобное случается в жизни чаще, чем в сказках.

0: Семейная проблема. Последнее, что я запомнил, это рев моторов вертолета, ослепительная вспышка и ощущение сырости и холода. Аркадий и Борис Стругацкие. Извне. Отец разворачивал комок фольги медленно и хмуро, словно специально затягивал паузу. Наконец, в воздухе разлился характерный запах сушеного мяса, и на покрытие палубы вывалилась конечность. А за ней еще парочка. Сомнений больше не оставалось. Это были руки. Небольшие, белесые, высушенные, с обгрызенными сизыми ноготками. В том месте, где руки обрывались, торчали короткие, сухие жилки.
1: «Господи, что это?»
0: вырвалось у мамы на высокой телепатической волне.
2: «А ты считать не умеешь!»
0: мрачно ответил отец, шевельнув своими листьями.
2: «Раз, два, три, четыре, пять! Пятипалечник! Сушеный!» «Измельченный!»
1: «Что это?»
0: испуганно повторила мама.
1: «Это...»
2: «Да!»
0: жестко сказал отец. Мама долго молчала, низко склонив макушку. Отец с болью заметил, что на ней прибавилось сухих тычинок. Небольшая прозрачная смолинка стекла по маминому стволу и впиталась в грунт горшка.
1: «Господи!»
0: наконец воскликнула она.
1: «За что нам такое? За что?»
2: «А ты думала, такое бывает только где-то в других семьях?»
1: «Вот так растишь всю жизнь, растишь, растишь, удобряешь!»
2: «Хватит стонать!»
0: – перебил отец.
2: «Это все ты виновата! И бабка!»
1: «Не смей так о моей маме!»
2: «Да, бабка его избаловала, а ты ей помогла!»
1: «Я? А ты?» «Ты занимался ребенком? Ты неделями пропадаешь в своей рубке!»
2: «Я работаю!»
0: – отрезал отец.
2: «По-твоему, у штурмана корабля нет обязанностей?»
1: «А я? Я бездельничаю?»
0: – взвилась мама.
1: «Ты хоть раз убирался в нашем парнике? Ты только бросаешь свои листья, где попало! Прикатываешься из рубки и с порога требуешь удобрений!» «Убери, ороси, подкорми! Это все я делаю в нашей семье!»
2: «Но...»
1: «А я, между прочим, старший лаборант! На мне все анализы и синтез! Я прикатываюсь со смены, у меня отваливаются корни! Но ты, отец, ты мужчина! Ты мог бы на него повлиять! Хотя какой ты мужчина!»
2: «Что?»
0: взревел отец на самых низких телепатических волнах. Крикнула мама.
1: «То самое! Я уже не помню, когда мы последний раз занимались опылением!»
2: «Хватит орать!»
0: рявкнул отец, что было сил.
2: «Соседи кругом спят!»
0: Мама горестно всхлипнула и умолкла. Капельки смолы вовсю катились по ее стволу.
2: «Зови сына!»
0: сурово приказал отец. Мама замерла в нерешительности.
2: «Зови!»
0: — повторил отец.
1: «Что ты собираешься с ним делать?»
0: — заволновалась мама. Отец не ответил. Он подкатился к чулану и вернулся, щелкая ржавым секатором.
1: «Что ты собираешься делать?»
0: — воскликнула мама.
1: «Отвечай!»
2: «Выпалю как следует!»
0: — буркнул отец. Мамин горшок взревел, буксанул всеми колесиками и так стремительно рванулся вперед, что на пол упала горсть песка и керамзита.
1: «Не позволю!»
0: – взвизгнула мама на самой верхней телепатической волне.
2: «Отойди!» –
0: угрожающе произнес отец.
1: «Не смей полоть сына!»
2: «Я ему сейчас листьев-то пообдеру!»
1: «Изверг! Не позволю!»
0: Мама расставила хрупкие ветви, загораживая пространство.
1: «Ты его искалечишь!»
2: «Он должен запомнить на всю жизнь!»
1: Нет!
2: Уйди прочь! Я буду говорить со своим сыном, как считаю нужным.
3: А вы чего шумите?
0: Раздался вдруг заспанный голосок. Мать и отец, как по команде, развернулись. На пороге теплицы стоял сын. Макушкой он уже был вровень с отцом, хотя ствол его был зеленым и гибким. Только сейчас отец заметил, что в центре надписей и рисунков, покрывающих горшок сына, виднелось изображение растопыренного пятипалечника, обведенного в кружочек.
2: Молодежная мода, пусть рисует, что хочет,
0: вспомнил он слова жены.
2: А ну-ка, подойди сюда,
0: зловеще приказал отец. Сын осторожно подкатился поближе. От него слегка попахивало пеплом, а верхние венчики были заметно расширены. На каждом из них все пять листиков торчали кто куда, напоминая растопыренную ладонь пресловутого пятипалечника. Отец долго смотрел на сына, и тот смутился.
2: «Кто тебе дал это?»
0: Отец указал на развернутую фольгу. Сын обернулся, посмотрел на пол и только сейчас увидел распотрошенный тайник. По всем его листьям прошла дрожь.
1: «Вы рылись в моих вещах!» – закричал он. «Вы рылись в моих вещах!»
0: Мама снова выехала вперед и повернулась к отцу.
1: «Я прошу тебя!»
0: – она встала между ними.
1: «Не надо полоть!»
2: «Выйди вон! Я хочу поговорить с сыном наедине!»
0: – рявкнул отец сразу во всех телепатических диапазонах. Мама горестно развернулась и выкатилась из парника, обливаясь смолой. Выждав, пока закроется дверь, отец повернулся к сыну.
2: «Видишь, до чего мать довел!» –
0: произнес он с чувством. Выдержал паузу и рявкнул.
2: «Я жду ответа!»
1: «Это не мое!»
0: – быстро сказал сын.
1: «Это меня просили подержать у себя!»
2: «Кто просил?»
1: «Это не мое!» –
0: повторил сын.
1: «Не мое!»
2: «На нашем экспедиционном корабле, –
0: прочеканил отец,
2: – 45 канопов, 30 семей! Назови имя того, кто дал тебе эту отраву!»
0: Сын молчал. Отец поднял ветвь с секатором и убедительно пощелкал в воздухе. Сын молчал.
2: «Хорошо!»
0: – протянул отец и вновь кивнул на сушеные ручки.
2: «Но ты сам понимаешь, что это смерть!»
1: «Чего сразу смерть?»
0: – буркнул сын.
1: «Ты сам дымишь животными! Весь парник воняет паленой шерстью!»
2: «Не строй из себя дурака!»
0: – заорал отец.
2: «Пятипалечник не животное! Это абсолютно разные вещи! Абсолютно!»
1: «На Альдебаране это разрешено!»
2: «Ты не на Альдебаране!»
0: – рявкнул отец, уже понимая, что разговор зашел в тупик. А полоть теперь, пожалуй, поздно. Он взревел всеми колесиками, развернулся, прокатился по парнику до самой стенки и снова развернулся.
2: «И я растил сына опору! Сына помощника!»
0: – сказал он с горечью.
2: «Поэтому я взял тебя с нами в эту долгую экспедицию. Я мечтал, что мой сын вырастет настоящим канопом, что я смогу им гордиться, что со временем он займет мое место!»
0: Отец сбился и развернулся к пленке парника, надеясь, что сын не заметит, как сквозь кору сами собой пробиваются капельки скупой мужской смолы.
2: «Мне не нужно

0: На этом твои экспедиции закончились. Тебя высадят на ближайшей обитаемой планете, отправят домой к бабке и поставят на учет в диспансер.
1: Папа, нет, нет! Закричал сын и рванулся вперед так резко, что горшок его накренился, задние колесики мелькнули в воздухе, и он со всего размаху рухнул на пористый настил. Отец даже не пошевелился, глядя, как сын поднимается и неловко запихивает в горшок высыпавшийся грунт.
0: «Отвечай!» —
1: приказал он.
0: «Кто дал тебе отраву?»
1: «Я сам их набрал!» — всхлипнул сын.
0: «Врешь! Кто тебя научил?»
1: «Я читал, как они выглядят, как их разводить. Я их увидел и...»
0: «Где ты мог их увидеть? Когда?»
1: «Еще две эпохи назад, когда мы садились за водой на третьей планете звезды класса G».
0: «Какой еще G?»
1: Начал было отец, но осекся.
0: «Там же их не могло быть! Это дикая планета! Там, где мы садились, была только замерзшая вода и неразумные бездвижные иглолистные!»
1: «Они сами вышли к кораблю! Пятеро! Они двигались по застывшей воде на полозьях, отталкивались палками. Я их собрал, думал, не приживутся, но они так быстро размножаются».
0: «Размножаются?» –
1: дернулся отец.
0: «На корабле? Две эпохи назад?»
1: Сын молчал, склонив цветущую макушку.
0: «Веди!»
1: – приказал отец, указав секатором на дверь.

и они отправились в путь. Мимо мамы, подслушивающей за дверью, мимо чужих парников, где спали остальные канопы племени. Не сговариваясь, приглушили приводы горшков и объехали капитанский парник на холостом ходу по самому дальнему пандусу. Мимо лаборатории воды, где работала мама, мимо пожарного лифта, к лифту транспортного отсека. Спустились на нем вниз и покатились вдоль всего транспортного этажа. Мимо опечатанных боксов с пробами грунта разных планет, мимо азотных холодильников с образцами фауны, мимо светящихся оранжерей инопланетного дендрария, мимо вонючего зверинца с живым зооматериалом. Отец сначала думал, что сын ведет его именно в зверинец, но тот все катил и катил вперед. Наконец, они выехали к лифту аккумуляторного отсека, которым уже много эпох никто не пользовался. Да и кому придет в макушку лезть в аккумуляторный отсек во время затяжных экспедиций? Они спустились вниз. Двери разъехались, и автоматически загорелся свет. Даже после вони зверинца, даже сквозь едкую щелочную атмосферу и неизбежный для аккумуляторов запах озона, здесь остро тянуло аммиаком. А еще тем неуловимым запахом горелого пятипалечника, который отец запомнил на всю жизнь с того единственного раза, когда попробовал его в армейском корпусе. Сын нерешительно остановился, но отец уверенно взмахнул секатором и двинулся вперед, в лабиринты огромных пыльных кожухов, на запах. Высоко над проходом между кожухами тянулась проволочка. На ней сушились заботливо развешанные гроздья тушек. Внизу, на расстеленной фольге, лежали измельченные конечности и отдельно бошки. Тут же стоял самодельный крематор, чашка с остатками пепла. А рядом валялась и лопатка для вкапывания. Отец замер, брезгливо огляделся,

0: рвал с ближайшего кожуха здоровенный лоскут защитной пленки, завернул в нее все хозяйство и двинулся дальше с этим узлом и секатором наперевес. И сразу же, обогнув кожух, увидел само гнездилище. Широкая щель между аккумулятором и бортовой обшивкой была со всех сторон надежно огорожена поблескивающими щитками силового поля. Внутри стояла здоровенная лабораторная лунка с желтоватой водой. Отец вспомнил, как давным-давно мама жаловалась на ее пропажу. Рядом с лункой возвышалась автоматическая кормушка-дозатор белково-углеродного типа, видимо, позаимствованная из зверинца. Повсюду на полу валялись хлопья мятого строительного синтепона, а у самой дальней стенки, откуда пронзительно несло аммиаком, испуганно жались крохотные пятипалечники, живые, голые. Их было здесь с полсотни. Отец долго смотрел на них с высоты своего роста. Так долго, что один зрелый пятипалечник осмелел, выскочил вперед и быстро стал выкладывать из кусков синтепона импровизированный круг на полу. Затем встал в центре, замахал конечностями и завибрировал воздухом. Постучал конечностью по полу, постучал по своей голове, воздел обе конечности к отцу и оглянулся на остальных.
1: «Правда прикольно!»
0: — послышалось на самой умильной телепатической волне. Отец обернулся, с трудом сдерживая гнев, и сын осекся. Пятипалечник снова заверещал, а затем опустился на колени и замер, одну конечность прижав к груди, а другой указывая вверх.
2: «Какая мерзость!»
0: — с чувством произнес отец, взмахнул секатором и двинулся сквозь силовое поле. Пятипалечники пронзительно завибрировали. Сын развернулся и покатился прочь к лифту. Позади раздавался ритмичный хруст. Вибрации пятипалечников стихали одна за другой, пока не остался последний источник дребезга. Он звучал еще долго, то усиливаясь, то захлебываясь. Наконец, оборвался и он. Вскоре появился отец с туго завязанным узлом. «Куда?» – печально спросил сын, когда они поднимались в лифте.
2: «Естественно, за борт!»
0: – отрезал отец, взмахнув узелком.
1: «Это я уже понял!» – вздохнул сын. «Мы-то куда? Капитану?»
2: «Нет!»
0: – произнес отец, чуть помедлив.
2: «Если, конечно, ты дашь мне слово, что больше никогда...»
1: «Никогда!»
0: – с чувством подхватил сын.
2: «И чтоб никто в племени об этом не узнал!»
0: предупредил отец.
1: «Само собой», —
0: подтвердил сын.
2: «А капитану я доложу сам».
1: «Папа!»
0: — испуганно вскрикнул сын.
2: «Не бойся. Я доложу только про поганую третью планетку, где эта дрянь водится. Пусть ею займутся компетентные органы».
0: Некоторое время они катились по коридору в полном телепатическом молчании. Дробно вибрировали колесики их горшков.
1: «Всю планету сожгут?» — наконец спросил сын.
2: «Можешь не сомневаться»,
0: — сурово кивнул отец.
1: «А куда пепел?»
0: — произнес сын. И произнес он это с таким игривым предвкушением, что отец не выдержал, обернулся и со всего размаху вломил паршивцу хороший, крепкий подстебельник.

0: Сапер установил мощный вентилятор, чтобы перегонять по туннелю воздух, пока Николас готовил бензопилу. После этого англичанин протянул молодой женщине пару очков с пылезащитной маской и помог правильно надеть. Затем Роэн вставила в уши восковые затычки. Перед тем, как начать пилить, Харпер отправил остальных обратно по туннелю к самому пруду. В замкнутом пространстве выхлопы от бензопилы и пыль вместе с ревом мотора вредно воздействовали бы на людей. А кроме того, Николас хотел быть с Роэн вдвоем в момент проникновения в гробницу. Когда они остались одни, Харпер включил вентилятор на полную мощность, затем надел маску и заткнул воском уши. Дернув за шнур, он завел бензопилу, и ее немедленно окружили голубоватые облачка выхлопов. Николас собрался с силами и коснулся работающей бензопилой отверстия, проделанного при помощи буравчика. Лезвие разрезало толстую белую штукатурку и слой тростника, подобно тому, как нож взрезает глазурь на свадебном торте. Англичанин осторожно повел пилой вдоль намеченной линии. Воздух наполнила белая пыль от штукатурки. Через пару мгновений видимость упала до нескольких футов. Николас продолжал упорно пилить, прорезав правую сторону, затем низ и пошел вверх по левой стороне. Наконец он сделал пропил и наверху. Когда образовавшийся квадрат начал клониться вперед под собственной тяжестью, Харпер выключил двигатель и отложил инструмент. Роэн бросилась помогать ему. Они вместе подхватили выпиленный кусок штукатурки в клубах пыли и выхлопов, не дав ему упасть на пол и разбиться на тысячу осколков. Археологи медленно вынули фрагмент двери, не повредив печатей, и осторожно положили у стены на площадке. Прорезанное отверстие зияло чернотой. Николас направил на него прожектор, но пыль была еще слишком густой, чтобы увидеть внутреннюю часть гробницы. Он пролез через дыру и огляделся, хотя смотреть мешало взвесь из мелких частиц штукатурки. Не пытаясь отправиться дальше, англичанин помог Роэн пролезть через дыру следом за ним. Николас признавал ее право разделить с ним открытие. Преодолев барьер, оба остановились, ожидая, пока вентилятор очистит воздух. Пыль медленно рассеивалась, и первое, что они заметили, был пол под ногами. Здесь он был сделан не из каменных глыб. Его покрывали плитки из желтого агата, отполированные до блеска и столь искусно соединенные, что сочленения остались незаметными. Пол напоминал целый лист красивого непрозрачного стекла, блеск которого приглушал слой пыли. Там, где их ноги потревожили пыль, агат засверкал, отражая свет прожекторов. Потом взвесь осела, и глазам постепенно открылось чудесное многоцветие, разнообразие оттенков и форм. Роэн сняла с лица пылезащитную маску и уронила ее на пол. Николас последовал примеру спутницы и набрал полную грудь затхлого воздуха. Ничто не тревожило покой гробницы тысячи лет, и поэтому воздух пах древностью, льняными пеленами и набальзамированным телом. Когда пыль еще больше рассеялась, перед археологами открылся длинный прямой коридор, конец которого скрывался в темноте. Николас снова повернулся к дыре на месте запечатанной двери и взял один из прожекторов на подставке. Харпер настроил его так, чтобы он освещал весь проход перед ними. Они двинулись вперед, и по обе стороны замелькали изображения древних богов, которые со стен смотрели на вторгшихся, нависали над ними, не сводя настороженных враждебных глаз. Николас и Роэн медленно шли мимо. Шаги по агатовому полу приглушались ковром пыли, а та, что еще висела в воздухе, рассеивала свет прожектора, придавая происходящему некий оттенок нереальности. Все стены и высокий потолок покрывали надписи. Там были длинные цитаты из разных мистических книг, книги дыхания, книги врат и книги мудрости. Другие иероглифы рассказывали историю жизни фараона Мамоса на земле, перечисляли добродетели, за которые его возлюбили боги. Дальше исследователи обнаружили 8 святилищ в длинной погребальной галерее. Первая была посвящена Осирису. Стены круглой комнаты покрывали хвалы этому богу, а в небольшой нише стояла маленькая статуя Осириса в высоком украшенном перьями головном уборе с глазами из оникса и горного хрусталя. Глаза столь неумолимо смотрели на вошедших, что Роэн вздрогнула. Николас протянул руку и коснулся ступней бога. Золото. Потом Харпер посмотрел на огромную фреску, покрывающую стену и половину сводчатого потолка. Там была еще одна фигура Осириса, бога загробного мира, с зеленым лицом и накладной бородой, с руками, сложенными на груди и сжимающими бич и посох, с высокой оперенной шапкой на голове и поднявшейся коброй на лбу. Вошедшие смотрели на него с чувством благоговения. В пыли, освещенной прожекторами, бог, казалось, ожил и двигался перед их глазами. Они недолго задержались в первом святилище, потому что коридор продолжался, прямой как стрела, ведя к заветной цели. Археологи проследовали дальше. Следующее святилище принадлежало богине. Золотая фигура Исиды сидела в нише на троне, ее символе. Младенец гор сосал ее грудь. Она смотрела на мир глазами из слоновой кости и ляпис-лазури. Стены вокруг ниши также покрывали фрески. На них была изображена она, мать Исида, с большими подведенными глазами, черными как ночь, с солнечным диском и рогами священной коровы на голове. Вокруг нее на стене было много иероглифических надписей, ярких, как сон светляков. У нее было бесчетное количество имен. Среди них были Аст, Нейт и Баст. Также ее звали Птах и Секер, Мерсекерт и Ренут. Каждое из имен было словом силы, поскольку культ Исиды и его благое влияние пережили смерть почти всех старых богов, исчезнувших вместе со своими поклонниками, которые забыли их имена. В Древней Византии, а позже в христианском Египте, добродетели и атрибуты старой богини перешли к Деве Марии. Образ маленького гора, сосущего мать, сохранился в иконах Мадонны с младенцем. Таким образом, сама Роин поклонялась богине во всех ее обличьях. Смесь крови в ее венах признавала и Исиду, и Марию. Ереси, правда, сплетались в ее сердце, так что Роин чувствовала одновременно вину и религиозный настрой. В следующем святилище стояла золотая фигура гора Сокологолового, последнего из Святой Троицы. В правой руке он сжимал боевой лук, а в левой — анх, поскольку распоряжался жизнью и смертью. Глаза его сияли алыми сердоликами. Статуи окружали другие изображения. Гор-младенец, сосущий грудь Исиды, гор-гарпократ, божественный юноша, гордый, стройный и прекрасный, касающийся одним пальцем подбородка в ритуальном жесте, шагающий в сандалиях, одетый в короткую юбку. Потом следовал гор, сокологоловый, но с телом льва, а затем в теле молодого воина, несущего на голове объединенную корону юга и севера. Внизу была надпись «Великий бог и повелитель неба, безграничная сила, самый могучий среди богов, чья мощь изгнала врагов его божественного отца Осириса». В четвертом святилище стоял Сет, сам сатана, бог насилия и раздора. Тело его отливало золотом, но голова принадлежала черной гиене. В пятом святилище царил бог мертвых и кладбищ, Анубис, с головой шакала. Он присутствовал при бальзамировании. В его обязанности входило смотреть, куда склоняется чаша весов, когда взвешивали сердце умершего. Если весы застывали горизонтально, он объявлял его достойным. Но если баланс склонялся в пользу злых дел, Анубис бросал сердце крокодилу, и тот пожирал его. Шестое святилище прославляло бога письма Тота. У него была голова священного Ибиса, а в руке Тот сжимал стело. В седьмой часовне священная корова Хатор прочно стояла на всех четырех копытах, пятнистая, черно-белая, и смотрела на вошедших человеческими глазами. Только уши на голове богини действительно были коровьи. Восьмой, самый роскошный зал, был посвящен Амону-Ра, отцу всего сущего. Он был солнцем, огромным золотым диском, от которого исходили золотые лучи. Здесь Николас остановился и посмотрел назад, в начало длинного коридора. Эти восемь священных статуй представляли собой сокровища, превышающие все найденное Говардом Картером и лордом Карнарвоном в могиле Тутанхамона. Ему казалось нелепым думать об их рыночной стоимости, но простая правда заключалась в том, что даже одного из этих предметов искусства с лихвой хватило бы на оплату долгов, но он отбросил эту мысль и зашел в просторную комнату в конце галереи. «Погребальный зал», — благоговейно прошептал Роин. «Гробница». Тени отступали перед ними, будто дух покойного фараона спешил к месту своего упокоения. Теперь они видели саму гробницу. Стены покрывали еще более роскошные фрески. Хотя исследователи увидели по пути уже немало подобных, глаза еще не присытились, а чувства не притупились от такого изобилия. На стене была изображена огромная фигура, склоняющаяся с потолка. Гибкое тело богини Нут, рождающей солнце. Золотые лучи лились из ее утробы, заливая могилу фараона и наделяя умершего правителя новой жизнью. Царский саркофаг стоял посреди комнаты, массивный гроб, вырубленный из целого куска гранита. «Интересно, сколько рабов понадобилось, чтобы пронести эту массу камня через подземные проходы?» — подумал Николас. Ему представились потные тела в свете масляных ламп, скрип деревянных катков под невероятным весом гроба. Потом англичанин заглянул внутрь, и сердце его упало. Саркофаг оказался пуст. Массивную гранитную крышку сняли с места и швырнули оземь с такой силой, что она треснула по ширине и развалилась на две части, лежащие теперь на полу рядом. Археологи медленно подошли еще ближе, пока не смогли как следует посмотреть внутрь, ощущая горький вкус разочарования во рту. Там оказались только разбитые остатки четырех сосудов. Их вырезали из алебастра, чтобы вместить кишки, печень и прочие органы правителя. Сломанные крышки сосудов украшали изображения голов богов и мифических существ из мира мертвых. «Пусто», — прошептал Роэн. «Тело фараона похищено». В последующие дни, фотографируя фрески и упаковывая статуи восьми богов и богинь, Роэн и Николас обсуждали исчезновение мумии фараона из саркофага и не раз спорили об этом. «Печати на входе оставались в целости», — говорил Роэн. «Да, этому должно быть объяснение», — заявил Харпер. «Таита мог сам забрать тело и сокровища. В седьмом свитке он много раз оплакивает утрату такого богатства. Он указывает, что разумнее было бы потратить его на египетский народ». «Нет, это нелогично», — возразил Роэн. «Потратить столько труда, построить плотину, прорыть туннель, выстроить такую красивую гробницу, а потом похитить и уничтожить мумию правителя? Таита всегда был разумен и логичен. Он по-своему чтил богов Египта. Это видно по всем его работам. И он никогда бы не нарушил религиозные традиции, в которые сам верил так истово. Что-то в этой гробнице подсказывает мне, что она не настоящая. Таинственное и почти небрежное исчезновение тела, даже картины и надписи на стенах. Насчет исчезновения тела я с тобой согласен, но что нелогичного в росписи?» — поинтересовался Николас. «Возьмем для начала картины». Роэн указала на изображение Исиды. «Они очень красивые, и это работа профессионального художника, но цвета в них подобраны банальные. Да и рисунок не отличается новизной, фигуры деревянные, они не танцуют и не двигаются, в них не хватает искры гения, проявленной в могиле царицы Лострис, где были спрятаны свитки в алебастровых кувшинах». Николас посмотрел на фрески. «Понимаю, о чем ты. Даже фрески на гробнице Тануса отличались от этих». «Вот именно», — подтвердила она. «Те рисовал сам Таита, а эти нет. Здесь поработал один из его помощников». «А что тебе не нравится в надписях?» «Ты когда-нибудь видел могилу, где бы не присутствовали надписи из книги мертвых и не изображался бы путь покойного через семь врат в рай?» Николас был поражен. Ему это и в голову не пришло. Он, не отвечая, повернулся и отправился вниз по длинной галерее, чтобы понаблюдать за упаковкой статуй. На самом деле Харпер хотел получить больше времени на раздумье. Перед отъездом из Англии Николас упаковал все хрупкое и бьющееся оборудование, которое отправлялось в ущелье по воздуху, в прочные металлические ящики из-под боеприпасов. Все они имели водонепроницаемые резиновые прокладки и прочные запоры. Содержимое было надежно запрятано в пенопласт. Оборудование после окончания работ баронет собирался оставить в Эфиопии, но ящики сохранил для перевозки находок. Хотя шесть статуй помещались в эти контейнеры, изваяния Хатор и Сета оказались слишком большими. К счастью, обнаружилось, что они разборные. Головы отделялись. Ноги коровы надевались на деревянные штыри, сгнившие за тысячи лет. Разделенные на части, эти статуи тоже влезли в металлические ящики. Николас понаблюдал, как Хансит упаковывает свирепую голову Сета из черного дерева и камеди в один из контейнеров, а потом отправился обратно к Роэн, изучавший надписи на стене над пустым саркофагом. «Хорошо, я согласен. Ты права насчет отсутствия цитат из книги мертвых, это странно. Но что мы можем поделать по этому поводу, кроме как принять тайну, раскрыть которую не суждено?» «Ники, здесь кроется что-то еще. Дело не закончено. Я чувствую это каждой клеточкой. Мы чего-то не заметили». «Кто я такой? Простой мужчина, чтобы сомневаться в истинности женской интуиции?»
1: «Перестань высокомерничать», — оборвала его Роэн. «Сколько у меня времени на работу с надписями на стеле?»
0: «Не более недели-другой. Мне нужно назначить рандеву с Джани, и мы должны оказаться на взлетной полосе в Судане, когда он прилетит. Опаздывать на это свидание нельзя».
1: «Боже мой, а я думала, все уже обговорено. И как ты собираешься отсюда связаться с Джани?»
0: «Очень просто», — улыбнулся Николс. «На почте в Дебра-Мариам есть телефон. Тесса может свободно перемещаться по Гаджаму. Она поднимется наверх ущелье в сопровождении монахов и позвонит Джеффри Тенненту в британское посольство в Адис-Абебе. Я с ним договорился заранее. Он передаст сообщение Джани».
1: «А Тесса согласна?»
0: Харпер кивнул. «Она отправится в Дебра-Мариам завтра. Джани надо сообщить о наших планах как можно раньше, чтобы он подготовился к вылету с Мальты. Мы должны прибыть на место одновременно, потому что слишком опасно ждать опоздавших». «На рассвете 1 апреля», — передал Николас сообщение Тессы. «Скажи Джани, что мы прибудем в день дурака. Легко запомнить». Они смотрели, как Тесса идет по дороге в сопровождении монахов, и Роэн негромко спросила Мэка Нимура. «А ты не беспокоишься, отпуская ее вот так, одну?» «Она очень ловкая. И ее знают и любят по всему Гаджаму. Она настолько в безопасности, насколько может быть человек на этой опасной земле». Мэг посмотрел на стройную фигуру Тессы в шамме и штанах. «Я бы хотел пойти с ней, но...»
1: Нимур пожал плечами. Неожиданно Роэн воскликнула. «Я забыла попросить ее!» Она оставила Николаса и Мэка, а сама побежала по дороге за Тессой, крича: «Тесса, подожди! Вернись!» Молодая женщина обернулась и дождалась, пока Роэн подбежит к ней. Пока две женщины стояли и тихо разговаривали, Николас потерял к ним интерес и принялся изучать далекий силуэт гор. Стоило ему увидеть, как густеют грозовые облака над вершинами, становясь более тяжелыми и зловещими, чем даже несколько дней назад, как на душе у него помрачнело. Дожди скоро начнутся. Вопрос только в том, действительно ли у них будет столько времени, сколько они полагают. Или нагрузка на плотину станет угрожающей, и поднимающаяся вода заставит экспедицию покинуть ущелье. Харпер снова повернулся к тропе и увидел, как Роэн передает что-то Тессе, а та кивает и прячет листочек в карман штанов. Наконец женщины тепло обнялись, и эфиопка двинулась прочь. Роэн же осталась стоять посередине дороги, пока ее подруга не скрылась за холмом. Потом она медленно вернулась к ожидающему Николасу. «В чем было дело?» — спросил он, и Роэн загадочно улыбнулась в ответ. «Женские тайны. Есть вещи, о которых вы, грубые мужланы, и не догадываетесь». Когда Николас посмотрел на Роэн, приподняв бровь, она смилостивилась и ответила. «Тесса попросит Джеффри Теннента передать маме, что со мной все в порядке. Я не хочу, чтобы Джорджина беспокоилась из-за меня». Спускаясь к временному лагерю на каменном уступе возле заводи Таиты, Николас размышлял, как по счастливой случайности телефон матери был записан на бумажке у Роэн, и почему же ей внезапно захотелось сообщить о себе. «Интересно, что она решила на самом деле?» — подумал Харпер. «Придется попробовать вытянуть это из Тессы по возвращении». Роэн предпочла бы оставаться не в лагере, а в самой гробнице, чтобы быть ближе к надписям, над которыми работает. Но Николас настаивал, чтобы они спали на открытом воздухе, а уступ находился ближе всего к их рабочему месту. «Затхлый воздух гробницы, скорее всего, очень вреден», — заявил он. «Пещерная болезнь — серьезная опасность в этих древних местах. Говорят, что от нее погибли некоторые люди Говарда Картера, работавшие в могиле Тутанхамона. Споры плесени, которые вызывают пещерную болезнь, размножаются в помете летучих мышей», — возразила она. «В гробнице Мамоса их нет, Таита слишком плотно ее запечатал». «Ну, ради меня», — умолял Николас, — «нельзя работать там внизу без конца. Я хочу, чтобы ты выходила на поверхность, хоть на несколько часов в день». Роэн пожала плечами. «Только ради тебя», — согласилась она. Однако, добравшись до низа лесов, Роэн удостоила свое новое жилье одним только взглядом и немедленно устремилась к плотине и входу в подземный туннель. Они превратили площадку лестницы снаружи входа в гробницу в мастерскую. Роэн разложила рисунки, фотографии и справочники на деревянном столе, сколоченном для нее ханситом. Сапер поставил один из прожекторов, чтобы ей было достаточно света для работы. Возле одной стены друзья сложили армейские ящики с 8 священными статуями. Николас настаивал на размещении находок там, где их можно полноценно охранять. Вооруженные люди Мэка все еще несли круглосуточные дежурства возле моста через сток. Пока Николас завершал фотографирование стен длинной галереи и пустого погребального зала, Роэн сидела за столом, трудясь над бумагами много часов, делая записи и вычисления в блокнотах. Время от времени она вскакивала и мчалась через дыру в белой штукатурке к длинной галерее, чтобы изучить каждую подробность украшенных стен. Когда это случалось, Николас отрывался от фотоаппарата и смотрел на Роэн с некоторым умилением. Она была так поглощена своим делом, что не замечала ни его, ни кого бы то ни было еще. Англичанину не приходилось раньше видеть ее в подобном настроении, и такая работа потрясала Харпера. Когда Роэн провела за изучением надписей 15 часов без перерыва, он отправился вытаскивать ее из пещеры. Несмотря на протесты, Николас потащил ее по туннелю к пруду, где их ожидал горячий ужин, после чего англичанин отвел ее в домик и заставил лечь на надувной матрас. «А теперь ты будешь спать, Роэн», — велел он. Николас проснулся, услышав, как она тихонечко вышла из соседнего домика и крадется по уступу к входу в гробницу. Он посмотрел на часы и с ужасом увидел, что они спали только 3,5 часа. Англичанин быстро побрился, проглотил кусок обжаренного инжира с чаем и отправился следом за Роэн под землю. Она стояла в длинной галерее перед пустой нишей святилища, где некогда находилась статуя Осириса. Она была так поглощена размышлениями, что не услышала шагов баронета и подпрыгнула от неожиданности, когда он коснулся ее руки. «Ты напугал меня», — упрекнула она Харпера. «Куда ты так смотришь? Что ты открыла?» «Ничего», — быстро сказал Роэн, а потом прибавила. «Не знаю, это просто идея». «Давай же, что ты задумала?»
2: «Мне проще показать».
1: Она отвела его обратно к столу на каменной площадке и аккуратно разложила перед собой блокноты, прежде чем продолжить говорить. «Последние несколько дней я проглядывала материалы со стелы на могиле Тануса, выбирая все цитаты, которые относятся к классическим книгам — книге «Дыхание», книге «Врат» и книге «Тота», и выписывая их в одну тетрадь». Роэн показала 15 страниц, исписанных мелким почерком. «Это древние материалы, не принадлежащие перу Таиты. Пока что я отложила их в сторону». Она закрыла блокнот и взяла другой. «А эти строки относятся к четвертой стороне стелы. Здесь я не узнаю ничего из классических книг. Это длинный список цифр и фигур, может быть, некий код? Я не уверена, но у меня появились идеи, к которым я вернусь позже. А вот это, — Роэн показала на следующие записи, — свежий материал, о котором я тоже не читала в классических трудах. Большая часть, а может быть и все, — творение Таиты. Если он оставил дальнейшие подсказки, то они должны быть здесь, в этих секциях.
0: Например, чудесная цитата, описывающая розовые интимные части богини, — улыбнулся Николас.
1: Не удивлена, что ты не забыл этой фразы. Роэн слегка покраснела и не стала поднимать глаза от записей. Посмотрим на цитату в начале третьей стороны стелы, озаглавленной Таитой, как «Осень». Это первая сторона, привлекшая мое внимание. Николас наклонился к ней и прочел иероглифическую надпись вслух. «Великий бог Осирис делает первый шаг в соответствии с правилом четырех быков. У первой колонны он приносит первое свидетельство неизменному закону доски». Он поднял голову. «Да, я помню эту цитату. Таита говорит о Бао, игре, так страстно им любимой».
2: «Правильно», — Роэн выглядела несколько смущенной.
1: «Помнишь, как я рассказала тебе о сне, в котором я видела Дурайда в одной из комнат гробницы?»
0: «Помню», — Харпер рассмеялся при виде ее смущения. «Он сказал что-то о правиле четырех быков. Теперь мы займемся толкованием снов, я правильно понял?»
1: Его легкомыслие явно злило ее. «Я всего лишь предполагаю, что подсознание переработало цитату, расшифровало ее и вложило в уста Дурайда в моем сне. Ты не можешь побыть серьезным хотя бы минуту?»
0: «Прости», — сокрушенно сказал он. «Напомни, что сказал Дурайд».
1: Во сне его слова были такими. «Помни о правиле четырех быков. Начинай сначала».
0: «Я не специалист по игре в Бао. Что это значит?»
1: «Правила и тонкости этой игры утрачены за долгие годы. Но, как ты, должно быть, знаешь, мы нашли доски для Бао в могилах фараонов с 11 по 17 династию и поняли, что это ранняя форма шахмат». Она начала рисовать на одной из пустых страничек блокнота. Деревянная доска раскладывалась как шахматная,
2: 8 рядов углублений в ширину и 8 в длину. Вот так». Она набросала схему шариковой ручкой. Фигуры представляли цветные камешки, двигавшиеся по определенным законам. Я не буду вдаваться в подробности, но правило четырех быков – это начальный гамбит в игре для таких мастеров, как Таита. Он заключается в том, что жертвуют некоторыми камнями, собирая самые важные в первом углублении, откуда они контролируют основную часть доски.
0: «Не уверен, что понимаю, куда ты клонишь, но продолжай, я слушаю». Николас пытался не выглядеть слишком глупым.
2: «Первое углубление на доске». Роин указала на свой рисунок, словно обучая неразумного ребенка. «Начало». Дурайт сказал: «Начинай сначала». Таита сказал: «Великий бог Осирис делает первый шаг».
0: «Все еще не понимаю», — покачал головой Николас.
2: «Идем». Взяв записи, Роин провела его через дыру в белой штукатурке и остановилась перед святилищем Осириса.
0: «Первый шаг».
2: «Начало». Она повернулась лицом к галерее. «Это первое святилище. Сколько их всего?»
0: «Три для Троицы, потом Сет, Тот, Анубис, Хатор и Ра», — перечислил Харпер. «Всего 8».
2: «Слава богу», — засмеялась она. «Мальчик умеет считать. Сколько углублений на доске для Бао?»
0: 8 поперек, 8 вниз». Он умолк и посмотрел на нее. «Ты полагаешь...»
2: Вместо ответа Роин открыла блокнот. «Все эти числа и посторонние символы, они не складываются в слова. Они не относятся друг к другу никаким образом, кроме того, что здесь нет числа больше 8.
0: Я думал, что все понял, но теперь опять запутался.
2: Если бы кто-то читал записи шахматных ходов через 4000 лет, что бы он понял?» — спросила Роин. «Не были бы они для него списком цифр и посторонних символов? А ведь ты непроходимо туп, верно? Объяснять тебе все равно, что прошибать стену лбом».
0: «Боже правый», — лицо Николаса прояснилось, — «какая ты умница! Таита играет с нами в Бао!»
2: «И это первая колонна, с которой все начинается», — она указала на святилище. «Здесь бог Осирис делает первый шаг. Отсюда мы должны начать играть на священной доске для Бао. Отсюда мы можем отсчитывать первый ход». Оба принялись оглядывать святилище, плавно закругляющиеся стены и купол над головой. Потом Николас нарушил тишину.
0: «Рискуя снова быть названным непроходимо тупым и опасаясь разбить твой лоб, я все же спрошу, как мы собираемся играть, если даже не знаем правил?»

0: Полковник Ного ощущал собственную важность и был полон уверенности в себе, когда входил в зал совещаний по вызову фон Шиллера. Нахут Гудаби следовал за ним, твердо решив участвовать во всем происходящем. Он тоже пытался выглядеть уверенным и важным, но, по правде говоря, чувствовал свою уязвимость и хотел оправдаться перед хозяином. Фон Шиллер диктовал письмо Утте Кемпер, но когда они вошли, поднялся и встал на закрытый ковром брусок. «Вы обещали прийти с докладом вчера», — накинулся он на Ногу, не обращая внимания на Нахута. «Что слышно от вашего информатора из ущелья?»
1: «Прошу прощения, что заставил вас ждать, герр фон Шиллер». Ного сник от резких упреков и почувствовал себя не в своей тарелке. Немец пугал его. «Женщины вернулись из лагеря Харпера на день позже. Они очень ненадежны. Эта деревенщина... Время для них ничего не значит». «Да-да», — нетерпеливо перебил его фон Шиллер. «Я знаю о недостатках вашей черной расы и должен добавить, вам они тоже свойственны, Ного. Итак, какие новости?»
2: «Харпер закончил работу над плотиной 7 дней назад и немедленно перенес свой лагерь ниже по течению, в новое место, в холмах над каньоном. Потом они построили леса из бамбука. Информатор говорит, что они расчищают дыру на дне пустой заводи».
0: «Дыру? Какую дыру?» Фон Шиллер побледнел, на его лбу выступил пот.
2: «С вами все в порядке, герр фон Шиллер», — встревожился Ного. Немец выглядел совсем больным, будто собирался упасть в обморок.
0: «Я в полном порядке!» — закричал миллиардер. «Что это за дыра? Опишите ее!»
2: Женщина, принесшая сообщение, глупая крестьянка. Ного было неловко под пронизывающим взглядом фон Шиллера. Она говорит, что когда вода ушла из реки, на дне оказалась дыра, наполненная камнями и обломками. Рабочие вычистили ее.
1: «Туннель!» — Нахут не выдержал. «Наверняка это туннель, ведущий в гробницу!»
0: «Тихо!» — яростно повернулся к нему фон Шиллер. «У вас нет фактов! Пусть Нога закончит!» Он снова обратился к полковнику. «Продолжайте! Расскажите все остальное!»
2: «Женщина говорит, что в конце дыры оказалась пещера, как каменная часовня с картинами на стенах».
0: «Картинами? С какими картинами?»
2: «Женщина сказала, что там были изображения святых». Ного с отвращением махнул рукой. «Она очень необразованная женщина, глупая».
0: «Христианские святые?» — спросил фон Шиллер.
1: «Это невозможно», — вмешался Нахут. «Я говорю вам, Харпер нашел гробницу Мамоса. Вы должны быстро действовать».
0: «Я не буду снова предупреждать тебя, жалкий человечек», — рявкнул на египтянина немец. «Молчи!» «Что еще было в пещере?» — повернулся он к Ногу. «Повторите все слова женщины!»
2: «Картины и статуи святых», — развел Эфиоп руками.
0: «Простите, герр фон Шиллер, но она сказала именно так. Я понимаю, что это чушь, но слова женщины таковы».
2: «Оценивать, что здесь чушь, а что нет, буду я», — заявил немец. «Что они сделали со статуями святых?»
1: «Харпер упаковал их в коробки».
0: «Он забрал их из святилища?»
2: «Не знаю, герр фон Шиллер, женщина не сказала».
1: Немец спустился с бруска и начал ходить взад-вперед по комнате, бормоча что-то под нос.
2: «Герр фон Шиллер», — начал Нахут, но тот жестом приказал ему молчать. Наконец миллиардер остановился перед Ногу и посмотрел на полковника снизу вверх.
0: «Нашли ли они там тело? Мумию?» — спросил он.
2: «Не знаю, герр фон Шиллер. Женщина не сказала».
0: «Где она?»
2: Немец пришел в такое возбуждение, что схватил Ногу за мундир и встал на цыпочки, чтобы оказаться с ним лицом к лицу.
0: «Где эта женщина? Вы отпустили ее?»
1: В лицо Ногу летели капельки слюны. Он моргал и пытался уворачиваться, но фон Шиллер держал его мертвой хваткой.
0: «Нет, сэр, она все еще здесь. Я не хотел приводить ее к вам. Дурак! Зачем мне информация из вторых рук? Я хочу сам ее допросить!» Миллиардер оттолкнул Ногу. «Ступайте, приведите ее сюда!»
1: Тот вернулся через несколько минут, таща за собой женщину. Она была молодая, и, несмотря на синие татуировки на щеках и подбородке, красива. Одетая в длинную черную шамму и покрывала замужней женщины, эфиопка несла на руках ребенка. Как только Ногу отпустил ее, она опустилась на пол и завыла в ужасе. Ребенок сочувственно вторил ей. Его ноздри были забиты засохшими соплями. Женщина развязала верхнюю часть одежды, вытащила грудь и сунула ее в рот ребенку. Оба смотрели на фон Шиллера испуганными глазами.
0: «Спросите ее, был ли в часовне гроб или тело святого?» — приказал фон Шиллер с отвращением, глядя на женщину.
1: Ногу допрашивал ее минуту, а потом сообщил.
2: Она не знает ничего о теле. Она глупая и не очень хорошо понимает, о чем я говорю. Спросите ее про статуи святых. Что сделал с ними Харпер? Где они сейчас? Забрал ли он их из часовни?» После еще одного длинного диалога с женщиной, Ногу покачал головой. «Нет. Она говорит, что статуи все еще в святилище. Белый человек упаковал их в ящики, а солдаты охраняют их».
3: «Солдаты? Какие солдаты?»
2: «Солдаты Мека Нимура, командира Шуфта, о котором я вам рассказывал. Он все еще с Харпером».
3: «Сколько там ящиков?» Фон Шиллер нетерпеливо подошел к женщине и потыкал ее носком ботинка. «Сколько там статуй?»
2: Женщина завыла от ужаса и отползла в сторону. Фон Шиллер с отвращением отвернулся от нее. «Бог всемогущий!» Миллиардер вытащил из кармана платок и прижал его к носу и рту. «Она воняет, как животное!»
3: «Спросите, сколько ящиков?»
2: «Немного», — перевел Ногу. «Может быть, 5, не больше 10, она точно не знает».
3: «Так мало предметов и таких незначительных?»
2: Шиллер отвернулся от женщины и заглянул в южное окно дома, выходящее на ущелье. «Если то, что говорит это существо, правда, то Харпер все еще не достал сокровища Мамоса. Там должно быть больше, гораздо больше».
1: Ногу снова быстро поговорил с женщиной и повернулся к фон Шиллеру. «Она говорит, что один человек из людей Харпера ушел из лагеря в ущелье и отправился в Дебре-Мариам».
3: «Один из его людей?» — резко отвернулся от окна фон Шиллер.
2: «Кто? Кто именно?»
3: «Эфиопка, любовница Нимура. Женщина, которую она называет Возеротессе. Я слышал про нее. Она была замужем за русским охотником перед тем, как стать шлюхой Мека Нимура».
2: Фон Шиллер пробежал через комнату и схватил женщину за ворот одежды, рывком подняв на ноги с такой силой, что ребенок вылетел из ее рук и с ревом упал на пол.
3: «Спроси ее, где женщина», — велел Шиллер.
2: Мать вырвалась из его рук и опустилась на пол, пытаясь утешить вопящего младенца. Ногу схватил ее и ударил по лицу, чтобы привлечь внимание к себе. Она прижала ребенка к груди и поспешно ответила.
3: «Она не знает», — перевел полковник. «Думает, что она все еще в Дебре-Мариам».
2: «Уберите отсюда эту грязную сучку». Фон Шиллер кивнул в сторону женщины и ее ребенка. Ногу вытащил их из дома.
3: «Что еще вы знаете о женщине Мека Нимура?» — спокойнее спросил миллиардер, когда полковник вернулся.
2: «Она происходит из благородной семьи, кровная родственница Растафари МакКоннена, старого императора Хайле Селасия».
3: «Если она женщина Мека Нимура, значит, пришла прямо из лагеря Харпера и сможет рассказать такое, о чем и понятия не имеет это грязное существо».
2: «Это правда, герр фон Шиллер. Но если она не захочет говорить...»
3: «Она мне нужна», — сказал немец.
2: «Привезите ее сюда. Хелм поговорит с ней. Я уверен, что он сумеет уговорить женщину Нимура».
3: «Она важное лицо. Ее семья имеет большое влияние». Ногу задумался.
2: «С другой стороны, она сообщница известного бандита. Этого достаточно для ареста. Я отправлю отряд своих людей под предводительством одного из самых доверенных офицеров с приказом немедленно задержать ее». Он поколебался.
3: «Если женщину придется сурово допрашивать, лучше бы ей не возвращаться к друзьям в Аддис-Абебе.
2: Они могут создать проблемы для всех нас. Даже для вас, герр фон Шиллер».
3: «И что вы предлагаете?» — поинтересовался немец.
2: «Когда она ответит на все вопросы, произойдет несчастный случай», — предложил Ногу.
3: «Делайте, что необходимо», — приказал фон Шиллер.
2: «Оставляю детали вам. Только пусть с этой женщиной разберутся как следует. С меня довольны халтуры». С этими словами он посмотрел на Нахута Гудаби, который опустил голову и покраснел. Они провели почти 2 дня в святилище Осириса в длинной галерее. Ни один древний язычник не изучал тексты на стенах столь алчно, как Николас и Роэн. Также внимательно они рассматривали и яркие изображения бога. Археологи по очереди зачитывали отрывки из текстов на стеле Тануса, выписанные Роэн в блокнот, повторяя их, пока не выучили наизусть. Когда Николас читал, его спутница внимательно смотрела на стены, пытаясь распознать связь. «Моя любовь — сосуд холодной воды в пустыне. Моя любовь — знамя, развивающееся на ветру. Моя любовь — первый крик новорожденного», — прочитал Харпер. Роэн отвела взгляд от стены, которую изучала с пристальным вниманием, и улыбнулась. «Иногда Таита становится очень мил, верно?» — сказала она. «Такой романтик!»
3: «Сосредоточься ради всего святого. Мы не на уроке поэзии, мы занимаемся серьезным делом».
2: «Варвар!» — пробормотал Роэн, но послушно повернулась к стене.
3: «Теперь подумай над этим еще раз», — велел Николас и зачитал. «Мы в долине тысячи соединений. Ребенка с матерью, мужчины с женщиной, друга с другом, учителя с учеником, двух полов».
2: «Ты в третий раз за утро зачитываешь эту цитату. Что в ней так сильно тебя привлекает?»
3: Роэн не повернулась к Харперу, но ее шея явно покраснела. «Прости, я думал, что ты найдешь ее не менее романтичной, чем предыдущую», — пробормотал англичанин. «Тогда попробуем это. Я страдал и любил. Я противостоял ветрам и шторму. Стрела пронзила мою плоть, но не повредила мне. Я остерегся ложного пути, лежащего прямо передо мной. Я избрал скрытую лестницу к тронам богов».
2: Роэн оглядела длинную галерею. «Да, может быть, что-то из этого. Ложного пути, лежащего прямо передо мной. Я избрал скрытую лестницу».
3: «Мы немного переутомились, кидаемся на приманки, как голодная форель».
2: Она поднялась, откидывая потные пряди со лба.
3: «О, Ники, это так лишает сил, когда не знаешь, откуда начать». «Мужайся, девица», — Харпер изобразил жизнерадостность, которой на самом деле не было. «Начнем сначала, как велел твой друг Таита. Попробуем вернуться к этому». Он прижал руку к сердцу, как викторианский актер, и с наигранной страстью прочитал. «Гриф поднимается на могучих крыльях навстречу солнцу!»
2: Она негромко рассмеялась его дурачеству, а потом ее взгляд соскользнул с лица Николаса и уперся в стену. Неожиданно Роэн вздрогнула.
3: «Гриф!»
2: — выпалила она, указывая за спину Харпера. Он обернулся и посмотрел в указанном направлении. Там действительно имелось изображение величественной птицы с яркими глазами и желтым изогнутым клювом. Кончики перьев на широко раскрытых крыльях были обведены яркими красками. Оба уставились на него, а потом Роэн подняла голову к потолку и коснулась руки Николаса, призывая тоже обратить внимание.
3: «Солнце!» — прошептала она.
2: На самом верху купола был изображен золотой диск солнца Ра. Казалось, его тепло изгоняет тени, лучи тянулись во всех направлениях, но один из них следовал по изгибу стены и охватывал грифа своим сиянием. «Гриф поднимается навстречу солнцу», — повторила она. «Может быть, Таита говорил буквально?» Николас подошел поближе к фреске, внимательно осмотрел ее, проведя руками по крыльям, брюху и жестоким кривым когтям. Стена под краской была совершенно гладкой, никаких неровностей не обнаружилось.
3: «Голова Ники, посмотри на голову птицы!»
2: Роэн подпрыгнула, пытаясь дотянуться до фрески, но не смогла. Она умоляюще повернулась к Харперу.
3: «Сделай это, ты гораздо выше меня!»
2: И только тогда англичанин заметил небольшую тень, которая отбрасывала голова птицы в свете прожектора. Коснувшись ее, он нащупал выпуклость, выступающую за пределы стены. Николас провел пальцами по голове грифа и обнаружил, что клюв был частью изображения. «Ты нащупал какие-нибудь швы в штукатурке?» — спросила Роэн.
3: «Нет», — покачал головой Николас. «Она гладкая, выглядит частью основной стены».
2: «Гриф поднимается навстречу солнцу», — настаивала она. «Там нельзя ничего сдвинуть? Попробуй подтолкнуть голову к изображению солнца». Он обхватил выпуклую голову птицы и принялся толкать вверх.
3: «Ничего», — простонал Харпер. «Это стояло здесь 4000 лет».
2: Роэн прыгала на одной ноге от огорчения. «Черт подери, Ники! Если там есть движущаяся часть, она застряла! Сильнее! Толкай сильнее!» Он поднялся и положил обе руки на нижнюю часть изображения головы. На шее выступили жилы, к лицу прилила кровь, сделав его ярко-красным.
3: «Сильнее!»
2: — просила Роэн. Но Николас опустил руки и сделал шаг назад.
3: «Нет». Хриплым от усилий голосом проговорил он. «Голова цельная и не движется.
2: Подними меня. Я хочу посмотреть».
3: «С огромным удовольствием. Годится любой предлог, чтобы коснуться тебя похотливыми руками».
2: Он встал за ее спиной и поднял за талию, чтобы Роэн могла видеть голову птицы. Она быстро ощупала ее кончиками пальцев и радостно воскликнула. «Ники, ты что-то сдвинул с места?» «Краска вокруг головы потрескалась. Я чувствую. Подними меня выше». Он закряхтел от усилия, но поднял ее еще на фут.
4: «Да, абсолютно точно!» — закричала Роэн.
2: «Что-то стронулось. В стене над головой появилась трещина. Посмотри сам!» Он принес один из пустых армейских ящиков с площадки за дырой и поставил его под изображение грифа. Став на ящик, Харпер оказался на одном уровне с глазами птицы. Выражение его лица мгновенно изменилось. Николас быстро сунул руку в карман и вытащил складной нож, открыл лезвие и осторожно поводил им вокруг головы. Вниз полетели маленькие куски краски. «Действительно похоже, что голова — это отдельная часть», — признал он.
4: «А теперь посмотри еще выше. Вдоль солнечного луча. Видишь, на стене появилась трещина».
2: «Знаешь, ты права», — согласился англичанин. «Но если я попробую ее расчистить, то испорчу фреску. Ты хочешь, чтобы я сделал это?»
4: Она колебалась недолго. «Все равно могилу затопит, когда уровень воды снова поднимется, поэтому мы в любом случае лишимся фресок. Риск обоснованный. Попробуй, Ники».
2: Он засунул лезвие ножа в тонкую трещину и осторожно повернул. От стены отвалился кусок штукатурки шириной с его руку и упал в пыль на агатовых плитах пола. Николас заглянул в оставшуюся на стене впадину. «Похоже, в стене есть что-то вроде прорези или желоба. Я расчищу его до конца». Он принялся аккуратно орудовать ножом, и вниз полетели новые куски штукатурки. Роин зачихала от пыли, но не отступала. Кусочки мусора застряли у нее в волосах, как конфетти.
4: «Да»,
2: — наконец выговорил Харпер, — «здесь действительно вертикальный прорез».
4: «Убери штукатурку вокруг головы грифа», — велела она, и Николас, вытерев нож о штаны, снова принялся за дело.
2: «Все готово», — заявил он наконец. «Похоже, голова должна подняться по желобу. Отойди и дай мне рабочее пространство».
4: Положив обе руки под нижнюю часть головы грифа, Харпер навалился изо всех сил. Роэн сжала руки в кулаки и нахмурилась, сочувствуя ему. Раздался негромкий скрежет, и выступающая деталь фрески рывками поползла в прорези. Она достигла верха, и Николас спрыгнул с ящика. Оба в ожидании уставились на изуродованную голову в окружении содранной штукатурки.
2: «Ничего», — удрученно прошептал Роэн после длинного молчаливого ожидания.
4: «Ничего не изменилось.
2: Это еще не конец цитаты со Стеллы», — напомнил он. «Там было больше, чем просто про грифа и солнце».
4: «Ты прав». Она с готовностью оглядела всю стену. «Шакал воет и оборачивается к собственному хвосту».
2: Роэн дрожащим пальцем указала на маленькую, почти незаметную фигурку Анубиса, шакалоголового бога кладбищ, на стене напротив изуродованного ими грифа. Он стоял у ног огромного изображения Осириса и не сильно превосходил размером украшенную кольцами ногу мужа Исиды и отца Гора. Роэн подбежала к стене и, коснувшись Анубиса, сразу поняла, что и он тоже выступает вперед. Она изо всех сил начала пытаться повернуть фигурку сначала в одну сторону, потом в другую.
4: «Шакал оборачивается к собственному хвосту», — выдохнула она, борясь с ним. «Он должен поворачиваться».
2: «Дай-ка я». Николас мягко отодвинул ее в сторону и опустился на колени перед изображением черноголового бога, снова применив нож, чтобы очистить штукатурку и толстый слой краски. «Кажется, он вырезан в толстом дереве, а потом покрыт штукатуркой», — сказал англичанин, тычев фигурку ножом.
4: Расчистив канавку, Харпер попытался повернуть голову по часовой стрелке, закряхтев от усилия.
2: «Нет», — проговорил он.
4: «В древнем Египте не было часов», — возбужденно напомнил Роэн. «В другую сторону. Поверни в другую сторону».
2: При вращении в другую сторону за стеной раздался еще один резкий, скрежещущий звук. Маленькая фигура медленно развернулась в руках у англичанина, пока черная голова не указала на желтые плиты пола. Оба отступили от стены, выжидающе глядя на нее, но после еще одной томительной паузы даже Николас упал духом.
0: «Не знаю, чего нужно добиться, но этого не происходит», — с отвращением проговорил он.
4: «Но и это не вся цитата», — прошептала Роэн. «Река течет к земле. Бойтесь, осквернители святых мест, или гнев богов падет на ваши головы».
2: «Река?» — спросил Николас.

широко раскрытой пасти его гиппопотамьей головы виднелись большие кривые зубы, усеивающие огромные челюсти. Встав на несколько металлических ящиков, Николас сумел дотянуться до изображения Хаппи вытянутой рукой. Коснувшись его, он воскликнул: «Это тоже выступает!» «Река течет к земле», — окликнул Роин. «Он должен двигаться вниз. Попробуй, Ники». «Дай мне расчистить края». Англичанин расковырял штукатурку вокруг изображения кончиком ножа, а потом потыкал лезвием ниже по стене и обнаружил еще одно вертикальное углубление, направленное к полу. «Теперь я готов». Он сложил нож и убрал его обратно в карман. «Затаи дыхание и прочти короткую молитву за меня», — велел Николас. Харпер положил обе руки на изображение Бога и принялся давить вниз, прилагая все больше усилий, пока, наконец, не повис на фигурке всем телом. Ничего не произошло. «Не работает», — прокряхтел он. «Погоди», — велела Роин, — «я тоже залезу». Она вскарабкалась на коробке за его спиной и обхватила обеими руками за шею. «Держись», — велела молодая женщина. «Полагаю, каждое усилие может оказаться решающим», — согласился Николас, когда Роин повисла на нем, согнув ноги в коленях, перенеся весь вес ему на плечи. «Стронулась!» — закричал он. Неожиданно изображение Хаппи сдвинулось с места и с резким скрежещущим звуком поползло к нижней части прорези. Когда оно уперлось в конец канавки, руки Николаса слетели с гладкой поверхности фигурки. Штабель ящиков под ними закачался и развалился, и они с Роин упали на пол. Она все еще висела у Харпера на шее, и когда англичанин потерял равновесие, потянула его назад. В итоге они рухнули. Николас поднялся на ноги и помог Роин. «Что случилось?» — выдохнула она, оглядываясь по сторонам. Сначала на изуродованную фигуру Хаппи, потом на стены галереи. «Ничего», — отозвался Николас. «Ничего не сдвинулось. Может быть, есть еще одна?» — начала Роин и умолкла при звуке, донесшемся сверху. Оба подняли лица кверху, наполнившись внезапным трепетом. Над покрытым штукатуркой и потолком что-то происходило. «Что там?» — прошептал Роин. «Кажется, шевелится живое существо». Каменный гигант, пробужденный после тысяч лет сна, ворочался на своем жестком ложе. «Неужели это...» Она не окончила фразу. В ее разуме появился образ самого великого бога, очнувшегося в скрытой каменной комнате, открывающего злые раскосые глаза, приподнимающегося на локте, чтобы узнать, кто потревожил его покой. Потом раздался новый звук, треск и грохот, словно на них надвигалась тяжело вооруженная армия, грохоча на каждом шагу. Сначала тихо, потом все громче и громче становился шум, напоминая оползень в горах. Следом, словно пушечный выстрел, раздался треск. В высоком потолке появился разлом, пробежав по всей галерее. Оттуда заструилась пыль, и медленно, как в кошмаре, потолок начал проседать прямо у них над головой. Потом кусок штукатурки ударил Николаса по лицу, порезав щеку и отбросив баронета к стене. Боль, наконец, привела его в чувство. «Предупреждение!» — выпалил он. «Предупреждение Таиты! Гнев богов!» Николас вскочил на ноги и схватил Роин за руку. «Бежим!» Англичанин потянул ее за собой. «Таита устроил в потолке ловушку!» Они бросились бежать по галерее ко входу в гробницу. Вниз посыпались камни и куски штукатурки, коридор заполнила пыль, слепя их. Глухой гул над головой превращался в оглушительный рев, и потолок все сильнее обваливался. Они не осмеливались оглядываться, потому что грохот валящейся каменной кладки догонял их, грозя настичь до того, как они доберутся до выхода. Острый камень величиной с голову всего лишь скользнул по плечу Роин, однако ноги у нее подогнулись. Она бы упала, если бы Николас не обхватил ее рукой и не поднял, таща по галерее. Пыль заслонила проход между ними, и квадратное отверстие, единственное спасение, скрылось, как в густом тумане. «Не останавливайся!» — закричал Харпер. «Мы почти у цели!» В этот момент огромный кусок штукатурки с грохотом врезался в треногу с прожектором, и коридор скрылся в темноте. Лишившись возможности видеть, Николас с трудом подавил желание остановиться и сориентироваться. Вокруг него валились обломки. В любую секунду вся крыша могла обрушиться на них, раздавив и погребя под собой. Не останавливаясь, он тащил Роин сквозь тьму. Наконец Николас на полном ходу врезался в стену, и у него перехватило дыхание. Сквозь облака пыли он едва мог различить прямоугольное отверстие в слое штукатурки, подсвеченное прожекторами снаружи, на вершине лестницы. Слегка отлетев назад,

Он обхватил Роэн за талию, приподнял и бросил в отверстие, услышав, как она со стоном ударилась о пол на другой стороне. Еще один обломок ударил его по затылку, и Николас повалился на колени. Он едва удержался на грани сознания, но заставил себя ползти вперед, отчаянно шаря руками, пока не добрался до неровной дыры выхода. Из последних сил он перевалил через порог, и за его спиной обрушился потолок во всей галерее. Снаружи, на верхней площадке лестницы, Роэн приподнялась на колени и подползла к Харперу, освещенному прожекторами. «С тобой все в порядке?» — выдохнула она. Из пореза на виске Николаса струилась кровь, выделяясь темно-алым на фоне лица, облепленного белой, как мука, пылью. Вместо ответа он с трудом поднялся на ноги и потянул Роэн за собой. «Тут нельзя оставаться», — хрипло проговорил Харпер, и в тот же момент из дыры вылетело белое облако пыли, опять приглушая свет прожекторов. «Здесь опасно». Англичанин потащил Роэн прочь, кашляя от пыли. «Вся эта пещера может обрушиться». Николас привел ее к подножию лестницы, и они заковыляли вниз, поскальзываясь на покрытом водорослями полу. Сквозь пыль впереди вырисовывалась широкая фигура сапера. «Какого черта здесь происходит?» — с облегчением проревел он, завидев их. «Помоги мне!» — заорал в ответ Николас. Сапер подхватил Роэн на руки, и они понеслись по туннелю, остановившись перевести дыхание только у мостика через сток.

Почта в деревне Дебре-Мариам располагалась в маленьком строении на пыльной улице за церковью. Стены были сложены из необожженного кирпича, и их не покрывали ни штукатурка, ни краска. Оцинкованная железная крыша почты отражала свет горного солнца. Общественный телефон должен был находиться в будке у входа, но давно ушел в небытие. Может, его украли, может, сломали, но, вероятнее всего, просто сняли по приказу местных властей, чтобы диссиденты и бунтари не могли им пользоваться. Тесса ожидала этого и удостоила будку лишь одним взглядом, сразу пройдя в маленькую комнату, представляющую собой главный зал почты. Там сидело немало крестьян, занявших очередь к пожилому почтмейстеру, единственному человеку за зарешоченным окошком. Некоторые расстелили на полу плащи и уселись на них, изготовившись долго ждать, проводя время за болтовней и курением, покуда дети резвились вокруг взрослых. Почти каждый из собравшихся узнал Тесса, стоило ей показаться на пороге. Даже те, кто провел в очереди все утро, с уважением приветствовали ее и отступили в сторону, чтобы пропустить вперед. Несмотря на 2 десятилетия африканского социализма, феодальные инстинкты селян сохранились. Тесса принадлежала к благородному роду, и на нее распространялись подобные привилегии. «Спасибо, друзья», — улыбнулась она. «Вы очень добры, но я дождусь своей очереди». Их очень смутил ее отказ. Поэтому, когда даже пожилой почтмейстер перевесился через прилавок и тоже принялся настаивать, одна из немолодых женщин взяла Тессу за руку и повела ее вперед. «Благослови вас, Иисус, и все его святые, возре Тесса!» — приветственно воскликнул почтмейстер. «Добро пожаловать в Дебре-Мариам! Что угодно моей госпоже?» Все посетители почты собрались вокруг молодой женщины, чтобы не упустить ни детали из ее заказа. «Я хочу сделать звонок в Адис-Абебу», — сказала она почтмейстеру. Окружающие люди заговорили, зашептали. Это было необычное и, несомненно, важное дело. «Я отведу вас к телефонному узлу», — важно заявил работник почты и ради такого случая даже надел синюю форменную фуражку. Он обошел прилавок, раздвигая посетителей и покрикивая на них, чтобы проложить дорогу госпоже Солнце. Служащий провел Тессе в маленькую комнату в задней части почты, где телефонная кабинка занимала место размером не более крохотного туалета. Тесса, почтмейстер и все крестьяне, которые смогли поместиться, зашли внутрь. Работник телефонного узла был рад помочь прелестной женщине и принялся кричать в трубку, как старшина на параде. «Уже скоро», — улыбнулся он, — «небольшая задержка, а потом можно будет поговорить с британским посольством в Адис-Абебе». Тесса, которая хорошо знала, что такое небольшая задержка в Эфиопии, вернулась на переднее крыльцо почты и послала за едой и выпивкой в ближайший деревенский кабак. Она угостила сопровождающих монахов и половину Дебре-Мариам, устроив веселый пикник в ожидании, пока ее заказ пройдет через полдюжины старинных деревенских телефонных узлов в столицу. Благодаря Тею расположение духа у собравшихся было самое радужное. Наконец, через полчаса из двери выбежал почтмейстер и с гордостью объявил, что вызываемый абонент ждет госпожу в задней комнате. Тесса, монахи и 15 крестьян последовали за почтмейстером к телефонному узлу и собрались, радостно вереща, вокруг кабинки. Остальные толпились в основном помещении почты. «Джеффри Теннант у телефона». Сквозь потрескивание и шипение раздались металлические нотки английского с безупречным произношением. «Мистер Теннант, это возре Тесса. Я ждал вашего звонка». Голос Джеффри смягчился при мысли о том, что он разговаривает с хорошенькой женщиной. «Как поживаете, моя дорогая?» Тесса передала ему сообщение Николаса. «Скажите Нике, что дело будет сделано», заявил Теннант и повесил трубку. «А теперь, — сказала Тесса почтмейстеру, — я хочу сделать еще один звонок в посольство Египта». Собравшиеся возбужденно загудели, поняв, что развлечения на сегодня не окончены. Все вернулись выпить еще тея и поговорить. Второй звонок проходил дольше, и Тесса соединились с египетским атташе по культуре только после 17:00. Она однажды встречалась с ним на вечеринке в Адис-Абебе, и только поэтому он согласился ее выслушать. «Вам очень повезло, что вы застали меня так поздно», — заявил дипломат. «Обычно мы закрываемся в 4:30, но сейчас происходит встреча Организации Африканского Единства, и я работаю куда дольше. Впрочем, неважно. Чем я могу помочь вам, возре Тесса?» Стоило ей назвать имя и звание человека в Каире, которому было адресовано послание Роэн, как его снисходительный тон исчез,
сменившись деловым и полным желания угодить. Атташе записал все, что Тесса сказала, попросив повторить имена и названия. Для подтверждения он прочел свои записи вслух. В конце длинного разговора дипломат понизил голос. «Меня чрезвычайно опечалила ваша недавняя потеря, госпожа Солнце. Я всегда был высокого мнения о майоре Брусилове. Может быть, когда вы вернетесь в Адисабебу, вы окажете честь отобедать со мной?»

0: Helsinki.
1: «Как мило с вашей стороны предложить такое», — сладким голосом отозвалась Тесса. «Я с огромной радостью снова встречусь с вашей очаровательной женой». Она положила трубку, не дожидаясь, пока Аташе перестанет смущенно бормотать оправдание. Солнце уже начало садиться за вершины небесных замков из кучевых облаков, и в воздухе запахло дождем. Было слишком поздно, чтобы идти вниз по склону, поэтому Тесса с облегчением приняла приглашение главы Дебры Мариам, отправившего ей навстречу одну из своих дочерей. Дом старейшины был лучшим в деревне, не круглый тукул, а квадратное кирпичное здание с железной крышей. Его жена и дочери приготовили пир в честь Тессы, на который пригласили всех уважаемых людей деревни, включая священников. В итоге ей удалось улизнуть в лучшую спальню, освобожденную для нее главой поселка и его женой, только после полуночи. Засыпая, Тесса услышала стук тяжелых капель по гофрированному железу крыши. Звук был уютным, но она невольно подумала о дамбе в ущелье и понадеялась, что этот дождик просто случайность, а не предвестник начала сезона дождей. Когда она проснулась много часов спустя, дождь перестал. За окном, незакрытым занавеской, царила безлунная и тихая ночь, если не считать воя бездомной собаки. Тесса задумалась, что же разбудило ее. Неожиданно у нее появилось дурное предчувствие. Наследие дней тирании Мингисту, когда любой звук в ночи мог говорить о прибытии тайной полиции. Это ощущение оказалось столь сильным, что она не смогла заснуть. Встав с постели, Тесса начала одеваться. Она решила разбудить монахов и выступить в путь в темноте. Только рядом с Нимуром ей удавалось почувствовать себя в полной безопасности. Когда Тесса натянула шаровары и принялась шарить под кроватью в поисках сандалий, она услышала вдалеке шум мотора машины, подошла к окну и прислушалась. Воздух стал прохладным от дождя, и ветерок коснулся ее голых рук и груди. Казалось, что грузовик едет к деревне с юга, со стороны реки, быстро приближаясь. Чувство опасности усилилось, крестьяне поговорили с монахами, и теперь все знали, что она женщина Мека Нимура, а он находится в розыске. Неожиданно Тесса ощутила себя очень уязвимой и одинокой. Она быстро натянула через голову шерстяную шамму и сунула ноги в сандалии. Выйдя на цыпочках из комнаты, молодая женщина услышала храп старейшины в комнате, куда они с женой переместились, освобождая место для нее. Тесса свернула в коридор, ведущий к кухне. Огонь в очаге догорел, но на земляном полу все равно можно было различить спящие фигуры монахов. Они лежали, натянув на головы шаммы, полностью укрытые, немного напоминая трупы в морге. Тесса опустилась рядом с одним из них и потрясла его, но он, видимо, выпил немало тея за обедом, поскольку не проснулся. Звук приближающегося грузовика стал куда громче, и беспокойство начало перерастать в панику. Поняв, что в случае опасности монахи не смогут ей помочь, Тесса поднялась и направилась к задней двери. Теперь грузовик подъехал прямо к дому. Свет фар метнулся по передним окнам, на мгновение озарив коридор. Потом рев мотора смолк, водитель снял ногу с газа, раздались визг тормозов и шуршание шин по гравию. Следом донеслись крики и топот ног людей, спрыгивающих на землю. Тесса застыла на полпути, склонила голову и прислушалась. Неожиданно по шаткой входной двери громко застучали, и раздались жутко знакомые крики: «Открывайте! Центральная разведывательная служба! Открывайте дверь! Никому не выходить из дома!» Она бросилась к задней двери, но в темноте споткнулась о низкий стол, заставленный грязными тарелками, оставшимися с вечера. Она тяжело рухнула на пол, уронив посуду и бутылки тея. Люди у передней двери в ту же секунду ворвались в дом, крича и ломая мебель, светя фонарями во все стороны, обыскивая передние комнаты. Раздались тревожные голоса, старейшина и его семейство проснулись. За этим последовали тяжелые удары дубинками и прикладами, крики боли и ужаса. Тесса добралась до задней двери и пыталась открыть ее. От грохота ног бегущих по дому людей ее пальцы стали непослушными, замок никак не хотел поддаваться. Во дворе тоже слышались шаги, другие люди окружали дом. Наконец, дверь распахнулась. Снаружи было темно, а места чужие, Тесса не знала, куда ей бежать. До нее донесся шум воды, впереди была река. «Если мне только удастся добраться до берега», — подумала она и побежала по двору. В ту же секунду ее ослепил луч фонаря, и грубый голос проревел: «Вот она!» Последние сомнения в том, кто намеченная жертва, испарились, И Тесса понеслась, подобно спугнутому зайцу, освещенная фонарем. Преследователи и в самом деле напоминали свору собак. Она добралась до берега и побежала направо, вниз по течению. Сзади раздался выстрел, и она пригнулась, уворачиваясь от пули. «Не стреляйте, идиоты!» — повелительно проревел голос. «Она нужна для допроса!» Белая шамма мелькала в лучах фонарей, как крылышки мотылька. «Остановите ее!» — закричал офицер за ее спиной. «Не дайте удрать!» Но Тесса была быстрой, как газель. Ноги в легких сандалиях несли ее по неровной земле, пока солдаты в тяжелых ботинках спотыкались и чертыхались. Когда она начала отрываться от военных, у нее зародилась надежда. Звук преследования за спиной стихал. Тесса оказалась на пределе достигаемости света фонаря и в этот момент напоролась на ржавую колючую проволоку. Три ряда колючек впились в ее тело на уровне коленей, бедер и диафрагмы. У Тессы перехватило дыхание, острые шипы пронзили шерстяную одежду и впились в кожу. Она попала, как рыба, в сеть и повисла на колючках, беспомощно трепыхаясь. Грубые руки схватили ее и стащили с проволоки. Тесса заплакала от боли, причиненной шипами, и от отчаяния. Один из солдат выкрутил ей запястье, завернул руку за спину и захохотал, услышав крик боли. К ним подбежал офицер, тяжело дыша. Он был слишком толст и вспотел даже такой холодной ночью. Пухлые щеки жирно блестели в свете фонарей. «Не причиняй ей боли, осел!» — выдохнул он. «Она не преступница, а благородная дама. Отведите ее к грузовику, но обращайтесь с ней уважительно». Два человека подхватили Тессу за руки и повлекли к машине, чтобы потом затолкать в кабину рядом с водителем в военной форме. Полный офицер залез следом, и женщина оказалась зажата между двух мужчин. Солдаты вскарабкались в кузов грузовика. Водитель завел двигатель и отпустил сцепление. Тесса тихо плакала, и офицер бросил на нее короткий взгляд. В свете фар она успела заметить сочувствие в глазах военного, которое слабо вязалось с его действиями. «Куда вы меня везете?» — спросила она, подавляя рыдание. «Что я натворила?» «Мне приказано доставить вас к полковнику Ного, командующему округом, на допрос в связи с действиями Шуфта в Гаджаме», — сообщил он, пока их подбрасывало вверх-вниз на колдобинах. Оба помолчали, а потом офицер заговорил по-английски. «Водитель знает только амхарский. Я хочу сказать, что знал вашего отца, Алта Земена. Он был хорошим человеком. Мне очень жаль, что сегодня с вами так поступили, но я всего лишь лейтенант, мне приходится исполнять приказы. Я понимаю, что это не ваш выбор и не ваша вина. Меня зовут Хаммед. Я помогу вам. В память об Алта Земене. Спасибо, лейтенант Хаммед. Друзья мне понадобятся». Пока они ждали, когда осядет пыль и упадут последние камни, Николас обработал все ранки, полученные Роэн. Порез на виске оказался не слишком серьезным, больше напоминает царапину, и англичанин решил, что зашивать его не нужно. Он продезинфицировал рану и заклеил пластырем. Оказалось, что Роэн довольно сильно ударилась плечом при падении, и Николас помассировал его, натерев мазью сарникой. К своим ушибам он отнесся с куда меньшим вниманием. Уже через час после обвала Харпер был готов вновь отправиться в туннель. Баронет велел Роэн и саперу оставаться на мосту, а сам поднялся по ступеням, неся с собой бамбуковый шест и лампу, соединенную с генератором. Николас продолжил путь со всей возможной осторожностью, постукивая по крыше туннеля, ища слабые места. На площадке оказалось, что камнепад разрушил остатки белой заштукатуренной двери, некогда преграждавшей путь в гробницу. Ящики из-под снаряжения, в восьми из которых лежали статуи из святилищ, разметало в стороны. Некоторые оказались погребены под упавшими камнями. Николас вытащил их и заглянул в каждый, чтобы убедиться, не пострадало ли содержимое. С невероятным облегчением он обнаружил, что прочный металл выдержал напор, и драгоценные статуи остались в целости и сохранности. Харпер осторожно отнес их к самому стоку и оставил там на попечении сапера. На сей раз Роэн настояла, что отправится с ним. Ее не переубедили даже его живописание возможности нового камнепада. При виде развалин некогда прекрасной галереи египтянка пришла в ужас. «Она полностью разрушена», — прошептала Роэн. «Все эти произведения искусства. Не могу поверить, что Таита позволил этому случиться». «Я тоже», — с горечью согласился Николас. «Он хотел отправить нас по дороге через семь врат на земли счастливой охоты. И почти преуспел, надо заметить. Понадобится немало усилий, чтобы разобрать все это. «О чем ты говоришь?» — в тревоге повернулся к ней англичанин. «Мы спасли статуи, и надеяться больше не на что. Думаю, пришло время зафиксировать убытки и выметаться отсюда».
0: «Выметаться? Ты спятил?» — яростно закричала она. «Совсем сошел с ума?»
1: «По крайней мере, статуи оплатят наши издержки», — объяснил Харпер. «И даже может остаться что-нибудь для дележа по нашим условиям».
0: «Но ты ведь не хочешь отказаться теперь, когда мы так близко к цели?» — резко спросил Роэн.
1: «Галерея разрушена», — спокойно начал Николас, но его спутница топнула ногой и закричала.
0: «Гробница все еще там!» «Черт подери, Ники! Таита не стал бы тратить столько усилий, если бы это было не так. Мы уже слишком близко, вот почему он так обрушился на нас. Неужели ты не понимаешь? Теперь он действительно обеспокоен, и мы не можем отказаться от победы, когда она видна на горизонте».
1: «Роэн, будь разумна».
0: «Нет, нет, это ты будь разумен!» Она наотрез отказывалась слушать. «Ты должен немедленно начать расчистку галереи. Я знаю, что теперь вход открыт. Нам нужно всего лишь убрать обломки. Я уверена, что мы найдем настоящий вход в гробницу за булыжниками, который Таита специально сбросил нам на головы».
1: «Кажется, в результате камнепада в твоей голове повредился винтик другой», — обреченно развел руками Николас. «Но что проку спорить с безумной женщиной? Мы расчистим часть завалов и докажем тебе, что там ничего нет». «Большой проблемой станет пыль», — сапер посмотрел на заваленный вход в галерею, выслушав их новые планы. «Стоит коснуться этих обломков, и в воздух ее поднимется столько, что наш маленький вентилятор с этим не справится».
2: «Верно», — живо согласился Николас.
1: «Значит, придется их смачивать. Поставим два ряда людей на участке от входа в гробницу к стоку. По одному будем передавать ведра с водой, а по другому — каменные обломки».
2: «Работы потребуется немало», — с траурным видом объявил сапер, покусывая нижнюю губу.
1: «Ты нанимался на нелегкий труд», — напомнил его друг, — «так что нечего ныть».
0: Монахи, все еще убежденные, что заняты богоугодным делом, жизнерадостно восприняли новое задание. Они с пением передавали обломки штукатурки и камни в одну сторону, а глиняные горшки с водой из стока в другую. Николас работал вместе с отрядом буйволов, возглавляемых Ханситом. Это оказался тяжелый, грязный и опасный труд. Каждый обломок приходилось поливать водой и только потом передавать по цепочке. Скоро лестница стала предательски скользкой. Кроме того, оставалась опасность нового обвала. В подземном коридоре работало так много людей, что маленький вентилятор не справлялся с задачей циркуляции воздуха. Внутри стало жарко и тяжко. Люди разделись до набедренных повязок, тела блестели от пота. Передаваемые обломки сбрасывали в сток, но, несмотря на это, уровень воды нисколько не изменился. Глубины бесследно поглощали каменные осколки. В забитом людьми подземелье Николасу было так душно, что после окончания каждой смены он хотя бы на несколько минут выбирался на открытый воздух. Даже мрачный и темный пруд Таиты навевал добрые чувства после вызывающих клаустрофобию коридоров. В один из таких выходов, перелезая через стену из габионов, он увидел Нимура.
1: «Николас», — красивое темное лицо Мэка было серьезно,
0: — «вернулась ли Тесса из Дебры Мариам? Она должна была оказаться здесь еще вчера».
1: «Не видел ее, Мэк, я думал, она с тобой»,
0: — тот покачал головой. «Я хотел убедиться, что Тесса не проскользнула мимо моих дозорных, прежде чем посылать отряд искать ее. Мне очень жаль, я не знал, что могу подвергнуть ее опасности, отправляя наверх». Николас почувствовал угрызение совести.
1: «Считай, я так сам никогда бы не позволил ей уйти», — согласился Мэг.
0: «Хорошо, я отправлю людей на поиски».
1: Отсутствие эфиопки стало очередным поводом для беспокойства Николаса.
0: Все последующие дни эта мысль висела у Харпера в подсознании, пока шла расчистка центральной галереи. Слишком медленно, по его мнению. Роэн проводила времени на поверхности не больше, чем англичанин, и оба стали такими же грязными, как буйволы, работающие рядом. Археолог оплакивала каждый фрагмент уничтоженных фресок. Перед тем, как позволить сбросить их в сток, она пыталась выбрать те, на которых остались заметные куски изображений. Так был спасен обломок с красивой головой Исиды и еще один с целым богом письма Тотом. Увы, большинство фресок были бесповоротно погублены и с грустью сброшены в бездну. В длинной галерее терялось чувство времени, ночь нельзя было отличить ото дня. Выходя из подземных коридоров, они с удивлением обнаруживали мерцающие над головой созвездия или жаркое африканское солнце, горящее на безоблачном небе. Друзья ели и спали, не обращая внимания на время суток. Они в очередной раз входили в гробницу после нескольких часов отдыха в домиках на дне бывшей заводи, когда в коридоре впереди раздался крик. В ответ раздался гомон людей, возбужденные вопли тех, кто трудился в верхней части туннеля. «Хан Сид что-то нашел!» — закричала Роэн. «Черт подери, Ники, я знала, что мы должны остаться!» Она побежала вперед, и англичанин поспешил за ней. Они выбежали на площадку перед галереей и увидели, что там полно размахивающих руками полуобнаженных рабочих. Николас протолкался сквозь них, и Роэн не отставала. Оказалось, что Хан Сид расчистил галерею до самого святилища Осириса. Потолок там обрушился, и на разбитых агатовых плитах, покрывающих пол, Николас увидел остатки механизма, который Таит разместил под самым сводом подземного зала. Именно он обрушил на них камни, стоило его активизировать. Большая часть механизма представляла собой каменное колесо, напоминающее мельничное и весящее много тонн. Николас с любопытством осмотрел его.
2: «Читая речного бога, понимаешь, что Таита был практически помешан на колесах», — сообщил он Роэн. «Колеса колесниц, водяные колеса, а теперь, видимо, и колесо в его ловушке на неосторожных искателей приключений. Когда мы сдвинули рычаги, то выбили клинья, удерживающие эту жуткую вещь, и она покатилась, переворачивая все замковые камни, сложенные вдоль потолка галереи».
0: «Только не сейчас, Ники», — Роэн запрыгала на месте от нетерпения. «Потом еще будет время для твоих лекций. Хан Сита вряд ли бы так обрадовала ловушка Таита, он нашел что-то другое. Идем!»
1: Они принялись проталкиваться сквозь толпу рабочих к высокой фигуре Хан Сита.
0: «Что такое?» — крикнул Николас. «Что ты нашел?»
3: «Сюда, эфенди!» — закричал Хан Сит. «Скорее сюда!»
1: Они добрались до монаха, стоящего в конце разрушенной галереи.
0: «Вон там!» — гордо указал тот.
1: Николас опустился на одно колено в развалинах святилища. На стене остались небольшие куски штукатурки. Хан Сит вытащил один камень и указал в пустоту за ним. Англичанин заглянул внутрь, и сердце его часто забилось. Там было отверстие шириной с галерею. Одного взгляда хватило, чтобы понять, это начало туннеля, поворачивающего направо от длинного коридора. Прежде оно было скрыто за изображением великого бога. Глядя в туннель почти с благоговением, Харпер почувствовал касание руки Роэн и ее теплое дыхание. «Вот он, Ники. Вход в истинную гробницу Мамоса. А галерея была подделкой, отвлекающим маневром Таиты. Теперь перед нами подлинный вход».
0: «Хан Сит», — сказал Николас хрипловатым от переполняющих его чувств голосом, — «вели людям расчищать завал».
1: Рабочие двинулись вперед. Николас и Роэн стояли у них за спиной, с нетерпением глядя на изменяющуюся форму отверстия, пока его полностью не расчистили. Перед ними оказался черный прямоугольник точно таких же размеров, как и туннель, ведущий от стока, 3 на 2 метра. Порог и косяки были сделаны из прекрасно обработанного камня, и, посветив лампой в дыру, Николас увидел ведущие вверх ступени. Они перетащили кабели и лампы в новую галерею, установив их у входа, и Харпер, собравшись войти, обнаружил рядом с собой Роэн.
0: «Я пойду с тобой», — твердо заявила она.
2: «Здесь может быть какая-нибудь ловушка», — предупредил он. «Таита затаился и ждет за первым поворотом».
0: «И не думай меня отговорить, не выйдет, мистер. Я все равно пойду».
1: Они медленно поднялись по крутым ступеням, останавливаясь на каждой, чтобы осмотреть стены и коридор перед ними. Через 20 шагов исследователи оказались на еще одной площадке. Здесь были 2 арки, по одной с каждой стороны, а сама лестница продолжалась.
0: «Куда?»
1: — спросил Николас.
0: «Вверх», — решил Роэн. «Эти проходы исследуем потом».
1: Они осторожно продолжили подъем. Еще через 20 ступеней друзья оказались на точно такой же площадке с проходами по обе стороны и лестницей перед ними. «Вверх», — велела она, не дожидаясь вопроса. Еще 20 ступеней, и снова площадка с уже знакомыми поворотами направо и налево.
2: «Это как-то глупо», — запротестовал Николас, но Роэн подтолкнула его в спину.
1: «Надо продолжать идти вверх», — заявила она. И он не стал больше спорить. Они проходили площадку за площадкой, и каждая новая была точной копией предыдущей.
0: «Наконец-то», — воскликнул Николас, когда они оказались наверху лестницы с уже привычными проходами по сторонам, но гладкой стеной впереди. «Вот докуда она идет».
1: «Сколько площадок?» — спросила она. «Сколько их всего?»
2: 8, — ответил он.
1: 8, — согласилась Роэн.
0: «Это число тебе ничего не напоминает?»
1: Николас повернулся и посмотрел на нее. «Ты хочешь сказать?» «Восемь святилищ в длинной галерее. Эти восемь площадок и восемь углублений на доске для игры в бао». Они молча и нерешительно постояли на верхней части лестницы, оглядываясь по сторонам. «Ладно», — наконец выговорил Харпер. «Если ты такая умная, скажи, куда нам теперь идти?»
4: «Энники-бенники», — сказал Роэн. «Пойдем направо».
1: Они недолго двигались по проходу с правой стороны и снова встретились с Т-образной развилкой, гладкой стеной с одинаковыми проходами справа и слева.
2: «Повернем-ка мы снова направо», — решила она.
1: Когда они оказались у еще одной Т-образной развилки, Николас остановился и повернулся к Роэн. «Ты понимаешь, что здесь происходит?» — спросил он. «Это очередной трюк Таиты. Он привел нас в лабиринт. Если бы не кабель, мы бы уже заблудились».
0: Роэн удивленно посмотрела назад, а потом заглянула в неисследованные проходы справа и слева.
2: Таита не мог предвидеть эру электричества, строя это. Он ожидал, что грабители могил будут иметь то же оборудование, что и он сам. Представь, каково оказаться здесь без электрического кабеля, по которому можно найти обратную дорогу, с одной масляной лампой, — проговорил Николас. И представь, что случится с тобой, когда масло выгорит, и ты потеряешься в здешних коридорах в полной темноте.
1: Роэн поежилась и схватила его за руку. «Жуть какая!» — прошептала она.
2: «Таита начинает играть жестко», — негромко произнес Николас. «Я довольно тепло относился к этому парню, но, кажется, начинаю пересматривать свои взгляды».
1: Роэн снова поежилась. «Давай вернемся», — прошептала она. «Нам не следовало бросаться сюда вот так, наобум. Надо вернуться и тщательно выработать план. Мы не готовы. У меня есть чувство, что мы в опасности. В настоящей опасности, как в длинной галерее». Возвращаясь, снова делая повороты и подбирая по дороге кабель, они с трудом сдерживались, чтобы не броситься бежать по каменным коридорам. Роэн крепко держалась за руку Николаса. Обоим казалось, что некий злобный разум таится в темноте, следит за ними, наблюдает и выжидает.

0: Грузовик, везущий Тесса, проехал через всю деревню Дебре-Мариам и свернул на дорогу, идущую вдоль Дандеры к краю ущелья Абая. «Это не дорога к штабу армии», — заметила Тесса лейтенанту Хамеду, и тот неловко поерзал на сиденье рядом с ней. «Полковник Нога находится не в своем штабе. Мне дан приказ отвезти вас в другое место». «В этом направлении есть только одно место. Базовый лагерь иностранной горнодобывающей компании «Пегас». Полковник Нога использует лагерь в качестве отправной точки в борьбе против шуфта в долине», — объяснил он. «Мне приказано привести вас туда». Ни один из них не вымолвил ни слова за долгий тяжелый путь по ухабистой дороге. Края ущелья они достигли около полудня и свернули на ответвление, приведшее в конце концов к лагерю «Пегаса». Охранники у ворот отсалютовали, узнав Хамеда. Грузовик прогрохотал через ворота и остановился у одного из сборных домиков. «Подождите здесь». Хамед вышел и скрылся внутри дома, но вернулся буквально через пару минут. «Пожалуйста, следуйте за мной, госпожа Солнце». Он выглядел неловко и смущенно. Лейтенант не встречался с ней взглядом, помогая вылезти из кабины. Подведя пленницу к двери, лейтенант пропустил ее вперед. Тесса оглядела комнату со скудной мебелью и поняла, перед ней административный центр компании. Всю длину занимал стол для совещаний. У стен стояли шкафы и еще пара столов. Единственными украшениями служили карта местности и технические схемы. За столом сидели двое мужчин, и Тесса узнала обоих. Полковник Ного холодно посмотрел на нее из-за стекол очков в металлической оправе. Как всегда, форма безупречно сидела на его длинном поджаром теле, но голова была не покрыта. Бордовый берет лежал перед ним на столе. Джейк Хелм откинулся на спинку стула, скрестив руки на груди. С первого взгляда он казался сущим мальчишкой, и только при ближайшем рассмотрении можно было заметить обветренную кожу и морщинки в уголках глаз. На американце были рубашка с открытым воротом и выленившие почти до белизны синие джинсы. Серебряная индейская пряжка на ремне была выполнена в форме головы дикого мустанга. Закатанные выше локтя рукава открывали бугры мышц. Изо рта Хелма свисал окурок дешевой датской сигареты. В комнате отвратительно пахло крепким табаком. «Отлично, лейтенант». Нога обратился к Хамеду на амхарском. «Подожди снаружи, я позову, когда понадобится». Едва Хамед вышел из комнаты, Тесса требовательно спросила: «Почему меня арестовали, полковник Ного?» Никто не ответил на вопрос. Оба мужчины продолжали смотреть на нее без выражения. «Я требую объяснения причин, по которым со мной так обращаются», — настаивала она. «Вы связались с бандой известных террористов», — негромко проговорил Ногу. «И ваши действия сделали вас одной из них. Шуфта». «Это неправда». «Вы нарушили границы рудодобывающей концессии в долине Абая», — заявил Хелм. «Вы и ваши сообщники начали земляные работы в зоне, принадлежащей нашей компании». «Там нет никаких земляных работ», — возразила она. «У меня другая информация. У нас есть свидетельство, что вы построили плотину на реке Дандера». «Это не имеет ко мне никакого отношения». «Значит, вы не отрицаете, что плотина существует». «Это не имеет ко мне никакого отношения», — повторила она. «Я не член террористической группы и не принимала участия в земляных работах». Оба снова замолчали. Ногу сделал пометку в записной книжке, лежащей перед ним. Хелм поднялся и подошел к окну за правым плечом Тессы. Тишина тянулась и тянулась, пока, наконец, молодая женщина уже не смогла ее переносить, и хотя Тесса понимала, что на нее оказывают психологическое давление, она первой нарушила молчание. «Большую часть ночи я ехала в военном грузовике», — сказала она. «Я устала и хочу в туалет». «Делайте, что вам надо, прямо здесь. Ни мистер Хелм, ни я не возражаем». Ногу по-девчачьи захихикал, не поднимая глаз от записной книжки. Тесса бросила взгляд через плечо на дверь, но американец подошел к двери, запер ее и сунул ключ в карман. Ей нельзя было обнаруживать слабость перед этой парочкой мучителей. И хотя Тесса устала и страшно боялась, а мочевой пузырь грозил того и гляди лопнуть, она приняла гордый и независимый вид. Она подошла к ближайшему стулу, отодвинула его от стола и устроилась поудобнее. Ногу посмотрел на нее и нахмурился. Он не ожидал такого поведения. «Ты знаешь бандита Мэка Нимура?» — обвиняюще произнес он, резко переходя на «ты». «Нет», — холодно возразила она. «Я знаю патриота и демократического лидера Мэка Нимура. Он не бандит». «Конечно, ты так считаешь. «Ты его любовница! Его шлюха!» Тесса презрительно отвернулась и ногу закричал. «Где Мэк Нимур? Сколько у него людей?» Ее спокойствие начинало действовать ему на нервы. Тесса не обратила на его вопрос внимания, и полковник угрожающе нахмурился. «Если не будешь сотрудничать с нами, придется применить более жесткие меры, чтобы заставить тебя отвечать», — предупредил он. Она повернулась к нему спиной и уставилась в окно. В последовавшей долгой тишине Джейк Хелм вышел из комнаты через дверь в задней части дома и закрыл ее за собой. Стены были тонкие, поэтому до Тессы доносились голоса из соседней комнаты. Интонации и выговор не были ни английскими, ни амхарскими. Там говорили на незнакомом ей языке. Судя по всему, Хелм получал инструкции от начальника, который не желал, чтобы Тесса могла его впоследствии узнать. Через несколько минут Хелм снова показался на пороге и столь же тщательно закрыл за собой дверь, не запирая. Он кивнул ногу, и тот поднялся. Оба подошли к Тессе. «Полагаю, всем будет лучше, если мы покончим с этим как можно быстрее», — негромко проговорил Хелм. «Тогда ты сможешь отправиться в ванную, а я завтракать». Она подняла подбородок и дерзко посмотрела на него, ничего не ответив. «Полковник много пытался вас звать к твоему разуму. Его связывают определенные ограничения вследствие занимаемого им поста. К счастью, у меня их нет. Я буду задавать те же самые вопросы, но на сей раз ты ответишь». Американец вынул изо рта погасшую сигарету и посмотрел на ее кончик, выкинул окурок в угол комнаты и вытащил плоскую жестянку из кармана. Оттуда Хелм извлек новую длинную черную сигарету, аккуратно зажег ее и потом, окутавшись клубами вонючего дыма, спросил: «Где Мэк Нимур?» Тесса пожала плечами и посмотрела в окно. Неожиданно, без малейшего предупреждения, Хелм врезал ей по лицу. Удар был силен, и ее голова безвольно мотнулась в сторону. Не успела Тесса оправиться, как Хелм саданул ей кулаком в челюсть. Теперь ее голова так сильно крутанулась в противоположном направлении, что Тесса упала со стула. Нога наклонился к ней и схватил за руки, завернув их за спину, поднял и снова посадил на стул. Он держал ее так крепко, что Тесса почувствовала, как под пальцами полковника на коже образуются синяки. «Мне некогда терять с тобой время», — негромко проговорил Хелм, вытаскивая изо рта зажженную сигарету. «Начнем сначала. Где Мэк Нимур?» Ей показалось, что барабанная перепонка лопнула от силы удара. В ушах загудело, и она наполовину прокусила зубами щеку. Рот медленно заполняла ее собственная кровь. «Где Мэк Нимур?» — повторил Хелм, наклоняясь к ней. «Что твои друзья делают с плотиной на реке Дандера?» Тесса собрала во рту кровь, смешанную со слюной, и неожиданно резко плюнула американцу в лицо. Хелм отпрыгнул и вытер алую жижу из глаз тыльной стороной ладони. «Подержи ее!» — велел он ногу и схватил Тессы за ворот рубахи. Хелм одним рывком разорвал рубашку женщины до самой талии. Полковник захихикал и наклонился вперед, чтобы посмотреть на грудь Тессы. Он снова захихикал, когда Хелм сжал сосок пурпурный, словно плоды тутового дерева, между большим и указательным пальцами. Он сжимал его, терзая нежную плоть ногтями, чтобы выступила кровь и заструилась по его пальцу. Тогда другой рукой Хелм вытащил изо рта горящую сигарету и дунул на нее, пока кончик не стал ярко-алым. «Где Мэк Нимур?» — спросил он, поднося окурок к груди. «Что они делают на Дандере?» Тесса в ужасе смотрела на приближающийся окурок и попыталась вырваться из рук ногу, но тот держал ее сзади. Она закричала долгим жутким криком, когда горящий уголек коснулся кончика соска, и нежная кожа начала покрываться волдырями. «Зима», — сказала Роин, раскладывая увеличенную фотографию четвертой стороны стелы возле гробницы Тануса под ярким светом прожектора. «Эта сторона принадлежит перу одного лишь Таиты, и я полагаю, что все надписи относятся к игре в Бао. Я понимаю не все, но путем исключения решила, что первый символ означает одну из четырех сторон, или, как он говорит, замков». Она показала Николасу свои вычисления в блокноте. «Смотри сюда. Сидящий бабуин — это северный замок. Пчела — южный, птица — западный, а скорпион — восточный». Она указала на те же символы на фотографии Стеллы. Тогда второй и третий знаки – это числа, означающие строки и столбцы. Благодаря им мы можем делать ходы воображаемыми красными камешками. Красные – самые сильные цвета доски. «А как насчет стихов возле каждого набора инструкций?» — спросил Николас. «Скажем, вот эти, насчет северного ветра и шторма».
1: «Насчет них я не уверена. Может быть, они просто для отвода глаз? Таита на все способен. Он не стремился сделать нашу жизнь простой. А может, они и имеют смысл, но мы, скорее всего, догадаемся об их значении, только делая ходы нашими камнями».
0: Николас некоторое время поизучал цифры и уныло улыбнулся. «Только подумай, как низка вероятность того, что кто-нибудь сумеет расшифровать оставленные Таитой подсказки. Прежде всего, такой человек должен был иметь доступ к обоим источникам, седьмому свитку и стеле у могилы Тануса, чтобы просто начать разгадывать ключ к гробнице». Она рассмеялась не без самодовольства.
1: «Да, должно быть, он думал, что обезопасил сокровища. Теперь мы посмотрим, мастер Таита. Узнаем, насколько ты умен на самом деле».
0: Потом, вновь серьезная и собранная, Роэн взглянула на каменную лестницу, ведущую в лабиринт. «Пришло время проверить, насколько мои выкладки и теории совпадают с камнями и стенами, построенными нашим архитектором. С чего начнем?»
2: «Сначала», — предложил Николас. «Бог делает первый ход», — так сказал Таита. «Если мы начнем со святилища Осириса у подножия лестницы, то, возможно, это даст нам одну из сторон доски для игры в Бао».
1: «У меня была та же мысль», — согласилась Роэн. «Предположим, что это северный замок доски Таиты. Начнем разыгрывать правила четырех быков отсюда».
0: Им предстояла нелегкая работа. Разобраться в разуме древнего мастера, исследуя лабиринт коридоров и туннелей, построенный 4000 лет назад. На сей раз они отправились туда с куда большей осторожностью. Николас набил карманы кусками засохшей белой речной глины и писал ими на стенах, как мелком, отмечая каждый поворот и развилку. Он также указывал ходы с зимней стороны стелы, нанося на них пометки, помогающие не только найти обратный путь, но и соотнести реальный лабиринт со схемой, нарисованной в записной книжечке Роэн. Судя по всему, их предположение о том, что святилище Осириса – северный замок доски, оказалось правильным. Друзьям уже начало казаться, что остается лишь последовать указаниям древнего писца, чтобы найти разгадку. Увы, скоро их надежды были повержены в прах. Выяснилось, что Таита мыслил не двумя измерениями обычной доски. Он добавил задачку еще и третьей. Лестница, ведущая из святилища Осириса, оказалась не единственным связующим звеном между восьмью площадками. Каждый проход вел или слегка вверх, или слегка вниз. Делая многочисленные повороты в коридорах, они не замечали, как постепенно перемещается на другой уровень. Потом исследователи лабиринта неожиданно вышли на центральную лестницу, но на площадку выше. Друзья остановились и переглянулись в ужасе. Роэн заговорила первой. «Я даже и не подозревала, что мы поднимаемся», — прошептала она. «Значит, вся эта штука неизмеримо сложнее, чем я полагала сначала». «Наверное, она устроена как ядерная модель сложных атомов углерода», — пораженно согласился Николас. «Они соединяются на всех восьми уровнях. Честно говоря, это ужасно». «Зато теперь я догадалась, что означают лишние символы», — пробормотал Роэн. «Они указывают уровни. Придется заново продумать концепцию». «Трехмерное Бао, в которое играют по загадочным правилам. Высоки ли наши шансы в игре против Таиты?» Печально покачал головой Николас. «На самом деле нам нужен компьютер. Таита не преувеличивал свои добродетели. Старый негодяй действительно математический гений». Он посветил лампой назад в туннель, по которому они пришли. «Даже теперь, когда я знаю, что пол повышается, то все равно не вижу уклона. А ведь наш приятель спроектировал и построил его без логарифмической линейки и спиртового уровня. На этот лабиринт настоящее чудо инженерии».
1: «Отложи организацию фан-клуба на потом», — посоветовала Роэн. «А сейчас нам лучше вернуться к цифрам».
0: «Я собираюсь перетащить лампы и столы сюда, на центральную площадку лестницы», — заявил Николас. «Мне кажется, надо работать в центре доски. Это поможет представить ее. Честно говоря, я по-настоящему запутался».
3: Тишину в комнате нарушали только тихие всхлипы женщины, свернувшиеся на полу в луже собственной мочи и крови. Тума Ного сел за длинный стол для совещания и закурил. У него слегка дрожали руки. Полковника мутило. Он был солдатом, пережил террор Менгисту, давно зачерствел сердцем, стал привычен к жестокости и насилию, но даже его потрясло только что увиденное зрелище. Теперь Ногу понял, почему фон Шиллер так доверял Хелму. потому что в американце не было почти ничего человеческого. На другом конце комнаты Хелм ополаскивал руки в небольшом тазике. Потом он тщательно вытер их, промокнул пятна на одежде полотенцем и вернулся к месту допроса. Хелм остановился над Тессе.
4: «Не думаю, что от нее можно узнать что-нибудь еще», — спокойно сказал он. «Кажется, она рассказала все».
3: Ногу бросил взгляд на женщину и увидел свежие ожоги, покрывающие грудь и щеки, как вздувшиеся оспины. Тесса закрыла глаза, и ее ресницы совсем обгорели. Она продержалась долго и сдалась только, когда Хелм начал прижигать окурком веки. После этого Тесса ответила на все вопросы. Полковника продолжало подташнивать, но он радовался, что, по крайней мере, ему не пришлось по приказу Хелма держать открытыми веки Тесса, пока американец прижигал бы ей глазные яблоки.
4: «Не спускай с нее глаз», — приказал американец, закатывая рукава.
3: «Она непроста. Не стоит рисковать лишний раз». Хелм прошел мимо ногу и скрылся за дверью в дальней стене дома. На сей раз дверь не захлопнули, и полковник слышал голоса. Однако беседовали по-немецки, поэтому смысл разговора остался сокрытым. Теперь полковник понимал, почему фон Шиллер предпочел не присутствовать при допросе. Очевидно, он знал, как работает его помощник. Тот вернулся в комнату и кивнул ногу.
4: «Отлично. С ней покончено, ты знаешь, что делать».
3: Полковник нервно поднялся и положил руку на кобуру.
4: «Что, прямо здесь?» — спросил он.
3: «Не глупи», — набросился на него Хелм. «Увези ее подальше, далеко-далеко. Да и прикажи кому-нибудь убрать грязь в комнате». Он развернулся и вышел из зала совещаний. Нога поднялся и подошел к двери дома, сделав большой крюк вокруг Тесса. Он старался не испачкать ботинки.
4: «Лейтенант Хамед!» — крикнул полковник.
3: Совместными усилиями они подняли молодую женщину на ноги. Оба молчали, подавленные жуткой картиной, когда помогали Тессе натянуть порванную одежду. Хамед отводил взгляд от ее обнаженного тела, от ожогов и других ран, нарушающих янтарный блеск кожи. Он накинул ей на плечи шамму и повлек к двери, поддерживая, когда Тесса спотыкалась. Лейтенант свел ее по лестнице, подталкивая к грузовику. Она двигалась медленно-медленно, как старуха. С трудом вскарабкавшись на пассажирское место, Тесса закрыла обожженное и распухшее лицо руками. Ногу подозвал к себе Хамеда кивком головы и отвел в сторонку. Услышав приказ, лейтенант изменился в лице и даже попытался протестовать, но полковник так прикрикнул на подчиненного, что тот молча прикусил губу.
4: «Запомни», — повторил Нога, — «подальше от деревень. Убедись, что нет свидетелей. По выполнении немедленно доложи».
3: Хамед выпрямился и отсалютовал. Потом он вернулся к грузовику, занял место рядом с Тессе и отдал водителю короткий приказ. Они покинули лагерь и поехали по дороге к Дебре-Мариам. Тесса была в таком шоке и настолько страдала, что потеряла чувство времени. Ничего не понимая, она болталась на сиденье, подпрыгивая вместе с грузовиком на колдобинах. Голова ее моталась из стороны в сторону, лицо жутко распухло, и с большим трудом, открыв глаза, она подумала, что ослепла. Только позже Тесса осознала. Солнце село, и наступила ночь. Оказывается, Хелм допрашивал ее целый день. Она почувствовала некоторое облегчение от того, что ожоги на веках не лишили ее зрения. По крайней мере, она может видеть. Посмотрев через ветровое стекло на дорогу, Тесса не узнала ее. «Куда вы меня везете?» — пробормотала она. «Это не дорога к деревне». Лейтенант Хамед продолжал сидеть, сгорбившись рядом с ней, и не думал отвечать. Тесса снова погрузилась в полусон от усталости и боли. Грузовик резко тряхнуло, он остановился, и водитель вытащил ключи из замка зажигания. Тесса грубо вытащили из кабины в полосы резкого света от фар, заломили руки за спину и связали запястье кожаным шнуром. «Мне больно», — простонала женщина. «Веревка врезается мне в кожу». Чтобы сказать это, ей понадобились остатки силы и мужества. Она чувствовала себя полностью вымотанной, начисто лишенной воли к борьбе. Один из солдат дернул за веревку, стягивающую запястье, и потащил Тесса прочь с дороги. За ними последовали еще двое с лопатами. Света луны хватало, чтобы разглядеть эвкалиптовую рощу примерно в сотни метров от дороги. Именно туда и поволокли молодую женщину. Ее толкнули к основанию одного из деревьев. Человек, связавший Тессе руки, встал над ней, небрежно нацелив дуло своей винтовки, и закурил, держа в свободной руке сигарету. Остальные побросали оружие и начали копать. Казалось, Тесса их совсем не интересует, потому что зашел разговор об африканском чемпионате по футболу, проходящем в Лусаке, и шансах эфиопской сборной дойти до финала. Прошло довольно много времени, прежде чем до помутненного разума Тессы дошло. Солдаты роют для нее могилу. В разодранном рту пересохла слюна, и она в отчаянии завертела головой, ища лейтенанта Хамеда. Но тот остался у грузовика. «Пожалуйста», — жалобно начала говорить Тесса, обращаясь к охраннику. Но не успела она продолжить, как солдат болезненно пнул ее в живот. «Молчать!» — он произнес форму глагола, которую, говоря по-амхарски, использует, обращаясь к животному или низшему существу. Поэтому скорчившаяся на земле Тесса поняла тщетность своих воззваний. Ее вновь охватило чувство бессилия, и она заплакала тихо и безнадежно. Снова подняв голову, Тесса увидела сквозь распухшие веки, что могила уже достаточно глубока, и солдаты, копающие ее, не видны сверху. Изнутри вылетали комья земли и падали во все растущую кучу. Охранник отошел от Тессы ненадолго, побрел к краю ямы, заглянул и пробурчал. «Отлично, уже достаточно глубоко. Позовите лейтенанта». Солдаты вылезли наружу, подняли оружие с инструментами и скрылись в темноте рощи. Жизнерадостно болтая между собой, они отправились к грузовику, все еще стоящему на дороге, оставив Тессу вдвоем со своим товарищем. Она лежала на земле, скорчившись от холода и страха, а ее охранник присел на корточки у края могилы, продолжая курить. Тесса подумала, что если бы ей удалось встать на ноги, она могла бы столкнуть солдата внутрь и сбежать, скрывшись среди деревьев. Увы, попытавшись сесть, Тесса обнаружила, что двигается медленно, не чувствует ни рук, ни ног. Она пыталась заставить себя шевелиться, но в этот момент раздались шаги лейтенанта Хамеда со стороны грузовика. Она в отчаянии опустилась обратно на землю. Хамед принес фонарь и посветил им в могилу. «Отлично!» — громко заявил он. «Достаточно!» Выключив фонарь, он обратился к охраннику. «Свидетелей быть не должно. Иди к грузовику. Когда услышишь выстрелы, возвращайся с остальными, чтобы помочь мне закопать яму». Солдат повесил винтовку на плечо и исчез среди деревьев. Хамед дождался, пока тот окажется за пределами слышимости. Потом подошел к Тессе и поднял ее на ноги. Он подвел ее к краю могилы, и она почувствовала, что лейтенант делает что-то с ее одеждой. Тесса попыталась ударить Хамеда, но руки были по-прежнему связаны за спиной. «Мне нужна ваша шамма». Он стянул с ее плеч белый шерстяной плащ, подошел с ним к могиле и спрыгнул внутрь. Тесса услышала, как лейтенант возится на дне. Потом донесся его негромкий голос. «Они должны увидеть там что-то. Тело?» Он вылез наружу, запыхавшись от усилий, и остановился рядом с ней. Холодный металл коснулся ее запястий. Лейтенант перерезал шнур. Путы упали на землю, и Тесса застонала от боли, когда кровь хлынула в онемевшие кисти рук. «Что вы делаете?» непонимающе прошептала она. Затем Тесса заглянула в могилу и увидела белую шамму, уложенную в форме человеческого тела. «Вы собираетесь?» «Пожалуйста, молчите», — тихо велел Хамед. Взял ее за плечи и повел обратно в рощу. «Вы будете здесь». Он заставил ее лечь лицом вниз, а потом засыпал сухой листву и ветками. «Оставайтесь на месте. Не пытайтесь бежать. Не шевелитесь и не говорите, пока мы не уедем». Лейтенант осветил кучу листвы фонарем, чтобы убедиться, насколько хорошо он засыпал беглянку, а потом поспешил к вырытой могиле, расстегивая на ходу кобуру. В ночи прогремели два выстрела, такие неожиданные, что Тесса нервно дернулась, а сердце у нее бешено заколотилось. «Сюда, люди!» — крикнул Хамед. «Покончим с этим!» «Я не вижу, что делаю, лейтенант!» — пожаловался голос. «Где ваш фонарь?» «Чтобы засыпать яму, свет не нужен!» — рявкнул Хамед. «Работайте быстрее!» «Выровняйте землю, я не хочу, чтобы кто-нибудь случайно наткнулся на это место». Тесса тихонько лежала, стараясь удержать дрожь, охватившую все тело. Наконец звуки лопат, швыряющих землю, стихли. Снова раздался голос Хамеда. «Довольно. Ничего здесь не оставлять. А теперь живо к грузовику». Шаги и голоса стихли вдали. Со стороны дороги донесся рев двигателя. Фары на мгновение залили рощу страшноватым светом. Потом яркие полосы исчезли, и машина покатилась обратно к лагерю. Звук мотора давно стих, а Тесса все продолжала лежать под грудой сухих листьев и веток. Ее трясло от холода, из глаз катились слезы усталости, боли и облегчения. Потом она все же стряхнула с себя гору мусора, подползла к стволу ближайшего дерева и подняла.

Рассказ Роберта Шекли «Радикальный способ». Сначала люди заменили домашних животных механическими аналогами. Роботы-зверюшки не блистали умом, зато были вполне доброжелательны. Они быстро вошли в моду. В какой-то момент буквально все завели себе механических тушканчиков и сов-оракулов. В большинстве своем это были машины-собеседники, довольно удачно изображавшие внимательных слушателей. А вслед за машинами-собеседниками естественным образом появился робот-приятель.

мы жаждем любви, дружбы, восхищения коллег. Но другие люди не дают нам того, о чем мы просим. Хотя, по сути дела, всем нужно одно и то же. Парадоксальный факт. Согласно данным последних социологических опросов, американцы утверждают, что люди их разочаровывают. В результате этого у нас расплодилось столько телекоммуникационных сетей, что в конечном итоге это обернулось против нас. Недавние исследования показали, что существует некий предельный уровень, по достижении которого любая попытка увеличить количество передаваемой информации приводит лишь к увеличению числа ошибок. Другими словами, уровень непонимания растет прямо пропорционально усилиям, затраченным на исправление этого непонимания. И только робот-приятель понимает все. Представьте себе, что вы типичный средний американец и только что купили своего первого робота-приятеля. Вы выбрали симпатичную модель в полосатой льняной рубашке с голубым галстуком. Ваш новый приятель называет себя Роб. Обладает чувством юмора и несколько застенчив, что, с вашей точки зрения, обворожительно. Роб знает довольно

0: Много о спорте и политике и следит за последними новостями в области науки и искусства. С ним действительно интересно разговаривать. Он не из тех плохо воспитанных компьютеров, которые знают все на свете и всегда оказываются правы. Да, запас познаний Роба довольно велик, с его точки зрения. Но он довольно часто ошибается. Таковы уж заложенные в него принципы поиска информации. Появление подобной модели знаменует собой новый этап в развитии роботостроения. Мы создали компьютер, который способен ошибаться на фактическом уровне, зато всегда поступает правильно с точки зрения эмоциональной. Роб – идеальный собеседник для человека, желающего просто поболтать, а не выслушивать очередную раз проклятую лекцию. Человеку, которому действительно нужны какие-то сведения, не надо спрашивать у робота, а нужно просто взять справочник и посмотреть самому. Роб умеет не только ошибаться, но и подлаживается под собеседника. Он автоматически перепрограммирует свою память в соответствии с вашим мнением. Более того, роб собеседника никогда не подавляет. Встроенный ограничитель не позволяет ему занимать больше 10% времени беседы. И эту норму можно при желании уменьшить. Роб – ваш робот-приятель, лучший в мире друг. Вы с большим удовольствием завели бы себе такого среди людей, если бы все они не были так жестоки. Вы всю жизнь мечтали о таком друге, как Роб, и в глубине души до сих пор уверены, что недостойны его. И вот вам все чаще хочется остаться дома, в компании Роба и других ваших роботов. Олле и Ольги. Олле – это толстый дружелюбный робот с маленькими аккуратными усиками. Вечерами он частенько напивается, и вам приходится укладывать его в постель. Ольга непристойно подмигивает, говорит с русским акцентом и рассказывает забавные истории о том, как раньше жили в Париже. Эти двое совсем не похожи на Роба, у них есть свое собственное мнение. Это личности. Упрямые, категоричные, самоуверенные. Часто их громкие споры продолжаются за полночь, но вы ничуть не огорчаетесь. Напротив. Вас переполняет восторг и неизведанное до сих пор чувство товарищества. Теперь вы легко обходитесь без того, чтобы с вами все время соглашались. Пассивно наблюдая, вы обрели внутреннюю силу. Жизнь с Робом многому вас научила. Например, вы поняли, что роботов можно покупать лишь потому, что они забавны. Представляете, Олли уверен, что Земля плоская. А Ольга воображает, что она в прошлой жизни была египетской царицей. В замкнутом мирке вашей квартиры жизнь течет гладко и спокойно, все ясно, все можно предугадать. А там снаружи носятся по улицам непредсказуемые человеческие существа, переносчики вирусов любви и смерти. Теперь уже все свое время вы проводите дома. Несколько часов в неделю приходится, правда, сидеть за компьютером, сочиняя какие-то дурацкие программы. Надо же вам с роботами на что-то жить. Роботы пытаются уговорить вас выйти, проветриться, познакомиться с какой-нибудь девочкой, зайти в бар другой. Но вы не ходите. Вы счастливы дома. С Робом, Олле и Ольгой. Вам нравится их общество. Вы любите их. Да-да, именно любите. И в конце концов вы набираетесь мужества и признаетесь им в этом. Как ни странно, роботы вам не верят. В порыве неожиданной откровенности они говорят, что вы вообще не понимаете, что такое любовь. Люди не умеют любить по-настоящему. Вот они, роботы, будут любить вас вечно, потому что верность – неотъемлемое свойство их натуры. Так уж они сделаны, но вы – типичный представитель своего племени, легкомысленный, как все люди. Сегодня вы клянетесь в вечной любви, а завтра променяете их всех на какую-нибудь смазливую мордашку. И вам никак не удастся убедить роботов в искренности своих чувств и твердости своих намерений. А потом вы понимаете, что способ все-таки есть – радикальный, но действенный. Это серьезный шаг, однако вы намерены его сделать, надо только позвонить в мэрию. Вежливый служащий поможет вам оформить все бумаги. И в тот же день состоится простая, но трогательная церемония. Вы вступите в брак со всеми своими роботами.
1: радио фантастики. Радио фантастики.

0: Майкл Суэнвик. Лето с трицератопсами. Динозавры, казалось, покачивались в знойном мареве, пурящемся над мостовой. Их было около 30. Небольшое стадо. Похоже, трицератопсы. Они переходили дорогу. Не спрашивайте меня, почему. Так что я выжал сцепление, резко остановил фургон и принялся ждать. Ждать и наблюдать. Интересное создание. И удивительно грациозные при таких-то размерах. Динозавры изящно переходили дорогу, глядя прямо перед собой. Теперь я не сомневался, что правильно определил их породу. У каждого на морде было по 3 рога. Я был когда-то ребенком и играл пластмассовыми модельками.
1: «Почему мы никуда не едем?» —
0: поинтересовалась моя соседка Грета, сидевшая в кабине рядом со мной с закрытыми глазами. «На дороге динозавры», — ответил я. Она открыла глаза.
1: «Твою мать!»
0: Затем, не успел я ее остановить, она подалась вперед и просигналила 3 раза. Громко. Трицератопсы на дороге все как один замерли и повернули головы, чтобы взглянуть на фургон. Я едва не покатился со смеху.
1: «Что тут, черт побери, такого смешного?» —
0: хотела знать Грета. Но я мог только ткнуть пальцем и беспомощно трясти головой. От смеха у меня по щекам катились слезы. Это все их воротники. Они были не просто кричащих тонов. Яркие, как цирковые афиши, с красными завитками, желтыми полосками и электрическими оранжевыми искрами. Слишком много форм и расцветок, чтобы перечислить. И все совершенно разные. Они походили на китайских змеев. На бабочек с 6-футовыми крыльями. На кислотный Лас-Вегас. И вот под всем этим карнавально ярким великолепием торчали самые глупые морды, какие только можно представить, моргающие, разевающие пасти, будто повредившиеся умом коровы. До того смешные, просто обхохочешься. Но надо было видеть их своими глазами, чтобы оценить. Грета начала закипать по-настоящему. Она вылезла из машины и захлопнула за собой дверцу. От этого звука парочка трицератопсов в волнении напустила лужу, и все они попятились на шаг другой. Потом они начали пододвигаться ближе, чтобы посмотреть, что же будет дальше. Грета поспешно забралась обратно в кабину.
1: «Ну и чего этим тварям надо теперь?» — спросила она раздраженно.
0: Создавалось такое впечатление, будто она хочет возложить вину за их поведение на меня. Не то чтобы она произнесла это вслух, учитывая то, что она сидела в моем фургоне, а ее BMW по-прежнему стоял в гараже в Южном Берлингтоне. «Они любопытные», — пояснил я. «Просто веди себя спокойно. Не двигайся, не шуми, и через некоторое время они потеряют интерес и отправятся дальше».
1: «Откуда ты знаешь? Ты уже видел таких тварей раньше?»
0: «Нет», — признался я, «но я работал на молочной ферме в ранней юности. Лет 30-40 назад коровы там вели себя похоже». На самом деле, трицератопсы уже заскучали и были готовы отправиться дальше, когда рядом с нами резко затормозил старый потрепанный Hyundai, и оттуда выскочил тощий парень с такими нечесанными волосами, каких я давно уже не видел. Трицератопсы решили остаться и посмотреть. Парень побежал к нам, размахивая руками. Я высунулся из окна. «В чем проблема, сынок?» Он был ужасно расстроен.
1: «Произошла авария. Я хочу сказать, несчастный случай в институте».
0: Он говорил об институте передовой физики, который находился здесь неподалеку. Институт финансировался из государственных фондов и каким-то неведомым образом присоединялся к университету Вермонта.
1: «Пограничные стабилизаторы вышли из строя, мезополе инвертировалось и сменило вектор, конгруэнтные факторы устремились в бесконечности...»
0: Он взял себя в руки.
1: «Вам не положено видеть это».
0: «Так значит, они ваши?» — спросил я. «Тогда вы должны знать, это трицератопсы, верно?»
1: «Трицераптос хоридус», — рассеянно ответил он.
0: Я безо всякой причины преисполнился гордости за самого себя.
1: «По большей части. но среди них может оказаться и пара какого-нибудь другого вида трицератопсов. Они в этом смысле как утки, им все равно, с какой компанией водиться». Грета вскинула руку с часами и многозначительно посмотрела на циферблат. Часы, как и все, что она носила, были дорогие. Она работала на фирму, занимающуюся системным анализом для тех компаний, которые подумывали о сокращении штатов. Ее работа состояла в том, чтобы выяснить точно, кто что сделал, а затем сообщить начальству, от кого именно можно безболезненно избавиться.
2: «Я теряю деньги», – пробурчала она.
1: Я не обратил на нее внимания.
3: «Послушайте», – сказал парень, – «вы должны молчать обо всем увиденном. Мы не можем допустить, чтобы об этом узнали. Все должно храниться в тайне».
1: «В тайне». С другой стороны стада подъехали и остановились три машины. Пассажиры стояли на дороге, тараща глаза. Позади нас затормозил Ford Taurus, и водитель опустил стекло, чтобы лучше видеть. «Вы собираетесь сохранить в тайне стадо динозавров? Да их тут должно быть десятки».
2: «Сотни», — поправил он с отчаянием. «Они мигрируют. Стадо разделилось, выйдя наружу. Это только его часть».
1: «Тогда я не понимаю, как вы собираетесь сохранить это в тайне. Я хочу сказать, только взгляните на них. Да они размером с танк. Люди не могут их не увидеть».
2: «Боже мой, боже мой!»
1: Один из зевак по другую сторону стада достал фотоаппарат и начал снимать. Я не стал говорить об этом молодому человеку. Грета проявляла все больше нетерпения по мере развития разговора, и вот теперь она вылезла из фургона и заявила:
2: «Я не могу больше терять время даром, у меня работа».
1: «У меня тоже, Грета». Она насмешливо фыркнула.
2: «Вычищать сортиры и городить гору из дерьма. Я уже потеряла больше денег, чем ты зарабатываешь за неделю».
1: Грета вытянула руку в сторону молодого человека.
2: «Дайте мне ключи от вашей машины».
1: Парень, слегка обалдев, подчинился. Грета подошла, села в Hyundai и развернула машину.
2: «Я сегодня же попрошу кого-нибудь отогнать тачку в институт».
1: Затем она уехала, отправилась искать другой путь в объезд стада. Ей следовало бы подождать, потому что минуту спустя животные решили уйти, и через какой-то миг их уже нигде не было видно. Хотя найти их будет несложно. Они наверняка вытопчут все на своем пути. Парень встряхнулся, словно выходя из транса.
2: «Эй, она же забрала мою машину!»
1: «Залезайте в кабину», — предложил я. «Дальше по дороге есть бар, вам нужно выпить». Он сказал, что его зовут Эверетт Маккафлан, и вцепился в свой стакан так, будто его могло снести с лица земли, если он его отпустит. Потребовалось две порции виски, чтобы вытянуть из него всю историю. После чего я долго сидел молча. Должен признаться, что все им сказанное несколько развеселило меня. «Сколько времени у нас есть?» — спросил я наконец.
2: «Недель 10. Самое большее 3 месяца. Не дольше».
1: Я отхлебнул большой глоток содовой. Я никогда не злоупотреблял выпивкой. Кроме того, было еще раннее утро. Потом я сказал Эверетту, что сейчас вернусь. Я дошел до фургона и достал из бардачка сотовый телефон. Сначала позвонил домой. Делия уже ушла в свадебный салон, а у них там не приветствуются личные звонки в рабочее время, поэтому я просто оставил сообщение, что люблю ее. Потом я позвонил в Green Mountain Books. Магазин еще не открылся, но Рэнди любит прийти пораньше. Он поднял трубку, когда услышал мой голос на автоответчике. Я спросил его, есть ли у него что-нибудь по трицератопсам. Он попросил подождать минутку, затем сказал, что да, есть один экземпляр рогатых динозавров Питера Додсона. Я предупредил, что заеду за этой книгой, как только снова окажусь в городе. Затем я вернулся обратно в бар. Эверетт только что заказал себе 3-ю порцию виски, но я отобрал у него стакан. «Тебе достаточно», — сказал я. «Отправляйся домой, поспи, или покопайся в саду».
2: «У меня нет машины», — напомнил он.
1: «Где ты живешь? Я тебя подброшу».
2: «Да и все равно мне полагается быть на работе. Я не отметил свой уход, и фактически у меня еще не закончился испытательный срок».
1: «Какое это имеет значение?» — спросил я. «Теперь». Квартира Эверетта находилась в квартале Уинуски, на Вулен-Милл, из чего следовало, что в институте ему платят хорошие деньги. Или так, или он просто не умеет их тратить. После того, как я подкинул его до дому, я позвонил паре знакомых подрядчиков и договорился, что они возьмут на себя мои контракты. Затем я позвонил во Free Press, снял постоянное объявление о предоставлении услуг и сообщил клиентам, что в связи с непредвиденными обстоятельствами их заказами займутся другие подрядчики. Проблемы возникли только со старой миссис Брэмер, но даже она отстала, когда я сообщил, что смог бы заняться ее джакузи не раньше конца июля. После всего этого я пошел в банк и перезаложил дом. У меня ушло некоторое время на то, чтобы убедить Арта Леттерна в серьезности моих намерений. Я вел с ним дела довольно долго, и он знал, как я отношусь к долгам. К тому же я очень уклончиво говорил о том, для чего мне потребовались деньги. В итоге он начал подозревать, что у меня что-то вроде запоздалого кризиса среднего возраста. Но документы были оформлены на мое имя, и цены на недвижимость в наших краях резко шли вверх, так что в итоге сделка состоялась. По дороге домой я посетил ювелирный магазин и цветочную лавку. Глаза Дели широко распахнулись, когда она увидела цветы, и сузились до размера камня в кольце. Она выглядела совсем не так, как, по моему мнению, должна была бы выглядеть.
4: «Надеюсь, новости хорошие», — сказала она.
1: Тогда я уселся за кухонный стол и рассказал ей все. Когда я закончил, Делия долго молчала, как молчал утром я сам.
4: «И сколько времени у нас есть?» — спросила она наконец.
1: 3 месяца, если повезет. 10 недель наверняка», — так сказал Эверетт.
4: «Ты ему веришь?»
1: «Похоже, он знал, о чем говорил. Если я и обладаю какой-нибудь способностью, так это способностью верно оценивать людей. И Дели это знала. Когда Грета только въехала в отремонтированный сарай по соседству, я с самого начала сказал, что ужиться с ним будет непросто. И это произошло еще до того, как она засыпала всю траву на своем участке 3 видами разноцветной мульчи или начала вдруг ни с того ни с сего возмущаться, будто я оставляю свой фургон на подъездной дорожке. Делия на некоторое время задумалась, хмурясь так, как она хмурилась всегда, сосредотачиваясь на чем-то. Затем улыбнулась. Это была неуверенная, почти незаметная улыбка, но все-таки улыбка.
4: «Что ж, я всегда мечтала о том, чтобы мы смогли позволить себе первоклассный отпуск».
1: Я был рад услышать от нее эти слова, потому что именно в этом направлении двигались мои собственные мысли. И обрадовался еще больше, когда она всплеснула руками и воскликнула:
4: «Я поеду в Дисней Волт».
1: «Черт», — сказал я, — «да у нас столько денег, что мы можем поехать в Дисней Волт, Диснейленд и еще в Евро Дисней сразу. Кажется, что-то подобное есть еще и в Японии». Тут мы оба расхохотались. Делия стащила меня со стула, и мы заплясали по кухне, все еще немного напуганные всем этим, но по большей части взволнованные и счастливые, как дети. На следующее утро мы собирались поспать подольше, но от закоренелой привычки сложно избавиться. К тому же Делия чувствовала себя обязанной предупредить об уходе и отработать в свадебном салоне еще неделю. Так что, когда она уехала, я отправился на поиски трицератопсов. Но вместо них обнаружил Эверетта, стоящего у дороги с поднятым большим пальцем. Я притормозил. «В институте не нашлось никого, кто смог бы тебе пригнать машину?» — спросил я, пока мы снова ехали вместе.
4: «До института машина не добралась», — ответил он угрюмо. «Эта женщина, которая вчера была с тобой, заехала на ней в кювет, сорвала сцепление и помяла корпус. Она заявила, что не попала бы в аварию, если бы мои динозавры не вывели ее из себя. Потом она бросила трубку. Я недавно на этой работе. У меня денег не хватит на новую машину».
1: «Возьми на прокат», — посоветовал я. «Расплатишься кредиткой и будешь выплачивать какой-то минимум следующие 2-3 месяца».
4: Мне это как-то в голову не приходило.
1: Мы какое-то время ехали молча. Потом я спросил: «А как она умудрилась найти тебя?» Грета уехала раньше, чем он успел представиться. Она позвонила в институт и спросила о парне с кошмарными волосами. Ей там дали мой домашний номер телефона. Парковаться на стоянке перед институтом передовой физики можно было только по карточкам, поэтому я высадил Эверетта на обочине.
4: «Спасибо, что никому не сказал», — произнес он, выбираясь из машины. «О том, ну, ты понимаешь».
1: Мне показалось, что так будет разумнее всего. Он пошел прочь,
2: Потом внезапно развернулся и спросил: «А у меня в самом деле настолько кошмарные волосы?»
5: «Ничего такого, с чем не справился бы парикмахер», — сказал я.
2: До института мы ехали по главной трассе. Обратно я двинул в объезд через фермы. Добравшись до того места, где мы видели трицератопсов, я подумал, что там произошла авария, столько автомобилей стояло по обочинам дороги. Но оказалось, что это в основном зеваки и телевизионщики. Значит, стадо ушло недалеко. По всей дороге были выставлены телекамеры, а перед ними суетилось множество хорошеньких молодых женщин с беспроводными микрофонами в руках. Я подъехал ближе, чтобы посмотреть. Один трицератопс подошел к самому ограждению и щипал там высокую траву. Судя по всему, он нисколько не боялся людей. Наверное, потому что в его времена млекопитающие никогда не вырастали крупнее барсука. Я подошел поближе и похлопал его по спине, которая оказалась твердой, бугристой и теплой. Главное во всем этом было тепло. Благодаря ему ощущение приобретало реальность. Ко мне подошла тележурналистка, за ней оператор.
6: «У вас совершенно счастливый вид», — заметила журналистка.
5: «Что ж, я всегда мечтал увидеть настоящего живого динозавра», — сказал я, повернувшись к ней лицом, но все еще держа руку на воротнике животины. «Надо сказать, тут есть на что поглядеть. Они не умнее коров, зато наблюдать за ними гораздо интереснее».
2: Она задала мне несколько вопросов, и я постарался ответить на них как можно лучше. Потом, после того, как съемка завершилась, она достала блокнот, записала мою фамилию и спросила, чем я занимаюсь. Я сказал, что вообще-то я подрядчик, но когда-то работал на молочной ферме. Кажется, это ей понравилось. Я еще немного посмотрел, потом поехал в Берлингтон забрать книгу. Магазин был еще закрыт, но Рэнди открыл мне, когда я постучал.
7: «Ах ты, негодяй!» — воскликнул он, запирая за мной дверь. «Ты хоть представляешь, за сколько я мог ее продать? Тут у меня был один чужак».
2: Я понял, что он имеет в виду кого-то из штата Нью-Йорк или, может быть, Нью-Хэмпшир.
7: Так он предлагал мне за эту книгу 200, и я мог бы получить еще больше, если бы мне было что дать ему взамен.
2: «Я твой должник», — сказал я и заплатил ему бумажными банкнотами. Он скинул суммы налог, но удержал 5 центов.
5: «А ты уже ездил смотреть на них?» — спросил я.
7: «Ты спятил! 1000 людей едут в наш штат, чтобы взглянуть на этих тварей. Там будет настоящий сумасшедший дом».
2: «Мне показалось, что дороги несколько перегружены, но все не настолько плохо, как ты думаешь».
7: «Еще слишком рано, вот подожди немного».
2: Рэнди оказался прав. К вечеру образовалась такая пробка, что Делия добиралась до дому лишний час. Когда она приехала, в духовке подогревалась запеканка, а на кухонном столе передо мной лежала книга. «У самцов более длинные направленные вверх рога, тогда как у самок рога короче и обращены скорее вперед», — сообщил я Делии. «Кроме того, самцы крупнее самок, но самки превосходят их численностью в соотношении 2:1». Я, улыбаясь, откинулся на стуле.
5: 2:1. Только представь себе».
2: Делия толкнула меня.
6: «Дай-ка посмотреть».
2: Я протянул ей книгу, и это напомнило мне те времена, когда мы только поженились и ходили изучать повадки птиц. До того, как у нас появилась куча дел. Потом позвонила подруга Делии Марта и сказала, чтобы мы срочно включали 3-й канал. Мы включили, и там я говорил свое «не умнее коров».
6: «Так ты, значит, теперь еще и фермер?»
2: — спросила Делия, когда сюжет подошел к концу. «Я совсем не то говорил. Она все свалила в одну кучу. Кстати, смотри, что у меня есть». Днем я успел побывать в 3 разных туристических агентствах, и вот теперь разложил перед ней проспекты: Париж, Дубай, Рим, Австралия, Рио-де-Жанейро, Марокко и даже Дисней Уолт. Я брал все, что казалось мне интересным. «Выбирай, и завтра мы будем уже там». Делли оказалась смущенной.
5: «В чем дело?» — удивился я.
6: «Ты же знаешь, в июне у нас горячие деньки. Столько юных невест. Франческа уговорила меня остаться до конца месяца. Но это не так уж долго», — сказала она.
2: Пару дней это было похоже на Вудсток, чемпионат национальной футбольной лиги и мировую серию по бейсболу вместе взятые. Дороги между штатами превратились в сплошную пробку, попытка добраться куда-либо могла стоить жизни.
8: И тогда губернатор вызвал национальную гвардию, и военные оцепили округ Читтенден, так что приходилось предъявлять удостоверение личности, чтобы выехать и вернуться обратно. К этому времени динозавры разбились на небольшие группки. Потом дюжину или две отловили и отправили в зоопарки разных штатов, где увидеть их было проще. Так что все вернулось на круги своя, более или менее. В следующую субботу я подкрашивал кое-что в доме, когда заехал Эверетт на раздолбанной колымаге. «Мне нравится твоя новая прическа», — отметил я. «Отлично смотрится. Приехал полюбоваться на трицев?»
6: «Трицев?»
8: «Так тут называют ваших динозавров. Трицератопс — слишком длинное слово. У нас здесь в окрестностях бродит группа в 8-9 особей». За нашим домом начинался лес, а за лесом было небольшое болото. Они любили пастись на опушке леса и валяться в грязи.
6: «Нет, я приехал узнать имя той женщины, которая была с тобой, той, которая забрала мою машину».
8: «Это ты про Грету Хоук?»
6: «Наверное. Я все обдумал и считаю, что она все-таки должна оплатить ремонт машины. Я хочу сказать, надо так надо».
8: «Я смотрю, ты стал брать машину на прокат.
6: Мне это кажется нечестным. Эта машина дешевая, но в плохом состоянии. Одна дверца закрывается на вешалку для одежды».
8: Из дома с корзинкой для пикника вышла Делия, и я познакомил их. «Эф ищет Грету», — сказал я.
9: «Что ж, вы приехали очень кстати», — сказала Делия. «Мы с ней как раз собирались пойти посмотреть на трицев. Присоединяйтесь».
6: «Ой, я не могу.
9: Не стоит отказываться. У нас с собой полно еды».
6: Потом она обратилась ко мне. «Я схожу за Гретой, пока ты приводишь себя в порядок».
8: Вот так получилось, что мы вместе пошли по узкой тропинке через лес и вышли на луг на Косогоре над фермой Тайлера. Там на поле спали трицы. Они здорово попортили урожай. Но штат оплатил ущерб, так что Тайлер вроде остался доволен. Я невольно задался вопросом, уж не знает ли губернатор то, что знаем мы? Не переговорил ли он с ребятами из института? Я расстелил плед, Аделия выложила холодные закуски, маринованные яйца, выставила лимонад и прочую полагающуюся на пикниках ерунду. Я прихватил с собой пару биноклей и раздал их нашим гостям. Грета пребывала в крайней степени угрюмости, и мне стало любопытно, как Делия сумела уговорить ее пойти с нами. И тут Грета вдруг воскликнула.
9: «Смотрите, у них детеныши!»
8: У динозавров было три малыша, всего несколько футов высотой. Двое из них дурачились, игриво бодались, кувыркались друг через друга. Третий просто сидел на солнышке и хлопал глазами. Все они были чертовски хорошенькими, с крошечными, едва пробивающимися рожками и потрясающе громадными глазами. Остальные трицы паслись рядом, обрывая, поедая кусты и прочую растительность. Все, кроме одного. Он стоял рядом с малышами и казался огромным, сердитым и настороженным.
9: «Это мама?» — спросила Грета.
8: «Это самец», — ответил Эверетт. «Что можно определить по рогам?» Он пустился в объяснения, которых я не слушал, поскольку читал книгу. По дороге домой Грета проворчала.
9: «Надо полагать, вы хотите узнать телефон моей страховой компании?»
8: «Пожалуй», — ответил Эверетт. Они скрылись в доме, наверное, минут на 20. А потом Эверетт сел в свою развалюху и уехал. После чего я сказал Делли: «Мне казалось, этот пикник затевался ради того, чтобы мы могли наконец решить, куда все-таки поедем в отпуск». Она даже не захватила с собой проспекты туристических компаний, которые я принес.
9: «Мне кажется, они приглянулись друг другу», — сказала Делия.
8: «И ради этого ты все и затеяла. Слушай, ты в свое время уже наделала порядочных глупостей».
9: «Это каких же?» — возмутилась Делия. «Когда это мои поступки были чем-то иным, кроме как воплощенной мудростью?»
8: «Ну, ты вышла за меня замуж».
9: «Ах, это...» Она обняла меня. «Это то самое исключение, которое лишь подтверждает правило».
8: Так то за одним, то за другим проходило лето. Делия начала приманивать трицератопса все ближе и ближе к дому с помощью капусты, черешков сельдерея и тому подобного. Больше всего они полюбили капусту. В итоге получилось так, что вечерами мы кормили трицератопсов прямо с нашего заднего крыльца. Ближе к закату они начинали собираться в надежде на капусту, но готовые довольствоваться почти чем угодно. Из-за них пострадал задний двор. Но что с того?
10: Дейли немного расстроилась, когда они добрались до сада, но я потратил денек и соорудил вокруг него крепкий забор, и она высадила все заново. Она делала подкормку, разводя их навоз в воде, и воздействие этого удобрения на растения было ошеломляющим. Розы цвели, как никогда раньше, а в августе созрели потрясающие помидоры. Я упомянул об этом в разговоре с Дэйвом Дженкинсом из «Дома и сада», и он призадумался.
11: «Я уверен, что на этом можно сделать деньги», — сказал он. «Я бы купил у тебя весь их навоз, который ты сможешь собрать».
10: «Извини», — сказал я ему, — «я в отпуске».
12: Я до сих пор так и не смог убедить Дейлию определиться с поездкой. Нельзя сказать, что я не пытался, я как раз однажды вечером рассказывал ей об отеле «Атлантис» на Райском острове, когда она вдруг сказала «Нет, только посмотри». Я бросил читать о купаниях с дельфинами и специально построенных развалинах подводного города и подошел вместе с ней к двери. Машина Эверетта, новенькая, которую он купил на выплаченную компанией Греты страховку, стояла у ее двери. Свет горел только в одном окне, в кухне. Потом погас и он. Мы поняли, что эти двое сумели преодолеть все имеющиеся трудности. Однако часом позже мы услышали, как хлопнула дверь, а потом взвизнул автомобиль Эверетта, слишком быстро взявший с места. Затем кто-то забарабанил в нашу входную дверь. Это оказалась Грета. Когда Делия впустила ее, она, к моему изумлению, разразилась слезами. Вот уж не думал, что Эверетт способен на такое. Я приготовил кофе, а Делия дала Грете салфетки и сумела успокоить ее настолько, что та была уже в состоянии рассказать нам, за что она выставила Эверетта из дому. Дело было не в том, что он сделал, а в том, что он ей сказал.
13: «Знаете, что он мне сказал?» — прорыдала Грета.
14: «Мне кажется, знаем», — ответила Делия.
13: «О временных?»
11: «Петлях. Да, дорогуша». Грета замерла.
13: «Как и вы тоже? Почему вы мне ничего не сказали? Почему вы никому ничего не сказали?»
11: «Я собирался», — признался я, «но потом представил, что могут натворить люди, зная, что их поступки не будут иметь никакого значения. Многие вели бы себя достаточно благоразумно, но вот некоторые, как мне кажется, наворотили бы дел. И мне не хотелось чувствовать себя виноватым». Она немного помолчала.
13: «Расскажите мне еще раз об этих временных петлях», — попросила она наконец. «Эф пытался, но я была слишком расстроена, чтобы слушать».
11: «Ну, я и сам до конца не понимаю. Но как он объяснил мне, в институте собираются разрешить возникшую проблему, вернувшись обратно к моменту, когда произошел разрыв, и просто предотвратить его. Когда они это сделают, все происшедшее с момента разрыва до того мига, когда они вернутся во времени, чтобы залатать его, окажется отделенным от главного временного потока. Оно просто каким-то образом отделится и исчезнет в никуда. Никогда не было, никогда не произойдет».
13: «А что будет с нами?»
11: «Мы просто вернемся к тому, чем занимались, когда произошел разрыв. Ничего страшного».
13: «И мы ни о чем не вспомним».
11: «Как же можно помнить то, чего никогда не было?»
13: «Значит, Эф и я...»
14: «Да, моя дорогая», — мягко произнесла Делия.
13: «Сколько у нас времени?»
14: «Если повезет, то до конца лета», — ответила Делия. «Вопрос в том, как ты используешь его».
13: «Какая разница?» — бросила Грета с горечью. «Если все равно все это закончится».
14: «В конце концов, все всегда заканчивается. Но после всего сказанного и сделанного, значение имеет только непосредственно сам процесс». «Верно?»
10: Разговор продолжался еще какое-то время, хотя суть его свелась приблизительно к этому. В результате Грета достала свой сотовый телефон и позвонила Эверетту. Его номер, как я успел заметить, был у нее на кнопке быстрого набора. Самым официальным тоном Грета отчеканила: «Чтоб сейчас же был здесь», после чего, не дожидаясь ответа, со щелчком захлопнула телефон. Она не произнесла больше ни слова, пока машина Эверетта не затормозила у ее двери. Тогда она вышла и встала перед ним, положила руки ему на бедра, притянула к себе и поцеловала, а потом взяла его за руку и повела обратно в дом. Они не удосужились выключить свет. Я еще некоторое время смотрел на затихший дом, затем заметил, что Делии рядом нет, и отправился ее искать. Она оказалась на заднем крыльце.
14: «Смотри», —
10: шепотом произнесла она. Висела полная луна.
15: и в ее свете были видны трицератопсы, которые устраивались на ночевку у нас на заднем дворе. Делии все-таки удалось их прикормить. Луна заливала их тела серебристым светом, делая неразличимым узор на воротниках. Взрослые трицы образовали вокруг детенышей подобие круга. Один за другим они закрывали глаза и засыпали. Хотите верьте, хотите нет, но самый большой самец храпел. Меня вдруг осенило, что у нас осталось мало времени. Скоро мы проснемся поутру, и будет конец весны. Все точно так же, как и до появления динозавров.
16: «Мы никогда не поедем ни в Лондон, ни в Париж, ни в Рим, ни в Марракеш», — с тоской сказал я, — «и даже в Дисней Уолт». Не отводя взгляда от спящих динозавров, Делия обняла меня за талию.
17: «Но почему ты так упорно стремишься куда-то уехать?» — спросила она. «Мы и здесь неплохо проводим время». «Разве нет?»
16: «Я просто хочу сделать тебя счастливой».
17: «Боже, ты болван! Ты и так уже сделал это много лет назад».
15: Мы так и стояли на закате лета наших дней. Ни с того ни с сего нам вдруг предоставили отпуск от нашей обыденной жизни. И вот теперь он подходил к концу. Пессимист сказал бы, что мы просто дожидаемся забвения. Но мы с Делли видели это в ином свете. Жизнь — странная штука. Иногда она тяжелая, а бывают моменты, когда она приносит такую боль, что сердце вот-вот разорвется. Но иногда она полна неожиданности и красоты. Иногда она являет себе чудеса, вроде трицератопсов, спящих в лунном свете. Майкл Суэнвик. «Лето с трицератопсами». Рассказ читал Олег Булдаков. Музыкальное оформление Яр Ирген.

0: Айзек Азимов. «Как рыбы в воде». Чарльз Мадайн никогда не бывал в космосе, хотя дожил почти до 40 лет и не жаловался на здоровье. Он видел космические поселения в телепрограммах и читал о них в периодических изданиях, но не более того. Откровенно говоря, его не тянуло в космос. Он родился на Земле, и ему хватало ее просторов. Если же ему требовалось сменить обстановку, он отправлялся в море. Мадайн был ярым поклонником парусного спорта. Поэтому он весьма неприязненно встретил сообщение о том, что для выполнения работы, предложенной корпорацией Space Structures Limited, ему придется лететь в космос. «Послушайте», — говорил Мадайн представителю корпорации, — «я же не космонавт. Я модельер, я создаю модели одежды. Я ничего не смыслю в ракетах, ускорениях, этих перегрузках, траекториях и всем остальном». «Мы это понимаем», — возразила Наоми Баранова, чья неловкая и осторожная походка указывала на то, что она долгое время провела в космосе и совсем отвыкла от постоянства силы тяжести. «Специальные знания вам и не потребуются». «Ее одежда», — с раздражением отметил Мадайн, — «годилась лишь для того, чтобы прикрывать тело. С тем же успехом она могла воспользоваться куском брезента». «Тогда скажите, ради чего я понадобился на космической станции?»
1: «Мы приглашаем вас как модельера. Нам необходима новая модель».
0: «Одежды?»
1: «Нет. Крыльев».
0: Мадайн задумался. У него был высокий бледный лоб, всегда краснеющий в такие моменты. Так, во всяком случае, ему говорили. Но в этот раз, если лоб и покраснел, то частично от досады. «Неужели я не могу выполнить ваше задание дома?»
1: Баранова упрямо покачала головой. «Мы хотим, чтобы вы поняли, в каком мы положении, мистер Мадайн. Мы обращались к инженерам и программистам, и они создали для нас, по их словам, самые лучшие крылья. Они учли напряжение, площадь, поверхности, гибкость, маневренность, все, что только возможно, но, увы, они не помогли нам. Мы подумали, что, может быть, несколько оборок...»
0: «Оборок? Мисс Баранова!»
1: «Нам нужно нечто не похожее на обычные инженерные решения. Что-либо... совсем неожиданное. Иначе космическим поселением не выжить. Поэтому я хочу, чтобы вы полетели к нам и оценили ситуацию на месте. Мы готовы хорошо заплатить».
0: Именно обещанная плата, включая приличный задаток, вне зависимости от конечного результата, решила дело. Мадайн не был жаден до денег, но и не мог назвать себя бессребреником. Кроме того, ему льстила столь высокая оценка его мастерства. Путешествие оказалось не столь тяжелым, как он ожидал. Первые полеты в космос сопровождались короткими периодами перегрузок с последующим долгим пребыванием в тесных кабинах. Почему-то люди, всю жизнь проведшие на Земле, полагали, что с тех пор ничего не изменилось. Но миновало целое столетие, космические корабли стали просторнее, а гидравлические кресла полностью компенсировали стартовые перегрузки. Мадайн во время полета изучил фотографии крыльев и посмотрел голографический видеоролик о летающих людях. «По-моему, красиво», — сказал он. Наоми Баранова грустно улыбнулась.
1: «Перед вами асы, спортсмены. Если бы вы видели, как я, надев крылья, пытаюсь выполнить разворот или какую-нибудь фигуру, то лопнули бы от смеха. А я, между прочим, управляюсь с крыльями куда лучше многих».
0: Они приближались к пятому космическому поселению. Официально его нарекли «Хризалит», но все называли только «пятым».
1: «Вам, возможно, казалось, что все обстоит иначе, но космические поселения начисто лишены ореола романтики. В этом-то и беда. Пока космическое поселение не дом, а лишь место работы, поэтому очень трудно убедить людей привести сюда семью и обосноваться навсегда. Если они не осознают, что их дом здесь...»
0: Баранова замолчала, не окончив фразу. В иллюминаторе маленький диск пятого выглядел точно таким же, как выглядел бы на экране телевизора на Земле. Умом Мадайн понимал, что в действительности пятое гораздо больше, но его глаза и чувства оказались неподготовленными к неумолимому нарастанию размеров поселения по мере приближения к нему. Космический корабль и он сам, наоборот, становились все меньше, и скоро они начали вращение вокруг гигантского сооружения из стекла и алюминия. Долгое время Мадайн не мог оторваться от иллюминатора, но в конце концов заметил, что они все еще вращаются вокруг пятого. «Скажите, а разве мы не будем садиться?»
1: «Все не так просто», — ответила Баранова. Пятая совершает один оборот вокруг оси примерно за 2 минуты. Это делается для того, чтобы центробежные силы прижимали все, что есть внутри, к стене и создавали искусственную силу тяжести. Для посадки мы должны выровнять скорости. На это потребуется время.
2: Хм, неужели пятое должно так быстро вращаться?
1: Да, если мы хотим получить нормальную силу тяжести. В этом суть проблемы. Было бы лучше, если бы мы замедлили вращение с соответствующим уменьшением силы тяжести до 1/10 от земной, а то и еще меньше. Но, к сожалению, этого не позволяют физиологические особенности человеческого организма. Люди не могут постоянно жить в условиях пониженной гравитации.
0: Скорости космического корабля и пятого наконец выровнялись. Модайн ясно видел изгиб наружного зеркала, следящего за солнцем, и освещающего внутреннее пространство поселения. Он нашел солнечную электростанцию, энергии которой хватило не только для нужд пятого, но и для передачи на Землю. Наконец они опустились на один из полюсов сферы и оказались в пятом космическом поселении. Модайн провел на пятом целый день, устал, но к своему удивлению пришел к выводу, что ему тут нравится. Они сидели на лужке, широкой полоске травы. Над головой висели облака, солнечный свет заливал поселение, хотя самого солнца не было видно. Дул ветерок, а неподалеку журчал ручей. Как-то не верилось, что он находится в сфере, плавающей в космосе на орбите Луны и совершающей полный оборот вокруг Земли за 1 месяц. «Это целый мир», — сказал он.
1: «Вам так кажется, потому что вы новичок», — ответила Баранова. «Побудьте здесь подольше, и вам станет знаком каждый уголок. Все повторяется».
2: «Но если вы живете в каком-либо городе на Земле, там тоже все повторяется?»
1: «Разумеется, но на Земле можно путешествовать. Даже те, кто рождается и умирает в одном городе, знают, что могут собраться и уехать в любой момент. У нас такое невозможно. Это нехорошо, но это не самое плохое».
2: «Зато у вас нет многих недостатков, свойственных Земле», — возразил Модайн. — К примеру, погодных катаклизмов.
1: — Погода у нас, мистер Модайн, как в райском саду, но постепенно людям это приедается. Позвольте мне кое-что вам показать. У меня тут мяч. Вы сможете подбросить его вверх прямо над собой и поймать?
0: Модайн улыбнулся.
2: — Вы это серьезно?
1: — Конечно. Пожалуйста, попробуйте.
2: — Я, конечно, не спортсмен, но думаю, что смогу бросить мяч и даже поймать, когда он упадет.
0: Он подбросил мяч вверх, но тот полетел не по прямой, а по параболе. Модайн пошел вслед за мячом, потом побежал, но так и не догнал его.
1: «Вы бросили мяч не вверх, мистер Модайн», — заметила Баранова.
2: «Нет, вверх!»
0: — запротестовал запыхавшийся Модайн.
1: «Только по земным меркам», — улыбнулась Баранова. «Дело в том, что у нас велико влияние силы Кориолиса. На внутренней поверхности пятого мы довольно быстро движемся по кругу, с центром на оси поселения. Если вы бросаете мяч прямо над собой, он тем самым приближается к оси, то есть оказывается на меньшем диаметре, где меньше скорость вращения, но мяч сохраняет скорость, которую имел на внутренней поверхности пятого, поэтому он улетает вперед. Если вы хотите поймать мяч, его надо бросать вверх и назад. Тогда он полетит по петле и вернется назад, как бумеранг. Траектории движения брошенных тел на пятом и на земле очень отличаются».
2: «Хм, но ведь к этому привыкаешь, не так ли?» — задумчиво спросил Модайн.
1: «Нет, не совсем. Мы живем в экваториальном поясе нашей маленькой сферы. Здесь скорость вращения наибольшая, и сила тяжести практически соответствует земной. При удалении от экватора гравитационный эффект резко снижается. Нам часто приходится подниматься к полюсам, и действие силы Кориолиса нельзя не учитывать. У нас есть спиральные монорельсовые дороги, ведущие к полюсам и от них. При движении по такой дороге чувствуешь, что тебя постоянно заваливает в одну сторону. Требуется немало времени, чтобы приспособиться к этому. А некоторым это так и не удается, а в итоге никто не хочет тут жить».
2: «Ну, неужели с этой силой ничего нельзя поделать?»
1: «Если вращение замедлится, уменьшится и сила Кориолиса, но, соответственно, снизится и сила тяжести. А допустить этого мы никак не можем».
2: «Так, выходит, вы не можете жить как с силой Кориолиса, так и без нее?»
1: «Тут есть одна тонкость. Мы можем пойти на уменьшение силы тяжести, если будем заниматься физическими упражнениями, причем заниматься каждый день и довольно подолгу. Поэтому эти упражнения должны стать развлечением. Человека не заставить заниматься физической подготовкой, если занятия эти скучны и утомительны. Раньше мы думали, что наилучшим решением станут полеты на крыльях. В околополюсных регионах сила тяжести очень мала, люди там почти ничего не весят. Они могут подниматься в воздух, лишь взмахнув руками. А если крылья складывать и расправлять в нужном ритме, люди могут летать, как птицы.
2: И такие полеты дают достаточную физическую нагрузку?
1: Уверяю вас, полет в воздухе — это тяжкий труд. Когда вы парите, мышцы рук и плеч, возможно, и не нагружены, но они включаются в работу при любом маневре. Регулярные полеты позволяют поддерживать мышечный тонус и содержание кальция в костях, но мы не можем этого добиться.
2: Я почему-то думал, что людям нравится летать.
1: Баранова усмехнулась. Они бы и летали, если бы это было легко. Беда в том, что полеты требуют очень точной координации. Малейшие ошибки приводят к резкому изменению высоты полета, неизбежно сопровождаемому тошнотой. Некоторым удается летать так грациозно, как показано на видеоролике, но очень и очень немногим.
2: Так птицы же не страдают морской болезнью?
1: Птицы, мистер Мадайн, летают при земной силе тяжести, а люди на пятом совсем в иных условиях.
2: Мадайн нахмурился и задумался.
1: «Не могу обещать, что вы будете хорошо спать», — сказала Баранова. «В космических поселениях первые несколько ночей люди не могут заснуть. Но вы постарайтесь, а утром мы поедем в зону полетов».
2: Теперь Мадайн понял, что имела в виду Баранова, говоря о неприятном воздействии силы Кориолиса. Маленький монорельсовый вагончик при движении к полюсу, казалось, постоянно заваливался вправо вместе с пассажирами. Мадайн вцепился в ручки кресла так, что побелели костяшки пальцев.
1: «Извините»,
2: — в голосе Барановой слышалось сочувствие.
1: «Если бы мы ехали медленнее, вы бы ничего не почувствовали, но мы и так задерживаем транспортный поток».
3: «И вы к этому привыкли?»
2: — простонал Мадайн.
1: «Нет, не совсем».
2: К радости Мадайна, в конце концов, они остановились, но тут его подстерегали новые неожиданности. Пришлось приспособиться к тому, что его вес упал чуть ли не до нуля. Каждый раз, пытаясь шагнуть, он падал, а падая, его тело медленно плыло вперед или назад. Взмахи руками лишь усугубляли незавидное положение Мадайна. Баранова не спешила к нему на помощь, но затем, наконец, поймала за руку и притянула к себе.
1: «Кое-кому это нравится», — сказала она.
3: «Мне нет», — жалобно промямлил Мадайн.
1: «Как и большинству. Пожалуйста, вставьте ноги в эти стремена и не делайте резких движений».
2: В небе летало пятеро.
1: «Эти пять летают здесь почти каждый день», — пояснила Баранова. «Другие пробуют время от времени. На обоих полюсах и вдоль оси сферы могли бы одновременно летать 5000 человек. То есть нам хватает места, чтобы каждый из 30 тысяч жителей пятого ежедневно занимался физической подготовкой. Так что же нам делать?»
2: Мадайн поднял руку, его тело качнулось назад. «Эти люди, они научились летать, но они же родились не птицами. Разве другие не могут научиться тому же?»
1: «У них врожденная координация».
3: «Так чем же я могу вам помочь? Я модельер. Я могу дать людям одежду, но не одарить их врожденной координацией».
1: «Ее отсутствие не означает, что человек не может летать. Но ему придется вложить больше труда, дольше тренироваться. Нельзя ли сделать эти занятия более модными? Не могли бы вы создать костюм для полетов, предложить рекламную кампанию, которая вытащит людей в небо? Если бы мы добились регулярных занятий, то могли

0: управляетесь с крыльями. Покажите ему, как они работают». Женщина вновь улыбнулась и, изогнув сначала одно крыло, а затем другое, медленно перекувырнулась. Затем застыла на месте, отбросив крылья назад. Поднялась вверх, крылья едва шевелились, ноги висели свободно. Но вот движения крыльев стали быстрее, и женщина унеслась в небо.
1: «Хм, это похоже на балет», — помолчав, сказал Мадайн.
0: «Но эти крылья, они уродливы».
2: «Правда? Вы в этом уверены?»
0: «Абсолютно. Они похожи на крылья летучей мыши. Можно представить, какие они вызывают ассоциации».
2: «Скажите, что нам делать? Может, покрыть их перышками? Это поможет привлечь людей к полетам?»
0: «Нет», — после короткого раздумья ответил Мадайн. «Возможно, нам удастся облегчить сам полет». Он вытащил ноги из стремян, оттолкнулся и всплыл в воздух. Шевеля руками и ногами, он лишь качался во все стороны. До стремян он добрался лишь с помощью Барановой.
1: «Так, вот что я вам скажу. Я нарисую костюм для полетов, а если кто-нибудь поможет мне изготовить его по моим эскизам, попробую полетать. Раньше я никогда этого не делал. Вы сами видели, без посторонней помощи я не могу даже опуститься на землю. Но если я полечу в моем костюме, это будет по силам каждому».
2: «Хочется верить, что вы окажетесь правы».
0: В голосе Барановой скептицизм смешивался с надеждой. К концу недели на пятом космическом поселении Мадайн уже чувствовал себя как дома. В экваториальном регионе с нормальной силой тяжести и весьма малой силой Кориолиса он вообще не ощущал никаких отличий от Земли.
1: «Я не хочу, чтобы за моим первым полетом наблюдало много народу», — сказал он. «Возможно, все окажется не так легко, как я рассчитываю, и сразу отпугнет людей, но пригласите, пожалуй, кого-нибудь из должностных лиц поселения на случай, если полет удастся».
2: «Я думаю, что первый эксперимент лучше проводить без зрителей», — возразила Баранова. «Неудача, какой бы веской ни была причина, но успех будет очень впечатляющим». «А каковы шансы на успех, если откровенно?»
1: «Шансы велики, мисс Баранова. Поверьте мне, все, что вы делали неправильно от начала и до конца. Вы летаете в воздухе, как птицы. И это трудно. По вашим собственным словам, птицы на Земле летают в условиях нормальной силы тяжести. А здесь птицы летают в невесомости, поэтому все должно быть по-другому».
0: Температура воздуха, как всегда, была оптимальной. Так же, как и влажность и скорость ветра. Идеальные атмосферные условия, и тем не менее Мадайн весь вспотел от охватившей его тревоги. К тому же ему не хватало воздуха. Атмосфера у полюсов была более разряженной, чем на экваторе. Не намного, но достаточно для того, чтобы с трудом насыщать кислородом кровь, бег которой ускоряло учащенно бьющееся сердце. В небе не было людей и птиц. Аудитория состояла из дюжины мужчин и женщин. Координатор пятого, руководители различных служб, а из знакомых только Баранова. В руке Мадайн держал маленький микрофон и старался изгнать из голоса дрожь. «Мы пытаемся летать в условиях невесомости. И ни птицы, ни летучие мыши не могут служить нам хорошей моделью. Они летают при нормальной силе тяжести. Иначе обстоит дело в море. В воде действие гравитации практически не сказывается, так как она уравновешивается выталкивающей силой. И полеты в водяной невесомости мы называем плаванием. На пятом космическом поселении, там, где сила тяжести близка к нулю, воздух предназначен для плавания, а не для полетов. Мы должны имитировать движение дельфина, а не орла». Произнося эти слова, Мадайн оттолкнулся от земли, одетый в изящный, скроенный из единого куска костюм, не облегающий тело, но и не висящий мешком. Он тут же начал заваливаться на бок, но, вытянув руку, открыл баллончик со сжатым газом. Вдоль его позвоночника надулся изогнутый плавник, на животе появился небольшой, также надувной киль. Падение прекратилось. «В условиях невесомости этого достаточно, чтобы стабилизировать положение тела. Вы можете наклоняться и поворачиваться, не боясь потерять ориентировку». Он вытянул вторую руку, и на его ногах от колена надулись ласты. «А вот вам и движитель! Руками махать не надо! Плавные движения обеспечат любую скорость. А для поворотов и нырков достаточно изогнуть корпус и шею, изменить положение рук и ног. По существу будет задействовано все тело, а изменение нагрузки будет плавным, без резких скачков. Собственно, это даже лучше, в полете участвует каждая мышца, а летать можно часами, не чувствуя усталости».

0: Он уже двигался. Двигался куда увереннее и грациознее. И быстрее. Вверх, вверх, воздух со свистом обтекал Мадайна, и на мгновение его охватила паника. Он испугался, что не может опуститься, но инстинктивно подогнул колени к животу и почувствовал, как поворачивается, снижая скорость. Издалека, сквозь гулкие удары сердца, до него донеслись аплодисменты.
1: «Как вы увидели то, что оказалось недоступным нашим инженерам?»
0: — восхищенно воскликнула Баранова. Глядя на птиц и самолеты, инженеры приняли за аксиому, что крылья необходимы, и лишь усовершенствовали их конструкцию. Это и есть работа инженера. А модельер мыслит иначе. Он стремится охватить всю проблему в ее неразрывной цельности. Я сразу заметил, что крылья не подходят к условиям космического поселения. Так что вы оказались правы, обратившись ко мне.
1: Мы начнем выпускать эти дельфиньи костюмы, и наши люди потянутся в небо. Я в этом уверена. А потом мы сможем уменьшить скорость вращения пятого.
0: Или совсем откажетесь от вращения, заметил Мадайн. Подозреваю, что скоро все захотят плавать, а не ходить пешком. Он засмеялся. Возможно, жители пятого вообще откажутся ходить. Я вот хотел бы только плавать. Получив чек с обещанной суммой, Мадайн улыбнулся. Крылья нужны только птицам.

0: Глава 17. Пакт. «Из чего мы начнем наши так называемые переговоры?» — хитро и зло прищурился Центурион. Выслушав перевод и отпив кофе, Стечкин невозмутимо ответил. «Для начала нам не помешало бы узнать причину вашего нахождения на нашей земле. Исходя из них, мы можем строить дальнейший диалог. Ведь вполне может быть, что ваше намерение на нашей территории неприемлемо для нас».
1: «На вашей территории?»
0: Седые брови Элиаса поднялись.
1: «Надеюсь, вы не будете мне твердить о законности ялтинских и потсдамских сговоров азиата, шакала и инвалида?»
0: Стечкин усмехнулся. «В Потсдаме вроде уже не инвалид Рузвельт был, а Труман. А шакалом Гитлер называл, кажется, Черчилля».
1: «Мои далекие предки», — продолжал Клаус Мюллер, — «родом из Пруссии. Они перебрались в Южную Америку в позапрошлом веке. Когда началась Первая мировая война, кто-то из последующих поколений вернулся в империю и вступил в Рейхсвер добровольцем. Их родовая ферма была на земле, которую вы забрали себе и потом отдали полякам».
0: «Я не отрицаю, что когда-то эта земля была Восточной Пруссией. Но позвольте теперь я вам расскажу историю своего рода. Мои предки жили в Белоруссии, простые труженики от Сахи. Потом вдруг пришли ваши предки. Среди 158 деревень, захваченных ими, оказалась и та, где жили родители моего деда и его сестра. Их сожгли заживо, в амбаре. Их троих и еще 106 человек. Тоже стариков, женщин и детей. Из всей деревни выжило 20 детей, которых ваши предки отправили в Саласпилский лагерь смерти. И там из них выкачивали кровь для раненых солдат Гитлера. Я надеюсь, вы понимаете теперь, отчего я по праву называю эту землю нашей. Вы поняли причинно-следственную связь?» Клаус Мюллер нахмурился. Пристально смотрел на Стечкина и играл желваками на лице. «Может, вы хотите сказать, что сие действо было частью акта по освобождению нашего народа от большевистского ига?» Зло усмехнулся майор.
1: «Мои предки были воинами, солдатами, но не палачами», — отозвался, наконец, Центурион.
0: «О да, эту песню я знаю. Много раз слышали нечто подобное. Мы были солдатами, мы не были в СС. Мы выполняли приказ. Была война».
1: «Прошло почти 100 лет. К чему теперь ворошить прошлое?»
0: «Да, прошло почти 100 лет. Но мы-то помним. Ибо забывать такое не просто нельзя. Забывать такое — преступление».
1: «И что же, вы теперь ненавидите за это всех немцев?»
0: — усмехнулся Элиас. «О нет, к немцам и вообще к людям я нормально отношусь. Как говаривал один высокопоставленный грузин, гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается и будет всегда. Даже среди моих людей есть этнический немец. Но вот это...» Стечкин вытянул руку и презрительно указал на нацистскую повязку Центуриона.
1: «Ах, вот оно что!»
0: Клаус Мюллер покачал головой.
1: «А теперь давайте перенесемся в наше скорбное время и завеянного мифами прошлое. Вы не забыли, во что превратился весь мир? Я подчеркиваю, весь мир. Вы, возможно, долгие годы не сходили с места, но мы пересекли половину земного шара, чтобы добраться сюда, и повидали многое. Так вот, всюду так, всюду руины. Разрушенные города, оставшие надгробными курганами миллионов. И кто это сделал? Те, кто носил такие повязки?»
0: Центурион в голос расхохотался.
1: «В первую очередь, это сотворили вы, носители ваших псевдоидеалов, победители гитлеризма. Вы уничтожили мир, потому что если бы повсюду установился истинный национал-социализм, то не было бы нужды выяснять отношения. Царил бы железный и непоколебимый порядок на всей планете. Но вы уничтожили все. Колесо истории неумолимо. Ваша страна в итоге развалилась на части, а это как раз то, чего желал он. Европа в итоге объединилась, и это то, чего желал он. Но вот всемирный апокалипсис как раз-таки сотворили вы. Даже если вернуться обратно в это так неуместно напоминаемое вами время, кто применил бомбу первым? Злодей Гитлер или демократ Труман, а?»
0: Теперь рассмеялся русский майор. «Да если бы у вашего Адольфа была бомба, мы, скорее всего, вообще не имели бы чести с вами разговаривать». Клаус Мюллер вдруг переключился на какой-то эмоциональный разговор с переводчиком Паулем. Они быстро и вполголоса обменялись короткими фразами, Причем Центурион явно был чем-то очень недоволен. Затем, после нескольких минут такой заминки, Рохас снова заговорил по-русски.
1: «Простите, я не совсем точно перевел»,
0: — проговорил он, косясь на командира.
1: «Речь шла о химическом оружии».
0: «О химическом?» — Павел прищурился. «Кажется, вы чего-то недоговариваете. Какое отношение к данному контексту тогда имеет Труман, который применил первым все-таки атомную бомбу, а не какие-то газы?» Рохас что-то сказал командиру, тот резко ответил, и Пауль продолжил переводить, оставив эту заминку уже в безвозвратном прошлом.
1: «И в этот раз, — говорил он, — вы открыли огонь первыми».
0: «Вообще-то первым открыл огонь ваш человек».
1: «Но вы его убили!»
0: «Естественно, ответным огнем в целях самозащиты!» — разозлился Стечкин, которому эти обвинения уже порядком надоели. «Это был акт обороны, но не агрессии».
1: «У нас свой взгляд на происходящее».
0: «Я в этом не сомневаюсь. Однако мы здесь встретились для того, чтобы кровопролитие прекратить, не так ли? И, как вы понимаете, это не проявление слабости. В нашей силе и боеспособности вы имели возможность убедиться. Но нам не нужны ваши жизни, и нам не нужна война. Впрочем, она нам никогда не была нужна».
1: «И что вы хотите?» — спросил Клаус Мюллер.
0: «Вопрос в том, чего хотите вы. И тогда я отвечу вам, смогу ли я согласиться с этим, либо нет».
1: «Нам тоже не нужно кровопролитие. Мы пришли сюда с другими целями».
0: «И что за цели?»
1: «Наследие».
0: Стечкин хмыкнул. Он уже хотел было сказать, что в курсе про некое наследие основателей, однако не желал вольно или невольно навлечь этим неприятности на Рохаса. За прошедшее время он к нему уже привык.
1: «Можно подробнее?»
0: — сказал лишь майор.
1: «У нас это называется наследие основателей. Как вы понимаете, нашу колонию в Чили основали некоторые представители элиты Третьего Рейха, бежавшие от ваших штыков. Но, находясь между вашим молотом и западной наковальней, они сумели вывести не все».
0: «Все это поэтично, конечно, но о чем конкретно речь?»
1: «Оружие».
0: Стечкин нахмурился. «Вы пришли сюда за оружием?»
1: «Да».
0: «И для чего?»
1: «А для чего оно вам? За несколько дней пребывания здесь мы так и не обнаружили каких бы то ни было монстров, возникших в этом дивном новом мире. Разве что странные огромные крабы. Возможно, мы еще не все знаем об этой местности, возможно, вам банально повезло в этом вопросе. Но всюду, где мы были, мир кишит чудовищами, которых вы даже не можете вообразить. В Чили, в Аргентине, в Бразилии, на Кубе, в Северной Франции и Южной Британии. Всюду, где уже побывали наши экспедиции после катастрофы. Теперь у человечества общие враги. Их бесчисленное множество и великое разнообразие».
0: «Странные животные есть и на нашей земле. Только не конкретно здесь. На этом побережье условия вообще не благоприятствуют каким-либо формам жизни. Но оставим пока монстров. Вы хотите сказать, что проделали такой путь за оружием? Неужели на каких-нибудь военных складах той же Чилийской республики или Аргентины его оказалось недостаточно? Неужели ничего ближе вы не нашли?»
1: «Это вопрос унификации», —
0: хитро прищурился Элиас.
2: «Не понимаю», — пожал плечами майор.
1: «Дело в том, что изначально в наших колониях было налажено производство образцов оружия вермахта, и для этого оружия нужны соответствующие боеприпасы и комплектующие».
0: Стечкин достал папиросу и закурил. Такое объяснение казалось настолько нелепым и притянутым за уши, что дальше некуда. Явно, что Центурион что-то недоговаривает. Однако было бы наивно ожидать от него полной откровенности, учитывая, что еще утром они были врагами. Майор решил пока не копать глубже, ибо это могло привести к срыву перемирия.
2: «И где, по-вашему, это оружие?»
0: «Нет, у нас, конечно, многие десятки лет земледельцы натыкались на остатки винтовок, автоматов и прочего, оставшихся с той войны. Но вы хоть понимаете, в каком это состоянии?»
1: Клаус Мюллер засмеялся. «Вы все же не держите нас за полных идиотов. Все эти десятилетия вы ходили по земле, в недрах которой покоились огромные подземные комплексы. Хранилище топлива, цеха по производству снарядов и патронов, огромные законсервированные склады. И все это основатели оставили в надежде вернуться в скором времени. Они шли на сотрудничество с любыми врагами вашего режима и ждали шанса для реванша. Но он не представился. А у нас так вообще другие задачи. Нам надо очистить землю от тех ползающих и летающих исчадий ада, что вы принесли миру вместе с катастрофой.
2: И вы хотите получить доступ в эти подземелья?
1: Именно. Наши условия. Вы нам не мешаете, не устраиваете нам засады и не нападаете, а мы спокойно ищем эти комплексы. Возможно, даже поделимся с вами.
2: Это все ваши условия?
1: Почти. Еще мы хотим, чтобы Пауль Рохис остался у вас. Он будет в условленное время выходить с нами на связь. Мы не доверяем вам и подозреваю, что вы также относитесь и к нам. Вас такие условия устраивают?
2: Вполне. Только не забудьте, демонстрируя свои миролюбивые намерения, снять свое знамя с того здания на берегу.
1: Соглашусь. Тогда мы можем официально закрепить наш пакт о взаимном ненападении.
2: Я должен где-то расписаться? Усмехнулся Стечкин.
1: Времена бюрократов, любящих шелестеть бесчисленными бумажками и лепить в них гербовые печати, давно прошли. Наше закрепление мира будет примерно таким.
2: И Клаус Мюллер извлек из-под сиденья довольно большую бутылку текилы. Привал постепенно погружал его в дремоту. Сказывалась усталость и нервное напряжение, вызванное лицезрением родного жилища. Тихий разговор примирившихся Риты и Тиграна постепенно убаюкивал его. Александру казалось, что он прикрыл глаза всего на секунду. Но, открыв их, он обнаружил, что его попутчики сами уже давно спят. Рита свернулась калачиком в объятиях храпящего Баграмяна и тихо посапывала. А этот чертов Ловелас зарылся лицом в ее волосы и, казалось, храпит ей в самое ухо. Загорский поморщился и презрительно фыркнул, глядя на эту отвратительную, на его взгляд, картину. Потом выключил фонарь и зажег масляную лампу. Поднявшись на ноги, он сделал пару нехитрых упражнений, разгоняя кровь по затекшим конечностям, и уставился во мрак коридора, в который им предстояло идти дальше. Там, на самой дальней отметке, которую достигал тусклый свет лампы, висело уже знакомое серое лицо с огромными впадинами пустых глазниц. Этот бездонный мрак глядел прямо на него, внутрь него, в самую душу. Александр осторожно попятился и медленно присел, потянув руку назад к лежащему рядом с Тиграном автомату. Для этого ему пришлось сделать назад несколько шагов. Но это проклятое и ужасное лицо дальше не стало. Оно переместилось ровно настолько же. Загорский схватил оружие и, вскинув его, нажал на спусковой крючок. Однако ничего не произошло. Предохранитель. Переведя рычаг переключателя большим пальцем правой ладони в режим автоматического огня, он вновь надавил на спусковой крючок. Автомат задергался в руках, отправляя в цель пули, и... Проклятое серое лицо стало надвигаться на него, увеличиваясь в размерах. Теперь уже были видны не только глазные провалы, но и огромная ухмыляющаяся пасть с десятками сверкающими сталью и острыми, как шило, зубами.
1: «Твою мать, да сдохни ты!»
2: Он открыл глаза и чувствовал, как судорожно дышит и как холодный пот стекает по вискам.
1: «Черт! Сон внутри сна!»
2: Тихо выдохнул Загорский, растирая лицо и боязливо оглядываясь. Справа от него стояли Рита и Тигран, внимательно и тревожно вглядываясь именно туда, откуда во сне пришел этот ужас.
3: «Может, не стоит туда идти?» — прошептала женщина.
2: «А больше некуда!» — тихо отозвался Баграмян, шаря впереди лучом фонаря.
3: «Но там что-то есть!»
2: Загорский вскочил на ноги, его снова прошиб озноб, как во сне.
1: «О чем вы?»
2: «Рита говорит, что слышала какой-то скрип!» — нервно дернул головой Баграмян.
3: «Ну да, такой далекий, протяжный, с эхом. Но неужели ты не слышал?»
2: «Совсем ничего!» — Тигран пожал плечами. «Прикорнул я немного, ничего не слышал. А ты, Саня?»
1: «Я тоже задремал».
2: «Рита, может, тебе показалось?»
3: «Ничего мне не показалось. Я отчетливо слышала».
2: «Ну, значит, скоро узнаем. Саня, бери вещи, да двинем дальше. Засиделись мы тут».
3: «Ребята, я не хочу туда идти».
2: С паническими нотками заговорила Гжель. «Рита, я думаю, оставаться одна ты хочешь еще меньше. А мы с Саней идем именно туда. Верно, Саня?» Загорский поежился.
1: «Верно!»
2: В Вот эта часть нашего убежища еще немцами построена. Стечкин обвел участок на разложенной по столу схеме пальцем. Найдите этому Гомесу там помещение. И так, чтобы нужно было минимум охраны для возможности наблюдать за его перемещениями. Дайте ему книжек. Завалите его имя. Достоевского там, Пушкина. Нет, Пушкин африканец. Стругацких. Нет, Стругацкие евреи. А, пофиг. Все подряд давайте. Пусть сидит в этой норе и читает. Да пусть держится подальше от этих участков. Это жизнеобеспечение. И от женщин пусть подальше держится. А то уж больно внешность у него экзотическая. А бабы они того. Финики да бананы любят. Все присутствующие тихо засмеялись. Никита, ты понял?
1: Да, командир.
2: Младший сержант кивнул. Все сделаем быстро и в лучшем виде. Ну давай, приступайте. Часть людей покинула помещение и отправилась устраивать жилище для пленника, превратившегося в гостя, а точнее в наблюдателя от противной стороны, с которой теперь заключен мирный пакт. Колесников, Боря, усиленные посты остаются усиленными. Я этим крестоносцам не верю. Но первый выстрел по незваным гостям теперь не на поражение, а предупредительный в воздух. У нас уговор. Ни мы у них внезапно не появляемся, ни они у нас. Только после предварительной договоренности. Вот этот секрет на берегу моря от греха подальше переместить сюда, ближе к нам. Отсюда все равно можно наблюдать за их телодвижениями на берегу. Не так подробно, но все же.
1: «Все ясно!» — кивнул Колесников.
2: Стечкин тяжело вздохнул и уселся на койку, прикрыв глаза. «Чертова мексиканская пойла!»
1: «Что, командир, текила в мозг ударила?»
2: — усмехнулся Шестаков. «Да ну ее! Только башка гудит, а удовольствия никакого. Да еще и сжога, мать ее!»
1: «Папиросный пепел проглоти! Поможет от изжоги!»
2: — предложил старший прапорщик.
1: «Да знаю я! Так, Боря! Тут я, Василич!»
2: «Слушай, тебе тоже не отпускает этот эпизод про Трумана и Гитлера?»
1: «Это когда Рохес типа неправильно перевел?» «Да, есть что-то сомнительное, тоже из головы не выходит».
2: «Вот и я о том. Но ведь полный бред, что они приперлись тупо за патронами к своим штурмгеверам. Не лепится. Что-то здесь такое особенное».
1: «А что было у немцев в то время? Ракеты Фау?»
2: Прапорщик задумчиво потер подбородок.
1: «Ну, Фау-1 еще куда ни шло. Но небольшая дальность полета и низкая точность сводят их эффективность почти к нулю. Фау-2 слишком сложно в наше время. Топливо брать неоткуда. Да и запускать их как? И зачем? Да и по кому?»
2: «Оружие возмездия», — тихо проговорил Колесников.
1: «Эх, капитан, эти ракеты и есть то самое оружие возмездия»,
2: — усмехнулся Шестаков.
1: «Нифига».
2: Борис по-ребячески мотнул головой.
1: «Тут что-то другое».
2: «Боря!» — Стечкин наконец открыл глаза. «Ты, кажется, на физмате учился до того, как по военной линии решил пойти». «Да половину курса только, не осилил, а что?» «Что ты знаешь об атомном оружии?» «Оно, мать его, разрушительное».
1: «Вот теперь, Боря, ты официально нарекаешься капитан Очевидность!»
2: — захохотал, кашляя Шестаков. «Старый, а чего ты ржешь? На улице давно был? Там все в деталях про атомное оружие». «Да не серчай, Кэп», — улыбнулся Стечкин. «Что ты знаешь о немецком атомном проекте? Командир, ты думаешь, что где-то тут у нас закопана атомная бомба Гитлера, и они за ней пришли? Чепуха! Почему?» «Ну...» — Борис развел руками. «Даже не знаю, как сказать. Да, у них был свой атомный проект. И когда началась атомная гонка, они даже опережали британцев, американцев и наших. Но потом пошли по ложному пути и ничего не добились». «А что за ложный путь? Объясни». «Да как я объясню? Тут физики надо шарить». «Ну, расскажи по-простому», — развел руками Стечкин. «На пальцах». Колесников почесал затылок. «Ну, короче, начальная стадия — получения оружейного урана. Это ведь только потом до плутония дело дошло, а первая бомба урановая изначально. Даже у американцев. Короче, просто урановая руда не пойдет. Нужна технология получения урана, который даст нужный эффект бомбы. Есть два пути его получения. Технология, основанная на графите и на тяжелой воде». «Чую, эту тяжелую воду мы и пили», — проворчал Стечкин, снова прикрыв глаза. «Боря, ты продолжай, я слушаю». «Ну вот, сначала они провели опыты с графитом, но графит был плохо очищенный. Опыт неудачный, короче. Они от него отказались и перешли на технологию тяжелой воды.
3: Но этот путь немного сложнее. Следовательно, идя по этому пути, место лидера фрицы со временем упустили. Ну а потом 9 мая и все, привет.
2: Стечкин открыл глаза и уставился на Колесникова.
3: Они что, один только опыт с графитом провели?
2: Вроде да.
3: И сразу отказались от него? Ну, бомбу ведь Гитлер не получил?
2: Стечкин задумчиво уставился в потолок.
3: Это не немецкий стиль. То есть, ты видел этого Центуриона? Весь такой аккуратный, чисто выбритый, подстриженный ровненько. Он чистокровный пруссак, хоть родился и вырос в Чили. Немцы ведь педанты, аккуратисты до мозга костей. В основном. И особенно в науке. Один неудачный опыт с грязным графитом не заставил бы их отказаться от этого пути. Да он вообще никого не заставил бы.
2: Да, но... Погоди, Боря. А что если они для всего мирового сообщества физиков пошли по пути тяжелой воды? А на самом деле... Это лишь пыль в глазах всего мира.
4: Так ты хочешь сказать, командир, что тут немецкие атомные бомбы и чилийцы прибыли за ними?
2: Усмехнулся Шестаков.
4: А не проще ли им было доплыть до Соединенных Штатов? Ну или того, что от них осталось, и добыть какую-нибудь боеголовку из сохранившейся шахты?
2: Эдик, современное ядерное оружие очень сложно привести в боевое состояние. Там много степеней защиты и элементарных предохранителей от дурака. Много всяких «но». А каков принцип урановой бомбы? Ну-ка, Боря, блесни знаниями.
3: Пушечно-ударный.
2: А точнее, два куска урана внутри бомбы выстреливаются навстречу друг другу, врезаются на большой скорости, и это вызывает в них реакцию. То есть взрыв.
3: Ну, Эдик, что может быть проще? По-моему, только получить по морде в баре.
2: Улыбка исчезла с лица прапорщика. Он взглянул на Колесникова.
4: Кэп, скажи, что это все чушь. Что не было у Гитлера никакой атомной бомбы.
3: Ну, если бы и была, почему он ее не применил? Тупо очканул?
2: Развел руками капитан, обращая свой вопрос на командира.
3: Не знаю я, вздохнул тот. Может, чушь все это на самом деле. Но давайте-ка, товарищи, будем исходить из наихудшего сценария. А именно, что атомная бомба все-таки была. И пришли они за ней.
4: Может, все-таки наведаемся к Педро с паяльной лампой?
2: Поднял левую бровь Шестаков.
3: «Нет, дружище, у нас пакт. Да может, он и сам ничего не знает. Но глаз с этих чертовых археологов спускать нельзя. Не приведи Господь такому оружию попасть в руки тех, кто носит свастики на рукаве. Уж если мы умудрились такими штучками угробить свой мир, то на что способны нацисты?»

0: Глава 18. Рельсы и кости. Вторая развилка. Первая закончилась глухим завалом в двух направлениях. Какая-то сила обрушила сложное железобетонное перекрытие и замуровала альтернативные пути. Теперь был выбор — направо или налево. «Сначала направо, принцип правой руки», — подытожил Тигран и двинулся первым. Остальные за ним. Метров через 100 они снова натолкнулись на завал. Только выглядел он странно. Баграмян поначалу чертыхнулся очередной неудачи, а потом обратил внимание на характер разрушения. Казалось, что вызваны они были не временем, а каким-то мощным взрывом. Многие обломки встречались им задолго до самого туннельного тромба. Баграмян присел и стал внимательно изучать пол у завала, светя фонарем. «Ребята, что-то мне подсказывает, что прежде чем коридор обрушится, оттуда выплюнуло много кусков бетона и еще чего-то».
1: «Это как?»
2: — удивился Загорский.
0: «Может быть, взрывом? Не мог же эти куски кто-то просто таскать оттуда и бросать как попало, пока все не рухнуло. И здесь было много огня. Гляньте, вон кусок оплавленный. Вон еще один».
2: Александр присел на корточки и тоже стал осматривать куски выброшенных обломков.
1: «Тигран, смотри! Вот тут стекло! И вот еще!»
0: «Где?»
2: Баграмян присоединился к Загорскому, который протянул ему бесформенный кусок, представлявший собой какую-то мешанину из камня и мутно-темно-зеленого стекла, поблескивавшего гранями в свете фонарей. Взяв в руки странный обломок и повертев его несколько секунд, Тигран вдруг вытаращил глаза и отбросил предмет от себя.
0: «Мать твою!»
2: — воскликнул он и тут же полез в свой рюкзак.
3: «Что? Что такое, Тигран?» — взволнованно заговорила Рита. «Что это?»
0: «Я уже видел такое стекло!»
2: — нервно бормотал тот, ища что-то среди своей походной утвари.
3: «Где?»
0: «На Чкаловском аэродроме, в эпицентре взрыва».
3: «То есть?»
0: «Это расплавленная порода. Или камень, или бетон, или все вперемешку, или глина. Ее так плавит взрыв, ядерный взрыв, превращает в стекло».
2: Он судорожно извлек свой дозиметр и, включив его, приблизился к обломку стекла покрупнее. Дозиметр затрещал.
0: «Зараза!»
2: — прорычал Баграмян и проверил другой обломок. Тот же треск. Тогда он быстро подскочил к завалу. Треск усилился.
0: «Сваливаем отсюда! Быстро! Ну же!»
2: Они бросились бежать от жуткой, невидимой, медленной и мучительной смерти, о присутствии которой так настойчиво говорил своим треском дозиметр. За неподчинение надзирателю — смерть. За опоздание на построение — смерть. За распевание песен в бараке — смерть. За утаивание еды — смерть. За саботаж — смерть. Пульсировали в голове Загорского в такт его бегу строки из найденной листовки.
1: «За то, что мы вошли в этот запретный и запредельный мир. Смерть!»
2: Записал он новую строку в мыслях.
1: «Смерть, она всюду. Она с нами. Тот».
2: Он обернулся и взглянул в преследующий их мрак. А там словно тот самый мерзкий серый лик возник и скалился своими жуткими зубами, как олицетворение этого. Невесть, откуда взявшийся под землей призрак радиации и самой смерти. Все перемешалось в голове крота. Плачущая Лена Бергер, хаос, царивший в его квартире, часовня у военного училища, разбитый Ан-2 на Девау, фоторамка, пукающий Борщев, обкуренные челы марля, удар за железной дверью, метки мелом на стене, куски стекла, лысина Самохина, пряжка немецкого солдата на ящиках со странными банками и надпись на ней «Gott mit uns». «Бог с нами?» «Нет, смерть! Смерть с нами! Tod mit uns!» И он врезался в оступившуюся и падающую Риту. Медичка же вскинула руки и успела схватиться за рюкзак на спине Тиграна, увлекая его за собой. Баграмян упал. Рита на него. Загорский рядом.
0: «Дорогая, ну не здесь же!»
2: Пробормотал тяжело дыша Тигран, выползая из-под женщины.
0: «Постеснялась бы молодого человека!»
3: «Дурак!»
2: Фыркнула сквозь отдышку Рита.
0: «Мы глупо сделаем. Моя вина!»
2: Продолжал тяжело вздыхать Баграмян и снова полез в рюкзак.
3: «Что не так?»
0: «Нельзя бежать!» «Мы бежим и делаем глубокие вдохи. А значит, вдыхаем эту гадость вместе с пылью. Никакого больше бега!»
2: Урбан извлек несколько ватно-марлевых повязок и раздал своим спутникам. После этого надел такую же сам. Не весь что, конечно, но хоть что-то.
1: «Сколько тут?»
2: Тяжело проговорил Загорский, сморкаясь на пол перед тем, как надеть повязку. Тигран снова обратился к своему дозиметру. «Ниже, чем там, но выше, чем надо. Поднимайтесь, уходим отсюда». Фон продолжал оставаться повышенным, хотя снижался по мере их углубления от той злополучной развилки в левый туннель.
1: «А что ты делал на аэродроме?»
2: — спросил Александр. «Хотел своими глазами увидеть эпицентр. Это лет 5 назад было. Насмотрелся».
3: «Так что же, получается, мы под аэродромом?» — произнесла Рита.
2: «Почему?»
3: «Ну, на него упала ядерная ракета, потому и туннель тут обрушился, и стекло это проклятое».
2: «Саня, как по твоим прикидкам?»
4: Баграмян взглянул на Загорского.
1: «По моим прикидкам, мы уже далеко, на северо-западе от Калининграда, и Чкаловский далеко позади».
3: «Может, тут другой эпицентр?» — продолжала Гжель.
2: «Насколько я знаю, в области было 2 удара. По Балтийску, потому что там база ВМФ, и по военному аэродрому, потому что это единственный форпост нашей авиации в регионе. Сильно гадить рядом со своими союзниками они не хотели».
1: «Так может, наши ударили позже?»
4: — предположил Александр.
2: «Наши? Им-то это зачем?»
1: «Ну, по вражеским силам вторжения».
2: «Саня, тут не было вторжения».
1: «Ты уверен?»
2: «Уверен. Ракеты просто не дали никому опомниться. Польские солдаты, может, и успели бы вторгнуться. Но они ведь разместили на своей территории американскую систему ПРО, а это приоритетная цель. И били по этой цели массированно, на случай перехвата 1 или 2 ракет. Они даже просто из казарм выбежать не успели. У нас в области было 2 удара. 2. Балтийск и Чкаловский. То есть, считай, Калининград».
1: «Тогда откуда это там?»
2: «Я понятия не имею, если честно. Может, какой-то наш подземный склад сдетонировал. Ну, там, москиты для кораблей с ядерной боевой частью хранились. Или ракеты для Искандера. Хотя, черт возьми, ни о каких других взрывах я не слышал».
4: Они прошли еще немного и снова наткнулись на развилку. На сей раз не похожую на другие. Здесь начинались 3 туннеля, расходящиеся веером. Они были в сечении крупнее того коридора, из которого вышли путники. И самое примечательное, каждый туннель имел рельсы. Колея была заметно шире, чем та, что попалась в начале.
1: «Ну что, правило правой руки?»
4: — улыбнулся Загорский.
2: «На этот раз нет», — мотнул головой Баграмян.
1: «Тогда какой путь выберем?»
2: «А ответ перед нами».
1: «В смысле?»
4: Тигран присел ближе и посветил фонарем. В центре развилки находился круг из массивных досок, в котором блестели отрезки рельс. Это, видимо, какой-то своеобразный механизм перехода с одного туннеля на другой. В диаметре круг был не более 3 метров, следовательно, перемещающийся по этим рельсам транспорт не должен быть длиннее. Иначе он на вращающуюся площадку не поместится. В круглой площадке были и сложенные рычаги для ручного поворота, хотя сам механизм наверняка давно заржавел. Как и рельсы в левом и правом рукаве. А вот поверхность рельс в центральном туннеле, который обычно контактирует с колесами транспортного средства, блестела в лучах фонарей.
1: «Черт возьми!»
4: — сдавленно воскликнул Загорский.
1: «Этим путем кто-то пользовался!»
2: «Причем относительно недавно и, похоже, регулярно».
4: Муро кивнул Тигран.
2: «Этим путем и двинем».
3: «Ты уверен?»
4: Рита неодобрительно на него посмотрела.
3: «Вдруг там кто-то есть?»
2: «И мы должны знать, кто».
4: Решительно кивнул Тигран. Загорский вздрогнул. Что, если там кроются ответы на его вопросы? Особенно один вопрос. Что это за тварь смотрела на него из воды, с фотографии и вообще? Это было страшно, безумно страшно. И до того манил этот страх за собой, что не было сил сопротивляться. Словно он кинулся в эту авантюру только ради этого исчадия ада.
5: Живые книжки на радио «Фантастики».

0: Сделав несколько шагов в центральный туннель, исследователи увидели, как свет фонарей очертил впереди какую-то конструкцию, стоявшую на рельсах. Еще через несколько шагов стало ясно, что это некое подобие дрезины. Конструкция ее навевала на старую Максиму. Все гениальное просто. Стальной каркас, деревянный настил в центре и две велосипедные рамы слева и справа. В движение дрезина приводилась так же, как и обычный велосипед, педалями и цепью. Обычная велосипедная сидушка и руль, который, конечно, был не для руления, а просто для удобства, чтобы было куда деть руки. Обе велосипедные конструкции направлены в разные стороны, то есть для удобного движения вперед и назад. «Поглядите, Маргарита Казимировна, вот и карета подана!» — улыбнулся Тигран такой находке. Однако складывать на деревянном настиле вещи он не спешил. Сначала надо осмотреть транспорт. Настил не гнилой, хотя видно, что доски старые. Судя по всему, в свое время их хорошо чем-то обработали. Сама рама местами тронута коррозией, однако заметно, что оси, цепи и звездочки тщательно смазаны. Это говорило о том, что дрезиной пользуются, и за ней есть уход. «Занятно!» — мыкнул Тигран, проводя осмотр. «Машинка ухожена. Подозреваю, что где-то поблизости должен быть и наездник».
1: «Черт, мальчики, мне что-то не по себе!» — тихо проговорила Рита.
0: «Спокойно!» — небрежно махнул рукой Баграмян. «У меня есть автомат и пистолет, и ножичек. И еще я матом!» Он замолчал только сейчас, заметив в паре метров впереди ровный прямоугольный провал, чернеющий в стене справа. «Саня, возьми пистолет!» Баграмян протянул Загорскому оружие и говорил при этом как можно тише. «Идешь в замыкающем, и не вздумай стрелять, пока я не начну. Идите за мной, только очень тихо!» Они двинулись в странный проем. Коридор оказался узким, самый узкий из всех, что им встречался. Будь у самого массивного в этой группе, а именно у Тиграна, плечи чуть пошире, он бы задевал ими за стены слева и справа от себя. Коридор заметно уходил вниз. Через определенные интервалы встречалась ступенька, погружающая их глубже в недра земли еще на несколько сантиметров. Пройдя какое-то расстояние, Тигран остановился и стал разглядывать нишу в стене слева от себя. В ней было три латунных горловины, вмурованные в бетон. «Смотрите», — прошептал он, — «сюда совсем недавно заливали еще. Вон, даже не просохло». Он осторожно потер пальцем один из латунных конусов. «Это похоже на какое-то смазочное масло».
1: «Но зачем?»
0: — шепнула Рита. «Возможно, трубки ведут к какому-то механизму, и кто-то его отсюда смазывает. А может, и не один механизм, если горловины три. Ладно, идем дальше». Пройдя еще метров сто, они оказались перед дверью. Дверь была железная, и ее петли тоже оказались хорошо смазаны. Тигран толкнул ее, свежая смазка не дала петлям скрипнуть. Дальше коридор был шире, с множеством побочных помещений и коридоров. Они свернули наугад. Опять прямой коридор.
1: «Слушайте, я уже запуталась», — вздохнула Рита. «Мы по кругу не ходим?»
0: «Мы здесь точно не были», — проговорил Тигран, присев.
1: «Почему ты так решил?»
0: Баграмян поднялся и показал спутникам шуршащую упаковку от шоколадного батончика. «Когда вы в последний раз видели такое?» Рита удивленно уставилась на обертку.
1: «Вот это уж совсем странно», — выдохнула она. «Таких батончиков ведь не было в те времена, ну, во Вторую мировую».
0: «Именно. Это что-то современное. Если считать последней современностью десяток лет перед катастрофой, конечно». Загорский замер, пристально глядя вперед. Там, куда едва доставал свет фонарей, была железная дверь бурого цвета с массивным рычагом задвижки. Вскоре ее заметил и Тигран. «А ну, давайте-ка глянем, что за ней!» — предложил он, двигаясь к двери.
1: «Нет!»
0: — выдавил вдруг Александр. Его спутники обернулись.
1: «Почему?»
0: — тихо спросила Рита.
1: «Нельзя, нельзя ее открывать!»
0: Как завороженный бормотал Загорский. «Да почему, черт возьми?» — нахмурился Баграмян.
1: «Нельзя!»
0: «Ты можешь объяснить?»
1: «Нет, нельзя!»
0: На Александра словно нашло какое-то наваждение. Он с ужасом смотрел на дверь и бормотал одно и то же.
2: «Черт тебя дери, Саня! Уже одно это подталкивает меня к тому, чтобы заглянуть внутрь!
1: Почему ты против?
2: Нельзя!
1: Да пошел ты! Фыркнул Тигран и, решительно шагнув к двери, дернул рычаг. Тот поддавался с трудом. А вот тут, похоже, очень давно не смазывали. Кряхтел Баграмян и все же открыл дверь, которая жутко скрипнула.
2: Нет!
1: Воскликнул Александр. Из открывшейся темноты в нос ударил жуткий смрад. Тигран и Рита, морщась, шагнули внутрь, светя впереди фонарями. Помещение было довольно обширным, с бетонными подкорками потолка, расширяющимися вверху. У ближайшей стены свет фонарей выхватил человеческие останки. Кости. Два черепа с останками волос. «О боже!» — поморщился еще больше Тигран. Самым странным в этих останках была одежда.
3: «Джинсы!»
1: — удивленно выдохнула Рита, глядя на обрывки брюк одного из скелетов. Тут же были куски, являвшиеся некогда частями кроссовок. У второго трупа на запястье поблескивали давно переставшие работать электронные часы. «Вот тебе и Вторая мировая», — пробормотал Тигран, подходя ближе. Внезапно позади раздался пронзительный скрип. Затем дверь захлопнулась, и было слышно, как кто-то опустил рычаг, блокируя ее снаружи. И то, что Александра Загорского в помещении не было, красноречиво говорило о том, кто их только что запер в этой ловушке. «Черт!» Тигран кинулся к двери и попытался с разбега распахнуть ее ударом плеча, но тщетно. «Саня!» — заорал он, барабаня в дверь. «Саня, открой! Что за шутки? Открой сейчас же!» Никакого эффекта. Рита тем временем быстро оббежала вдоль стен. Других дверей в комнате не было.
3: «Тигроша, мы в ловушке!» — выдохнула она. «Здесь нет другого выхода!»
1: «Черт!» — прорычал Баграмян. «Саня, крот, мать твою! Открой сейчас же! Открой, падла!» Он принялся бить прикладом автомата по массивному железу двери. «Открывай, сука! Еску варет кунем, собака!» Тигран бился в дверь, наверное, с четверть часа. Однако ни дверь не поддалась, ни их вероломный спутник не сделал того, чего так настойчиво требовал от него Тигран. «Черт, вот же урод, а!» — обессиленно выдохнул Баграмян. «Рита, что на этого барана нашло, а?» Гжель какое-то время обреченно смотрела на Тиграна и на дверь, затем подошла к человеческим останкам и принялась шарить в обрывках одежды. «Ты чего делаешь?»
3: «Может, ответ здесь?» — отозвалась Рита.
1: «И не противно тебе копаться в этом?»
3: «Я врач, Тигроша, и не такие вещи в мединституте приходилось делать. Так, что-то нашла. Карточка, кредитка... Нет. Карта скидок какого-то магазина».
1: «Именная?»
3: «Да, Руслан Махеев». «Слушай, а тот морпех на бронетранспортере не Махеев ли был?»
1: «Нет!» Тигран устало мотнул головой. «Тот был Михеев!» «Стоп!» Он вдруг вскочил. «Руслан Махеев?»
3: «Да? Тебе что-то говорит это имя?»
1: «А второй труп?»
3: «Второй? Похоже, это молодая девушка была, судя по одежде и размерам костей».
1: «Точно! Имя?»
3: «Я не знаю ее имени, Тигран».
1: «Поищи!»
3: Рита принялась обыскивать обрывки одежды несчастной. «Тут в кармане ученический проездной».
1: «На имя Елены Бергер?» — воскликнул Тигран.
3: Рита удивленно вытаращила на него глаза. «Да? А откуда ты...»
1: «Вот ушлепок, а! Вот сука!» — сокрушенно восклицал Баграмян.
3: «Да ты можешь толком объяснить и без ругани!»
1: Рита подошла к нему. «Ты знаешь историю этого козла, Загорского?»
3: «Ну, он вроде за несколько дней до катастрофы заблудился в каких-то казематах».
1: «Именно! А с ним были его друзья Егор Хрусталев, Лена Бергер и Руслан Махеев. Егор погиб, упав в какой-то колодец. Он сам эту историю мне давно рассказывал. А Руслан и Лена пропали».
3: «Пропали?»
1: «Он так сказал. Он сказал, что они пропали, а сам он потом еще сутки или больше блуждал один под землей. Он не сказал «погибли», именно «пропали». Урод чертов».
3: «Погоди, ты хочешь сказать...»
1: «Да, он знал, что они здесь. Потому и не хотел, чтобы мы открывали эту дверь. Он точно знал, что с ними случилось».
3: Тигран вдруг сильно схватил Риту за плечи и встряхнул.
1: «Рита, это он их убил».

0: Глава 19. Монстр.
1: «У меня остался всего один шоколадный батончик», — жалобно проговорила Лена.
0: «Поделим на троих», — вздохнул Руслан, кивая и поглаживая волосы девочки.
2: «Нельзя этого делать»,
0: — резко возразил Саня. Одноклассники устало взглянули на него. В тусклом свете догорающей свечи в глазах Лены поблескивали слезы.
2: «Почему, Сань? От шоколада еще сильнее пить захотим, а воды у нас нет, и неизвестно, сколько нам тут еще ходить».
0: «Ну, мы давно не ели, Ленка есть хочет», — нахмурился Руслан.
2: «А еще у нас обезвоживание, нельзя. Без еды можно протянуть больше, чем без воды»,
0: — продолжал злиться Загорский. «Ну, можешь не есть», — крикнул Махеев. «Твою долю отдам Лене».
2: «Не ешьте вы это, блин!»
0: Но все было зря. Обертка батончика полетела на пол. Руслан протянул подруге большой кусок, и девочка с жадностью на него накинулась. Потом они нашли дверь, массивную, железную, с запорным механизмом, с которым пришлось возиться почти час, прежде чем он поддался. Руслан и Саня сильно пропотели, теряя еще больше драгоценной влаги из организма. И за дверью их ждал жуткий шок, глухое помещение. Изможденные усталостью, все просто повалились на пол в отчаянии и безысходности. Но нет, Саня не отчаивался. Ему хватило несколько минут. Он встал на ноги, отправился исследовать другие ответвления помещения поблизости. Выход должен быть, обязательно должен быть. Он нашел какой-то коридор, откуда, как ему показалось, потянуло легким сквозняком. Это шанс. Быть может, последний, но шанс на спасение. И он побежал обратно. Искать то злополучное помещение пришлось долго. Саня забыл делать пометки на стене. Да и мел уже почти кончился. Но можно было царапать каким-нибудь обломком бетона. Все же он нашел ту большую комнату, где оставались его одноклассники. И когда вошел в нее, его ждал страшный удар. Да, он знал, что Лена и Руслан вместе. Он знал, что девчонка по уши влюблена в самого высокого и спортивного парня в их классе. Но он, Саня Загорский, всегда любил Лену. И он сгорал от ревности, когда видел, как она смотрит на Махеева. Его испепелял жуткий, деструктивный монстр, когда он видел, как они держатся за руки. Но сейчас они целовались в свете декоративной свечи. Страстно, совсем по-взрослому. И срывали с себя одежды. Юная, влюбленная парочка, видимо, уже решила, что им не спастись, и решила сделать то, что никогда не делали. Они решили расстаться со своим детством, с невинностью. Расстаться со всем этим до того, как их настигнет неминуемая смерть. Они решили умереть именно так, пока еще есть хоть немного сил. И они совсем его, Саню, не замечали. Им было наплевать. И Лене наплевать, а ведь она-то знала, как он к ней относится. И ведь именно он, Саня Загорский, пытался их спасти. Что сделал Руслан? Он только болтался рядом с Ленкой и сюсюкался с ней. Он ведь не предпринял ничего для того, чтобы выбраться из этого подземного плена. А Саня не отступал, не сдавался. Он продолжал держаться и искать выход. Ведь если он их спасет, у него появится шанс стать для Лены Бергер настоящим героем. Стать тем, кто спас ее едва начавшуюся жизнь. Он должен был ее спасти и заслужить ее этим. Но они решили по-своему. Чудовищная ненависть, лютая злоба, всепожирающая ревность обратила разум Сани Загорского, молодого паренька, во что-то потустороннее, дьявольское. Он ненавидел их всеми фибрами своей души. Все его естество, вся его жизнь была сейчас посвящена ненависти к Руслану и Лене. И тогда он захлопнул дверь и опустил рычаг. А уже мгновение спустя осознал, что никогда больше не сможет открыть эту дверь снова. Нет на это уже никаких сил. Ведь они со спортсменом Михеевым почти час возились с рычагом. А теперь он один. Он приговорил их. И Саня Загорский бросился бежать.
3: «Тут какое-то убежище было. Или лазарет?»
0: Тигран неторопливо осматривал помещение.
3: «Черт, как же здесь воняет!
1: Что же нам теперь делать?»
0: — обреченно вздохнула Рита.
3: «Не знаю я».
1: «Ну так придумай что-нибудь, ты же мужчина, в конце концов».
3: «Зашибись!» — сплеснул руками Баграмян. «Мне что теперь, своим мужским признаком эту дверь расколотить?»
1: «Ну и грубиян же ты. Постой, у тебя ведь есть взрывчатка».
3: «Ну да, есть. Но здесь замкнутое помещение. Стены бетонные. Только вон та отдушина, дюймов на 5, видимо, для вентиляции. Я, конечно, могу заминировать петли, но в лучшем случае мы с тобой навсегда потеряем слух. Представляешь, как взрыв сожмет здесь воздух?»
1: «Ну что тогда делать? Умирать здесь медленно, как этих 2 бедных подростка?»
3: «Не волнуйся. У меня есть автомат. Так что медленная смерть нам точно не грозит».
1: «Отличное решение, черт возьми».
3: «Успокойся», — вздохнул Тигран, подходя к двери. Он снова принялся стучать прикладом по ней. «Саня, ты еще там, козел упоротый? Я знаю, что ты сделал тем летом, гаденыш. Открой, я все прощу».
1: «Да, умеешь ты уговаривать».
0: Тигран махнул рукой и отошел от двери. Присел рядом с Ритой и выключил фонарь.
1: «Совсем темно», — послышался ее тихий голос. «Кромешный мрак. Может, лампу масляную зажжем или свечку?»
3: «Здесь и так мало воздуха. Огонь будет пожирать последнее».
1: «Может, оно и к лучшему? Чего ждать?»
3: «Ты только что возражала против пули».
1: «От недостатка кислорода мы потеряем сознание. А пуля — это больно».
3: «Рано еще отчаиваться, Риточка».
0: Он приобнял женщину за плечи. «Может, этот Ишак одумается в конце концов?»
1: «А если нет?»
0: Ее голос стал совсем тихим. Однако Тигран слышал его уже совсем близко. Даже чувствовал ее дыхание на своей шее. И вдруг он ощутил, как она поцеловала его. Прямо по духам.
1: «Может, если нам суждено прожить всего какой-нибудь час, мы не будем мучительно ждать, а умрем в блаженстве?»
0: Страстно шептала она, осыпая его шею поцелуями почти через каждое слово.
3: «Рита!» — выдохнул он, прикрыв глаза. «Что же ты делаешь?»
1: «Разве ты не об этом всегда мечтал?»
3: «Не совсем. Ты просто отчаялась. Ты просто думаешь, что больше не будет в твоей жизни мужчины. Да и жизни той осталось чуть-чуть. А я теперь единственный вариант. Ты это делаешь не от каких-то чувств. Если бы не крот запер нас, а я запер тебя и крота, то...»
1: «Что то?»
0: — резко и громко спросила женщина.
3: «То он был бы сейчас на моем месте».
0: Рита резко отстранилась и стряхнула его руку со своего плеча.
1: «Господи, дура! Ну какая же я дура!»
0: — проворчала она куда-то в сторону.
3: «Зачем ты так? Может, это я, дурак?»
0: — усмехнулся Тигран.
1: «Что, уже пожалел о сказанном? О том, что так сильно ударил меня по рукам?»
3: «Не в этом дело, милая. Я бы не хотел, чтобы ты потом жалела о том, что сейчас могло произойти».
0: Жель вскочила и, схватив его за воротник, с силой встряхнула.
1: «Да не будет никакого потом, понимаешь? Мы в ловушке, из которой не выбраться. Все!»
0: Тигран безошибочно обхватил ее невидимое во мраке лицо ладонями и с силой притянул к себе. Впился губами в ее губы. Она тяжело задышала, зло сопя и покусывая его. Тиграну показалось, что она вырывается, но он не хотел ее отпускать. Однако Рита не вырывалась. Она просто судорожно искала ладонями на его теле застежки куртки, чтобы снять ее с него как можно скорее. И вдруг по роковой железной двери что-то сильно лязгнуло. Он и она вздрогнули и замерли. Не показалось ли в порыве страсти? Не показалось. С той стороны стали раздаваться ритмичные стуки. Похоже, кто-то бил чем-то железным по рычагу, чтобы поднять его и отпереть дверь.
3: «Блин!» — сокрушенно вздохнул Тигран. «Не мог он этого сделать чуток пораньше, ну или через 15 минут».
1: 15 минут?» —
0: возмущенно воскликнула Рита.
3: «Прости, 20. Конечно, 20».
1: «Ну ты...»
3: «Тише, родная. Стуки прекратились».
0: Стучать действительно прекратили. Видимо, тот, кто был за дверью, а никто не сомневался, что это Загорский, прислушался к звукам, которые просочились на ту сторону. Особенно резкий голос Риты. Стуки возобновились через несколько секунд, и стали они чаще. Похоже, крот торопился открыть дверь. Тигран включил фонарь, примотал его скотчем из вещмешка к цевью автомата, подошел к двери и...

0: слепя Егора фотовспышкой. Но снимок получился. Физиономия Хруста, засвеченная на весь экран, и... Александр хорошо вспомнил тот момент. Он тогда находился в стороне, держался особняком, впрочем, как и всегда, в силу своего характера. Он держался особняком в школе, на внеклассных мероприятиях, во время турпоездки всем классом в Закопане, во время походов с друзьями, которых у него было не так уж и много. И в тот раз он держался особняком, стоял в темноте позади Егора Хрусталева. И вспышка запечатлела лишь призрачный, едва различимый силуэт. Именно это так напугало Загорского, когда он включил фоторамку. Он напугал самого себя. Значит, и то страшное лицо, всплывшее из колодца, в котором утонул один из его обкуренных помощников, не было никакого монстра. Это было лишь его искаженное отражение.
1: «Нет здесь никакого монстра!» — скривился Загорский обезумевшим взглядом, сверля мрак, манящего его идти дальше коридора. «Нечего здесь бояться! Я монстр!»
0: И он зашагал вперед, забыв совершенно обо всем. Об оставленных в ловушке друзьях, ведь это было в прошлой жизни. Об оставленных там уже недавно попутчиках, ведь сейчас уже не жизнь. Он просто шел вперед, просто потому, что пути назад для него теперь не существовало. Стуки за дверью прекратились, и их сменил неприятный лязг. Рычаг поддался и вытянул запоры из пазов. Дверь со скрипом раскрылась, и кто-то, открывший ее, вдруг вскрикнул, попав под прямой и яркий луч фонаря. Вскрикнул громко и как-то жутко. Почти не по-человечески. Хотя что-то в этом возгласе заставило и Риту, и Тиграна сразу понять, что кричавший был женского пола. «Ах ты ж!» Выругавшись скороговоркой, Баграмян буквально отпрыгнул, едва не сбив Риту с ног. Тот, кто открыл дверь, не был Александром Загорским. На полу, ослепленное непривычно ярким светом фонаря, корчилось какое-то существо, лишь отдаленно напоминающее человека. Бледная и грязная, в лохмотьях из мешковины и в шлепанцах, похоже, сделанных из мотоциклетных покрышек, на грязных босых ногах. С большой брезентовой сумкой через плечо и с массивным молотком, которое существо при падении выпустило из рук. Из сумки выкатились жестяные колбы. Из одной выплеснулось масло. Выпали также какие-то инструменты, разводной ключ, какой-то крюк. А на полу, чуть в стороне, стояла керосиновая лампа.
1: «Господи, кто это?» — воскликнула Рита, бросившись к двери. «Тигран, выключи фонарь! Ты ее ослепил!»
2: «Ее? Это она?»
1: «Выключи!»
0: Он повиновался. Лежа на полу, существо жалось к стене и зажимало лицо ладонями, издавая какие-то полузвериные стоны.
2: «Это вообще что за нафиг такое?» — выдавил Баграмян. «Рита, не приближайся к нему, к ней, к этому... Может, оно кусается?»
1: «Перестань, сейчас же!»
0: Джель осторожно присела рядом с существом и тронула его за плечо. Существо вздрогнуло и жалобно вскрикнуло. Да, определенно, это что-то вроде молодой женщины. Она стала испуганно отползать, продолжая закрывать лицо ладонями.
1: «Кто ты?»
0: — как можно ласковее проговорила Рита. Нежный женский голос, возможно, сумел хоть немного успокоить перепуганное нечто. Незнакомка перестала отползать и всхлипнула. Рита осторожно обняла ее и помогла сесть, но не настаивала на том, чтобы та убрала ладони от глаз.
1: «Господи, да кто же ты? Ты можешь говорить?»
0: Существо не отвечало, только тихо постановало.
1: «Блин, Тигран, для нее, наверное, самый яркий свет в жизни был от этой керосинки. Ты же ее ослепил!»
2: «Да я знал, что ли?» —
0: фыркнул он в ответ. Баграмян внимательно осматривал инструменты. Похоже, что им уже много лет. На каждом небольшое фабричное клеймо. Маленькое, утрированное изображение железнодорожного вагона и орел со свастикой. Он собрал все, что рассыпалось, и осторожно, чтобы не тревожить неизвестную оборванку, отправил инструменты обратно в ее сумку. Понюхал жестяную масленку.
2: «Рита, похоже, что это то самое масло, которым смазан тот рельсосипед».
1: «Что?»
0: — поморщилась Гжель.
1: «Кто смазан?»
2: «Ну, дрезина на колесах».
1: «И что?»

0: Если он... Она на ней приехала. Давай ее отнесем туда и поедем на этой дрезине. Может, выйдем к ее жилищу?
1: Хорошо, давай.
0: Тигран осторожно взял неизвестную оборванку на руки. Она была совсем легкая, что и неудивительно. При ее невероятной худобе, и при том, что в подземной жизни есть проблема нехватки кальция, у нее наверняка кости тонкие и хрупкие, как у птицы. Рита взяла ее вещи, лампу и пошла следом.
2: «Еще бы обратный путь до той развилки найти!» — прокряхтел Тигран. «Черт, Рита, поверить не могу, что ты меня пыталась соблазнить рядом с двумя трупами!»
1: «Господи, ну зачем сейчас уже вспоминать об этом?» — отозвалась Гжель.
2: «Вот, я же говорил!» — воскликнул Баграмян, отчего незнакомка испуганно вздрогнула.
1: «Прекрати уже!»

0: fantastique.
1: Глава 20. Земляные работы. Стечкин резко поднялся с кровати, на которой лежал прямо так, в одежде и ботинках. Книга, которую он пытался осилить уже который год, свалилась на пол. Он наклонился и поднял ее, косясь на дверь. «А, Боря, ты? Докладывай. Я тут, кажись, трошки задремал». «Ну так надо думать». Капитан Колесников покачал головой. «Сколько дней толком не спишь, командир?» «Да ладно, помрем, так и выспимся. Ну что нащупали, рассказывай». «Флаг с Пура, как вы уговаривались, они сняли». «Попробовали бы не снять, мать их. Что еще?»
2: «Они землю роют, командир».
1: «Землю роют?» — удивился майор. «А где именно?» Колесников разложил на столе карту.
2: «Вот, здесь Пур, здесь».
1: Борис указал на точку, расположенную на 1000 с небольшим метров, ближе к северо-востоку от Пура.
2: «Подрывная станция, бывшая».
1: «Да что ты мне это объясняешь, знаю я», — проворчал Стечкин.
2: «Ну а вот тут они прямиком углубились на 1,5 километра от берега к лесу, даже почти на 2. Поначалу в 3 местах рыли, и вовсе не могилы для тех, кого мы положили. У них машина какая-то инженерная, с ковшом. Наши друзья ее сгрузили с корабля целиком, но кое-какие части были демонтированы, и они еще ее долго собирали. Машина наметила 3 места. Вот тут, треугольником. Пока она рыла в одном месте, в другом копали вручную».
1: «Рабы?» — Стечкин уставился на Бориса.
2: «Не похоже. Экипировка, как у солдат. Да и вооруженные люди вокруг больше следят за окрестностями, чем за копателями. Значит, не надзиратели, а оборона».
1: «От кого?»
2: «Да от нас, от кого же еще? Не доверяют ведь».
1: «Ну да, логично».
2: «Ну так вот. Потом они вдруг вот эти 2 точки бросили и стали усиленно копать в третьей. И машиной, и людьми».
1: «А что они ищут?»
2: «Да трудно сказать, особенно на таком расстоянии, где мы наблюдали».
1: «Ты хоть предупредил разведчиков своих, что наше перемирие вовсе не означает, что они должны попадаться на своем наблюдении?»
2: «Само собой, командир».
1: «Ладно, а корабль?»
2: «Корабль на месте. Катер вроде ходил к платформе заброшенной. Но вот тут, чуть в стороне от их точки высадки, они мастерят прямо на берегу какой-то загон, делают колья из деревьев и вбивают вот так».
1: Колесников стал ставить точки карандашом на карте.
2: «Мне думается, что они хотят краба живого поймать. Либо наоборот, защищают свой лагерь от крабов».
1: «Идиоты, блин!» — усмехнулся Стечкин. «Значит, они так и не поняли, что это за тварина. Ну а если защита? Им тут половину леса вырубить надо и полгода чистокол городить». В дверь постучали.
2: «Да!»
1: — крикнул Стечкин и потер шею. Вошел младший сержант Альфтан.
2: «Товарищ гвардии майор, сеанс связи Рохиса произведен, он теперь просится к вам».
1: «Зачем?»
2: «Говорит, дело есть».
1: «На каком языке он говорил со своим хозяином?»
2: «На немецком, Павел Васильевич. Похоже, что он напрямую Центуриону докладывает».
1: «Да». «А Центурион, несмотря на знание испанского, страдает параноидальным фанатизмом к языку предков».
2: «Ну и что он там докладывал? Ты разобрался в языке?» «Да ничего особенного, немного разобрался». Доложил, что каких-то непредвиденных действий с нашей стороны не наблюдается. Доложил о дружественном отношении, выслушал какие-то инструкции, и все.
1: «Ладно, заводи». Никита скрылся за дверью, и тут же вошел Рохис.
2: «Что, скучно одному? Мы тебе вроде книг надавали кучу», —
1: ухмыльнулся Павел.
3: «Благодарю, жалоб не имею»,
1: — мотнул головой вечно серьезный чилиец.
3: «Я провел оговоренный нашим договором сеанс связи».
1: «Ну так я рад за тебя, дружище, а в чем заковыка-то?»
3: «Что, простите?»
1: — непонимающе поморщился Рохис.
2: «Что ты хотел, говорю?»
3: «Центурион обязал меня задать вам вопрос, касаемо дизельного топлива».
1: Майор и капитан переглянулись.
2: «Так, ну задавай.
3: Имеются ли у вас излишки дизельного топлива, которыми вы могли бы поделиться с нами? И что вы за него хотите?»
1: «Топливо в наше время лишним быть не может в принципе». Стечкин закурил и прищурился от дыма. «Зачем оно вам? У вас корабль разве не на дизтопливе?»
3: «Конечно»,
1: — Пауль кивнул.
3: «Но это топливо корабельное, то есть на другие нужды мы не можем его расходовать, учитывая долгий путь обратно. Запасы топлива для наших машин ограничены».
1: «Так вы хотите покататься на своих боевых машинах по нашему краю?
2: Мы, кажется, четко обговорили, что вы ищете свое подземелье и не распространяете здесь вашу экспансию».
1: Рохис покосился на Колесникова и стал говорить дальше.
3: «Центурион предполагает, что вам уже известно о производимых нами земляных работах недалеко от точки высадки».
2: «Неужели?» — мыкнул майор. «Что ищете? Клад?»
3: «Как выяснилось, ближайшее место доступа в подземной коммуникации, которое нас интересует, судя по старым схемам основателей, было засыпано большим объемом песка и земли, а потом там на протяжении десятилетий произрастали деревья. У нас есть инженерная машина, но мы не предполагали, с каким объемом работ придется столкнуться. Это дополнительные расходы топлива для машины».
2: «Ну так бы и сказал сразу, сколько надо?»
3: «Тонну одну».
2: «Тонну?» — воскликнул Стечкин. «А харя не треснет?»
3: «Что, простите?»
2: «Ну, лицо не лопнет».
3: «По какой причине?»
2: «По причине таких требований».
3: «Это не требование, мы можем рассмотреть ваши условия. Что вы хотите за такое количество топлива?»
2: «А что у вас есть?»
3: «У нас есть кофейные зерна, тростниковый сахар, пенициллин. Также, возможно, ваша доля боеприпасов, если мы наткнемся на склад таковых».
2: «Нужды в боеприпасах у нас нет», — усмехнулся майор, намекая на то, что попытка захватить его топливо силой будет иметь неприятный результат для захватчика. «А все это, кофе и сахар, баловство и понты. Ладно, мы подумаем».
3: «Долго?»
2: «Сколько потребуется», — нахмурился Стечкин. «Ты вот что скажи. Возможные условия, которые мы можем предъявить, входит возможность нахождения на ваших землеройных работах наших наблюдателей». На этот раз нахмурился Пауль.
3: «Этого я не знаю», — ответил он.
2: «А ты узнай, дружок.
3: Мне понадобится внеочередной сеанс связи».
1: Чилиец похлопал по своей наплечной сумке с радиостанцией.
2: «Я не возражаю», — кивнул Стечкин. «Никита!
0: Здесь!»
1: Тут же показался младший сержант.
2: «Забирай подопечного. И добро ему на мне очередной сеанс».
0: «Понял!»
1: — кивнул Альфтан и увел иноземца.
2: «Что скажешь, Борис? Сахарком детишек наших хоть побаловать, да и пенициллин сгодится». «Понимаю», — кивнул майор. «Но, что важнее, мы уже можем не следить украдкой, а находиться в месте событий. Улавливаешь?»
3: «Так-то оно так, но кто же захочет идти в самую их гущу?»
2: «Захочет? Боря, нам бы не следовало всем забывать, что мы военные люди. Особенно сейчас, этого забывать нельзя».
3: «Да никто не забывает, товарищ командир. Но в приказном порядке не хотелось бы. Ну, добро, я, доброволец номер раз. Сколько еще?»
2: «Ты?» — скривился Стечкин. «Вот тебя бы отправлять как раз и не хотелось».
3: «Отчего же?»
2: «Старше меня по званию только ты, командир».
3: «Вот именно». «Вот именно. А опытнее только Шестаков, если опять же тебя не считать. Тебе нельзя, ты главный. Шестаков — хозяйственник. А все наблюдения за этими пришельцами все равно на мне. Так что тут гадать нечего. Я пойду, если они согласятся. Скольких еще брать?»
2: «А сам как думаешь?»
3: «Парочку».
2: «Согласен. Много нельзя. Одному идти тем более нельзя. Добровольцев будешь звать?»
3: «Да»,
1: — кивнул Колесников.
2: «Только, Боря, возьми толковых, чтобы не подвели, ежели чего».
3: «Конечно, командир, я ведь знаю, на что подписываюсь. Такие мне и нужны».
1: Крутить педали было тяжело. Одно дело, когда таким образом управляешь велосипедом, и совсем другое — тяжелой тележкой с толстыми осями и массивными стальными колесами, скрипящими по рельсам подземной узкоколейки. Плюс два пассажира.
2: «Этот туннель бесконечный!» — недовольно ворчал Баграмян, усиленно налегая на педали дрезины. «Вот бы еще крота встретить! Раскатаю по рельсам, падлу!»
3: «Тигран, она боится твоего голоса!» —
1: тихо проговорила Рита, все еще прижимая к себе оборванку. Неизвестная свернулась калачиком, пряча лицо в грязных длинных волосах и прижимая голову к коленям.
2: «Блин, ну и воняет от нее, прости господи!» — фыркнул Тигран.
3: «Я вообще не понимаю, откуда она тут взялась. Может, какая неизвестная община выживших?»
2: «Все может быть, Рита, не знаю. Она неразговорчивая какая-то».
1: Движение продолжалось еще какое-то время, пока дрезина вдруг не стала сбавлять ход.
3: «Что такое?»
1: — взволнованно спросила Рита.
2: «Развилка впереди, кажется», — отозвался Тигран.
1: Он включил фонарь, присовокупив к свету керосиновой лампы, принадлежавшей оборванке, еще и свой. Более мощный луч.
2: «Точно!»
1: Он остановил транспорт, взял автомат и спешился. Вправо уходил другой туннель, подобный тому, по которому они двигались. Перед развилкой имелась переводная стрелка в виде простейшей системы рычагов, позволявшей выбирать одно из двух направлений. Сейчас был выбран левый путь. Однако Тигран решил осмотреть и правый туннель. Рельсы тут ржавые, но не 90 лет. Ими пользовались давно, но уже намного позже окончания войны. Я так думаю. Послышался его голос из бокового туннеля. О, да тут тележки какие-то. Он углубился еще больше в эту сторону, чтобы получше разглядеть выхваченные фонарем призрачные силуэты. Баграмян не ошибся. На рельсах стояли три скрепленные между собой тележки, и на них был какой-то груз. Тигран замер, подойдя ближе. На каждой из трех тележек в мрачном безмолвии покоилось по одной бомбе. Их формы и хвостовые стабилизаторы не оставляли сомнений, что это действительно бомбы. И, судя по размерам, наверняка на пару тонн каждая, или даже больше. «Черт возьми!» — выдохнул он.
3: «Тигран, что там такое?»
1: — послышался голос Риты.
0: «Здесь три бомбы!»
3: «Что? Уходи оттуда скорее!»
0: «Погоди, сейчас!»
1: Баграмян наклонился перед первой тележкой. Там, прямо под колесами, лежала свернутая шинель. Не задумываясь, он выдернул ее, желая осмотреть карманы. Развернув, обнаружил, что шинель немецкая, еще со времен вермахта. Хотя, судя по петлицам, она принадлежала не армейскому солдату, а эсэсовцу. Серый цвет шинели стал зеленоватым от плесени, а материал истончился и местами был изъеден молью, а, возможно, и крысами. Тигран принялся исследовать карманы и вдруг услышал слева от себя какой-то шорох. Быстро повернув фонарь, он с ужасом обнаружил, что сцепленные тележки пришли в движение. Видимо, шинель была брошена не просто так, а выполняла роль стопора для колес. Туннель вначале имел незаметный уклон, увеличивающийся по мере дальности от развилки. Естественная сила земного тяготения увлекала тележки вперед.
0: «Черт!»
1: — воскликнул Тигран, судорожно сворачивая одной рукой шинель, чтобы снова бросить ее под колеса.
3: «Тигран, что там такое?»
0: «Черт, черт, черт!»
1: Одной рукой, да еще в такой нервной спешке, свернуть шинель в исходное положение не получилось. Тогда Баграмян отложил автомат с фонарем в сторону и принялся делать это двумя руками. Тем временем тележки набирали ход. Тигран обогнал их и швырнул свой тючок под колесо. Однако набравшая темп движения сцепка просто столкнула этот импровизированный стопор. Да еще, как назло, не наружу, а между рельсами. Теперь, чтобы достать шинель, надо было дождаться, пока проскочат все три тележки.
0: «Да мать твою!»
3: «Тигран, что случилось?»
1: В начале туннеля показался силуэт Риты.
0: «Не иди сюда, бога ради! Уйди! Бомбы покатились! Уходи!»
3: «Тигроша, беги оттуда!»
0: «Я остановить пытаюсь!»
3: «Вернись, пожалуйста!»
0: «Уходи, Рита, черт тебя дери!»
1: Тигран снова схватил шинель и бросился догонять тележки. Теперь он понимал, что для остановки и надежной фиксации надо их сначала затормозить, чтобы колеса опять не спихнули стопор в сторону. Но при том темпе, который уже набрали эти чертовы тележки, и учитывая их примерную массу вместе с бомбами, он, пытаясь обогнать и остановить их, упершись в головную, скорее всего, будет раздавлен. Надо сначала замедлить их ход все той же шинелью. Скрученную можно столкнуть, надо ее развернуть. Именно это он и проделал. Догнал головную тележку и кинул шинель на рельсы. Однако его ждала очередная неудача. В развернутом виде ветхий до тленного состояния материал просто перерезал стальными колесами. И тележки устремились дальше, не обращая внимания на жалкие попытки пробудившего их человека их же и остановить. В последней отчаянной попытке он схватился за хвостовое оперение бомбы на последней тележке и принялся тормозить ногами. Однако все было тщетно. Тигран спотыкался, ударялся коленями о саму тележку, но был не в состоянии совладать с законами физики, увлекающими три бомбы по наклонной вниз. Наконец разведчик разжал болевшие от неописуемого напряжения пальцы и упал. Затем вскочил и бросился назад к своему автомату, проклиная себя за неосмотрительность, приведшую к таким вот результатам. Неизвестно, как долго пронесутся в туннеле эти тележки, прежде чем во что-нибудь врежутся. И также неизвестно, приведет ли это к взрыву бомб и какой силы этот взрыв будет. Теперь надо спасать себя и Риту. Ну и ту оборванку, конечно.
3: Центурион ответил, что считает допустимым присутствие ваших людей на наших работах.
1: Нарочито помпезно заявил Рохис, войдя в комнату главы Красноторовской колонии.
3: Однако существует ряд строгих правил, которые он предъявил к вашим наблюдателям.
1: Какие же? Нордическая внешность? Усмехнулся майор.
3: Нет.
1: Совершенно не оценив сарказма, мотнул головой Пауль.
3: Ваши люди должны надеть нашу одежду. Они должны выглядеть так же, как любой из нас.
1: Почему?
3: Многие в нашем братстве потеряли друзей в бою с вами. Во избежание неожиданных случайностей ваши люди должны быть одеты, как мы.
1: А что, ваши солдаты не знают о перемирии с нами?
3: Наши солдаты делают то, зачем они пришли сюда. И в эти планы война с вами не входила. Однако нельзя забывать о том, что кто-то в порыве гнева может спровоцировать столкновение. Итак, это непременное условие.
1: Ну хорошо. Такое условие мы как-нибудь переживем. Что еще?
3: Ваши люди не должны брать с собой оружие.
1: Это неприемлемо, нахмурился Стечкин.
3: Центурион гарантирует их безопасность.
1: А ваш центурион, может, и с крабами договорился? Там всего 1000 метров от моря, верно? Что, если эти твари выползут на берег и нападут? Мои люди должны что, просить помощи у ваших, крича на русском языке?
3: Вы получите наше оружие для аутентичности.
1: Это все?
3: Нет, не все.
1: Снова мотнул головой Рохис.
3: Вода и пища у ваших людей должны быть свои.
1: Ну, хоть на том спасибо, развел руками майор.
3: Питаться они должны отдельно, в специально отведенном месте. Наши люди питаются там по очереди, так как всех разместить нельзя. Ваша очередь последняя. Также запрещено брать с собой спиртное. Запрещено курить на месте работ. Запрещено разговаривать с кем бы то ни было, кроме специально приставленного к вашим людям нашего человека. Запрещено покидать назначенное им место без ведома смотрителя. Концлагерь прямо,
1: — ухмыльнулся Борис.
3: «Вас устроят такие условия?» — продолжал Пауль.
1: Стечкин вопросительно посмотрел на Колесникова. Тот кивнул.
4: «Да, устроит», — ответил майор.
3: «Хорошо, тогда доставьте ваших людей и топливо в то место, где было достигнуто соглашение о перемирии. Там вас будет ждать наша машина с кофе, сахаром, пенициллином. Там же ваши люди переоденутся и будут доставлены оттуда на место».
1: «Боря, готовь ПТС и людей. Я с охраной с вами поеду».
3: «Есть, командир!»
1: Майор Стечкин стоял у ПТС, сложив руки на висевшем на шее автомате, и молча наблюдал за тем, как солдаты Центуриона грузят на бронетранспортер «Пиранья» 5 бочек с дизельным топливом. Жутко хотелось курить, но пришедший с моря туман не позволял снять с лица защитную маску. Наконец погрузка закончилась. Из «Пираньи» вышли 3 человека в облачении солдат колонии «Дигнидад» и подошли к майору. «Это вы, хлопчики? Ну-ка быстро матернитесь по-русски, пока я вас не перестрелял к чертям!» — тихо проговорил Стечкин. Троица негромко засмеялась.
3: «Все в порядке, командир, мы это!»
1: — послышался искаженный фильтрами голос Колесникова. Майор кивнул и внимательно осмотрел одеяния своих подчиненных.
4: «А где оружие?»
3: «Сказали, на месте дадут!»
1: «Борис!» — Стечкин поманил Колесникова пальцем подойти еще ближе. «Вы в курсе, что у каждого из вас на груди красные треугольники намалеваны?»
3: «Ну да, заметили».
1: «А вы в курсе, что больше ни у кого из них никаких треугольников на комбинезонах мы ни разу не видели?»
3: «А ведь точно!»
1: — послышался голос одного из троицы старшины Моресьева.
4: «И что это, по-твоему, значит, командир?»
1: — тихо спросил Борис. «Вас пометили. Скорее всего, за вами будет наблюдать еще и стрелок. Возможно, не один. Может, снайпер. Так что будьте предельно осторожны».
3: «Понятно. Этого, впрочем, следовало ожидать. Да ты не волнуйся, Павел Васильевич, все пучком будет».
1: «Ох, капитан, не нравится мне вся эта затея, хоть и моя».
3: «Да все будет нормально», — настаивал Борис. «Нужное ведь дело делаем».
1: «Надеюсь, братка. Ну ладно, с Богом».
3: «Вот ваша точка наблюдений. Отсюда не отлучать. Когда придет ваша очередь еды, я приходить за вами», —
1: пробубнил сквозь фильтры представленный человек Элиуса Клаус Мюллера. По-русски он говорил заметно хуже Рохиса, но, тем не менее, достаточно понятно и настойчиво. Борис кивнул и соглядатый удалился. Морпехи стояли в стороне от остальной массы трудящихся на земляных работах людей и тех, кто их охранял. Место им выделили, похоже, неспроста. На большом холме, вываленного за прошедшее со времен начала этих работ грунта. Отсюда самих наблюдателей видно хорошо и издалека. С другой стороны, и им удобно было наблюдать за большим котлованом, образовавшимся здесь за прошедший день. Инженерная машина, сделанная на базе какого-то гусеничного военного агрегата, стояла заглушенной. Сейчас работали только люди при помощи лопат и кирок. Они обкапывали какой-то бетонный короб, почти столетия скрытый в земле. Неподалеку в кустах были видны обломки, сделанные также из железобетона башни. Борис узнал характерные круглые обводы остатков этой башни. Строения, подобные ей, были натыканы на побережье повсюду. Местами они даже сохранились. К примеру, одна стояла на моле в Балтийске, пережив даже ядерный удар по военной гавани. Еще одна, известная Борису, находилась в паре километров от бывшего госпиталя в поселке Павлово. Где-то еще он помнил опрокинутую башню. Назначение их было понятно сразу. Наблюдение за морем и, возможно, за небом. Известно было, что во время той войны по определенному маршруту курсировал германский бронепоезд, который попортил много крови и нервов наступающей Красной армии. Получая своевременные данные, бронепоезд патрулировал подступы к Пилау, наносил точечные упреждающие удары и встречал советскую авиацию шквальным зенитным огнем. Борис знал историю края и хорошо помнил, что последние немцы сдались на Балтийской косе аж 8 мая 45 года, когда Красная армия уже взяла Берлин. Знал он, что бои за Пилау, которые всего в 20 минутах езды отсюда, были настолько тяжелы, что у многих красноармейцев, расквартированных позже в Кёнигсберге, после тяжелого штурма, к слову, неудавшегося, с первой попытки, сдавали нервы. Бывали случаи, когда они отыгрывались на местных. Известно, что через некоторое время после взятия города местные снова открыли свои магазины и кафе. Но когда в Кёнигсберг вернулись те, кто штурмовал Пилау, недолгая, временно наступившая мирная жизнь для местных там кончилась. Советскому командованию приходилось вводить поистине драконовские меры против своих же солдат, приступавших законы чести, писанные для воина, сражавшегося за правое дело. Однако советские воины, участвовавшие в восточно-прусской операции, несмотря на тяжесть боев и потерь, получили такой неоценимый опыт, который с успехом применили чуть позже, в боях с Квантунской армией на Дальнем Востоке. Отвлекшись ненадолго на проверку своих знаний о данном крае и его истории, Борис Колесников осмотрел выданный ему штурмгевер 44. Затем слегка повернулся и украдкой постучал пальцем по рожку оружия. Старшина Моресьев кивнул и как бы случайно оказался за спиной у командира. Украдкой отстегнул рожок.
5: «Устой, капитан!» — тихо сказал он, примыкая магазин обратно к оружию. «Я так и думал».
6: «Сейчас свой проверю», — включился ефрейтор Чуйков.
5: «Оставь, Гриша!» — чуть качнул головой Борис. «И так ясно, что оружие у нас не заряженное. Ладно, переживем, я думаю».
1: Тем временем чилийцы освободили от глины массивные железные ворота на торце бетонного каземата. Открыть их не представлялось возможным, и люди принялись крепить тросы ко всевозможным выступам и поручням этих ворот. Другие концы тросов крепили за клыки инженерной машины.
5: «Как думаешь, командир, что там?» — спросил Моресьев.
1: «Бункер. Тут была башня наблюдателей, видишь? Такая же башня в районе заставы в лесу стоит. Помню, там грунтовая дорога, по которой мы на полигон ездили. От воишников прятались, которые на заставе нам нервы мотали», — усмехнулся Борис. «Так вот, я лазил под такую башню. Там тоже бункер, но обваленный в основном. Странно, там башня цела, а бункер нет. А тут все наоборот. Правда, не пойму. Бункер, по идее, небольшой. Чего им там искать?
5: А может, от него ход какой есть куда-нибудь?»
1: «Вполне возможно. От Балтийска до Приморска была подземная железная дорога, которая снабжала все батареи и долговременные точки укрепрайона. Может, и здесь что-то имеется?» Инженерная машина завелась, попыхтела выхлопной трубой и рванула назад, перемалывая гусеницами глину и разбрасывая грязь. Часть выступов и поручней на воротах оторвалась. Однако отошли и сами ворота. Правда, только с одной стороны и буквально на несколько дюймов. Лопнул один из тросов. На другом треснула кауша. Копатели принялись что-то бурно обсуждать и жестикулировать.
6: Через минуту прибыла группа саперов и стала извлекать из своих ящиков тротиловые шашки, укладывая их в образовавшуюся щель.
7: «Командир, нам велели с места не сходить, так нас же тут накроет», — произнес Чуйков.
8: «Не воспринимай так буквально, а вон идет кто-то к нам, наверное, наш папочка, сейчас и спросим».
6: Однако спрашивать не пришлось. Соглядатый, быстро подойдя, указал на холм.
8: «Идти туда! Прятаться! Давай!»
6: И первым начал спуск, постоянным взмахом руки маня за собой морских пехотинцев. Солнце в очередной раз погрузилось в туман над морем и утонуло в нем, окрасив горизонт оранжевым. К холму подъехала пиранья и, высадив трех человек, отправилась обратно.
8: «Пароль!»
6: Услыхала глухой окрик, взбирающаяся на холм троица.
8: «Ржавая ступица!» — крикнул Колесников, смеясь. «Да мы это! Порядок!»
6: Дозор помог товарищам в иноземном облачении взобраться на ВТР-80, который через минуту уже вез их домой.
8: «Поднимешь нас пораньше, командир?»
6: — спросил Борис за ужином, проходившим в столовой бункера Красноторовки. Сам Стечкин и остальные старшие ели в последнюю очередь, поскольку столовая сразу всех вместить не могла. Первыми к пище всегда допускались женщины и дети. Так было и сегодня. А вот ужин Стечкина, Колесникова и Шестакова в этот раз оказался совсем поздним.
8: «Они сказали всем, приедут на точку за нами и ждать долго не будут», — продолжал Борис, жадно черпая ложкой похлебку.
7: «Подниму, не волнуйся», — кивнул Стечкин. «Кофе будешь?»
8: «Это на ночь-то глядя? Нет, спасибо. А вот с утреца...»
7: «Ага, прямо в постель к тебе на подносе принесу», — усмехнулся майор. «Ну, рассказывай, чего там?»
8: «Короче, выкопали они бункер. Там, походу, башня раньше наблюдательная была у немцев. Ее обломки в земле попадались».
7: «И что в нем?»
8: «Понятия не имею. Этот приставленный сказал, что нам туда нельзя. Вошли они туда. Главное, судя по перчаткам и каким-то цифрам на пелеринах. И долго не выходили. Еще туда дозиметрический контроль с ними вошел».
7: «Дозиметрический? Ты уверен?»
6: — спросил Шестаков.
8: «Уверен. Дозиметры у них были. Они первыми шли. Потом туда стали вволакивать какие-то ящики. Еще генератор дизельный для освещения. Подозреваю, что топливо им больше для него нужно было, нежели для землеройной машины. Она вообще почти все время простояла заглушенной. И вот что интересно. Шли, значит, два ихних бойца и перли какой-то ящик. На склоне ямы глина стала оползать. Один оступился и ящик выронил. А там зазвенело что-то, будто стекло. Ну, ругань поднялась, ор. Потом, когда нас этот пристав ихний поесть сводил в герметичную палатку, мы на обратном пути решили проверить. До того еще заметили, что в одной из ям, которую они до того откопали, но потом забросили, поняв, что не то место, ребятишки приспособили свою помойку. Ну, я с понтом отлить говорю этому. Отошел в сторонку и в яму заглянул. Смотрю точно, стеклянные осколки там, колбы какие-то, мензурки эти, как их, плоские чашки. Чашки Петри, вот».
7: «Что за чашки такие?»
6: — поморщился Шестаков.
7: «Да знаешь ты», — махнул рукой Стечкин.
6: «Такие плоские и круглые, их биологи, бактериологи и инфекционисты использовали». Сказав это, майор вдруг перестал есть и нахмурился. Какая-то мысль пришла с опозданием.
7: «Черт, Борис, ты уверен?»
8: «Уверен, лабораторное оборудование», — кивнул Колесников.
7: «Вот тебе и атомная бомба», — мыкнул Шестаков. «Похоже, что они ищут какую-то биолабораторию. Может, штаммы какие? Бактериологическое оружие?»
6: «Не исключено», — озабоченно потер подбородок Стечкин. «Час от часу не легче». В столовую вошел один из бойцов дежурно-вахтенной службы.
8: «Командир, дозор с моря вернулся!»
6: Майор взглянул на наручные часы. «А чего так рано? Их сменили?»
8: «Никак нет, товарищ майор. Они говорят, крабы атакуют».
6: «Крабы?»
8: «Да, говорят, их до сотни на берег выползло. Держать пост на берегу уже невозможно».
6: «Такое же только после сильного шторма бывает», — нахмурился Колесников.
8: «В том-то и дело», — кивнул боец. «Дозор говорит, за час до атаки они слышали с моря глухие хлопки. Похоже, чилийцы отправили туда катер и сбрасывали глубинные бомбы. Видимо, из-за этого крабы поперли».
6: «А зачем они бомбы сбрасывали?» Колесников перестал есть.
7: «Боря, неужели непонятно?»
6: Нервно усмехнулся Стечкин. «Срисовали они наш дозор и решили крабов натравить. Нет, все-таки наш худой мир с ними настолько худой, что хуже доброй войны».
9: Наш адрес в интернете fantasyradio.ru.
10: Глава 21. По ту сторону. Позавтракав и выйдя на очередной сеанс связи с Центурионом, Пауль Рохес вернулся в выделенное ему жилище. Это была та часть зарытого глубоко под землей командного пункта, что возникло еще во времена Третьего Рейха. Немецкая часть бункера была небольшой и позже использовалась лишь как пристройка для хозяйственных помещений главного бункера. Данная необитаемая секция имела лишь один коридор, соединяющий ее с большой частью Красноторовской колонии. Такое расположение наземного гостя являлось вполне оправданным с точки зрения хозяев, и Пауль это понимал. Он не испытывал особого восторга от возложенной на него командиром миссии, но, как примерный солдат своего легиона, выполнял ее неукоснительно. Было ему сказано выходить на связь, он выходил. Было сказано стараться замечать то, что нужно, он замечал. Велено не провоцировать русских, он ничем не провоцировал. Ходя в туалет и на прием пищи, прислушивался к тому, что происходит и что говорят. То же самое он делал, выходя на поверхность, для сеанса связи. Все остальное время Рохес находился в своей комнате, благо ему предоставили даже электрическую лампу, и изучал принесенные специально для него книги. Читать русский текст было для него сложнее, чем говорить на этом языке. Однако легионер старался радоваться возможности улучшить свое знание того языка, на котором говорил вековой враг их идеологии. Вот и сейчас он включил свет, устроился поудобнее на скрипучей койке и открыл книгу. Но начать чтение очередного абзаца ему было не суждено. Стена справа, именно та, у которой стояла койка, вдруг сильно загудела от мощного удара с той стороны. Рохес испуганно вскочил и отпрыгнул от койки, выронив книгу. Некоторое время он стоял, ошалело глядя на взбесившуюся на миг стену. Часть штукатурки осыпалась на кровать. Местами появились трещины. Значит, все это ему не показалось. Да и как могло показаться? Жуткий таранный удар с той стороны, где по логике вещей должен быть просто грунт, он не только услышал, но и ощутил всем телом. Дверь приоткрылась, и в ней появился младший сержант Альфтан. — Поля, ты чего тут роняешь? — озабоченно спросил он. — Нет, не я, — замотал головой Рохес. — Там что-то ударило в стену. Он указал на койку и куски штукатурки. — Да тут никого нет, кроме тебя. — Нет, Никита, с той стороны. — Стой, но там земля. — Я говорю тебе, удар сильный.
11: ДМБ-63, ЧА-ССР. Стечкин с удивлением смотрел на ряды шлакоблоков, которые обнажились после того, как он поддел саперной лопаткой и выломал приличный кусок облицовки стены в комнате Пауля Рохеса. «Что это значит?»
7: «Ну, как что?»
11: — хмыкнул умудренный опытом прапорщик Шестаков.
7: «Солдатик, значит, из Чечено-Ингушской автономной Советской Социалистической Республики. Демобилизовался в 1963 году».
11: «А как он мог выложить камешками эту надпись в кирпиче, из которого сделана стена бункера, построенного еще немцами?»
7: «Во-первых, командир, это не кирпич, а шлакоблок. Во-вторых, я так думаю, что стену эту возвели уже после немцев, как раз во время Карибского кризиса, когда наш бункер и соорудили для связи с лодками в особый период. Год, кстати, под время Карибского кризиса подходит примерно. Кризис в каком году был? В 62-м? И, видимо, работали тут ребята из Страйбата».
11: «Рохес, ты точно уверен, что там кто-то стучал по стене?» Стечкин взглянул на чилийца.
12: «Ну, вы же сами видели, как отломились куски. И Никита слышал. Но только по стене не стучали, был удар. Сильный. Один или несколько вместе».
11: «Так, ладно, Никита!»
12: «Я!»
11: «Давай помоги Рохесу переехать в ближайшее помещение. Эдик!»
7: «Слушаю, командир!»
11: «Гони сюда две пары ребят с кирками, ломами и кувалдами. Поглядим, что там, по ту сторону, ДМБ-63». Дрезина остановилась. Тигран выжимал из педалей своих ног, эти педали крутивших, все, что мог. Однако никакого взрыва позади отпущенных буквально под откос трех бомб он так и не услышал. Какой путь и в каком направлении он проделал после бегства от той злополучной развилки, судить вообще было невозможно. А остановиться его заставила эта странная троица существ, которых у него язык не поворачивался назвать людьми. Выглядели они так же, как и выпустившая их из ловушки оборванка. Грязное, лохматое, в жуткого состояния тряпье, лишь условно выполнявшее роль одежды. В шлемпанцах из мотоциклетных покрышек, с брезентовыми сумками через плечо. Они шли по путям прямо навстречу, и благо Тигран не включил свой фонарь, уповая лишь на свет керосинки, иначе ослепил бы и их тоже. Никаких враждебных действий с их стороны замечено не было. Завидев двух пришельцев с поверхности, они явно испугались и как-то странно покорно присели, словно в ожидании какого-то наказания со стороны пришлых. Их жутковато-белесые глаза тревожно поглядывали то на Тиграна, то на свою соплеменницу, все еще находящуюся в заботливых руках Риты.
13: «Вы кто такие?»
11: — строго спросил Баграмян, глядя на троицу. Двое из них, похоже, были мужского пола, а один — женского. Их плачевный, дистрофичный вид вообще позволял судить о поле и возрасте лишь приблизительно. Неизвестные испуганно вздрогнули от резкого голоса и склонили головы, из-под лобья глядя на пришельцев.
13: «Черт, да что с ними такое?» — пробормотал Тигран. «Рита, может, ты попробуешь?»
14: «Эй!»
11: — как можно тише и осторожнее позвала троицу Гжель.
14: «Мы не причиним вам вреда. С нами ваша... как же ее назвать-то?»
13: «Ну, мы ее нашли. Назови Найденка», — прошептал Тигран.
14: «С нами ваша Наденька. Кто вы?»
11: Обратив внимание, как Рита деликатно погладила Наденьку по голове, один из вероятных мужчин что-то тихо забубнил. Невозможно было понять, что это за способ общения, но определенно похоже на осмысленную речь. Оборванец бормотал что-то жутко примитивное, пристально глядя на пострадавшую оборванку. Та, похоже, услышав знакомый голос, заплакала и пропищала что-то в ответ таким же примитивным набором гортанных звуков. Такая речь еще больше сбивала с толку, чем невероятный дикий вид, диссонирующий с гаечными ключами и масленками в сумках.
14: «Гер-гер!»
11: — беззлобно прорычал один из новых оборванцев, неуклюже маня Тиграна за собой взмахом руки. Баграмян взглянул на Риту.
13: «Рискнем?»
14: «Давай. Похоже, они боятся нас намного больше, чем мы их».
11: Тигран надавил на педали и неторопливо последовал за троицей, замечая боковым зрением, что слева и справа в туннеле стали появляться черные провалы ответвлений или боковых помещений. Через несколько десятков метров неблещущий просторами туннель вдруг стал вдвое шире. Справа виднелась площадка, от которой вниз уходила железная винтовая лестница. Троица двинулась к лестнице, продолжая жестами звать пришельцев с собой. Тигран спешился и, осторожно взяв на руки Наденьку, последовал за ними. Рита взяла его вещи и присоединилась к Баграмяну. Стечкин вошел в образованную стараниями его подчиненных дыру. За стенкой, как оказалось, не было никакого грунта. Там был туннель, заметно уходящий вверх в направлении Калининграда. Светя фонарем, майор заметил, что свод туннеля сильно потрескался и провис, местами держась лишь на ржавых прутьях арматуры. Вероятно, стену в старом бункере возвели именно из-за угрозы осыпания туннеля, который по этой причине был признан, скорее всего, непригодным. В самом бункере, видимо, помещение было поделено уже при советах, и пол залит слоем бетона, скрывшего наличие рельс, заканчивающихся то ли в комнате Рохиса, то ли где-то еще дальше. Что именно ударилось в стену с той стороны, теперь тоже было хорошо видно. Три тележки, по какой-то причине скатившиеся по рельсам, невесть откуда. И что характерно, три большие авиационные бомбы, видимо, на эти тележки погруженные.
13: «Командир, тебе следует уйти отсюда!»
11: — озабоченно проворчал Шестаков, глядя на черные корпуса бомб.
13: «Погоди, Эдик, не кипишуй!»
11: Стечкин присел у разбитого ударом корпуса бомбы и посветил внутрь.
13: «Они, похоже, пустые, просто болванки. Хотя там какой-то механизм есть. Но основная часть полая. И я не вижу ничего похожего на боевой заряд. Давай сюда саперов. Пусть хорошенько изучат и набросают схему. Странные какие-то бомбы».
11: Спустившись, Тигран стал удивленно озираться. Здесь тоже был туннель, но гораздо шире и выше того, в котором они ехали на велодрезине. И тут тоже были рельсы, только колея шире. Сейчас Тигран с оборванкой на руках, Рита и три дикаря находились на платформе, напоминавшей станцию метро, только без лишних изысков. Строгие линии бетонных конструкций и военный лаконизм.
15: «Рита! Вот оно, то самое метро!» — выдавил Тигран восторженно.
11: «После налюбуешься, тигроша!» Джель увлекла его за собой, взяв за локоть. Они свернули в какой-то узкий коридор и вышли в помещение с массой дверных проемов вдоль стен. Один из оборванцев юрко скрылся в ближайшем проеме, и вскоре оттуда вышел невероятно древний старик в балахоне из мешковины. Он сильно хромал и опирался на посох. Седая борода достигла живота, а сам дед был лысым, и в остальном мало чем отличался от прочих оборванцев. Троица же протянула руки, давая Тиграну понять, что они намереваются забрать Наденьку. Он передал им пострадавшую, и оборванцы осторожно понесли ее в другое помещение. «До свидания, Наденька», — вздохнула с грустью Рита. Старик вздрогнул и удивленно уставился на женщину, что-то буркнув.
15: «Ага, и тебе здравствуй», — кивнул Тигран. «Может, хоть ты в состоянии нам сказать, кто вы такие?»
11: Старик перевел взгляд на Баграмяна.
16: «Русские!»
11: — тихо и испуганно выдавил древний оборванец.
15: «О, этот говорящий! Да, мы русские, точнее, не то чтобы русские. Во всяком случае, я. Но да, русские, я Баграмян. А ты кто такой?»
16: «Багра...»
11: — старик выпучил глаза.
16: «Генерал Баграмян?»
15: «Вообще-то, пока еще старший сержант», — усмехнулся Тигран. «А ты кто такой?»
16: «Тише, нельзя громко», — прошипел старик. «Я староста. Не говорите громко, нельзя. Вирт может слышать».
15: «Вирт? Кто это?»
16: «Тише!»
11: Он поманил их в свою комнату, и пришельцы последовали за ним. Комната была небольшой. Койка военного образца, пенек, на котором стояла лампа и железная миска с какими-то непонятными сушеными предметами, возможно, грибами. На полу большая квадратного сечения бутыль из темно-зеленого стекла. Горловина накрыта железной кружкой. Несколько канистр в углу.
16: «Откуда вы?»
11: — прошептал старец.
15: «С поверхности», — ответил Тигран.
16: «Какой сейчас год?»
15: «Год?»
11: — Баграмян удивился.
15: 2033.
16: «Боже!»
11: — выдохнул старик и, шатаясь, едва не упал. Рита и Тигран подхватили его и помогли усесться на койку.
16: «Война кончилась!»
11: — простонал он.
15: «Давно уже!»
16: «И чем она кончилась?»
15: «Весь мир уничтожен!» — вздохнул Тигран. «Немного людей выжило!»
16: «Как?»
11: — староста снова выпучил глаза.
16: «Он все-таки сделал это оружие!»
15: «Кто? Какое оружие?»
16: «Чудо-оружие! Хитлер!»
15: «Да нет, дедуля! Гитлера мы еще в 45-м побили. Я про другую войну говорил, общемировую. Она относительно недавно случилась, поколение назад».
16: «Опять война?»
11: — возмутился старик.
16: «А той было мало?»
15: «Видимо, кому-то было мало, дедуля. Ты-то как тут оказался, и кто эти бандерлоги?»
16: «Кто?»
15: «Ну, люди эти странные вокруг тебя. Много вас?»
16: «А, это скловены. Нас много. Хотя не могу определить, как это много или мало».
15: «А как вы оказались тут?»
16: «Мы всегда тут были. Мы тут родились».
15: «Что, и ты тоже?» — удивился Тигран. «Тебе сколько лет-то?»
16: «Я не знаю сколько, но я очень старый. Очень мало скловенов может дожить до старости. Очень трудно. Тут много поколений выросло».
15: «Я что-то не пойму».
16: «Ну, здесь когда-то был мир господ. Они сводили сюда сверху узников на работы, а еще для экспериментов, детей, много разных народов. Мне все это поведал мой отец, а ему его отец. Отец моего отца был воином, но его пленили, и он попал сюда. Потом в другие места нашего мира спустились беженцы. Многих из них тоже сделали скловенами. Много господ ушли. Они взрывали некоторые ходы, а мы оставались тут. Мало господ осталось. Наши предки работали на них, обслуживали механизмы этого мира, выполняли их команды. Потом появились вирты. Они вместо господ. Они сильнее господ. Господа делали эксперименты над людьми, и получились вирты. Вирты страшные. Они охраняют Валхаллу и требуют, чтобы мы обслуживали механизмы, как и наши предки. Так мы и живем. Обслуживаем механизмы, рождаемся, умираем, выращиваем грибы. Наших мертвых и немощных вирты забирают на переработку, в Валхаллу. Нам запрещено знать письменность, запрещено учить язык. Только самое простое для общения. И только староста может учить язык, чтобы общаться с виртом, когда ему надо, и учить своего преемника. Но ему, старости, нельзя учить других склавенов. А я...
17: Старик боязливо огляделся.
16: Отец моего отца делал записи и учил моего отца, а мой отец меня. Это наша тайна. Я должен вести летопись нашего мира. Я ее веду и прячу. И мои предки наказали мне, что я обязан знать не только язык господ, но и язык предков. Я часто хожу в дальние углы и говорю с предками, чтобы не забыть язык. Я умею говорить на языке предков. Отец моего отца верил, что нас спасут. И мой отец верил. А вы друг друга уничтожили, оказывается.
17: «В общем, командир, схема такая». Сапер разложил на столе Стечкина лист бумаги, на котором карандашом был наброшен приблизительный чертеж одной из тех трех странных бомб. В корпусе металлическая труба, причем сталь трубы оружейная, как для пушек. В центре вместо этой трубы жесткая стальная сетка, внутри направляющие, с двух торцов трубы, артиллерийские капсули и пороховые заряды, и хитрый такой механизм, который приводит в действие ударники. Причем, как я понял, ударники должны воспламенять капсули синхронно. Похоже, что сам механизм срабатывает от системы высотомера и ударного датчика. Если высотомер не сработает, то очередь за ударным датчиком, срабатывающим при падении бомбы. Но механизм был не взведен, то есть не в боевом положении. Поэтому удар и не привел к воспламенению. Вообще непонятно, зачем бомба таких размеров, в которой два пороховых заряда воспламеняются навстречу друг другу. Однако с двух сторон в трубах есть закрытые лючки-пазы. Возможно, перед каждым пороховым зарядом помещается некий заряд цилиндрической формы, и подрыв капсулей толкает эти цилиндры навстречу друг другу, и эти цилиндры, по идее, сталкиваются в сетчатой середине трубы.
18: Майор дрожащей рукой извлек из нагрудного кармана портсигар и извлек оттуда последнюю папиросу. Затем судорожным движением достал зажигалку и, прикурив, жадно затянулся. Сапер с недоумением наблюдал за тем, как дрожат руки командира и как он побледнел.
17: — Павел Васильевич, с вами все в порядке?
18: — Нет, — выдавил он в ответ. — Я знаю, что это за бомбы.
17: — Вот как?
18: — Да, брат, в эту трубу должен помещаться уран.
17: — Уран?
18: — Да, брат, это атомные бомбы. — Черт, Шестакова ко мне, живо!
17: Старший прапорщик не заставил себя долго ждать.
16: — Я уже понял.
17: Вздохнул он, хмуро глядя на нервничающего командира.
16: «Значит, это все-таки не миф. Вопрос в том, где уран? Может, чилийцы его с собой привезли?»
18: «Меня сейчас не это беспокоит, Эдик».
16: «А что?»
18: «Рохис. Он ведь знает, знает, что мы нашли. Черт, надо было его увезти оттуда еще до того, как мы стены начали ломать. Твою мать, ну кто же мог подумать? Когда у него очередной сеанс связи?»
17: Шестаков взглянул на часы.
16: «Через 40 минут!»
18: «Зараза!» — прорычал майор. «Он ведь теперь доложит Центуриону!»
16: «Ну, давай я его монтировкой по башке стукну и...»
18: «Какая монтировка, Эдик? У них Колесников с ребятами!»
16: «Вот же ж блин!»
17: Прапорщик почесал затылок.
16: «И то верно! Ну, доложит он о нашей находке, и что?»
18: «Да то, Эдя, что это именно то, что они ищут. Оружие от мутантов. Им нужно атомное оружие. Атомное оружие в руках нацистов. Ты представляешь последствия? И у нас туннель, который ведет туда, откуда эти бомбы скатились. Это все, что нужно чилийцам. Нашему перемирию тут же придет конец.
15: Они из кожи вон лезть будут, чтобы захватить наш бункер.
16: Ну, отобьемся.
15: А осада?
16: Уведем людей в этот туннель.
15: И куда он нас выведет? А парни, что сейчас у чилийцев? Нет, Эдик, не годится. Все это никуда не годится. Майор вскочил и бросился в коридор.
19: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Творческая группа «Самиздат» представляет.
1: Из всех проявлений человеческого творчества
2: самое удивительное и достойное внимания – это книги.
3: В книгах живут думы прошедших времен.
4: Внятно и отчетливо
5: раздаются голоса людей,
6: прах которых давно разлетелся как сон.
7: Все, что человечество совершило, передумало,
8: все, чего оно достигло,
9: все это сохранилось
10: на страницах книг.
11: Андрей Прил. «Фантомные мысли». Сборник рассказов. Читает Сергей Хусейнов. «Фантомные мысли».
12: «Не ложись спать головой к иллюминатору». Архип. Капитан Ю-377. Последние 500 лет он, облепленный присосками датчиков и стимуляторов, просидел в позе полулотоса. Время анабиоза в сосуде с сохраняющим раствором подошло к концу. На выходе из длительного забытья капитана судна Ю-377 посетило странное видение. Это был единственный сон за 5 веков, ушедших на перелет от созвездия Центавра до пределов Солнечной системы. Его мучили усталость и жажда. Бредя незнакомой тропой сквозь темнеющий осенний лес, он вышел к большой реке, что катила свои золотящиеся воды навстречу далекому свету. Густые облака, подымаясь из-за прибрежных холмов и высоких елей, смыкались пологом над рекой, сражаясь с небесным свечением. Тропа обрывалась на берегу, где капитан жадно пил воду. Он чувствовал, как с каждым глотком тело наливается силой, мышцы обретают крепость. Утолив жажду, понял, что река каким-то чудом превратила его в стального человека. Пользуясь возможностями сна, капитан взглянул на себя со стороны и не узнал. Его взору предстал одетый в рубище путник, на плечах которого вместо головы находился блестящий шар.
13: «Саймон, до земли осталось совсем немного. Там тебя поставят на ноги. Веселый Роджер еще поплавает в космическом океане».
12: Капитан воткнул иглу шприца в плечо Саймона, прямо под скрещенные кости татуировки.
14: «Что случилось, Архип? Я ничего не чувствую, как и веселый Роджер».
13: «Дыхательная маска. Ты был без нее в капсуле анабиоза. Наверное, долго».
14: «Система безопасности сработала бы. Я не мог быть без маски».
13: «И тем не менее, когда я выводил тебя из спячки, она плавала рядом».
14: «Как Акмаль?»
13: «Похоже, что капсула разгерметизировалась и сохраняющий раствор вытек. Не знаю точно, когда это случилось. Думаю, Акмаль давно достиг нирваны».
14: «Я сам настраивал оборудование. Все было в норме. Что происходит, капитан?»
13: «Не знаю, Саймон. Я сделал тебе укол. Буду связываться с пограничными патрулями. Скоро мы будем дома».
12: Архип открыл дверь лифта и выкатил на бетонное плато космодрома тележку с Саймоном. Теплый ветер заиграл волосами. Второй пилот, подключенный к коробке жизнеобеспечения темными трубочками и проводами, едва подавал признаки жизни.
13: «Земля!»
12: Саймон чуть приоткрыл веки и прошептал.
14: «Пусто и тихо здесь как-то, и Роджеру не нравится».
12: Издалека от границы леса приближалось дрожащее в мареве темное пятно. Вскоре к кораблю Ю-377 подъехал каплевидный транспортер. Он забрал прибывших и доставил в управление космодрома.
15: «Архип, вы утверждаете, что закончили миссию в районе Альфа-Центавры и отправились обратно на Землю?»
12: Высокий человек в серебристых одеждах сидел напротив капитана Ю-377. Архип пробежал взглядом по узкому, лишенному морщин лицу землянина, не смог прочитать возраст в его застывших глазах.
13: «Именно так.

0: ребристые одежды зашуршали, человек без возраста скрестил тонкие пальцы. «В отчете бортового разума нет такой информации». Он развел руки в стороны, словно показывал размер лжи, которую слышал в ответах капитана. «Отчет должен быть, вы мне верите?» Архип немного повысил голос. «В любом случае в архиве космодрома в разделе за 2088 год есть описание нашей миссии». «Многое изменилось, Архип. За время вашего отсутствия столько произошло, но об этом после. Кстати, с Саймоном все в порядке. Лекари восстановили его периферическую нервную систему».
1: «Я могу его увидеть?»
0: «Конечно, вас проводят».
2: «Доктор же говорит, что симптомы отравления будут проявляться еще месяц-два. А зато никаких тебе внутренних диалогов, монологов, порядком надоевших на вахте. Никаких мыслей. Проваливаешься в комфортную черноту. Стоит лишь закрыть глаза».
1: «Главное, ты жив. Мы оба живы».
2: «Ничего не скажешь об Акмале.
1: Хотя он часто говорил о нирване. Может быть, получил, что хотел.
2: Я советую тебе задержаться в госпитале. Персонал здесь и исключительно женский. Такие самочки».
1: «Тебе не кажется, что люди тут какие-то странные, неживые?»
2: «Архип, своим возвращением я обязан тебе. На твою долю выпала большая нагрузка. Расслабься уже. Мы вернулись. Надо встраиваться в новое общество».
0: Капитан смотрел в лишенное морщин лицо второго пилота, в котором не угадывался возраст. Холодная отстраненность чудилась ему в глазах старого друга. «Зачем они мне показали Саймона? Могли бы оставить в тайне его смерть. Эта каталка ехала прямо на меня», — думал Архип, гоня каплевидный транспортер по бетонке в направлении взлетного поля. Часом ранее он вышел из палаты, где долечивался второй пилот, и налетел в коридоре на самодвижущуюся каталку. Из-под простыни свесилась рука. Череп и кости капитан узнал мгновенно. Откинув ткань, он увидел мертвецки бледное лицо истинного Саймона. «Они отсканировали его сознание, но оболочку сделали под стать своим. Эти лица, эти глаза — фальшь». Дорогу перегородила группа фигур в серебристых одеждах. Не сбавляя скорости, Архип гнал прямо на них. Он уже видел, что вместо голов на плечах у новых землян были блестящие шары. Транспортер отбросил шароголовых в стороны и выкатился на плато, где, похожий на древнеегипетскую пирамиду, замер Ю-377.
2: «Проваливаешься в комфортную черноту, стоит лишь закрыть глаза». Тот, кто считал себя Архипом, смотрел на свое отражение в зеркале. Человеческое лицо растворялось, исчезало в блеске серебристого шара.
0: Шароголовый прошел в командную рубку, на большом экране одна за другой гасли звезды. Данные термометра, выводимые в нижней его части, говорили о том, что температура за бортом достигла -273,15 градуса Цельсия, абсолютного нуля. Это означало остановку движения атомов и молекул веществ, замерзание, сон материи. «Пора будить Саймона и Акмаля навстречу действительности. Мы на пороге безмолвной пустоты. Мы почти дома».

0: Ольга Алешина. «Тень колдовства. Рассказы». Эту и другие аудиокниги вы можете бесплатно скачать на сайте bibe.ru. Шиповник. Последние полгода мама только и твердит: «Будь осторожна с мальчиками». Хорошо так говорить, когда не влюблена. А Маша увидела его и влюбилась. И глупо предупреждать, если на тебя смотрят такими глазами. А тебе 15 лет. «Машенька, тебя зовут Машенька?» На первые два вопроса она промолчала, только кивнула, еще не веря, что обращаются именно к ней. «А меня Демьянов. Все зовут Демьяном. Погуляем?» Не ответить на третий она уже не могла. «Если ждешь любви так долго, если больше ни о чем не думаешь, то разве можно в такую минуту ответить отказом?» И она сказала «да». За первым «да» последовало второе, и третье «нет» возникло неожиданно, даже для нее. Оказавшись у него дома, она почувствовала, что не готова бесконечно повторять одно и то же слово, пусть даже оно и приводит его в восторг. Губы горели от поцелуев, но неизвестно из каких глубин подсознания возник строгий запрет, и Маша его озвучила. Когда на следующий день увидела его с Настей, то поняла, что жить не стоит. Сразу поняла: а зачем, если самый красивый на свете мальчик бросил ее? Достала лезвие и села перед зеркалом. Даже не заметила, как пришла подруга. Она почти себе поверила и смотрела на часы. Когда секундная стрелка покажет на 12, случится непоправимое. Или не случится. «Машка!» — подруга схватила ее за руку. «Ты чокнутая! Еще какая! Да ты, Эмо! Хочешь, я тебя к ним отведу?» «Нет, спасибо. Сначала я к тетушкам». Сказав это, решила, что так и поступит. Уже через час ехала по дороге к дачному поселку. Обе тетушки жили по соседству. Их участки разделяла живая изгородь. Она никогда не понимала, для чего у них растет шиповник и что мешает им от него избавиться. Яркие цветы каждый год радовали глаз, но... Ведь Марина и Майя близняшки, как можно цветами разделять целое? «Зачем я живу?» Маше было странно задавать этот вопрос, но он сам возник у нее в голове после того, как она поведала о своем несчастье. «Зачем? Конечно, чтобы любить», — сказала тетушка Майя. «Но если кто-то смешивает нашу любовь с грязью, мы должны уметь за себя постоять». «Но, тетя, надо быть сильной. Ты любишь его?» «Да». «Он предал тебя?» «Предал. Тебе больно, малышка?» «Очень. Тогда отомсти». Тетушка посмотрела в окно, вздохнула и, не отводя глаз от темного стекла зеркала, стала рассказывать. Маша сложила руки на коленях и выслушала тетушкину историю. Как такое могло произойти? Майя не понимала. Сначала острая боль и мысли: «Нет, это невозможно! Нет, нет, нет!» Потом медленное осознание правды и состояние, близкое к помешательству. Ее Кирилл, любимый, родной, близкий человек, предатель, изменник. Все как в плохом анекдоте. У Киры своя фирма, он преуспевающий бизнесмен, а она его секретарша. Хорошенькая блондинка Сонечка, тоже персонаж из анекдотов. Наглая, яркая и глупая. Какой-то банальный бред. Не могло такого случиться. И именно с Майей. Не могло. Никогда. Но случилось. Знакомая из рекламного отдела, корректор Шалида, позвонила и сообщила новость. Конечно, на работе все давно знали. А жена, как это обычно и бывает, узнала последней. Майя закусила до крови губу и смела со стола пепельницу. Хотела скричать. И от обиды, и от боли, и от того, что узнала страшную правду. А эта дура Сонечка, к тому же, беременна. А у Майи детей нет. 6 лет они с Кириллом мечтали о малыше, Майя бегала по врачам, но без результата. А тут так просто, без проблем, другая ждет ребенка от ее мужа. У Майи потемнело в глазах. Держась за стену, она с трудом дошла до кровати и упала. Судорожные рыдания сдавили горло. Нет, волю слезам давать нельзя. Один раз заплачешь, потом не остановишься. Надо действовать. Взгляд упал на вчерашнюю газету, забытую мужем. Не задумываясь, Майя развернула ее и пробежала глазами. Вот оно, объявление, над которым она недавно смеялась. Госпожа Кларисса вернет любимого, накажет разлучницу, сохранит домашний очаг. Ладно, с очагом разберемся потом. Единственное слово, которое беззвучно прошептали губы и которое отозвалось в душе, имело сейчас значение — накажет. Уже через час она звонила в дверь колдуньи. Или ясновидящей, как ее там. Открыла молодая темноволосая женщина с колючим взглядом. «Я... по объявлению». Майя переступила порог, стараясь высоко держать голову. Только сочувствия ей сейчас не хватало. Женщина молча пропустила ее в комнату. Майя небрежно огляделась. Ну да, все, как она и представляла. Зашторенные окна, горящие на столике свечи, прозрачный шар в центре комнаты и разложенные на цыганской шали карты. Вполне таинственная обстановка. Впрочем, это не важно. Если эта госпожа Кларисса действительно может... «Дай руку, красавица!» Голос довольно грубый, несмотря на молодой возраст колдуньи. Майя неохотно протянула ладонь. Не гадать же она сюда пришла. Ей нужны наговоры, заговоры, заклятия, проклятия и... чтоб все подействовали. Кларисса на лету схватила руку, словно добычу, и принялась шептать что-то на непонятном языке. «Что она там видит?» – удивилась Майя, с трудом различая линии. «Такое хорошее зрение!» Вдруг колдунья резко оттолкнула Майину руку и громко сказала: «Ведьме ведьма не нужна!» «Что это значит?» – нахмурилась Майя. Хозяйка отступила на шаг. «Эй, послушай, мне от тебя ничего не надо. Мы своих не трогаем. И ты не навреди мне, красавица!» Красавица изумленно таращилась на госпожу Кларису. Та, словно испугавшись, отвела взгляд. Затем прошла в прихожую и распахнула дверь. «Иди своей дорогой и не возвращайся!» Ничего не оставалось, как направиться к выходу. Но на пороге Майя обернулась. «Куда же мне идти? И что делать?» «Тебе не ко мне, тебе к Марье. Держи вот!» Скороговоркой произнесла госпожа Кларисса и протянула странную визитку, без имени и без телефона, с одним адресом. Дверь с треском захлопнулась. «Ничего себе!» — хватаясь за перила, пробормотала Майя. «Меня выставили!» Этажом выше и этажом ниже раздался обидный хохот. Эхо разнесло его по всему подъезду. В первую секунду у нее побежали по спине мурашки, смеялась хозяйка. Но потом Майя вдруг разозлилась и топнула ногой. «Прекрати!» Смех затих. Не оглядываясь, она сбежала по лестнице и вышла на улицу. Вечером она все же поехала по незнакомому адресу. На этот раз дверь ей открыл высокий мужчина. Совершенно лысый, старше ее лет на 10 и с упрямыми складками вокруг тонкого рта. «Мне... Марью», — неуверенно проговорила Майя, разглядывая его. «Я Марий», — усмехнулся мужчина. «Проходите». В прихожей странно мерцал зеленоватый свет и пахло чем-то вкусным. Со светом Майя быстро разобралась. Под потолком вспыхивала и гасла зеленая лампочка, а запах... Ну что ж, она сегодня весь день ничего не ела, неудивительно, что ей мерещатся вкусные запахи. «Чем обязан такому приятному визиту?» Голос у этого мужчины звучал вкрадчиво, но с отчетливыми властными нотками. «Меня прислала госпожа Кларисса». Майя показала визитку. «Клара?» Мужчина усмехнулся и жестом пригласил ее пройти в комнату. «Клара — шутница!» Она сказала... Майя запнулась, не зная, как объяснить случившееся. «Она сказала, что ничем вам не поможет», — закончил фразу мужчина. «И неудивительно, я догадываюсь, почему. Хотите взглянуть на мою руку?» Она почувствовала, как опять раздражается. «Ваша знакомая отказывается. Вы догадываетесь, что со мной не так». Мужчина взял ее за обе руки, но не взглянул на них, а сложил их ладошками вместе и отрицательно покачал головой. «Спокойнее. Сейчас эмоции ни к чему. С вами произошло то, что должно было произойти. Вы наша девочка. Вот и ободок черный вокруг зеленого», — добавил он, пристально вглядываясь в Майины глаза. И тут у нее слегка закружилась голова. Предметы стали расплываться, а мерцающий свет почти потух. Не успев подумать, что происходит, она вырвала руки и схватилась за мужчину, чтобы не упасть. Он молча поддерживал ее несколько мгновений на пороге комнаты, а потом, когда ее раздражение и дурнота рассеялись, мягко втолкнул под темную арку. Майя ничего не чувствовала. Ей стало все безразлично. И когда этот странный мужчина чиркнул спичкой и зажег в комнате свечи, она даже не стала с любопытством оглядываться. Странное оцепенение почти сковало ее. Мелькнула мысль, что, угрожая ей в эту минуту смертельная опасность, она никуда не побежит. «Скоро пройдет», — уверенно произнес Марий. Он что-то налил в высокий бокал и протянул ей напиток. Майя послушно взяла и сделала глоток. Жидкость по вкусу напоминала воду, но в такие бокалы воду не наливают. С третьим глотком стала возвращаться ясность сознания. «Что это? Где я?» — очнулась она наконец. «Вы — Марий, Марья, а я — ведьма», — спокойно сказал мужчина. «Я еще не знаю твоего имени, а ты еще не знакома со своей силой. Но ведь она догадывалась, что услышит именно эти слова, знала и не верила. А теперь, когда все тело наполнилось легким покалыванием, почувствовала вдруг дикую радость. Это правда, правда! Никто ничего ей не доказал, но это правда! Ох, что она теперь сделает с Киром?»
1: «Ты кого-то ненавидишь, девочка?»
0: Незаметно перешел на «ты», Марий. Если Майя обратила на это внимание, то, скорее, это «ты» было ей приятно. «Меня зовут Майя, и я ненавижу. Еще как ненавижу!» Ей хотелось смеяться. Она опьянела от странной воды, но ей это нравилось. И нравилось чувствовать, как боль превращается в злость, а злость ищет выхода и пульсирует где-то в области солнечного сплетения.
1: «Осторожнее!» — услышала она голос Мария. «Ты еще понятия не имеешь, как направлять удар».
0: «А мне все равно. Я уничтожу Кира, Соню и всех, кто посмеет причинить мне...» Марий приложил палец к ее губам, и Майя замолчала. Да, не стоило так выплескивать свою радость. Какое дело этому лысому до ее проблем? Впрочем, что это? Она и на Мария злится. Он-то ей ничего не сделал.
1: «Тебе надо научиться себя контролировать», — словно читая ее мысли, сказал Марий. «Особенно сейчас, пока ты не знаешь, что делать со своей силой. Впервые по-настоящему разозлившись, ты с ней встретилась. И надо же было так кого-то возненавидеть. Надеюсь, это не на скучном любовном фронте. Не разочаровывай меня».
0: «На нем», призналась Майя, не понимая, что скучного может быть там, где кипят страсти.
1: «Молодая», — вздохнул колдун. «Ладно, пока я с твоим потоком справляюсь и помогу тебе, но предупреждаю, не бескорыстно».
0: Он подошел к шкафу и вынул из него довольно объемную книгу. Пока сдувал с книги пыль и чем-то любовался, Майя размышляла над его словами. «Что значит «не бескорыстно»? Каких услуг он от нее потребует? Неужели
1: «И не мечтай», — послышался его насмешливый голос. «Так, не мечтать». Она даже не удивилась, что он узнал, о чем она подумала, просто не обратила на это внимания. «Тогда что? Деньги? У мужа денег достаточно, но взять их будет нелегко. Совсем нелегко, особенно наличными. Все равно отнимешь. Не мне, так себе», — прокомментировал он ее мысли и протянул ей книгу. «Держи, злючка». Майя немного растерялась. И книга, и мысли, и еще этот насмешливый взгляд. Как он ее назвал? Злючкой? Нет, нет, только не сердиться. Надо спросить, о чем эта книга. Она, между прочим, тяжелая. «Здесь все, что тебе надо. Скажем так, самые древние методики по направлению твоей силы. Наговоры, заговоры, заклятия, проклятия. И все действуют». Мари уже точно над ней смеялся. «Тебе повезло, что ты попала к Кларисе. В океане шарлатанства ты случайно выловила жемчужину. Хочешь о чем-то спросить?»
2: «Да».
1: «Спрашивай».
2: «А зачем спрашивать, если вы...»
1: «Ты».
2: «Если ты читаешь мои мысли?»
1: «Разве?»
2: Майя задала мысленный вопрос и получила ответ. «Не мне. И не скоро. Потом. Зачем сейчас об этом думать?» Снова по спине пробежал холодок, но Майя постаралась отогнать неприятное ощущение. «Что ж... Добро пожаловать в новый мир, о котором она раньше ничего не знала». Книга оказалась захватывающей. Майя не просто читала, она впитывала ее в себя. Страницы перелистывали с удивительной легкостью. Никогда раньше она не запоминала так быстро с листа. Ужасно хотелось попробовать применить знания на практике, но Мари не разрешал. Брать книгу домой – он тоже не разрешал, и приходилось читать чуть ли не из его рук.
1: «Не надо запоминать слово в слово», — сказал он. «Пойми суть. Твоя природа тебе подскажет».
2: Майю это устраивало. Она провела у него 2 недели. Еще немного удивляло, что Мари не обращает на нее внимания, как на женщину. Но удивление быстро прошло. И отлично, что ей не мешают. Зато она узнала, что он готовит прекрасные экзотические блюда. Стало понятно, откуда в квартире такие вкусные запахи.
1: «Подпускать женщину к плите — кощунство», — заявил он однажды, чем вызвал у Майи снисходительную улыбку. Впрочем, ела она с удовольствием.
2: Когда последняя страница была прочитана, книга вернулась на прежнее место, и Мари молча открыл перед Майей дверь. Она все поняла и поблагодарила его кивком. Скинула одежду, которую он ей любезно одолжил, переоделась в свою и молча покинула его квартиру. Пора было возвращаться. Дома ничего не изменилось. Кирилла не было, и, кажется, он не появлялся тут с того самого дня, как она обо всем узнала. Что ж, значит, он окончательно бросил ее ради глупой блондинки. Да еще оказался трусом, побоялся прийти объясниться. Возможно, по его просьбе их общая знакомая из рекламного отдела звонила тогда Майе. Майя тряхнула волосами и сжала кулачки. Злость заполнила ее до краев. Спустя час она убедилась, что Кир все-таки приходил. Пропали некоторые его вещи, его одежда и его документы. «Обрадовался, что не застал меня», — с горечью прошептала Майя. «Но ничего. Теперь она знает, как действовать. Сегодня как раз ночь полнолуния. Первая получит Сонечка. Сама связалась с женатым мужчиной». Весь день, до вечера, Майя откровенно желала ей зла. Ближе к ночи провела обряд. Достала черные свечи, которые позаимствовала у Марии, нашла несколько гвоздей. Зажгла 7 свечей и поставила их кругом. В центр положила гвозди. Затем, не торопясь и тихо, заговорила. «Душа пылает, горн полыхает, гвозди в горниле, кобыла в мыле, по гвоздям раскаленным, по пропастям бездонным, по камням-валунам, по топям-зыбям. С каждым словом она чувствовала, как ее злоба материализуется в какую-то неясную силу. И сила эта разрушительна. Но останавливаться не хотелось. Дочитав слова заговора до конца, повторила его 7 раз. Затем дождалась, пока догорят свечи, собрала гвозди в черную тряпку и посмотрела на часы. Через 20 минут наступит полночь. Надо торопиться. Сунув ноги в туфельки, выбежала за дверь. Ближайшее кладбище находилось в 10 минутах ходьбы от дома, но Майя побежала, уже жалея, что сняла тапочки. Каблуки громко цокали в ночной тишине, привлекая внимание редких прохожих. Несколько человек с удивлением обернулись вслед странной, растрепанной рыжеволосой девушке. Возможно, они подумали, куда она бежит или от кого убегает, но Майе уже было все равно. На кладбище она вошла без страха. Мертвых бояться не надо, надо бояться живых. Выбрав первую попавшуюся могилу, отворила ограду и зашла внутрь. Темнота, хоть глаз выколи. Нащупав землю возле ограды, выкопала ямку и положила в нее тряпку. Так же быстро засыпала тряпку землей. Закончив с этим, молча вернулась домой. Дома, в тепле, почувствовала, что все это время ее бил озноб. Почти без сил опустилась в кресло. «Что это я? Надо чаю горячего!» И продолжать. Про чай она тут же забыла. Чувствуя, что в другой раз не соберется, встала и распахнула форточку. Лишь бы за окном дул ветер. Порыв ветра выстроил ее мысли в ряд. Сами всплыли в памяти слова. «В темную ночь, на светлой заре, сбудется да свершится мой наговор. Станет Кирилл умываться, вода иссякнет. Не умыться ему, не напиться ему. Станет Кирилл дышать, не вздохнет, не выдохнет. Сядет он есть, рука не поднимется. Острие иглы каленой, кусок для него». Майя читала и старалась представить Кирилла. Все в нем стало ей неприятно. Как же раньше она могла его любить? А сейчас? Так и врагу моему сна не видать, глаз не сомкнуть, покоя не найти. Закончила она твердым голосом. Ветер унес ее слова в неизвестность. Хотя, почему в неизвестность? Наговор был адресным, и скоро слова, произнесенные с ненавистью, попадут в цель. Подумав об этом, Майя улыбнулась. И снова на плечи навалилась усталость, а ноги стали подкашиваться. «Это тот самый откат, о котором предупреждал Марий?» — подумалась ей. «Ну нет, слишком дешево я хочу отделаться. Завтра пойду за защитой к Марию. Он обещал». Не в силах больше ни о чем думать, она свернулась на кровати калачиком и спряталась под одеяло. Через неделю позвонила все той же знакомой из рекламного отдела. «Ледунчик, ну, как дела? Как там Кирилл поживает? Ты уже знаешь, он меня бросил». На том конце провода возникла пауза. Видимо, этого звонка не ждали. И, возможно, сплетницу Лиду слегка удивил бодрый Майин голос. По всему, жена босса должна сейчас пребывать в депрессии. А как же? Сами Кирилл Иванович изволили уйти из дома. Прощай, сладкая жизнь, прощай, денежки. «Да, а ты-то как?» — выдавила из себя знакомая. «Я? Я в порядке», — заверила ее Майя. «Так, беспокоюсь о Кирилле, привычка, знаешь ли». Несомненно, их разговор будет передан. Лида не упустит возможность разболтать о том, что звонила жена начальника, и в первую очередь об этом узнает белокурая Соня. Ах, как быстро фаворитки обретают нешуточную власть! «Не в курсе, знаешь ли ты, может, тебе неприятно, что я об этом говорю? В общем, не тяни резину, Ледунчик, что случилось?» «Соня недавно сломала ногу, лежит сейчас в гипсе, так неудачно упала, на ровном месте, представляешь?» «А как Кирилл?» — перебила ее Майя, поймав злорадный блеск в отраженных зеркальных глазах.
1: «А что, Кирилл, работает, молчит, каждый день навещает Соню в больнице».
2: «В какой?» – оживилась Майя. «Ты уверена, что она лежит в больнице?»
1: «Конечно, уверена», – немного обиженно ответила Лида. Кто бы сомневался в ее осведомленности. «Соню на скорой отвезли в Первую Градскую. Она же на улице поскользнулась, еле до дома доковыляла. Оттуда сама и вызвала».
2: «Ясно. Ну, спасибо. Ты, Лидунчик, как всегда, все про всех знаешь».
1: «Да ладно тебе», — растаяла от похвалы Лида. «А ты правда нормально?»
2: «Ага». Срывается сенсационная новость о том, что Майя убита горем. «Да, не беспокойся. Как-нибудь забегу, поболтаем».
1: И, не дожидаясь дальнейших расспросов, она нажала отбой. «Значит, работает. Работает!» Не верилось и верилось одновременно. Несколько слов, направленная злость, и вот, пожалуйста. Значит, она настоящая ведьма. А Соньку не жалко. «Подумаешь, ногу сломала. Сама поломала чужую жизнь. Нога срастется, а жизни уже нет. Так что мало Сонечка получила, мало». Майя вскочила и закружилась на месте. Теперь она знает свою силу и знает, что ей делать дальше. Во-первых, Соня получит сполна. «А не навестить ли мне больную дурочку?» — остановилась Майя. «Есть у меня кое-что на такой случай». Уже через полчаса ехала в метро, предварительно узнав адрес больницы. Вышла на Октябрьской кольцевой, обогнула высокое здание и быстро нашла больничные корпуса. Узнать справочный нужный корпус и палату, в которой лежит Сонечка, тоже труда не составило. И вот она уже возле белой двери, за которой ее не ждут. Приоткрыв немного дверь, увидела спящую разлучницу. Во сне личико Сони казалось совсем детским и невинным, но Майя-то знала, что скрывается за этой невинностью. Вот она, мишень. Губы сами зашептали страшные слова. «Уйдешь». Вернешься, забудешь, вспомнишь, бежать захочешь, откажут ноги, захочешь крикнуть, вздохнуть не сможешь. Не отводя взгляда от ненавистного лица, Майя невольно повысила голос. На середине проклятия Сонечка стала просыпаться и поворачиваться. Кричащий узел внутри совьется, гудящих стонов и черной желчи. Сонечка широко распахнула глаза. «Что ты здесь делаешь?» Пылают мысли и давит слово. «Не жди пощады, не плачь!» Ответить ей вот еще. Майя отвернулась и пошла прочь. Больничные стены дрожали от ненависти, как и Майя на сердце. «Взликует морок, ломая душу! Взликует!» О, теперь ей хотелось смеяться. Но смех здесь привлечет ненужное внимание. Домой, домой, а уж этот испуганный взгляд она никогда не забудет. До утра ее будут согревать воспоминания о больших и растерянных Сонечкиных глазах. Через 3 дня Сонечка потеряла ребенка. Если что-то и кольнуло Майю при этом известии, то другие мысли быстро погасили просыпающееся раскаяние. Этот ребенок не имел права на жизнь. Просто не имел. Это у Майи должны быть дети. А Сонька такого счастья не заслужила. Не задумываясь больше, она приступила к завершающей стадии. Побывав у Марии, еще раз изучила все тонкости обряда на разорение. Нет, ошибся Марий. Деньги она с мужа не возьмет, но и его по миру пустит. А главное, она знала, работа для Кирилла важнее всех его похождений. Если наносить удар, то по самому больному. И Майя нанесла. Вышла в полночь на перекресток 3 дорог. Был у нее такой на примете. Необычная развилка возле детского садика рядом с домом. И как нарочно 3 тропинки сходились в 1 точку. Зажгла 3 свечи и принялась читать, охраняя руками пламя. Дыра дырявая, труха трухлявая, пустота пустая, тьма густая. Никто не прошел мимо, никто не потревожил.
2: Место пустынное, темное. Бывает, что здесь гуляют с собаками, но в эту ночь никто не вышел. Дочитав заговор и подождав, пока догорят свечи, Майя встала с колен и пошла домой, не оглядываясь. Весть о финансовом крахе мужниной фирмы ее не удивила. Правда, на этот раз пришлось подождать, но оно того стоило. Лидочка билась в истерике.
3: «Меня уволили! Всех уволили! Всему конец! Что делать?»
2: Майя пожимала плечами, глядя на телефонную трубку. «Конец? Очень хорошо. Что делать? А не надо было сплетни разводить». Новость обрушилась внезапно. Кирилл повесился. Майя сидела сраженная и не верила в то, что ей говорили. У себя в кабинете, на какой-то грязной веревке. Нет, нет, он не мог. Она не успела сказать ему, не успела. Да, но зато она отомстила.
4: «Почему ты не обратилась к тете Марине? Вы же сестры».
2: «Не знаю. Я забыла о Маринке. Никогда с нами такого не случалось. Потом она приехала на похороны».
4: «С тех пор вы живете рядом?»
2: «Она сама сюда переехала».
4: «И вы вместе посадили шиповник?»
2: «Нет, я. Я посадила».
4: «Зачем я живу?»
2: Маше было странно задавать этот вопрос, но... «Зачем?» «Конечно, чтоб любить», — сказала ей тетя Марина. «Если кто-то смешивает нашу любовь с грязью, то мы должны его простить».
4: «Но, тетя,
2: тебе больно?»
4: «Конечно.
2: Тогда прости». Тетушка заглянула Маше в глаза, улыбнулась и заговорила. Маша сложила руки на коленях и выслушала вторую историю. На ладошке горстка маленьких белых таблеток. Марина закрыла глаза, расслабилась и постаралась ни о чем не думать. Потом. Сейчас главное раз и навсегда прекратить пытку, вырвать себя из лап этой жизни. Она решилась. Главное не останавливаться. Так будет лучше. Всем. «Первая таблетка твоя, мой любимый муж», — вслух произнесла Марина и проглотила белый кружочек. Немного горько. Ну что ж, никто не говорил, что самоубийство будет комфортным. «Итак, Женя. Добрый, хороший, заботливый Женечка. Ах, какая у них была любовь! Почти 6 лет тепла и нежности, смеха и счастья. И все ложь, от начала и до конца. Что-то холодное снова сдавило грудь, но ведь это в последний раз. 5 лет обид, обмана, недосказанной правды, плохо скрываемой лжи. Другая. Конечно, Марина догадывалась. Он не старался прятать свое раздражение, и одна ссора плавно перетекала в другую. Марина требовала ответа, он отмалчивался. Она ждала хоть чего-нибудь, она так устала от неизвестности. Но когда Женя пришел за вещами, у нее подкосились ноги. «Ты уходишь?» «Ты стала стервой, Марина. Я так больше не могу. Да, ухожу».
4: «К ней?
2: Какая разница?» «Ну да, к ней».
4: «Значит, я тебе больше не нужна?»
2: Она почувствовала, как задыхается. Слишком больно, чтобы что-то говорить. Слишком... Прошла уже неделя, но сердце замирает все так же. И останавливается. Кажется, оно больше не желает биться. Не задумываясь, Марина проглотила еще одну таблетку. На столике рядом валяется пустая упаковка. Как долго она будет их пить по одной? Вечность. 50 таблеток. Надо выпить все сразу, горстью. Вода в стакане уже приготовлена, но она растягивает свое мрачное удовольствие. Теперь ей некуда спешить. Закрыла на секунду глаза и проглотила еще одну белую отраву. Неожиданно на колени запрыгнула кошка. Марина вздрогнула и отодвинулась.
4: Никто не любит, надо же, а этот пестрый ласкается к ней. Любит, что ли? Да нет, еду выпрашивает. 3 дня назад соседи уехали на дачу, и их бабушка попросила до выходных приглядеть за кошкой, пока с дачи не вернется. А вернется она еще через 3 дня. И кто будет кормить ее мурлыку? Глупость, конечно. Человек из жизни уходит. Какое ему дело до чьей-то кошки? А кошка повернулась и снова подлезла под руку, требуя ласки. Марина рассеянно провела по блестящей шерсти. Мурлыка не усилилась. «Ладно», — прошептала Марина. «Глупее ничего и придумать нельзя», но она решила сходить в магазин, купить сухого кошачьего корма и избавиться от лишней заботы. Ей не хотелось признаваться в том, что неуместная кошачья нежность немного ее смутила. Все это более чем нелепо. Более чем. Она уже знала, за кого выпьет следующую таблетку. За того алкоголика, грубость которого стала последней каплей. Он толкнул ее сегодня в магазине, опрокинул тележку с продуктами и громко выругался. И ведь никто не заступился. Все отводили глаза, словно хамство пьяного их не касается. Еще бы! Он здоровый мужик, а она слабая маленькая женщина. Кому надо вмешиваться? Марина отложила приготовленную таблетку и стала собираться. Вернется и вспомнит того алкоголика. Теплый ветер на улице постарался отогнать отчаяние. Как же тускло и холодно было в ее комнате за шторами. Но скоро она перестала замечать краски дня, и прежние мрачные мысли вернулись обратно. «И зачем я пошла?» «Глупо, глупо, скорее прекратить. Сейчас вернусь, и тогда...»
5: «Тетенька, это вы уронили?»
4: Детский голосок вывел ее из оцепенения. Рядом стояла девочка, лет 7, и протягивала красный кошелек. «Мой!» — испугалась Марина и тут же усмехнула своему испугу. «Да зачем ей теперь деньги? Разве что корму кошачьего купить!» Но девочка смотрела на нее серьезно и ждала ответа. «Да, девочка, это мой кошелек!» — проговорила Марина, удивляясь тому, что еще может говорить.
5: «Так возьмите, тетенька!»
4: Девочка вложила кошелек в Маринину руку и улыбнулась. Ей показалось странным то, что возвращают кошелек. Не успела она додумать, как девочка повернулась и пошла прочь. «Постой!» — крикнула Марина. «Подожди!» Девочка остановилась и обернулась. Достав первую попавшуюся крупную купюру, она протянула ее девочке. «Спасибо, возьми!» Девочка равнодушно посмотрела на бумажку и вдруг перевела взгляд на Марину. Что-то неуловимо изменилось в детском лице, но подобного взгляда Марина не видела никогда в жизни. На нее смотрели добрые, внимательные глаза, в которых светилась мудрость и любовь. Нет, любовь прежде мудрости, но все равно такой взгляд не мог принадлежать ребенку, просто не мог. Она заглянула в глубину Марининой души, прочитала все мысли, ответила на все вопросы сразу. Нет, такого быть не могло. Марина медленно отвела руку, а девочка задержала взгляд еще на несколько секунд и пошла. Не понимая, что с ней происходит, выронила деньги и прижала пальцы к вискам. В голове шумело, а в сердце таял лед. Огромная глыба льда таяла от одного взгляда незнакомой девочки. «Я схожу с ума!» «Ничего не понимая», — шептала она. «Так дети не смотрят, так и взрослые люди не смотрят. Я теряю рассудок». Чувствуя, как слезы подступают к горлу, бросилась домой. «Скорее, скорее, нет сил удерживать в себе рыдания». С трудом, ничего не видя от слез, попала ключом в замок. Оказавшись дома, упала в кровать и дала волю горячим слезам. Хотела покончить с собой? Никогда, никогда не забудет она этот недетский взгляд детских глаз. И никогда не поймет его. Что в нем было? Понимание? Любовь?
2: Сочувствие, предостережение, осуждение, строгость, опять любовь. Все вместе и еще больше. Больше, чем можно в себя вместить. Больше, чем может принять одна измученная человеческая душа. И в то же время достаточно, чтобы уберечь эту душу от гибели. Марина понимала что-то, пыталась что-то осознать, но понимала не все. Она очень хотела спать, и она хотела жить. И ей стало страшно от того, что она чуть было не сделала. Ужасно страшно, отчаянно и так же отчаянно радостно, что не успела. Да что с ней? Как могло? Почему с ней? Мысли путались и ускользали. Она уснула. На следующий день на работе увидела Жанночку. Та взглянула на часы и недовольно поморщилась. «Здравствуй», — с порога сказала Марина. «Я хочу поговорить с тобой».
6: «Здравствуйте».
2: Внезапно Жанна перешла на «вы». Раньше Марина не придавала этому значения, а ведь последнее время Жанна часто так к ней обращалась. Хорошо, что в отделе кроме них никого сейчас нет. «Что я тебе сделала, Жанночка? Почему ты меня не любишь?» Жанна только успела от удивления приоткрыть свой хорошенький ротик, как в дверь постучали, и вошел незнакомый молодой человек. «Кто здесь Жанна Миллеровская?»
6: «А, это я!»
2: — очнулась Жанночка. «Вам посылка!» Расторопный молодой человек за пару секунд оказался возле стола. «Распишитесь!» «Курьер!» — подумала Марина, сожалея, что разговор оборвался, так и не начавшись. Она уже жалела о своем порыве. Ну и дурой она, наверное, кажется сейчас Жанне. А та распечатала принесенный конверт и вдруг вся вспыхнула. Молодой человек направился к двери, а Жанна не сводила с конверта зачарованных глаз. Неожиданно курьер обернулся и протянул Марине конфету. «Возьмите. Вкусная». Марина встретилась с ним глазами. «Что это? Неужели опять? Она же видела его лицо, когда он только вошел в отдел. А сейчас на нее снова смотрели с пониманием, добротой и любовью. И еще с чем-то, чем-то неизреченным, но таким, что дыхание перехватывало. Таким...» Жанночка захлопнула ящик стола. Марина вздрогнула, а молодой человек скрылся за дверью. «Что это такое?» — вслух спросила Марина.
6: «Это? О, это билеты в Большой театр!» — по-своему поняла ее Жанночка. «Мариночка Сергеевна, о чем вы меня спросили? Ну, до того, как мне принесли...»
2: «Ах да, Жанночка!» Марина чувствовала, что совершенно не в состоянии выяснять отношения. «Я хотела узнать, почему ты обращаешься ко мне на «вы»? Я чем-то тебя обидела?»
6: «Вы?» Жанна запнулась. «Ой, ты? Мариночка, ты стала такой серьезной в последнее время. Я решила, задаешься, и еще раньше ты такой модницей была, а теперь...»
2: «Что теперь?» Марина спрашивала механически, стараясь осознать, что произошло. Мальчик-курьер просто не мог так смотреть, как и та девочка.
6: «Теперь, Маринка, ты же одеваешься, как полгода назад. И где макияж? А прическа? Такие шикарные волосы закалываешь в хвост. Вот мне и показалось, что ты хочешь выглядеть солиднее, воображаешь из себя незаменимую».
2: «Ты ведь не хотела мне этого говорить», — пришла в себя Марина. «Почему же решилась?»
6: «Маринка, я соскучилась. Раньше мы друг другу все рассказывали. У меня столько всего за эти полгода произошло. Вот Вадим билеты в Большой театр прислал. Мы с ним недавно ужасно поругались, и я думала окончательно. А он мне билеты, значит, прощения просит».
2: Жанночку прорвало. Марина слушала ее с дежурной улыбкой, понимая только, что этот курьер принес для Жан нечто настолько важное, что вызвал у нее сильнейший прилив радужных эмоций. Вот кого надо было благодарить за то, что их длительные прохладные отношения сменились прежними непринужденными.
6: «Я ему говорила, а он... Ну, в общем, мы перестали созваниваться. А потом...»
2: «От меня муж ушел», — перебила ее Марина, сама не понимая, зачем.
6: С тех пор, как у Женьки появилась другая, Марина замкнулась в себе. Обсуждать это с подругой на работе было выше ее сил. Выше сил ее прежней. Но сегодня что-то случилось.
5: «Женя! Когда? Как? И ты молчала? Вот почему у тебя было такое лицо! Мариночка Сергеевна, Мариночка, ну что же ты ничего не сказала? Я же все понимаю, но так нельзя! Посмотри, на кого ты стала похожа! Немедленно, прямо сейчас приведи себя в порядок!»
6: «Зачем, Жан?» — устало отмахнулась Марина. «Да и желания нет!»
5: «Желания у нее нет! Совсем уже! Потом мне все расскажешь, а сейчас быстренько подведи глазки!»
6: Жанночка порылась в косметичке и достала оттуда массу необходимого.
5: «И волосы! Что за ужас! Дай-ка я тебе их распущу!»
6: Возражать было бесполезно, и через четверть часа на Марину из зеркала смотрела очаровательная молодая женщина.
5: «И солярий! Ладно, сейчас лето, на пляж сходим, но солярий лучше!» —
6: тараторила Жанночка, не давая вставить слово.
5: «Фитнес обязательно, завтра же тебя запишу! Во что ты свою фигурку превратила? Ты же стройненькая была, тростиночка! Нет, я тобой займусь, и не мечтай от меня отделаться!»
6: Марина слабо улыбалась, когда в отдел вернулись сотрудницы. Жанна уже успела сообщить, что они все ушли на важную лекцию по экологической обстановке. Жанночка так много успела сообщить, что у Марины голова шла кругом, но она почувствовала, что ей стало легче, намного легче. Три сотрудницы с удивлением уставились на бывших подруг. Дома Марина принялась за уборку. Проходя мимо зеркала, с удовольствием на себя покосилась. Жанночка права, ей пора поднимать самооценку. Жизнь не кончилась, вот только Женька не вернется. Ну и что? В дверь позвонили. Бросив на пол веник, Марина пошла открывать. Даже не удивилась, увидев Женю. В последнее время в ее жизни стало происходить столько странного. «Привет», — как раньше произнес он, словно никуда не уходил. «Мог открыть своим ключом, но подумал, вдруг ты не одна». Глупая шутка, она отлично знала, что Женя предполагал увидеть ее одну. С некоторых пор он был совершенно уверен в ее нелепой верности, а Марина и не знала, почему так себя вела. Но сейчас она разозлилась на Женю. В голову снова полезли упреки. «Каким же ты стал предупредительным? Жизнь заставила!» Женька прошел в комнату. «Марин, не начинай, я ненадолго. Мне нужно кое-что забрать». «Ах, ну, конечно, личные вещи. Набери, что хочешь». «Ты не возражаешь?» «Я помогу, чтоб ты не задерживался. Впрочем, давай сам, но побыстрее». «Злая ты, Маринка, поэтому и одна». Марина хотела ответить, но в дверь опять позвонили. Оставив Женю, она пошла открывать. На пороге стоял незнакомый блондин с цветами. «Добрый вечер».

0: отказывайтесь, пожалуйста. Когда так вежливо просят, невозможно отказать. Но что-то в слове «возьмите» заставило ее напрячься. И точно, когда она отвлеклась от любования белыми розами, то увидела знакомый взгляд. Марина замерла, так бы и смотрела в эти удивительные глаза, но из комнаты неожиданно позвал Женя. «Где тут у нас витамины?» «Что?» — растерянно спросила она и оглянулась. Женька стоял в дверях и смотрел ей через плечо. Она услышала, как открываются двери лифта, и обернулась. Незнакомец исчез. «Какие еще витамины?» — тихо переспросила Марина. Женя подошел к ней и недоверчиво показал на розы. «Цветы? Тебе?» «Да, цветы. Правда красивые? Так что за витамины?» «Чтоб голова не кружилась. Верка, кажется, в положении, а у тебя были такие розовые». Еще 5 минут назад у Марины дыхание бы перехватило от такой наглости, да и от такого известия. Но сейчас она только пожала плечами. «Я их выбросила, Жень. У тебя все?» «Да, я тут взял...» «Кто это был?» — перебил он сам себя. «Уверена, что тебя это не касается», — спокойно проговорила Марина и с нежностью провела рукой по цветам. Если бы не они, то в эти мгновения она бы испытала сильную боль. Или все же ее успокоил взгляд? Трудно сразу понять, но смотреть на растерянного Женю было забавно. Впрочем, он очень быстро ушел, а Марина продолжала прижимать к себе розы. Прошла неделя. Взгляд преследовал Марину повсюду. Бабушка в скверике, куда Марина зашла погулять, подарила ей рыжего котенка. «Смотрите, вам в масть, возьмите!» Милый котенок, просто очаровашка. И правда, они оба с Мариной рыжие. Марина, не задумываясь, сразу взяла. Потом осторожно подняла глаза на старушку. Ну, конечно. Снова на нее смотрели добрые и мудрые глаза, в которых светилась любовь. Теперь Марина точно знала, что это любовь, и ничего не понимала, зато совсем не удивилась, когда бабушка встала и, не говоря больше ни слова, покинула сквер. «Кто все эти люди?» — задавала себе вопрос Марина. «Например, контролер в автобусе, вернувший ей счастливый билет. Но сильнее других ее удивил тот самый алкоголик, который чуть было не стал для Марины последней каплей. В дождь он неожиданно возник рядом и раскрыл над ней свой зонтик. Зонтик оказался женским, и Марина даже не удивилась, когда услышала знакомое «возьмите». Одним движением он достал из плаща черный зонт и, посмотрев на нее тем самым взглядом, растворился в толпе. Когда рассказала о попытке самоубийства Жанночки, та, не задумываясь, посоветовала: «Сходи-ка ты, подруга, в церковь, поставь свечку, такое выдумать с ума сошла». И Марина пошла, впервые переступив порог церкви, замерла пораженная. С иконы на нее смотрели те самые глаза, тот самый удивительный взгляд, исполненный любви и мудрости. Позже Марина узнала имя святого, изображенного на иконе. Сколько она простояла в церкви, Марина не помнила, но она поняла, что всю жизнь искала свою дорогу в храм. Потом я смогла простить Женю, потому что любви в нас гораздо больше, чем мы думаем.
1: «Тетя, а ты до сих пор его любишь?»
0: «И его тоже. Только не так, как ты думаешь. Люди заблуждаются. Он тоже. Всех надо жалеть».
1: «А кого любить?»
0: «Какая-то смешная. Всех».
1: «А почему ты не обратилась к тете Майе? Вы же сестры».
0: «Сама не знаю. Я почему-то забыла о Майе. Никогда с нами такого не случалось. Но скоро у нее умер муж. Конечно, я к ней приехала и узнала,
1: что тетя Майя — ведьма?»
0: «Да, и что она очень несчастна».
1: «Потому что убила?»
0: «Потому

что не простила никого. Тетушка, но как же жить? Недолгая пауза и тихий, как шелест, ответ. Не знаю, Машенька.

Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Фрэнк Герберт. Дюна. Приложение. Часть первая. Экология дюны. Когда при ограниченном пространстве численность объектов возрастает, переходя за определенную критическую точку, свобода внутри системы уменьшается. Это положение также справедливо по отношению к человеческой популяции в ограниченном пространстве планетарной экосистемы, как и по отношению к молекулам газа в герметическом сосуде. Причем вопрос для человека с точки зрения гуманности заключается не в числе человеческих особей, способных выжить в данной системе, но в том, какое существование смогут вести выжившие. Пардот Кинес, первый планетолог на Аракисе. Обычно в первое время Аракис кажется новоприбывшему лишь колоссальной, бескрайней и безжизненной пустыней. Он, новичок, решит, конечно, что здесь, под открытым небом, не могут существовать ни животные, ни растения, что перед ним вечная пустошь, которая никогда не была и никогда не будет плодородной или хотя бы просто способной поддерживать жизнь. Пардоту Кинесу же планета представилась воплощением чистой энергии, машиной, движимой Солнцем. Но необходимо было преобразовать ее, приспособить к нуждам человека. И его мысли сразу обратились к кочевому населению планеты, к фрименам. Вот где был вызов этому миру, вот где была настоящая задача. Каким инструментом могли стать фримены, мощным экологическим и геологическим фактором с почти неограниченными возможностями? Пардот Кинес был человеком во многих отношениях простым и прямым. Мешают ограничения, введенные Харконненами? Прекрасно. Все, что нужно, это жениться на фрименке. Она рождает сына, Лиет Кинеса, и скоро можно начинать с ним и его фрименскими сверстниками изучение азов экологии, создавая новый язык, вооружающий разум символами, позволяющими ему управлять ландшафтом, климатом, сезонными изменениями, и, наконец, можно суметь сломать старые представления о силах природы и прорваться к потрясающей воображение идеи порядка. На каждой планете, чей облик не искажен человеком, существует естественная красота движения и равновесия, говорил Кинес. В этой красоте легко можно увидеть общий для всякой жизни динамический стабилизирующий фактор. Цель его проста – производить и поддерживать взаимодействующие системы все большей и большей сложности. Жизнь увеличивает способность данной замкнутой системы поддерживать жизнь. Жизнь, всякая жизнь, служит жизни же. Необходимые питательные вещества поставляются одним формам жизни другими, и по мере развития и усложнения жизни в системе количество питательных веществ увеличивается. Наконец, жизнь со всеми ее сложными связями и взаимоотношениями заполняет среду. Так говорил Пардот Кинес своим ученикам в Сиетчах. Правда, перед тем, как он начал свои занятия, ему пришлось убедить фрименов. Чтобы понять, как ему это удалось, нужно сначала осознать ту невероятную сосредоточенность на единственной цели и то простодушие, с которым он подходил к любой проблеме. Нет, наивным он не был, просто не позволял ничему отвлечь себя от главного. Однажды, раскаленным аракийским днем, он ехал по пустыне в одноместном вездеходе, изучая местность. Внезапно, это случилось за барьерной стеной неподалеку от деревни Ветряной Мешок, он наткнулся на прискорбно обычную тогда для Аракиса сцену. Шестеро харконненских головорезов при щитах и в полном вооружении захватили врасплох трех фрименских юношей. В первый момент стычка показалась Кинесу грубоватой забавой, но потом он понял, что харконненские солдаты явно намерены убить Фримена. К этому времени один уже лежал на песке с рассеченной артерией, правда, и двое из наемников вышли из игры, но все же двоим юношам, почти подросткам, противостояли четверо хорошо вооруженных профессионалов. Кинес не был смельчаком, но у него была цель, и он не мог позволить себе терять инструменты, при помощи которых собирался преобразить планету. Поэтому он немедленно включил собственный щит, вмешался в свалку и заколол слептипом двух харконненцев, прежде чем они успели осознать, что сзади появился новый противник. Затем Кинес отбил меч развернувшегося к нему солдата и в ловком выпаде аккуратно перерубил ему горло. Последнего наемника он оставил двум молодым фрименам и наклонился к упавшему юноше, чтобы посмотреть, нельзя ли его спасти. И он спас парня. А меж тем его товарищи прикончили шестого харконненца. Но ситуация сложилась непростая. Как говорят фримены, вот так уха из песчаной форели. Фримены были в растерянности. Они, конечно, знали, кто такой Кинес. Не было еще такого, чтобы кто-то прибыл на Аракис, а его самое что ни на есть полное досье не попало во фрименские твердыни, скрытые в песках. Так что они его знали. То был слуга империи. Но он убил солдат харконненов? Будь на месте этих ребят взрослые фримены, они, конечно, пожали бы плечами и, не без некоторого сожаления, присоединили бы его тень к теням шестерых харконненских разбойников. Но неопытные юнцы знали только одно — этому слуге империи они обязаны жизнью. Дня через два Кинес объявился в Сиетче, выходившем на ветровой перевал. Ему все казалось совершенно естественным. Он говорил фрименам о воде, о дюнах, закрепленных травами, о рощах финиковых пальм, о широких открытых арыках, несущих воду через пустыню. Он говорил и говорил без остановки. А вокруг его особы в это время кипел спор, которого Кинес не заметил и о котором даже не подозревал. Что делать с этим ненормальным? Он узнал местоположение главного Сиетча. Ну и что делать? И что значат его слова, этот безумный разговор о рае на Аракисе? Это просто болтовня, и он слишком много знает. Но он же убил тех харконненцев. Ну и что? Всякий может убить харконненцев. Вот я, например, не раз это делал. Да, но что значат его слова о цветущем Аракисе? Все очень просто. Но где взять воду для этого? Но он же говорит, что здесь есть вода, и он действительно спас троих наших. Спас трех дурней, сунувшихся прямо под харконненский кулак, и он видел наши крисы. Впрочем, решение было принято за несколько часов до того, как оно было объявлено. Тау Сиетча извещает фрименов о том, что необходимо сделать. Исполнить положенное отрядили опытного бойца с освященным крисом. При нем состояли хранители воды, добыть влагу из тела. Что поделаешь? Жестокая необходимость. Крайне сомнительно, чтобы Кинес вообще заметил своего будущего палача. Он в этот момент проповедовал перед группой фрименов, обступивших его, хотя и державшихся на почтительном расстоянии. Он ходил по кругу и, увлекшись, размахивал руками. «Открытая вода», — говорил он, — «вы будете ходить вне Сиетча без десятикомба. Вы будете черпать воду ведрами прямо из открытых прудов. Апельсины!» И в этот миг перед ним возник человек с ножом. «Отойди», — велел Кинес, — «ты мне мешаешь». И, не обращая более внимания на убийцу, продолжал говорить о потайных ветровых ловушках. Отодвинув плечом Фримена с ножом, Кинес прошел мимо. Теперь его спина была открыта для ритуального удара. Сейчас, конечно, нельзя узнать, о чем думал человек, назначенный выполнять обязанности палача. Может быть, он, наконец, вслушался в слова Кинеса и уверовал? Кто знает. Но зато хорошо известно и занесено в анналы то, что он сделал. Его звали Улиет, что можно перевести как «старший Лиет». И вот Улиет сделал три шага и преднамеренно упал на свой собственный нож. И так перестал мешать Кинесу самым радикальным образом. Самоубийство. Многие полагают, что сам Шайх-Улут двигал его рукой. Вот и говори после этого о знамениях свыше. С этого момента Кинесу было достаточно указать рукой направление и велеть «ступайте туда». И все племена фрименов шли, куда он велел. Умирали мужчины, умирали женщины, умирали дети, но они шли. Кинес вернулся к своей службе. Он вплотную занялся биологическими испытательными станциями. Среди персонала стали появляться фримены. Они начали постепенную инфильтрацию в систему, возможность, о которой раньше даже не задумывались. А в Сиетчи начала перекочевывать техника со станций, и в первую очередь лучерезы, незаменимые при сооружении подземных водоемов и скрытых ветровых ловушек. В водоемах начала скапливаться вода. Фримены понимали теперь, что Кинес был по крайней мере не совсем сумасшедшим, просто безумным ровно настолько, чтобы быть святым. Он был одним из умма, пророков. А Улиета признали Саду, его тень причислили к лику небесных судей. Кинес же, прямой, полный поистине варварской решительности, понимал, что формальные исследования не могут принести ничего по-настоящему нового. Поэтому он начал серию небольших экспериментов с регулярным обменом данными для реализации эффекта Тенсли и позволил каждой исследовательской группе идти своим путем. Нужно было накопить миллионы внешне незначительных фактов. Сам Кинес проводил время от времени изолированные и достаточно грубые сквозные тесты, позволяющие оценить перспективы. По всей пустыне отбирались пробы почвы, бурились скважины, изучались долговременные изменения погоды, составлялись климатические карты. Кинес выяснил, что существует достаточно широкий пояс между северной и южной 70-ми параллелями, где в течение тысячелетий температура держалась в диапазоне от 254 до 332 градусов по абсолютной шкале, иначе говоря, от 19 до 59 градусов по Цельсию. В этом поясе наблюдались длительные периоды сравнительно активной для пустыни вегетации. В это время значения температур колебались от 284 до 302 градусов по Кельвину или от 11 до 29 по Цельсию. Поистине благодатные условия для земных форм жизни, если только решить проблему воды. «Как мы решим эту проблему?» — спрашивали Кинеса фримены. «Когда увидим мы Аракис, ставший раем?» Кинес отвечал им тоном учителя, объясняющего малышу, сколько будет 2 плюс 2. «Через 200-300 лет». Какой-нибудь другой народ при таком ответе, наверное, взвыл бы от разочарования, но это были фримены, которых плети угнетателей приучили к терпению. Да, это был больший срок, чем тот, на который они рассчитывали. Но каждый из них своими глазами видел, что благословенный день приближается. Так что фримены затянули кушаки и вернулись к работе. Странным образом разочарование сделало перспективу грядущего рая более реальной. На Аракисе проблемой была не вода, а влага. Домашних животных тут практически не знали, хозяйственных держали редко. Некоторые контрабандисты использовали одомашненных пустынных ослов-кулонов, но расход воды на них все-таки был слишком велик, даже несмотря на специальные десятикомбы для животных. Кинес подумывал о создании заводов-регенераторов, извлекающих кислород и водород из расщепляемых скальных пород. Но эта идея не оправдала бы себя энергетически. В полярных шапках, хотя пионы возлагали на них большие надежды, не хватило бы воды на осуществление проекта. Но Кинес уже подозревал, где вода должна была быть. При определенных ветрах на средних высотах отмечалось существенное повышение влажности. Важен был и состав атмосферы – 23% кислорода, 75,4% азота и 0,23% углекислоты, остальное – редкие газы. В северной умеренной зоне на высоте 2500 метров встречалось, правда редко, растение с мощным корнем. В его двухметровых корнеклубнях содержалось по полулитру воды. Встречались также и пустынные растения земного происхождения. Самые засухостойкие прекрасно чувствовали себя в низинах и впадинах, выложенных влагосборниками. Наконец, Кинес наткнулся на солончак. Как-то в глубокой пустыне на пути от одной станции к другой его топтер попал в бурю и сбился с курса. А когда буря прошла, Кинес увидел солончак. Огромную овальную впадину более 300 километров по большой оси. Сверкающий белый сюрприз пустынь. Кинес спустился, вышел из топтера и лизнул чисто выметенную бурей поверхность. Соль. Теперь его предчувствия превратились в уверенность. Когда-то на Аракисе была открытая вода, очень давно. Он начал проверять все свидетельства о сухих колодцах, где появлялись, а затем исчезали навсегда капли и тоненькие струйки воды. Он приставил к делу только что обученных фрименов-лимнологов.
1: Лимнология – дисциплина, изучающая водоемы.
0: Главной ниточкой для них стали ошметки кожистой ткани, которые часто встречались в меланжевой массе после выброса. Их приписывали песчаной форели, существам из фрименских сказок. Постепенно факты складывались в гипотезу о том существе, которому должны были принадлежать эти ткани. Некое плавающее в песках животное, которое, блокируя воду, образовывало плодородные карманы в нижнем пористом слое почвы при температуре ниже 280 градусов по абсолютной шкале, то есть 7 градусов по Цельсию. И она подтвердилась. В каждом выбросе эти водокрады умирали миллионами. Их убивали изменения температуры всего в 5 градусов. Немногие выжившие впадали в своеобразную полуспячку,
1: закукливаясь в цисте,
0: и через 6 лет выходили из нее в виде небольших, около 3 метров длиной, песчаных червей. Из этих последних лишь единицы избегали своих старших собратьев и гибели в полных воды карманах премеланжевой массы и вырастали в гигантских шайхулудов. То, что вода ядовита для шайхулуда, фрименам было известно давно, и они пользовались этим. Топили редко встречающихся малорослых чахлых червей, под вид, обитающий в малом эрге, и получали действующий на психику и восприятие наркотик, называемый ими водой жизни. Чахлый червь – примитивный подвид шайхулуда, достигающий не более 9 метров в длину. Так им удалось восстановить весь цикл, всю систему взаимосвязей. Маленький податель, он же песчаная форель, премеланжевые массы, маленький шайхулут, шайхулут, рассеивающий пряность, которой питаются микроскопические существа, известные как песчаный планктон. Тот, в свою очередь, служит пищей шайхулуда. Его организмы растут и уходят все глубже в почву, превращаясь в маленьких подателей. Выяснив это, Кинес и его ученики переключили свое внимание с отношений столь гигантского масштаба на микроэкологию. Прежде всего, на проблему микроклимата. На поверхности песка температура зачастую достигала 35 градусов по Кельвину, 71-77 градусов по Цельсию. Футом глубже, и температура падала на 55 градусов Цельсию и на 25 градусов по Цельсию на уровне 1 фута над поверхностью. Листва или густая тень снижали ее еще на 18 градусов Цельсия. Затем они занялись питательными веществами. Как выяснилось, аракийский песок – это в основном продукты пищеварения песчаных червей, а пыль, воистину вечная и вездесущая, результат непрекращающегося движения песка. Для подветренной стороны дюн оказались характерны более крупные зерна, наветренное же более гладкое и плотно утрамбовано ветром. Старые дюны, вследствие окисления, как правило, желтые, молодые – того же цвета, что и базовая скальная порода, чаще всего серого. Подветренные склоны дюн стали первыми опытными плантациями. Для начала фримены высаживали низкорослую редкую траву с ресничатым краем листа и крепкими нитевидными корнями, которые, переплетаясь, образовывали бы дерновое покрытие, связывающее дюны и уничтожающее главное оружие ветра – подвижные песчинки. На дальнем юге, подальше от Харконненских глаз, были созданы акклиматизационные зоны. Мутированную траву высеивали сначала по подветренным склонам дюн, стоявших на пути преобладавших западных ветров. При закрепленной подветренной стороне наветренное стало быстро нарастать, и с той же скоростью подсаживали траву. Так поднимались высокие до 1,5 километров длинные дюны с волнистым гребнем, называемые обычно сифы. И когда, наконец, барьерные дюны поднялись на нужную высоту, на ветренную сторону засеяли еще более упрямой и крепкой травой с гладкими острыми листьями, известной как меч-трава. Так были закреплены все сифы, дюны, чье основание превышало 6 высот. Пришел черед более глубоких посадок. Сначала они высаживали эфемеры, камнеломки, маревые и амарант. Затем шотландский ракитник, низкорослый люпин, стелющийся эвкалипт, этот вид первоначально был выведен для северных районов Каладана, карликовый тамариск и цепкую или береговую сосну. Наконец, чисто пустынные растения, канделилу или пустынную свечку, сагуаро и биснага, или бутылочный кактус. Там, где было возможно, посадили еще и солончаковую верблюжью полынь, дикий лук, габийский ковыль, дикую люцерну, пырей, песчаную вербену, вечерний первоцвет, ладанник, дымное дерево, креозотовый куст. После этого можно было обратиться и к животному миру. Прежде всего к норным. Их задачей было насытить почву азотом и разрыхлить ее. Лисица-финек, кенгуровая мышь или песчаный тушканчик, пустынный заяц, песчаная черепаха и, разумеется, для контроля численности популяции требовались хищники, пустынный ястреб, карликовая сова, филин и пустынная сова. Свободные экологические ниши заняли насекомые – скорпионы, сороконожки, тарантул, кусачая оса и наездники. Численность насекомых регулировала летучая мышь – пустынный нетопырь. И вот подошло время решающих испытаний. Финиковые пальмы и хлопок, дыни и кофе, различные лекарственные растения, более 200 видов съедобных растений было отобрано, испытано и адаптировано к условиям Аракиса. «Главное, чего не понимают экологически неграмотные люди, — говорил Кинес, — Это то, что экосистема есть прежде всего система, система. Она находится в состоянии подвижного равновесия, которое легко разрушить ошибкой всего лишь в одной нише. Для системы характерен определенный порядок, который можно представить как поток, движение от точки к точке. И если что-то блокирует этот поток, порядок в системе нарушается. Неподготовленные экологически могут не заметить этот момент, пока не станет слишком поздно. Вот почему главная задача экологии – оценка возможных последствий. А они? Сумели ли они создать систему? Кинес и его люди ждали и наблюдали. Теперь Фримены понимали, что он имел в виду, говоря о неопределенных сроках, примерно лет в 500. В это время поступило известие из пальмовых рощ. На границе посадок и пустыни песчаный планктон погибает, отравленный взаимодействием с новыми формами жизни. Причина – белковая несовместимость. В этих местах возникает отравленная вода, который не может коснуться жизнь Аракиса. Вокруг посадок возникают пустоши, и даже сам Шай-Хулут не смеет пересекать эти отравленные пояса. Кинес отправился в пальмовые рощи лично, за 20 манков, в паланкине, точно раненый или преподобная мать, потому что так и не стал наездником. Он исследовал пустоши, а они, надо сказать, воняли неописуемо, и понял, что Аракис преподнес нежданный дар. Связанный азот и сера, поступившие в грунт, превратили пустоши в почти идеальную почву для земных форм растительной жизни, а это означало, что посадки можно расширить в любой момент. «Может, это позволит сократить сроки?» — спросили его Фримены. Кинес вернулся к своим формулам. К этому времени статистика по ветровым ловушкам накопилась вполне достаточная, и цифры были надежны. Разумеется, Кинес делал щедрые допуски, всюду накидывая дополнительное время. Экология не слишком точная наука. Столько-то растений потребуется для закрепления дюн, столько-то в пищу людям и животным, столько-то, чтобы запасали влагу в корневой системе, оживляя выжженные солнцем земли. Нанесли на карты подвижные холодные точки в открытой пустыне. Даже Шай-Хулудам нашлось место в таблицах, картах, диаграммах и схемах. Ведь Шай-Хулуда нельзя уничтожать, иначе исчезнет главное богатство Аракиса – пряность. А биохимическая фабрика червя, его пищеварительная система, в свою очередь, основной источник кислорода на планете. Средний червь, метров 200 в длину, выделяет в атмосферу столько же кислорода, сколько 10 квадратных километров среднестатистической растительности, создающей его путем фотосинтеза. Нельзя было исключать из расчетов и гильдию, ведь на подкуп ее, чтобы не допустить в аракийское небо погодные спутники и прочих наблюдателей, уже требовалось весьма существенное количество пряности. Наконец, сами Фримены. Фримены с их ветровыми ловушками и нерегулярным земледелием вблизи источников воды. Фримены, обретшие экологическую грамотность и мечту о превращении значительной части планеты сперва в прерии, а затем и в леса. И вот из расчетов и диаграмм стала цифра – 3%. Всего 3% растительности необходимо было вовлечь в образование соединений углерода, чтобы они создали самоподдерживающийся цикл, систему. «Так как долго все-таки?» — настаивали Фримены. «А, сроки? Пустяк, всего лет 350 или около того». Итак, дело обстояло именно так, как этот Умма говорил с самого начала. Никто из живущих ныне не застанет исполнения их мечты, и никто из их внуков и из потомков до восьмого колена, но время придет. И работа продолжалась. Они строили, сажали, копали, учили детей. Но вот Кинес Умма погиб при обвале пещеры в гипсовой котловине. К этому времени его сыну Лиет Кинесу было уже 19 лет, и он уже был наездником, и число убитых им людей Харконненов перевалило за сотню. Назначение Лиета на имперскую государственную службу, о котором Кинес-старший уже ходатайствовал, не заставило себя долго ждать. Жесткая классовая система Фафрилах сослужила свою службу, ибо ее основная идея и заключалась в том, чтобы готовить сына как преемника дела и места отца. Курс к этому времени был уже задан, фримены, воспринявшие свет экологического учения, готовы следовать ему. Лиет Кинесу оставалось лишь наблюдать, иногда слегка подталкивать, да еще вести разведку в стане Харконненов, пока на планету не обрушился удел стать местом действий героя.

Часть вторая. Религия дюны. До прихода Муаддиба аракийские фримены исповедовали религию, которая, как очевидно для любого исследователя, напрямую происходит от Маомет-Саари. Многие, впрочем, указывают на значительные заимствования и из других религий. Наиболее часто в качестве примера приводят гимн воде, полностью взятый из экуменического служебника и обращенный к дождевым облакам, которых никогда не знал Аракис. Но еще более глубокая, а не чисто внешняя связь, прослеживается при сравнении фрименской книги «Китаб Алибар» и учений экуменической Библии «Илм и Фикх». Всякий сравнительный анализ верований, игравших доминирующую роль в империи до прихода Муаддиба, должен начинаться с рассмотрения основных источников и сил, сформировавших таковые верования. Это первое. Последователи 14 мудрых, чьим писанием стала экуменическая Библия и чьи взгляды нашли выражение в комментариях и другой литературе, ставшей плодом деятельности комиссии переводчиков-экуменистов, сокращенно КПЭ. Второе. Разумеется, Бене Гессерит. Обычно они отрицали, что являлись религиозным орденом, однако действовали за почти непроницаемой завесой ритуального мистицизма, а их система обучения по своей символике, организации и методам была исключительно религиозна. Третье. Агностически ориентированный правящий класс, включая сюда и гильдию космогации, для которого религия всегда была чем-то вроде кукольного театра, чтобы развлекать публику и держать ее в узде, и который полагал, что все и всякие явления, не исключая и явления религиозные, можно в сущности свести к объяснениям механистического типа. Четвертое. Так называемые «древние учения», включая все сохраненные странниками дзенсуни первого, второго и третьего исламских движений, а также новохристианство Чусука, буддислам в тех разновидностях, которые доминировали на Ланкивейле и Сейкуне, книги сочетаний, махаяны, ланкаватары, дзен Хикиганшу с дельты Павлина III, Тавра и Талмуд Забур, уцелевшие на Салусе Секундус, широко распространившаяся церковь обряда Абиях, Муаддийский Коран с его неискаженными Илмом и Фикхом, сохранившийся среди рисоводов Каладана, возделывающих знаменитый Пунди, островки индуизма, рассеянные по всей вселенной, в основном среди изолированных групп пионов, и, наконец, джихад слуг. Есть и пятая сила, сформировавшая религиозные течения рассматриваемого периода. Но воздействие ее так значительно и так универсально, что силу эту следует выделить особо. Разумеется, речь идет о таком явлении, как космические путешествия, а когда мы говорим о религии, эти слова заслуживают того, чтобы их написать так: «космические путешествия». Продвижение человечества в глубокий космос за 11 тысячелетий, предшествовавших джихаду слуг, оставило совершенно особый отпечаток на религии. Во-первых, ранние космические путешествия, будучи уже повсеместными, тем не менее оставались весьма нерегулярными, медленными и ненадежными, а до появления монополии гильдии и средства их были многообразны и пестры. Первые сведения и впечатления, чрезвычайно искаженные в передаче и пересказе, послужили богатейшим источником мистических спекуляций.
Космические путешествия придали совершенно новый аспект представлениям о сотворении мира и всем креационным мифам, которые внезапно приобрели несколько иной смысл. Даже наивысшие достижения религиозной мысли той эпохи отразили эту смену угла зрения. Ощущение сакральности оказалось затронуто анархией, порожденной хаосом внешней кромешной тьмы. Казалось, Юпитер и все его потомки отступили в породившую их тьму, уступив имманентной женской сущности, неясной, двусмысленной, с ужасающим ликом. Древние формулы сплетались, сливались, пытаясь приспособиться к требованиям эпохи новых завоеваний, эпохи новой конкисты и новых геральдических символов. То было время борьбы между звероподобными демонами и старинными молитвами и заклятиями. Но ясность, которая разрешила бы эти сомнения, все не приходила. В этот период, говорят, и переписали заново книгу Бытия, притом позволив себе так изложить слова Господа: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте вселенную, и обладайте ею, и владычествуйте над всякими странными созданиями, и над тварями живыми во всех бесчисленных землях и за пределами их». То было время колдуний, и сила их была реальной. Меру этой силы доказывало уже то, что они никогда не хвастались, как сумели подхватить факел. А затем пришел джихад-слуг. Великий джихад. Два поколения хаоса. Божество машинной логики было неспровержено, и массами завладела новая догма: человек да не будет ничем подменен. Эти два поколения борьбы и насилия стали для человечества временем прозрения. Люди обратились к своим богам и обрядам и увидели, что как первые, так и вторые преисполнены духом самой ужасной формулы, соединившей страх и гордыню. Не без труда преодолев колебания, религиозные вожди, чьи последователи успели пролить кровь миллиардов, начали встречаться, обмениваться мнениями. Гильдия космогации, уже начавшая создавать свою гигантскую монополию космических перевозок, поощряла эти встречи, как и Бене Гессерит, таинственный орден, объединивший колдуний. Уже эти первые межконфессиональные встречи принесли два важных результата. Во-первых, было признано, что все религии имеют по меньшей мере одну общую заповедь, а именно «не искажай душу». Во-вторых, была сформирована комиссия переводчиков-экуменистов. КПЭ собирались на каком-то нейтральном острове на Старой Земле, родине всех старых религий. Их объединяла общая вера в присутствие во Вселенной божественной сущности. Здесь встретились представители всех религий, насчитывающие более миллиона последователей. С поразительной быстротой они выработали заявление об общей цели. «Мы собрались здесь, чтобы вырвать из рук соперничающих религий их главное оружие – претензию на монопольное обладание единственным откровением». Правда, радость по поводу этого знака всеобщего согласия оказалась несколько преждевременной. За целый стандартный год и даже дольше названное заявление было единственным проявлением деятельности КПЭ. Люди с горечью говорили об их медлительности. Трубадуры сочиняли едкие насмешливые песенки о 121-м старом придурке, как прозвали делегатов КПЭ. Прозвище образовалось из грубовато-шутливой расшифровки аббревиатуры «Команда придурков-эпикурейцев».
Одна из таких песенок, время от времени вновь входящая в моду, популярна и по сей день. Это бесплодные раздумья, безмятежность. Представьте тихий сон, бесплодные раздумья, безмятежность и трагедия. Трагедия придурков. Придурки спят уже который день. Им лень, так лень, так лень. Но пробил час, и слышен новый глас. Проспали вы, грядет Господь наш бутерброд, сандвич. Время от времени из КПЭ просачивались слухи. Говорили, что комиссия занимается сравнительным изучением священных текстов, а безответственные болтуны даже называли изучаемые писания. Эти слухи неизбежно провоцировали антиекуменические выступления, даже бунты, и, разумеется, порождали новые остроты в адрес КПЭ. Прошло 2 года, 3. Члены комиссии, к тому времени 9 членов из ее первоначального состава умерли и были заменены новыми, сделали перерыв. Формально, чтобы утвердить новых членов. Тогда же они, наконец, объявили, что работают над созданием единого писания, очищая его от всех патологических симптомов религий прошлого. Мы создаем инструмент любви, на котором смогут играть все, и который будет играть для всех. Многим кажется странным, что именно это заявление спровоцировало самые яростные вспышки насилия. 20 делегатов были отозваны пославшими их конгрегациями. Один даже совершил самоубийство, угнал космический фрегат и бросился на нем в солнце. Религиозные бунты, по оценкам историков, унесли 80 миллионов жизней. Иначе говоря, в среднем по 6 тысяч на каждый из миров, входивших тогда в Лансраат-лигу. Учитывая, какими беспокойными были те времена, такая оценка вряд ли завышена. Однако, любые претензии на какую-либо точность остаются не более чем претензиями. Связь между мирами в то время переживала спад, один из сильнейших за все время ее истории. Само собой, трубадуры не упускали момент. В популярной оперетке тех дней был выведен делегат КПЭ. Сидя под пальмой на белом песочке пляжа, придурок пел: «Для Бога, для женщин, для чуда любви мы здесь отдыхаем, оставив заботы и страхи. Так спой, трубадур, нам новую песню. Для Бога, для женщин, для чуда любви». И бунты, и комедия эта были знаками времени, симптомами и весьма красноречивыми. Они выдают психологический настрой, глубокую неуверенность и стремление к чему-то лучшему, и страх, что ничего не выйдет. Заслонами на пути анархии тогда стояли прежде всего зарождающаяся гильдия, Бене Гессерит и Лансраат. Последний продолжал собираться, не прерывая, несмотря на столь серьезные препятствия, 2000-летнюю традицию. Роль гильдии ясна. Она обеспечивала транспортом как Лансраат, так и КПЭ. С Бене Гессерит ясности меньше. Достоверно известно, что в этот период они объединялись, забирали под свою руку колдуний, изучали свойства наркотических веществ, развивали технику пранабинду и создавали миссионарию протектива, свою черную руку, вооруженную предрассудками. Но в этот же период была написана знаменитая «Летание против страха», составлена книга «Асхар», библиографическое чудо, сохранившее великие таинства древнейших религий. Комментарий Инксли, пожалуй, единственно верные слова, которыми можно охарактеризовать ту эпоху. То было время глубочайших парадоксов. Около 7 лет КПЭ усердно работало. Незадолго до 7-й годовщины своего основания они начали готовить человечество к важнейшему известию, можно сказать, откровению.
и в день годовщины народам была явлена Экуменическая Библия. «Вот», — сказали делегаты КПЭ, — «писание, исполненное достоинства и значительности. Вот путь, следуя которым человечество осознает себя единым творением Божиим». КПЭистов называли археологами идей, вдохновленных Богом на величественное повторное открытие. Говорили, что они вновь открыли свету полные жизненной силы великие идеи, долго погребенные под прахом веков, что они оживили моральные императивы религиозного сознания. Кроме Экуменической Библии, КПЭ создала литургический служебник и комментарии, во многих отношениях произведение даже более замечательное, и не только в силу краткости, комментарии вдвое короче Экуменической Библии, но также в силу своей искренности, чистоты, замечательного сочетания самоуничижения и чувства своей правоты. Начало комментариев, как ясно видно, обращено к агностически настроенным правителям. Люди, не находя ответов на сунны, 10 000 священных вопросов в шариа, теперь обратились к своему разуму. Всякий ищет просветление. Религия — лишь древнейший и наиболее достойный путь из всех, на которых человек искал объяснение, сотворенной Богом Вселенной. Ученые ищут законы, движущие событиями, строят упорядоченную и закономерную картину мира. Задача религии — найти место человека в этой картине. В заключительной части, впрочем, комментарии приобретают куда более резкий тон, вполне возможно, предопределивший их судьбу. Многое из того, что прежде называлось религией, несло бессознательно враждебное отношение к жизни. Истинная же религия должна проповедовать, что жизнь полна радостей, услаждающих взор Господа, и что знание бездействия пусто. Все люди должны увидеть, что механическое заучивание канонов и правил есть по сути своей обман. Истинное учение узнать легко. Вы узнаете его безошибочно, ибо истинное учение пробуждает в вас нечто, которое скажет: «Ведь я знал это всю свою жизнь». Работали печатные машины, и импринтеры безостановочно наматывали ролики Шигакорда. Экуменическая Библия распространялась по обитаемым мирам, и странное спокойствие воцарилось в то время повсюду. Многие называли это спокойствие знамением свыше, знаком единения. Однако судьба самих делегатов КПЭ показала, каким обманчивым оно было. По возвращении в свои конгрегации 18 делегатов подверглись линчеванию в первые 2 месяца, а 53, не прошло и года, публично отреклись от экуменизма. Экуменическую Библию назвали порождением гордыни разума. Утверждалось, что тексты ее преисполнены соблазна логики. Стали появляться ревизованные версии, стремящиеся угодить фанатикам. Эти версии опирались на привычную символику — крест, полумесяц, погремушка с перьями, 12 святых, худой Будда и прочее. И вскоре стало ясно, что новый экуменизм не сумел вобрать в себя древние верования и предрассудки. Хэллоуэй назвал идеологию, выработанную за 7 лет комиссией переводчиков-экуменистов, галактофизический полидетерминизм. Массы охотно подхватили термин, причем расшифровывали аббревиатуру ГП как «Господом проклятые». Председатель КПЭ Тоури Бомоко, улем всех дзен-цунитов, один из 14 делегатов, так и не отрекшихся от экуменизма, они вошли в историю как 14 мудрых, признал, наконец, что КПЭ совершила ошибку.
«Нам не следовало пытаться создать новые символы», — сказал Бумоку. «Нам надо было понять, что нельзя вносить неопределенность в общепринятые верования и возбуждать любопытство относительно Бога. В повседневной жизни нас окружает нестабильность всего человеческого, но мы позволяем нашим религиям становиться все более жесткими, подавляющими, все сильнее служим конформизму. Но что за тень легла на пути божественных заповедей? Это предостережение, напоминание о том, что старые институты религии сохраняются, как сохраняются и владеют душами старые символы, хотя смысл и содержание их давно потеряны, и что нельзя просто механически сложить вместе все известные знания и верования. Горечь этого признания не ускользнула от противников Бамоко. И вскоре он был вынужден бежать, доверив свою жизнь гильдии, поклявшейся держать в тайне место его изгнания. Говорят, что Бамоко скончался на Тупайле, где пользовался уважением и любовью. Перед смертью он сказал: «Религия должна оставаться прибежищем для людей, говорящих себе: „Я не таков, каким хотел бы быть“». Приятно сознавать, что Бамоко чувствовал пророческий смысл своих слов. Институты религии сохраняются. 90 поколений спустя экуменическая Библия и комментарии распространились по всей верующей вселенной. Когда Пауль Муаддиб стоял, положив правую руку на усыпальницу головы Лета, высеченную в камне Раку, в которой хранился череп его отца, правую благословенную и благословляющую руку, а не левую, насылающую проклятие, он слово в слово процитировал слова из наследия Бамоко. «Вы, победившие нас, говорите себе, что пал Вавилон и разрушено сотворенное им. Но говорю я вам, что каждого человека ждет суд, и каждый ответит за себя. Ибо каждый человек есть малая война, в каждом идет сражение добра и зла». Фримены говорят о Муаддибе, что он был подобен Абу Зайду, чей фрегат посрамил

которого при помощи генетической программы стремился орден Бене Гессерит, означает «сокращающий путь» или «тот, который может быть во многих местах сразу». Но можно показать, что как та, так и другая интерпретации термина восходят к словам комментариев. Когда закон и религиозный долг сливаются воедино, твое «я» объемлет всю Вселенную. Сам Муаддиб говорил о себе: «Я — сеть в море времени, ловящая и в прошлом, и в будущем. Я — движущийся тенет, от которого не уйдет никакая вероятность». Эти мысли — суть одно, и они же звучат в 22-й калиме Экуменической Библии. Произнесена мысль или нет, она реальна и обладает силой реальности. Когда же мы обращаемся к собственным комментариям Муаддиба в «Столпах Вселенной», в интерпретации его святых последователей Квизара Тафвид, мы видим, сколь многим обязан Муаддиб комиссии переводчиков-экуменистов и фрименскому дзен-суннизму. Муаддиб. Закон и долг — суть одно, да будет так. Помните, однако, об ограничениях, налагаемых этим правилом. Пока вы следуете ему, вы не вполне обладаете самосознанием, вы остаетесь погруженными в тау общины, вы меньше, чем личность. Экуменическая Библия, идентичный текст, 61 откровение. Муаддиб. Вера, религия часто черпает из мифа о прогрессе, защищающим нас от неуверенности, от неопределенности грядущего. Комментарии КПЭ, идентичный текст, а книга Асхар говорит, что этот текст принадлежит религиозному автору первого века, некоему Нишоу или Ницшоу, вернее, является парафразом его высказывания. Муаддиб. Если дитя или человек неподготовленный, или невежда, или безумец причиняет вред, то вина ложится на тех, кто имеет власть над ними, ибо они не предвидели и не предотвратили этот вред. Экуменическая Библия. Вина за всякий грех, хотя бы частично, может быть возложена на природное зло, на оправдывающие грешника внешние обстоятельства, приемлемые Богом. Книга Асхар возводит эту мысль к Торе древних евреев. Муаддиб. «Простри руку свою и прими, и яди данное тебе Господом, и когда насытишься, то славь Господа». Экуменическая Библия. Та же мысль, но в других выражениях. В этом случае книга Асхар относит это высказывание, правда, в несколько иной форме, к писаниям первого ислама. Муаддиб. Доброта – начало жестокости. Фриманская Китаб Аль-Ибар. Ужасен в доброте своей Господь и тяжка десница Его. Не Он ли дал нам солнце палящее, Аллат? Не Он ли поставил матерей власти, преподобных матерей? Не Он ли дал силу шайтану, сатане и Иблису? И разве не получили мы от шайтана вредоносную торопливость? Именно отсюда происходит фриманское присловие «поспешность — дочь шайтана». В самом деле, на каждую сотню калорий тепла, выработанных физической нагрузкой, торопливостью, тело испаряет до 6 унций влаги. Фриманское слово, обозначающее пот или слезы, бакка, в одном из вариантов может быть переведено как «жизненная сущность, которую шайтан выжимает из твоей души». Коневилл называет приход Муаддиба религиозно-своевременным, но время здесь в сущности ни при чем. Как сказал сам Муаддиб: «Я здесь, поэтому...» Однако для понимания религиозного влияния Муаддиба крайне важно не упускать из виду следующие обстоятельства. Фримены были тогда жителями пустыни, и вся их наследственность была приспособлена

0: к враждебным человеку условиям. Нетрудно стать мистиком, если каждую секунду приходится бороться за выживание, преодолевая открытую враждебность окружения. Вы здесь, поэтому... При такой традиции страдание принимается человеком. Быть может, как неосознаваемое наказание, но принимается. Надо отметить при этом, что фрименские обряды дают почти полное освобождение от чувства вины. Это необходимость. Для фрименов закон и религия неразрывны, так что неповиновение закону – грех. Таким образом, вернее будет сказать, что фримены легко очищались от чувства вины, потому что их повседневная жизнь требовала жестоких, часто смертельных, решений. Решений, которые в другом, более мягком мире отяготили бы человека невыносимо тяжкой виной. В этом, вероятно, одна из причин тяготения фрименов к суеверию, не считая деятельности миссионарии протектива. Почему свистящие пески – дурное предзнаменование? Почему, увидев первую луну, надо поднять кулак? Плоть принадлежит человеку, но его вода – собственность всего племени. И тайна жизни, тайна бытия – это не загадка, требующая решения, а реальность, которую надо пережить. Знаки и знамения позволяют не забывать об этом. И потому что ты здесь, потому что ты исповедуешь эту религию, победа, в конце концов, не ускользнет от тебя. Как веками учили сестры Бене-Гессерит, до того, как орден с позором отступил перед фрименами, когда религия и политика едут в одной колеснице, которой правит живой святой, Барака, ничто не устоит на их пути.
1: Радио фантастики. Радио фантастики.
0: Часть третья. Доклад о мотивах и целях Бене-Гессерит. Ниже приводится выборка по сводному докладу, подготовленному агентами леди Джессики немедленно после аракийских событий. Беспристрастное изложение намного увеличивает ценность доклада. Поскольку Бене-Гессерит в течение многих веков действовали под маской полумистической школы, занимаясь селективно-генетической программой, мы привыкли придавать ордену куда большее значение, чем он того заслуживает. Анализ собственного расследования факта по аракийским событиям выдает глубокое неведение и непонимание орденом его собственной роли. Можно возразить, что Бене-Гессерит могли изучать лишь доступные им факты и не имели возможности исследовать личность пророка Муаддиба. Однако ордену приходилось преодолевать за свою историю и куда большие препятствия, и тем серьезнее их ошибка. Генетическая программа Бене-Гессерит имела целью выведения человека, называемого ими Квиссац-Хадерах, термин, означающий «тот, кто может быть одновременно во многих местах». Говоря проще, им нужен был человек, чей разум позволил бы понимать и использовать измерения высшего порядка. Они хотели создать суперментата, живой компьютер, наделенный пророческими способностями, подобно гильд-навигаторам. Теперь заметьте следующее. Муаддиб, урожденный Пауль Атрейдис, был сыном герцога Лета. За этой генетической линией тщательно следили больше тысячи лет. Мать пророка, леди Джессика, побочная дочь барона Владимира Харконнена, несла в себе гены, первостепенная ценность которых для названной программы была известна более 2000 лет. Гессеритка по рождению и воспитанию, Джессика должна была стать заинтересованным инструментом проекта. Ей приказали родить Атрейдису дочь. План предусматривал инбридинг, соединяющий гены этой будущей дочери с генами племянника барона Владимира Фейдраутой. Вероятность получения Квиссацхадераха от этого брака была весьма высока. Однако наложница герцога нарушила приказ, по причинам которых, как она утверждает, до конца не поняла и сама, и понесла сына. Уже это должно было насторожить Бена Гессерит, предупредить орден о вероятности появления в схеме непредусмотренной случайной переменной. Но Бен Гессерит проигнорировал это предупреждение, как и другие, куда значительные признаки. Первый. Уже в юности Пауль Атрейдис демонстрировал способность предвидеть будущее. Его пророческие видения отличались точностью и глубиной и никак не могли быть объяснены привлечением четвертого измерения. Второе. Преподобная мать Гайя Елена Махиям, проктор Бена Гессерит, испытывавшая человеческую сущность Пауля, когда ему было 15 лет, засвидетельствовала, что он преодолел боль, намного более сильную, чем любой другой из всех тех, отчеты об испытании которых хранились в ордене. И тем не менее, она почему-то не выделила этот факт в своем докладе. Третье. Когда дом Атрейдис прибыл на Аракис, фриманское население приветствовало юного Пауля как пророка, глаз из иного мира. Бена Гессерит было прекрасно известно о том, насколько суров Аракис с его бесконечной пустыней, полным отсутствием открытой воды, с подчеркнуто урезанными примитивными потребностями, только чтобы выжить, и о том, что такие условия неизбежно приводят к появлению большого числа сенситивов, людей с обостренным восприятием. Но как реакция фрименов на Пауля, так и такой совершенно, казалось бы, очевидный элемент, как насыщенная пряностью аракийская пища, тоже были упущены наблюдателями Бена Гессерит. Четвертое. Когда Харконнены и солдаты-фанатики падишах императора вновь заняли Аракис, убили отца Пауля и истребили почти все силы дома Атрейдис, а Пауль и его мать исчезли, почти сразу начали поступать донесения о появлении среди фрименов нового религиозного лидера, человека по имени Муаддиб, причем и его тоже называли глазом из иного или внешнего мира. В тех же докладах ясно указывалось, что ему сопутствует некая новая преподобная мать Саидина, и она – женщина, давшая ему жизнь. Имевшиеся в распоряжении Бена Гессерит тексты ясно указывали, что во фрименских легендах о пришествии пророка говорится «И рожден он будет ведьмой Бена Гессерит». Конечно, еще за несколько столетий до того Бен Гессерит направили агентов миссионарии протектива на Аракис внедрить в тамошние верования нечто именно в этом роде, на тот случай, если кто-то из Бен Гессерит будет нуждаться здесь в защите и убежище, и потому те, кто игнорировал легенду о гласе из иного мира, поступали правильно. Это был типичный стандартный образчик паноплия профетикус. Однако это возражение справедливо лишь в том случае, если Бен и Гессерит были правы, отвергая и все прочие свидетельства, относящиеся к личности Пауля Муаддиба. Пятое. Когда разгорелись иракийские события, гильдия космогации несколько раз обращалась к Бен и Гессерит. Гильдия давала понять, что ее навигаторы, использующие аракийское зелье меланжу, для развития ограниченных способностей к предсказанию, необходимых тем, кто ведет корабли в океане пустоты? Так вот, гильд-навигаторы были обеспокоены перспективой и видели проблемы на горизонте. Сие могло означать только, что гильдия видела впереди некий узел, где переплетались бесчисленные варианты решений, и за этим временным сплетением от взора провидцев гильдии были сокрыты пути. Уж это-то было абсолютно недвусмысленным свидетельством чьего-то вмешательства на уровне измерений высшего порядка. Некоторые из Бене Гессерит давно догадывались, что гильдия не может прямо вмешиваться в дела, связанные с жизненно необходимым для нее источником пряности, поскольку гильд-навигаторы уже в меру своих скромных способностей пытались работать с измерениями высшего порядка и продвинулись в этом достаточно далеко, по крайней мере, чтобы понять, малейший неверный шаг на Аракисе обернется для них катастрофой. Гильд-навигаторы не в состоянии были предсказать какой-либо путь, который бы позволил гильдии взять контроль над пряностью и не привел бы при этом к образованию такого же вероятностного узла. Очевиднее всего было бы заключить, что некие силы высшего уровня как раз и берут контроль над источником пряности. Но и теперь Бене Гессерит умудрились ничего не заметить и не понять. Перед лицом этих фактов мы неизбежно приходим к выводу о том, что удивительно неэффективные действия Бене Гессерит стали результатом действий на более высоком уровне, о котором Бене Гессерит и не подозревали. Часть четвертая. Персоналия. Альманах Эн Ашраф. Избранные отрывки о великих домах. Шаддам четвертый. Годы жизни 10134-10202. Падишах император, 81-й в роду, дом Каррина, занимавший золотой львиный престол, правил с 10156-го, год, в который его отец, Элрут IX, пал жертвой Чаумурки, до 10196-го года, когда было установлено регенство с номинальным переходом власти к дочери Шаддама IV Ирулан. Правление Шаддама IV вошло в историю главным образом благодаря Аракийскому восстанию, вину за которое многие историки возлагают на безответственное отношение Шаддама IV к своим обязанностям и чрезмерную пышность его двора. Так ряды бурсегов за первые 16 лет его правления удвоились. В то же время ассигнования на подготовку сардуукаров неуклонно сокращались в течение 3 десятилетий, предшествовавших Аракийскому восстанию. У Шаддама IV было 5 дочерей – Ирулан, Челиса, Винсиция, Джусифа и Руги, но ни одного законного сына. 4 дочери сопровождали его в изгнании. Его жена, Анирул, дочь Бене Гессерит сокрытого чина, скончалась в 10176 году. Лето Атрейдис. Годы жизни 10140-10191. Кузен дома Карина по женской линии. Часто упоминается как красный герцог. Дом Атрейдис правил Каладаном по Серидарскому Лену, пока не был вынужден перейти на Аракис. Лето Атрейдис более известен как отец герцога Пауля Муаддиба, уммы регента. Останки герцога Лета покоятся в усыпальнице головы Лета на Аракисе. Его убийство обычно приписывается предательству врача сукской школы, вина за которое – возлагается на Серидар барона Владимира Харконена. Леди Джессика. Годы жизни 10154-10256. Член дома Атрейдис на правах официальной наложницы герцога Лета. Побочная дочь Серидар барона Владимира Харконена, как результат генетической программы Бене Гессерит. Мать герцога Пауля Муаддиба. Закончила школу Бене Гессерит на Валлахе IX. Леди Алия Атрейдис. Родилась в 10194 году. Законная дочь герцога Лета Атрейдиса и его официальной наложницы леди Джессики. Леди Алия была рождена на Аракисе примерно через 8 месяцев после гибели герцога Лета. Из-за пренатального, то есть произошедшего до рождения, воздействия наркотика группы ментофорсеров, яда откровения или воды жизни, в Бене-Гессерит известно как проклятая. В историю леди Алия вошла как святая Алия или святая Алия Дева Ножа. Подробно историю леди Алии смотри в книге Пандера Олсена «Святая Алия. Охотница миллиарда миров». Владимир Харконнен. Годы жизни 10110-10193. Обычно упоминается просто как барон Харконнен. Официальный титул – Сиридар-барон, то есть барон-правитель планеты. Владимир Харконнен – прямой потомок по мужской линии Башара Абулруда Харконнена, изгнанного за трусость после битвы за Каррин. Возвращение дома Харконнен к власти обычно связывается с ловкими действиями на рынке китовой шерсти и позднее с использованием меланжевых богатств Аракиса. Сиридар-барон умер на Аракисе во время Аракийского восстания. На весьма непродолжительное время титул перешел к наоборону Фейдраути Харконнену. Граф Хасимир Фенринг. Годы жизни 10133-10225. Кузен дома Каррина по женской линии, друг детства Шаддама IV. Часто критикуемая «История Каррина. История пиратов» сообщает, что именно граф Фенринг помог с помощью Челмурки избавиться от Элруда IX. Все источники соглашаются с тем, что Фенринг был самым близким другом Шаддама IV. Деятельность графа Фенринга на имперской службе включала в себя функции имперского агента на Аракисе во время правления там Харконненов. Позже Сиридар Абсентия, то есть правителя неживущего на планете Каладана, присоединился к Шаддаму IV в его изгнании на Салусе Секундус. Граф Глоссурабан. Годы жизни 10132-10193. Граф Ланкевельский, старший племянник Владимира Харконнена. Как и Фейдраута, Раббан, принявший фамилию Харконнен, будучи призван ко двору Сиридар-барона, законный сын младшего из полубратьев Сиридар-барона Абулруда. Абулруд отказался от фамилии Харконнен и всех соответствующих прав, приняв титул графа, когда ему было передано губернаторство субдистрикта Раббан-Лакивель. Раббан – имя по женской линии. Картография Аракиса, дюны. Выдержки. Отсчет широты от меридиана наблюдательной горы. Отсчет высоты от среднего уровня Великой пустыни. Полярная впадина, 500 метров ниже уровня пустыни. Карфаг, город около 200 километров к северо-востоку от Аракина. Великая пустыня. Открытая плоскорельефная пустыня, в отличие от эргов дюнных районов, раскинулась от 60 градуса северной широты до 70 градуса южной широты. Состоит в основном из песчаных и скальных районов. Встречаются участки поднятого и обнаженного скального основания. Великая равнина. Обширная впадина. Скальные породы, постепенно сливающиеся с районами эргов, около 100 метров выше уровня пустыни. Именно на Великой равнине находится соляная котловина, открытая Пардотом Киносом, отцом Лиет Киноса. Встречаются скальные участки, поднятые на высоту до 200 метров, южнее Сиетча Табра, между ним и обозначенными на карте Сиетчами. Перевал Харг. Известен стоящий над ним усыпальницей головы лета. Под курганом, в высеченной в скале раке, сохраняется череп отца Муаддиба, герцога Лета. Старое ущелье или старый разлом. Ущелье в аракийской барьерной стене до 2240 метров. Взорвано Паулем Муаддибом при штурме Арракина. Южные пальмовые рощи. На этой карте не указаны. Около 40 градусов южной широты. Красный провал. 1582 метра ниже уровня пустыни. Ветровой перевал. Проход в скалах, открывающийся в районе впадинных деревень. Венцовая стена. Гребень барьерной стены. Ее второй ярус. Граница червя. Условная линия, ограничивающая с севера ареал обитания песчаного червя, соединяет самые северные точки, где наблюдался песчаный червь. Сдерживающим фактором является не температура, а влажность. Термины времен империи. Изучая империю, Арракис и всю культуру, породившую Муаддиба, часто приходится сталкиваться с незнакомыми словами. Приведенные в настоящем глоссарии слова и их значения должны служить лучшему пониманию соответствующих текстов. Показана также вероятная этимология некоторых слов. Так многие фрименские слова происходят из йеменского и сирийского диалектов арабского языка. Некоторые термины, относящиеся к императорскому двору и корпусу сардуукаров, имеют персидское происхождение и так далее. Примечание переводчика. Аба. Свободное одеяние, носившееся фрименскими женщинами, чаще всего черного цвета. Адаб. От арабского обычай. Важное, требующее действия воспоминание, которое приходит к человеку само собой, независимо от его воли. Акарсо. Растение с планеты Секан, 70-го змееносца А. С почти прямоугольными листьями, зеленые и белые полосы на которых состоят из активных и дормантных отдыхающих хлорофилловых клеток. Акль. От арабского разум. Испытание разума. В первоначальном значении семь мистических вопросов, из которых первый – кто есть сей думающий? Алам аль-Митхаль. Мистический мир притч, где не действуют никакие физические ограничения. Аллат. Первое солнце. Солнце родины человечества. Часто светило вообще. Солнце любой планеты. Высокий термин. Ампалирос. Летучий голландец космических легенд. Странствующий звездолет без экипажа или с мертвым экипажем. Амталь. Правило Амталь. Обычное правило примитивных миров, согласно которому что-либо испытывается для выяснения пределов возможности, прочности или для выяснения скрытых дефектов. В обычном употреблении – испытание на разрушение. Арбитр смены. Чиновник, назначаемый высшим советом Лансраада и императором для наблюдения за переходом феода из рук в руки, переговорами в Вендетте, Канли или ходом войны убийц, особенно формальных сражений. В каковых случаях арбитр смены выступает и в роли, аналогичной роли арбитра в спорте или посредника в военных учениях. Причем его решения могут быть оспорены лишь перед высшим советом и в присутствии императора. Арракин. Первое поселение на Арракисе. Длительное время административная столица планеты, местонахождение правительства. Во время правления дома Атрейдис – место официальной резиденции правителя. Арракис. Этимология не ясна. Вероятные значения, в зависимости от написания и произношения первоначального слова, опрокидывающий, разрисованный, расписной, покрытый разводами, остановка на пути, место стоянки, потный, ревущий, гремящий, шумный, обгладывающий кости и другое, от арабского. Как может видеть читатель, каждое из значений так или иначе может быть объяснено историей или физическими свойствами и климатом планеты. Планета, иначе известная как Дюна, третья планета системы Канопуса, Альфа-Киля. Арык, от тюркского, открытый канал для ирригации в пустыне. Ассасины, буквально убийцы. Слово происходит от названия бойцов средневековой с 1909 по 1171 Северный Иран, династия Фатимидов, мусульманской секты исмаилитов. Эти бойцы, фидаи, фидаины, были прозваны европейцами хашишины, от хашиш, гашиш. Они потребляли большое количество опиума и подвергались специальной психологической обработке, благодаря чему становились абсолютно послушны и беспощадны, и были готовы на все ради веры и наставника. Фидаев обучали фехтованию, джигитовке, стрельбе, маскировке, шпионажу, скрытому проникновению во вражеский лагерь, составлению ядов и тому подобное. Услугами фидаев часто пользовались крестоносцы в войне против немусульман. Слово «ассасин» в английском, французском и других языках означает прежде всего наемного или действующего по политическим мотивам убийцу. В период империи специалисты-убийцы обычно на службе правящих домов. Аулия, от арабского «первая». В религии странников Дзен-Сунни женщина ашую Господа, служанка Всевышнего. Аумас, в ряде диалектов чаумас, яд, добавленный в твердую пищу, в отличие от яда, примененного любым иным способом. Аш, налево, команда рулевого на песчаном черве. Аят, от арабского аят, стих Корана. Знаки жизни. Смотри также Бурхан. Бакка, от арабского плачущая. Во фрименской легенде плакальщица о всем роде людском. Баклава, от арабского. Тяжелое сытное лакомство с финиковым сиропом. Балисет. Девятиструнный щипковый музыкальный инструмент, потомок цитры. Настраивается по нотной гамме чусук. Излюбленный инструмент трубадуров империи. Наиболее известны балисеты чусукского мастера Вороты. Барабанные пески. Участки уплотненного песка, где наблюдается своеобразный эффект. Удар по поверхности такого песка, в том числе шаги, даже осторожные, отзываются звуком, напоминающим барабанный звук. Бородай-пистолет, краскомет, от английского бар-полоса и дай-краска. Распылитель сухого красящего порошка, заряженного статическим электричеством, разработанный на Аракисе для напыления больших цветных меток на песке. Барака, от арабского благодать. Живой святой человек, обладающий магическими способностями. Барьерная стена. Горная цепь в северных районах Аракиса, защищающая сравнительно небольшой регион планеты от самых сильных воздействий кориолисовых бурь. Башар. Полковник Башар. Офицерский чин у сардаукаров, несколько выше полковников стандартной воинской классификации. Этот чин введен для должности управителя планетного субдистрикта. Корпусной башар звание, употребляемое исключительно в войсках сардуукаров. Бедуины. Смотри Ихван Бедуин. Бела-Тейгейзе. Пятая планета системы Квенсинги. Место третьей остановки принудительной миграции дзен-суннитов. Бене-Гессерит. Древняя школа тренировки тела и разума, созданная изначально женщинами, после того, как великий джихад или джихад-слуг уничтожил так называемые мыслящие машины и роботов. Била кайфа. Аминь. Буквально более сего объяснять не нужно. Бинду. Относящийся к нервной системе человека, прежде всего к ее тренировке. Смотри также прана. Бинду-остановка. Особая форма, вызванной усилием воли каталепсии. Блед. От арабского биляд – страна. Равнина – открытая пустыня. Средний уровень великого бледа, смотри примечание к карте, является точкой отсчета высот и глубин на Аракисе. Боевой язык. Любой специальный язык с ограниченным словарным составом, разработанный для простого отчетливого общения в бою. Обычно каждый правящий дом имел свой боевой язык. Наиболее известный боевой язык – Чакопса. Брачный индекс. Здесь индекс в значении список, сродни индекс запрещенных книг. Записи программы спаривания людей, евгенической программы Бене Гессерит, нацеленной на создание Квиссац Хадераха. Бурка. От арабского «рот плаща» – изолирующая накидка, которую фримены носят поверх десятикомба в открытой пустыне. Бурсек – боевой генерал у сардуукаров. Бурхан – от арабского «объяснение», «доказательство». «Доказательство жизни» – обычное выражение «аят» и «бурхан жизни». Смотри также «аят». Бхатани джип. Смотри Чакопса. Вали. От арабского подросток, юноша, парень. Необученный фрименский подросток. Валлах девятый. Девятая планета системы Лаужень. Центр материнской школы Бене Гессерит. Ворота. Знаменитый изготовитель балисетов, живший на планете Чусук. Веерол – металлический композит, получаемый выращиванием кристаллов ясмия в дюралюмине. Отличается огромной прочностью на растяжение относительно его веса. Название происходит от обычного употребления веерола в складных, открывающихся по принципу веера конструкциях. Великая конвенция – великий договор. Вселенский договор – принятый в результате установления баланса сил между гильдией космогации, великими домами и империей. Главный закон Великой Конвенции – неприменение ядерного оружия против людей. Каждый из законов, составляющих Великую Конвенцию, открывается формулой «сие да будет соблюдаться». Великая Мать. Увенчанная рогами богиня – женская первооснова мироздания, обычно мать-космос. Женская составляющая Великой Троицы, мужского, женского и нейтрального начал, воспринимаемой как высшее существо многими религиями империи. Возможно, образ Великой Матери восходит к Иштар, о старте земных мифологий. Великий Джихад, Великое Восстание. Смотри джихад-слуг. Венцовая стена. Вторая верхняя ступень барьерной стены. Верите. От латинского veritas – истина. Один из наркотиков эказского происхождения, лишает воли и способности лгать.

0: Джон Пирс. Не вижу зла. Когда мы с Виком Тэтчером проходили курс в Дальнезападном университете, многие аспиранты тех не столь тучных лет кое-как перебивались, читая лекции студентам. Многие, но не Вик. Он зарабатывал куда больше, изготавливая диатермические аппараты для частно практикующих врачей. Но главное, конструируя для преуспевающих медиков-шарлатанов внушительные, сложнейшие и совершенно бесполезные приборы с мигающими лампочками, зумерами и прочими загадочными атрибутами. Он нравился мне тогда, нравится и сейчас. Меня радовало, что он сумел добиться большей талики жизненных благ, чем кто-либо другой из нас всех. Однако многие наши однокашники, которые нравились мне не меньше, всегда относились к нему гораздо хуже, чем я. Я приписывал это зависти или чрезмерной щепетильности. Поэтому прежде, когда я заезжал в наш Дальнезападный и болтал с Грегори и другими ребятами, меня всегда злило, если они упоминали про Вика в своем обычном тоне, и я им это высказывал. Но в прошлый раз, когда я там был, я промолчал. Мне не хотелось даже вспоминать о моей последней встрече с Виком, а уж тем более говорить о ней. Я прекрасно знал, что сказали бы по этому поводу мои друзья, и не мог придумать никакого ответа. К тому же у меня не было ни малейшего желания сообщать о моей собственной роли в этой истории. Встретились мы с Виком тогда по чистой случайности. Он не знал, что я должен прочитать доклад об игровых машинах на съезде радиоинженеров Тихоокеанского побережья, а я не знал, что он в то время находился в Калифорнии. Однако о моем докладе упомянули газеты, и Вик позвонил мне в гостиницу. И следующий день я, неожиданно и с немалой для себя выгодой, провел в большой киностудии в Калвер-Сити. Описать это место так, как оно того заслуживает, мне, разумеется, не по силам. Мегалит как раз заинтересовался телевидением. Вик возглавлял научно-исследовательское бюро компании. Я оказался там в качестве эксперта-консультанта по теории связи, а развертывалось действие в конференц-зале. Должен заметить, что зал этот был самым обыкновенным и от всех прочих конференц-залов отличался лишь одним. Стол, кресло и ковер были не только солидными и дорогими, но и практичными. Люди, сидевшие за столом, казались умными и деловитыми. Вик, высокий, темноволосый, усатый, как две капли воды, походил на энергичного гения науки. Мистер Брейден, который восседал на председательском месте с секретаршей возле локтя, лучился спокойной силой и знанием дела. Внешность остальных в моей памяти не сохранилась. Вик начал с того, что представил меня всем собравшимся.
1: «Я счастлив сообщить, что доктор Каплин по моей просьбе согласился приехать на несколько дней к нам в Калифорнию», — сказал он. «Я пригласил бы и Норберта Винера с Клодом Шенноном, но, к сожалению, Норберт сейчас во Франции. Ну а сотрудники лаборатории Белла, как известно, не консультируют другие фирмы».
0: Вик улыбнулся, и мистер Брейден улыбнулся ему в ответ, включив в эту улыбку и меня.
2: «Как поживает доктор Шеннон, доктор Каплинг?» — спросил меня мистер Брейден. «Вик много рассказывал мне о его работах. Как и о ваших, разумеется».
0: Я довольно неопределенно ответил, что Клод чувствует себя прекрасно, а тем временем пытался отгадать, в качестве кого я, собственно, фигурирую на этом совещании и что именно говорил про меня Вик мистеру Брейдену.
2: «Конечно, я не посвятил доктора Каплинга в сущность нашей работы», — объяснял Вик. «Ты, несомненно, понимаешь, Джон», — продолжал он, повернувшись ко мне, «что она имеет значительную коммерческую ценность, и мы вынуждены держать ее в секрете».
0: Мистер Брейден одобрительно кивнул.
2: «Однако», — продолжал Вик, «я считаю, что нам следует получить подтверждение доктора Каплинга относительно основных наших предпосылок».
0: Следующие полчаса оставили у меня ощущение сонного бреда. Как известно всем, кто читал статью, недавно помещенную в одном из наших самых залихватских журналов, «Теория связи», или, как ее еще называют, «Теория информации», нашпигована весьма учеными и завораживающими терминами и понятиями, которые легко создают впечатление невероятной философской глубины. Энтропия, эргодический источник, многомерное пространство сообщений, биты, многосмысленность, процесс Маркова. Все эти слова звучат весьма внушительно, в каком бы порядке их ни расположили. Если же расположить их в правильном порядке, они обретают определенное теоретическое содержание, и настоящий специалист порой может с их помощью найти решение повседневных практических задач. Мистер Брейден, несомненно, знал все эти термины и даже настолько набил руку, что нанизывал их в осмысленной последовательности. Его слова обладали определенной логикой, но я был не в силах понять, какое отношение могло иметь то, что он говорил, к конкретным проблемам телевидения или кино. Однако формулировал он свои вопросы так, что мне удавалось отвечать ему соответствующим образом, хотя в течение всей нашей беседы я никак не мог разобраться, действительно ли мы обмениваемся мыслями или просто играем в испорченный телефон на высоком логическом уровне. «Да», — соглашался я, — «любой электрический сигнал может быть представлен в виде точки в многомерном пространстве сообщений». «Да», — «сигналы одного какого-то типа будут занимать лишь ограниченный участок этого пространства. Например, звуковые сигналы английской речи займут чрезвычайно ограниченный участок», — добавил я в виде пояснения. «Звуковые сигналы немецкой речи займут другой ограниченный участок пространства сообщений. Возможно, недалеко от участка, занятого английскими звуковыми сигналами». «Недалеко» — в смысле, определяемом теорией линейных пространств. «Музыка будет занимать еще одну очень ограниченную часть такого пространства сообщений. Шумы будут распределяться по этому пространству без каких-либо определенных закономерностей». «Да, в принципе, возможно создать прибор, который будет пропускать только ограниченную систему сигналов, занимающих определенную область в многомерном пространстве сообщений». Я хотел было прибавить, что заданный род сигналов, например, музыка, скажем, музыка Бетховена, весьма вероятно расположится по пространству сообщений, подобно спутанному клубку спагетти в миллиардах измерений, и что мне было бы любопытно взглянуть на машину, которая сможет рассортировать эти сигналы. Вик понял, какие слова вертелись у меня на языке.
2: «Конечно, доктор Каплинг знает, насколько трудно это осуществить, мистер Брейден», объявил он и с победоносной улыбкой добавил, обращаясь ко мне. «Но тебе неизвестна наша методика, Джон!»
0: Мистер Брейден обвел взглядом всех присутствующих.
3: «Боюсь, нам пора переходить к следующему вопросу», — сказал он.
2: «Мы очень благодарны вам, доктор Каплинг, за вашу любезную помощь», — продолжал он, вставая и пожимая мне руку.
3: «Вик будет еще некоторое время занят, но Ларри Холт покажет вам студию».
0: Сидевший в конце стола худощавый невысокий человек с остреньким лицом поспешно вскочил и подошел со мной к двери, до которой меня проводил и Вик. Когда я уже выходил, Вик протянул мне чек и сказал Ларри:
2: «Доктор Каплинг, вероятно, предпочтет получить деньги немедленно. Они ему понадобятся для покрытия расходов на обратном пути в Восточные Штаты».
0: Я взглянул на чек. Это был чек на $2000. Ларри повез меня в банк на Кадиллаке с откидным верхом.
2: «Приходится обзаводиться», — ответил он, когда я выразил восхищение машиной.
0: В банке он удостоверил мою личность, и дальше я вынужден был разгуливать с $2000 наличными в кармане. Довольно нелепое ощущение. На обратном пути Ларри рассказывал мне о киностудиях, мимо которых мы проезжали, а по возвращении в «Мегалит» взял на себя роль гида. Я запомнил лишь малую часть того, что мне довелось увидеть на огромной территории студии. Потемневшие от непогоды города, закрытые водоемы и гигантские, похожие на суперсараи здания, в которых ютились всевозможные одомашненные цивилизации. конце концов я впал в такое ошеломленное состояние, что не способен был больше удивляться, и дальнейшее окуталось туманом. Однако Ларри, несомненно, знал там всех и вся, и, по-видимому, мое знакомство с тайнами кино было исчерпывающим. Мы даже позавтракали с настоящей кинозвездой, хотя и не первой величины, и я обнаружил, что испытываю удовольствие, когда меня называют «доктором», люди, которые считают науку колдовством, а не тяжелым будничным трудом. В начале третьего Ларри повел меня за угол колоссального здания, к длинной невысокой пристройке, довольно неказистой, без окон и лишь с двумя-тремя дверями. В одну из них мы вошли, и в великолепном кабинете я увидел Вика, который ухмылялся самым гнусным образом. От энергичного гения науки не осталось и следа. Его лицо словно сделалось шире, глаза весело блестели.
2: «Спасибо, Ларри», — сказал он, взмахом руки выпроваживая моего проводника за дверь.
0: Затем, откинувшись на спинку кресла, он улыбнулся мне через стол и спросил.
2: «Ну, Джонни, как тебе понравилась киностудия?»
0: «Что все это, черт подери, означает, Вик?» — осведомился я. «Да, кстати, спасибо за чек».
2: «Таков порядок», — ответил он. «Вспомни, пожалуйста, что тебе пришлось специально приехать в Калифорнию. И значит, тот-то должен был читать за тебя лекции. К тому же Брайден не почувствовал бы к тебе должного уважения, дай я тебе меньше».
0: «Но что это все-таки означает, Вик?» — не отступал я.
2: «Это», — объявил он, — «особая программа исследований. Мегалит намерен заняться телевидением, и магия науки дает нам возможность на самом старте далеко обойти наших злейших конкурентов».
0: «Но при чем тут теория связи и многомерное пространство сообщений?» — спросил я.
2: «Не торопись, Джонни. Сейчас ты все увидишь сам. На завтра я наметил показать наши результаты Брейдену и устрою для тебя предварительный просмотр».
0: Вик взял телефонную трубку.
2: «Я буду в лаборатории, Нелли», — сказал он,
0: а затем встал, открыл внутреннюю дверь, и мы очутились в сказочной лаборатории, не такой, какими бывают настоящие лаборатории, а такой, какой ожидает увидеть лабораторию нормальный президент акционерной компании. Обычно лабораторные столы делаются из расчета, что на них будут работать, а не любоваться ими. Тоже относится и к прочему лабораторному оборудованию. Но эту лабораторию создавал художник. Она была просторной и незагроможденной. В одном углу хранились новехонькие блестящие инструменты. Вдоль стен располагались красивые приборы. Все в изобилии снабженные счетчиками и всякими рукоятками, а также бесчисленными мигающими лампочками. В дальнем конце, залитый ровным светом флуоресцентных ламп, стоял человек в белоснежном халате. Перед ним сверкала коллекция каких-то деталей, а сам он с напряженным вниманием вглядывался в бледно-зеленую кривую на экране осциллографа.
2: «Мистер Смит!»
0: – окликнул Вик, и человек в белом халате обернулся.
2: «Сегодня у нас в гостях мистер Каплинг!»
0: Вик снова стал энергичным гением науки. Он объяснил мне.
2: «В нашей лаборатории мы обходимся без званий. Мы стараемся поддерживать дух дружеского равенства».
0: Мистер Смит протянул мне руку, которую я пожал. Это был тщедушный субъект с желтыми от табака пальцами. Вик продолжал объяснять. Теперь и он, как прежде Брейден, с большой логичностью говорил неизвестно о чем.
2: «Смит», — сказал он, — «работает над деграммером. Для того, чтобы вести исследование пространства сообщений, мы должны изучать последовательные ряды конкретных сигналов. Чтобы показать, как это может быть достигнуто, Смит и сконструировал свой прибор, который ведет статистическую запись сигналов в двумерном пространстве».
0: И далее в том же духе, пока я не выслушал полного и точного описания деграммера, так и не получив никакого представления о том, зачем он был изготовлен. Я поблагодарил Смита, и мы ушли.
4: «Что это все-таки значит?» – спросил я. «Ведь тут нет ничего нового. В лабораториях Белла это было сделано давным-давно. Да и Смит, кто он такой?» «По-моему, он простой радиотехник».
2: «Конечно», — ответил Вик. «Но Диграммер все-таки очень хорош. А видел бы ты проигрыватель, который он собрал для меня». «Ну, теперь сюда. Тебе следует ознакомиться и с этим».
4: Мы вошли в небольшую, ровно освещенную комнату, стены которой были увешаны какими-то, на первый взгляд, совершенно абстрактными рисунками. Вик вновь приступил к официальным объяснениям.
2: «Само собой разумеется, что целью нашей работы является создание механической, а вернее электронной блокировки материала, не отвечающего кодексу морали. Новый кинофильм всегда тщательно изучается с этой точки зрения специалистами, и лишь потом его пускают в прокат. Режиссер, конечно, стремится к тому, чтобы, не впадая в ханжество, в то же время нигде не приступить требований кодекса. Тем не менее, актриса, разумеется, может случайно наклониться чуть ниже, чем следовало бы, или ее юбка задерется чересчур откровенно. В кино такие кадры убираются из фильма при монтаже, но на телевидении дело обстоит не так просто. Тщательные испытания показали, что ни один человек не обладает достаточно быстрой реакцией, чтобы успеть переключить камеру при такой прискорбной случайности. Поэтому мы собираемся прибегнуть к помощи электроники». «Подумай», — продолжал он, — «какое преимущество получит мегалит, если у него будет возможность вести передачи на любые темы, кроме прямо запрещенных кодексом, и не беспокоиться о последствиях, зная, что электронный монитор успеет уловить и предотвратить малейшее нарушение кодекса до того, как оно станет явным для человеческого зрения и мысли».
4: «Это же нелепость», — сказал я. «Теоретически, конечно, можно исключить, отфильтровать, предупредить любой заданный ряд сигналов. Но ведь все электронно-вычислительные машины Америки вместе взятые не способны осуществить этого на практике, даже если бы мы знали, как их для этого запрограммировать, чего мы не знаем». Вик поглядел на меня с притворной озабоченностью.
2: «Как, по-твоему, мистеру Брейдену это известно?» — спросил он.
4: «Наверное, нет», — ответил я.
2: «Конечно.

0: значить моменты, запрещаемые кодексом всего 2-3 линиями и значками. Возможно, дело было в самовнушении, но по мере того, как Вик продолжал говорить, прямые линии, завитушки и точки на рисунках вдруг начали слагаться в нечто единое и обретать смысл, от которого я, фигурально выражаясь, остолбенел. Спокойным невозмутимым голосом, какого ждет от ученого широкая публика, Вик перечислял одну запрещенную деталь за другой и указывал, какие именно завитки их обозначают. И то, что прежде представлялось простым узором, теперь прямо-таки поражало непристойностью.
1: «Заметь!» – заключил он. «Геометрическую простоту и четкое различие символов, которые будут рассортировываться нашими электронными схемами». «Конечно!» – сообщил он мне, когда мы вышли в коридор. «Этот материал пригоден только для предварительной работы. В своем завершенном виде устройство должно будет сортировать далеко не такой чистый материал. К разрешению этой проблемы мы идем двумя путями». «Здесь», — сказал он, когда мы вошли в маленькую полутемную комнату, «мы работаем над проблемой лиминальных единиц». «Мисс Андерсон, это мистер Каплинг. Не могли бы вы показать ему тест АБ?»
0: Мисс Андерсон, высокая блондинка с величественной осанкой и правильными чертами лица, была бы настоящей красавицей, если бы только весь ее облик не дышал такой пугающей строгостью. В левой руке она держала блокнот и карандаш. На ней был белый нейлоновый халат. Мисс Андерсон усадила меня в кресло шагах в 3 от прямоугольного экрана и вложила мне в руку дистанционный выключатель. «У всякого устройства, предназначенного для избирательного анализа, существует какой-то предел точности», — объяснила она. «Если мы ставим перед собой задачу ни на йоту не отклоняться от кодекса, предел этот не должен превышать 1 лемина или доли лемина. Лемин — это, разумеется, то минимальное отклонение, которое способен уловить человеческий глаз. Но, вероятно, мистер Каплинг, вам все это известно», — улыбнулась она мне. Я утвердительно кивнул и улыбнулся в ответ. «Когда начнется эксперимент», — продолжала она, — «зазвенит звонок. В момент, когда он зазвенит, изображение может измениться, а может и остаться прежним. Если вам покажется, что оно изменилось, нажмите кнопку выключателя. Результаты фиксируются автоматически. Вам все понятно, мистер Каплинг?» Я улыбнулся в ответ и сказал, что мне все понятно. Тогда раздался серебристый звон, и передо мной возникло яркое цветное изображение рыжеволосой красавицы в платье с глубоким вырезом. Снова зазвенел звонок, и линия выреза угрожающе пошла вниз. Я послушно нажал кнопку. По-видимому, погрузившись в изучение вопроса о том, происходят ли в момент звонка какие-либо изменения в одежде на экране, я совсем забыл о времени. Во всяком случае, от этого занятия меня оторвал Вик, сказав:
1: «Я думаю, вам следует ознакомиться и с другими работами, мистер Каплинг».
0: Когда я встал с кресла, он добавил:
1: «Может быть, у вас есть еще вопросы к мисс Андерсон?»
0: «Вы провели много проверок?» – спросил я.
2: «Сотрудники студии всегда любезно шли нам навстречу», – ответила она. «У двери неизменно стоит очередь. Кроме тех случаев, конечно, когда доктор Тэтчер показывает машину почетным гостям».
0: «Вы работаете только над этим?» – спросил я. Мисс Андерсон задумалась.
2: «Мы рассматриваем декольте как отдельную проблему», – сказала она. «Кроме того, ведется работа по облегающим балетным костюмам, в частности трико. Но там вопрос о декольте, мне кажется, не встанет», – закончила она, глядя мне прямо в глаза невинным взором.
0: Вик открыл новую дверь, и я вошел вслед за ним в маленький просмотровый зал.
3: «Где ты ее откопал?» – спросил я.
1: «В стенографическом бюро», – ответил он. «Но Марта – бакалавр психологии и неплохая актриса. Возможно, после того, как ее увидят Брейден и члены дирекции, ей удастся сделать карьеру в кино».
0: Вик во что бы то ни стало хотел, чтобы я довел осмотр до конца.
1: «Само собой разумеется», – заявил он. «Чувствительности в 1 лемин у первых машин нам не добиться. Для начала достаточно, если они будут различать резкие контрасты. Для этой цели были сняты специальные фильмы.

0: Каждый состоит из ряда контрастирующих кадров. Сначала идет кадр, снятый в строгом соответствии с требованиями кодекса. Затем следует сходный кадр, но снятый так, что во многих, если не во всех деталях, он оказывается явно неприемлемым. Когда мы сели, перед креслом Вика был установлен внушительный пульт управления. Он нажал кнопку, свет померк и заработал кинопроектор. Каждому кадру предшествовало краткое вступление, и за каждым кадром следовал краткий анализ. Текст читала мисс Андерсон своим невозмутимым бесстрастным голосом. Фильмы, однако, отнюдь не способствовали сохранению бесстрастия. Осматривая лабораторию Вика, я все время чувствовал, что качусь по наклонной плоскости. И когда снова вспыхнул свет, я, несомненно, достиг самого дна. «А Брейден тоже видел все это?» – осведомился я.
1: «Только Деграммер», – ответил Вик.
0: «Такая штука тебе с рук не сойдет, Вик, даже в Голливуде». Вик чуть не расхохотался.
1: «Об этом предоставь беспокоиться мне. Да, кстати, ты получил деньги по чеку?»
0: Я кивнул.
1: «В таком случае надо выпить, и ты расскажешь мне, что ты поделывал последнее время».
0: Он распорядился, чтобы мою машину перегнали назад в отель, а сам повез меня к Серо на Порше. Кадиллак Ларри, разумеется, бледнел перед этой маркой, хотя Порше и показался мне очень шумным и тряским. Гонщики, если не ошибаюсь, называют такие машины «жесткими». Весь вечер, то по-пьяному приятный, то смутный, мы вспоминали старые времена, старых друзей и былые приключения, то есть говорили обо всем, кроме того, что меня действительно занимало. Чем объяснялась сумасшедшая затея Вика? Таил ли он давнюю обиду на Голливуд? Расхвастался ли как-нибудь вечером под действием алкоголя, а на другой день оказалось, что ему поверили и поймали его на слове? Или он просто обнаружил возможность заработать легкие деньги, такую же, какую предоставил мне? Вспомнив про мои 2000, я пришел к выводу, что он отхватил порядочный куш. Во всяком случае, он смотрел на все это беззаботно, как на веселое развлечение. Однако я беспокоился и за него, и за себя. Как он собирался выйти из положения, в которое себя поставил? Это я узнал перед тем, как мы расстались поздно вечером. На следующий день я уехал к себе на восток, а Вик на самолете компании Pan American отбыл в Сан-Траторио, где состоит теперь при министре внутренних дел советником по вопросам технического образования. Он подыскал себе это теплое местечко за те 2 праздных месяца, которые провел в Голливуде, работая для Мегалита. Не сомневаюсь, что его деятельность в Сан-Траторио приносит ему немалые доходы. Не знаю точно, как вел себя мистер Брейден, когда осматривал лабораторию на следующий день. Вероятно, сохранял полное хладнокровие, не выходя из своей роли невозмутимого администратора. Я скоро сообразил, что он вряд ли захочет придавать эту историю огласке. А позже я узнал, что он оказался даже еще более находчивым, чем я предполагал. Судя по всему, афера Вика в конечном счете не причинила ему значительных убытков. Лаборатория была использована для съемок космического чудовища и выглядела на экране великолепно. Абстрактные рисунки вы, возможно, видели на галстуках, и мне даже довелось еще раз посмотреть кое-какие из тех лент, которые показывал мне Вик в кулуарах конференции по электронике, устроенной в одном из штатов Среднего Запада. Но Марта Андерсон не стала кинозвездой. Ее имя значилось рядом с именем Вика на открытке, которую я получил от него на прошлое Рождество.

0: Открытая книга.
1: Открытая книга.
2: Открытая книга.
3: Юлия Верланже. Шары. Восьмое августа. Сегодня я опять видела другую. Ее длинные руки так и мелькали за окном, а сама она все что-то говорила. Губы у нее двигались, не переставая, но я ничего не слышала. Через окно, конечно, ничего и не услышишь. Потом сразу всеми руками она начала давить на стекло. Мне стало страшно. Я нажала кнопку, и ставни захлопнулись. Отец рассказывал, что раньше, давно-давно, стекла окон можно было разбить. Он говорил, что нам еще очень повезло, что шары появились в наше время, потому что раньше все погибли бы. Дома были не такие, и не было прислуги. Никто не смог бы уберечься от шаров. Отец мне сказал, что когда я буду большой, мне надо будет вести записи. Он говорил, надо писать для будущего, потому что когда-нибудь будет найден способ борьбы с шарами, и все станет опять как раньше. Он говорил, надо, чтобы стало известно, что происходило в эпоху шаров, поэтому ты должна писать, Моника. Отец не думал, конечно, что его не будет уже так скоро. А ведь стоило ему остаться дома. Ах, если бы он остался. Он говорил, когда я буду большой. Сегодня мне исполнилось 16 лет. Думаю, что я уже большая. И поэтому сегодня утром я начала писать. А отец писал много. Он написал всю историю шаров и каким мир был до них. Я ничего этого не знаю, знаю только, что рассказывал отец. Я родилась как раз после появления шаров. По словам отца, вначале погибло огромное количество людей. Много-много. Прежде чем удалось понять, что бороться с шарами невозможно. Что есть только один способ не умереть или не сдаться другим — это не выходить из дома. Отец понял это сразу, и поэтому мы спаслись. Он говорил, что раньше не выходить из дома было бы невозможно. Люди погибли бы от голода, потому что тогда не было мяса и овощеблоков, не было прислуги, которая обо всем позаботится. Он рассказал, как в старые времена люди должны были все делать сами, и сажать в землю овощи, и выращивать животных для мяса. Это было непонятно. Я не знала, что такое животное. Тогда отец объяснил, показал картинки в старых книгах. До чего все странно. Трудно поверить, что все это было на самом деле. Девятое августа. Утром я сходила в библиотеку, чтобы посмотреть старые книги. Но теперь отца больше нет со мной, а без него многое непонятно. Например, у фигуры на одной картинке нарисовано несколько извивающихся рук. Точь в точь, как у другой, что подходило вчера к окну. Богиня Кали подписана снизу. Выходит, что и в старые времена были другие. Но отец говорил, что нет, что это из-за шаров люди становятся другими. Раньше их не было. Я не могу видеть других. Меня как от холода начинает бить дрожь, особенно если они, как вчерашняя другая, подходят к окну. Вчерашняя приходит часто. Она как будто хочет мне сказать что-то. Отец говорил странно. Других, которые вовсе не опасны, мы боимся больше шаров. Это потому, наверное, что своим отталкивающим видом другие вызывают в нас протест, в то время как шарам присуще некое эстетическое совершенство. И верно, шары, пожалуй, можно назвать красивыми. Я часто смотрю, как они летают. Они нежно светятся, переливаясь красками, совсем как мыльные пузыри, которыми я забавлялась в детстве. Но они намного больше и твердые. Настолько твердые, что их ничем невозможно разрушить. Но они разбиваются о людей. А люди умирают. Я это видела один раз, когда еще был отец. Мужчина. Он бежал изо всех сил с широко раскрытым ртом. Должно быть, он кричал, но ничего не было слышно. Огромный шар летел за ним быстро-быстро. Он догнал его и раскололся прямо на голове. А мужчину накрыло противной радужной слизью. Я принялась дико кричать, подбежал отец, прижал мое лицо к себе и сказал: «Маленькая моя, не смотри, не бойся». Он держал меня очень крепко, а когда отпустила, я посмотрела, то за окном уже ничего не было, осталась только большая, отливающая цветами радуги, лужа. Отец сказал: «Он умер несчастный, мгновенно растворен, и это для него лучше, чем стать другим». Конечно, отец всегда был прав, но я спрашиваю иногда себя, действительно ли лучше умереть, чем стать другим, потому что мне вовсе не хотелось бы умереть. Ну какие страшные эти другие. Августа. Все утро около меня крутилась кормилица, без конца спрашивала, не нужно ли мне чего. Она мне надоедает, иногда я ее просто терпеть не могу. Сначала я ее послала в овощеблок за яблоками, а потом и вовсе выпроводила из комнаты. Ах, если бы отец был еще здесь. Вот уже 3 года, как я совершенно одна. Я это знаю, потому что регулярно отмечаю дни, как это делал отец. Иногда он говорил, что он и сам не очень хорошо понимает, почему он продолжает это делать. Может быть, потому только, что страшно оборвать связь с прошлым, думал он. А я не знаю прошлого. Я отмечаю дни, потому что так отец сделал. А еще потому, что тогда он как бы не совсем ушел. Я всегда знала мир таким, с шарами и улицами, по которым никто не ходит, кроме других. Отец только всего рассказывал мне про старое время, что мне хотелось бы, чтобы оно вернулось. Иметь возможность выйти и видеть людей, а не других. Отец говорил, что кроме города есть сельская местность, где все зелено, много травы, цветов, а также животных в заповедниках. Я видела картинки в старых книгах и на экране, но отец говорил, что это совсем не то. Он рассказывал, как это замечательно чувствовать кожей солнце или дождь. Я часто вижу дождевые ручейки на оконном стекле. Как это интересно! Как это интересно воспринималось бы кожей! Кажется, есть еще море, большие пространства воды, причем соленой. И люди плавают в нем, как я в бассейне в подземных этажах. Думаю, мне понравилось бы плавать в море. Отец надеялся, что я еще увижу прежний мир. Он, возможно, нет, но я увижу. Похоже, что многие пытаются изобрести способ уничтожения шаров. Отец верил, что рано или поздно это удастся. Но вот уж давно, как я жду, а все остается по-прежнему. Снаружи шары и другие, а я внутри. Мне невыносимо тоскливо без отца. Безумно хочется, чтобы он был со мной, как раньше. Есть слуги и кормилицы, но порой они действуют мне на нервы. Они ведь не люди. Отец часто называл их странным именем «машины». Он рассказывал, что когда-то не было слуг. Слугами тогда называли обычных людей, которые работали за других. Может быть, это покажется невероятным, но отец всегда все знал. Он прочитал все старые книги про прежнюю жизнь и мог рассказывать часами. Теперь я стараюсь читать эти книги, но очень многое не понимаю. Что означает, например, быть влюбленным или сесть на метро. Как не хватает отца. Он бы все объяснил. 23 августа. Ходила в комнату матери. Открыла шкаф и повеяла духами. Сначала я не смела ни к чему прикоснуться. Мне казалось, что мать стоит за спиной и смотрит своим отсутствующим взглядом. Было страшно. Потом я осмелела и взяла одно из ее платьев. Под пальцами возникло ощущение тепла, а на цвет оно было темно-зеленым, как крупные камни в ее шкатулке с драгоценностями. Я его надела. Должно быть, я сильно выросла, поскольку оно мне оказалось в самый раз. Посмотрела в зеркало — красиво. На зеленом фоне мои глаза блестели точь-в-точь, как камни матери. Наверное, я должна быть красивой, потому что очень похожа на мать. А отец считал ее очень красивой. Еще он говорил, что у нас у обеих волосы, как пшеничное поле в солнечный летний день. Я не видела пшеничного поля в солнечный летний день, но когда он говорил, у него был мечтательный вид. Поэтому я думаю, что это красиво. У меня очень длинные волосы. Если их распустить, то получится настоящее манто. В старое время женщины вроде бы обрезали волосы очень коротко, как отец, под самые уши. Смешно. Хотеть быть похожей на отца. Ведь мать была все-таки намного красивее. Но я любила больше отца. Его-то я любила. Матери я немного боялась. У нее был особенный обращенный внутрь взгляд, так что когда она смотрела на кого-нибудь, она его не видела. Она никогда не занималась мной, даже не говорила со мной. Иногда она начинала плакать и плакала часами, потом бросалась к двери и колотила по ней кулаками, крича: «Я хочу выйти! Я хочу выйти! Дайте мне выйти!» Тогда отец прижимал ее к себе и ласково говорил: «Ну, успокойся, дорогая, потерпи немного, моя сладкая». Отец любил ее очень сильно. И это из-за нее он вышел. Знаю, я не должна так говорить. Отцу это не понравилось бы. Но он не должен был выходить. Не должен был. Один раз я поступила нехорошо. Отец пытался ее утешить, а я сказала: «Оставь ее. Видишь, она ничего не понимает». Отец посмотрел на меня печально, а потом через некоторое время долго говорил со мной: «Не надо ненавидеть мать, доченька. Она не виновата, что она такая. Да, я знаю, что она не занимается тобой. Она никем не интересуется. Но раньше до шаров она не была такой. Ее голова не выдержала того, что с нами произошло. Она живет в воображаемом мире и отказывается видеть действительность. Но тут от нее ничего не зависит. И ты не должна ее ненавидеть, Моника. Надо ее жалеть. Если со мной что-то случится, тебе нужно будет о ней заботиться, как если бы не ты, а она была маленькой девочкой. Ты знаешь, что иногда она хочет выйти. Надо помешать этому. Она не знает, что делает. Обещай мне быть доброй с матерью, заботиться о ней, если меня не будет. Обещай, Моника». У него был такой печальный и такой несчастный вид. Но мне не потребовалось выполнять свои обещания. Она умерла, когда он вышел. August 26. Сегодня идет дождь. Утром я подошла к окну. Мириады капель разбивались о мостовую. «Какой эффект это произведет на кожу?» — спросила я себя. И мне захотелось открыть окно. Но так просто его не открыть. Отец объяснил мне, что он заблокировал все входы и выходы. Чтобы разблокировать, надо спуститься до самых нижних подвалов, ниже мяса и овощеблоков, и опустить разъединитель. Он показал мне, как это делается на случай, сказал он, если придет освобождение, а его не будет со мной. Он все заблокировал, чтобы предупредить случайную попытку открыть, как это произошло со мной утром, и из-за матери, которой все время хотелось выйти. Уходя, он оставил рычаг в открытом положении, но через несколько дней я спустилась и закрыла его, потому что мне казалось, что он все правильно говорил, и лучше, если бы в тот раз он совсем сломался, этот разъединитель. Тогда отец не вышел бы. С тех пор я никогда больше не отключала блокировку. И так оно гораздо лучше, потому что если, как этим утром, мне захочется открыть окно, я не смогу, а пока спускаюсь, чтобы опустить разъединитель, я могу вспомнить, что, открыв, я рискую умереть или сделаться другой. Но и того, и другого я ужасно боюсь. Мне наскучило стоять у окна, и я спустилась в подвал, чтобы поплавать в бассейне. Это напоминало мне, как отец говорил, что если бы шары появились раньше, то не стало бы больше ни воды, ни света, потому что в то время не было слуг, чтобы следить за всем. Этими делами приходилось заниматься людям. Шары убили бы этих людей, и все перестало бы функционировать. Слугам же шары, разумеется, ничего не могут сделать, а сконструированы они в расчете на очень большое время. Отец говорил, что если бы даже род человеческий полностью исчез, слуги продолжали бы обеспечивать работу всех установок в течение веков и веков. Он объяснил, что если бы, например, я постарела и умерла, а кормилица осталась бы здесь и стала ждать. Ждать почти вечность, потому что кормилица настроена на меня. Она постоянно охраняет меня и делает все, о чем бы я ни попросила. Она должна оберегать меня от любых неприятностей. Если бы, скажем, шары проникли в дом, она постаралась бы выгнать их и спасти меня. Однако недолго ей это удавалось бы, бедняжке, потому что шаров так много, и они всегда достигают цели. А цель эта — убить нас.

1 сентября. Странно, никто не знает, откуда берутся шары. Ни почему часть людей умирает, а некоторые не умирают и становятся другими. Один раз по телевизору я увидела старика. Это было уже через значительное время после того, как отец вышел. Время от времени отец включал телевизор, но экран все время оставался темным. Он мне советовал продолжать изредка включать телевизор, и в случае, если его не будет больше со мной. Он был уверен, что есть уцелевшие, и что делаются попытки найти способ уничтожения шаров. Он говорил, что если освобождение будет близко, то это объявят по телевидению. Отец объяснял, что до сих пор не найдено ничего, что могло бы разрушить шары. Даже огнемет их не берет, а ведь это очень и очень мощное оружие. Похоже, что вначале испробовали все средства, но шарам все было нипочем. Но разбивались они только о людей. А люди умирали. А если не умирали, так это было еще хуже. Люди делались другими.

с другими происходят метаморфозы. Слизь из разбившихся шаров не растворяет их, напротив. Через некоторое время они поднимаются на ноги. И с виду им ничего не сделалось. Но через несколько дней на них начинает расти бог знает что. Несколько рук, как у женщины, что похожа на богиню из старой книги. Или куча ног. Или две головы. Оттуда появятся глаза по всему телу. Или прорежется целая серия ртов на шее и на груди. Жуть. Старик, которого я слушала по телевизору, говорил как раз о шарах и других. В течение многих дней экран телевизора оставался темным, а тут вдруг засветился. В большом, абсолютно белом зале сидел за столом этот старик. Вид у него был очень усталый, и мне приятно было его слушать. Голос его как-то согревал, напоминал об отце, и я чувствовала себя менее одинокой. Он говорил о борьбе, о надежде и терпении. «Не надо отчаиваться, придет день, когда шары будут побеждены». Я не понимала всего, что он объяснял. Встречались очень трудные слова, но я дослушала его до конца. Он был приятный на вид, этот старикан, но такой уставший. И тем не менее, когда он говорил о мужестве, голос его теплел и становился молодым. Он объяснял, что потребуется много времени, потому что никто не знал, ни откуда берутся шары, ни из чего они сделаны. Непонятен был и механизм, по которому люди превращались в других или погибали. Все испробовали против шаров. Все доселе известное, но безрезультатно. Многие отдали свои жизни в этой борьбе, и многие еще сделают это. Даже некоторые другие предлагали свою помощь, потому что такими, какими они стали, они сами себя не могли переносить. Они могут безо всякой опаски ходить по улицам, что во всяком случае делает их незаменимыми. Надо быть признательным им за готовность бороться вместе с нами. Старик говорил еще, что некоторые полагали, что шары образовались уже очень давно, возможно, века тому назад, а появились только в наше время. Что, возможно, мы платим за грехи наших предков, которые производили, когда надо и не надо, бесчисленные ядерные эксперименты, занимаясь опасной игрой с явлениями, столь мало изученными, что мы являемся, может быть, жертвами их глупости, потому что они хотели использовать исключительно в целях разрушения то, что в будущем позволило сделать жизнь более приятной. Они заразили мир радиоактивностью, и некоторые полагали, что в конце концов она привела к зарождению шаров. Он, похоже, придерживался того же мнения. Но борьба продолжалась. И поскольку все современные знания не дали результата, появилась идея обратиться к старой науке, чтобы с ее помощью попытаться найти решение. Затем он сказал, что организация телепередачи требует много сил и средств, которые целесообразнее использовать для борьбы с шарами, и потому, видимо, он будет разговаривать с нами очень редко, и только чтобы информировать о продвижении к цели. И еще раз он попросил нас быть мужественными и не отчаиваться. И экран погас. Я очень часто вспоминаю этого старика. Больше я его не слышала и никого другого. Экран с тех пор ни разу не загорался. Прав ли был старик? Вернется ли прежняя жизнь? Очень хотелось бы. Пятое сентября. Другая снова подходила к окну. Любопытно, что со временем она мне кажется менее отталкивающей. Впрочем, она не так уж безобразна. Несмотря на свою многорукость, никакого сравнения с теми, у кого несколько глаз или куча ртов, или носы повсюду. Сегодня мне было скорее жалко ее. По всему было видно, что ей хочется мне что-то сказать. Одной из рук она придерживала маленького ребенка и все время показывала мне его. Она была сильно возбуждена, порывисто двигалась, длинные черные волосы разлетались во все стороны. Наконец, она протянула младенца ко мне, как если бы хотела, чтобы я его взяла. Странно, но он ничуть не казался мне уродливым. Наоборот, очень был славный, точь-в-точь, как мои куклы. Вдруг она его раздела и снова показала мне. Было хорошо видно, что никаких уродств у ребенка нет. Он был совершенно нормальный, упитанный,
с перетяжками на теле. Он сучил ножками. Рот был открыт, а личико все сморщенное. Должно быть, он надрывался от крика. Малышу, конечно, не нравилось такое бесцеремонное раздевание. Мне не хотелось хлопать ставнями. Знаками я показала ей, чтобы она ушла, но она не уходила. Она плакала. Были видны слезы на ее лице, и все время она протягивала мне малыша. Похоже, она на самом деле надеялась, что я его возьму. Сумасшедшая. Не хватало еще открыть окно. Шарам только этого и нужно. Хотя в этот момент на улице вовсе не было шаров. Я ей сделала знак удалиться, и так как она не двигалась, отошла от окна. С тех пор я не перестаю об этом думать. Эта другая вела себя как безумная. Мне из-за нее стало как-то тяжело. Но не могла же я в самом деле взять этого ребенка и воспитывать маленького другого. Да я и не могла бы вырастить ребенка. Я имела дело лишь с куклами, а отец говорил, что маленькие дети и едят не то, что мы. Может быть, кормилица? Но я совсем с ума сошла. Отец ужасно рассердился бы, если бы знал. Открыть? Другой? Да еще взять маленького другого? Я больше не должна об этом думать. Все же удивительно, что у малыша не было физических отклонений. Может, он еще был совсем маленький? Но обычно у тех, кто на улице и не умер, изменения происходят довольно быстро, буквально за несколько дней. Возможно, ему и было всего несколько дней. Но он так похож на моих кукол. Отец говорил, что они были как двухлетние дети. Почему все-таки эта другая хотела мне его отдать? Может, ей удалось уберечь его от шаров, и она хотела мне его дать, прежде чем он станет другим? Но невозможно уберечься от шаров. Это не удается никому. Седьмое сентября. Я испугалась. Очень сильно испугалась. У меня заболел живот, и я подумала, что умру, как моя мать. Я закричала, что есть мочь, и сразу прибежала кормилица. Она пощупала мне живот, потом поворчала и сказала, что ничего у меня нет, и что я ем слишком много яблок. Это правда, но я очень люблю яблоки. Она дала мне таблетку, и боль сразу прошла. Кормилица может меня вылечить почти от всего. Отец тоже всегда знал, что мне надо принять, если я чувствовала себя плохо. Совсем другое дело с матерью. Ни он, ни кормилица ничего не могли поделать с ее болезнью. Поэтому он и вышел. Он вышел за врачом. Он говорил, что звонить бесполезно, потому что никто не согласится выйти. Но он взял огнемет и сказал, что приведет врача, чего бы это ему ни стоило. Это было безумие, так как он все знал о шарах и все-таки вышел. Он не мог больше слышать, как кричала мать, держась за живот. Наверное, он от этого сошел с ума, потому что знал, что выходить бессмысленно. Он сделал укол матери, а также и мне, чтобы я спала, и ушел. Я понимаю, что я не должна была бы так думать, но лучше бы он тогда дал ей умереть, потому что больше он уже не вернулся, а она все равно умерла. Это мне сказала кормилица, когда я проснулась. Слуги уже убрали тело, а отца больше не было. От горя я так плакала, что не могла остановиться. Кормилице с трудом удалось заставить меня есть. Да, он должен был дать ей умереть. Должен был. В самом деле, ну где бы он нашел врача? А даже если бы и нашел, я уверена, что врач предпочел бы быть сожженным, нежели встретиться с шарами. Иногда я спрашиваю себя, растворен отец или, может быть, он на улице? Многорукий или многоногий, или облысел, и на черепе появилось много глаз, или... Но я не хочу об этом думать, не хочу. Я буду лучше считать, что отец умер. А если... Если вдруг он подойдет к окну, как богиня Кали, что я тогда сделаю? О, отец, как же я тогда поступлю?

10 сентября. Весь день звонил телефон, но я не ответила. Когда отец был еще здесь, он всегда отвечал, а иногда и сам звонил. Он говорил, что нехорошо жить без человеческого общения, потому что искал уцелевших. Только в начале эпохи шаров погибло столько людей, что практически он никого не мог найти. Другие заселили многие дома. Кроме того, целые семьи становились другими. Поэтому на экране телефона всегда появлялись другие. А это были гадкие и злые. Отец вынужден был прерывать разговор. Старик на телевидении, помню, сказал, что некоторые другие помогали нам против шаров. Это меня сильно удивляет, так как отец говорил, что другие ненавидят людей. Он считал, что другие настолько отличаются от нас, что ненавидят нас лишь за то, что мы нормальные. Первое время после ухода отца я еще отвечала на звонки. На экране появлялись многочисленные руки или глаза, и потом они оскорбляли меня или даже приглашали к себе. Мне от этого становилось страшно. И вдруг однажды на экране человек, женщина. К тому времени я уже почти никогда не отвечала на звонки, но на этот раз они были такими продолжительными, такими настойчивыми, что я не выдержала. Женщина на экране была старая, глаза совершенно безумные, грязно-серого цвета, а волосы закрывали лицо, руки, не переставая, конвульсивно двигались. Как только она меня увидела, она начала торопливо говорить: «Миленькая, пожалуйста, вы не знаете, где найти врача. Умоляю вас, мне совершенно необходимо найти врача. Я звоню повсюду без отдыха. Помогите мне, хорошая моя. Надо, чтобы кто-нибудь помог. Мой муж очень болен. Он умрет, и я останусь одна. Пожалуйста, помогите мне». Она плакала. Потом она отодвинулась, и в глубине комнаты на диване я увидела старого мужчину. У него были опухшие, воспаленные глаза и лицо. Отрывистое, надсадное дыхание с трудом вырывалось из груди его. Женщина снова появилась на экране. «Вы видели? Он умрет! Умрет!» Голос ее переходил на крик. Я не могла больше его переносить и прервала связь. А потом я стала плакать. Я не могла помочь ей, я ничего не могла сделать. Все время вспоминался отец, которому тоже позарез оказался нужен врач. «18 сентября. Случилось! Я так возбуждена, что без конца бегаю от телевизора к окну и от окна к телевизору. Не могу сидеть на месте. Кормилица ворчит, говорит, что мне следовало бы уняться, что нехорошо так волноваться, но я думаю, что она ворчит лишь для формы. Мне кажется, что она довольна. Может, даже она понимает. В последние дни шаров на улице стало намного меньше, а других почти не видно». Богиня Кали с ребенком тоже не появлялась. Но этого я вообразить не могла. Старое время вернется. Прежний мир возвратится. Отец был прав. Старик был прав. Мы победили! Я включила телевизор, и вот экран, вместо того, чтобы, как обычно, оставаться темным, вдруг засветился. Я узнала большой зал, в котором раньше я видела старика. Но в этот раз на его месте был молодой. Вид у него был вовсе не усталый, он говорил быстро, громко и ясно, и глаза у него блестели. Вначале я, признаться, не понимала, что он говорил. Это было слишком невероятно. Я слышала отдельные слова, и впечатление было такое, что я никак не могу собрать их вместе. Потом я заметила, что плачу. Выходит, что когда сердце буквально готово разорваться от радости, то слезы сами текут. Без сомнения, потому что все лицо было у меня залито слезами. «О, отец, почему тебя не было со мной, чтобы услышать все это? Мы выиграли битву. Шары побеждены». А молодой все говорил своим сильным и ясным голосом об оружии, которое уничтожает шары, а также о защитной одежде, позволяющей находиться снаружи, и что в настоящий момент команды добровольцев начинают очищать город. В рекомендациях он был очень категоричен. Главное, пока никто не должен выходить. Еще слишком рано. В городе осталось довольно много шаров. И еще немного терпения. Прождав так долго, было бы более чем неразумно попасть в беду из-за излишней поспешности. Разве не так? За нами придут специальные команды и принесут нам защитную одежду. А пока надо оставаться в домах и ждать. Уже недолго. Затем он показал команду в работе.
по улице, как наша, шло с десяток человек. На каждом было надето что-то вроде черного жесткого мешка с прозрачной пластинкой на уровне глаз. На руках большие плотные рукавицы того же черного цвета, и почти каждый нес цилиндр, похожий на отцовский огнемет, но толще и длиннее. В этот момент показались 3 или 4 шара и стали очень быстро приближаться к ним. Они направили на шары свои цилиндры, из них вылетело что-то голубое, очень яркое, от чего стало больно глазам, и шары раскололись о землю, не о людей. Как радостно было видеть конец этих ужасных шаров. Свое восхищение я стала выражать громкими криками. Пришла кормилица и позвала меня к обеду. Я ее прогнала. Неужели можно хотеть есть, когда являешься участником таких эмоциональных, эпохальных событий накануне встречи с прежним миром? 21 сентября. Ну, наконец-то. Я видела людей и разговаривала с ними. Я уже теряла терпение. Весь день я торчала у окна, но на улице все без изменений. Разве что шары почти пропали, а других и вовсе нет. Несколько раз слушала по телевизору того молодого мужчину, но он все время повторял одно и то же. Терпение, к вам придут. В конце концов он начал меня раздражать. Я ждала более чем достаточно. В этот день я совсем загоняла кормилицу, та недовольно ворчала. Но именно она меня позвала. В это время я опять смотрела телевизор. Я подбежала к окну. На улице были люди в этих противных черных мешках. Я принялась кричать, забыла, что они меня не могут услышать. Но я так жестикулировала перед окном, что в конце концов они меня заметили и подошли к дому, делая мне знаки. Вот уже 3 дня, как я опустила разъединитель. Так я ждала этого момента. Я бросилась к двери, настежь открыла ее, и они вошли. Быстро закрыв дверь за собой, они сняли черные мешки. Их было 2. Большой и маленький. У большого волосы были черные, а искрящиеся веселые глаза карие. При улыбке лицо его внезапно озарялось внутренним светом, а маленький, весь такой кругленький, голубоглазый, со светлыми вьющимися волосами. Большой сказал: «Ты посмотри, лорелея волосы до пояса, зеленоглазая ундина под золотистым покрывалом». А маленький помолчал бы со своими дурацкими шуточками, которые никто не понимает. «Напугаешь малышку». И правда, я не понимала, но мне ничуть было не страшно. Они назвали себя Большой Франк, а маленький Эрик. Я сказала: «Моника». Затем мы поздоровались за руку, и им захотелось, чтобы я их поцеловала. Большой сказал: «Как-никак, день сегодня все-таки исключительный». Я поцеловала их, чувствуя себя несколько странно, потому что до сих пор я никого, кроме отца, не целовала. Франк спросил: «Где ваши родители, Моника? Или вы совсем одна?» Я сразу же ответила: «Мать умерла, а отец вышел». Он печально посмотрел на меня и положил руку мне на плечо. «Давно ли, Моника?» 3 года. Он вздохнул, потом сказал: «Больше об этом не надо думать. Теперь вы будете счастливой. Сколько вам лет?» 16. Последовало молчание. Они посмотрели друг на друга. Франк сказал: «Только 16?» Можно было это предположить. По виду вам больше не дашь. А Эрик тотчас спросил: «Когда исполнилось 16?» «В том месяце». Они оба замолчали, стали переглядываться, вид у них был странный, смущенный. Я не совсем понимала, почему. Потому что мне было только 16 лет, потому что они считали меня слишком юной, маленькой девочкой. Так или иначе, впечатление было такое, что они об этом сожалеют, даже очень сожалеют. Франк ласково потрепал меня по щеке, а Эрик отвел глаза. Не знаю толком почему, но мне вдруг стало как-то не по себе. Неловко и грустно. Хотела спросить, что с ними такое, но не решилась. 27 сентября. Жду Франка. Он должен прийти за мной. Я придвинула маленький столик к самому окну, чтобы писать и наблюдать за улицей одновременно. Теперь, конечно, отпадает нужда вести этот дневник, поскольку эпоха шаров кончилась.
так что я пишу, наверное, в последний раз. Подумать только. Я выйду на улицу. Не могу поверить. Я спросила Франка. И вы мне покажете прежний мир? На лице у него появилось выражение озадаченности, и потом... Разумеется, малышка, разумеется. Я тебе покажу прежний мир. Но вид у него был вовсе не веселый. Почему? Неужели прежний мир не так прекрасен, как я думала? Или, может быть, полностью он никогда не вернется? Так или иначе, я выйду из дома, и в любом случае это будет чудесно. Надо сказать, что я была бы совершенно счастлива, если бы не одно обстоятельство. Я поняла теперь, почему другая так хотела отдать мне ребенка. Надо. Ох, как надо было взять его. Потому что я слышала, о чем говорили вчера между собой Франк и Эрик. А сегодня утром я это видела по телевизору. Мне хотелось выглядеть красивой. Поэтому я оставила их на минутку, чтобы надеть одно из материнских платьев. Они устроились в библиотеке, а кормилица подала им напиток, который всегда готовила отцу и никогда не хотела сделать это для меня. Желая произвести эффект, я возвращалась на цыпочках, и тут я услышала. Франк говорил, нам не следовало бы это делать. Это бесчеловечно. В конце концов, они имеют такое же право на жизнь, как и мы. Это не их вина. Мне кажется, можно было бы поступить иначе, но я не знаю, например, поселить их в резервациях. А Эрик ответил, нельзя поступить иначе. Ты это очень хорошо знаешь. Нет никакой возможности вылечить их. Они, может быть, заразные. Нет другого решения. Это жестокая необходимость. Франк сердито сказал, тебе, возможно, нравится, а я не могу стрелять в них. Просто-напросто не могу. Это чудовищно. Мне стыдно. Тогда Эрик принялся торопливо говорить визгливым голосом. Любопытно, что он как бы оправдывался. Точь в точь, как я. Когда кормилица меня отчитывает, и я знаю, что она права, но не хочу в этом признаться. Он сказал, это закон. Не остается ничего иного. Нельзя допустить возможности заражения. Франк оборвал его. Неизвестно даже, действительно ли они опасны, а дети... Все эти дети. Нельзя рисковать. Дети у других выглядят обычными. Попробуй, узнай, которые нормальные. Отсюда единый подход. Но, может быть, у них выработался иммунитет. Об этом не удосужились даже подумать. Во всяком случае, сейчас, как ты видишь, вопрос не ставится. Совет принял решение, черт возьми, с появления шаров прошло 16 лет и 2 месяца. А факты — упрямая вещь. В доме что-то скрипнуло, и оба вздрогнули. Тихо, сказал Франк. Вдруг она возвращается. В этот момент вошла я. Видно было, что я им очень понравилась, но мне от этого было не настолько приятно, как могло бы быть, потому что мне казалось, я начала понимать. А сегодня утром я в этом окончательно уверилась. Я смотрела телевизор. Опять показывали одну из команд по очистке города. Только на этот раз сцена была иная. Бежал другой. У него было несколько ног, и бежать быстро никак не получалось. Но видно было, какие отчаянные усилия делал он, чтобы бежать. Один из команды направил на него огнемет, а другой, скорчившись, припал к земле и остался лежать в виде маленькой черной массы. Эта сцена, очевидно, попала в кадр по ошибке. Ее сразу убрали и заговорили о другом. Но мне все стало понятно. Особенно после разговора Франка с Эриком. Они убивают всех других. Вот и все. Ну, конечно, Франк прав. Мне кажется, это нехорошо. Другие меня пугают, но все-таки... Вот почему богиня так хотела, чтобы я взяла ее ребенка. Она, разумеется, знала, что ее ожидает. Неужели они ее тоже сожгли? Я ни за что не смогла бы убить Кали. А ее малыш?
Он выглядел таким нормальным. Мне кажется, они нехорошо поступают. Отец этого не одобрил бы. Но не надо больше думать об этом. Я не должна быть грустной. Сегодня замечательный день. Жду Франка. С ним я выйду. Через окно наблюдаю за улицей и... Вот он идет. Идет. Нет, это Эрик. Вероятно, Франк не смог и попросил Эрика заменить его. Жаль. Эрик приятный, но лучше бы пришел Франк. До чего же он медленно идет? Голову опустил. Странно. Он меня видел через окно, но не ответил на мои знаки приветствия. Почему? В руках у него огнемет. Зачем? Ну, почему он еле ползет? Подходит. Иду открывать ему дверь. Наконец я увижу...

Вы слушали рассказ Юлии Верланже «Шары». Перевод с французского Николая Тихонова. Текст читала заслуженная артистка России Светлана Письмиченко, звукорежиссер Олег Вишневский, музыкальное оформление Наталья Цыбенко, редактор Елена Майзель, режиссер Галина Дмитренко.

Александр Куприн. «Жидкое солнце». Я, Генри Дибль, приступаю к правдивому изложению некоторых важных и необыкновенных событий моей жизни с большой осторожностью и вполне естественной робостью. Многое из того, что я нахожу необходимым записать, без сомнения, вызовет у будущего читателя моих записок удивление, сомнение и даже недоверие. К этому я уже давно приготовился и нахожу заранее такое отношение к моим воспоминаниям вполне возможным и логичным. Да и надо признаться, мне самому часто кажется, что годы, проведенные мною частью в путешествиях, частью на высоте 6000 футов на вершине вулкана Каямбе в Южноамериканской республике Эквадор, не прошли в реальной действительности жизни, а были лишь странным фантастическим сном или бредом мгновенного потрясающего безумия. Но отсутствие четырех пальцев на левой руке, но периодически повторяющиеся головные боли и то поражение зрения, которое называется в простонародье куриной слепотой, каждый раз своей фактической неоспоримостью вновь заставляет меня верить в то, что я был на самом деле свидетелем самых удивительных вещей в мире. Наконец, вовсе

уж не бред и не сон и не заблуждение, те 400 фунтов стерлингов, что я получаю аккуратно по 3 раза в год из конторы Э. Найтсон и сын, Реджент-стрит, 451. Это пенсия, которую мне великодушно оставил мой учитель и патрон, один из величайших людей во всей человеческой истории, погибший при страшном крушении мексиканской шхуны «Гонзалес». Я окончил математический факультет по отделу физики и химии в Королевском университете в 1000... Вот, кстати, опять новое и всегдашнее напоминание о пережитых мною приключениях. Кроме того, что каким-то блоком или цепью мне отхватило во время катастрофы пальцы левой руки, кроме поражения зрительных нервов и прочего, я, падая в море, получил, не знаю в какой момент и каким образом, жестокий удар в правую верхнюю часть темени. Этот удар почти не оставил внешних следов, но странно отразился на моей психике, именно на памяти. Я прекрасно припоминаю и восстанавливаю воображением слова, лица, местность, звуки и порядок событий, но для меня навеки умерли все цифры и имена собственные, номера домов и телефонов, и историческая хронология. Выпали бесследно все годы, месяцы и числа, отмечающие этапы моей собственной жизни. Улетучились все научные формулы, хотя любую я могу очень легко вывести из простейших последовательным путем. Исчезли фамилии и имена всех, кого я знал и знаю, и это обстоятельство для меня очень мучительно. К сожалению, я не вел тогда дневника, но 2-3 уцелевшие записные книжки и кое-какие старые письма помогают мне до известной степени ориентироваться. Словом, я окончил курс и получил звание магистра физики за 2-3-4 года, а может быть даже и за 5 лет до начала 20-го столетия. Как раз к этому времени разорился и умер муж моей старшей сестры Мот, фермер из Норфолка, который нередко поддерживал меня во время моего студенчества материально, а главное нравственно. Он твердо верил, что я останусь для продолжения ученой карьеры при одном из английских университетов и со временем воссияю яркой звездой просвещения, от которой падает луч славы и на его скромное семейство. Это был здоровый, крепкий весельчак, сильный как бык, не дурак выпить, спеть куплет и побоксировать. Совсем молодчина в духе доброй, старой, веселой Англии. Он умер от апоплексического удара ночью, объевшись за ужином четвертью беркширской баранины, которую он заправил крепкой соей, бутылкой виски и 2 галлонами шотландского светлого пива. Его предсказания и пожелания не исполнились. Я не попал в комплект будущих ученых. Еще больше, мне не посчастливилось даже достать место преподавателя или тутора в каком-нибудь из лицеев или в средней школе. Я попал в какую-то заколдованную, неумолимую, свирепую, равнодушную, длительную полосу неудачи. Ах, кто, кроме редких баловней судьбы, не знает и не нес на своих плечах этого безрассудного, нелепого, слепого ожесточения судьбы? Но меня она била чересчур упорно. Ни на заводах, ни в технических конторах, нигде я не мог и не умел пристроиться. Большей частью я приходил слишком поздно, место уже бывало занято. Во многих случаях мне почти сразу приходилось убеждаться, что я вхожу в соприкосновение с темной, подозрительной компанией. Еще чаще мне ничего не платили за мой 2-3-месячный труд и выбрасывали на улицу как котенка. Нельзя сказать, чтобы я был особенно нерешителен, застенчив, ненаходчив или, наоборот, обидчив, самолюбив и строптив. Нет, просто обстоятельства жизни складывались против меня. Но я был прежде всего англичанином и уважал себя как джентльмена, представителя величайшей нации в мире. Мысль о самоубийстве в этот ужасный период жизни никогда не приходила мне в голову. Я боролся против несправедливости рока с холодным трезвым упорством и с твердой верой в то, что никогда, никогда англичанин не будет рабом.
и судьба, наконец, сдалась перед моим англосаксонским мужеством. Я жил тогда в самом грязнейшем из грязных переулков Бенталь-Грина, в забытом богом Ист-Энде, и ютился за ситцевой перегородкой у портового рабочего, носильщика угля. За квартиру я платил ему 4 шиллинга в месяц и, кроме того, должен был помогать стряпать его жене, учить читать и писать 3 его старших детей, а также мыть кухню и черную лестницу. Хозяева всегда радушно приглашали меня обедать, но я не решался обременять их нищенский бюджет. Я обедал напротив, в мрачном подвале, и бог ведает, сколько кошачьих, собачьих и конских существований лежит невольно на моей мрачной совести. Но за эту естественную деликатность мастер Джон Джонсон, мой хозяин, платил мне большим вниманием. Когда в доках Ист-Энда случалось много работы и не хватало рук, а цена на них поднималась страшно высоко, он всегда умудрялся устраивать меня на не особо тяжелую разгрузку или нагрузку, где я, шутя, мог зарабатывать 8-10 шиллингов в сутки. Жаль только, что этот прекрасный, добрый и религиозный человек по субботам аккуратно напивался, как язычник, и имел в эти дни большую склонность к боксу. Кроме обязательных кухонных занятий и случайной работы в порту, я перепробовал множество смешных, тяжелых и оригинальных профессий. Помогал стричь пуделей и обрезать хвосты фокстерьерам, торговал в колбасной лавке во время отсутствия ее владельца, приводил в порядок запущенные библиотеки, считал выручку в скаковых кассах, давал урывками уроки математики, психологии, фехтования, богословия и даже танцев, переписывал скучнейшие доклады и идиотские повести, нанимался смотреть за извозчичьими лошадьми, пока кучера ели в трактире ветчину и пили пиво, иногда, одетый в униформу, скатывал ковры в цирке и выравнивал граблями тырсу манежа во время антрактов, служил сандвичем, а иногда выступал на состязаниях в боксе в разряде среднего веса, переводил с немецкого языка на английский и наоборот, писал надгробные эпитафии и мало ли чего я еще не делал. По совести говоря, благодаря моей неистощимой энергии и умеренности я не особенно нуждался. У меня был желудок, как у верблюда, 150 английских фунтов весу без одежды, здоровые кулаки, крепкий сон и большая бодрость духа. Я так приспособился к бедности и необходимым лишениям, что мог не только посылать время от времени кое-какие гроши моей младшей сестре Эсфире, которую бросил в Дублине с 2 детьми муж-ирландец, актер, пьяница, лгун, бродяга и развратник, но и следить напряженно за наукой и общественной жизнью, читал газеты и ученые журналы, покупал у букинистов книги, абонировался в библиотеке. В эту пору мне даже удалось сделать 2 незначительных изобретения. Очень дешевый прибор, механически предупреждающий паровозного машиниста в тумане или в снежную бурю о закрытом семафоре, и особую, почти неистощимую паяльную лампу, дававшую водородный пламень. Надо сказать, что я не воспользовался плодами моих изобретений. Ими воспользовались другие. Но я оставался верен науке, как средневековый рыцарь своей даме, и никогда не переставал верить, что настанет миг, когда возлюбленная призовет меня к себе светлой улыбкой. Эта улыбка озарила меня самым неожиданным и прозаическим образом. В одно осеннее туманное утро мой хозяин, добрый мастер Джонсон, побежал в лавку напротив за кипятком для чая и за молоком для детей. Вернулся он с сияющим лицом, с запахом виски изо рта и с газетой в руках. Он сунул мне под нос газету, еще сырую и пахнущую типографской краской, и, указывая на место, отчеркнутое краем грязного ногтя, воскликнул: «Поглядите-ка, старик, пусть я не разберу антрациты от кокса, если эти строки не для вас, парень!» Я прочитал не без интереса следующее, приблизительно, объявление. «Стряпчий Э. Найтстон и сын, Реджент-стрит, 451, ищут человека для путешествия к экватору
до места, где ему придется остаться не менее 3 лет для научных занятий. Условия: возраст от 22 до 30 лет, англичанин, безукоризненно здоровый, неболтливый, смелый, трезвый и выносливый, знающий 1, а лучше 2 европейских языка, французский и немецкий, несомненно холостой и по возможности без больших фамильных или иных связей на родине. Первоначальное жалование 400 фунтов стерлингов в год. Желательно университетское образование, в частности же больше шансов на получение службы, имеет джентльмен, знающий теоретически и практически химию и физику, являться ежедневно от 9 до 10 часов. Я потому так твердо цитирую это объявление, что в моих немногих бумагах сохранился до сих пор его текст, хотя очень небрежно записанный и смытый морской водою. «Тебе природа дала длинные ноги, сынок, и хорошие легкие», — сказал Джонсон, одобрительно хлопнув меня по спине. «Разводи же машину и давай полный ход. Теперь там, наверное, набралось молодых джентльменов безупречного здоровья и честного поведения гораздо больше, чем их бывает на розыгрыше дерби. Анна, сделай ему сэндвичи с мясом и вареньем. Почем знать, может быть, ему придется ждать очереди 5 часов. Ну, желаю успеха, мой друг. Вперед, храбрая Англия!» На Реджент-стрит я попал как раз в обрез. И я мысленно поблагодарил природу за свой хороший шаговый аппарат. Отворяя мне дверь, слуга сказал с небрежной фамильярностью: «Ваше счастье, мистер, вы как раз захватили последний номер», и тотчас же укрепил на дверях снаружи роковой анонс: «Прием по объявлению окончен».

Сити, ворочающих миллионными делами, дожидалось человек 10, пришедших раньше. Они сидели вдоль стен на деревянных, потемневших, засаленных и блестевших от времени скамьях, над которыми на высоте человеческих затылков старые обои хранили грязную широкую полосу. Боже мой, какой жалкий сброд, голодный, оборванный, загнанный в конец нуждою, больной и забитый, собрался здесь, как на выставку уродов. Невольно мое сердце защемило от жалости и оскорбленного самолюбия. Землистые лица, косые и злобно-ревнивые, подозрительные взгляды из-под лобья, трясущиеся руки, лохмотья, запах нищеты, скверного табака и давнишнего алкоголя. Иные из этих молодых джентльменов не достигли еще 17-летнего возраста, а другим давно перевалило за 50. Один за другим они бледными тенями проскальзывали в кабинет и возвращались оттуда с видом утопленников, только что вытащенных из воды. Мне как-то болезненно стыдно было осознавать себя бесконечно более здоровым и сильным, чем все они, взятые вместе. Наконец дошла очередь до меня. Кто-то приотворил изнутри кабинетную дверь и, невидимый за нею, крикнул отрывисто и брезгливо кислым голосом: «Номер 18, слава Аллаху, последний!» Я вошел в кабинет, почти такой же запущенный, как и приемная, с той только разницей, что он украшался облупленной клеенчатой мебелью, двумя стульями, диваном и двумя креслами, в которых сидели два пожилых господина, по-видимому, одинакового, небольшого роста, но старший из них в длинном рабочем вестоне, пиджаке, был худ, смугл, желтолиц и суров с виду, а другой, одетый в новенький с шелковыми отворотами сюртук, наоборот, был румян, пухл, голубоглаз и сидел, небрежно развалившись и положив нога на ногу. Я назвал себя и сделал неглубокий, но довольно почтительный поклон. Затем, видя, что мне не предлагают места, я сел был на диван. «Подождите», — сказал смуглый, — «сначала снимите ваш пиджак и жилет. Вот доктор, он вас выслушает». Я вспомнил тот пункт объявления, где говорилось о безукоризненном здоровье, и молча скинул с себя верхнюю одежду. Румяный толстяк лениво выпростался из кресла и, обняв меня, прилип ухом к моей груди. «Наконец-то хоть один в чистом белье!» — сказал он небрежно. Он прослушал мои легкие сердца, постучал пальцами по спине и грудной клетке, потом посадил меня и проверил коленные рефлексы и, наконец, сказал лениво: «Здоров, как живая рыба! Немного недоедал в последнее время, это пустяки, вопрос 2 недель хорошего питания. Даже, к его счастью, я не заметил у него никаких следов обычного у молодежи переутомления от спорта. Словом, мистер Найтстон, я передаю вам джентльмена как удачный, почти совершенный образчик здоровой англосаксонской расы. Я думаю, что я вам больше не нужен». «Вы свободны, доктор», — сказал стряпчий. «Но вы, конечно, позволите известить вас завтра утром, если мне понадобится ваша компетентная помощь». «О, мистер Найтстон, я всегда к вашим услугам». Когда мы остались одни, стряпчий уселся напротив меня и внимательно взглянул мне в переносицу. У него были маленькие зоркие глаза цвета кофейных зерен и совсем желтые белки. Когда он глядел пристально, то казалось, что из его крошечных синих зрачков время от времени выскакивают тоненькие острые блестящие иголочки. «Поговорим», — сказал он отрывисто. «Ваше имя, фамилия, происхождение, место рождения?» Я отвечал ему в таком же сухом и кратком тоне. «Образование? Королевский университет. Специальность? Математический факультет, в частности, физика. Иностранные языки? Немецким владею довольно свободно. По-французски понимаю, когда говорят раздельно, не торопясь. Могу и сам слепить 4 необходимых фраз. Читаю без затруднения». «Родственники, их социальное положение?» «Это разве вам не безразлично, мистер Найтстон?» «Мне? Совершенно все равно. Я действую в интересах третьего лица». Я рассказал ему сжато о положении моих 2 сестер. Он во время моего доклада внимательно разглядывал свои ногти, потом бросил в меня 2 иглы из своих глаз и спросил: «Пьете? И сколько?» «Иногда во время обеда полпинты пива». «Холост?»

0: «Да, сэр». «Собираетесь сделать эту глупость, жениться?» «О, нет». «Мимолетная любовь?» «Нет, сэр». «Чем теперь занимаетесь?»
1: Я и на этот вопрос ответил коротко и правдиво, отпустив ради экономии времени 5 или 6 моих случайных профессий.
0: «Так», — сказал он, когда я окончил, — «нуждаетесь сейчас в деньгах?»
1: «Нет, я сыт и одет, всегда нахожу работу, слежу по возможности за наукой, верю твердо, что рано или поздно выплыву».
0: «Не хотите ли денег вперед, в задаток?»
1: «Нет, это не в моих правилах, брать деньги ни с того ни с сего. Да мы еще не покончили».
0: «Правила ваши не дурны. Очень может быть, что мы и сойдемся с вами. Запишите вот здесь ваш адрес, я вас извещу. И, вероятно, очень скоро. Доброго пути».
1: «Простите, мистер Найтстон», — возразил я. «Я только что отвечал вам с полной искренностью на все ваши вопросы, порой даже несколько щекотливые. Надеюсь, вы мне позволите задать вам один вопрос. Прошу вас. Цель поездки».
0: «Разве вам не все равно?»
1: «Предположим, что нет».
0: «Цель чисто научная».
1: «Этого мало».
0: «Мало?»
1: — вдруг закричал на меня мистер Найтстон, и из его кофейных глаз посыпались снопы иголок.
0: «Мало? Да неужели у вас хватает дерзости предполагать, что фирма Найтстон и сын, существующая уже 150 лет и пользующаяся уважением всей коммерческой и деловой Англии, может вам предложить что-нибудь бесчестное или просто компрометирующее вас? Или что мы возьмемся за какое-нибудь дело, не имея в руках верных гарантий его безусловной законности?»
1: «О, сэр, я не сомневаюсь», — возразил я сконфуженно.
0: «Хорошо»,
1: — прервал он, мгновенно успокаиваясь, точно бурное море, в которое вылили несколько тонн масла. «Но видите ли, во-первых, я связан условием не сообщать вам существенных подробностей до тех пор, пока вы не сядете на пароход, отходящий от Саутгемптона».
0: «Куда?» — спросил я быстро.
1: «Пока этого я не могу сказать вам. А во-вторых, цель вашей поездки, если она вообще состоится, для меня самого не совсем ясна».
0: «Странно», — сказал я.
1: «Удивительно странно», — охотно подхватил Стряпчий. «И даже, если угодно, я вам скажу больше. Это фантастично, грандиозно, неслыханно, великолепно и смело до безумия». Теперь была моя очередь сказать «гм». Я это сделал с некоторой осторожностью.
0: «Подождите», — воскликнул с внезапной горячностью мистер Найтстон. «Вы молоды. Я старше вас лет на 25-30. Вы уже многим великим завоеванием человеческого гения совершенно не удивляетесь. Но если бы мне в ваши годы кто-нибудь предсказал, что я сам буду заниматься по вечерам при свете невидимого электричества, текущего по проволоке, или что я буду разговаривать с моим знакомым за 80 миль расстояния, что я увижу на полотне экрана двигающиеся, смеющиеся, нарисованные образы людей, что можно телеграфировать без проволоки и так далее, то я бы поставил свою честь, свободу, карьеру против одной пинты плохого лондонского пива за то, что со мной говорит сумасшедший».
1: «Значит, дело заключается в каком-нибудь новейшем изобретении или величайшем открытии?»
0: «Если хотите, да. Но прошу вас, не глядите на меня с недоверием или подозрением. Ну что вы сказали бы, например, если бы к вашей молодой энергии, силе и знаниям обратился великий ученый, который, положим, работает над проблемой из простых элементов, входящих в воздух, составить вкусное, питательное и съедобное, почти бесплатное вещество? Если бы вам предложили работать ради будущего устроения и украшения Земли, посвятить свое творчество и душевную мощь счастью будущих поколений, что вы сказали бы? Да вот вам живой пример, поглядите в окно».
1: Я невольно привстал, повинуясь его властному резкому жесту, и посмотрел в мутные стекла. Там, на улицах, висел от неба до земли густой, как грязная вата, черно-ржаво-серый туман, и в нем едва-едва намечались мутно-желтые расплывчатые пятна фонарей. Это было в 11 часов дня.
0: «Да-да, поглядите», — произнес мистер Найтстон, — «поглядите внимательно. Теперь предположите, что гениальный самоотверженный человек зовет вас на великое дело оздоровления и украшения Земли. Он говорит вам, что все, что есть на Земле, зависит от ума, воли и рук человека. Он говорит, что если Бог в своем справедливом гневе отвернулся от человечества, то человеческий необъятный ум сам придет себе на помощь. Этот человек скажет вам, что туманы, болезни,
1: крайности климатов, ветры, извержения вулканов – все подвержено влиянию и контролю человеческой воли, что, наконец, можно сделать земной шар настоящим раем и продлить его существование на несколько сотен тысяч лет. Что вы сказали бы этому человеку?
0: Но что, если тот, кто предлагает мне эту радужную мечту, сам ошибается? Если я окажусь невольной игрушкой в руках мономана, капризного безумца?
1: Мистер Найтстон встал и, протягивая мне руку в знак прощания, сказал твердо: «Нет, на борту парохода месяца через 2-3, если, понятно, мы сговоримся, я скажу вам имя этого ученого и смысл его великой задачи, и вы снимете вашу шляпу в знак величайшего благоговения перед человеком и идеей. Но я, к сожалению, профан, мистер Дибль. Я только стряпчий, хранитель и представитель чужих интересов».
0: После этого приема я почти не сомневался в том, что судьбе, наконец, надоело мое неизменное созерцание ее непреклонной спины и что она решилась показать мне свое таинственное лицо. Поэтому в тот же вечер я устроил на остаток моих скудных сбережений неслыханно роскошное пиршество, которое состояло из вареного окорока, пунша, плом-пудинга и горячего шоколада, и в котором принимала участие, кроме меня, почтенная чета старых Джонсонов и, не помню, человек 6 или 7 Джонсонов-младших. Левое плечо у меня совсем посинело и отвисло от дружеских шлепков доброго хозяина, сидевшего рядом со мною слева. И я не ошибся. На другой день вечером я получил телеграмму: «Жду завтра в полдень, Реджент-стрит, 451, Найтстон». Я пришел к нему секунда в секунду в назначенное время. Его не было в конторе, но слуга предупредительно проводил меня в небольшой кабинет ресторана, помещавшегося за углом, шагах в 200. Мистер Найтстон был один, ничто в нем сначала не напоминало того экспансивного и даже, пожалуй, поэтично настроенного человека, который так горячо говорил мне третьего дня о счастье будущих поколений. Нет, это опять был тот сухой и немногоречивый стряпчий, который при первой встрече со мной в то утро повелительно приказал мне раздеться и потом допрашивал меня как следователь. «Здравствуйте, садитесь», — сказал он, указывая на стул. «Сейчас время моего завтрака, и у меня самый свободный час. Я хотя и зовусь Найтстон и сын, но сам холостой и одинокий человек. Итак, есть, пить?» Я поблагодарил и спросил чаю с поджаренным хлебом. Мистер Найтстон неторопливо ел, пил маленькими глотками старый портвейн и молча время от времени пронзал меня сверкающими иглами своих глаз. Наконец он вытер губы, бросил салфетку на стол и спросил: «Итак, согласны?»
1: «Купить кота в мешке?» — спросил я в свою очередь.
0: «Нет», — воскликнул он громко и сердито, — «прежние условия остаются in status quo, в прежнем положении. Перед отправлением на юг вы получите все необходимые полные сведения, какие я только смогу и сумею вам сообщить. Если они не удовлетворят вас, то вы со своей стороны можете не подписывать контракт, а я плачу вам некоторое вознаграждение за то время, которое вы потеряли в праздных разговорах со мной».
1: Я внимательно поглядел на него. В это мгновение он весь был занят тем, что старался, обняв правой рукой кисть левой, раздавить два ореха. Острые иглы глаз были скрыты занавесками век. И тут я точно в каком-то озарении вдруг увидел в лице этого человека всю его душу, странную душу формалиста и игрока, узкого специалиста и необычайно широкую натуру, раба своих конторских профессиональных привычек и в то же время тайного искателя приключений, сутяга, готового засадить за 2 пенни своего противника в долговое отделение, и в то же время чудака, способного пожертвовать все свое состояние, накопленное десятками лет каторжного труда, ради призрака прекрасной идеи. Эта мысль промелькнула у меня быстро, как молния, и Найтстон, тотчас же, как будто наши души соединил какой-то незримый ток, открыл свои глаза, крепким усилием раздавил в мелкие куски орехи и улыбнулся мне ясной, детской, почти проказливой улыбкой. «В конце концов, вы мало чем рискуете, дорогой мистер Дибль. Прежде чем вы отправитесь на юг, я дам вам несколько поручений на континент. Эти поручения не требуют от вас большой затраты научного багажа, но потребуют большой механической аккуратности, точности и предусмотрительности. Это займет у вас, на крайний случай, месяца два, может быть, недели больше или меньше. Вы должны будете принять в разных местах Европы несколько очень дорогих и очень хрупких стекол, а также несколько чрезвычайно тонких и чувствительных физических инструментов. Их упаковку, доставку на железную дорогу, транзит морем и железной дорогой я целиком верю вашей наблюдательности, ловкости и умению. Согласитесь с тем, что какому-нибудь пьяному матросу или носильщику ничего не стоит сбросить в люк ящик и разбить вдребезги маленькое двояко выпуклое стеклышко, над которым десятки людей работали десятки лет. «Обсерватория», — радостно подумал я. «Конечно, это обсерватория. Какое счастье! Наконец-то я поймал тебя за хвост, неуловимая судьба!» Но я уже видел, что он понял мою мысль, а глаза его сделались еще веселее. «Не будем говорить об оплате этого вашего первоначального труда. В мелочах мы, понятно, с вами сговоримся. Это я вижу по вас. Но...» И он вдруг совсем уж беззаботно по-мальчишески расхохотался. «Но мне хочется обратить ваше внимание на очень курьезную вещь. Смотрите, через мои руки прошло тысяч около 10-20 чрезвычайно интересных дел. Из них некоторые на громадные суммы. Несколько раз я попадался в просак, это несмотря на всю нашу утонченную казуистическую точность и аккуратность. И вот, представьте себе, каждый раз, когда я отбрасывал в сторону все ухищрения ремесла и глядел человеку ясно и просто в глаза, как я сейчас гляжу на вас, я никогда не впадал в ошибку и не раскаивался. Итак, его глаза были ясны, тверды, доверчивы и ласковы. В эту секунду этот маленький, смуглый, сморщенный, желтолицый человек точно взял руками мою душу и покорил ее. «Хорошо», — сказал я. «Я вам верю. С этой минуты я в вашем распоряжении». «О, зачем так скоро?» — возразил добродушно мистер Найтстон. «У нас впереди пропасть времени. Мы еще успеем с вами выпить бутылку кларета». Он надавил кнопку висячего звонка. «Затем вы устроитесь со своими вещами и со всеми личными делишками, и сегодня же в 20:00 вы ко времени отлива должны быть на борту парохода «Лев и Магдалина», куда я вам привезу ваш точный маршрут, чеки на различные банки и деньги для ваших собственных расходов. Милый юноша, пью за ваше здоровье и за ваши успехи. Ах, если бы вы знали...» Вдруг воскликнул он с неожиданным энтузиазмом. «Если бы вы знали, как я вам завидую, дорогой мистер Дибль!» Чтобы немножко и совсем невинно польстить ему, я возразил почти искренне. «Зачем же дело стало, дорогой мистер Найтстон? Клянусь, что душой вы так же молоды, как и я!» Смуглый стряпчий опустил свой тонко очерченный длинный нос в стакан с кларетом, помолчал немного и вдруг сказал с искренним вздохом. «Эх, мой милый, контора, существующая чуть ли не со времен Плантагенетов, честь фирмы, предки, десятки тысяч уз, связывающих меня с клиентами, сотрудниками, друзьями и врагами. Всего я и не перечислю. Значит, больше никаких сомнений?» «Нет». «Итак, чокнемся и споем «Руль Британика», «Правь Британия». И мы чокнулись и запели. Я почти мальчишка, вчерашний бродяга, и этот сухой деловой человек, влиявший из мрака своей грязной конторы на судьбы европейских держав и капиталов, запели самыми невероятными и фальшивыми голосами в мире «Правь, Британия, правь через волны, никогда, никогда, никогда англичанин не будет рабом». Вошел слуга и, обращаясь почтительно к мистеру Найтстону, сказал: «Простите меня, я с истинным наслаждением слушал ваше пение. Ничего более прекрасного я не слышал даже в королевской опере, но рядом с вами, за стеной, собрание клуба любителей французской средневековой музыки. Может быть, я не так назвал собрание джентльменов, но у всех у них очень капризный музыкальный слух».
0: «Вы правы», — кротко ответил Стряпчий, «и потому прошу вас принять на память этот маленький круглый желтый предмет с изображением нашего доброго короля».
1: Вот краткий список тех городов и мастерских, которые я посетил с тех пор, как впервые переплыл канал. Выписываю их целиком из своей записной книжки. Прожмовский в Париже и инструментальная фирма Репсольда в Гамбурге, Пейсе, братья Шот из Клятв в Йене, в Мюнхене Фраунгоферский и оптический институт Уитшнейдера, и там же Мерц, Шик в Берлине, Бенех и Вассерман там же, и там же неподалеку, в Потсдаме, чудесное отделение фабрики Прожмовского, работающего в сотрудничестве с весьма обязательным и просвещенным доктором Э. Гартнак. Маршруты, составленные мистером Найтстоном, были необычайно точны, вплоть до указания времени пересадок и адресов недорогих, но комфортабельных английских отелей. Он делал маршрут собственноручно, но и тут сказалась его странная, способная на всякие неожиданности натура. На углу одной из страниц его угловатым твердым почерком, карандашом, была записана краткая сентенция. Если бы Чанс и компания были настоящими англичанами, то они не забросили бы своего дела, и нам не приходилось бы ездить за стеклами и инструментами к французским и немецким шнурбартбиндхальтерам, наусникам. Скажу по правде, не хвастаясь, что всюду я держал себя с надлежащим весом и достоинством, потому что много раз в критические моменты в моих ушах раздавался ужасный козлиный голос мистера Найтстона: «Никогда англичанин не будет рабом».

0: Впрочем, надо сказать, что я не мог пожаловаться на недостаток внимания и предупредительности ко мне со стороны ученых-оптиков и знаменитых инструменталистов. Мои рекомендательные письма, подписанные какими-то крупными черными, совершенно неразборчивыми каракулями и скрепленные внизу четким автографом мистера Найтстона, служили в моих руках подобием волшебной палочки, открывавшей мне все двери и сердца. С неослабным глубоким интересом наблюдал я за приготовлением и шлифовкой выпуклых и вогнутых стекол и за выделкой тончайших остроумных и прекрасных инструментов, сверкавших медью и сталью, сиявших всеми своими винтами, трубами и нарезами. Когда мне впервые показали в одной из самых знаменитых мастерских мира почти законченный 50-дюймовый рефрактор, который нуждался всего лишь в каких-нибудь годах двух-трех окончательной шлифовки, у меня остановилось сердце и захватило дыхание от восторга и умиления перед мощью человеческого ума. Но меня чрезвычайно смущало то настойчивое любопытство, с которым все эти серьезные ученые люди старались поочередно по секрету друг от друга проникнуть в тайные замыслы моего, неведомого мне самого патрона. Иногда тонко и искусно, иногда с грубой неловкостью они старались выпытать у меня подробности и цель моей поездки, адреса фирм, с которыми мы имеем дело, характер и назначение наших заказов в других мастерских и так далее, и так далее. Но, во-первых, я твердо помнил очень серьезное предостережение мистера Найтстона насчет болтливости, а во-вторых, что я мог бы им ответить, если бы даже добросовестно согласился на это? Я сам ничего не знал и бродил ощупью, точно ночью, в незнакомом лесу. Я принимал, сверяясь с чертежами и вычислениями, какие-то странные чечевицеобразные стекла, металлические трубы и трубочки, нониусы, мельчайшие микрометрические винты, миниатюрные поршневые цилиндры, обтюраторы, тяжелые стеклянные странной формы колбы, манометры, гидравлические прессы, множество совершенно мне непонятных, доселе невиданных мною электрических приборов, несколько сильных луп, три хронометра и два водолазных скафандра со шлемами. Одно лишь становилось мне все более ясным. Загадочное предприятие, которому я служил, ничего не имело общего с постройкой обсерватории, а по виду принимаемых мною предметов я даже и приблизительно не мог догадаться о цели, которой они были предназначены служить. Я только с напряженным вниманием следил за их тщательной упаковкой, изобретая постоянно хитроумные способы, предохраняющие от тряски, поломки и погнутия. От назойливых расспросов я отделывался тем, что внезапно умолкал и, не произнося ни звука, начинал глядеть каменными глазами в самую переносицу любопытного. Но однажды мне поневоле пришлось прибегнуть к весьма убедительному красноречию. Толстый, наглый, самоуверенный пруссак осмелился предложить мне взятку в 200 тысяч германских марок за то, чтобы я выдал ему тайну нашего предприятия. Это случилось в Берлине, в моей отдельной комнате, расположенной в четвертом этаже. Я коротко и строго заметил этому жирному, наглому животному, что он разговаривает с английским джентльменом. Но он заржал, как настоящий першерон, порода лошадей. Хлопнул меня фамильярно по плечу и воскликнул: «Э, бросьте, мой милейший, эти штучки, мы прекрасно понимаем их цену и значение. Вы находите, что я предложил вам мало, но ведь мы можем, как умные деловые люди, сойтись на...» Его... Пошлый тон и грубый жест совсем не понравились мне. Я распахнул огромное окно моей комнаты и, указывая вниз на мостовую, сказал твердо: «Еще одно слово, и вам, для того, чтобы убраться отсюда, не надо будет прибегать к помощи лифта. Ну, раз, два!» Он встал, побледневший, струсивший и разъяренный, хрипло выругался на своем картавом берлинском жаргоне и, уходя, так хлопнул дверью, что пол моей комнаты задрожал, и все предметы на столе запрыгали. Последняя моя остановка на континенте была в Амстердаме. Там я должен был вручить рекомендательные письма двум владельцам двух всемирно известных гранильных фабрик – Маасу и Даниэльсу. Это были умные, вежливые, важные и недоверчивые евреи. Когда я посетил их поочередно, то Дэниэлс первым делом спросил меня лукаво: «Конечно, вы имеете поручение также и господину Маасу». А Маас, только что прочитав адресованное ему письмо, сказал пытливо: «Несомненно, вы уже виделись с господином Даниэльсом». Оба они проявили в сношениях со мною крайнюю осторожность и подозрительность, долго совещались между собою, посылали куда-то простые и шифрованные телеграммы, наводили точнейшие и подробнейшие сведения о моей личности и так далее. В день моего отъезда они оба явились ко мне. В их словах и движениях чувствовалась какая-то библейская торжественность. «Извините нас, молодой человек, и не сочтите за знак недоверия то, что мы вам сейчас сообщим», — сказал старший из них и более важный Даниэлс. «На линии Амстердам-Лондон все пароходы обыкновенно кишмя кишат международными ворами самых высших марок. Правда, мы держим в строжайшем секрете исполнение вашего почтенного заказа, но кто же может ручаться за то, что один или двое из этих пронырливых, умных, порой даже почти гениальных международных рыцарей индустрии не ухитрились проникнуть в нашу тайну? Поэтому мы считаем далеко не лишним окружить вас незримой, но верной охраной из опытных полицейских агентов. Вы, пожалуй, даже и не заметите их. Вы сами знаете, что осторожность никогда не помешает. Согласитесь, что и вашим доверителям, и нам будет гораздо спокойнее, ежели то, что вы повезете, будет во все время пути под надежным, зорким и неусыпным надзором. Ведь здесь дело идет не о кожаном портсигаре, а о двух вещах, которые стоят сложности около 1 300 000 франков, и которым нет ничего подобного на всем земном шаре и, пожалуй, во всей вселенной». Я самым искренним и любезным тоном поспешил уверить почтенного бриллианщика о моем полнейшем согласии с его мудрыми и дальновидными словами. По-видимому, эта доверчивость еще более расположила его ко мне, и он спросил пониженным голосом, в котором я уловил какую-то благоговейную дрожь: «Не хотите ли теперь взглянуть на них?» «Если это удобно и возможно для вас, то, пожалуйста», — сказал я, с трудом скрывая свое любопытство и недоумение. Оба еврея почти одновременно, с видом священнодействующих жрецов, вынули из боковых карманов своих длинных сюртуков два небольших футляра — Даниэльс дубовый, а Маас красный софьяновый. Осторожно отворили золотые застежки и подняли крышки. Оба ящичка внутри были выложены белым бархатом и сначала показались мне пустыми. Только нагнувшись совсем низко над ними и внимательно приглядевшись, я заметил две круглые, выпуклые, стеклянные, совершенно бесцветные чечевицы такой необычайной чистоты и прозрачности, что они казались бы совсем незаметными, если бы не тонкие, круглые, геометрически правильные очертания их окружности. «Удивительная работа!» — воскликнул я восхищенный. «Вероятно, вам очень долго пришлось трудиться над этими стеклами».
1: «Молодой человек», — произнес Дэниел с испуганным шепотом, — «это не стекла, а два бриллианта. Один, вышедший из моей мастерской, весит 30,5 каратов, а бриллиант господина Мааса — целых 74. Я был так поражен, что даже потерял свою обычную хладнокровную сдержанность. «Бриллианты? Бриллианты, принявшие сферическую поверхность? Но ведь это чудо, о котором мне ни разу не приходилось ни читать, ни слышать. Ведь ничего подобного до сих пор не было достигнуто человеком».
0: «Я и говорил вам, что эти вещицы единственные в мире», — важно подтвердил ювелир. «Но меня, простите, немного озадачивает ваше изумление. Неужели это новость для вас? Неужели вы в самом деле никогда не слыхали о них?»
1: «Ни разу в жизни. Ведь вы сами знаете, что предприятие, которому я служу, держится в строжайшем секрете. Не только я, но и мистер Найтстон не посвящен в его подробности. Я знаю только то, что в разных местах Европы я принял части и приборы для какого-то грандиозного сооружения, в цели и смысле которого я сам, ученый по образованию, пока ровно ничего не понимаю». Даниэль пристально взглянул мне в глаза своими спокойными умными глазами табачного цвета, и его библейское лицо омрачилось. «Да, это так», — сказал он медленно и задумчиво после небольшого молчания. «По-видимому, вам известно не более, чем нам. Но я сейчас только заглянул вам в душу и чувствую, что все равно, если бы вы были в курсе дела, вы, конечно, не поделились бы с нами вашими сведениями». «Я связан словом, господин Даниэльс», — возразил я, по возможности, мягко. «Да, это так, это так. Не думайте, молодой человек, что вы явились сюда, в наш город каналов и бриллиантов, совершенным незнакомцем». Еврей усмехнулся тонкой улыбкой. «Мы знаем даже подробности о том, как в Берлине предложили одному известному коммерции советнику совершить воздушный полет из вашего окна». «Неужели это могло быть кому-нибудь известно, кроме нас двоих?» – удивился я. «Ну и болтун же этот немецкий Боров!» Лицо еврея сделалось загадочным. Он медленно и многозначительно провел рукой по своей длинной бороде. «Представьте себе, немец никому не говорил о своем позоре. Но мы узнали об этом происшествии на другой день. Что делать? Нам, у которых в блиндированных, несгораемых подвалах сохраняются свои и чужие драгоценности, иногда на многие сотни миллионов франков приходится иметь свою собственную полицию, да. А через 3 дня о вашем поступке узнал и мистер Найтстон».
0: «Этого еще не доставало», — воскликнул я в смущении. «Вы здесь ничего не потеряли, молодой англичанин, скорее выиграли. Знаете, как отозвался о вас мистер Найтстон, когда узнал о берлинском случае? Он сказал: я заранее был уверен, что этот славный малый дибль иначе и не мог бы поступить. И я со своей стороны могу только поздравить мистера Найтстона, его главного доверителя, с тем, что их интересы попали в такие верные руки. Хотя все это разрушает мои некоторые соображения, планы и надежды».
1: «Да», — подтвердил немногословный Маас. «Да», — повторил тихо библейский Даниэльс, и снова лицо его заволоклось грустью. «Нам привезли эти бриллианты почти в том же самом виде, в каком вы их теперь рассматриваете, но их поверхности, только что вынутые из матриц, были грубые и неровны. Мы отшлифовали их так терпеливо и любовно, как не сделали бы этого по заказу любого императора в мире. Вернее сказать, что лучше невозможно было сделать. Но мне, старику, старому профессионалу и одному из лучших знатоков камней на свете, мне уже давно не дает покоя проклятый вопрос, кто мог придать алмазу такую форму? И притом, взгляните, вот вам лупа, ни трещинки, ни пятнышка, ни пузырька внутри. До какой, однако, температуры были доведены эти цари камней, и какому чудовищному давлению они потом подвергались? И я, вздохнул грустно Даниэльс, и я должен признаться, что очень сильно рассчитывал на ваш приезд и вашу откровенность. Простите, мне очень жаль, что я не в состоянии... Оставьте, я знаю. Ну, желаем вам счастливого пути». Вечером мой пароход отошел от Амстердама. Посланные со мной агенты вели себя так умело, что я действительно мог подозревать в любом пассажире мою охрану и в то же время не подозревать никого. Но когда к полуночи мне захотелось спать, и я спустился в занятую мной каюту, то, к своему удивлению, нашел там бородатого, широкоплечего незнакомца, которого я раньше не видел на палубе. Он расположился не на запасной койке, а прямо на полу у дверей, подослав под себя пальто, положив под голову надувную резиновую подушку и покрывшись пледом. Не без сдерживаемого гнева я заметил ему, что вся каюта со всеми местами и всем кубическим содержанием воздуха принадлежит мне. Но он возразил мне спокойно и на хорошем английском языке: «Не волнуйтесь, сэр, моя обязанность провести эту ночь около вас на положении верного дога. Кстати, вот вам письмо и пакетик от господина Даниэльса». Старый еврей писал коротко и любезно: «Не откажите мне в маленьком удовольствии, примите на память о нашей встрече прилагаемое кольцо. В нем нет большой ценности, но это амулет, предостерегающий от морской опасности. Надпись на нем древняя, едва ли не на языке вымерших инков. Даниэльс». пакетике было кольцо с небольшим плоским рубином, на поверхности которого были вырезаны диковинные знаки. А мой док запер каюту на ключ, положил около себя револьвер и, по-видимому, мгновенно заснул. «Благодарю вас, дорогой мистер Дибль», — говорил мне через день мистер Найтстон, крепко пожимая мою руку. «Вы прекрасно справились со всеми поручениями, порою довольно сложными, сэкономили много времени и вдобавок держали себя с надлежащим достоинством. Теперь в продолжении недели отдыхайте и развлекайтесь как хотите. В воскресенье утром мы с вами пообедаем и выйдем в Саутгемптон. А утром, в понедельник, вы уже будете плыть через океан на борту великолепного парохода «Южный Крест». Кстати, не забудьте зайти к моему клерку и получить ваше двухмесячное жалование и суточные деньги. А я за эти дни пересмотрю и вновь упакую накрепко весь ваш багаж. Опасно доверяться чужим рукам, а в деле упаковки деликатных вещей вряд ли во всем Лондоне найдется мне хоть один соперник». В воскресенье я распростился с милым мистером Джоном Джонсоном и его многочисленной семьей и уехал, сопровождаемый общими теплыми напутствиями. А в понедельник утром мы с мистером Найтстоном сидели в роскошной кают-компании гигантского парохода «Южный Крест» в ожидании отплытия и пили кофе. По океану разгуливал довольно свежий ветер, и зеленые волны с белыми пенными гребнями бились о крепкие круглые стекла иллюминаторов. «Я должен вас предупредить, мой милый, что вы поедете не один», — говорил мистер Найтстон. «С вами вместе отправляется некий мистер де Мондерик. Он по образованию электротехник и механик, за ним несколько лет безукоризненной практики, и я слышал о нем самые лестные отзывы как о работнике. Мне лично этот парень не по сердцу. Но очень может быть, что в данном случае во мне говорит ошибочная, беспричинная антипатия, попросту старческий каприз. Его отец был французом, принявшим английское подданство, а мать ирландка. Но в нем, в самом, в его жилах, очень много крови от гальского петуха. Он фат, красавец в шаблонном виде, страшно занят собой и своей наружностью и вечно трется около женских юбок. Его выбирал не я. Я только повиновался инструкциям, данным мне лордом Чайльзбери, вашим будущим руководителем и наставником. Де Мондерик приедет минут через 20-25 с утренним поездом из Кардиффа, и мы с вами успеем поговорить. Во всяком случае, советую вам войти с ним в ровные и хорошие отношения. Как-никак, а ведь вам придется прожить 3-4 года бок о бок, черт знает в какой пустыне, на экваторе, на самой макушке потухшего вулкана Каямбы, где вас, белых людей, будет всего 5-6 человек. Остальные же негры, метисы, индейцы и другой сброд. Вас, может, пугает такая невеселая перспектива? Помните, вы совершенно свободны. Мы сию минуту можем разорвать подписанные вами контракты и вместе возвратиться с 11-часовым поездом обратно в Лондон. И поверьте, это ничуть не уменьшит моего уважения и расположения к вам». «Нет, дорогой мистер Найтстон, я уже на Каямбе», — возразил я, смеясь. «Я положительно стосковался по регулярному, в особенности научному труду. И когда думаю о нем, то облизываюсь, как голодный оборванец из Уайтчепля перед колбасной лавкой. Надеюсь, что у меня будет достаточно интересной работы, чтобы я не скучал и не погрязнул в мелких дрязгах и личных ссорах». «О да, мой дорогой, у вас будет много прекрасной и возвышенной по своей идее работы. Теперь наступила пора быть мне с вами откровенным, и я передам вам то немногое, что мне известно. Лорд Чайльзбери вот уже 9 лет трудится над неимоверным по своей грандиозности предприятием. Он во что бы то ни стало решил достигнуть возможности сгустить материю солнечных лучей в газ и даже еще больше – сжать этот газ при страшной низкой температуре и колоссальном давлении до жидкого состояния. Если ему Бог поможет довести до конца свой план, то его открытие будет прямо неизмеримо велико по своим результатам». «Неизмеримо», — повторил я тихо, подавленный и восхищенный словами мистера Найтстона. «Вот и все, что я знаю», — произнес стряпчий. «Нет, знаю еще из личного письма лорда Чайльзбери, ко мне, что теперь он более чем когда-либо близок к счастливому окончанию своего труда и менее чем когда-либо сомневается в близком разрешении своей задачи. Я должен сказать вам, дорогой друг, что лорд Чайльзбери – это одно из величайших светил науки, один из гениальнейших, вдохновенных умов,

0: маршрут и деньги. Вам придется плыть дней 16-18. На другой же день вами овладеет фиолетовая тоска. На этот случай я приобрел и оставил у вас в каюте штук 30 кое-каких книжек. Да еще среди вашего багажа вы найдете чемодан с запасом теплой одежды и обуви. Вы сами не подумали заранее о том, что вам придется жить в такой горной полосе, где лежит вечный снег? Я старался выбрать вещи по вашей мерке, но так как боялся сделать ошибку, то предпочел более широкие, чем узкие. Там же среди ваших мелочей вы найдете небольшой ящик со средствами против морской болезни. По правде, я в них не верю, но на всякий случай. Кстати, вас укачивает в море? Да, но не особенно мучительно. Впрочем, у меня есть талисман против всех опасностей на море. Я показал ему рубин, подарок Даниэльса. Он внимательно рассмотрел, покачал головой и сказал задумчиво: «Я где-то видел подобный же камень и, кажется, с совершенно одинаковой надписью. Но вот я вижу, что француз заметил нас и идет прямо сюда. От души желаю вам, дорогой Дибль, счастливого плавания, бодрости и здоровья. Здравствуйте, мистер де Мондерик. Познакомьтесь, господа. Мистер Дибль, мистер де Мондерик, будущие коллеги и сотрудники». Мне самому тоже не особенно понравился этот франт. Он был высокого роста, худощав, изнежен и выхолен, но в то же время в его фигуре и движениях чувствовалась какая-то грациозная, ленивая и гибкая сила, подобная той, какую мы замечаем у больших хищников кошачьей породы. Скорее всего, он походил наружностью на левантинца со своими прекрасными, влажными темными глазами и блестящими черными небольшими усами, коротко постриженными над красным ртом античного рисунка. Мы перебросились несколькими незначительными любезными фразами. Но в это время позвонили наверху и заревела, сотрясая палубу своим густым мощным басом, сигнальная труба. «Ну, теперь прощайте, господа», — сказал мистер Найтстон. «От души желаю, чтобы вы сделались друзьями. Привет лорду Чальсбери. Желаю во время переезда через океан счастливой погоды. До свидания». Он живо спустился по сходни с парохода, сел в дожидавшийся его на пристани кэп, сделал рукой в нашу сторону последний ласковый знак и, уже не оборачиваясь, скрылся из наших глаз. Не знаю сам почему, но меня на несколько минут охватила тихая нежная грусть, как будто бы вместе с этим исчезнувшим человеком я потерял верную дружескую опору и моральную поддержку.
1: Радио фантастики. Радио фантастики.
0: Я ничего не могу припомнить значительного из дней нашего океанского перехода. Скажу только, что эти 17 дней тянулись для меня как 170 лет, но были так однообразны и скучны, что теперь издали представляются мне одним бесконечно длинным днем. С де Мондериком мы встречались по нескольку раз в день за столом в кают-компании. Близких отношений между нами так и не завязалось. Он был холодно вежлив со мной, я тоже платил ему равнодушной предупредительностью, но все время я чувствовал, что его совершенно не интересует ни моя духовная личность, ни личность кого бы то ни было на свете. Зато когда у нас случайно заходила речь о наших ученых специальностях, он прямо поражал и увлекал меня своими знаниями, смелостью и оригинальностью гипотез и, главное, удивительно точным живописным изложением мысли. Я пробовал читать книги, оставленные мне мистером Найтстоном. Большинство из них были узконаучные сочинения, заключавшие в себе теорию света и оптических стекол, наблюдения над высокими и низкими температурами и описание опытов над сгущением и разжижением газов. Было также несколько томов описаний замечательных путешествий и 2-3 книжки об экваториальных странах Южной Америки. Но читать было трудно, потому что все время дул сильный ветер, и пароход качало длинными скользящими размахами. Все пассажиры отдали дань морской болезни, кроме де Мондерика, который, несмотря на свой длинный рост и изнеженный вид, держался до конца крепко, как старый опытный моряк. Наконец-то мы прибыли.

0: и в Эспинваль, он же Колон, на севере Панамского перешейка. Когда я вышел на берег, то ноги у меня были тяжелы и никак не хотели подчиниться моей воле. Согласно инструкциям мистера Найтстона, мы сами лично должны были следить за перевозкой нашего багажа на вокзал железной дороги и за установкой его в багажных вагонах. Самые нежные и чувствительные инструменты мы взяли с собой в купе. Драгоценные шлифованные бриллианты были, конечно, при мне, но я, теперь мне стыдно в этом сознаться, не только не показал их моему спутнику, но даже не упомянул о них ни слова. Дальнейший наш путь был утомителен и вследствие этого мало интересен. По железной дороге от Эспинваля до Панамы, от Панамы двухдневный переход на старом зыбком пароходе «Гонзалес» до бухты Гвайакиль, оттуда на лошадях и опять по железной дороге до города Квита. В Квита, следуя указаниям мистера Найтстона, мы разыскали гостиницу «Эквадор», и там нашли ожидавший нас караван при проводниках и погонщиках. Мы переночевали в гостинице, а ранним утром со свежими силами тронулись в путь в горы. Что за умные, добрые, прелестные животные эти мулы! Позванивая бубенчиками, мерно покачивая головами, украшенными розетками и султанами, осторожно ставя на камень узкой неровной дорожки свои длинные стаканчиками копыта, они спокойно идут по самому краю обрыва над такой крутизной, что невольно зажмуриваешь глаза и хватаешься за луку высокого седла. К 5 часам вечера мы вступили в снежную полосу. Дорога расширилась и стала ровной. Видно было, что над ней трудились культурные люди. Крутые завороты были повсюду обнесены невысокими каменными перилами. В 6 часу, когда мы прошли небольшой туннель, перед нашими глазами вдруг открылось жилье. Несколько белых одноэтажных домов, над которыми гордо возвышался белый купол, похожий на куполы византийских церквей и обсерваторий. Еще дальше торчали в небо железные и кирпичные трубы. Через 1/4 часа мы уже были на месте. Из дверей одного дома, который был выше и просторнее других, вышел нам навстречу высокий сухощавый старик с длинной, безукоризненно белой бородой. Он назвал себя лордом Чайльзбери и с непринужденной ласковостью поздоровался с нами. Трудно было сказать по внешнему виду, сколько ему лет, 50 или 75. Его большие, немного выпуклые голубые глаза, настоящие глаза породистого англичанина, были юношески ясны, блестящи и зорки. Пожатие его руки было мужественно, тепло и откровенно, а высокий обширный лоб отличался изящно очерченными и благородными линиями. И когда, любуясь его тонким прекрасным лицом, я отвечал на его пожатие, в моей голове вдруг мгновенно и ярко мелькнула мысль, что где-то очень давно я видел физиономию этого человека и неоднократно слышал его фамилию. «Я бесконечно рад вашему приезду», — говорил лорд Чайльзбери, поднимаясь с нами на ступеньки крыльца. «Хорошо ли вы доехали? Как поживает мой добрый друг Вайтстон? Не правда ли замечательный человек? Впрочем, вы, господа, расскажете мне все за обедом. Идите освежиться и привести себя в порядок. Вот ваш метрдотель, почтенный Самбо», он указал на рослого старого негра, встретившего нас в передней. «Он покажет вам ваши комнаты. Ровно в 7 мы обедаем. Об остальном распределении времени вам расскажет Самбо». Почтенный Самбо весьма любезно, но без всякой тени рабской искательности проводил нас к небольшому дому рядом. Каждому из нас были приготовлены по 3 комнаты. Простые, но в то же время как-то особенно уютные, светлые, веселые. Помещения наши были разделены каменной стеной, и на каждой приходился отдельный ход. Это обстоятельство почему-то мне было приятно. С неописуемым наслаждением погрузился я в огромную мраморную ванну. На пароходе, благодаря качке, я был лишен этого удовольствия, а в гостиницах Эспинваля, Панамы и Квита ванны не внушили бы своей чистотой доверия даже моему другу Джону Джонсону. И во все время, пока я нежился в теплой воде, брал холодный душ, брился, а потом одевался с особой тщательностью, меня не переставала преследовать мысль, почему мне так знакомо лицо лорда Чайльзбери. И что такое почти сказочное, как мне казалось, я давно-давно слышал о нем. Временами где-то в затаенном углу моего сознания скользило неясное предчувствие, что вот-вот сейчас я вспомню, но оно тотчас же исчезало, подобно тому, как сбегает легкий след дыхания с поверхности полированной стали. Из окон моего кабинета был виден весь этот оригинальный поселок с пятью или шестью домами, с конюшнями и оранжереями, с низкими закопченными машинными зданиями, с массой воздушных проводов, с вагонетками, влекомыми по узким рельсам бойкими выхоленными мулами, с паровыми кранами, переносившими высоко и плавно по воздуху железные чаны, беспрерывно наполняемые из ряда штабелей каменным углем и горючим сланцем. Там и сям сновали рабочие, большинство из них полуголые, несмотря на температуру в 5 градусов, которую показывал термометр, привинченный снаружи моего окна, и почти все разных цветов – белого, желтого, бронзового, кофейного и блестяще черного. Я смотрел и думал, какая же, однако, пламенная воля и какое колоссальное богатство могли обратить бесплодную вершину потухшего вулкана в настоящее культурное место, в завод, мастерскую и лабораторию, поднять на высоту вечных снегов камни, деревья и железо, провести воду, построить дома и машины, завести драгоценные физические инструменты, из которых только две привезенные мною чечевицы стоят 1 300 000 франков, нанять десятки рабочих, пригласить дорогостоящих помощников. Опять в моем воображении четко встал образ лорда Чарльзбери. И вдруг, стоп! Внезапный свет озарил мою память. Я очень точно вспомнил, как 15 лет тому назад, когда я был еще зеленым учеником лицея, все газеты в течение целого месяца трубили на разные лады о необычайном таинственном исчезновении лорда Чарльзбери, пэра Англии, единственного представителя древнейшего рода, знаменитого ученого и миллионера. Повсюду печатались его портреты и комментировались причины этого странного события. Одни объясняли его убийством лорда Чарльзбери, другие – тем, что он попал под влияние злодея-гипнотизера для преступных целей, заставившего лорда уехать из Англии, скрыв свои следы. Третьи предполагали, что лорд находится в руках бандитов, держащих его в плену в расчете на громадный выкуп. Четвертые и наиболее догадливые уверяли, что ученым секретно предпринята экспедиция к Северному полюсу. Вскоре стало известным, что до своего исчезновения лорд Чарльзбери очень выгодно ликвидировал и обратил в деньги, очевидно, руководимые чьим-то тонким дальновидным финансовым умом, все свои земли, леса, парки, фермы, угольные и каолиновые копи, дворцы, картины и коллекции. Но куда девались эти огромные суммы, никому не было известно. Также с его исчезновением пропали, неизвестно куда, знаменитые фамильные алмазы рода Чарльзбери, алмазы, которыми по справедливости могла гордиться вся Англия. Никакие розыски полиции и добровольных сыщиков не осветили этого странного дела. Через 2 месяца пресса и общество забыли о нем, поглощенные другими животрепещущими интересами. Только ученые журналы, посвятившие много страниц памяти пропавшего лорда, долго еще перечисляли с проникновенным вниманием и благоговейной почтительностью его великие заслуги перед наукой в областях, касающихся света и теплоты, в частности, расширения и сгущения газов, термостатики, термометрии и термодинамики, преломления световых лучей, теории оптических стекол и фосфоресценции. Извне раздался протяжный, заунывный звон гонга, и почти тотчас же в мою дверь постучался и вошел маленький, веселый, ловкий, как обезьяна, мальчик-негритенок и, кланяясь мне, с дружелюбной улыбкой доложил: «Мистер, я назначен лордом в ваше распоряжение. Не угодно ли вам, сэр, отправиться к обеду?» В моей гостиной на столе в фарфоровой вазе стоял небольшой изящный букет цветов. Я выбрал горденью и продел ее в петлицу смокинга. Но одновременно со мною вышел из своих дверей мистер де Мондерик. В петлице его фрака скромно красовалась ромашка. Какое-то смутное чувство недовольства шевельнулось во мне, и, должно быть, в то давнее время во мне много еще было юношеской мелочной вздорности, потому что я очень утешился тем, что встретивший нас в гостиной лорд Чайльзбери был не во фраке, а, подобно мне, в смокинге. «Сейчас выйдет леди Чайльзбери», — сказал он, посмотрев на часы. «Я предлагаю вам, джентльмены, собираться для обеда у меня. Во время обеда и после него у нас всегда найдутся 2-3 часа свободного времени для разговора о деле и безделье. Кстати, здесь же к вашим услугам есть библиотека, кегельбан и бильярд с курильной. Ими, как и всем, что я имею, прошу вас пользоваться по вашему усмотрению. Что же касается утреннего завтрака и ленча, то в этом отношении предоставляю вам полную свободу. Впрочем, тоже относится и к обеду. Но я знаю, как ценно и плодотворно для молодых англичан дамское общество, и поэтому...» Он встал и указал на дверь, через которую в эту минуту входила стройная, молодая, золотоволосая дама в сопровождении другой особы женского пола, плоскогрудой и желтой, одетой во все черное. «Потому, леди Чайльзбери, я имею честь и удовольствие представить вам моих будущих сотрудников и, надеюсь, друзей, мистера Дибля и мистера де Мондерика». «Мисс Соутни», — обратился он к увядшей спутнице своей жены, она потом оказалась дальней родственницей и компаньонкой леди Чайльзбери, «это мистер Дибль, а это мистер де Мондерик. Прошу не отказать им вашей любезности и внимании». За обедом, одинаково простым и изысканным, лорд Чайльзбери оказался самым радушным хозяином и прекрасным собеседником. Он с живостью расспрашивал нас о политике, о последних газетных и научных новостях, о здоровье и жизни того или другого крупного общественного деятеля. Впрочем, как это ни странно, он оказался в этих предметах гораздо осведомленнее нас обоих. Кроме того, надо сказать, что его погреб оказался выше всяких похвал. Я изредка, украдкой, быстро поглядывал на леди Чайльзбери. Она почти не принимала участия в разговоре и только изредка медленно поднимала темные ресницы в сторону говорившего. Она была намного, даже очень намного лет моложе своего мужа. Странной, нездоровой красотой было красиво ее бледное, нетронутое экваториальным загаром лицо в рамке густых золотых волос с темными, глубокими, серьезными, почти печальными глазами. И вся она своей наружностью, своей стройной, очень тонкой фигурой в белом газе, нежными белыми руками с длинными узкими пальцами, напоминала какой-то редкий, прекрасный, а может быть и ядовитый экзотический цветок, выращенный без света во влажной темной теплице. Но я также заметил во время обеда, что и де Мондерик, сидевший напротив меня, часто останавливал на хозяйке ласковый и значительный взгляд своих прекрасных глаз, взгляд, задерживавшийся, может быть, только на полсекунды дольше, чем это требуется приличием. Все мне в нем становилось более и более неприятным, изнеженная выхоленность лица и рук, томные и сладкие, какие-то обволакивающие глаза, самоуверенность поз, движений, интонаций. На мой мужской взгляд он казался противным, но я и тогда ни на минуту не сомневался в том, что в нем совокупились черты и качества настоящего, призванного от рождения, жестокого и неразборчивого в средствах покорителя женских душ. После обеда, когда все перешли в гостиную и мистер де Мондерик попросил позволения пойти курить, я передал лорду Чайльзбери футляр с бриллиантами и сказал: «Это от Мааса и Даниэльса из Амстердама». «Вы везли их при себе?» «Да, сэр. И прекрасно сделали. Эти два камушка для меня дороже всей моей лаборатории». Он ушел в свой кабинет и вернулся оттуда с восьмисильной лупой. Долго и внимательно рассматривал он бриллианты на свет электрической лампы и, наконец, укладывая их обратно в футляр, сказал довольным тоном, хотя без всякого волнения: «Шлифовка прямо безукоризненна. Она идеально точна. Сегодня вечером я проверю инструментами размеры чечевиц и кривизну их поверхностей. Завтра же утром, мистер Дебль, мы закрепим их на место. До 10 часов я займусь с вашим товарищем, мистером де Мондериком, покажу ему все его будущее хозяйство, а в 10 прошу вас ждать меня у себя дома. Я зайду за вами. Ах, дорогой мистер Дибль, я предчувствую, как мы с вами дружно двинем вперед одно из самых величайших дел, когда-либо предпринятых величайшим существом Homo sapiens». Когда он говорил, то глаза его горели голубым огнем, а руки ласково поглаживали крышку футляра. А жена пристально смотрела на него глубоким, темным, бездонным взором. На другой день, ровно в 10 часов, у моей двери раздался звонок, и шустрый негритенок, кланяясь до земли, впустил лорда Чайльзбери. «Вы готовы? Я очень рад», — сказал патрон, здороваясь со мной. «Вчера я пересмотрел привезенные вами вещи, и они все оказались в блестящем порядке. Благодарю вас за внимание и заботу». 3/4 этой чести, если не больше, сэр, по совести принадлежат мистеру Найтстону. «Да, это прекрасный человек и верный друг», — заметил со светлой улыбкой лорд. «А теперь, если вас ничего не задерживает, может быть, мы с вами пройдем в лабораторию?» Лаборатория оказалась массивная, круглая, похожая на башню белое здание, увенчанное тем самым куполом, который вчера первый бросился мне в глаза по выходе из туннеля. Не раздеваясь, прошли мы сквозь маленькую переднюю, слабо освещенную одной электрической лампочкой, и затем очутились в совершенной темноте. Но лорд Чайльзбери щелкнул где-то вблизи меня электрическим выключателем, и яркий свет мгновенно залил огромную, совершенно круглую залу с поднимавшимся над нею правильным сферическим куполом сажен 7 или 8 высотою. Посредине залы возвышалось нечто похожее на небольшую стеклянную комнату, вроде тех изолирующих врачебных персонал комнат, что недавно стали устраивать в университетских медицинских клиниках посреди операционных зал, на случай тяжких и сложных операций, требующих особенно строгой чистоты и полной дезинфекции воздуха. От этой стеклянной камеры, занятой странными, невиданными мною приборами, поднимались вверх 3 солидных медных цилиндра. На высоте около 2 человеческих ростов каждый из этих цилиндров как бы разветвлялся на 3 более широкого диаметра трубы. Те, в свою очередь, тоже утраивались, а верхние концы последних медных массивных труб упирались вплотную в самый верх, в выгнутую стену купола. Множество манометров, рычагов, круглых и прямых стальных рукояток, вентилей, изолированных проволок и гидравлических прессов довершали обстановку этой необыкновенной, совсем ошеломившей меня лаборатории. Крутые винтовые лестницы, железные столбы и стропила, воздушные узкие с тонкими поручнями мостки, переброшенные здесь и там высоко вверху, электрические висячие фонари, множество спускавшихся вниз толстых гуттаперчевых шлангов и длинных медных трубочек, все это переплеталось между собою, утомляло глаз и производило впечатление хаоса. Точно угадав мое настроение, лорд Чайльзбери заговорил спокойно. Когда человек впервые увидит незнакомый механизм, вроде механизма часов или швейной машины, он сначала опускает руки перед их сложностью. Когда я первый раз увидел разобранный на части велосипед, то мне казалось, что никакой самый мудрый механик в мире не сможет его собрать. А через неделю я сам его собирал и разбирал, удивляясь простоте его конструкции. Будьте же добры, терпеливо выслушайте мои объяснения. Если чего-нибудь не схватите сразу, не стесняйтесь предлагать мне сколько угодно вопросов. Это для меня будет только приятно. Итак, в крыше здания проделано 27 близко расположенных друг к другу отверстий, а в эти отверстия вставлены цилиндры, которые вы видите на самом верху, выходящие на воздух двояко выпуклыми стеклами громадной собирательной силы и великолепной прозрачности. Теперь, наверное, вы и сами понимаете идею. Мы собираем солнечные лучи в фокусы и затем, благодаря целому ряду зеркал и оптических стекол, сделанных по моим чертежам и вычислениям, проводим их, то собирая, то рассеивая, через всю систему труб, пока самые нижние трубы не вольют концентрированную струю солнца вот сюда, под изолированный колпак, в самый узкий и прочный цилиндр из ванадиевой стали, в котором двигается целая система поршней, снабженных затворами наподобие фотографических, абсолютно не пропускающих света, когда они закрыты. Наконец, к свободному концу этого главного внутреннего защищенного цилиндра я герметически привинчиваю приемник в виде колбы, в горлышке которой также имеется несколько затворов. Когда мне понадобится, я прекращаю действие затворов, затем изнутри механически ввожу в горлышко колбы винтовую втулку и свинчиваю весь приемник с конца цилиндра. И вот у меня готово превосходное хранилище солнечной сгущенной эманации. Значит, Гук и Эйлер и Юнг... Да, прервал меня лорд Чарльзбери, и они, и Френель, и Каши, и Малюс, и Гюйгенс, и даже великий Араго, все они ошибались, рассматривая явление света как одно из состояний мирового эфира. И это я докажу вам через 10 минут самым наглядным образом. Правыми все-таки оказались мудрый старый Декарт и гений из гениев божественный Ньютон. Труды Био и Брюстера в этом направлении лишь поддержали и укрепили меня в изысканиях, но гораздо позднее, чем я их начал, да. Теперь для меня ясно, скоро и для вас будет несомненным, что солнечный свет есть плотный поток страшно малых, упругих тел вроде мячиков, которые со страшной силой и энергией несутся в пространство, пронизывая в своем стремлении массу мирового эфира. Впрочем, о теории после. Теперь я, для того чтобы быть последовательным, покажу вам манипуляции, которые вы должны будете производить ежедневно. Выйдем наружу.
1: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики».
1: Фабула Нова
2: Фабула Нова
3: Фабула Нова
4: Фабула Нова
0: представляет.

0: Буланова представляет серию историй «Край реальности. Людожорица».
1: Мой друг Саша Батыгин был успешным менеджером и партнером в фирме по установке металлических дверей. Но сколько я его помню, планировал свой отъезд из Москвы. Он мучился выбором – то ли в теплые края на ПМЖ, то ли деревенская жизнь, к земле поближе. В результате он выбрал второй вариант и купил даже не дом, а целый хутор. Наскучило ему все. Дети выросли, с женой давно в разводе, работа и без него идет, и все это так или иначе в жизни присутствует. И хочешь не хочешь, дает нагрузку на нервную систему. И вот решил Саша, что долг свой перед обществом он выполнил, и от этого самого общества пора удалиться. 2 года не было от него вестей. Мобильный там, где он обосновался, ясное дело, не работал по причине отсутствия хоть какой-то базы на несколько километров вокруг. А на днях ему должно было исполниться 50. Такое дело, юбилей. И я задумался, не отправить телеграмму? Может, дойдет? Не успел я дважды почесать затылок, как он сам позвонил. Оказалось, есть у него спутниковый телефон. Но информация эта не для всех. Короче говоря, позвал он меня в гости. Дней этак на несколько.
2: Места у нас безлюдные, но красивые. И помню, ты любишь всякую мистику собирать. Так вот, у нас тут ее навалом. Расскажу местные страшилки, не пожалеешь, что приехал.
1: Дорога была непростая. Встретил он меня на полустанке на квадроцикле, и мы рванули по дороге, которую и грунтовкой-то назвать было бы много чести. 10 километров притормозили на склоне холма. Солнце к горизонту клонится, скоро закат. Саша показывает.
2: «Глянь, как красиво! Вон деревня! Дворов 7 еще обитаемы! За рощей речка, рыба всякая! Окунь, щука, даже налим обитает, не говоря уже про всякую там плотву. Но дело к вечеру, экскурсию отложить придется, чтобы успеть до темноты, а еще нам столько же ехать».
1: Двинулись дальше. На квадроцикле особо не поболтаешь, да и лучше держаться покрепче. Дорога пошла через лес, потом деревья поредели. Вижу, едем по краю болота. Саша кричит мне.
2: «Смотри! Вот это болото! Ледожорица называется! Истории про него много потом расскажу!»
1: 30 минут на обход. Тут баня, тут сарай дровяной, вот сарай под технику разную, он же гараж для джипа и квадроцикла. Курятник есть, свинарник старый, пустой. По части животноводства Саша пока не очень. Зато есть огород и думает пасеку завести. Ну и туалет, типа дальняк. Осмотрелись, пошли в дом. Основательный дом, бревенчатый, хоть и не модной конструкции, старый, но большой. Внутри Саша основательно его подновил, обшил стены светлой доской и пол такой же, новый. Запах сосны в комнате, печка огромная, в кухне чугунная дровяная плита. На столе кое-что уже собрано и полотенцами накрыто от мух. Саша тащит еще теплый чугунок с картошкой, я достаю из рюкзака водочку, шпроты, красную икру, оливки и буханку бородинского хлеба. Садимся за стол. Под полотенцами обнаруживается нарезанное сало, холодная телятина, копченая рыба, огурцы, помидоры, зеленый лучок. Выпиваем, закусываем за встречу, за его новое жилье, то да сё. Саша рассказывает, как тут обустроился, как почти все сам в одиночку все чинил, делал. Стемнело. Саша сходил за дом, запустил генератор и включил свет. Стало уютно, как на даче.
2: «Может, и телевизор есть?» «Ни телевизора, ни интернета, и слава богу! Так и спокойней, и чего там смотреть-то? Новости? Да нет ничего нового! Президент все тот же почти, я думаю, а? Да и ладно!»
1: Уговорили мы бутылочку, в Саша достал свой фирменный самогон. Дегустируем, за житье-бытье говорим. Не боишься тут в одиночку проживать?
3: Нет, сюда люди не ходят, даже гопники. Места эти не любят, боятся. Да и дороги нет, чтобы на машине. А пешком далеко. Да и людожорица с одной стороны, а мертвяк лес с другой.
1: Я вспоминаю про то болото, что он показал. Ты вроде рассказать обещал, что там необычного.
3: Да много чего, по слухам. Только у меня с ним проблема, обычней некуда. Дорогу оно подтопило весной. О, тут есть участок. Мы его на квадроцикле на полном ходу проскочили, а то бы увязли. Джип уже не пройдет. В прошлом году насыпал земли. Все смыло, как и не было.
2: Ну так гравий нужен. Сначала гравий, потом песок.
3: Гравий? К чему там гравий? Я там гать проложил. Жерди. Сверху ветки накидал, землей присыпал. На болоте так, подушку по дорогу не сделаешь? Дна же нету, зыбь внизу, подземные реки, озера. Слышал о таком?
2: Мы же по косе ехали, я видел.
1: Продолжал я.
2: Точно тебе говорю, тут нанос, отложение ледникового периода, камни, глина, есть твердое дно.
3: Ну-ну, специалист, значит.
1: Я обиделся, достал бумажку, стал рисовать.
2: Вот так был ледниковый язык. Тут фронт, и точно говорю, это не просто так коса и твой холмик, где хутор. Это эскер. Невысокий, размытый, но точно эскер. А значит, галька и глина там.
3: Да нету там гальки.
2: Ты смотрел плохо. За 1000 лет тут нанесло всякого. Копни на полметра, и все ясно станет.
3: Да с чего мне вдруг дорогу раскапывать?
2: И раскапывать не надо. Рядом палкой пошарим. Там, где неглубоко, будет склон, осыпь. Если дно твердое и уклон градусов по 30, то, отвечаю, это эскер. А если сразу топь, то дорога на плавуне, и тогда ты прав.
1: Два выпивших мужика зацепились в споре. Ничего лучшего не пришло в голову, чтобы в этот час пойти поглядеть на дорогу. Взошла луна, яркая, почти полная, а до места чуть меньше километра. Взяли по фонарику, пошли. Шустро добрались. На спиртовых парах, да и дорога под гору.
3: Сейчас палку найду. Не отходи далеко. Людям тут всякое мерещится начинает. Если что, не паникуй, стой на месте. Меня зови. А то чуть оступишься, можно и в топь угодить.
1: Освещаю впереди себя фонариком, медленно отхожу от тропы. Чуть дальше вижу что-то вроде сухостойного лесочка. Ну, там, думаю, я и выломаю палку побольше. Под ногами хлюпает, плавун гуляет, но вроде держит надежно. Иду, иду, уже 5 минут. Да нет, больше. А лесок все не приближается.
3: Вот ведь обман зрения. Луна, болото. Расстояние не те, что кажется. Обернулся посмотреть, недалеко ли ушел. И тут понял, что не узнаю места. Похолодело внутри. Не то что-то. Как будто не тут я проходил. Так, думаю, главное направление не потерять. Раз уже развернулся, надо назад, прочь от лесочка. Сейчас только повернусь, снова зафиксировать направление на сухие деревья, чтобы взять точно противоположный курс.
4: Поворачиваюсь и глазам не верю. Нет никаких деревьев вблизи, трава да кочки, да кусты вдалеке. Не то, ой, не то все это. Не видел я такого точно. Испугался. Повернулся вроде как к дороге, кричу: «Саша, Саша, Саша, ну подай голос!»
1: А у самого уже коленки подкашиваются. Странно все как-то. Да не то слово, что странно. Просто жутко тут. А Саша-то и не отвечает.
4: Вспомнил, что паника – плохой союзник. Стал глубоко дышать. Двигаюсь медленно. Шаг, шаг, еще шаг. Фонарем под ногами освещаю, а глаза поднять почему-то страшно. Остановился. Поднял голову. Хотел снова Сашу позвать, но горло перехватило. Передо мной вижу полянка. Вокруг кусты невысокие. Ну, конечно же, не помню я такого места. Не шел я здесь. Но встал я как вкопанный, потому что вроде как люди на полянке. Сидят на бревне, человека 4. Просто темные фигуры. Луна у них за спиной, контуры серебрит. Что за люди могут быть ночью на болоте? Во рту сразу пересохло, внизу живота слабость противная. Один медленно встает. Ну, видит меня, конечно. Я же с фонарем. А он медленно так рукой делает, так. Приглашает как бы. Стою столбом, не могу шевельнуться. А у меня в голове пусто и холодно. Никогда такого страха не чувствовал. Второй привстает. Странное в нем что-то. Кажется, что он голый и шерстью покрыт. А в руках дубина, вниз ее держит. Не замахивается, но отчетливо вижу, что дубина у него. А тут и третий поднялся. На нем черная телогрейка. Ну, узнаю характерный рельеф. Шапка теплая, но не по сезону одет. На коленях что-то лежит у него. Как поднялся, вижу, это автомат. Ну, я такой только в кино видел. Старый, ну, с круглым магазином, помню, как он называется-то. ППШ. И в этот момент я понимаю, что медленно прячусь от этой компании. И как только понял, оступился. Упал на спину в мокрую землю, в грязь. Перевернулся через бок, под руками списка, не оборачиваясь, поднимаюсь и пытаюсь бежать. Упал на колено, снова встал, под подошвами почва проскальзывает. Падаю на ладонь, содрал руку обо что-то, снова на бег. И ору: «Сашка, Сашка, Сашка, Сашка!» Не знаю как, но выскочил я прямо на него и на дорогу. Меня колотит, задыхаюсь, говорить не могу. Он меня хлопает по спине.
3: Выдохни, выдохни. Куда ж ты пропал? Сказал же, не отходи. Болотный газ тут, метан. Так и пропасть можешь.
4: Я же кричал.
3: Ну да, когда бежал, кричал.
4: Не, я еще раньше звал.
3: Раньше? Раньше тихо было, не мог я не слышать. Ты же тут, метрах в 5 был все время. Он туда пошел, оттуда и выбежал.
4: Нет, нет, нет, Саш, я там людей видел.
3: Не бери в голову, это ты надышался. Давай-ка пойдем отсюда. Ты вон извозился весь, поцарапался. Сейчас баньку днем топил, еще теплое стоит.
1: На обратном пути я все пытался рассказать Саше, что видел незнакомцев, и что на бред это не походило. Он головой покачивает:
3: «Бред это, бред разный бывает».
1: А потом вдруг спрашивает:
3: «Ну ты их видел, а они тебя, как думаешь, заметили?»
4: «Да, меня они точно видели. Сидели, а потом мне навстречу подались».
1: Тут Саша замолчал, задумался. Я снял с себя грязное, вытащил из рюкзака сухое, и мы пошли в баньку. Вода подостыла, но была приятно теплой. Пахло березовым веником, сырой древесиной, и я постепенно успокоился. Выпили еще по 100, и меня совсем отпустило. Но поговорить о происшествии еще хотелось.
5: «Саш, все-таки не похоже, что я глюк словил, а? Да и если бы надышался я, то сейчас бы тошнило. голова болела. Ты мне правду скажи, что за истории тут? И сам вот ты видел чего?
3: Истории разные, но все про одно. Люди на болоте пропадают, а потом их кто-то видит. Иной раз лет через 10 после исчезновения.
5: Ну, а ты? Вот ты видел кого?
3: Может, и видел.
5: Ну так расскажи, не испугаешь. Я знаешь ли, много чего слышал. Верю, что не все это так просто. Разное есть. Необъяснимое не значит, что несуществующее.
3: Девушку я видел. Где-то через год появилась, как я приехал. Как-то иду вдоль болота вечером. Стоит такая. За деревьями, где вода. В воде стоит. Подол подобрала до колен. Платье простое, полотняное. Волосы длинные. На голове венок. Я кликнул. Она на меня глянула и рукой показывает мне за спину. Обернулся. Ничего нет за спиной. Повернулся к ней. А уже и нет никого. Думал, что померещилось. Ну, про те же болотные газы думал. Еще что женщины не было давно у меня. Вот такое наваждение случилось.
5: Ну, и что дальше-то?
3: Дальше снова ее увидел. Стала по вечерам из болота выходить и стоять там на краешке. Сюда на хутор глядит. Постоит, да и уходит. Метрах в 100 он от ворот. Ближе не подходит.
5: Может, утопленница, а? Дух ее. А ты к ней не подходил?
3: Дух следов на траве не оставляет. Не подходил. Сказали мне на глаза им не попадаться.
5: Почему? Кто сказал?
3: Знающий человек. Сказал, если тебя раз увидят, будут искать встречи. Увидят еще раз другой, придут в гости и не отвяжутся.
6: Саш, вот ведь они ж меня видели. Потому ты и спросил, а? Вот, что теперь?
1: Саша рассмеялся, по плечу меня хлопает.
3: Купился, да? Ну, точно купился. Да расслабься ты, никто за тобой не придет.
6: Ну, зачем ты? Ну, я же не дурак, чтобы все подряд верить. Я же серьезно видел.
3: Это я, чтобы стресс снять. Да не обижайся. Еще по одной, а? Давай расслабься.
1: Налил самогонки, протягивает стопку. И тут задрожала банька. Да, именно задрожала.
6: Как будто землетрясение, толчки подземные. Бух.
1: Саша на меня смотрит, я на него. Глаза у него нехорошие. Он вроде как понимает, что это. Потом стихло. Только я хотел спросить, как со стороны ворота раздались удары. Точно кто-то в ворота колотит чем-то, ну, дубина, например. Я не выдержу, спрашиваю: Саш, ты точно историю про девку выдумал, а? И про людей с болота. Что если увидели, то привяжутся, да?
3: Ничего не выдумал. Извини. Не думал я, что так случится. Думал, пронесет. Зря мы к болоту пошли. Ох, зря!
0: Новые серии скачивайте только на fabulanova.com.

Ночь прошла, будто прошла боль. Спит земля, пусть отдохнет, пусть у земли, как и у нас с тобой. Там впереди долгий, как жизнь, путь я возьму.

я возьму щебет земных птиц. Я возьму добрых ручьев плеск. Я возьму свет грозовых зорниц, шепот ветров, зимний пустой лес. Я возьму

0: Русские осуществляют поистине фактические эксперименты. Все шесть юных
1: космонавтов и
0: аниматоров. Юные пионеры становятся пионерами звездных полетов.
2: Пятьдесят лет наш экипаж будет находиться в полете. 50 лет это по часам звездного корабля. На Земле же за это время пройдут сотни лет. И встречать наших посланцев будут уже другие поколения.
0: Космическое путешествие за пределы Солнечной системы. На сотни лет советский звездолет летит к звезде Альфа, созвездие Кассиопеи.
3: Саймон Грей. Странный друг. Моему другу Денсу в день его рождения, который был неделю назад, с наилучшими пожеланиями. Денс, держись, все будет хорошо. Во всяком случае, я на это надеюсь. Твой друг я, Саймон Грей. Я старый человек. Очень старый. Очень скоро придет день, когда я засну и не проснусь. Хотя в наше время у меня больше шансов не успеть перейти улицу на светофор или даже быть взорванным в собственной квартире. Вот такое сейчас время. Все, что у меня осталось, это прогулки по парку. Название у него весьма веселое. ЦПК ИО имени Горького. Насколько себя помню, всегда удивлялся, зачем его так обозвали. Мне 74 года. Из них 51 я прожил в Москве. Так что удивлялся я довольно долго, пока не надоело. Прогулки стали для меня необходимостью. Благодаря им я могу дойти до сберкассы за той подачкой, что дает таким, как я, государство. Благодаря им я дохожу до магазина, чтобы не умереть с голода. Благодаря им я познакомился со своим новым другом. Весьма необычным другом. Это был четверг. Точно четверг? Я могу сказать это с уверенностью, потому что в этот день эти странные молодые люди с мечами собираются в парке и занимаются хрен знает чем. Машут своими палками, играются и называют весь этот бардак Эгладор. Впрочем, они мне симпатичны, ведь проходя мимо них, я не рискую получить чем-нибудь по кумполу и остаться лежать с вывернутыми карманами. Хотя что это я? Ведь речь не о них. В тот четверг я пришел на Лысую гору, вот ведь веселые названия дают люди, для того, чтобы, как всегда, покормить уток. Там я его и увидел. Этот симпатичный толстячок лет 40 в деловом костюме сидел на берегу пруда и кидал в воду хлеб. Правда, утки близко к нему не подплывали. Они кружили вокруг, довольствуясь кусочками, плавающими по краю. Собственно, я также остановился в отдалении, пытаясь понять, почему я так сделал, и что в этом добродушном, на первый взгляд, толстячке может быть такого, чтобы вызвало бешеную миграцию холодных мурашек по спине. Минут эдак через 10 пристального и нескромного, если не сказать хуже, разглядывания, а что делать, зрение у нас, стариков, не то что у молодых. Я увидел небольшие рожки на голове, копыта на ногах и хвост, небрежно вьющийся по земле. А к тому же в воздухе разливался странный аромат. Где-то я читал, что пахнуть должно серой, но до этого я серу не нюхал, спички не в счет, так что придется поверить людям на слово. Постояв еще немного, я подумал, как мне быть. С теми, кто вверху, как-то особо не общался, с теми, кто внизу, тоже, так что, собравшись духом, я подошел и сел рядом. «День добрый. Что вас интересует? Вечная молодость, бессмертие, богатство или неувядающая потенция?» Почему-то грустно спросил в ответ толстячок, не поворачивая головы. «Ну, знаете, вы хотя бы поздоровались!» Немного возмутился я таким бесцеремонным приемом. «А вам это надо?» — опять спросил он, все еще разглядывая уток. Те немного осмелели, но, похоже, больше с голодухи, чем от природной храбрости. «Да, в общем-то, неплохо было бы!» — еще больше взвился я. «Почтенный джентльмен, вы долго пялились на мои копыта, рога и хвост, что я считаю очень невежливым. Потом вы долго и старательно сопели, пытаясь определить источник неприятного вам запаха, и нашли его в моем лице. После чего подошли и подсели ко мне, что я считаю еще большим хамством. Теперь вы наверняка что-нибудь попросите позаковыристей, при этом попытаясь меня обмануть. А когда вам это не удастся, будете во всем обвинять меня. Так что вопрос о приветствии я считаю излишним. и более того, порочащим мой имидж ужасного, порочного, коварного, жестокого, злобного и т.д. и т.п. существа», — гневно ответил мне толстячок, оторвавшись, наконец, от уток. «Итак, вы что-то хотели?» «Да, собственно, ничего», — немного смущенно ответил я, растерявшись от такой отповеди. «Как это ничего?» — удивился толстячок. «А бессмертие плюс вечной молодости? Вон, поди как, истрепались уже». «Ну, знаете, молодой человек, не знаю, как вас там, а говорить такие вещи о возрасте человека — признаки дурного тона. О вечной молодости и бессмертии желают только молодые дураки. Я свое уже отжил, так что с меня хватит», — опять возмутился я. «Простите», — смутился он и замолчал. Пытаясь сгладить неловкость, я спросил: «А как вас зовут?» «Да как хотите», — махнул рукой толстячок. От этого жеста утки панически ударились в бегство, точнее, в расплывательство. «То есть как это «как хотите»?» — не понял я. «Да очень просто. Как вы меня называете для себя, так и зовите». «Да я об этом, собственно, не задумывался», — недоуменно пробормотал я. «Тогда зовите меня Мефистофель», — сказал толстячок и поинтересовался. «А может, вам счет в швейцарском

недоуменно посмотрел на меня. «Ну, не знаю», — я задумчиво уставился на уток. Те решали сложную проблему племенного голода. Наконец, проблема была решена, когда самый смелый схватил самый большой кусок и поспешно ретировался к остальным. «Ну так подумайте», — Мефистофель раздраженно поджал губы. «Всем чего-нибудь надо». «Может, по пивку?» — робко предложил я. «С ним и думается лучше». «Да неудобно как-то, я вроде как на работе». Толстячок смущенно отвернулся. «Нельзя». «Да кто заметит? Мы по чуть-чуть». «Ладно, уговорили, но только по чуть-чуть». И Мефистофель засунул руки куда-то в воздух. Немного покопавшись, он вынул непонятно откуда две бутылки, тут же запотевшие на воздухе. Этикетки на них были на каком-то непонятном языке. «Чешская», — покраснел искуситель, заметив мой заинтересованный взгляд. «Моя страсть». Минут через 15 к первым бутылкам добавилось еще две, затем еще и еще и... В общем, наш разговор перетек в другое русло. «Вот ты думаешь что? Я сам, что ли, себе такую работу взял, да?» Мефистофель возбужденно размахивал руками. «Да я зашиваюсь просто. Утром за грешниками следи. Вечером иди искушай. Серый вон провонял весь, аж утки те шарахаются. А все почему? Потому что с ним поссорился». Толстячок потыкал пальцем в небо. «Сказал пару слов поперек, вот результат. Ах!» И он обреченно махнул рукой. «Да может, не все так плохо?» Попытался я его утешить. «Ничего себе! В аду мест не хватает, грешников девать некуда, все улизнуть пытаются, обмануть. Я тут к одному зашел и искушать собрался. Ага, сейчас, как же. Я ему говорю, чего, мол, хочешь? Так ты знаешь, Федорович, что он мне ответил?» «Нет, не знаю», честно признался я. «Он мне сказал, что ничего ему не надо, а если что понадобится, пусть я захожу. Он мне поможет всем, чем может». «И это он мне! Мне! Великому! Могучему! И...» Искуситель опять махнул рукой. «А ты чего?» — полюбопытствовал я. «Да ничего. Когда его киллер грохнул, отправил его в бухгалтерию. Пусть помогает». «У вас что, и она есть? Бухгалтерия энта?» «А ты что, Федорович, думал?» Мефистофель удивленно посмотрел на меня. «У нас же учет строгий. Кого сколько держать надо, кого куда послать, кого как пытать. Да у нас самая лучшая в мире бухгалтерия». Но тут нас прервали. Прямо из воздуха материализовался чертенок и что-то зашептал на ухо моему собеседнику. Тот возмущенно выпучил глаза, жутко покраснел и прошипел сквозь зубы какое-то ругательство. От этого у меня заломило оставшиеся зубы, а обнаглевшие былые утки попрятались по прибрежным кустам. «Извини, Федорович, мне пора. Опять там бардак устроили». Мефистофель огорченно взглянул на меня. «Ну, надо так надо. Чего, я не понимаю, что ли? Ты это, заходи как-нибудь, еще пивка попьем». Я смущенно смахнул невольную слезу и протянул ему руку. «Не шутишь?» Он переводил взгляд с руки на мое лицо, выражая при этом крайнюю степень удивления. «Со мной во второй раз обычно не любят встречаться». «Да ладно, ничего страшного». Я махнул протянутой ему рукой. «Ты иди лучше, а то на работу опоздаешь». «Тогда зайду». И он пожал мне руку. Ладонь была у него совершенно обычная. Затем, встав, Мефистофель повернулся ко мне и сказал: «А все-таки ты смелый старик, Федорович». И испарился. «Да чего уж там, и не такое видали», — пробурчал я в пустоту и стал кряхтя подниматься. Так у меня появился друг. Странный друг, согласен. Ему так и не удалось уговорить меня на бессмертие, но когда меня сбила машина, а мне ничего не сделалось... В общем, без него, по-моему, не обошлось. Поверьте мне, сам он не злой, просто у него работа такая. А зло? Оно ведь не в нем, оно в нас. Так что не кричите, что вас бес попутал, когда вы старушку с лестницы скидывали. Ведь вы сами это сделали, вас никто не заставлял. А он всего лишь вас накажет».

0: было одна.
1: Лев
2: Иван
3: Кассиев.
4: Студия «Звуковая книга» представляет.

0: Уважаемые радиослушатели, мы с вами находимся в городке Энске, и мне хотелось бы показать вам некоторые его достопримечательности. Ну вот старинная часть города. Ну, старина, сами знаете, настраивает на особый лад. Ну вот видите, напротив церкви расположен городской театр, где будет происходить любопытнейшая история. Но, надо сказать, это здание не слишком удачное, если честно. Строили-то в начале 30-х. Набежал архитектор Хват. Я, говорит, вам такое спроектирую, чтобы в форме шестеренки, как нигде в мире. На плане выглядел красиво, тогдашние городские руководители ошеломились, дали согласие, ну, а возвели, сами видите. Сверху смотреть, кроме грачей, некому. С земли же, сбоку, здание, прямо сказать, не представляет. И все же давайте проникнем внутрь. Вестибюль. Акустика, а? Ну, я думаю, что вы поняли. Это моя фантазия. Шутка. Крыша есть. Углы какие-то непонятные. И к вешалке еле пролезешь. Однако театр работает. Венские его любят. И... Ну, это, конечно, между нами. Уже утверждена горсоветом на полную реконструкцию здания солидная сумма. Никого, сейчас день. Вот, рабочие на сцене устанавливают декорацию для вечернего спектакля. Ну, давайте пройдем через зрительный зал. Пройдемте. Осторожней, мы за кулисами. Посмотрите, чего здесь только нет. Зеленый лужок, искусственные деревья, какие-то арки, сколоченные из щепочек обтянутых материй, колонны, старинные кресла. Тише! Кажется, главный режиссер, весьма суровый мужчина. С ним еще кто-то.
1: Еще навалились здесь, не пройти, не проехать. Ну так я слушаю вас, в чем дело?
2: Я Бабашкин.
1: Какой Бабашкин?
2: Ну как же, я звонил вам сегодня утром насчет своего изобретения в 9.
1: Какого изобретения? Простите, а что это у вас... За ящик
2: такой. Да как же, мы договорились, я продемонстрирую вам свое открытие. Это не ящик, а аппарат. Я, кстати, его вот сюда поставлю.
1: Это хорошо. Ну, хорошо, рассказывайте, продолжайте.
2: А что продолжать-то, когда я еще не начал?
1: Ну, так начинайте. Вот он, я. Что вам еще надо?
2: Да. Суть моего открытия состоит в том... что я исключаю из театрального дела такие устаревшие понятия, как талант, вдохновение и прочее. И вообще исключаю человека. Вот. Но прежде несколько слов об искусстве. Ну, как вы знаете, искусство – это общение. Вы меня слушаете?
1: Ну, а как же? Ну,
2: в данном случае, то есть в театре, это общение актера со зрителем на дистанции. На расстоянии.
1: Это я знаю, знаю. Про искусство я все знаю. Вот народ, боже мой, сколько раз говорил. Не наваливать здесь это барахло. Пожар будет, с кого спросят. Про искусство я все знаю, слава богу. В институте только на этом и сидели. Общение, баяние, органика. А вот как 30 метров тюля для декорации достать? Или что делать, если в театре электрик запил? Вот этому просить нас никто. Что это? Что это такое? Вы понимаете? Вы понимаете, что они сделали? Они арку из Марии Стюарт разрезали, разрезали на куски.
3: Есть, есть тут кто-нибудь? Живой человек, появись передо мной, кто-нибудь сюда.
4: Есть, есть я, солдат.
3: Ну-ка, идите сюда. Кто это? Идите сюда. Что вы в темноте там? Идите
4: здесь
3: сюда.
4: Я иду, что? Художник Максимов. Я разрезал арку, мне пришлось это сделать. Во второе действие, бешеные деньги. Выхода не было.
1: Так у нас ведь Мария тоже сегодня идет. В параллель с бешеными в клубе швейников. С ума, что ли, вы все здесь посходили? Вот вы посторонний человек, Бабашкин. Вот вы мне скажите, как по-вашему вообще... Это, как можно работать? Я не могу.
4: Ну, пришлось. Пришлось разрезать, Салтан Алексеевич. Зрители обижаются.
1: Да вы...
4: На прошлом спектакле я сам слышал, в антракте один говорит, у Островского в ремарке сказано «богато обставленная квартира», а у них тут на сцене все равно, что курительная в кинотеатре. Знаете сейчас, какой народ пошел? Начитанный. А в Марию тогда серые ширмы и зверю в тебя поставил. Да, они свет хорошо принимают.
1: Верю в тебя... Тоже же сегодня идет. У нас сегодня 3 спектакля. Выездной спектакль тоже. Я не могу так. Я не могу больше так. Вот у вас нет нитроглицерина?
2: К сожалению, нет, но не
1: могу. Когда у меня есть, вот так, из кармана у меня. Возьмите, пожалуйста.
2: Пожалуйста, Салтан Алексеевич, возьмите. Да.
1: Сейчас.
2: Да не волнуйтесь вот так. Ну что вы?
1: Я просто спокойно посижу, да, и все. Черт. Знаете, инфаркт схватить ничего не стоит.
2: Ну, конечно.
1: А зачем? Во имя чего? В МХАТ... Приглашали. Современник бегал за мной. Все бросил. От всего отказался. Легчает, в общем. Угу. С женой пошел едва ли не на развод. И результат? К чему эти жертвы? Разве кто-нибудь ценит? Клянусь вам, если бы знал бы заранее, я бы лучше в банно-прачечный техникум поступил. Ну, я вам серьезно говорю, чем в этот театральный институт, клянусь.
4: Ну
1: вам.
4: Почему Салтан Алексеевич не ценит? Вот когда вы «Не беспокойся, мама» у нас поставили, публика очень хорошо принимала.
1: Так не так громко, можете вы?
4: Да не, нет, ну, я говорю серьезно. Бросьте. Конечно, хорошо. И мне многие говорили, что, мол, замечательно «Мама» поставлена.
1: Серьезно? А кто говорил?
4: Ну, точно, Салтан Алексеевич, я сам слышал.
1: Да? Ну, вообще, в общем, сборы, спектакль делал. Это...
4: Да битковые были сборы. И жена ваша приедет. Не будет же она одна в Москве сидеть.
1: Да ей там делать нечего, понимаете?
4: Ну, а куда же ей деваться?
1: Да.
4: Приедет как миленькая. Салтан Алексеевич, я еще вам хотел сказать. Знаете, Смирнов, электрик.
1: Да.
4: Не вышел на работу.
1: Как?
4: Ну, он в третьей ложе проводку начал и бросил. Как-то придется выкручиваться.
1: Точно. Ну, это так же, это не важно. Это безобразие.
4: Ну, Салтан Алексеевич, что я могу сделать?
1: Ну, это мы выкрутимся как нехорошо. Кстати, я смотрю, где-то у нас вот тут рыжий куст был, поролоновый. Вы помните, мы недавно получили такой.
4: Ну, а как же?
1: Осенний, я хочу его в первое действие поставить, знаете, прелестная осень.
4: А, желтая, так вот же он, вот, где? Вот. Вот он, Салтан Алексеевич, только он позеленел. Вы знаете, как быстро пластики меняют цвет?
1: Но второй куст, тот вот зеленый, может быть, он порыжел за это время. Максимов, сбегайте, пожалуйста, в подвал, посмотрите.
4: Ну, хорошо, сейчас, Салтан Алексеевич.
2: Салтан Алексеевич, да вы не волнуйтесь-то, ну что вы так волнуетесь-то?
1: Ну, как вас...
2: Бабашкин.
1: Да, я помню, угу. Бабашкин. Угу. Ну, что же вы не объясняете? Я с вашим изобретением уже полдня потерял. Ну, говорите, я слушаю.
2: Вы читали мою статью «Перцепция и оперцепция при ролевых играх детей дошкольного возраста»?
1: Читал в «Театральной жизни», ну, дальше...
2: Нет, не в «Театральной», в журнале «Вопросы дошкольного воспитания».
1: Ну, да, ну, правильно, ну, это воспитание. В прошлом году еще в отпуске...
2: Да нет, в прошлом году этого журнала не было. Ну, впрочем, да, это не важно, да, это не важно. Да, так да, вот, да. Я рассматриваю театральное искусство с точки зрения электроволновой теории. Ну, понимаете, с одной стороны актер, а с другой – зритель. Актер на сцене переживает, следовательно, его мозгом излучается волновая энергия. Она попадает в головной мозг зрителя и вызывает там перегруппировку атомов. То, что мы называем эмоцией, чувством. Вы улавливаете мою мысль?
1: Да. А что же вот это за ящик?
2: Да нет, ну я же вам объяснил, это не ящик, это аппарат. Ну, короче говоря, талантливый актер отличается от посредственного только особо активной передачей энергии, индукции. Ну вот как по-вашему? Ну вот что делала со зрителями, например, Элеонора Дузы? Ничего сверхъестественного, уверяю вас. Она всего только вызывала у них перегруппировку атомов в ядре ганглиозных нервных клеток. Вы со мной согласны? Нет?
1: Ну, вообще-то, конечно. Конечно. Значит, конечно. От пьесы ничего не зависит.
2: От какой пьесы?
1: Ну, от той, которую в данный момент репетируют.
2: Ага, от этой, ну, конечно, зависит. Но в целом-то очень мало. Так, строго говоря, ничего. Ведь в театре все дело в том, чтобы вызвать у зрителя эмоцию, правильно?
1: Да, да.
2: А раз так, наша главная задача – увеличить подачу энергии из мозга актера в зрительный зал. Вот смотрите, я сейчас буду переживать, так? Вот как актер на сцене. Вот я актер. Вот вы мне смотрите в глаза. Угу. Вот смотрите мне в глаза. Нет, мне. Да, вот так, очень хорошо. Смотрите, вы что-нибудь ощущаете?
1: Нет, ничего.
2: Отлично, так должно быть. От меня энергии исходит очень мало. А теперь стойте, вот как вы стоите. Так, я вынимаю листок, записываю,
1: ага.
2: Кладу в карман. Где у вас тут штепсельная розеточка?
1: Вот,
2: пожалуйста. А, вот так, так. Я включаю аппарат, направляю на самого себя. Так, опять начинаю переживать. Индуировать энергию.
1: Ха.
2: Смотрите, вы почесали нос. Теперь прошу вас прочесть, что я тут записал.
1: Написано: чешется нос.
2: Вот.
1: Что вот?
2: Вы поняли?
1: А что я должен был понять?
2: Да это же момент индукции. Я представил себе, будто у меня чешется нос. Аппарат увеличил мощность моего переживания. Оно стало ярким, передалось вам. А второе в моем открытии то, что все элементы актерского мастерства я перевожу на язык электростатики и электродинамики. Вот если вы читали бы мою статью «Перцепция, оперцепция»...
4: Стоп, хватит, Бабашкин. Вы мне бросьте, бать, забивать в этой Какие там черт ногу сломает. Я вам не академия наук. Думаете, у меня время есть выслушивать ваши теории? Скажите прямо, что вы можете для нас сделать и что вам нужно, чтобы это сделать?
2: Нужно... актера так. Или актрису.
1: Ага.
2: Но только самую слабую вашу творческую единицу. Я направляю на нее аппарат, и она сыграет роль так, что все попадают.
1: Стоп! С этого и надо было начинать. Я вам хотя бы за Днепровскую покажу.
2: А, это
1: для вас. Мы недавно тарифную ставку снизили. Да, теперь сами не рады. Ну, прокурору находила, и в райисполкоме уже была. Так. И в ЦК профсоюзов писала.
2: Прекрасно! Знаете что? Только лучше, если актрисе ничего не будет известно, что проводится эксперимент. Хорошо? Не надо ничего ей говорить, а то, знаете, как-то... неудобно.
1: За кого вы меня принимаете? Вот сейчас пройдем наверх, там как раз репетиция идет. Все сами увидите. А ящик вы здесь можете оставить.
5: Это не ящик, а аппарат. Ну хорошо, пусть постоит здесь.
6: Осторожней, тут у нас, знаете, такие переходы.
5: Да-да, я вижу, вижу, спасибо.
6: Вот сюда, пожалуйста.
5: Да-да.
6: Добрый день. Что у вас тут такое? Со мной товарищ Бабашкин из Гипротеатра.
7: Здравствуйте.
6: Приехал проверить нашу осветительную аппаратуру. Борис Генрихович, мы не помешаем
8: вам? Что вы?
6: Ну, тогда мы посидим в сторонке. Я посмотрю, как у вас идут дела. Товарищ Бабашкин, пройдемте.
5: Спасибо
6: сюда,
5: большое.
6: Пожалуйста. Вот, садитесь.
5: Благодарю вас. Спасибо.
8: А вот мы как раз пробуем с Алтаном Алексеевичем разобрать конец первого действия.
6: Прекрасно.
8: Вот за этими стульями бар.
6: Так.
8: Положительный герой разговаривает с фермерами. А сейчас входит отрицательный, тот, который на самом деле гангстер. Последняя картина.
6: Я помню, помню, Борис Геннадьевич. Пьесу я знаю.
8: Внимание. Игорь. Начали. Начали.
9: Разве здесь музыка была?
10: Да.
9: Разве в этом куске музыка была? Музыка.
8: Простите, Игорь, простите, пожалуйста, здесь нет музыки. Начали. Я ошибся, Игорь. Можно? Да, пожалуйста.
11: Hello, Bob. Hello. Вы что все такие встрепанные? Что-нибудь случилось?
12: Да нет, ничего нового.
11: Снова ты лезешь в эту историю. Смотри, Боб, наживешь врагов. Послушай меня, брось, не связывайся. Все равно ничем уж теперь не поможешь. Пойдем лучше, покажу мою новую машину.
12: Не пойму я тебя. Ну что ты за человек? Эх!
8: Подождите, подождите, подождите. Подождите. Это не вы говорите «эх».
12: Как?
9: Разве?
12: Да нет, позвольте, позвольте. Да. А кто же говорит,
8: чья же это проблема?
11: Действительно, что же переговорить «эх»?
9: Кто говорит? Я говорю, товарищ, простите, пожалуйста.
12: Не-не-не-не.
9: Впрочем, нет.
11: Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Игорь, подождите.
12: Я не понимаю.
8: Разобрались?
12: Да.
9: Уже я говорила тогда.
12: Ну да.
8: Как вы?
12: Правильно,
8: да. А как же у нас следующая реплика тогда связывается?
12: А вот как, посмотрите, вот...
13: Ну? Которая из Днепровской.
12: Не
13: вот это задерганная и рядом молодая.
6: Какая молодая, ей 42 года. Не в кофточке, а вот в темном платье коричневом. Ну, помолчим сейчас. Она в этой сцене не участвует.
11: Борис Георгиевич, да? У меня вот тут текст. Послушай, Боб, а ты ведь уже давно не заглядывал на свой счет в банке.
12: Да, я ему отвечаю, зачем мне заглядывать, когда ваша фирма там и так далее. Знаете, вот тут опять с текстом затруднение, Борис Геннадьевич.
8: Да.
12: Ведь мне и в прошлой картине приходилось заглядывать на счет в банке, и во второй тоже, и в первой.
8: Ну?
12: Зато все действие только и делаю, что заглядываю в этот счет. Ну, опять весь кусок идет вразрез с тем, что был. Может быть, мне и эту реплику выкинуть, а, Борис Геннадьевич?
9: Конечно, вычеркнуть ее.
12: Давайте, давайте выкинем.
8: Ну, ну что ж, хорошо, хорошо, хорошо, давайте выкинем. Давайте.
12: Да, но, понимаете, с другой стороны, что мне тогда вообще говорить? Столько вычеркнули. С чего же я волноваться начну вот в этом месте, понимаете?
11: А ты скажи «эх», и потом сразу давай выхлесть.
8: Да нет.
12: Так это же не я говорю «эх».
6: Товарищи, товарищи, товарищи. Что это за базар?
12: Нет, понимаете, Салтан Алексеевич, вот так нельзя. Я рад, что вы зашли и сами все видите. Это же черт знает что. Я еще когда предупреждал, что с этой пьесой у нас ничего не получится.
11: Да, я думаю, что будет тут очень трудно.
12: Ой, прям сердце схватило. Есть у кого-нибудь нитроглицерин? Давай.
9: А я сейчас найду валидол тебе.
12: Ах да, у меня есть.
6: Ну ладно, этот вопрос мы обсудим позже. Борис Генрихович,
8: да?
6: Я хотел бы посмотреть третье действие. Восьмая картина. Ну, по-моему, жена там приезжает.
8: Хорошо, Салдан Васильевич, сейчас. Григорий Анатольевич, как у вас сердце отпустило?
12: Ничего, ладно.
8: Так, Вера Васильевна, вы готовы?
9: Готова, готова.
12: Восьмая, да?
8: Начали.
6: Вот это Заднепровская, замечайте.
2: Ясно, ясно, ясно.
9: Ах, милый Боб, как я давно тебя не видела.
12: Ты все-таки приехала, Мэри? Ну, иди же сюда.
8: Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп! Стоп!
12: Что такое?
8: Нет, нет и нет. Вера Васильевна, дорогая, куда вы даете реплику?
9: Как?
8: У вас же реплика поверх волос летит. И потом вы не в тон отвечаете. К вам обращается в нижнем регистре. А вы в самом верхнем.
9: Я поняла, Борис Генрихович, поняла. Сейчас.
8: Так. Игорь, начали.
9: Ах, милый Боб, как я...
6: Одну минуточку. Одну минуточку, Вера Васильевна, дорогая. Ведь вы же волнуетесь, да, в этот момент по пьесе. Должны волноваться, черт побери.
9: Я волнуюсь, я волнуюсь.
6: А нога?
9: Что
6: нога? Ну как же вы не замечаете, что волнуетесь только вот по пояс. Лицо волнуется, руки волнуются, а нога, понимаете,
9: да
6: вот так отстан...
9: Волнуюсь.
8: У вас же неплохо получалось, Вера Васильевна. Вот недавно в этой сцене вы...
6: Ну хорошо, хорошо, хорошо. Вы продолжайте, а мы пойдем. До свидания.
2: До свидания.
9: До свидания.
12: Спасибо. До свидания.
6: Продолжайте.
8: Игорь, продолжаем репетицию.
9: Ах, милый Бог, как я давно тебя не видела.
6: Ну, что скажете? Как?
12: Ну иди сюда, дорогая.
2: Иди. То, что нужно. Я вам из нее...
6: Понимаете, беда в том, что у нее в распоряжении 25 штампов. Не нравится один, она дает другой, пожалуйста, пожалуйста.
2: Интересно, что для вас это штамп, нефтон, так далее. А для меня это только радио, электричество и ничего больше. Вот вы говорите штамп, а я вижу слишком большие потери на конденсаторный гистерезис в нейтронных контактах головного мозга. Вот вы говорите нефтон, а...
6: Простите, простите, простите, что я перебил. Вы знаете, обидно. Театр ведь хороший. Отличнейший театр. Вы видели зал наш? Как вам? Кресла какие? Какие кресла? Или акустика? Я вас уверяю, такой акустики в Москве в Большом театре нет. И актеры. В общем, да, да, да. Непосредственность. Темперамент. С такими... Да вы знаете, с такими актерами можно делать такие спектакли, что на удивление всем. Люблю этот театр. Ей-богу. Тащить меня будут отсюда силой, не уйду. Но понимаете, вот как бы вам это объяснить? Чего-то не хватает в людях. Злости мало. Ну, знаете, ну такой, как бы это, настырной жестокости, что ли. Да нет, пожалуй, это неправильно. Дерзание. Вот, вот. Я лично представляю себе так. Вот, допустим, ты актер, играешь, плюнь на все, даже на публику плюнь. Пусть в театре пожар, пусть землетрясение, пусть зрительный зал провалится в тартарары, но ты ее уважь.
2: Кого?
6: Публику.
2: Которая провалилась.
6: Да, нет, то есть, ну, в общем, вы меня понимаете.
2: Конечно, я понимаю.
6: Понимаете, здесь добродушие какое-то разлито в людях. Вот этого я не понимаю. Пилишь их, пилишь, ну, видно, не доходит. А сам по себе народ превосходный, превосходный. И знаете, я иногда даже думаю, что и в Заднепровской... Вот, которую вы сейчас видели, тоже что-то есть.
2: Ничего, ничего, ничего. Я вам из этой актрисы пошенную сделаю. Весь город с ума сойдет.
6: Да какая же там пошенная? Какая пошенная? Вы добейтесь, чтобы из ансамбля не выпирала, не портила хоть и все.
2: В чем она у вас сегодня? В бешеных деньгах?
6: Да.
2: Прекрасно. Мне вот только аппарат поставить поудобнее. Тогда об этой роли, что вы в Москве писать будут. Вот увидите. Знаете, у меня все научно обосновано.
6: Угу.
2: Ах, вот если бы читать...
7: читали мою статью?
1: Читал, читал. Ну, я ее проглядывал. А этот ваш ящик, на каком расстоянии нужно устанавливать его от актрисы?
2: Не принципиально. Не принципиально. Установка действует в радиусе до 50 метров.
1: Ага. Да. Тогда в третью ложу, в центральную.
2: Хорошо.
1: Слышно очень хорошо, и публику не будем отвлекать. Это тоже очень важно. Значит так, я вас не провожаю. Тут у меня, понимаете, еще... Что это такое? Что это такое? Я вас не провожаю. Тут еще дела, выход там.
7: Постойте, постойте. Еще один момент. Дело в том, что ее нужно обязательно успокоить перед выходом. Нужно создать комплекс торможения на внешние обстоятельства.
1: Вот он, куст. Второй кустик. Принесли. Так всегда, пока не нажмешь как следует. Что вы сказали? Кого успокоить? Кого?
2: За Днепровскую, актрису, а то аппарат не подействует. Медицинский факт. Она должна быть в очень спокойном состоянии, понимаете? Подойдите к ней перед началом спектакля, поговорите с ней о чем-нибудь. Так, пожалуйста.
1: Бабушкин, давайте договоримся, что вы не будете меня учить. Если актера успокоить, он вообще заснет на сцене. Я их наоборот... Кручу весь спектакль. Я сижу за кулисами. Я сижу на грани обморока. Только где мы держимся? Понимаете, да? Куда этот Максимов провалился? Художник! Максимов!
10: Да, я здесь, здесь, Салтанович.
1: Ну-ка идите сюда!
10: Да.
1: Вы посмотрите, какой прелестный желтый кустик.
10: Замечательный кустик. Салтан Алексеевич, начинаем гостиную.
0: Уважает Венский Островского. Что не спектакль, полный сбор. Не сразу и разберешься, от чего. Вроде бы в школе его драмы изучали, раскладывали по полочкам. Иному современному драматургу обидно. Уж так постарается, такую поставить значительную и всемирную проблему. Ну, просто коленки подгибаются. Однако не идет зритель. Не идет. И никаких. А на Островского, вы посмотрите, пожалуйста. Причем, вот считается классиком. Но глобального масштаба у него не встретишь. Взять, например, вот эту комедию «Бешеные деньги», где за Днепровской сегодня играет Чебоксарова-старшая, Чебоксарова-мать. Особенного-то ничего. Приехал в Москву провинциал. Деловой человек Савва Васильков. Увидел тут в Петровском саду на гулянии молодую красавицу-аристократку Лидию Чебоксарову. Влюбился без памяти. А та оказалась бессердечной обманщицей. И все. Все. Ничего такого крупного, сверхъестественного. Да и в целом, посмотрите, у Островского. Людишки-то довольно обыкновенные по тем старым временам. Купцы. Приказчики. Разоряющиеся аристократы. Бесприданница какая-нибудь там мелькнет. Просто вот изображал он их любовь, тщеславие, радости, горести. Хотя, с другой стороны, возможно, он потому и классик, что о людях писал. Ну, давайте поспешим. Надо спешить. А зал-то уже заполняется. Кстати, если подсобное помещение, вот помните, не удались в театре, сам зрительный зал хороший. Отовсюду видно. Кресла удобные. Прошлым летом как раз восстанавливали красный плюш. Празднично, красиво. Приятно посмотреть, как публика входит. Рассаживается. Венский на спектакль не случайно, не между прочим, как-нибудь забегут. А уж идут, так идут. Заранее готовятся. Одеться любят. Вот посмотрите, на молодых людях костюмы самого последнего фасона. Про девушек и говорить нечего. Хорошо. Так. В третьей ложе отодвинулась портьера. Изобретатель Бабашкин со своим ящиком уже там. Воткнул вилку в штепсель. Что-то колдует с кнопками.
14: Добрый вечер, товарищи актеры. Два звонка. Спектакль сегодня ведет Зайцева Галина Михайловна. Радиоузел. Володя, у тебя в порядке все? Проверил музыку? Хорошо. Ну все, сейчас начинаем, товарищи, внимание. Тишина полная на сцене. Три звонка, товарищи, прошу к началу спектакля. Юля, снимай дежурный свет на сцене. Снимай ползала. Снимай зал полностью.

0: Володя, гонг, занавес.
1: Ну, как устроились, в порядке?
2: Хорошо, спасибо.
1: Я тут с вами посижу, не помешаю.
2: Не, ничего, пожалуйста, пожалуйста, садитесь. Я
3: хочу сказать, так, нормально. До сцены метров 30. Аппарат достает. Все хорошо.
4: Чебоксарова хороша 2×2 — 4. Вы еще такой бесспорной истины не знаете ли?
5: Я хотел вам сказать, что она мне очень понравилась.
4: Да кому же она не нравится? Помилки вы меня. Что ж тут интересного, что она вам понравилась? Вы, должно быть, издалека приехали.
5: Да не близко такие.
4: Вот бы вы меня удивили, если бы сказали, что вы ей понравились. Это была бы штука любопытная. А что, она вам нравится? Тут диковины нет. Я знаю человек 15, которые в нее влюблены без памяти, только из взрослых людей. А если считать с гимназистами, так и конца нет. А вы знаете что? Вы попробуйте сами ей понравиться.
5: Да разве ж это так трудно?
4: Ну, да уж я вам скажу.
5: А что ж нужно для того? Какие качества?
4: Такие, каких нет у нас с вами.
5: А позвольте, например...
4: А, например, 500 000 денег или около того.
1: Я очень люблю, как играет Коровин телятью.
2: А, да-да-да.
1: Это наш заслуженный артист. Кстати, у нас ни одного актера нет без высшего театрального образования. Mm-hmm. Вообще, театр на периферии не такой, каким был даже 10 лет тому назад.
2: Конечно, конечно.
5: Жалею, очень жалею, что она так недоступна.
4: Да вам-то что же?
5: Вот видите ли, я с вами откровенно буду говорить. У меня особого рода дела. И мне именно нужно такую жену, блестящую, с хорошим тоном.
4: Ну да мало ли кому что нужно. Что вы, богаты очень?
5: Нет еще.
1: Ящик готов у вас. Скоро выход за Днепровской.
3: Налаживаю. Переключатель что-то забрать. Вот.
5: Но позвольте просить вас познакомить меня с Чебоксаровыми. Хотя я имею мало возможности понравиться, но надежда, знаете, она ведь никогда не покидает человека. Я как увидел ее с неделю назад, все о ней мечтаю. Я узнал, где они живут.
1: Выходит.
2: В том же доме. Кто? Квартиру
1: нанял, чтобы видеть. За Днепровская. Ну давайте. Ну давайте, ну прицельтесь своей машиной, а то она все завалит. Сейчас публика слушает, в зале тихо. А как она появится, так кашлять начнут. Ну давайте. Ну, давайте.
2: Да-да-да-да-да-да-да. Ага.
6: Да ты, тюлень, и солгать недорого возьмешь.
4: Ведь я даром. Процентов с вас не возьму.
6: Познакомь.
1: Черт, я побери. Ты посмотри, что он руку, видите, на сердце положила и считает, что выразила заинтересованность. Это же только механический знак отсутствующего переживания. Внутри же пусто.
2: Ничего, ничего. Аппарат нагревается. Сейчас начнет действовать.
4: Честь имею вам представить друга моего, Саву Геннадьевича Василькова.
6: Очень приятно. Судя по вашему имени, вы в Греции родились?
1: Ну нельзя же так, Боже, ну нельзя же так работать. Это же не театр, это же черт знает что. Как вилкой по тарелке скребет. Вы обратите внимание, произнесла свою реплику, а потом застывает соляным столбом. В действии не участвует. Поэтому и кашля.
2: Да ладно, ладно, ну вы хоть успокоили ее?
1: Она сегодня встрепанная, красная какая-то пришла. Сын у нее неприятный, что ли?
2: Ну вы поговорили с ней?
1: Я подошел, спросил, как сын. Она еще больше покраснела. Черт, только... спектакль. Пошел, пошел, на все разваливает.
7: Надержи ему золотой. Довольно и того, что у него карманы набиты. Пришли в проводку, что ли? Гостя?
1: Сейчас Сейчас побегу за кулисы. Такого ей дразда.
2: Да что вы волнуетесь? Бросьте нервничать. Хоть что-нибудь актриса чувствует? Я это усилю сейчас. Сидите, ради бога. Смотрите. Вот уже начинает аппарат действовать.
8: Благодарю вас. Нам пора ехать. Прошу вас бывать у нас.
5: Когда прикажете?
8: Когда угодно. Я принимаю от 2 до 4. Лучше всего вы приезжайте к нам обедать. Запросто. По вечерам мы ездим с дочерью гулять.
2: Ну что, лучше?
1: Ничего. Лидия Юрьевна, какая-то искренность появляется. Позвольте, кашлять перестали. Но общения все равно нет. Играет, понимаете, свое собственное состояние, а не логику действия. Из себя исходит, а не из того, что на сцене делается. А?
2: Черт, я уже весь мокрый. Думаете, легко вот так все время ее излучание упускать? Значит, нажать на общение.
1: Будьте любезны. Актер должен помнить, что подает не реплику, а мысль. Если герой что-то говорит, это не выражение самочувствия, а желание чего-то добиться.
2: Ну, это для меня пустяки. Сейчас усиливаю вольтаж на окончании Ганлиев. Так, вот сейчас посмотрите.
9: Я ничего не понимаю. Я писала мужу в деревню, чтоб он выслал денег. Мы много должны. Да на зиму нам нужна значительная сумма.
1: Ну что, лучше. Все-таки стала общаться. Вот только если бы органики прибавить, это она скована, видите, ну понимаете?
2: Можно и органики.
1: Прекрасно, готовьте аппарат, она в этой сцене не участвует. А я пока сбегаю за кулисы, посмотрю, как они гостиную ставят. Дьяволы такую арку разрезали на занавески. Я пошел.
0: Товарищи артисты, внимание, кончается первая картина. Всех занятых во второй прошу проходить на сцену. Всех занятых во второй картине прошу проходить на сцену. Не опаздывайте.
10: Внимание, прошу, ставьте изменения в расписании. Участники первого акта вызываются не в 12, а в 11. А все...
2: Как работает машина? А ведь никто не верит. Никто не поддерживает. Все до сих пор еще в 18 веке живут. Только одно и талдычит. Человек, талант, актер, пьеса. А при чем тут человек? Сегодня наука позволяет антенну на сцене поставить, чтоб индуцировала. И еще лучше будет.
1: Знаете, актриса беспокоится. Спрашивает, почему вы в нее какой-то штукой прицеливаетесь. Я сказал, что это киноаппарат. Вам, Улана, нравится, и вы решили ее в Москве показать. Сам я ее тоже похвалил так прямо и сказал, что сегодня, мол, хорошо. Зря, наверное, а?
2: Нет. Теперь уже не имеет никакого значения. Раз она в спокойном состоянии, я за все ручаюсь.
1: Да, насчет сына. Оказывается, у нее сын в 9 классе. И первое место занял на какой-то математической олимпиаде. Так что, в общем, даже удачно получилось, что я спросил тогда насчет сына. Вот она сейчас опять выходит на сцену. Тихо, посмотрим.
9: Он пишет, что денег у него нет. Что ему самому нужно 1030, а то продадут имение. А имение — это последнее.
1: Ничего. Ничего, даже хорошо. Слушайте, вы меня удивляете. Вот знаете, что только смену ритмов бы немного, а? Однообразно несколько держится. С Кучумом в одном ритме говорила. Сейчас с Лидией в том же ритме.
2: Пожалуйста. Все в наших силах.
9: Ведь вы найдете средства? вам выйти из этого положения. Ведь вы непременно найдете. Ведь не покинем же мы Москву. Ах, маман, зачем вы меня мучите?
8: Ну-ну-ну, я понимаю, душа моя. Понимаю, что я должна была скрыть от тебя наше расстройство.
1: Вот, вот, это совсем другое дело.
2: Нет, вот самое интересное, что она играет, как и играла. То есть субъективно ничего не переменилось. У нее такие же маленькие эмоции, так же мало общения и так же мало обаяния. Но аппарат усиливает весь этот мизер и создает у зрителей впечатление большой актрисы.
1: Слушайте, Бумажкин, через явление сцена с Васильком очень ответственная. Я, пожалуй, сбегаю за кулисы, за Днепровскую успокою, пока она не занята. Тогда и машина лучше будет действовать.
2: Да зачем? Сейчас уже ничего не надо.
11: Игорь Филиппович.
12: Где Заднепровская? У себя в уборной?
11: И у него странный такой звуковой.
12: Можно?
13: Да, давай, идите.
14: Ой, Салтан Алексеевич, это вы? Что-нибудь не так, да?
1: Нет, нет, нет. Вера Васильевна, дорогая, все так. Просто забежал сказать, что отлично. Превосходно.
14: Нет, в самом деле вы не шутите?
1: В самом деле я не шучу, я поражен. То есть не поражен, я всегда знал, что если вы захотите, то сможете. Вы сегодня прямо весь спектакль осветили. Это настоящий праздник в театре. Разрешите, я вам руку поцелую?
14: Да ну что вы, Салтан Алексеевич.
1: Бегу, бегу, не буду вам мешать. Лично я никогда в вас не сомневался, Вера Васильевна. Это превосходно.
14: Спасибо.
1: Прелестно. Бегу.
0: Юленька, проверь свет, пожалуйста, на переход.
15: Вы присылали за мной.
8: Извините, что побеспокоила. Мне нужно совет. Я существо совершенно беспомощное. Только одного серьезного человека и знаю.
1: Хорошо.
15: Благодарю вас.
1: Хорошо, прекрасно. Молодец. Посмотрите.
8: Я говорила с дочерью.
1: Посмотрите. Что делать-то, а? Тревога есть какая-то, собранность. По-моему, я не зря зашел. Вообще, знаете, я вот сейчас как-то думаю. Приятно, когда людям приятно. Радостно. Когда радостно, а? Как вы думаете?
2: Но при чем тут Заднепровская? Я же вам объясняю, что это аппарат, а не она.
1: То есть, что от нее совершенно ничего не зависит?
2: Абсолютно!
16: Тише, товарищ!
2: Извините. Принцип действия прибора состоит в том, что он интенсифицирует работу спиралей нуклеиновой кислоты в мозгу исполнителя.
1: Так.
2: Они начинают действовать в качестве передающей антенны и возбуждают соответствующие мозговые клетки у публики. Актрисе, собственно, делать-то нечего.
1: Да, совершенно ясно.
16: Прошу потише, товарищ.
1: Извините.
2: Простите.
1: Давайте помолчим.
8: Не говорите, не говорите, я вижу. Только ведь вы очень робки. Хотите, я и скажу за вас? А то заспорите и поссоритесь, сохрани Бог.
15: Позвольте мне самому...
1: Молодец. Ах, какая молодчина, а? Послушайте, ведь это новая трактовка пьесы вообще. Главным действующим лицом, активным началом становится не делец Васильков, а Чебоксарова старшая. Честное слово, это новая трактовка.
2: Узнают теперь Бабашкины. Я им такие сборы дам. Закачаются. Все театральное дело. Реорганизую. Конечно, аппарат еще далек от совершенства. Видите, как приходится работать. Обе руки на переключателях. Коленом жмешь регулятор реостата. Да еще смотри, чтобы актриса из луча не вышла. Это вам потруднее, чем футбол по телевидению показывать.
1: Чё-чё-чё. Мы это все автоматизируем. Как только вас признают, получите лабораторию где-нибудь в институте, и тогда, верно, а?
2: Лишь бы признали. Да, вот что. После спектакля составим акт. Официальный документ. Вы подпишете, директор театра и из публики несколько человек. Ну, мол, так и так, мол, исполнительницу, мол, раньше себя ничем не проявившая, играла превосходно. Фамилию, естественно, указывать не будем. Ну, чтобы актрисе не обидно. Ну, просто исполнительница Икс.
1: Да я сам с вами в Москву поеду. Такое дело огромное, вы представляете себе, такое дело. Ладно. Сейчас антракт будет. Сбегаю в буфет. Хотя бы бутерброд с колбасой схвачу. Целый день крутишься. Во рту не росинки. А вы тоже отдохните. Просохните.
2: Ничего, ничего.
13: Что делает наука? Действительно чудеса. Вот публика воображает, будто Заднепровская неожиданно раскрылась, расцвела. Мы и сами так подумали бы на ее месте. А на самом деле ничего подобного. Радио и электричество. Я понимаю, конечно, несколько горько взамен таланта, вдохновения получить нуклеиновые кислоты и перпецию. Знаю, перцепцию. Но с другой стороны, никуда не денешься. Живем-то в эпоху научно-технической революции. Математика, химия, физика проникают в самые сокровенные области нашего психического «я». Но не станем огорчаться. В конце концов, нам ведь что важно? Результат. Между тем, в данном случае он как раз налицо. В публике только и разговору. Как прекрасно играют сегодня актеры. И чаще всего упоминается имя Чебоксаровой-старшей. Изобретатель на месте в центральной ложе. Он снова бодр и энергичен. Гордо орлиным взглядом окидывает зал и ласково треплет ладонью шершавую жестяную стенку своей хитрой электронной машины. Но тихо. Тихо.

0: Ну да не в этом суть.
1: У меня есть имение, есть деньги небольшие, и есть дела, но все-таки я более 7-8 тысяч в год проживать не могу.
2: А прииски?
1: Какие прииски, что вы?
2: Золотые.
1: Да не только золотых, и медных нет.
2: Ой, зачем же вы обманули нас так жестоко?
1: Чем я вас обманул?
2: Вы сказали, что у вас есть состояние.
1: И действительно есть очень порядочное.
2: Подите вы, вы не понимаете, что говорите. Вы не знаете самых простых вещей, которые маленьким...
0: Ах, хорошо.
1: Да позвольте, но чем же...
0: Ну, в самом деле, хорошо. Действие течет. Отчаивается влюбленный Васильков. Интригует бездушная Лидия. Смеются и шутят знакомые Чебоксаровых. Бабашкина опять хоть выжимай. Работает руками, ногами, головой. Сразу вертит по 2-3 переключателя. Нажимает какие-то кнопки лбом и коленом. Нацеливается в Заднепровскую тотчас, как она появляется на сцене. Актриса уже творит чудеса. Вот уж действительно легла роль на характер.
2: Что я терплю? Как я страдаю? Вы знаете мою жизнь в молодости. Теперь при одном воспоминании у меня делаются припадки.
0: Зрительный зал подтянулся.
2: Я бы...
0: Завороженно затих.
2: Уехала с Лидией.
0: Зашел, да так и остался стоять случайно заглянувший сюда пожарник. Застыли капельдинеры. Гримеры, портной и рабочие сцены сгрудились в проходах кулис. Вот Заднепровская Чебоксарова мерит взглядом дочь, себя. Губы у нее вздрагивают. Она отрешенно смотрит в зрительный зал, и публика... Ах!

0: Тишина стоит на улице возле театра. Спят под звездами древние луковичные купола храма 15 века. Отдыхают гигантские уэлсовские марсиане, добрые строительные краны. В глубинах космоса плывут бесчетные миры планеты. И целой вселенной нет. Ну, нет лучше места, чем городок Энск с его театром, который, надо заметить, сразу стал наравне со всем прекрасным, что создано людьми, и что существует мироздание вообще.
1: Мне нужно много поплакать.
0: Спектакль подходит к концу.
1: Ошибки о моем унижении. Мне надо поплакать о том, чего воротить нельзя.
0: В этой сцене у Заднепровской нет слов. Но все-таки она под нацеленным на нее аппаратом Бабашкина гипнотизирует публику и держит напряжение зала.

0: Прекрасно! Великолепно! Вы гений, Бабашкин! Вы эпоха в театральном искусстве. Так, сейчас поднимется сюда директор. Я вас познакомлю. Составим акт. Все подпишемся. Я попросил задержаться там нескольких зрителей. Директор школы программистов. Ему очень-очень ему нравится спектакль. А за Днепровской он просто в диком восторге. То есть в таком восторге я попросил его остаться. Там еще несколько человек...
1: Ерунда! Все это собачья ерунда! Ничего не вышло!
0: То есть как?
1: Вот так!

0: Я вам говорю, ничего не вышло. Посмотрите на розетку, куда я включал штепсель. Она же ни к чему не присоединяется. Вот я ее открываю. Тут нет провода, просто так приляпано к стенке, и все. У вас в театре не электрик, а жулик. Аппарат не работал. Понятно вам?
1: То есть как это не работает?
2: Сколько раз я говорил, что электрик у нас жулик? Никто не прислушивается к моим словам.
1: Постойте, постойте, дайте-ка я сам посмотрю. Ну, работает же. А это что это за огонек тут зеленый? Смотрите.
0: Так это от батарейки, просто так, для фасона, декорации. Кто бы поверил, что у меня электроника, если нет зеленого огонька, сам блок-то не был включен. А, черт! Что-нибудь всегда помешает чисто провести эксперимент. Каждый раз кто-то срывается. Ну, вы-то видели? Вы-то ведь видели? Аппарат, в принципе-то, действует. У вас же тогда чесался нос. Когда вы...
1: Подожди. Ну, перестань плакать. Перестань. Что значит, машина не работала? А откуда же тогда такой успех у Заднепровской?
0: Почем я знаю? Может быть, она вообще талант, ваша Заднепровская? Может быть, она вообще прекрасная актриса. Но меня это совершенно не интересует, поверьте. Речь идет о судьбе открытия. Причем тут какая-то Заднепровская?
1: Да, да, конечно. Но почему же тогда...

Вот такая история приключилась в театре города Энска, дорогие друзья-радиослушатели. Глубоко задумался главный режиссер Салтан Алексеевич. Почему же вдруг так расцвела актриса? Оно и в самом деле интересный вопрос. Почему? Отчего это? Начнешь ломать голову и спросишь себя. Может быть, для нас вообще самое главное не здоровье, не какой-нибудь сверхъестественный достаток во всем, а то, как люди относятся к людям. Да, странное это все-таки и непостижимое существо — человек.

0: радиофантастики. Радиофантастики.
1: Джоан Роулинг под псевдонимом Роберт Галбрейт. Зов кукушки.
2: Перевод с английского Елены Петровой.
1: Реальному Диби с большой благодарностью.

0: Пролог. Зачем пришла ты в этот мир порой снегов? Не той порой, когда звучит в лесу кукушки зов. Не той порой, когда лоза лелеет виноград. И не тогда, когда стрижей лихой отряд стремится вдаль, в чужие страны света, от смерти лета. Зачем из мира ты ушла, когда стригут руно? Не той порой, когда плодам упасть на землю суждено, когда забыл кузнечик стрекот свой, когда висит над нивой полог дождевой, а ветер лишь вздыхает средь ненастья о смерти счастья. Кристина Россетти. Погребальная песнь. Несчастлив тот, чья слава его несчастье прославляет. Луций Акций. Телев. Улица жужжала, как рой мух. За полицейским кордоном толпились фотографы с длинноносыми камерами на изготовку. Дыхание взмывало вверх облаками пара. На шапки и плечи падал снег. Пальцы в перчатках протирали объективы. Время от времени лениво щелкали затворы фотоаппаратов. Кто-то на удачу снимал белую брезентовую палатку на проезжей части, вход в кирпичный жилой дом, а также балкон верхнего этажа, откуда упало тело. За плотной толпой папарацци стояли белые фургоны с огромными спутниковыми тарелками на крышах. Репортеры безумолку трещали, некоторые на иностранных языках, а рядом нависали звукооператоры в наушниках. Приводя дух, репортеры притопывали ногами и согревали руки о горячие кофейники, доставленные из переполненного кафе поодаль. От нечего делать операторы в вязаных шапочках снимали чужие спины, балкон, палатку, скрывшую тело, а потом перемещались в более удобные точки, чтобы взять общий кадр того хаоса, который взорвал сонную заснеженную улицу в Мейфере, где ряды черных дверей в обрамлении белых каменных портиков дремали под защитой живых изгородей. Перед домом номер 18 была натянута лента ограждения. В вестибюле мелькали полицейские чины, некоторые в белой форме судмедэкспертов. По всем телевизионным каналам уже несколько часов передавали эту новость. Улицу с обоих концов запрудили оттесняемые полицейскими любопытные. Кто-то специально пришел поглазеть, кто-то задержался по пути на работу. Прохожие делали снимки на мобильные телефоны. Один парень, не зная, который балкон стал роковым, сфотографировал все поочередно, хотя средний был полностью занят кустарниками. Тройка аккуратно подстриженных вечно зеленых крон, не оставлявших места для человеческого присутствия. В объективы попала стайка девчонок с цветами. Полицейские в замешательстве принимали у них букеты и неловко складывали на заднем сиденье своего микроавтобуса, понимая, что каждый их шаг фиксируется камерами. Корреспонденты каналов круглосуточного вещания неумолчно комментировали происходящее, строя догадки вокруг сенсационных, но весьма скудных фактов.
1: «Из своего пентхауса, около 2:00 ночи, полицию вызвал охранник, дежуривший в подъезде дома. Тело до сих пор не увезли, и это наводит на мысль о том, что не сообщается, был ли кто-нибудь поблизости, когда она упала. Несколько бригад вошли в дом для проведения тщательного осмотра».
0: В палатке разливался холодный свет. Возле трупа, на корточке, опустились двое, наконец-то получив разрешение уложить его в мешок с молнией. Из головы на снег вытекло немного крови. Лицо, превратившееся в сплошной отек, было разбито. Один глаз полностью заплыл, другой проглядывал мутно-белой полоской сквозь набухшие веки. Расшитый блестками топ искрился от малейшего мерцания лампы, отчего всякий раз возникало тревожное впечатление движения, как будто грудная клетка шевельнулась от вздоха или напряглась перед рывком. Снег мягкими хлопьями трогал брезент, словно перебирая невидимые струны.
2: «Долго еще ждать эту чертову труповозку?»
0: Инспектор уголовной полиции Рой Карвер выходил из себя. Его физиономия давно приобрела цвет мясных консервов, а сорочки, пропотевшие под мышками, вечно лопались на брюхе. Скудный запас терпения иссяк у него не один час назад. Карвер появился здесь немногим позже трупа. Ноги уже окоченели и не слушались, в голове плыло от голода. «Сантранспорт прибудет через 2 минуты», — Невольно ответил на вопрос начальства сержант Эрик Уордл. Он вошел в палатку, прижимая к уху мобильник. «Я уже обеспечил проезд». Карвер только фыркнул. Его злило еще и то, что Уордл в открытую наслаждался всеобщим вниманием. По-мальчишески привлекательный, с густыми, вьющимися каштановыми волосами, припорошенными снегом,

0: Снегом, он, по мнению Карвера, заигрывал с каждым, кому удавалось пробиться ближе к палатке. «Сами разойдутся, как только труп увезем», — сказал Уордл, высовываясь на улицу и позируя перед объективами.
1: «Черта с два не разойдутся, пока мы тут в убийство играем», — рявкнул Карвер.
0: Уордл промолчал, не поддаваясь на провокацию, но Карвер все равно взорвался.
1: «Эта курица сама из окна сиганула. Никого с ней не было. А твоя, с позволения сказать, свидетельница, до того обдолбалась, что...»
0: «Едет!» Выскользнув из палатки, Уордл, к отвращению Карвера, эффектно встретил санитарную машину. История эта заслонила собой политические коллизии, войны и катастрофы. Каждая ее версия сопровождалась фотографиями безупречного личика и гибкой, точеной фигуры. В считанные часы крупицы достоверной информации, как вирус, распространились среди миллионов. Прилюдный скандал со знаменитым бойфрендом, поездка домой в одиночку, подслушанные крики и финальное, фатальное падение. Бойфренд спешно укрылся в наркологической клинике, а полиция хранила молчание. Были установлены все, кто в тот роковой вечер общался с погибшей. Материала хватило на тысячи газетных колонок и многочасовые выпуски теленовостей. А та женщина, которая поклялась, что непосредственно перед падением тела слышала шум очередной ссоры, даже прославилась, хоть и ненадолго. Ее фотографии, пусть небольшого формата, появились рядом с портретами жертвы. Но вскоре, под едва ли неявственный стон всеобщего разочарования, выяснилось, что свидетельница солгала, после чего укрылась в наркологической клинике, а знаменитый первоначальный подозреваемый, наоборот, перестал прятаться, словно это были фигурки в альпийском барометре домики, мужская и женская, способные появляться только по очереди. Итак, самоубийство. После непродолжительной паузы история обрела слабое второе дыхание. Стало известным, что погибшая отличалась неуравновешенным, нестабильным характером. Была подвержена звездной болезни, водила знакомство с безнравственными олигархами, которые ее развратили, а погружение в непривычный для нее беспорядочный образ жизни окончательно разрушило и без того хрупкую личность. Ее трагедия стала скорбным назиданием для других. Журналисты так часто использовали сравнение с Икаром, что желчный Private Eye,
2: «Частный взгляд», «Частный детектив», английский сатирический журнал,
0: даже опубликовал целую статью на эту тему. Но в конце концов ажиотаж пошел на убыль, и даже газетчикам больше нечего было сказать, кроме того, что все уже сказано.

Три месяца спустя. Часть первая. Ведь при всякой превратности фортуны самое тяжкое несчастье в том, что ты был счастлив. Боэций. Утешение философии. Один. Какие только драмы и перипетии не случались с Робин Эллокотт за 25 лет ее жизни. Но ни разу она еще не просыпалась в твердой уверенности, что наступающий день запомнится ей навсегда. Накануне, уже за полночь, ее давний бойфренд Мэтью сделал ей предложение под статуей Эроса на площади Пикадилли. Когда Робин ответила согласием, у него от волнения даже закружилась голова, и он признался, что хотел попросить ее руки еще за ужином в тайском ресторане, но его остановило присутствие сидевшей рядом молчаливой парочки, которая жадно ловила каждое их слово. Поэтому он убедил Робин побродить в сумерках по улицам, хотя она твердила, что завтра им обоим рано вставать. Однако на него уже нахлынуло вдохновение, и он направился в сторону пьедестала, чем несказанно ее удивил. Там, на холодном ветру, отбросив свою сдержанность, чего с ним никогда не бывало, Мэтью опустился на одно колено поблизости от трех закутанных бомжей, распивавших, судя по всему, метиловый спирт, и попросил ее стать его женой. По мнению Робин, это было самое великолепное предложение руки и сердца за всю историю брачных союзов.

Морозов. У Мэтью в кармане даже лежало кольцо, которое сейчас поблескивало у нее на пальце. Идеально подходящее по размеру, с сапфиром и парой бриллиантов. На обратном пути она не сводила с него глаз, держа руку на его коленке. Теперь у них с Мэтью появилось захватывающее семейное предание из тех, что рассказывают детям. Как он продумал свой план. Ей было приятно, что он все продумал. И не растерялся от неожиданных помех, а решил действовать экспромтом. Ей было приятно все. И эти бомжи под луной, и растерянный, и взволнованный Мэтью, опустившийся на одно колено, и Эрос на грязноватый, да более знакомый Пикадилли, и черное такси, которое везло их домой, в Клэпхэм. Она уже готова была полюбить весь Лондон, к которому так и не привыкла за целый месяц, что прожила в этом городе. Сияние кольца смягчило даже бледные, неприветливые лица пассажиров метро. Выходя со станции Tottenham Court Road на утренний мартовский холод, она тронула большим пальцем платиновый ободок и почувствовала, как ее захлестнула радость при мысли о том, что в обеденный перерыв можно будет накупить ворох свадебных журналов. Под внимательными мужскими взглядами она преодолевала раскопанный участок Оксфорд-стрит, сверяясь с зажатым в правой руке листком. По всем меркам Робин была не дурна собой. Высокая, фигуристая, с длинными, светлыми, чуть рыжеватыми волосами, которые подрагивали от каждого стремительного шага. Ко всему прочему, холодный воздух тронул румянцем ее щеки. Ей предстояло взять на себя обязанности временной секретарши сроком на одну неделю. Съехавшись в Лондоне с Мэтью, она подрабатывала тем, что выходила на замену по заявкам различных фирм, хотя уже наметила несколько собеседований для устройства на нормальную, по ее выражению, работу. Главная трудность этой тоскливой деятельности подчас заключалась в том, чтобы отыскать нужный офис. После ее родного йоркширского городка Лондон выглядел гигантским, запутанным и неприступным. Мэтью не раз предупреждал, чтобы на улице она не утыкалась носом в путеводитель. Это выдавало в ней приезжую и могло повлечь за собой любые напасти. Поэтому Робин в основном полагалась на схематичные планы, которые в агентстве по временному трудоустройству кто-нибудь чертил для нее от руки. Впрочем, она была далеко не уверена, что с этими листками выглядит коренной столичной жительницей. Из-за металлических баррикад и синих пластиковых заграждений, которыми был обнесен раскопанный тротуар, она плохо понимала, куда двигаться дальше, потому что не видела нанесенных на план ориентиров. Перейдя на другую сторону перед высоким офисным зданием, которое значилось у нее как «Center Point», и частыми квадратиками окон напоминало исполинскую бетонную вафлю, Робин понадеялась, что скоро окажется на Денмарк-стрит. Эту короткую улочку она нашла почти случайно, миновав узкий проезд под названием Denmark Place и увидев перед собой ряды живописных витрин с гитарами, синтезаторами и массой других музыкальных принадлежностей. На проезжей части зиял очередной раскоп, обнесенный красно-белым заграждением. Рабочие в фосфорицирующих жилетах приветствовали девушку оживленным утренним гиканьем, но она делала вид, что не слышит. Робин посмотрел на часы. Как правило, она приезжала с запасом, на тот случай, если не сразу найдет указанный адрес, и сейчас у нее оставалось еще 15 минут. Непрезентабельная дверь, выкрашенная в черный цвет, располагалась слева от бара 12 тактов. У кнопки звонка третьего этажа, на линованной бумажке, прилепленной скотчем, была нацарапана фамилия хозяина одного из офисов. В какой-нибудь другой день, не будь у нее на пальце навехонького, сверкающего кольца, она бы, наверное, сочла это форменным безобразием, но сегодня и неряшливая бумажонка, и облупленная краска выглядели подобно вчерашним бродягам, всего лишь причудливым фоном ее великого романа. Робин еще раз проверила время. От блеска сапфира у нее зашло сердце. Таким камнем можно любоваться до конца своих дней. И в приливе эйфории решила явиться пораньше, чтобы продемонстрировать служебное рвение, от которого, по большому счету, ничего не зависело. Не успела она позвонить, как черная дверь распахнулась, и на тротуар выскочила какая-то женщина. На один странно затянувшийся миг они впились друг в дружку глазами. Каждый уже приготовился к столкновению.
Этим волшебным утром все чувства Робин обострились до предела. На нее произвело такое впечатление это белое как мел лицо, виденное лишь долю секунды, что она, увернувшись от столкновения лишь на какой-то сантиметр и проводив глазами быстро скрывшуюся за углом темноволосую незнакомку, с портретной точностью запечатлела в памяти этот облик. Бледное лицо запомнилось не только своей необычайной красотой, но и особым выражением, злобным и в то же время довольным. Робин успела придержать дверь и вошла в неопрятный подъезд. Древнюю клеть давно умершего лифта огибала столь же старомодная винтовая лестница. С осторожностью переставляя ноги, чтобы шпильки не застряли в металлической решетке ступенек, Робин благополучно миновала площадку второго этажа, где на одной из дверей красовался заламинированный и вставленный в раму постер. «Фирма Крауди. Графический дизайн». Но только лишь поднявшись этажом выше, она поняла, куда ее направило агентство. Хоть бы предупредили. На стеклянной двери было выгравировано то же имя, что читалось на бумажке у входа. «КБ Страйк». Они же «Частный детектив». С приоткрытым ртом она застыла на месте, охваченная восторгом, какого не понял бы никто из ее знакомых. Ни одной живой душе, даже Мэтью, Робин не открывала тайную, сокровенную мечту всей своей жизни. Выходит, сбылось, да еще в такой день, как будто ей подмигнул сам Всевышний. Вот что значит магия того дня. Мэтью, кольцо, хотя, если здраво рассудить, какая тут связь? Ликуя, Робин медленно сделала пару шагов вперед и вытянула левую руку. В тусклом свете сапфир казался густо-синим. Но не успела коснуться дверной ручки, как стеклянная дверь точно так же распахнулась у нее перед носом. На этот раз столкновение избежать не удалось. На нее обрушился невидящий, всклокоченный центнер мужского веса. Не удержавшись на ногах, Робин неуклюже взмахнула руками, выронила сумку и полетела назад к смертельно зияющей железной лестнице.

0: 2. Страйк принял удар легко. Оглушенный пронзительным воплем, он, недолго думая, выбросил вперед длинную ручищу и сгробастал складку одежды вместе с живой плотью. Тут от каменных стен эхом отозвался второй вопль, но Страйк мощным рывком сумел вернуть девушку в вертикальное положение. Ее крики все еще отдавались в лестничном пролете, и у Страйка невольно вырвалось. Тьфу, зараза, а! У входа в его контору стонала и корчилась от боли незнакомая девушка. Видя, что ее перекосило на один бок, а рука зарылась под застежку пальто, Страйк заключил, что во время спасательной операции ненароком помял ей левую грудь. Раскрасневшееся девичье лицо скрывало завеса густых светлых прядей, но Страйк разглядел, что по щекам бегут слезы.
1: «Черт, простите!» — его зычный голос прогремел на весь подъезд. «Не заметил. Я никого не ждал!»
0: Со второго этажа подал голос чудаковатый дизайнер-одиночка.
2: «Что там у вас происходит?»
0: Вслед за тем сверху глухо заворчал управляющий нижним кафе, который снимал жилье в мансарде, как раз над офисом Страйка. Его тоже встревожили, а может, и разбудили крики на лестнице.
1: «Зайдите».
0: Кончиками пальцев, чтобы только не коснуться скрюченной фигуры, привалившейся к стене, Страйк толкнул стеклянную дверь.
2: «Ну что, разобрались там?»
0: — сварливо выкрикнул дизайнер. Страйк помог ей войти в офис и с грохотом захлопнул дверь.
3: «Я в полном порядке»,
0: — дрожащим голосом солгала Робин, которая стояла к нему спиной и все еще держалась за грудь. Через несколько секунд она выпрямилась и повернулась к Страйку. Ее багровое лицо по-прежнему было мокрым от слез. Невольный обидчик оказался настоящим громилой. Высоченный, заросший, как медведь-гризли, да еще с брюшком. Под левой бровью ссадина, глаз подбит, левая щека, равно как и правая сторона мощной шеи, видневшейся из расстегнутого ворота рубашки, исполосована глубокими царапинами с запекшейся в них кровью.
3: «Вы мистер Страйк?»
1: «Он самый».
3: «Я на замену».
1: «Куда-куда?»
3: «На замену, временно. Из агентства «Временные решения», понимаете?»
0: Название агентства не стерло недоумение с его разукрашенной физиономии. Взаимная неприязнь, смешанная с нервозностью, нарастала. Как и Робин, Корморан Страйк знал, что на всю жизнь запомнит истекшие сутки. А теперь, похоже, злой рок прислал к нему свою вестницу в просторном бежевом тренче, чтобы напомнить о неминуемой и уже близкой катастрофе. Какие могут быть замены? Уволив прежнюю секретаршу, он посчитал, что контракт с агентством аннулирован.
1: «И на какой же срок?»
3: «Для начала на одну неделю», — ответила Робин, которая впервые встретила такой неласковый прием.
0: Страйк быстро прикинул кое-что в уме. Одна неделя, учитывая грабительские расценки агентства, грозила ему финансовой пропастью. Он и без того превысил все лимиты, а основной кредитор не раз намекал, что только ждет удобного случая.
1: «Я сейчас».
0: Он вышел за стеклянную дверь, свернул направо и заперся в тесном промозглом сортире. Из пятнистого, в трещинах, зеркало над раковиной на него смотрел довольно странный тип. Высокий, крутой лоб, приплюснутый нос, густые брови. Этакий еще не старый Бетховен в роли боксера. Заплывший глаз с фингалом только усиливал это впечатление. Густые курчавые волосы, жесткие, как щетина, объясняли, почему в молодые годы ему дали кличку Лобок, не говоря уже о разных других прозвищах. Выглядел он куда старше своих 35. Вставив заглушку в сливное отверстие давно немытой раковины, он открыл кран, а потом сделал глубокий вдох и опустил голову в холодную воду, чтобы унять стук в висках. Вода хлынула через край прямо ему на ботинки, но он предпочел этого не замечать и с десяток секунд наслаждался слепой ледяной неподвижностью. У него в мозгу проносились разрозненные картины прошлой ночи. Как он под ругань Шарлотты запихивал в рюкзак содержимое трех ящиков комода. Как ему в бровь полетела пепельница, когда он напоследок оглянулся. Как ноги темными улицами несли его в контору, где он пару часов подремал в своем рабочем кресле. Дальше гнусная сцена, когда Шарлотта ворвалась к нему на рассвете, чтобы вонзить в него последние бандерилии, оставшиеся от ночного скандала. Исполосовав ему ногтями лицо, она ринулась прочь, и он твердо решил отпустить ее на все четыре стороны, но в минутном помрачении рассудка бросился следом. Погоня завершилась так же стремительно, как и началась, потому что на его пути, по недомыслию, возникла эта пустоголовая девица, которую пришлось ловить на лету, а потом еще и успокаивать. Распрямившись, Страйк издал судорожный вздох и удовлетворенно фыркнул. Лицо и вся голова приятно онемели, кожу покалывало. Он досуха вытерся заскорузлым полотенцем, висевшим на двери, а потом еще раз поглядел на свое отражение. Запекшаяся кровь отмокла, и царапины теперь выглядели примерно как следы от смятой подушки. Шарлотта, по всей вероятности, уже дошла до метро. Почему он, собственно, и ринулся за ней следом? У него мелькнула безумная мысль, что она может броситься под поезд. Однажды, когда им было лет по 25, у них уже случился похожий эпизод. Она напилась, залезла на крышу, остановилась, покачиваясь на самой кромке, и грозилась прыгнуть. Наверное, он должен был бы сказать спасибо агентству «Временное решение». Ведь это оно, в конечном счете, пресекло его погоню. После утренней сцены пути назад все равно не было. И точка. Оттянув от шеи намокший воротник, Страйк повозился с ржавой задвижкой и направился к стеклянной двери. На улице грохотал отбойный молоток. Робин стоял у письменного стола, спиной ко входу. От Страйка не укрылось, что при его появлении она резко выдернула руку из-под лацкана пальто. Не иначе, как снова массировала грудь.
4: «Вам больно?» — спросил он, избегая смотреть на травмированный орган.
5: «Со мной все в порядке. Послушайте, если секретарь-референт вам не нужен, я пойду»,
0: — с достоинством выговорила Робин.
4: «Нет-нет, ни в коем случае».
0: Страйк с отвращением прислушивался к собственным словам.
4: «На одну неделю как раз то, что надо. Вот тут корреспонденция».
0: Он поднял с коврика кипу писем и бросил их на голый стол, как искупительное жертвоприношение.
4: «Будьте добры, просмотрите, отвечайте на телефонные звонки, слегка тут приберите. Пароль компьютера Heathrail 23, дайте я запишу».
0: Он проделал это под ее настороженным, опасливым взглядом.
4: «Вот, держите. Если что, я у себя».
0: Он осторожно затворил за собой дверь и остановился, глядя на стоявший под голым столом рюкзак. В нем уместились его пожитки. 1/10 того, что осталось в квартире у Шарлотты, и, скорее всего, никогда к нему не вернется. К полудню те вещи будут сожжены, вышвырнуты на улицу, изрезаны, затоптаны, растворены в хлорке. За окном безжалостно тарахтел отбойный молоток. Гигантские долги. Платить нечем. Крах неизбежен. Последствия непредсказуемы. Шарлотта начнет изощренно пакостить в отместку за его уход. Страйк обессилел. Все эти напасти адским калейдоскопом закрутились у него перед глазами. Не чуя под собой ног, он сам не заметил, как рухнул в то же самое кресло, где провел остаток минувшей ночи. За тонкой перегородкой слышалось какое-то движение. Не иначе, как временные решения включили компьютер и очень скоро выяснят, что за 3 недели ему не поступило ни единого предложения по бизнесу. А потом, он же сам попросил, секретарша начнет вскрывать конверты и просматривать последние требования. Усталость, ссадины и голод сделали свое дело. Страйк опять уткнулся лицом в стол, спасательным кругом подложив руки под голову, чтобы не видеть и не слышать, как незнакомая девица у него в приемной станет вытаскивать на свет его позор.

0: 3. Через 5 минут в дверь постучали. Страйк, у которого уже слиплись глаза, подскочил в кресле.
1: «Можно?»
0: В подкорке опять возникла Шарлотта, но в кабинет, как ни странно, вошла все та же малознакомая девица. Теперь она была без пальто, в кремовом джемпере, который мягко и даже соблазнительно облегал изгибы тела. Страйк заговорил с ее лбом.
2: «Что такое?»
1: «К вам клиент. Вы сможете его принять?»
2: «Не понял».
1: «Клиент, мистер Страйк».
0: Несколько мгновений он таращился на нее, переваривая эту информацию.
2: «Да, хорошо. Нет, дайте мне пару минут, Сандра, а потом пусть заходит».
0: Она исчезла без единого слова. Страйк на долю секунды задумался, почему вдруг назвал ее Сандрой, но потом торопливо вскочил. По его виду и запаху нетрудно было угадать человека, который спал в одежде. Запустив руку в рюкзак, он нашарил зубную пасту и выдавил длинную колбаску прямо в рот. Намокший в раковине галстук еще не просох, рубашка была забрызгана кровью. Он сорвал с себя и то, и другое, да так, что отлетавшие пуговицы только отскакивали от стены от картотечного шкафа. Вытащил мятую, но зато свежую рубашку и мигом застегнул ее на себе толстыми пальцами. Рюкзак был тут же задвинут за пустой шкаф, а Страйк без промедления вернулся к письменному столу и на всякий случай прочистил внутренние уголки глаз, размышляя, не померещился ли девице так называемый клиент, и хватит ли у того реальных денег на частного детектива. За те 1.5 года, что дела Страйка медленно, но верно шли под откос, он понял, что вопросы эти далеко не праздные. Он до сих пор не вытряс из 2 клиентов оплату своих услуг. Третий клиент и вовсе отказался платить, когда Страйк раскопал какие-то нелицеприятные для того прохиндея факты. А увязший в долгах Страйк даже не смог позволить себе нанять адвоката. Тем более, что удорожание аренды в центральных районах Лондона грозило вот-вот лишить его офиса, предмета особой гордости. В своем воображении он нередко прокручивал жесткие и грубые методы выколачивания денег. Приятно было наблюдать, хотя бы мысленно, как наглые должники забиваются в угол при виде бейсбольной биты. Дверь снова открыли. Страйк уже сидел за столом. Он резко выдернул из ноздри указательный палец и расправил плечи, приняв бодрый деловой вид.
1: «Мистер Страйк, к вам мистер Бристоу».
0: Следом за Робин в кабинет вошел потенциальный клиент. Он производил обнадеживающее впечатление. Пусть в его облике было нечто кроличье, короткая верхняя губа, крупные передние зубы, сам какой-то бесцветный. Пусть глаза, судя по всему, близорукие, скрывались за толстыми линзами очков, зато от безупречного серого костюма, от блестящего ярко-голубого галстука, от часов и ботинок так и веяло большими деньгами. Крахмальная белоснежность его сорочки стала немым укором Страйку, который внутренне содрогнулся от собственной помятости. Чтобы не спасовать перед лицом чужого щегольства, он вытянулся во весь свой 2-метровый рост, протянул клиенту волосатую руку и напустил на себя вид предельно занятого специалиста, которому некогда думать о стирке и глажке.
2: «Корморан Страйк, добрый день».
1: «Джон Бристоу», —
0: представился вошедший, пожимая протянутую руку. Голос у него был приятного тембра, интеллигентный, неуверенный. Взгляд устремился на подбитый глаз Страйка.
1: «Чай? Кофе? Джентльмены?» — спросила Робин.
0: Бристоу попросил маленький черный кофе, а Страйк промолчал. Краем глаза он увидел в приемной девушку с тяжелыми бровями, одетую в старомодный твидовый костюм. Она сидела на потертом диванчике возле входной двери. У Страйка шевельнулась дерзкая надежда, что к нему пожаловали сразу 2 клиентов. Не прислали же ему 2-ю временную секретаршу.
1: «А для вас, мистер Страйк?»
0: — уточнила Робин.
2: «Что? Да-да, черный кофе, 2 куска сахара. Будьте добры, Сандра».
0: Машинально выпалил он. Выходя из кабинета, Робин скривилась, и тут он вспомнил, что ни кофе, ни сахара у него не водится, да и чашек тоже. Усевшись в кресло, Бристоу обвел глазами неуютный кабинет. Страйк огорчился, когда уловил в его взгляде нечто очень похожее на разочарование. Новый клиент вел себя нервозно и как-то виновато. У Страйка такая манера ассоциировалась с ревнивыми мужьями. Но от посетителя исходила определенная властность, хотя такое впечатление создавал в основном вопиющий дорогой костюм. Страйку оставалось только гадать, как на него вышел подобный субъект. Вряд ли его привела сюда молва. На тот момент у Страйка была всего одна клиентка, да и та постоянно рыдала в телефон, жалуясь на свое одиночество.
2: «Чем могу служить, мистер Бристоу?» — спросил Страйк, также опустившийся в кресло.
3: Адрес радиофантастики в интернете — fantasyradio.ru.
0: «Видите ли, на самом деле мне просто нужно проверить. Кажется, мы с вами уже встречались».
2: «Разве?»
0: «Вы меня, конечно, не помните. Это было давным-давно. Сдается мне, вы дружили с моим братом Чарли. Чарли Бристоу. Он погиб. Несчастный случай. Ему было 9 лет».
2: «Мать честная!» — воскликнул Страйк.
0: «Чарли! Да, конечно, помню». И в самом деле, память его не подвела. Чарли Бристоу был одним из множества ребят, с кем подружился Страйк за годы своего детства, которое прошло в разладах и разъездах. Симпатяга, хулиган, смельчак, главарь самой крутой банды в лондонской школе, куда перевели Страйка, Чарли увидел здоровенного новичка, говорившего с потешным корнуольским акцентом, и тут же приблизил его к себе. За этим последовали 2 месяца закадычной дружбы и бесшабашных проделок. Страйка всегда привлекал домашний уют, которым не были обделены другие мальчишки. Они росли в нормальных, приличных семьях и спали в отдельной комнате, которая годами сохранялась за своим обитателем. Чарли не стал исключением. Страйк живо вспоминал большой роскошный дом, где жил Чарли. Запомнились ему и длинный, залитый солнцем газон, и шалаш на дереве, и лимонная шипучка со льдом, которую готовила для них мать Чарли. А потом настал тот день неописуемого ужаса, когда они вернулись в школу после пасхальных каникул, и классная руководительница объявила, что Чарли больше нет, что он погиб в Уэльсе, гонял на велосипеде по кромке карьера и сорвался вниз, на камни. Эта училка, старая калоша, не упустила случая подчеркнуть, что ему было строго-настрого запрещено играть у карьера. Но Чарли, который, как всем известно, зачастую не слушался старших, в очередной раз поступил по-своему. Видимо, бравировал перед местными. Тут ей пришлось умолкнуть, потому что 2 ученицы за первой партой в голос расплакались. С той поры Страйк, видя перед собой карьер, хоть наяву, хоть мысленно, всякий раз представлял, как разбивается смешливое, белобровое, мальчишеское лицо. Он подозревал, что все одноклассники Чарли сохранили в душе этот страх перед огромной темной ямой, крутым обрывом и безжалостным щебнем.
2: «Чарли забыть невозможно», — сказал он.
0: У Бристоу слегка дрогнул кадык.
1: «Конечно. Понимаете, мне врезалось в память ваше имя. Чарли все время о вас говорил, даже тогда, на каникулах, незадолго до своей гибели. Мой друг Страйк, Корморан Страйк. Необычное сочетание, правда? Не знаете, откуда произошла ваша фамилия? Мне она нигде больше не встречалась».
0: Бристоу был не первым, кто ходил вокруг да около. Люди частенько заводили беседы о погоде, о плате за въезд в центр города, о сортах чая и кофе, лишь бы оттянуть разговор о том деле, которое, собственно, и привело их сюда.
2: «Я слышал это слово, имеет отношение к зерну», — сообщил Страйк. «Какая-то мера зерна».
1: «В самом деле. А первая мысль, что оно имеет отношение к стрелялкам или забастовкам, значит, нет».
4: «Страйк» — английский. «Удар», «попадание», «забастовка».
1: «Видите ли, когда я раздумывал, к кому бы мне обратиться, мне в справочнике попалась ваша фамилия».
0: У Бристоу задрожало колено.
1: «Думаю, вы понимаете, как я... какое у меня... В общем, это был знак свыше.
0: Знак от Чарли. Подтверждение, что я на правильном пути.
2: Он сглотнул, и кадык опять дернулся.
0: «Это понятно», — осторожно подытожил Страйк, надеясь, что его не принимают за медиума.
2: «Видите ли, речь идет о моей сестре», — отважился Бристоу.
0: «Так, она попала в беду?»
2: «Она погибла».
0: У Страйка чуть не вырвалось. «Как, она тоже?» Но вслух он с той же осторожностью произнес «мои соболезнования».
2: Судорожным кивком Бристоу показал, что соболезнования приняты.
5: «Я... это нелегко. Во-первых, вам нужно знать. Мою сестру зовут... звали... Лула Лэндри».
2: Надежда, на краткое время вспыхнувшая с появлением этого человека, стала могильной плитой клониться вперед и неумолимо придавила Страйка. Сидевший напротив него посетитель слегка тронулся умом, а может и окончательно спятил. Проще было поверить в существование двух одинаковых снежинок, чем в родство этого блеклого карлика и бронзовой, длинноногой, экзотической красавицы, какой была Лула Лэндри.
5: «Наши родители ее удочерили», — покорно объяснил Бристоу, словно читая мысли Страйка. «Мы все были приемными детьми».
0: «Так-так».
2: Страйк никогда не жаловался на память. Вернувшись мыслями в тот огромный, прохладный, удобно спланированный дом с бескрайним садом, он вспомнил, как во главе складного столика, вынесенного на свежий воздух, восседала томная блондинка, мать семейства, как в отдалении рокотал грозный бас отца, как насупленный старший брат уминал фруктовый торт, а Чарли дурачился и смешил мать своими выходками. Но никакой девочки там не было.
5: «С Лулой вы, скорее всего, не встречались», — продолжал Бристоу, как будто Страйк высказал свои сомнения вслух. «Ее взяли в семью уже после смерти Чарли, в 4-летнем возрасте. До этого она пару лет жила в детском доме. Мне тогда было почти 15, как сейчас помню. Я стоял в дверях и смотрел, как отец идет к дому и несет ее на руках. На ней была красная вязаная шапочка. Мама до сих пор ее хранит».
2: Тут Джон Бристоу вдруг разрыдался. Зрелище было не из приятных. Он горбился, содрогался и закрывал лицо. Между пальцев текли слезы и сопли. Пару раз создалось впечатление, что он вот-вот успокоится, но рыдания накатывали с новой силой.
5: «Простите, простите, о боже!»
2: Он задыхался, всхлипывал, промокал глаза под стеклами очков скомканным носовым платком и никак не мог взять себя в руки. Толкнув дверь, Робин внесла в кабинет поднос. Бристоу отвернулся, но его выдавали судорожно вздрагивающие плечи. Страйк успел еще раз взглянуть на девушку в костюме. Та хмуро таращилась из приемной в его сторону, поверх номера Daily Express. Робин поставил на стол две чашки, молочник, сахарницу, вазочку с шоколадным печеньем. Все это Страйк видел впервые. Вежливо улыбнулась в ответ на благодарность и собралась выйти.
0: «Постойте, Сандра», — остановил ее Страйк, — «можно вас попросить?»
2: Он взял со стола листок бумаги и незаметно положил его на колено. Пока Бристоу хлюпал носом, Страйк начал писать, очень быстро и по мере силы разборчиво.
0: «Погуглите Лула Лэндри. Правда ли, что ее удочерили, и если да, то кто? С посетительницей? Что ей надо? Ничего не обсуждайте. Ответы запишите и принесите мне. Ни слова вслух».
2: Робин молча приняла у него записку и вышла из кабинета.
5: «Простите, мне так неловко», —
2: выдавил Бристоу, когда дверь закрылась.
5: «Это не... обычно я не... я уже вернулся к работе, веду дела клиентов».
2: Он несколько раз сделал глубокий вдох. Покрасневшие глаза еще больше усиливали его сходство с кроликом-альбиносом. Правое колено опять задергалось.
5: «Для меня это было очень тяжелое время», — прошептал он, стараясь дышать ровнее. «Лула, а теперь вот мама при смерти».
2: От одного вида шоколадного печенья у Страйка потекли слюнки. Он зверски проголодался, но жевать под всхлипы, охи и вздохи Бристоу было бы хамством. На улице пулеметной очередью грохотал отбойный молоток.
5: После гибели Лулы мама совсем сдала. Сломалась. У нее онкология. Заболевание было в стадии ремиссии, но сейчас опять наступило ухудшение. И врачи говорят, что помочь ей уже нельзя. Понимаете, она пережила две такие трагедии. Когда не стало Чарли, она едва не лишилась рассудка. Тогда-то отец и подумал, что ей нужен еще один ребенок. Родители всегда хотели девочку. Они подали заявку, но не сразу получили разрешение. А тут подвернулась Лула, мулатка. Таких неохотно берут семьи. Вот так и получилось, что она вошла в наш дом, — сдавленно подытожил Бристоу. Красавица была с детства. Как-то раз мама взяла ее с собой по магазинам, и Лулу заметили на Оксфорд-стрит. Ею заинтересовалась Афина. Это одно из самых престижных агентств. К 17 годам сестра стала профессиональной моделью. На момент смерти ее состояние оценивалось примерно в 10 миллионов. Не знаю, зачем я вам это рассказываю. Вы, наверное, и так в курсе. Лула была на виду. Люди считали, что знают о ней все.
0: Он неловко, трясущимися пальцами взялся за чашку и пролил кофе на безупречно отутюженные брюки.
2: «Что же конкретно вы хотели мне поручить?» — осведомился Страйк.
0: Опустив дрожащую чашку, Бристоу крепко сцепил пальцы.
5: «По общему мнению, моя сестра покончила с собой, но я в это не верю».
0: Страйк вспомнил телевизионные репортажи. Черный пластиковый мешок поблескивал под беспрерывными вспышками камер, когда его на носилках грузили в машину. Папарацци, сбившись плотной кучкой, направляли объективы на слепые окна, и от черных стекол отскакивали белые блики. Как и любой вменяемый британец, Страйк знал о смерти Лулы Лэндри больше, чем ему хотелось или требовалось. Когда тебя со всех сторон грузят такой историей, ты волей-неволей впитываешь факты и составляешь собственное мнение, подчас настолько предвзятое, что у тебя даже не остается морального права войти в число присяжных.
2: «Но ведь расследование было проведено по всей форме?»
5: «Да, но главный следователь изначально склонялся к версии самоубийства, только лишь потому, что Лула принимала препараты лития. Он упустил из виду множество фактов, об этом даже писали в интернете».
0: Бристоу бессмысленно потыкал пальцем в поверхность стола, где должен был стоять компьютер. Вежливый стук. И в кабинете появился Робин, которая передала Страйку сложенный листок, и тут же вышла.
2: «Простите», — сказал Страйк, — «мне давно обещали прислать эту информацию».
0: Чтобы Бристоу не подсматривал, он развернул записку на колени и прочел.
1: «В возрасте 4 лет Лулу Лэндри удочерили, сэр Алик и леди Иветта Бристоу. Росла под именем Лулы Бристоу, но в модельном бизнесе взяла девичью фамилию матери. Ей старший брат Джон, адвокат. В приемной ждет девушка мистера Бристоу, по профессии секретарь. Оба работают в фирме Лэндри Мэй Паттерсон, основанной дедом Лулы и Джона по материнской линии. Фото Джона Бристоу на сайте LMP идентично внешности вашего посетителя».
0: Скомкав записку, Страйк бросил ее в корзину для бумаг, стоявшую под столом. У него отнялся язык. «Значит, Джон Бристоу вовсе не фантазировал, а он, Страйк, получил такую деловую и грамотную временную секретаршу, каких еще не встречал».
2: «Извините, продолжайте, пожалуйста», — обратился он к Бристоу. «Вы остановились на расследовании?»
5: «Да-да», — подтвердил Бристоу, промокая кончик носа мокрым платком. «Конечно, у Лулы были проблемы, я не отрицаю. Мама с ней намучилась. Это началось со смерти отца. Вы, очевидно, в курсе. Только ленивый об этом не писал. Сестру исключили из школы за наркотики, и она махнула в Лондон, где мама разыскала ее в каком-то притоне среди наркоманов. Лула довела себя до нервного расстройства, сбежала из клиники. Вечные скандалы, ни дня покоя. Но в конце концов ей поставили диагноз маниакально-депрессивный психоз и назначили соответствующее лечение. С тех пор она сидела на таблетках, зато чувствовала себя прекрасно. Вы бы вообще ничего не заподозрили. Даже коронер допустил, что психотропы стали для нее спасением, а вскрытие это подтвердило. Однако же и полиция, и коронер зациклились на одном. У девушки был психиатрический диагноз. Вот они и твердили. Она, мол, страдала депрессиями. Но я-то знаю, что никакими депрессиями Лула не страдала. В день ее гибели, с утра, мы с ней виделись. Она была в отличном настроении. Дела у нее шли в гору, особенно карьера. Недавно ей предложили 5-миллионный контракт сроком на 2 года. Она меня попросила его проверить. Там все как надо, не подкопаешься. С этим модельером самое. Полагаю, вы о нем слышали? У нее сложились самые добрые отношения. У Лулы график был расписан на месяцы вперед. Ей сейчас предстояла фотосессия в Марокко. Она обожала путешествовать. Как видите, у нее не было причин сводить счеты с жизнью.
0: Страйк вежливо кивал, хотя этот рассказ его не убедил. Самоубийцы, как подсказывал опыт, ловко симулируют интерес к будущему, в котором не видят для себя места. У этой Лэндри золотисто-розовое утро вполне могло смениться мрачным, безнадежным днем, не говоря уже о половине роковой ночи. Страйк мог бы рассказать не один такой случай. Взять хотя бы лейтенанта Королевского стрелкового полка. В ночь после своего дня рождения этот офицер, всеобщий любимец, проснулся и черкнул родным записку, в которой просил их не заходить в гараж и вызвать полицию. Тело, свисающее с балки гаража, обнаружил 16-летний сын покойного. Парень на рассвете побежал через кухню за велосипедом и не заметил оставленную на столе записку. «Это еще не все», — продолжил Бристол. «Имеются доказательства, веские доказательства. Хотя бы показания Тензи Бестиги,
5: соседки, которая, по ее словам, слышала в верхней квартире ссору».
0: «Точно. Она слышала, как наверху орал мужчина, и сразу после этого Лула упала с балкона. Полицейские отмахнулись от ее слов по одной причине. Эта соседка, она перед этим нюхнула кокаином. Но это же не значит, что она ничего не соображала. Тензи до сих пор твердит, что за считанные секунды до своего падения Лула скандалила с каким-то мужчиной. Уж поверьте, мы с Тензи на днях беседовали. Наша фирма занимается ее бракоразводным процессом. Уверен, что я смогу ее уговорить с вами встретиться».
5: Бристоу не спускал тревожного взгляда со Страйка, пытаясь угадать его реакцию.

0: Появление этого конверта не добавило Страйку доверия к выводам посетителя. Чего только ему не вручали в таких же конвертах. Корявые заметки, плоды одиноких размышлений, навязчивые идеи, нудные, однобокие домыслы, за которые цеплялись клиенты. Сложные расчеты, подогнанные под случайные совпадения. Между тем у адвоката уже начался нервный тик. Опять задергалось колено, рука с конвертом затряслась. В считанные секунды Страйк сопоставил, с одной стороны, эти признаки неуверенности, а с другой — шикарные, явно изготовленные на заказ ботинки плюс элитные часы Вашерон Константин. Человек определенно при деньгах и готов раскошелиться. Можно будет погасить хотя бы самый неотложный взнос по одному из просроченных займов. И все же, нехотя повинуясь голосу совести, Страйк начал.
1: «Мистер Бристоу,
0: зовите меня Джон».
1: «Джон, скажу честно, я не хочу разводить вас на деньги».
0: Бледная шея Бристоу, а за ней невыразительная физиономия пошли красными пятнами. Он все еще держал перед собой конверт. «Что значит разводить на деньги?»
1: «Смерть вашей сестры, судя по всему, расследовали со всей возможной тщательностью. За каждым шагом следствия наблюдали миллионы людей во всем мире, в том числе и журналисты. Это обязывало полицейских быть особенно внимательными. Самоубийство — такая штука, с которой нелегко примириться».
0: «Я не примирился. И никогда не примирюсь. Она себя не убивала. Кто-то столкнул ее с балкона». Отбойный молоток под окном вдруг умолк, и голос Бристоу загремел на весь кабинет. Эта внезапная вспышка неистовства показывала, что робкий посетитель доведен до крайности.
2: «Понимаю. С вами все ясно. Вы такой же, как все. Как все, да? Мозгоправда морощенный. Черт бы вас подрал. Ха-ха! Сперва Чарли, потом отец, теперь Лула, да еще матушка при смерти. Ты всех потерял. Тебе не к сыщику нужно, а к психиатру. Да мне уже всю плешь проели. Думаете, вы один такой умный?»
0: Бристоу вскочил. Выглядел он вполне внушительно, несмотря на кроличьи зубы и пятнистую кожу.
2: «Я человек не бедный, Страйк. Уж извините за прямоту, но что есть, то есть. Отец завещал мне солидный доверительный фонд. Я узнал расценки на услуги частных сыщиков и готов платить по двойному тарифу».
0: По двойному тарифу. Совесть Страйка, некогда суровая и непреклонная, давно пошатнулась под многочисленными ударами судьбы, а теперь и вовсе была отправлена в нокаут. Низменная сторона его натуры уже рисовала радужные перспективы. Через месяц можно будет расплатиться с этой секретаршей и погасить часть задолженности по аренде. Через два месяца отдать самые срочные долги. Через три возместить почти весь перерасход по счету, а через четыре... Но тут Джон Бристоу, который уже шел к выходу, комкая в руках ненужный конверт, бросил через плечо.
2: «Я обратился не к кому попало, а к вам, в память о Чарли. Но перед этим навел справки. Я же не полный идиот. Отдел специальных расследований военной полиции, верно? Боевые награды. Ваш офис произвел на меня впечатление полного убожества!»
0: Бристоу сорвался на крик, и приглушенные женские голоса за дверью умолкли.
2: «Но, видимо, я ошибался, коль скоро вы позволяете себе отказываться от заработка. Рад за вас! Не переживайте, я без труда найду кого-нибудь другого. Извините, что оторвал отдел!»

4. В течение последних 2 минут их разговор все настойчивее проникал сквозь хлипкую перегородку, а когда угомонился отбойный молоток и наступила внезапная тишина, слова Бристоу прозвучали в приемной вполне отчетливо. Чтобы в такой день не портить себе настроение, Робин развлекалась как могла. Она убедительно играла роль постоянного референта и тщательно скрывала от подруги Бристоу, что проработала здесь ровно

0: полчаса. Когда из кабинета стал доноситься разговор на повышенных тонах, она не дрогнула ни одним мускулом, но инстинктивно приняла сторону Бристоу, не вникая в суть конфликта. При том, что род занятий, подбитый глаз Страйка, придавали ему некое отрицательное обаяние, с ней он обходился просто безобразно, да и левая грудь у нее до сих пор болела. Все это время подруга Бристоу неотрывно смотрела в сторону кабинета. Приземистая и очень смуглая, с жидкими волосами и асимметричной стрижкой, она постоянно хмурилась. Это впечатление усиливали сросшиеся брови, хотя и выщипанные на переносице. Робин не раз замечала, что в парочке, как правило, объединяются люди одной степени привлекательности. Хотя, конечно, есть факторы, например, толстый кошелек, способные заинтересовать и более привлекательного партнера. Робин даже тронула, что Бристоу, который мог бы найти себе кого-нибудь посимпатичнее, судя по его шикарному костюму и престижному месту работы, выбрал именно эту девушку. Оставалось только надеяться, что она более сердечна и добра, чем предполагал ее внешний вид.
1: «Вы точно не хотите кофе, Эллисон?» — спросила Робин.
0: Посетительница обернулась, как будто начисто забыла о существовании Робин и удивилась, что с ней кто-то заговорил.
1: «Нет, спасибо», — ответила она глубоким и, как ни странно, мелодичным голосом. «Я понимаю, он злится», — добавила она с непонятным удовлетворением. «Уж как я только его не отговаривала. Он и слушать ничего не желает. Похоже, этот, с позволения сказать, детектив, ему отказал. И правильно сделал».
0: Вероятно, Робин не сумел скрыть удивление, потому что Эллисон с легким раздражением продолжила.
1: «Если бы Джон смотрел в лицо фактам, ему бы самому стало легче. Она покончила с собой. Вся родня с этим примирилась, а он, видите ли, не может».
0: Изображать непонимание не имело смысла. Историю Лулы Лэндри знали все. Более того, Робин помнила, где именно застало ее в морозную январскую ночь известие о самоубийстве топ-модели у кухонной раковины в доме родителей. По радио передавали новости. Робин даже ахнул от изумления и в ночной рубашке бросилась прочь из кухни, чтобы поделиться с Мэтью, который гостил у них в те выходные. Странно, что гибель совершенно чужого человека может так сильно тебя зацепить. Робин восхищалась внешностью Лулы Лэндри. Сама она смахивала на сельскую молочницу, а эта темнокожая топ-модель была яркой, хрупкой и дерзкой.
1: «Прошло еще не так много времени?»
0: 3 месяца, — сказала Эллисон, разворачивая Daily Express. «Этот сыщик, он хотя бы дело свое знает?» Она брезгливо разглядывала тесную, обшарпанную, давно требующую ремонта приемную. На сайте ЛМП, куда только что заходила Робин, был показан идеальный, похожий на дворец-офис, где работала посетительница. Отнюдь не из желания заступиться за Страйка, а просто из чувства собственного достоинства, Робин холодно ответила.
1: «Еще как, лучше многих».
0: И с видом профессионала, который на рабочем месте решает такие сложные секретные вопросы, какие не снились Эллисон, она вскрыла розовый конверт с изображением котенка. Тем временем Бристоу и Страйк замерли на расстоянии друг от друга. Первый кипел от ярости, второй соображал, как бы объявить о своем согласии, не потеряв при этом лицо.
2: «Мне требуется только одно, Страйк!» — хрипло выговорил Бристоу, багровый от волнения. «Справедливость!»
0: Он как будто ударил по магическому камертону. Это слово зазвенело в убогом кабинете и отозвалось неслышной, но протяжной нотой в груди Страйка. Бристоу словно нащупал сигнальную лампочку, которую Страйк сумел уберечь, когда все остальное разбилось. Он отчаянно нуждался в деньгах, но Бристоу дал ему другую, более вескую причину отбросить угрызение совести.
3: «Окей, теперь все понятно. Я серьезно, Джон? Мне все понятно. Давайте вернемся и присядем. Если вы не передумали, я возьмусь за это дело».
0: Бристоу испепелил его взглядом. В офисе было тихо, лишь снизу изредка долетали приглушенные голоса дорожных рабочих.
3: «Вы не хотите, чтобы к нам присоединилась ваша... супруга?»
2: «Нет», — отрезал Бристоу, все еще держась за ручку двери. Эллисон считает, что это блажь. Не знаю, для чего она сюда приехала. Наверное, рассчитывала позлорадствовать, когда вы мне откажете».
3: «Прошу вас, присядем. Давайте обо всем по порядку».
0: Бристоу заколебался, но все же направился к своему креслу. Не утерпев, Страйк засунул в рот целый кружок шоколадного печенья, потом нашел в ящике стола чистый блокнот, откинул обложку, потянулся за ручкой и успел проглотить печенье, пока клиент устраивался на прежнем месте.
4: Радио фантастики. Радио фантастики.
3: «Вы позволите?» — он указал на измятый конверт в руке у Бристоу.
0: Адвокат неуверенно вытянул руку с конвертом, как будто еще не решил, можно ли доверять этому типу.
2: Страйк не хотел читать записи в присутствии Бристоу. Он отложил их в сторону. Едва заметно погладил конверт, как бы отмечая, что теперь это важный элемент расследования, и занес ручку.
3: «Джон, не могли бы вы для ускорения дела вкратце описать все, что произошло в день гибели вашей сестры?»
0: По натуре дотошный и четкий, Страйк был приучен вести следствие проверенными, скрупулезными методами. Первонаперво дай свидетелю выговориться. В свободном потоке речи проскальзывают какие-то мелочи, явные нестыковки, которые впоследствии могут сослужить бесценную службу. А дальше, собрав первый урожай впечатлений и воспоминаний, направляй разговор сам, чтобы строго и точно упорядочить факты. Кто, где, зачем.
2: «Ох», — выдохнул Бристоу, словно растерявшись после бурного выплеска эмоций. «На самом деле я... Дайте подумать.
3: Когда вы с ней виделись в последний раз?» — пришел на помощь Страйк.
2: «Это было... Да, утром, в тот день, когда она погибла. Мы с ней... Честно говоря, мы повздорили, но, слава богу, помирились».
3: «В котором часу вы встретились?»
2: «Рано. Где-то после 8, перед работой. Примерно без 9:15, что ли».
3: «А из-за чего повздорили?»
2: «Говорю же, из-за ее приятеля, Эвана Даффилда. Они как раз сошлись после разрыва. Когда они расстались, вся родня ликовала. Мы думали, что это навсегда. Он жуткий тип, наркоман, патологически самовлюбленный. Очень плохо влиял на Лулу. Видимо, я высказал ей свое мнение в излишне жесткой форме. Теперь я это понимаю. Я был на 11 лет старше Лулы. Считал своим долгом ее защищать, понимаете? Наверное, иногда перегибал палку. Она всегда меня упрекала за непонимание».
3: «За непонимание чего?»
2: «Ну, всего. У нее было много больных вопросов. Удочеренная, с темным цветом кожи, в семье белых. Она говорила: „Тебе-то хорошо“. Не знаю, может, и вправду».
0: Он несколько раз моргнул за линзами очков.
2: «На самом деле наша размолвка была продолжением другой. Накануне мы поссорились по телефону. Я просто поверить не мог, что она имела глупость вернуться к Даффилду. Выходит, мы рано радовались. Мало того, что она сама в прошлом злоупотребляла наркотиками, так еще и связалась с наркоманом».
0: Он перевел дыхание.
2: «Слышать ничего не хотела. Как всегда. Всех собак на меня спустила. Распорядилась, чтобы охрана на следующее утро не впускала меня в дом, но... В общем, Уилсон мне махнул: „Проходите, мол“».
0: «Довольно унизительно», — подумал Страйк, — «полагаться на милость привратников».
2: «Я бы не стал подыматься», — уныло проговорил Бристоу, снова покрываясь пятнами. «Но у меня на руках был ее контракт с Соме. Она поручила мне проверить некоторые пункты, а сроки поджимали. Порой у нее просто не хватало терпения на такие вещи. Короче, Лула была недовольна, что меня пропустили наверх, и мы опять сцепились, но конфликт быстро погас. Она успокоилась. Тогда я ей передал, что мама просит ее заехать. Понимаете, мама только-только выписалась из больницы. Она перенесла гинекологическую операцию. Лула пообещала, что заедет немного позже, но не уточнила, когда. Время у нее было расписано по минутам».
0: Бристоу сделал глубокий вдох. Колено дергалось, узловатые руки нелепо терли одна другую, будто под струей воды.
2: «Не хочу, чтобы вы о ней плохо думали. Многие считали ее эгоисткой, но ведь в семье она была младшим, естественно, избалованным ребенком. Потом болезнь. Мы с ног сбились, а в конце концов ее с головой затянул этот сумасшедший мир, где вокруг нее крутилось все. События, новые знакомые, папарацци. Это ненормальное существование».
0: «Согласен», — поддакнул Страйк.
2: «Так вот, я сказал Луле, что мама в тяжелом состоянии, и она пообещала заскочить к ней попозже. Я ушел. Заехал к себе в офис и взял у Эллисон кое-какие документы. Хотел поработать у матери дома, чтобы не оставлять ее одну. Лула приехала ближе к полудню. Посидела с мамой до приезда нашего дяди, заглянула в кабинет, где я работал, и попрощалась. Обняла меня перед тем, как...»
0: У Бристоу дрогнул голос, взгляд уперся в колени.
3: «Еще кофе?» — предложил Страйк.
0: Бристоу помотал склоненной головой. Чтобы дать ему время прийти в себя, Страйк забрал поднос и направился в приемную. С его появлением спутница Бристоу оторвалась от газеты и нахмурилась.
2: «Закончили?» — спросила она.
3: «Как видите, нет», — ответил Страйк, даже не делая попытки улыбнуться. Под ее гневным взглядом он обратился к Робин. «Организуйте нам, пожалуйста, еще кофе, а?»
0: Поднявшись со своего места, Робин молча приняла у него поднос.
2: «Джону в половине одиннадцатого на работу», — сообщила Эллисон, слегка повысив голос. «Мы должны освободиться самое позднее, через 10 минут».
3: «Учту», —
0: без выражения заверил ее Страйк и вернулся в кабинет. Бристоу сидел, опустив лоб на сцепленные руки, будто в молитве.
2: «Извините», — пробормотал он, когда Страйк сел за стол. «Мне все еще трудно об этом говорить».
3: «Не извиняйтесь», — Страйк подвинул к себе блокнот. «Стало быть, Лула приезжала к маме. В котором часу?»
2: «Около 11. Следствие установило, чем она занималась после этого. Велела своему водителю отвезти ее в полюбившийся ей бутик, а потом домой. Там у нее была назначена встреча со знакомой визажисткой. К ним присоединилась еще одна подруга, Сиара Портер. Думаю, вы не раз ее видели, она тоже модель. Яркая блондинка. У них с Лулой была совместная фотосессия. Их изобразили в обличии ангелов с крыльями, в обнаженном виде, но с сумочками. Сразу после смерти Лулы этот снимок растиражировали для рекламной кампании «Саме». Многих возмутила такая пошлость. Так вот, Сьерра просидела у нее до вечера, после чего они поехали ужинать с Даффилдом и его компанией. Затем все направились в ночной клуб «Узи» и допоздна тусовались там. Даффилд с Лулой поскандалили. У всех на виду. Даффилд пытался силком ее удержать, но она уехала из клуба одна. Из-за такой сцены все сочли его виновным. Но оказалось, у него железное алиби».
3: «Его оправдали на основании показаний субъекта, поставлявшего ему наркотики, правильно я понимаю?»
0: — уточнил Страйк, непрерывно строча в блокноте.
2: «Совершенно верно. В общем, Лула вернулась домой примерно в 20 минут второго ночи. Ее сфотографировали у подъезда. Вероятно, вы помните этот снимок. Он потом обошел все газеты».
0: Страйк прекрасно помнил. Одна из самых фотографируемых женщин в мире, втянув голову в плечи и крепко обхватив себя руками, не в силах разлепить глаза, отворачивается от папарацци. Когда огласили вердикт самоубийства, этот кадр приобрел зловещий оттенок. Богатая, красивая, молодая женщина, менее чем за полчаса до смерти, прячет свое унижение от объективов, доселе желанных и благосклонных.
3: «Ее всегда караулили у входа папарацци».
2: «Да. Особенно если знали, что она будет возвращаться с Даффилдом, или надеялись подловить ее в нетрезвом виде. Но в ту ночь они собрались не только ради нее. Им стало известно, что в этом же доме остановится некий американский рэпер по имени Диби Мак. Фирма звукозаписи, на которой он выпускается, сняла для него квартиру этажом ниже. Но в конечном счете он там даже не появился. При таком скоплении полиции ему оказалось проще отправиться в отель.
0: Тем не менее, поначалу его ждала толпа репортеров, которым прибавились те, что ехали за Лулой от ночного клуба. Они запрудили все подходы к дому. Правда, когда Лула скрылась в подъезде, они разошлись. Кто-то им шепнул, что Мак сильно задерживается. Той ночью был жуткий холод. Валил снег, температура опустилась ниже нуля. Поэтому, когда Лула упала с балкона, на улице было безлюдно. Бристоу поморгал и отпил кофе, а Страйк подумал о тех папарацци, которые разбрелись ни с чем. Он даже не представлял, какую цену они могли бы заломить за фото Лулы, летящей навстречу смерти. Вероятно, обеспечили бы себя до конца дней.
3: «Если я правильно понимаю, Джон, вам нужно куда-то спешить к половине одиннадцатого».
1: «Что?»
0: Бристоу встрепенулся. Посмотрев на свои элитные часы, он ахнул.
1: «Господи, я потерял счет времени. Так что же... что дальше?» — недоуменно спросил он. «Вы ознакомитесь с моими записями?»
0: «Непременно», — заверил его Страйк.
3: «И позвоню вам через пару дней, когда проделаю подготовительную работу. Думаю, у меня возникнет еще много вопросов».
1: «Договорились»,
0: — сказал Бристоу, в некотором ошеломлении поднимаясь с кресла.
3: «Вот, возьмите мою визитку. Какая форма оплаты вас устроит?»
0: «За месяц вперед», — ответил Страйк. Подавляя слабое шевеление стыда и памятуя, что Бристоу сам предложил ему двойной тариф, Страйк назвал запредельную сумму. К его радости Бристоу и бровью не повел. Не стал допытываться, можно ли заплатить кредитной картой или подвести деньги в другой раз, а просто вынул чековую книжку и ручку.
3: «Если можно, четверть суммы наличными», — добавил Страйк, решив попытать счастье.
0: И вновь был поражен, когда Бристоу со словами «Я и сам подумал, что вы, вероятно, предпочтете», отсчитал пачку 50-фунтовых купюр в дополнение к чеку. В приемную они вышли как раз в тот момент, когда Робин собиралась подать Страйку свежеприготовленный кофе. Подруга Бристоу вскочила, как только открылась дверь, и со страдальческим видом сложила газету. Почти такого же роста, как Бристоу, широкоплечья, с большими мужскими руками, она сохраняла мрачность.
1: «Неужели вы согласились?» — обратилась она к Страйку.
0: У Страйка возникло такое ощущение, что она заподозрила, будто он хочет поживиться за счет ее богатого друга. Пожалуй, она была недалека от истины.
3: «Да, Джон решил прибегнуть к моим услугам», — ответил Страйк.
1: «Ну, ясно», — бесцеремонно бросила она. «Теперь ты доволен, Джон?»
0: Адвокат ответил ей улыбкой. Девушка вздохнула и погладила его по руке, как слегка рассерженная мать. Джон Бристоу прощальным жестом вскинул ладонь и вышел из офиса, пропустив вперед свою спутницу. Из-за входной двери донесся лязг металлических ступенек у них под ногами.

0: 5. Страйк повернулся к Робин, которая опять села за компьютер. У нее на столе, рядом с аккуратными стопками разобранной корреспонденции, стояла приготовленная для него чашка кофе.
1: «Спасибо». Он сделал небольшой глоток. «И за вашу записку тоже. Почему вы не работаете на постоянной основе?»
0: «А что?» — насторожилась Робин.
1: «У вас прекрасная грамотность. Все схватываете на лету. Проявляете находчивость. Где вы только раздобыли чашки, поднос, кофе, печенье?»
0: «Одолжил у мистера Крауди. Пообещал, что до обеда мы все вернем».
1: «Кто такой? Мистер... как вы сказали?»
0: «Мистер Крауди, со второго этажа. Дизайнер».
1: «И он вам не отказал?»
0: «Представьте, нет», — с легким вызовом сказала она. «Я подумала, что мы, предложив клиенту кофе, не можем пойти на попятную».
2: Местоимение множественного числа, как легкое похлопывание по плечу, укрепило душевный подъем Страйка.
1: «Надо же, те, кого раньше присылали мне временное решение, не обладали такими деловыми качествами, уж поверьте. Извините, что все время говорил вам Сандра, так звали вашу предшественницу. А на самом деле как вас зовут?»
0: «Робин».
1: «Робин», — повторил он. «Несложно запомнить». Он намеревался шутливо намекнуть на Бэтмена и его верного спутника, но эта плоская шутка так и не слетела у него с языка, потому что лицо Робин стало пунцовым. Страйк слишком поздно сообразил, что его невинная реплика может вызвать самое нежелательное умозаключение. На своем вертящемся стуле Робин вновь повернулся к монитору, и Страйку оставалось только созерцать полоску ее пунцовой щеки. За один леденящий миг взаимной неловкости приемная сжалась до размеров телефонной будки.
3: «Пойду освежусь», — изрек Страйк, оставил на столе почти нетронутую чашку кофе и, боком протискиваясь к выходу, снял с вешалки пальто. «Если будут звонки...»
0: «Мистер Страйк, пока вы не ушли, думаю, вам стоит взглянуть вот на это».
2: Все еще заливаясь краской, Робин взяла из стопки листок ярко-розовой почтовой бумаги, помещенный вместе с таким же конвертом в прозрачную папку. От взгляда Страйка не укрылось новенькое кольцо.
0: «Вам грозят убийством», — проговорила она.
1: «Ну, что ж поделаешь», — бросил Страйк. «Да вы не волнуйтесь, мне такие угрозы приходят по меньшей мере раз в неделю».
0: «Но...»
1: «Это недовольный клиент, уже бывший. Малость не в себе. Думает пустить меня по ложному следу этой розовой бумажкой».
0: «Понимаю, но, может, стоит заявить в полицию?»
1: «Чтоб меня подняли на смех? Вы это хотите сказать?»
0: «Не вижу ничего смешного. Здесь угроза вашей жизни», — сказала она. И до Страйка дошло, почему она убрала это письмо вместе с конвертом в отдельную папку. Он даже немного смягчился.
1: «Пусть лежит в общей стопке», — распорядился он и указал на конторский шкаф. «Если у человека было намерение меня убить, он сделал бы это давным-давно. Мне уже полгода приходят такие письма. Где отваляются?» «Итак, вы сможете удержать рубежи, пока меня не будет?»
0: «Как-нибудь справлюсь», — ответила она, и Страйка позабавили кислые нотки в ее голосе и явное разочарование от того, что никто не собирается снимать отпечатки пальцев с угрожающих письменных принадлежностей с изображением котенка.
1: «Если что, номер моего мобильного на визитках в верхнем ящике стола».
0: «Хорошо», — сказала она, не глядя ни на него, ни на ящик.
1: «Захотите выйти на обед? Пожалуйста. В столе есть запасной ключ».
0: «Понятно».
1: «Тогда до скорого».
2: Он остановился сразу за стеклянной дверью, у тесного, сырого туалета. Ему приспичило, но из уважения к деловой сметке, к бескорыстной заботе секретарши о его безопасности, Страйк решил потерпеть до паба и двинулся вниз по лестнице. На улице он закурил, свернул налево, миновал закрытый бар 12 тактов и устремился по узкой Denmark Place, мимо витрины с разноцветными гитарами, мимо синих пластмассовых загородок с хлопающими на ветру листовками, подальше от беспощадного грохота отбойного молотка. Обогнув кучи мусора и обломков у Сентерпойнта, он оставил позади гигантскую золотую статую Фредди Меркьюри над входом в театр «Доминион» на другой стороне улицы. Склоненная голова, вскинутый кулак, не дать не взять языческий бог хаоса. За кучами мусора и дорожной техникой уже виднелся затейливо оформленный фасад паба «Тоттенхэм». Страйк, с удовлетворением сознавая, как деньги жгут ему ляжку, толкнул дверь и окунулся в безмятежную викторианскую атмосферу темного, отполированного резного дерева и хромированной латуни. Невысокие перегородки из матового стекла, барные стулья, обитые состаренной кожей, золоченый панно с херувимами и рогами изобилия, знаменовали собой уверенный, незыблемый мир, составлявший приятный контраст с развороченной улицей. Страйк, взяв себе пинту Думбара, прошел в дальний конец безлюдного зала, поставил стакан на высокий круглый столик под вычурно расписанным куполом потолка и первым делом сбегал в туалет, где висел неистребимый запах мочи. После этого он, в полном комфорте, за 10 минут на 2/3 осушил свою пинту, чем закрепил обезболивающий эффект усталости. У корнуольского пива был вкус дома, покоя и давно забытой надежности. Прямо напротив красовалось большое смазанное изображение танцующей викторианской девушки с букетом роз. Эта лукавая шалунья, которая следила за ним сквозь дождь розовых лепестков и выставляла на показ пышную грудь в пене белых кружев, столь же мало напоминала реальную женщину, как тот столик, на котором стояла его пинта, или тучный бармен с конским хвостом, разливавший пиво из кранов. Теперь Страйк вернулся мыслями к Шарлотте. Уж это, несомненно, была реальной. Эффектная, опасная, как загнанная лисица, умная, порой забавная, и, как выражался самый старинный друг Страйка, больная на всю голову. Неужели с ней покончено? На этот раз реально покончено. Скованной усталостью Страйк вспоминал сцены минувшей ночи и сегодняшнего утра. Шарлотта, в конце концов, сделала нечто такое, чего он простить не мог. И, конечно, с прекращением действия анестезии боль грозила стать сокрушительной. Но пока что ему предстояло решить кое-какие практические вопросы. Квартира на Холланд-Парк-авеню, где они жили, стильная, дорогая, на двух уровнях, принадлежала Шарлотте. Это означало, что сегодня в 2 часа ночи он по собственной воле превратился в бомжа.
0: «Приезжай ко мне, вояка. Оставь, пожалуйста, ты же сам понимаешь, что это для пользы дела. Пока твой бизнес не встанет на ноги, подкопишь деньжат, а я буду тебя выхаживать. Вот когда ты полностью восстановишься, тогда живи как хочешь. Не глупи, вояка».
2: Никто больше не скажет ему «вояка». Вояка умер. Впервые за долгую и бурную историю их отношений он от нее ушел. До этого 3 раза уходила Шарлотта. Между ними всегда существовало неписанное соглашение. Если он когда-нибудь уйдет, если решит поставить точку, расставание будет совсем не таким, какие провоцировала Шарлотта. Пусть болезненные и тяжелые, но заведомо временные. Шарлотта не успокоится, пока не отомстит ему со всей жестокостью, на какую только способна. Та дикая сцена, которую она устроила сегодня утром, вломившись к нему в офис, это еще цветочки по сравнению с тем, что его ожидало в ближайшие месяцы, а то и годы. Никогда в жизни он не сталкивался с такой неуемной жаждой мести. Страйк прохромал к стойке, заказал еще пинту и в мрачных раздумьях вернулся к своему столику. Разрыв с Шарлоттой поставил его на грань полного краха. Он по уши увяз в долгах, и если бы не Джон Бристоу, ему пришлось бы обзавестись спальным мешком и ночевать под открытым небом. Кроме шуток. Потребуя Гиллеспи срочного погашения суды, взятой на первый взнос за офис, Страйку не осталось бы ничего другого, кроме как заделаться бродягой.
4: «Я звоню узнать, как у вас дела, мистер Страйк, потому что деньги за текущий месяц до сих пор не пришли. Можем ли мы надеяться, что они поступят в ближайшие 2-3 дня?
2: «А ко всему прочему, раз уж лезет в голову вся эта холера, почему бы не составить исчерпывающий список?» За последнее время он сильно прибавил в весе, примерно 10 кило, отчего стал ощущать не только тяжесть и неповоротливость, но и совершенно лишнее давление на культю, сейчас поднятую на латунную перекладину под столешницей. У Страйка даже развелась небольшая хромота, и все потому, что избыточный вес приводил к потертостям. А марш-бросок через ночной Лондон, да еще с рюкзаком на плече, только добавил неприятных ощущений. Но когда в кармане пусто, способ передвижения выбирать не приходится. Пришлось тащиться к стойке за третьей пинтой. Вернувшись к себе за столик под куполом, Страйк вытащил из кармана мобильный и позвонил приятелю, который служил в лондонской полиции. Познакомились они всего пару лет назад, но при чрезвычайных обстоятельствах, и это их сплотило. Как Шарлотта была единственной, кто говорил ему «вояка», так и Ричард Энстис, инспектор уголовной полиции, единственный, звал его «Мистик Боб». Это имя прогремело из трубки в ответ на знакомый голос.
5: «У меня к тебе просьба», — сказал ему Страйк.
4: «Выкладывай».
2: «Кто вел дело Лулы Лэндри?»
3: Листая служебный телефонный справочник, Энстис успел поинтересоваться у Страйка. Как бизнес, как невеста, как правая нога. Страйк трижды соврал.
4: «Рад слышать», — обрадовался Энстис. «Вот, нашел телефон Уордла. Парнишка неплохой. Слишком собой любуется, но лучше уж законтачить с ним, чем с Карвером. Тот говнюк редкостный. Могу замолвить за тебя словечко Уордлу. Если хочешь, прямо сейчас ему звякну».
2: Страйк выдернул из ячейки рекламного стенда какую-то листовку и записал номер Уордла рядом с изображением конных гвардейцев.
4: «Когда в гости выберешься?»
2: — спросил Энстис.
4: «Заходите с Шарлоттой как-нибудь вечерком».
2: «Обязательно. Я перезвоню. Сейчас дел по горло».
3: Закончив разговор, Страйк погрузился в задумчивость, а потом набрал номер другого знакомого, который в отцы годился Энстису, но, условно говоря, шел по жизни противоположным курсом.
2: «За тобой должок, парень», — сказал Страйк. «Требуется кое-какая информация».
4: «На тему».
2: «А это ты сам скажи. Мне нужно, чтобы легавый клюнул».
3: Разговор тянулся минут 25. Он прерывался паузами, которые становились все длиннее и многозначительнее. Но в итоге Страйк получил, во-первых, приблизительные адресы два имени, которые записал рядом с теми же конными гвардейцами. А во-вторых, серьезное предупреждение, которое записывать не стал, но принял к сведению. Беседа завершилась на дружеской ноте, и Страйк, широко зевая, набрал номер Уордла. Почти мгновенно ему ответил громкий резкий голос.
4: «Уордл!»
2: «Да, здравствуйте. Я Корморан Страйк. Мне...»
4: «Как-как?»
2: «Именно так. Корморан Страйк», — сказал он. «Это мое полное имя».
4: «А-а-а!»
2: — сообразил Уордл.
4: «Мне уже Энстис звонил. Вы частный сыщик? Энстис говорит, вас интересует Лула Лэндри?»
2: «Именно так», — повторил Страйк, подавляя зевок и разглядывая роспись потолка. Сцену разнузданной вакханалии, в которую он при более внимательном рассмотрении узнал праздник фей, сон в летнюю ночь, человек со ослиной головой.
5: «Но мне, по правде говоря, нужно посмотреть дело».
2: Уордл хохотнул.
4: «Я тебе по жизни ничего не должен, приятель».
5: «У меня есть информация, которая может тебя заинтересовать. Вот я и подумал, что мы сумеем произвести обмен».
3: Наступила короткая пауза.
4: «Я так понимаю, все остальное — не телефонный разговор?»
2: «Совершенно верно», — ответил Страйк. «Где бы ты предпочел посидеть за пинтой пива после трудов праведных?»
3: Черкнув название паба, расположенного вблизи Скотланд-Ярда, Страйк подтвердил, что ровно через неделю, если уж раньше никак, его в принципе устроит, и отсоединился. А ведь так было не всегда. Всего пару лет назад он имел право, когда вздумается, допрашивать свидетелей и подозреваемых, в точности, как сейчас этот Уордл. Время его ценится намного дороже чужого, а потому он сам определяет дату, место и длительность любой встречи. В точности, как Уордл, Страйк раньше ходил в штатском, и его грела близость к командованию и престижность службы. А нынче он, хромой черт в жеванной рубашке, вынужден пускать в ход старые связи,
2: только чтобы заключить сделку с этим юнцом, который раньше почел бы за честь ответить на его звонок.
5: «Жопа ты», — сказал Страйк в гулкий высокий стакан.
2: Третья пинта прошла так славно, что он даже не заметил. У него задребезжал мобильный, звонили из офиса. Не иначе как Робин хотел ему сообщить, что Гиллеспи требует денег. Страйк перенаправил звонок в голосовую почту и, опрокинув в рот последние капли, вышел на улицу. В воздухе было ясно и свежо. На мокром тротуаре поблескивали лужи, которые вспыхивали серебром от движения легких облаков. Страйк опять закурил и еще немного постоял у дверей паба Тоттенхэм, наблюдая, как рабочие ходят кругами у выбоины на проезжей части. Докурив, он неторопливо побрел по Оксфорд-стрит, чтобы временные решения уж точно убрались из конторы и дали ему возможность завалиться спать.

0: 6. На тот случай, если Страйк вернется, Робин выждала 10 минут, а потом сделала несколько приятнейших звонков со своего мобильного. Подруги встречали новости о ее помолвке либо восторженным визгом, либо завистливыми репликами, и то и другое одинаково грело ей душу. Отведя себе на обед целый час, Робин купила 3 свадебных журнала и пачку печенья для возврата. Офисная копилка для мелочи, то есть жестяная банка из-под галет, задолжала ей 42 пенса. А потом вернулась в пустую контору, где 40 минут в полном восторге изучала букеты и подвенечные наряды. Когда ее самовольный обеденный перерыв закончился, Робин вымыла чашки и поднос, чтобы вместе с пачкой печенья вернуть их мистеру Крауди. Заметив, что он усиленно пытается вовлечь ее в разговор и рассеянно шарит по ней взглядом от губ до бюста, она решила всю предстоящую неделю держаться от него подальше. Страйк не возвращался. От нечего делать Робин разобрала ящики стола и выбросила мусор, оставленный, по всей видимости, ее предшественницами. 2 пыльных квадратика молочного шоколада, стертую наждачную пилку для ногтей и ворох бумажек с безымянными номерами телефонов и какими-то каракулями. В столе обнаружилась коробка допотопных металлических зажимов. Ей никогда такие не попадались. И стопка чистых синих блокнотов небольшого формата, которые даже без наклеек имели официальный вид. Опыт конторской работы подсказывал Робин, что их стянули из какого-то учреждения. Время от времени в приемной звонил телефон. Похоже, ее новый босс был известен под самыми разными именами. Кому-то требовался Огги, кому-то Шустрила, а сухой, отрывистый голос настаивал, чтобы мистер Страйк незамедлительно связался с мистером Питером Гиллеспи. Каждый раз Робин пыталась дозвониться до Страйка, но попадала в голосовую почту. Она прилежно наговаривала сообщения, а потом записывала номера телефонов и фамилии на желтые стикеры, относила в кабинет и там аккуратно приклеивала к столу. На улице по-прежнему грохотал отбойный молоток. Часа в 2 оживился жилец мансарды, и над головой стал раздаваться скрип, а в остальном казалось, будто в здании никого больше нет. От одиночества и еще от восторга, который переполнял ее при каждом взгляде на заветное кольцо, Робин осмелела. Она взялась наводить порядок в своих временных владениях. За общим убожеством и вековой грязью тесной приемной Робин вскоре обнаружила четкую упорядоченность, которая порадовала ее собственную аккуратную и организованную натуру. В конторском шкафу, что стоял у нее за спиной, в хронологической последовательности выстроились бурые картонные папки, нелепо старомодные в век яркого пластика. У каждой на корешке был от руки надписан порядковый номер. Открыв наугад первую попавшуюся, она увидела, что зажимы используются для скрепления разрозненных листов. Почти все записи были сделаны намеренно неразборчивым почерком. Она посчитала, что так принято у полицейских. Видимо, Страйк прежде служил в полиции. В среднем ящике конторского шкафа Робин нашла целую пачку упомянутых Страйком розовых записок с угрозами, а рядом тонкую стопку бланков соглашения о конфиденциальности. Форма самая обычная. Ниже подписавшиеся обязуются хранить в тайне и не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию, полученную ими при исполнении своих служебных обязанностей. После недолгого раздумия Робин поставила на одном бланке дату и подпись, а потом отнесла его в кабинет. Боссу осталось только расписаться на пунктирной линии. В одностороннем порядке, приняв зарок молчания, она вернула себе ощущение тайны и даже романтики, которая грезилась ей за стеклянной дверью с гравировкой, покуда эта дверь, по милости Страйка, не дала ей по лбу и чуть не спустила кубарем с лестницы. Когда бланк лег на стол начальства, Робин заметил в углу рюкзак, задвинутый за картотечный шкаф. Из оскальных зубцов молнии торчали несвежая рубашка, будильник и мыльница. Торопливо, как будто увидев нечто постыдное и глубоко личное, Робин захлопнула дверь в кабинет. Все срослось. Явление красавицы-брюнетки, выскочившей утром из подъезда, многочисленные ссадины на лице Страйка и его запоздалая, как она поняла, но решительная погоня. В своем новом, счастливом качестве невесты Робин готова была проникнуться отчаянной жалостью к любому, кому не так повезло в личной жизни. Если, конечно, отчаянная жалость вписывалась в невыразимое удовольствие, которое доставлял ей собственный относительный рай. В 5 часов, так и не дождавшись временного начальства, Робин решила, что может идти домой. Мурлыча себе под нос, она заполнила табель учета рабочего времени, а когда надевала пальто, уже запела вслух. Потом заперла входную дверь, бросила ключ в почтовую прорезь и с осторожностью начала спускаться по металлической лестнице навстречу Мэтью и домашнему уюту.
1: Адрес радиофантастики в интернете — fantasyradio.ru.

0: 7. Страйк до вечера кантовался в здании студенческого центра Лондонского университета, где, решительно и хмуро прошагав мимо вахты, избавил себя от необходимости отвечать на вопросы и предъявлять студенческий билет. Вначале он сходил в душевую, оттуда направился в буфет, взял черствый рогалик с ветчиной и плитку шоколада. Затем, плохо соображая от усталости, побродил по улицам, покурил, зашел в пару дешевых магазинов и на полученные от Бристоу деньги накупил всяких мелочей, необходимых тому, кто остался без крова. С первыми сумерками он обосновался в итальянском ресторане, составил пакеты у себя за спиной, выпил пиво и чуть не забыл, почему вынужден убивать время. В контору он вернулся около 8. Лондон в этот час был особенно дорог его сердцу. Рабочий день окончен, окна пабов, как драгоценные камни, лучатся теплым светом. На улицах кипит жизнь, а солидное постоянство старых зданий, смягченное огнями фонарей, внушает поразительную уверенность. Ковыляя по Оксфорд-стрит с упакованной раскладушкой, он так и слышал их мягкий шепот. «Ты не один такой». 7,5 миллионов сердец билось в этом старинном холмистом городе, и многим было куда больней. Магазины закрывались, небо окрашивалось цветом индиго, а Страйк утешался бескрайностью города и собственной обезличенностью. Втащить раскладушку по железной лестнице на 3-й этаж оказалось непросто. Когда Страйк добрался наконец до своего офиса, боль в правой голени стала нестерпимой. Он ненадолго прислонился к двери, перенес вес на левую ногу и увидел, как запотевает стекло от его дыхания. «Жирный ублюдок», — высказался он вслух. «Старая развалина». Утирая пот, Страйк повернул ключ в замочной скважине и свалил покупки прямо за порогом. В кабинете он сдвинул в сторону письменный стол и установил раскладушку. Бросил на нее спальный мешок, взял свой дешевый чайник и сходил на лестничную площадку за водой. На ужин у него была лапша быстрого приготовления. Он выбрал марку «Pot Noodle», потому что она напомнила ему сухой паек. Он машинально потянулся к знакомому контейнеру, когда почувствовал какую-то глубинную связь между пищей, которую достаточно залить водой и разогреть, и ожидавшим его временным пристанищем. Плеснув в контейнер кипятку, он уселся в свое рабочее кресло и стал есть лапшу пластиковой вилкой, позаимствованной в студенческой столовой. Улица за окном почти опустела. В конце проезжей части мелькал транспорт, а 2 этажами ниже, в баре 12 тактов, тяжело ухала бас-гитара. Место для ночлега было вполне сносным. Знавал он и похоже. Взять хотя бы каменный пол многоэтажной парковки в Анголе или разбомбленный металлический завод, где они спали в палатках, а по утрам харкали черной сажей. Или самое гнусное — ночлежку в Норфолке, куда мать притащила его вместе с одной из сводных сестер, когда ему было 8, а сестре 6. Помнил он и неуютную больничную койку, на которой провалялся не один месяц, и заброшенные трущобы, где также обретался вместе с матерью, и промерзший лес, где находился их военный лагерь. По сравнению со всем прочим, узкий, неприветливый лагерный лежак под единственной голой лампочкой выглядел невероятной роскошью. Обзаведясь предметами первой необходимости, Страйк будто погрузился в знакомый солдатский быт, когда делаешь то, что положено, без вопросов и жалоб. Он выбросил пустой контейнер, включил свет и подсел к столу, за которым Робин провела почти весь день. Занимаясь подготовкой нового дела, жесткая картонная папка, чистые листы бумаги, металлический зажим, блокнот с записями откровений Бристоу, рекламная листовка из паба Тоттенхэм, он отметил порядок в ящиках стола, протертый от пыли монитор, отсутствие чашек и остатков еды, а также легкий запах средства для ухода за мебелью. С некоторым любопытством он открыл жестянку для мелочи и обнаружил там выведенное аккуратным, округлым почерком Робин сообщение о том, что ей причитается 42 пенса за пачку шоколадного печенья. Страйк взял 40 фунтов из наличности, полученной от Бристоу, и бросил в жестянку, а затем, поразмыслив, отсчитал 42 пенса мелочью и положил сверху. После этого он вынул из верхнего ящика секретарского стола одну из уложенных аккуратным рядком шариковых ручек и начал плавно и быстро писать, начав с даты. Конспект беседы с Бристоу он вырвал из блокнота и вложил в папку отдельно. Перечислил все действия, совершенные к этому моменту, включая звонки Энстису и Уордлу плюс номера их телефонов. Неучтенными остались только сведения о его знакомце, от которого был получен полезный адресок с парой имен. Напоследок Страйк присвоил делу порядковый номер и надписал его на корешке вместе с темой «Лула Лэндри. Внезапная смерть». А затем убрал папку в ящик конторского шкафа в крайний правый угол. Только теперь он сподобился открыть конверт, в котором, если верить Бристоу, содержались важные сведения, ускользнувшие от внимания полиции. Почерк типично адвокатский, убористый, аккуратный, с наклоном влево. Как и обещал Бристоу, содержание этих записей касалось в основном человека, обозначенного условным прозвищем «бегун». Этого рослого чернокожего парня, закрывающего лицо шарфом, зафиксировала камера видеонаблюдения в ночном автобусе, который шел от Ислингтона в сторону Уэст-Энда. В автобус он вошел примерно за 50 минут до гибели Лулы Лэндри. А после этого попал в объектив такой же камеры в Мэйфэре, когда двигался в направлении дома Лэндри в 1:39 ночи. Как показало видео, бегун сверился с листком бумаги. Может быть, адрес или план, прокомментировал Бристоу в своих записях. А потом исчез из кадра. Вскоре бегун промчался мимо той же камеры в обратном направлении. Это было в 2:12. Следом бежал еще один чернокожий. Может быть, этот стоял на стреме? Незадачливые угонщики? Как раз в это время за углом сработала автосигнализация, сообщал Бристоу. Наконец, имелась съемка, сделанная еще одной камерой, в нескольких милях от места происшествия. Той же ночью, но ближе к рассвету, чернокожий, сильно напоминающий бегуна, идет по мостовой в районе Грейс-Инн-Сквер. Лицо, отмечал Бристоу, по-прежнему закрыто шарфом. Страйк прервался, протер глаза и содрогнулся от боли. Он совершенно забыл про фингал. Теперь его охватила беспричинная нервозность, свидетельство полного изнеможения. С протяжным недовольным вздохом он стал обдумывать заметки Бристоу, сжимая в волосатом кулаке авторучку, чтобы по мере надобности делать собственные примечания. Возможно, на своем рабочем месте, дающем ему право на шикарную гравированную визитку, Бристоу толковал законы бесстрастно и объективно. Однако же в повседневной жизни, как убедился Страйк по прочтении этих заметок, над его клиентом давлела ничем не подкрепленная навязчивая идея. Неважно, из чего она родилась. То ли из потаенного страха перед этим городским человеком-призраком, чернокожим злодеем, то ли из каких-то других, более глубинных, более личных соображений. Но невозможно было себе представить, чтобы полиция оставила без внимания бегуна и его спутника, будь то угонщик или всего лишь пособник. А если с него сняли все подозрения, значит, на то были веские причины. Широко зевнув, Страйк перевернул страницу. В 1:45 Дерек Уилсон, дежурный охранник, почувствовал недомогание и отлучился в служебный туалет, где просидел примерно 1/4 часа. Иными словами, за 15 минут до смерти Лулы Лэндри в вестибюле дома никого не было. Кто угодно мог войти и выйти, оставшись незамеченным. Уилсон прибежал на пост уже после падения Лулы, заслышав крики «Тензи Бестиги». В этот интервал как раз укладывалось то время, которое потребовалось бегуну, чтобы оказаться у дома номер 18 по Кентигерн Гарденс, коль скоро камера на углу Олдербрук и Беллами зафиксировала его в 1:49.
1: «Интересно знать», — пробормотал Страйк, потирая лоб. «Как он увидел через входную дверь, что охранник засел в сортире?»
0: «Я побеседовал с Дереком Уилсоном. Тот охотно согласился на встречу».
1: «Небось, не за даром», — подумал Страйк, приметив под этими заключительными словами номер телефона охранника.
0: Он опустил на стол ручку, с помощью которой собирался делать собственные пометки, и приобщил записи Бристоу к прочим материалам. Потом выключил настольную лампу и пошел отлить. Почистил зубы над потрескавшейся раковиной, запер стеклянную дверь, поставил будильник и разделся.
1: При неоновом свете уличных фонарей Страйк отстегнул протез, высвободил ноющую культю и убрал гелевую прокладку, больше не спасавшую от болезненных ощущений. Положив протез рядом с поставленным на подзарядку мобильником, он втиснулся в спальный мешок, сцепил руки под головой и уставился в потолок. Теперь, как он и опасался, свинцовая усталость тела не могла унять растревоженный ум. Вновь открывшиеся застарелые болячки не давали покоя. Что она сейчас делает? Вчера вечером в какой-то параллельной вселенной он еще обитал в самом желанном районе Лондона, в прекрасной квартире, вместе с женщиной, при виде которой встречные мужчины косились на Страйка с завистливым недоверием.
2: «Давай съедемся. Оставь, пожалуйста, вояка, это же для пользы дела. Но почему нет?»
1: С самого начала он знал, что это ошибка. Они уже пробовали, и каждая новая попытка оборачивалась еще большей катастрофой.
2: «Господи, мы ведь помолвлены. Почему бы нам не жить вместе?»
1: Она стремилась ему доказать, что, едва не потеряв его навсегда, изменилась так же необратимо, как и он, у которого осталось полторы ноги.
2: «Плевать на кольцо. Не говори глупости, вояка. Все твои деньги ты должен вкладывать в бизнес».
1: Страйк закрыл глаза. После утренней сцены пути назад не было. Шарлотта изолгалась, причем даже в главном. Но он обдумывал те события снова и снова, будто давно решенный пример, в котором заподозрена элементарная погрешность. Он методично сопоставлял вечные изменения дат, отказы проконсультироваться с врачом или с фармацевтом, взрывную реакцию на любые его просьбы о разъяснениях, а потом внезапное заявление о том, что все кончено, без малейшего намека на былые чувства. Помимо массы других подозрительных фактов, он выяснил, дорогой ценой, что Шарлотта склонна к патологическим измышлениям и постоянно стремится его провоцировать, терзать, испытывать.
2: «Не смей докапываться. Привык солдатню укуренную строить. Я что тебе, уголовное преступление, чтоб ты меня расследовал? Твое дело меня любить, а ты за каждую мелочь цепляешься».
1: Но каждая новая ложь вплеталась в ее существо, в ткань ее жизни, а потому находиться с нею рядом, любить, добиваться правды и сохранять при этом рассудок становилось все труднее. Как же произошло, что он, который с ранней юности испытывал потребность расследовать, узнавать наверняка, извлекать истину из каждой головоломки, без памяти и без срока влюбился в женщину, которая врала так же легко, как дышала?
0: «Все кончено», — сказал он себе. «Давно к этому шло». Но признаваться Энстису он не хотел. Да и никому другому не решился бы открыть правду, по крайней мере, до поры до времени. В Лондоне у него было полно друзей, которые с радостью пустили бы его под свой кров, предоставили бы и отдельную комнату, и холодильник, успокоили, помогли. Однако же за удобную кровать и домашнюю жратву нужно расплачиваться, сидеть за кухонным столом, когда дети в чистых пижамках уложены спать, и выслушивать возмущенные соболезнования друзей, их жен и подруг. «Нет». Лучше уж мрачное одиночество, лапша и спальный мешок. Нога, которую оторвала 2,5 года назад, все еще болела. Она никуда не делась.

0: Никита Аверин. Пропуск. Весла, тяжело ворочавшиеся в уключенных, ритмично разрывали водную гладь Московского моря. Осенний ветер раскачивал деревянную лодку, словно ореховую скорлупу, грозя в любой момент перевернуть ее и окунуть пассажиров в холодную пучину. На веслах сидел грузный человек, укутанный с ног до головы в теплую вязаную одежду. Глубокий капюшон практически скрывал его лицо, оставив на всеобщее обозрение лишь длинный хищный нос и давно потухшую дешевую сигару. На корме вальяжно расселся его компаньон, высокий и неестественно бледный. Но вальяжность бледного была лишь видимостью. Пара холодных синих глаз внимательно изучала пространство за бортами лодки, подолгу задерживаясь там, где появлялось хоть малейшее подозрительное движение. На коленях у него притаился пистолет-пулемет 9А-91, готовый в любой момент рассечь холодную воду Никольского водохранилища смертоносной очередью свинца.
1: «Альбинос, куда причаливать?»
0: — накликнул компаньона грузный, опустив весла и раскуривая сигару, видавшей виды Зиппо. Тот, кого он назвал альбиносом, достал из кармана разгрузки ламинированный кусочек картона, топографическую карту острова Елены, и махнул рукой влево.
1: «Видишь ржавую посудину? Это буксир «Тайфун». Он там уже 30 лет стоит. Греби к нему». «Добре».
0: Грузный кивнул и послушно налег на весла. Плыть им оставалось немного, метров 100, но в секторе даже такое маленькое расстояние превращалось в смертельное сафари. Особенно если тебе хватило неосторожности забраться вглубь. Поэтому альбинос вернулся к своим обязанностям, дотошно вглядываясь в обманчивую, спокойную и безопасную поверхность Никольского водохранилища. На их счастье, большую часть пути они проплыли без приключений. Лишь пару раз пришлось припугнуть местную фауну короткими очередями из ПП альбиноса. И вот наступил долгожданный миг, когда днище лодки упруго заскользило по песку, медленно и верно выползая на берег. Физической силы грузному было не занимать. Если бы возникла такая необходимость, он бы и на отвесный утес, сидя в лодке, забрался. Альбинос с кошачьей грацией вылез из лодки, встал на одно колено и оглядел пляж через оптический прицел своего ПП. Остров был небольшой, с редкими деревьями, но плотным кустарником. Убедившись, что видимой опасности нет, альбинос командовал компаньону:
1: «Чисто! Выгружайся!»
0: Пока грузный вытаскивал лодку на берег и раскладывал рядом с ней их немногочисленный багаж, альбинос вновь сверился с картой и достал из-за спины маленький арбалет. Порывшись в вещмешке, присовокупил к арбалету с десяток болтов.
1: «Ну шо, альбинос, пойдем?»
0: Грузный уже успел закончить с разгрузкой, перевернул лодку вверх дном и спрятал под ней их вещи. С собой он прихватил лишь большой стальной молот на длинной рукоятке и камуфляжный ранец. Из ранца грузный достал огромный клубок шерстяных ниток. Альбинос посмотрел в лесную чащу и выбрал наиболее подходящее дерево – березу, чей широкий и прямой, как стрела, ствол заметно выделялся на фоне узловатых и кривых собратьев. Альбинос наложил болт на тетиву, прицелился и выстрелил. С хищным свистом болт стремительно преодолел расстояние в 20 метров и с хрустом вонзился в березовый ствол. Казалось бы, все прошло как надо, но на середине полета древко болта словно попало в невидимый кисель, оставив в воздухе едва заметную рябь.
1: «Туда нам точно не надо», — резюмировал альбинос, снова заряжая арбалет.
0: Грустный послушно стоял у него за спиной, катая огрызок сигары из одного уголка рта в другой. Альбиносу пришлось потратить еще 3 болта, прежде чем он смог найти относительно безопасный маршрут на ближайшие 30 метров густых зарослей. В это время его компаньон подобрал на пляже сухую ветку, примотал к ней нитку из шерстяного клубка и воткнул палку в песок. Шагая след в след, постоянно оглядываясь на каждый шорох, компаньоны стали продвигаться вглубь острова. Каждые 10 метров грузный подбирал новую палку, обматывал ее ниткой и с молодецким кряхтением ввинчивал ее в землю. Когда они причалили к острову, солнце еще не зашло над просторами сектора, а сейчас уже стояло в зените. Путников радовало лишь одно обстоятельство. Они почти добрались до цели своего путешествия. В
1: центре небольшой опушки они увидели сидящего к ним спиной человека. Незнакомец, поджав колени груди, чертил на земле указательным пальцем правой руки непонятные знаки и символы. Левая рука безвольно висела вдоль тела и, судя по синюшному оттенку кожи и неестественно выгнутым пальцам, была сломана. Казалось, на появление неожиданных гостей человек не обратил абсолютно никакого внимания. Альбинос жестом приказал грузному оставаться на месте и наблюдать за окрестностями, а сам осторожно двинулся вдоль опушки, пока не оказался напротив лица незнакомца. Лицо как лицо, ничего сверхъестественного. Ни кошачьих зрачков, выдающих оборотня, ни трупных пятен, характерных для ходячего мертвеца. Узкие скулы, круглые очки в металлической оправе, царапина на левой щеке. Альбинос присел на корточки, чтобы его лицо оказалось на уровне глаз незнакомца, и громко кашлянул. Очкарик прекратил ковыряться в земле и внимательно посмотрел на Альбиноса, будто действительно не замечал прежде его присутствия. Удостоверившись, что полностью завладел вниманием очкарика, Альбинос спросил: «Любезный, вы не подскажете, где я могу найти профессора Лемешева?» Тот задумался, отрицательно замахал здоровой рукой, снова задумался и, наконец, заговорил.
2: «Вы знаете, мне кажется, что профессор Лемешев — это я».
1: На его лице заиграла такая непосредственная улыбка, которая бывает лишь у маленьких детей или у слабоумных. Грузный, молча наблюдавший эту сцену, скептически хмыкнул и пробасил:
3: «А чем вся крев докажет, что ты Лемешев, а не подкидыш секторский?»
1: Услышав голос второго охотника, очкарик попытался встать, но не смог, лишь болезненно вскрикнул и мешком осел обратно на землю. Только тогда Альбинос понял, что у человека, выдающего себя за профессора, сломана не только рука, но и обе ноги.
3: «Тише, любезный, вас никто не обидит».
1: Альбинос поспешил успокоить очкарика, пока на его крики не сбежалась вся местная нечисть. К удивлению компаньонов, незнакомец послушно умолк.
3: «Мой друг хоть и поляк, но добрый малый. Он просто поинтересовался, есть ли у вас с собой удостоверение личности».
1: Очкарик торопливо порылся по карманам и протянул Альбиносу пластиковый бейдж с наполовину оторванной клипсой. Под ламинатом обнаружилась фотокарточка с портретом очкарика, а рядом аккуратно заполненные от руки графы.
3: «Лемешев Алексей Викторович, исследовательский отдел НИИ МНСГ-5.
1: Альбинос удовлетворенно кивнул, но бейдж владельцу не вернул, убрав документ в карман своей разгрузки.
3: «Очень приятно познакомиться, Алексей Викторович. Моего напарника кличут Хаммером, а меня вы можете называть Альбиносом».
2: «И мне приятно».
1: С лица Лемешева исчезли последние признаки тревоги. На смену им вернулась его фирменная улыбка маленького ребенка.
2: «Чем я могу быть вам полезен?»
3: «Это, мил человек, мы у вас спрашиваем, чем мы можем вам помочь?»
1: Хаммер наконец-то покинул свой наблюдательный пункт и встал у профессора за спиной.
2: «Не понимаю», —
1: искренне удивился профессор. Компаньоны озадаченно переглянулись. Альбинос вновь полез в недра своей разгрузки и достал согнутый в 4 раза листок мелованной бумаги. Развернув, прочитал содержимое вслух.
3: «Всем, кто меня слышит, — говорит профессор Лемешев, — требуется экстренная эвакуация. Вознаграждение $3.5 миллиона. Координаты: 56 градусов 46 минут 15 секунд северной широты, 37 градусов 2 минуты 48 секунд восточной долготы. Это сообщение, которое мы получили 3 дня назад по зашифрованному каналу охотников».
4: «Альбинос, мне кажется, или эта венгерская отрыжка платить не хочет?»
1: В голосе Хаммера послышалась нотка гнева, а рукоятку молота он сжал с такой силой, что послышался треск суставов.
3: «Мил человек, ты хоть представляешь, что такое забраться вглубь сектора? Мы сюда отрядом 7 человек шли, и ребята все были не робкого десятку, а дошли только 2. И ты хочешь сказать, что все зря? Вся крев, да я тебя своими же руками...» «Хаммер, оставь!»
1: Альбинос встал между профессором и своим компаньоном. Охотники долго сверлили друг друга взглядами, пока Хаммер наконец не ослабил хватку и не опустил молот. «Вот так-то лучше, дружище. Ты сам подумай, для чего мы сюда перлись, рискуя своими жизнями через весь сектор? Чтобы ты огрел тщедушного ботаника молотком по голове?»
2: «А может, не надо?»
1: — подал голос Лемешев.
4: «Чего не надо?»
2: «Молотком по голове. Не стоит меня им бить. Мне больно будет. Наверное».
4: «Тут отрыжка секторная!» — выругался Хаммер и убрал молот, вставив рукоятку в специальное стальное кольцо на поясном ремне. «Все, ты доволен? Альбинос, ты лучше скажи, что мы с этой крысой делать будем. Денег у него нет, руки, ноги поломаны. Тащить его домой на своем горбу? Да за спасибо, я не подписывался. Самим бы ноги унести».
1: «Погоди минуту, я думаю». Альбинос вновь присел на корточки перед профессором. В словах компаньона имелся свой резон. Они слишком многим пожертвовали, чтобы добраться до острова Святой Елены, получить в награду не обещанные миллионы, а какого-то калеку с амнезией. Было в этой истории еще что-то, некая деталь, смутившая Альбиноса. Но сколько он не силился, понять это так и не смог.
4: «Хаммер, ты прав. Вся эта история дурно пахнет.
1: Но сам подумай, профессор как-то смог отправить сообщение по сверхсекретному каналу охотников. Этот канал военные умники даже прослушать не могут, не то что сообщение по нему передать. Значит, до того, как потерять память и целостность костей, профессор был не самым глупым человеком на Земле. А у профессоров денежки имеются. Знавал я пару толстосумов из этой породы. Может, он в бродилку угодил?»
4: «Ага, и в кисель заодно. Что, если он просто придуривается?» — возразил компаньон. «Дождался спасительную команду, оплатить не хочет. Или, что кажется мне более правдоподобным, не было у него никогда таких денег».
1: «Были деньги или нет, мы не узнаем, пока к профессору не вернется память. В любом случае, я не намерен дожидаться этого радостного события, прохлаждаясь на острове в самом сердце сектора. Так что хватаем ботаника и возвращаемся к лодке. Доберемся до границы периметра, в более безопасный район, там подумаем, как нам быть дальше». Поняв, что компаньона ему не переспорить, Хаммер, скорчив недовольную мину, аккуратно подхватил Лемешева под мышки. Альбинос, убрав арбалет и ПП, осторожно попытался поднять ноги профессора.
5: «А-а-а!»
1: Лемешев взвыл, как ошпаренный. Лицо его исказило гримаса боли.
4: «Терпи, мэл человек!»
1: Страдания профессора явно пришлись Хаммеру по душе.
4: «Носилки нам тут сделать нечего, на каждом шагу искажения. А доберемся до лодки, там тебе и комфортная лежанка, и аптечка с обезболивающими. Главное, оплатить наш труд не забудь».
1: «Вы, профессор, уж постарайтесь вспомнить». Альбинос внимательно следил за тем, чтобы они не отклонились от путевой нити, оставленной старательным Хаммером. «Очень постарайтесь. Это в ваших же интересах». На берегу компаньонов поджидал неприятный сюрприз. На месте их лодки с вещами лежала аккуратная горка трухи и обломков. Не сговариваясь, Альбинос и Хаммер опустили профессора на песок и взяли оружие на изготовку.
4: «Хаммер, это то, что я думаю?» «Не знаю, о чем ты думаешь, Альбинос, но это точно раньше было нашим плавсредством».
1: Хаммер нервно облизал губы. «Границы трухи образуют контур нашей лодки, а в торчащих железяках я узнаю детали нашего оружия и консервные банки». Альбинос устало опустился на землю.
6: «Дерьмо хренозаврие! Как это могло случиться?
1: Похоже, ты умудрился оставить наши вещи аккуратно посреди искажения типа тлена. Только действует оно не на живые организмы».
4: «Так это еще и я во всем виноват!» — взревел Хаммер. «Знаешь, Альбинос, иди ты...»
2: «Извините».
1: Компаньоны оглянулись на подавшего голос Лемешева. Профессор сидел там, где его и оставили, указывая здоровой рукой в небо.
2: «Вы случайно не знаете, что это там к нам приближается?»
1: Действительно, на остров надвигалось огромное темное облако. Оно стелилось над водой, постоянно меняя свою форму и размеры. В отличие от профессора, охотники сразу поняли, что это за облако.
6: «Вертячки!»
1: — хором выкрикнули компаньоны. Альбинос бросился к профессору, но Хаммер остановил его, ухватив за плечо.
4: Альбинос, хрен с ним, с профессором. Надо свои шкуры спасать.
1: И я сказал, что не брошу его на этом проклятом острове. В голубых глазах Альбиноса сверкнули ледяные искорки.
4: Закидывай профессора на плечо и ходу к тому ржавому буксиру, а я прикрываю тыл.
1: Хаммеру явно не нравился такой расклад, но он был опытным охотником и не стал выяснять отношения с компаньоном, пока им угрожала опасность превратиться в три кожаных мешка, разбухших от гноя. Ведь даже с небольшим роем вертячек шутки плохи, особенно если у тебя в аптечке нет запасов антигистаминных или адреналина. А такого большого, как сегодня, роя Хаммер не мог себе даже представить в самых кошмарных фантазиях. Чтобы сэкономить время и арбалетные болты, Альбинос просто на ходу подбирал горсти песка и кидал его перед собой. Конечно, такой способ не давал абсолютной гарантии, что они не угодят в психическое искажение. Но от попадания в объятия гравицапы или микроволновки убережет. Профессор жалобно скулил на каждом шагу Хаммера, но грузный охотник не обращал на это никакого внимания, так как жужжание приближающегося роя вертячек постепенно заглушало все остальные звуки. Оглянувшись, Альбинос едва не запаниковал. Первые агрессивные насекомые уже достигали острова. Послышался треск, брызнули искры. На верхушке одной из берез притаилась микроволновка. Насекомые, чем-то похожие на стрекоз, отлетели обратно вглубь роя. У вертячек имелись некие зачатки коллективного разума, так как больше в смертельные искажения не попалось ни одно насекомое. Но эта заминка позволила охотникам и профессору благополучно достичь спасительного корпуса буксира «Тайфун». Засопев от натуги, Хаммер перебросил профессора через борт буксира, затем сложил руки замком и помог забраться Альбиносу. Оказавшись на палубе, Альбинос выпустил длинную очередь из ПП в надвигающийся рой вертячек. Конечно, особого впечатления на насекомых его выпад не произвел, но сдаваться на милость врагу охотник не собирался. Тем временем Хаммер уже оказался рядом и тащил воющего от боли профессора в рубку буксира. Охотники споро смогли взломать скованную ржавчиной и временем дверь.
4: «Хаммер, надо законопатить окна и двери, чтобы ни одна из этих мелких тварей сюда не залезла!»
1: Компаньон согласно кивнул и, усадив Лемешева спиной к штурвалу, принялся проверять стекла на иллюминаторах. На их счастье, все стекла оказались невредимы. Альбинос захлопнул взломанную ранее дверь и с силой повернул кольцо замка. Закончив быстрый осмотр помещения, охотники встали спиной к спине и приготовились дорого продать свои жизни. Потянулись томительные секунды ожидания, нарушаемые лишь надвигающимся жужжанием насекомых и тяжелым дыханием запертых в тесном помещении людей. И вот рой вертячек накрыл буксир. В рубке моментально потемнело, солнечный свет из иллюминаторов полностью скрылся за телами хищных насекомых. Скрежет хитиновых пластин, стрекот жвал, треск крыльев. От напряжения лоб Альбиноса покрылся холодным потом, но палец на спусковом крючке лежал ровно и не дрожал. Неизвестно, сколько времени смертоносные насекомые пытались проникнуть в железное чрево буксира, но в конце концов решили оставить это бесполезное занятие. В мгновение ока рой снялся с места и неторопливо полетел дальше.
5: «Пса, Крэв, кажись, пронесло!» —
1: улыбнулся Хаммер, осторожно прислонившись к стеклу иллюминатора и провожая взглядом удаляющийся рой вертячек.
4: «Не накаркай!»
1: Альбинос, как бывалый охотник, был суеверен и осторожен. По-иному в секторе не выжить. За любую беспечность здешние места карали мучительной смертью.
4: «Помоги профессору поуютнее устроиться на новом месте, а потом присоединяйся ко мне. Разведаем обстановку».
1: Следующий час компаньоны потратили на поиски уцелевших вещей, но усилия их были напрасны. Орудуя длинными жердями, они смогли извлечь из груды трухи то немногое, что осталось от их лодки и рюкзаков. Штык-нож Хаммера и бронзовую пряжку от любимого ремня Альбиноса.
4: «Надо придумать, как нам перебраться на другой берег».
1: Хаммер внимательно осмотрел найденный штык-нож и спрятал его за голенище сапога.
4: Может, стоит нарубить деревьев потолще, сделать из них плот?
0: Сумасшедшая идея, дружище, покачал головой альбинос, скептически оглядывая ближайшие березы и осины.
4: Даже если во время рубки дров мы с тобой не нарвемся на какую-нибудь гадость типа старилки или микроволновки, то точно сгинем во время переправы. Я даже представить боюсь, что за твари плавают в этих водах. А у нас из арсенала осталось всего ничего.
7: И что тогда делать? Сесть на пятую точку и ждать чуда?
4: А это идея. Альбинос радостно хлопнул в ладоши. У профессора же получилось передать сигнал о помощи. Так почему бы нам не воспользоваться его каналом связи и не связаться с нашими ребятами на континенте?
0: Окрыленные этой идеей компаньоны поспешили вернуться в рубку буксира. Как оказалось, очень вовремя. Стоило Хаммеру запрыгнуть на палубу, как темнота на другом конце бункера обрела бугристые формы и красные светящиеся глаза. Эта метаморфоза удивила, но не испугала огромного охотника. Молниеносно выхватив из-за голенища чудом уцелевший в искажении нож, Хаммер метнул его точно между кровавых зрачков неведомого монстра и крикнул напарнику.
7: «Альбинос, у нас гости!»
0: Бросок оказался удачным. Штык-нож с чавкающим звуком вонзился в череп чудовища. В это же самое мгновение на палубе возник альбинос, полосующий темноту из своего ПП крест-накрест. Половину обоймы оказалось достаточно, чтобы неведомая тварь убралась так же бесшумно, как и появилась.
4: «Пса, Краев!»
0: Хаммер досадливо сплюнул на палубу.
4: «Ушла тварь, и нож мой утащила! Он мне от деда остался!»
7: «Мне жаль твою семейную реликвию, но предлагаю помянуть ее по возвращении домой. А пока что у нас есть более срочные дела».
0: Альбинос аккуратно заглянул в рубку.
7: «Профессор, вы в порядке?»
2: «Да».
0: В сумраке помещения блеснули стекла очков Лемешева.
2: «Я слышал крики и выстрелы. На нас кто-то напал?»
7: «Боюсь, профессор, что это было не нападение, а лишь разведка».
0: Хаммер обошел напарника и устало прислонился к стенке.
7: «Если бы мы не спугнули нашего красноглазого гостя, то он бы пригласил на званый ужин всю свою семью и друзей. А теперь догадываетесь, кто был бы у них в качестве основного блюда?»
0: «Хаммер, хватит запугивать профессора». Альбинос решил провести ревизию оставшегося боекомплекта. Итоги оказались неутешительными. Пара арбалетных болтов и наполовину заполненная обойма для ПП. Зараза! Еще десяток выстрелов, и придется драться в рукопашную.
2: «А я ничем не могу вам помочь?»
0: В этот момент альбинос поразился внезапной метаморфозе Лемешева. Минуту назад перед ним сидел испуганный лабораторный ботаник, а теперь лицо профессора было решительным. Он буквально рвался кинуться в бой.
7: «Вообще-то, да. Можете, Алексей Викторович, вы хоть что-нибудь вспомнили?
4: Нам важно знать, с помощью чего вы передали сигнал о помощи. Если мы не пошлем радиограмму друзьям, то навсегда останемся на этом богом забытом острове».
0: Несколько минут Лемешев морщил лоб и безмолвно шевелил губами. Но потом его лицо вновь приняло растерянное выражение.
2: «Простите, но я ничего не могу вспомнить, ни о каком радиопередатчике. Последнее, что приходит на ум, это спутниковый приемник в кабинете профессора Кобзянского. Проблема в том, что не знаю, где находится, не то что приемник, но и сам кабинет, и даже кто такой Кобзянский».
4: «Псокрыв!»
0: От досады Хаммер с силой ударил кулаком о стену.
7: «Понятно».
0: Альбинос захлопнул дверь в рубку.
7: «Переночуем здесь. Более безопасного места на острове нам не найти. И будем молиться, чтобы утром профессор хоть что-нибудь вспомнил».
0: Первую половину ночи дежурил альбинос. Затем его сменил Хаммер. Во время недолгого сна альбиноса мучили кошмары. Тысячи порождений сектора, окружавшие его со всех сторон. Они рычали, скалили пасти, источали омерзительные запахи. Но почему-то не спешили нападать на беззащитного человека. Досмотреть до конца охотник не успел, так как его разбудил неведомый рокот. Открыв глаза, альбинос решил, что он все еще спит. Дверь в рубку была распахнута настежь, а его компаньон и профессор исчезли. Моргнув пару раз и ущипнув для верности себя за руку, охотник вскочил на ноги и выбежал на палубу. Оглядевшись по сторонам, он увидел бредущего в сторону чащи Хаммера, несущего на своих широких плечах поникшего Лемешева. Во рту у профессора торчал кляп, очки куда-то подевались.
8: «Хаммер, стой! Ты чего творишь?»
0: Напарник на секунду замер, оглянулся и пошел быстрее. Сыпля на ходу проклятиями в адрес спятившего хорвата, альбинос бросился в погоню. К тому же его беспокоил неведомый рокот, нараставший с каждой минутой все сильнее и сильнее. Преследуя напарника, альбинос пытался понять, что вдруг на того нашло. Неужели ночью, пока охотник спал, профессор вспомнил, где находится спутниковый передатчик или обещанные миллионы американской валюты? А возможно, и то, и другое. Вот Хаммер, чертов иммигрант, и решил бросить компаньона на произвол судьбы, забрав весь хабар себе одному. Погоня была недолгой. Хаммер в точности повторил и вчерашний маршрут, вернувшись на то же место, где охранники обнаружили профессора. Опустив Лемешева на землю, Хаммер встал рядом и принялся покачиваться из стороны в сторону. Такое поведение напарника обескуражило альбиноса. Наведя перекрестие оптического прицела между лопаток Хаммера, охотник осторожно приблизился.
9: «Хаммер!»
0: — вновь окликнул он напарника, но тот никак не реагировал. Тогда альбинос выстрелил, целясь выше головы компаньона.
8: «Повернись, твою мать!»
0: В этот момент таинственный рокот навалился с такой чудовищной силой, что альбиноса буквально потянуло упасть на землю и попытаться зарыться в нее как можно глубже. Прямо над опушкой, заслонив огромной металлической тушей все свободное пространство, завис вертолет. Еще ни разу в жизни альбиносу не доводилось видеть вертолетов такой странной конструкции. Хищные обводы, наглухо тонированные стекла, не два, а сразу четыре крупнокалиберных пулемета и отсутствие каких-либо опознавательных знаков. Но самым странным было не это, а сам факт наличия работоспособного вертолета в сердце сектора, где электроника не должна функционировать в принципе.
10: «Никому не двигаться! Всем оставаться на своих местах, иначе мы откроем огонь на поражение!»
0: Вертолет и голос, искаженный мощными динамиками, не произвели на Хаммера никакого впечатления. Он продолжал стоять рядом с Лемешевым, ритмично качаясь вправо-влево. Альбинос же предпочел исполнить приказ неожиданных гостей и замер на полусогнутых ногах. Створки грузового отсека вертолета распахнулись, и на землю упали концы страховочных тросов, по которым спускались вооруженные люди в масках и черной униформе. Альбинос насчитал 6 бойцов с автоматами и одного, по-видимому, главного, с револьвером в поясной кобуре. Также охотник не забыл о пулеметах, прикрывавших незнакомцев с воздуха. Охотника быстро разоружили и уложили лицом в землю, застегнув на запястьях браслеты наручников. Рядом с ним остался лишь один боец, остальные бросились к Хаммеру и профессору. Альбинос не видел, что там происходило, лишь слышал звуки борьбы и чьи-то крики боли. Затем раздался одиночный выстрел. Как опытный стрелок, альбинос догадался, что в дело вмешался обладатель револьвера.
10: «Наручники его!»
0: — послышался резкий голос, тот же, что отдавал приказы с вертолета. Краем глаза альбинос смог увидеть, что на опушке появилось еще одно действующее лицо, на чьих ногах красовались щегольские и абсолютно неуместные в здешних местах белые лакированные туфли.
10: «Сержант, что там с профессором? Живой?»
9: «Отлично. Готовьте его к погрузке. А этих двоих тащите сюда».
0: Альбиноса бесцеремонно схватили за шиворот и поволокли прямо по земле. Через несколько метров его поставили на колени, уперев затылок дуло автомата. Рядом с ним, свесив голову, стоял Хаммер. По животу у хорвата растекалось темное пятно, в центре которого зияло пулевое отверстие.
9: «Дружище, ты живой?»
0: — окликнул альбинос напарника. И опять никакой ответной реакции. Альбинос посмотрел на сержанта с револьвером и тихо произнес:
8: «Убью, сволочь!»

0: «Чему это дешевая голливудщина?» — обратился к нему Щеголь. Только сейчас охотник смог детально рассмотреть владельца белых туфель. Мужчина, на вид старше 50 лет. Одежда под стать обуви, столь же непрактичная для посещения сектора. Серый спортивный костюм и белая широкополая шляпа. Но больше всего охотника поразила рукоять пистолета, торчащая из заплечной кобуры. Похоже, она была инкрустирована слоновьей костью и какими-то драгоценными камнями.
1: «Во-первых, вы сами минуту назад целились ему в спину. А во-вторых, вы уверены, что перед вами именно ваш друг?»
0: Не понимая, к чему он клонит, альбинос вновь взглянул на напарника. Стоящий рядом с ним автоматчик схватил Хаммера за волосы и повернул к охотнику.
2: «Пся крев!»
0: — выругался альбинос любимым проклятием бывшего напарника. Бывшего, так как рядом с ним умирал не его верный друг и бывалый охотник Хаммер, а хамелеон, порождение сектора. Вертикальные зрачки и струйка зеленоватой субстанции, заменявшей мутанту кровь, текущая по подбородку, служили неопровержимым доказательством того, что тело компаньона уже стало кормом для местной флоры и фауны.
2: «Как же тебя так угораздило, а?»
0: В ответ он услышал лишь неразборчивое бульканье и всхлипы.
1: «Мне жаль вашего напарника», — развел руками Щеголь. «Но ваша миссия была обречена на провал еще до того, как группа вошла в сектор. Но благодаря вам мы смогли без труда определить местоположение профессора Лемешева».
3: «Откуда вы все знаете? Кто вы вообще такие? Военный, комитет?»
1: «Думаю, эту информацию вам знать не обязательно. Конечно, вероятность того, что нас здесь прослушивают, равна нулю, но я приверженец старой школы и не привык доверять случаю».
3: «Хорошо».
0: Альбинос понял, что эти ребята оставлять его в живых не намерены.
3: «Тогда прошу об одолжении. Дайте закурить напоследок».
1: «Конечно»,
0: — улыбнулся Щеголь с видом добродушного хозяина.
1: «Эй, Коля, угости охотника сигаретой».
0: Бойцы уже укладывали Лемешева на носилки и фиксировали ремнями безопасности. Один из молодчиков закинул автомат за спину и подошел к альбиносу на ходу, достав из пачки Мальборо помятую сигарету. Зажав ее зубами, охотник потянулся к огоньку зажигалки. Но навороченное огниво автоматчика никак не хотело загораться.
3: «Электронное?»
0: — спросил альбинос с интонацией, с которой опытные проводники отчитывают новичков, оказавшихся в секторе впервые и не понимающих, почему вдруг не работают их ноутбуки и носки с подогревом. Коля виновато кивнул.
3: «У моего друга в разгрузке в нагрудном кармане бензиновая зиппа есть».
0: Но стоило Николаю протянуть руку, как лжехаммер резко вскочил на ноги и вцепился зубами в незащищенное горло неосторожного бойца. Раздался резкий неприятный хруст, на белый костюм и туфли Щеголя брызнули алые капли крови. Следующие несколько минут превратились для альбиноса в калейдоскоп из стремительно сменяющих друг друга кошмарных образов. Хамелеон в остатках личины Хаммера разорвал горло и вгрызся в лицо верещавшего от ужаса и боли автоматчика Коли. Сержант выстрелил из револьвера в спину хамелеону, истратив всю обойму, но тут же понял, что необходим калибр покрупнее. Подобрав автомат, изгвазданный кровью и кусками плоти, сержант практически в упор выпустил длинную очередь в голову монстра. В то же самое время четверо бойцов подхватили носилки с профессором и со всех ног бросились в сторону вертолета. Причиной для спешки послужили сотни глаз и десятки оскаленных зубатых пастей разномастных монстров, неизвестно когда успевших окружить лесную опушку. Воспользовавшись всеобщей неразберихой, альбинос совершил кувырок в сторону, приземлившись практически под ноги Щеголю. И пока тот в растерянности хлопал глазами, охотник оказался у него за спиной, вооруженный пистолетом, тем самым с вульгарной инкрустацией из слоновой кости.
3: «Это вам не сафари, уважаемый!» Альбинос приставил пистолет к голове Щеголя. «Это сектор, так что придется вам взять меня с собой на борт вашего чудо-вертолета.
2: У вас как раз одно свободное место появилось.
3: Я Колю спрашивал, он решил тут остаться. Воздух, рыбалка, все дела».
2: «Не получится», — прохрипел Щеголь.
3: «Это еще почему?» – удивился охотник. «Приказывай. Кому говорю?»
0: Но дальше случилось то, чего альбинос никак не ожидал. Люди в черном уже поднимали в воздух носилки с профессором, когда сержант, покончив с хамелеоном, перезарядил автомат и открыл огонь по своим товарищам. Бойцы, как скошенная трава, попадали на землю. Развернувшись на каблуках, сержант лишь бросил взгляд на охотника и его заложника и, не задумываясь, нажал на курок.
4: «Не делай,
0: Закончить Чугарь не успел. Его грудь разворотила автоматная очередь, и он завалился на бок, увлекая за собой альбиноса. Сержант двинулся в их сторону, перезаряжая на ходу автомат и явно намереваясь добить. Но тут пришли в движение окружавшие опушку порождения сектора. Вопли мутантов слились в единый боевой клич, заглушивший даже рокот вертолетного двигателя. Сержант отбросил автомат в сторону и кинулся к вертолету, который уже начал набирать высоту. В последний момент сержант успел ухватить конец страховочного троса и быстро, словно ловкая обезьяна по лиане, забрался в грузовой отсек. К изумлению альбиноса, монстры не набросились на него, чтобы тут же превратить его в кровавый фарш. Пара хренозавров, волколаки, химеры, псевдоолени и десятки неведомых тварей обогнули охотника, словно он был волнорезом для морского прибоя, и помчались следом за вертолетом. Самым прытким из монстров оказалась самка хренозавра, заглотнувшая вцепившегося в канат сержанта. Подобно огромной рыбине на крючке, она потянула за канат, не давая вертолету подняться в небо. Пулеметчики открыли огонь, метя в бугристую башку чудовища. Но тут на помощь самке пришел второй хренозавр, сходу откусивший один из пулеметов.
4: «Эй, охотник!»
0: Слабеющий с каждой секундой Щеголь ухватил альбиноса за ремень разгрузки и попытался притянуть к себе.
4: «У меня в нагрудном кармане есть визитка. Там адрес. Если доставишь Лемешева по этому адресу, получишь столько зеленых, сколько сможешь».
0: «Я бы не отказался от столь заманчивого предложения», — скептически усмехнулся охотник и кивнул в сторону монстров, атакующих вертолет. «Но боюсь, профессора и ваших дружков сейчас на куски порвут».
4: «Порвут».
0: Из горла Щеголя потекла кровь.
4: «Но профессора не тронут».
0: «Это еще почему?» — искренне удивился альбинос.
4: «Потому что он пропуск».
0: По телу Щеголя пробежала последняя судорога, зрачки его закатились, все тело разом обмякло. Выругавшись, альбинос достал из нагрудного кармана картонные прямоугольники визиток. Бумажки были заляпаны кровью и слиплись. Пока охотник старался их очистить, поединок экипажа вертолета с мутантами подходил к концу. Огромные ящеры сумели опустить машину на землю, и сейчас монстры дружно ломали и кромсали металлическую обшивку вертолета. Из-под этой кишащей кучи малы раздавались редкие выстрелы, а затем и человеческие крики ужаса и боли. А потом кто-то или выстрелил в бензобак, или рванул чеку, и огненный шар окутал остатки вертолета вместе с атаковавшими его чудовищами. Взрывная волна повалила охотника на спину, шальной осколок до кости рассек бровь. Полыхающие куски плоти и металла разлетелись на многие метры вокруг эпицентра. Альбинос очнулся от зловонного дыхания, все еще контуженный взрывной волной. Охотник с трудом открыл глаза и попытался осмотреться. К своему ужасу увидел сидящих рядом с ним троих волколаков. Волки, изуродованные сектором, были похожи на ожившие гравюры из старинных книг, повествующих о самых ужасных демонах ада. Пара монстров с аппетитом поедала останки Щеголя, а третий, самый матерый из волколаков, уселся напротив охотника и с интересом рассматривал раненого человека. Альбинос, стараясь не делать резких движений, принялся искать хоть какое-нибудь оружие. Если ему повезет, он сможет убить одну из трех тварей, а на большее охотник и не надеялся. Несколько секунд волколак внимательно следил за действиями охотника, затем издал недовольное рычание и встал на все четыре когтистые лапы.
4: «Чего ждешь, любезный?» — обратился к нему альбинос, собирая остатки сил и готовясь принять свою смерть. «Давай, подходи поближе. Я давно мечтал о волчьей шкуре у себя в гостиной».
0: Волколак протяжно взвыл и потрусил прочь в сторону леса. Его сородичи, схватив по последнему куску человеческой плоти, поспешили вслед за ним. На истекающего кровью альбиноса они и внимания не обратили.
4: «Да что же это такое?»
0: Охотник даже разозлился такому развитию событий.
4: «Почему они меня не трогают?»
0: Действие адреналина в крови закончилось, и альбинос устало лег на землю, широко раскинув руки и ноги. Он долго глядел звездное небо над головой, думая о том, что никогда прежде не любовался им тут, в секторе. Звезды здесь были огромными, сверкали так ярко, словно находились не на расстоянии в сотни миллиардов световых лет, а буквально висели гроздьями прямо над головой охотника. Любуясь этим великолепием, альбинос захотел закурить. В поисках заначенной пачки сигарет он принялся проверять карманы разгрузки. Сигарет он не нашел, зато в одном из карманов наткнулся на странный плоский предмет. Поднеся добычу к глазам, он понял, что это бейдж с пропуском в НИИ МНСГ-5, который охотник забрал у Лемешева.
4: «Так вот оно что!»
0: В этот момент кусочки головоломки встали на свои места. Окрыленный своей догадкой, альбинос спрятал бейдж обратно и перевернулся на живот. Со стоном он встал на четвереньки и неспешно побрел к воде. Чтобы преодолеть десяток метров, охотнику потребовалось не меньше получаса и несколько перерывов, во время которых он ложился на холодный песок пляжа и собирался с силами для продолжения пути. Наконец он добрался до кромки водоема и буквально рухнул пластом. Повернувшись на бок, он поводил по воде рукой и стал ждать, чего в обычной ситуации не сделал бы никогда в жизни. Через несколько минут он почувствовал, как его ладони коснулось нечто чешуйчатое. Речная тварь оплела его руку, но тут же отпустила и уплыла обратно. Удовлетворенный результатом, альбинос выполз обратно на берег.
4: «Как там говорил этот щуголь? Он пропуск?»
0: Охотник улыбнулся и засмеялся, не опасаясь, что кто-нибудь услышит его голос. Теперь он ничего не боялся в секторе. У него был пропуск. Санкт-Петербург, Задар, Осло. Октябрь 2012 года. Никита Аверин. Пропуск. Читал Иван Савоськин.

Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Глава 22. Война.
1: Мор был страшный. Он отсеял тех, кто может приспособиться к жизни здесь, от тех, кто не может. Потом одно поколение, потом другое. Вирты поощряют рождаемость среди склавенов. Им нужны рабы. И так продолжается вечность.
0: «А что такое Волгалла?» — спросил Тигран. Он помнил, что речь об объекте с таким названием шла в бумагах Загорского, и подозревал, что существует прямая связь между тем, что искал офицер СМЕРШа, приходившийся Загорскому прадедом, и тем, на что они теперь наткнулись.
1: «Там давно проводились опыты. Сначала просто над людьми, потом с зародышами. Там есть чаны с рассолом специальным. В них выращиваются вирты. Чанов много. Но много виртов не могут одновременно бодрствовать. На них не хватит ресурсов, еды. Сколько их не спит, я не знаю. Они следят за чанами и рассолом, делают обходы, проверяют нас, исследуют лабиринты, готовят свою смену. Когда приходит очередь,

0: применения Германии ракет, мы бы не верили и в их возможности ракетостроения.
1: А как они попадают в эти чаны?
0: Спросила Кжелю старика.
2: Они всегда там были. Они росли в них годы, пока они становятся развитыми и взрослыми.
1: Следовательно, воспроизводства у них нет, хмыкнула Рита. Рано или поздно эти вирты вымрут. Ведь так? Когда-то ведь взрослые, выросшие эмбрионы в чанах кончатся.
0: А если нет? Мотнул головой Баграмян.
1: «Что ты имеешь в виду?»
0: «Я имею в виду десант с корабля «Дигнидад». Что если они пришли за виртами, за этой технологией? Если я правильно понял, это не просто искусственно выращенные эмбрионы. Это генетические убийцы, у которых заложено на подкорку умение и желание воевать, покорять, порабощать, убивать». Стечкин внимательно следил за тем, как Рохис надевает комплект химзащиты для выхода на поверхность, чтобы провести очередной сеанс связи. «Ты будешь докладывать своему командиру о том, что мы нашли за стеной?» — спросил майор, тщательно подбирая слова.
3: «Это моя прямая обязанность», — невозмутимо отозвался Пауль.
0: «Ты уверен? Что если ты умолчишь об этом?» — прищурился майор.
3: «Это будет с моей стороны нарушением моего долга перед братством».
0: «Ну ладно, ладно, докладывай», — отмахнулся Стечкин. Он не хотел сильно давить на чилийца, чтобы не вызвать излишних подозрений. В конце концов, Рохис едва ли знал, что это за бомбы. «Только у меня будет просьба».
3: «Да, я слушаю».
0: «Скажи своему начальнику, что мне мои люди, которых я отправил к вам, срочно нужны здесь».
3: «Это связано с тем, что вы нашли за стеной моего жилища?»
1: Пауль вопросительно уставился на русского офицера.
0: Павел недобро улыбнулся, приблизился к чилийцу на шаг и тихо произнес, пристально глядя ему в глаза. «Нет, просто скажи, чтобы он их срочно вернул. Топливо за доставку я компенсирую. 20 литров».
3: «Хорошо, я скажу», — кивнул Пауль.
0: Он сдержал слово, и уже через 20 минут майор Стечкин получил ответ.
3: «Центурион сказал, что вы лично должны встретить ваших людей на установленном месте».
0: «Почему?» — удивился майор.
3: «Он не сказал, но объяснил, что ему необходимо встретиться с вами лично. Это очень важно».
0: Стечкин вздохнул. Возможно, в этом крылся какой-то подвох. Но, похоже, выбора нет. Он не будет свободен в дальнейших действиях, пока Борис Колесников и его парни не окажутся в безопасности. Это был довольно просторный зал, несмотря на низкий потолок. Оборванцев, склавенов здесь было множество. Их общие черты, одинаковые лохмотья и неразличимые в толпе лица создавали впечатление какой-то огромной банки с опарышами. Люди здесь лежали в повалку. Кто-то спал, кто-то жадно ел сушеные грибы. Вот ребенок стоит позади, наверное, матери, и быстро поедает извлеченных у нее из волос блох. В помещение вошла группа склавенов, устало распластавшись на полу. Сразу встало столько же человек, взяли сумки с инструментами и ушли. Где-то в углу вообще жуткое действо. Там, не стесняясь никого и ничего, спаривались самка и самец. Назвать эти существа мужчиной и женщиной у тигра на язык не поворачивался. Еще несколько самцов сидели полукругом, ожидая своей очереди. Рите было невыносимо больно смотреть на то, какую жизнь влачат эти несчастные существа, чьи предки некогда были людьми. Она вдруг увидела в этом самую яркую, несмотря на тусклый свет пары масляных ламп, иллюстрацию нечеловеческой и страшной сути войны и ненависти. И она отчетливо осознала, что та же судьба, возможно, ждет и их потомков. Это сейчас еще живут и относительно молодые те, кто пережил страшный катаклизм. А что будет еще через 20 лет, через 50, через 90? Весь ужас того, что она видела, сжимал сердце и нагонял на глаза слезы. Рита прикусила губу, смотря на эту жуткую и в то же время вызывающую бесконечную скорбь массу. Но лица склавенов были пусты. Они не выражали боли, скорби по утерянному и чувства безысходности. Это был их мир, привычный для них. Другого они не знали и знать не могли. Возможно даже, что их все устраивало, и, может, кто-то был даже счастлив. Как тот ребенок с аппетитом, поедающий извлеченных из волос матери блох, как те самцы, дожидавшиеся очереди на спаривание.

0: Сердце Риты заныло совершенно невыносимо, и она отчаянно захотела поскорее обнаружить их найденку. Молодая самка лежала чуть в стороне на разложенном тряпье. Кто-то положил ей на глаза влажную тряпку. К ней на четвереньках уже подполз самец и, задрав лохмотье несчастной, стал нюхать ее бедра. Наденька капризно замычала, дернув ногой, и самец убрался, недовольно ворча.
1: «Господи!»
0: — сквозь слезы выдохнула Рита и подбежала к несчастной.
1: «Привет, милая, это я!»
0: Наденька слегка улыбнулась, узнав голос, и, нащупав рукой ладонь Риты, крепко в нее вцепилась.
1: «Бедная моя!»
0: Женщина осторожно убрала с ее глаз грязную тряпку и достала из аптечки чистый бинт. Смочила водой из фляги и аккуратно обтерла лицо Наденьки. Затем деликатно осмотрела ее воспаленные глаза.
1: «Ты скоро поправишься. Все будет в порядке. У тебя всего лишь временная слепота».
0: Рита положила ей на глаза чистый влажный бинт и погладила по щеке.
1: «Все будет хорошо».
2: «Как же все это ужасно!»
0: — послышался позади тихий голос Баграмяна. — Неужели и наши дети и внуки тоже? Рита обернулась.
1: — Тигранчик, миленький, мы должны помочь этим несчастным. Их надо спасти.
0: Тигран вздохнул, оглядывая шевелящуюся массу. Затем присел на корточки.
2: — Рита, скажи, что именно мы можем сделать? Мы уже одним своим присутствием здесь угрожаем их жизни.
1: — Почему? Как?
2: «Подумай сама, родная. Этот мир был в изоляции почти столетие, и тут пришли мы со своими микробами. Они все могут умереть только от того, что кто-то из нас чихнет. Мы можем отдать им свою еду, но они отравятся, поскольку их желудки не знают ничего, что едим мы. Мы можем увести их в какое-нибудь наше убежище, и они там ослепнут от яркого света и умрут от другой влажности или первого же сквозняка». Ты имеешь право ненавидеть меня за эти слова. Я сам рвусь на части от бессилия, глядя на этих бедолаг. Но я не вижу никакого выхода для них, ничего, что мы можем предложить. Это единственная известная им жизнь. Захотят ли они другую? Но нам важно запомнить этот урок. Нам надо во что бы то ни стало не допустить, чтобы наши дети и внуки стали такими же. Единственное, наверное, что мы можем сделать для этих бедных людей... Это постараться избавить их от виртов, от их генетического инстинктивного страха перед виртами, сделать их свободными и уйти, непременно уйти и больше не беспокоить их.
1: Но как же, Тигран, как же Наденька?
0: Рита вдруг не выдержала и зарыдала, бросившись в объятия своего спутника.
1: Господи, что же мы наделали-то? Почему, скажи, почему столько лет тут наверху жили люди, и никто не знал, что творится у них под ногами?
2: «Маргоша», — вздохнул Тигран, — «мы понятия не имели, что творится в наших душах, если смогли допустить мировую катастрофу. Что уж говорить о том, что творится где-то глубоко под землей. Не плачь, пожалуйста».
0: Он вдруг повернул голову. Живая масса оборванцев замерла, глядя на двух пришельцев. Глаза склавенов выражали что-то вроде примитивного любопытства. И это необъяснимым образом пугало. Старший прапорщик Шестаков был категорически против. Совершенно очевидно, что после доклада Рохиса командир общины сильно рисковал, отправляясь на встречу с нацистами. Однако Стечкин был непреклонен. Задачей номер раз было забрать своих людей. Стоя на поверхности и провожая бронетранспортер, пренебрегая необходимостью одеть химкомплект, Шестаков даже перекрестил укатывающий в неизвестность БТР-80. С командиром на броне. И вот теперь он угрюмо брел по коридору бункера, перед этим матом послав возмущенного химика в дегазационный, оскорбленного пренебрежением защитных мер, происходившими в последние дни все чаще. Жутко хотелось курить, хотя Эдуард давно бросил. Навстречу выскочил боец.
3: — Эдуард Иванович! —
0: взволнованно воскликнул он.
3: — Из туннеля человек пришел!
4: — Чего? Из какого туннеля?
0: Нахмурился еще больше прапорщик.
3: «Ну, из того, где бомбы скатились».
4: «Что за человек?»
3: «Говорит, что из 5-го форта».
4: «Что?»
3: «Он не в себе, товарищ старший прапорщик. Требует Михеева».
4: «Михеева? А как он?»
3: «Нормально уже, по лазарету ходит. Доктора материт».
4: «Зови его. Стой! Где сейчас этот из форта?»
3: «Там».
4: «В
1: Боец махнул рукой.
3: «Он в бывшей комнате чилийца!»
1: Шестаков кинулся в старый сектор бункера, пробегая привычные изгибы и повороты коридоров. Боец убежал уже далеко вперед, и вскоре Шестаков столкнулся с хромым Михеевым, ковыляющим из лазарета.
3: «Иваныч, что там за кипиш, а?»
4: «У тебя надо спросить. Ты же друзьями в пятом форте обзавелся. Вот и приперся один, прямиком из-под земли».
3: «Насчет друзей, Иваныч, это ты погорячился. Трое, да, а остальной сброд я бы от души, так...»
4: «Ладно, сейчас разберемся. Что там за ком с горы?»
1: Войдя в помещение, они обнаружили двух автоматчиков, недоверчиво смотрящих на сидящего на груди обломков стены человека. Ему было больше 30. Весь в пыли, взъерошенный и бледный.
3: «Товарищ старший прапорщик, у него при себе пистолет был. Но он не сопротивлялся. В пистолете двух патронов не хватает».
1: «Саня?» — удивленно выдавил Михеев. Замученный нервный Загорский поднял воспаленные от непривычно яркого здесь света глаза.
5: «Андрей, я нашел этот ход!»
1: — устало вздохнул он. «А Тигран и Маргарита, что с ними?»
5: «Они...»
1: — Загорский вздрогнул.
5: «Они пропали!»
4: «Погоди, парень!» — нахмурился Шестаков. «Так этот туннель может вывести аж до пятого форта!»
5: «Все верно!»
1: — кивнул Александр.
6: «Виргис!» — позвал Стечкин одного из бойцов, сидевших в бронетранспортере, оторвавшись от смотрового прибора.
3: «Да, командир!»
6: «Короче, слушай боевую задачу. Сейчас будут холм и густой кустарник. На ходу спрыгнешь через левый люк и спрячешься там. Смотри, под колеса не попади».
3: «Понял.
6: Это не все. Займешь позицию и будешь за следующей высоткой наблюдать. Там наша встреча с нацистами. Что-то может пойти не так. Если это случится, ты все поймешь. И не вздумай идти мне на помощь. Ты должен будешь, что из духу, бежать в бункер и сообщить Шестакову. Если это ловушка, пусть поднимет всех по тревоге, и вы займете круговую оборону. Если я с Колесниковым и ребятами не вернусь, это война. И не вздумайте идти на переговоры с ними после этого, и не пытайтесь нас вытащить. Просто убивайте их по мере возможности. Задача ясна?»
3: «Так точно, командир».
1: Стечкин снова прильнул к смотровому прибору.
6: «Приготовиться!»
1: Виргис открыл люк.
6: «Пошел!»
1: Боец нырнул в кусты, и оставшиеся пехотинцы тут же закрыли за ним люк. Виргис осторожно выполз на передний край, стараясь быть незаметным. На соседнем холме уже стояла вражеская пиранья в окружении 5 неприятельских солдат. БТР-80 въехал на холм. Вот из него вышел Стечкин. Вот перед ним распахнулась пиранья, и майор скрылся внутри. Оставалось только ждать. Однако буквально через минуту Виргис заметил, как из высокой травы на склоне соседнего холма осторожно выползают два вражеских солдата и тащат какой-то ящик. Вот они уже позади родного БТР-80. Вот они запихивают под него ящик и уползают обратно, разматывая кабель.
5: «Черт!»
1: — прорычал боец. Он не сомневался, что враг подложил под бронетранспортер взрывчатку. Но Стечкин дал четкий приказ — ничего не предпринимать. Может, чилийцы просто перестраховываются на всякий случай, а вовсе не собираются непременно подрывать машину. Ведь они сами рядом и могут пострадать. Вон их солдаты, буквально в 10 метрах. Они не залезли в свою бронемашину, а уселись на броне. Взрыв не только убьет их, но и повредит пиранью. Что делать? Выстрелить по своему броневику из автомата, чтобы ребята выскочили, увидели этот кабель и все поняли? А что, если он тем самым сорвет переговоры и подставит майора? Нет, надо ждать. Нельзя нарушать приказ. Центурион Элиус Клаус Мюллер сидел на том же месте и по обыкновению пил кофе. Рядом находился еще один человек. Похоже, переводчик. Напротив него сидели еще трое со штурмгеверами и красными треугольниками на груди. Видимо, это были Колесников и его парни. Но они молчали, только кивнули вошедшему Стечкину.
3: «Отчего вдруг такая перемена планов, мой друг?»
1: — перевел переводчик, говоривший с более сильным акцентом, чем Рохис, слова Центуриона. Тот сидел так же вальяжно, как и при первой встрече. Однако на этот раз кофе отчего-то не предлагал.
6: «Это наше внутреннее дело, и нашего с вами обоюдного договора о мире оно не касается никоим образом», — ответил Стечкин.
7: «Вот как, и вы хотите просто забирать своих людей?»
2: «Именно».
7: «Занятно. А это ваше внутреннее дело имеет отношение к тому туннелю, который вы нашли?»
2: «Я повторяю, это наше внутреннее дело. Я его обсуждать не собираюсь. Я забираю своих людей и ухожу. Все остальные договоренности остаются в силе». Клаус Мюллер тихо засмеялся и кивнул. Троица в защитных костюмах тут же щелкнула затворами штурмгеверов и наставила оружие на майора. «Все ясно. Это не Колесников с ребятами. Это враги. Ловушка». Пиранья взревела двигателем, выпуская густой клуб дыма, и рванулась с холма в противоположную от Виргиса сторону. Прошли считанные мгновения, а потом грянул взрыв. Кормовую часть бронетранспортера подбросила в воздух. В сторону отлетела ступица с колесом. Объятый пламенем БТР-80 завалился на бок. Виргис стиснул зубы. Все. Все, кто там находились, погибли. Ахмед, Женька Соленый, Вадик Лемешев, Тоха Лунин. Все. Боец рванулся назад в сторону бункера. Ему предстоял кросс почти в 4 километра. И это с учетом одетой на него химзы. Сбежав с холма, он поравнялся с деревом, из которого вдруг возник силуэт человека. Затем удар прикладом по голове. Он не успел опомниться, как оказался на песчаной земле. Глаза не видят, голова жутко гудит. Виргис судорожно стал искать автомат. Нащупал, и тут же кто-то выдернул спасительное оружие из дрожащих рук. Посыпались удары по ребрам, по голове, по спине, по ногам. Виргис понял, что это конец. Однако внезапно побои прекратились. Ему что-то сунули в руки, а потом послышались торопливые шаги удаляющихся людей. Боец судорожно сдернул с себя маску. К черту ее теперь. В руках у него была стеклянная бутылка с какой-то запиской внутри. Похоже, именно ее всучили ему вражеские солдаты, напавшие из засады.
8: «Ну, суки!»
2: — простонал Виргис, превозмогая боль в подбитом теле и срывая химзу. «Ну, падлы!» Они уже долго находились в жилище старосты. Тигран ходил взад и вперед, обдумывая, каким образом при помощи одного автомата с одним рожком можно избавить скловенов от виртов. А еще ведь неизвестно, что из себя эти вирты представляли. Тем временем со стороны большого зала с оборванцами послышалось какое-то возбужденное роптание. Оно нарастало.
1: «Что там происходит?» — вздохнула подавленная всем увиденным здесь Рита.
2: «Не знаю.
1: Может, с Наденькой что-то?»
2: Ответ они узнали раньше, чем Тигран успел выйти из этого помещения и добраться до зала. В дверной проем, ковыляя, ворвался староста.
8: «Что же вы наделали?»
2: Сокрушенный, почти плача, вымолвил он. Только сейчас Баграмян заметил, что в руке у старика была стальная германская каска М-35, вся в свежей крови. «Что мы наделали?» — спросил озадаченный Тигран.
8: «Вы посмели поднять руку на вирта. Вы накликали на нас всех беду и истребление. Они придут и будут убивать».
2: «Что? Мы не поднимали ни на кого руку?» — возмутился Баграмян. — Что произошло? Объясни.
8: — Скловены, ходившие на работу, нашли в отдаленных казематах убитого вирта. Это часть его головы.
2: Старик принялся трясти каской. Тигран бесцеремонно выхватил ее и стал разглядывать. Обычный шлем с натянутым на него ремешком темных угловатых сварочных очков. Было совершенно непонятно, зачем в кромешной мгле подземелий темные очки. Но вот что ясно как день, так это то, что голову, на которой этот шлем покоился, распотрошили выстрелом. Возможно, и не одним, но, по крайней мере, одна пуля попала именно в шлем и пробила его в лобной части. «Это шлем Вирта?»
8: «Да!»
2: — взвыл старик. «А Вирт точно мертв?»
8: «Да!»
2: «Но это не мы, мы вообще не знаем даже, как эти Вирты выглядят!»
1: «Саня!» — тихо произнесла Рита. «Учитывая, что он сделал...» От него чего угодно можно ждать. И у него ведь твой пистолет.
2: А ведь точно. Вот же урод, мать его. Старик бессильно упал на колени и зарыдал, подвывая.
8: Нельзя! Нельзя убивать божество!
2: Старший прапорщик Шестаков мрачно глядел на бутылку, которую принес Виргис.
0: Прежде чем потерять сознание, бедняга успел рассказать все. И про командира, и про БТР с ребятами, и про засаду. Доктор сказал, что он наглотался чертового тумана с моря, и его шансы прийти в себя ничтожно малы. Это можно было считать поражением. Два офицера в руках врага. Не просто два офицера. Командир, человек, на которого вся община буквально молилась эти годы. Потеряна одна боевая единица, потеряны люди. Шестаков могучей рукой сдавил бутылку, и она лопнула у него на ладони. По иссеченной коже потекла кровь. — Эдуард Иванович, — пробормотал кто-то из находившихся у лазарета бойцов, — вы бы...
8: — Заткнуться всем!
0: — прорычал Шестаков и поднял выпавший листок бумаги. Развернул его. Что-то написано, что непонятно. Не по-русски.
8: — Гондураса сюда этого! Живо!
0: — рявкнул старший прапорщик. Через минуту тычками автоматных стволов в помещение затолкали Рохиса.
8: «Ну что, урод! Вот она, цена мира с такими мразями, как вы!»
0: Шестаков сунул ему в лицо бумагу.
8: «Читай, скотина!»
0: Рохис был явно удручен таким резким поворотом событий, который внезапно сменил его статус и снова сделал пленником. Однако он старался держаться с достоинством. Взял лист и стал переводить написанное там карандашом.
7: «Ваши люди живы, их жизнь зависит от вас. Их жизнь решат переговоры. Сегодня на закате на том же месте».
8: «Все?»
7: «Да, все», — кивнул чилиец.
0: Шестаков резко схватил Рохиса одной рукой за грудки, въехал ему своим лбом по носу и отбросил прочь, как тряпичную куклу.
8: «Увести отсюда это дерьмо! Быстрее, пока я с него скальп не снял!»
0: Провожая ненавидящим взглядом пленника, Шестаков принялся наматывать на ладонь бинт, которые ему вынесли из лазарета.
8: «Собрать всех сержантов в кабинете командира, немедленно! Этого Загорского туда же! Да шевелитесь вы, не стойте, вашу мать!»
0: Прапорщик направился в апартаменты утерянного, возможно, навсегда лидера. Войдя туда, бросил взгляд на пепельницу, на койку, на разложенную на столе карту.
8: «Твою мать, Паша! Говорил же я, говорил, хотя... Это ведь я настоял на мире с этими отбросами, черт! Прости меня, командир! Ничего, посчитаемся. Как водится у нас, так и сведем счеты!»
0: Он сел за стол, выдвинул ящик и извлек оттуда пачку примы из командирских запасов. Закурил, жадно затягиваясь. В помещение стали входить сержанты. Осмотрев их и убедившись, что они все, в том числе и раненый недавно Михеев, на месте, Эдуард начал говорить.
8: «Сынки! Братишки! Нам объявили войну. Четыре наших товарища в их плену, и среди них наш командир. Теперь они снова требуют переговоров. В случае их подлой выходки командир запретил вести с ними переговоры и вытаскивать его из плена».
0: Шестаков вдруг сжал кулаки и стиснул зубы так, что перекусил папиросу.
8: «Но вашу мать!»
0: И он со всей богатырской мощью ударил кулаком по столу.
8: «Мы русские морпехи! Мы вытащим наших братьев из плена, живыми или мертвыми. И землю нашу на поругание не отдадим. Зароем в ней каждую иноземную собаку, которая пришла к нам с оружием в руках. Там, где мы...»
7: «Там победа!» —
0: зарычали сержанты.
8: «Вот это я понимаю, сынки! Вот это настрой!»
0: — оскалился Шестаков.
8: «А теперь слушать мою команду! Михеев!
7: Я!»
8: «Ты все равно раненый. Берешь шесть стрелков, одного с пулеметом. Берешь стариков, женщин и детей и ведешь их в пятый форт по туннелю. Пусть собирают свой скарб, но без возни. 15 минут на сборы и все. Возьмешь с собой доктора и Виргиса. Подросткам, уже обученным обращению с оружием, таковое раздать и объявить им, что они теперь бойцы морской пехоты и обязаны выполнять приказы по закону военного времени. И если надо будет валить самохинцев, то они будут валить. Самохина и его прихвостни без сентиментов, как врагов народа. К стенке. Нравится им это или нет, но пятый форт теперь наш. Как понял меня?»
0: «Все ясно, товарищ гвардии старший прапорщик», — выпалил Михеев. «Самохина и его лакея я лично...»
8: «Вот и славно. Где Загорский?»
7: «Тут».
0: Из-за спин сержантов вышел Александр.
8: «Покажешь дорогу Михееву?»
7: «Нет, я не могу».
8: «Что?»
1: — рявкнул прапорщик.
8: «Сынок, ты в своем уме, а? Ты сказал гвардейцу нет?»
5: «Я не военный»,
1: — пробубнил Загорский.
8: «А мне плевать. Я тебя мобилизую, понял? Ты призван в связи с началом войны».
5: «Послушайте, там нет ничего сложного. Я Михею план нарисую. Он справится. Мне друзей своих найти надо».
8: «А кто, твою мать, объяснит Михею, кто там у вас в форте друг, а кто враг?»
5: «У Самохина от силы человек 10, которые могут оказать сопротивление. Остальным глубоко наплевать, кто у власти, лишь бы жрать что было. Тем более, что Баграмян постарался о доброй молве, и ваших там большинство уважает».
8: «Ну а ты что делать будешь в таком случае?»
5: «Я ж сказал, мне надо спасти моих друзей. Они там, в подземелье, в другом месте. Дайте мне только автомат и фонарь, мой сел уже, и нож».
8: «Зачем тебе автомат?»
1: — усмехнулся Шестаков.
5: «Там есть нечто».
8: «Что еще за нечто?»
1: Загорский повесил голову.
5: «Черт, я не знаю, какая-то огромная тварь, полузверь, получеловек. Я убил одну такую из пистолета, но она там не одна».
8: «Что за бред?»
5: «Это не бред!»
1: — заорал вдруг Загорский. «Товарищ старший прапорщик», — поднял руку Михеев, — «разрешите?»
8: «Да, Андрей, чего?»
1: «Там Баграмян, вы же его помните. Он свой парень. Он нас из плена Самохинского спас. Ему реально надо помочь. Пусть идет».
8: «Ладно, хрен с ним. Рисуй схему, Загорский».
5: «Хорошо. Мы, кстати, некоторый путь вместе с Михеем пройдем, до развилки».
8: «Ладно, Андрей».
1: «Да, товарищ старший прапорщик».
8: «Возьмешь Бурку, когда разделитесь. Бурка пусть идет с Загорским. Мало ли что».
1: «Вас понял», — кивнул Михеев.
8: «Так, Альфтан, я. Берешь Терещенко и Меховодов и срочно готовите всю технику к боевому выходу. БТР и Шилку, ПТС — все. Боеприпасов по две нормы».
5: «Есть. Пулемет на кабину ПТС-ки ставить?»
8: «Что за вопрос еще? Номенклатурой и боевым расписанием предусмотрено?»
5: «Так точно».
8: «Штатное место для пулемета есть?»
5: «Так точно».
8: «Стрелок в состав экипажа входит?»
5: «Так точно».
8: «Ответ ясен?»
5: «Так точно».
8: «Ну вот и делай, как положено. Но первым делом приготовь для меня БРДМ. На нем поеду на переговоры».
1: Все удивленно уставились на нового командира. «Товарищ старший прапорщик, какие переговоры? Они же...»
8: «Молчать, я сказал! Для подготовки техники и вооружения нам нужно выиграть время. Сказал, значит, поеду. Никита, тот поезд шахида, что ты смастерил для капитана Колесникова, приготовь для меня. Пошире сделай с поправкой на мою медвежью тушу. Понял?»
5: «Так точно».
8: «Действуй. Остальным выставить усиленные дозоры на оговоренных точках вокруг базы. Усилить охранение ангаров с техникой и ветряных генераторов. Отдать распоряжение на подготовку ручного оружия и минометов. Гришин!»
5: «Я!»
8: «Сколько у нас глубинных бомб на складе?»
5: 10 средних, 22 малые».
8: «Их тоже приготовить и погрузить на ПТС. Все знают свои обязанности согласно боевому расписанию».
5: «Так точно».
8: «Теперь слушайте дополнительные вводные. Это на тот случай, если я не вернусь с переговоров. ПТС с полным расчетом и глубинными бомбами идет в море. Вот в эту точку. А ориентир — старая платформа. В 22.00 произвести глубинное бомбометание в заданном районе. Через час все крабье отродье выползет на берег как раз в точке высадки неприятеля. Следовательно, с 11 до полуночи уже будет слышна стрельба. Они будут от крабов отстреливаться. В это время 6 БТРов и Шилка должны быть уже вот на этих позициях, восточнее места раскопок. По 2 бронетранспортера вот тут, с флангов. Как только те начнут биться с крабами, начать сжимать кольцо. Боеприпасов не жалеть. Смешать там на полигоне все — песок, траву, железо и мясо. В охранении базы остается отделение Кошкина и химики. Если к рассвету наши ударные силы не вернутся или не дадут 2 красные ракеты в воздух, значит поражение. Кошкин!
5: Я!
8: Твоя задача в этом случае — взорвать вход в убежище и в пешем порядке уходить в Калининград, в 5-й форт. Ясно?
5: Так точно.
8: Если кто-то покинет пост до означенного времени или до взрыва бункера, расстрел на месте. Если до того нападет неприятель, значит взорвать вход в бункер сразу и с боем отходить. С боем! Связывать противника огнем и уничтожать, где бы он ни был. Задача ясна?
5: Так точно.
8: Выполнять!
1: А что с пленными делать? Послышался голос Никиты. Он явно был озабочен судьбой Рохиса, с которым за это время, возможно, даже сдружился.
8: «Если я не вернусь через час после своего отбытия, расстрелять! Ты понял, Никита?»
9: «Да»,
6: — вздохнул тот.
8: «Не слышу, гвардеец!»
9: «Так точно!»
8: «Вот так-то лучше! Хотя постой! Тащи-ка его сюда!»

0: Глава 23. Наследие предков. «Послушай, да перестань ты выть!» Тигран тщетно пытался угомонить впавшего в истерику старика. Слыша его завывание, такое настроение подхватили и все прочие склавины. Из большого зала, а также из нескольких других помещений, стал слышаться жуткий вой причитающих дикарей. «Староста, да приди ты в себя!» Он сильно тряхнул старика и заглянул в его полные слез, белесые глаза. «Что ты воешь, старик? Неужели вирты будут вас убивать? Они же не могут жить без тех механизмов, которые вы обслуживаете».
1: «Вы не понимаете!» — взвыл старик. «Вы разрушили устои! Не пошатнули, а разрушили! Теперь вирты сами понимают, что ничего не будет так, как прежде, а значит, нас надо уничтожить!» Они разбудят остальных виртов и сами возьмут все в свои руки.
0: «Да что за бред, черт бы вас побрал!» Завывание склавена вдруг стало резко стихать. Тигран насторожился и щелкнул предохранителем автомата. Затем передернул затвор. «Чего это они, а?» Встревоженно проговорил он, и вдруг воцарилась гробовая тишина. А затем послышались медленные лязгающие шаги, будто кто-то надел сделанную из металла обувь.
1: «Обходчик вирт!»
0: С ужасом прошептал старик и, встав на колени, уткнулся головой в пол, раскинув руки в стороны.
1: «Уходите! Бегите!»
0: Тигран схватил Риту за руку и увлек за собой. Завел в ближайшее пустое помещение и шепнул. «Сиди тут! И ни звука!»
2: «А ты?»
0: «Я скоро, не волнуйся!» Стараясь не шаркать ногами, Баграмян юркнул в большой зал склавенов и увидел, что все они приняли ту же позу, что и старик в своей комнате. Все, кроме Наденьки, которая дрожащими руками трогала бинт на лице. Тигран растолкал ближайших дикарей и улегся между ними. Похоже, оборванцы были настолько объяты благоговейным ужасом перед звуком приближающихся шагов, что не обратили на человека никакого внимания. Тигран уставился в противоположный дверной проем, выходивший в железнодорожный туннель. И стал ждать. Обходчик не торопился. Тяжелой поступью, идя к своим рабам, он появился в дверном проеме спустя 20 бесконечных секунд. Это был гигант под 2 метра ростом, на голых ногах высокие тяжелые сапоги с подковами, стальные наколенники, на могучем голом торсе, держащаяся на кожаных ремнях бронепластина с рельефом мышц, подобная кирасам римских легионеров. Набедренная повязка из стальных щитков спускается почти до колен и прикрывает владельца как спереди, так и сзади. На руках налокотники и длинные перчатки из толстой резины. За спиной какой-то агрегат, который издавал приглушенный гул, словно трансформатор. В руке какая-то палка, соединенная с этим трансформатором не то шлангом, не то кабелем. Голова существа была ужасна. Огромные темные круги на лице, того же, что и вся кожа, серого цвета, в которых были утоплены маленькие белки глаз с большими злыми зрачками. Беззубый рот, прямой линией, разрывающий лицо почти от уха до уха. Венчала весь этот кошмарный лик стальная германская каска М-35 с темными угловатыми очками в лобной ее части. Приоткрыв огромный рот, вирт зарычал сквозь жуткие, острые, как у акулы, зубы. Он осмотрел рабов и остановил свой взгляд на Наденьке. Медленно зашагал в ее сторону, злобно рыча. Почему она не приняла общую для всех позу? Почему? И тут Тигран понял. Она осознает свою бесполезность на работах, вызванную пусть временной, но слепотой. И, видимо, ее инстинкты сами заставили ее так и остаться лежать, покорно давая понять жуткому божеству, что он может ее забрать. Вирт наклонился и схватил женщину за волосы свободной рукой. С легкостью поднял. Она сдавленно вскрикнула, однако не сопротивлялась. «Нет!» Чуть слышно прошептал Тигран, и тут же в его голове стал биться тот жалобный, отчаянный голос осиротевшего мальчишки в разрушенном одной из бесчисленных кровавых человеческих войн городе. «Дяденька, помогите, пожалуйста! Дяденька, помогите мне!» И ведь он тогда просто прошел мимо. Вирт тем временем стал выволакивать несчастную за волосы из толпы ее покорных и недвигающихся соплеменников. «А ну отпусти ее, чертов урод!» — заорал вскочивший Баграмян, направив на монстра оружие. Чудовище вздрогнуло, уставилось на Тиграна и разжало руку. Наденька упала на пол и тихо заплакала. Руки Вирта стали медленно подниматься, словно он понимал, что на него наставлено огнестрельное оружие, способное отправить его в настоящую Валхаллу. Однако это был не жест сдающегося солдата. Он неторопливо дотянулся до очков и опустил их на глаза. До сознания Тиграна не сразу дошло, что именно делает монстр. Все точки расставила неимоверно яркая электрическая дуга, возникшая на конце той палки, что была в правой руке Вирта. Баграмян вскрикнул и плотно зажмурился. В этот миг разведчик понял, что ощутила несчастная оборванка, когда он осветил ее глаза фонарем. Упав на колени, выронив автомат и прижимая ладони к лицу, Тигран зарычал, чувствуя нестерпимую боль в глазах, отвыкших от яркого света и оттого так болезненно воспринявших мощный электроразряд. Вирт тем временем направился к нему. Шаги монстра на сей раз не были так размерены. Он торопился. Тигран стал судорожно водить вокруг одной рукой, ища автомат, и понимая, что через пару секунд для него все кончится. Если глаза не успеют прийти в норму, монстр покончит с ним. И вдруг тишину, нарушаемую лишь шагами и рычанием существа да бешеным стуком сердца человека, разорвала длинная автоматная очередь. Рычание Вирта сменилось хрипом, и существо грузно упало прямо перед Баграменом. И снова тишина. Затем торопливые шаги. На сей раз не шаги монстра или оборванца. Это человеческие шаги. Рита? Но у нее нет автомата.
1: «Тигран, ты как?»
0: Услышал он совсем рядом до боли знакомый с недавних пор ненавистный голос Александра Загорского. «Нормально. Несмотря на твои старания, свинья!» Тигран открыл, наконец, глаза. Перед взором мерцали яркие цветные круги и фрактальные узоры, за которыми он все же сумел различить темный силуэт Загорского, по лицу которого тут же последовал удар кулаком. Александр отлетел в сторону, и тут же раздался еще один крик, на сей раз незнакомого голоса.
1: «А ну, назад!»
0: И в скулу Баграмяна уткнулся холодный автоматный ствол. «Это еще кто, мать его, такой?» — рыкнул старший сержант. — Это Бурков из Красноторовской колонии. Тигран, послушай. — Бурков из Красноторовской колонии? Какого черта ты тут делаешь, а, Бурков из Красноторовской колонии?
1: — Тебя спасаю, черт возьми!
0: — отозвался морпех.
1: — Зачем ты его ударил?
0: — А ты у него спроси, Бурков из Красноторовской колонии. Пусть расскажет, как нас в ловушке запер и сдриснул, падла. Тем временем с толпой склавенов стало происходить что-то невообразимое. Они один за другим поднимались, оживая из своих покорных поз, и, устремляя наполненные ужасом взоры на мертвое божество, начали истошно выть. Вскоре этот вой достиг всеобщего масштаба. Оборванцы вскакивали и метались по помещению, изрыгая непонятное подобие слов и плач. В помещение ворвалась Рита. Она бросилась к Наденьке, которая сидела на полу, и тихо плакала, держась за болящую голову. Следом приковылял староста.
1: — Что вы наделали?
0: — возопил он.
1: — Что вы натворили?
0: — Чего это они все, а? — пробормотал Бурков. — Это у них религия такая, опиум его так для народа. — отозвался Тигран, чьи глаза уже практически пришли в норму. Он поднялся на ноги и мрачно созерцал происходящее.
1: «Нам теперь точно не будет пощады от виртов!»
0: Продолжал истошно орать старик.
1: «Вы разрушили свой мир, а теперь пришли сюда и разрушили наш! Будьте вы прокляты!»
0: Баграмян взглянул на морского пехотинца из Загорского. «У обоих автоматы. Уже неплохо. Три ствола — это аргумент. Староста, эй! Да перестань ты орать, как потерпевший! Успокой своих людей!» «Объясни им, что мы убьем виртов, и никто больше вас никогда не тронет!»
1: «Нельзя!»
0: — еще громче заорал старик.
1: «Нельзя убивать богов!»
0: Тигран схватил его за тряпье, в которое староста был облачен, и как можно сильнее встряхнул. «Тогда скажи им, что теперь мы — ваши боги!» Элиос Клаус Мюллер отвинтил крышку термоса и плеснул себе очередную порцию кофе. Затем добавил несколько капель спиртного из плоской карманной фляжки.
1: «Господин Центурион!»
0: — донеслось из открывшегося люка.
2: «Зайди и не держи открытым люк!» — проворчал Элиос. «Там грязный воздух!»
0: Солдат повиновался и оказался внутри бронемашины.
1: «Они приехали, Центурион!»
2: «Это я слышал. И где они сами?»
1: «Их броневик рядом, но оттуда никто не выходит уже 5 минут».
2: «Странно», —
0: нахмурился Клаус Мюллер, делая глоток. Затем он кивнул сидевшему рядом переводчику.
2: «Мигель, а ну сходи-ка узнай, чего они ждут».
1: «Слушаюсь, господин Центурион»,
0: — кивнул переводчик, быстро натягивая респиратор. Торопливо выполняя команду, он выскочил из пираньи и направился к бронемашине русских. На сей раз она выглядела иначе, заметно меньше других. И не на 4 осях, а всего на 2. По бортам люков не было, значит, только на крыше корпуса. Переводчик взобрался на бронемашину и постучал прикладом штурмгевера по одному из люков.
1: «Эй, русские, чего вы ждете?»
0: — крикнул он. Люк открылся. В ней показался довольно мощного телосложения седой человек с недобрыми серыми глазами.
3: «А чего вы ждете, не русские?»
0: — прорычал он.
1: «Вы приехали на переговоры? Так идем!»
3: «Переговоры пройдут в нашей машине. Гарантия того, что на этот раз вы нас не взорвете!»
1: «Так неприемлемо!»
0: — замотал головой Мигель.
3: «Тогда можешь катиться в задницу своего Центуриона. Ты меня понял или на пальцах показать?»
0: Переводчик задумался на несколько мгновений, затем произнес.
1: «Хорошо, ждите ответ!»
0: И он, спрыгнув с БРДМ, направился к своей бронемашине. Шестаков закрыл люк и уселся на свое водительское место. Затем повернул голову на своего единственного попутчика. Тот сидел облаченный в УЗК и противогаз и молчал. Через несколько минут стук по люку повторился. Прапорщик открыл его. Там была все та же физиономия в респираторе.
1: «Я уполномочен вести переговоры», — произнес переводчик.
3: «Ну, залазь!»
0: — ухмыльнулся Шестаков, освобождая место врагу и пересаживаясь на ближайшее сиденье.
3: «Что, побоялся твой командир сам прийти?»
0: произнес он, когда Мигель уселся на место механика-водителя и закрыл за собой люк.
1: «Наш командир не боится!»
0: Строго отозвался переводчик и бросил косой взгляд на человека в противогазе.
3: «Ну ладно, чего вам надо и чего вы хотите за освобождение наших людей?»
1: «Вашей капитуляции».
3: «Вот как!»
0: Поднял брови прапорщик.
3: «А не слишком ли?»
1: «Это цена жизни вашего командира еще 3 человек. И цена вашей спокойной жизни. Вы сложите оружие и пустите нас в свой бункер. Вы дадите нам доступ к тому туннелю».
3: «Другими словами, вы хотите завладеть нашим оружием, нашей техникой, нашим жилищем, а людей поработить?»
1: «Мы гарантируем жизнь каждому из вас на условиях непротивления. Это лучшая цена за ваш покой и мирный труд на славу наших общих интересов».
3: «Кто-то уже такое говорил моей стране и моему народу давным-давно. Знаешь, что с ним стало?»
1: «Что?»
3: «Он отравил свою собаку и жену, а потом застрелился».
1: «Не в вашем положении нам угрожать».
3: «Да, но вы забыли, что у нас тоже находится в плену ваш человек. Вы понимаете, что его жизнь в сложившихся обстоятельствах в опасности?»
1: «Паули Рохес?»
0: Переводчик покачал головой, усмехнувшись.
1: «Он солдат, и это война. Солдатами жертвуют. Я сомневаюсь, что жизнь одного нашего солдата в этих обстоятельствах для вас будет ценнее жизни 2 ваших, да еще и 2 офицеров в придачу. А он, Рохис, если нужно, достойно примет смерть от ваших рук».
3: «То есть его судьба на этих переговорах не обсуждается?»
1: «На этих переговорах обсуждается ваша капитуляция. Это ультиматум».
3: «Понятно»,
0: — кивнул Шестаков.
3: «Значит так. Вы должны понимать, что у меня нет такого авторитета, что был у майора Стечкина, который теперь в вашем плену. И я не знаю, смогу ли всех убедить сложить оружие. Мне нужно время».
1: «Мы это понимаем, и окончательный ответ ждем от вас через 2 часа на этом месте».
3: 2 часа?»
0: — Шестаков улыбнулся.
3: «Думаю, мне этого времени хватит».
1: «Тогда до встречи».
0: Мигель открыл люк и вылез наружу. Прапорщик снова занял место водителя, завел двигатель и направил машину обратно, в Красноторовку. Выжимая из БРД максимум возможного на пересеченной местности скорости, он вдруг остановился, резко сорвал со своего попутчика противогаз и легонько ударил его по лицу.
1: «Ну что, придурок, слышал? Ты слышал? Они тебя слили! Ты для них уже мертвец, ты понял меня?»
0: Пауль Рохис молча потер рукой ушибленное лицо и шмыгнул носом.
4: «Да, я слышал», — тихо произнес он.
1: «Вот то-то же! А мы за своих парней будем драться, и ответ твои подельнички получат точно в срок!»
0: «Ну, твою выходку мы обсудим позже. Крепко так обсудим, по-мужски».
4: «Тигран!»
0: — виновато вздохнул Загорский.
4: «Послушай, я потом вернулся, ну, бес в меня вселился».
0: «Бес, говоришь? Так я знаю один древний способ экзорцизма. Развальцуй тебе одно нежное место большим тупым предметом. Бес оттуда и выскочит».
4: «Господи, Тигран, что за гадость такая?» — поморщилась Рита.
0: «Потом увидишь. В этой процедуре доктор понадобится, кстати».
4: «Прекрати уже».
0: «Ладно», — Тигран махнул рукой. «Оставим это на потом. Ну, ты вернулся, ушлепок, и что дальше?»
4: «Дверь уже была открыта, дрезины на месте не было, а я нашел железнодорожный туннель и другую дрезину, ручную».
0: «Так, ну и?»
4: «Возле нее ошивался этот, такой же, Вирт. Я его грохнул из пистолета. Послушай, Тигран, я знаю, где Волгала. Я нашел в одном помещении схему и разобрался в ней».
0: «Она у тебя с собой?» — спросил Баграмян.
4: «Нет, она на стенде, ее не снять. Не бумажная она. Но я набросал... Короче, слушай, помнишь тот заваленный туннель, где радиация?»
0: «Еще бы не помнить», — мыкнул Тигран. «Утекали оттуда, как сайгаки».
4: «Так вот, там был склад авиационных бомб, предполагая, судя по расположению, что этот склад снабжал аэродром Зиерапин».
0: «И где это?»
4: «Это возле Люблино», — ответил Загорский. «Зиерапин прикрывал довольно большой участок, направление на Земланд и на Пилау, подземное хранилище в лесном массиве и так далее. Но вот что интересно. Там базировалась часть первой бомбардировочной эскадры «Гинденбург», для которой был разработан самолет «Хенкель» 177В38. А этот самолет был разработан как атомный бомбардировщик».
0: «Атомный бомбардировщик? Немецкий? Саня, да ты в своем уме вообще?»
4: «В своем!»
0: — зло огрызнулся Загорский.
4: «Ты дослушай. В Хагерлохе, в Германии, не помню точно где, кажется, американцами был найден немецкий ядерный реактор. А свой первый реактор они получили еще в 1942 году.
0: «Реактор еще не бомба».
4: «Но огромный шаг к ней. А теперь представь, Восточный фронт с ужасающей скоростью катится прямиком в Рейх. Они спешно создают урановую бомбу на простейшем ударно-пушечном принципе. Три такие бомбы нашли в Красноторовке, когда сломали стену, но пустые, без урана».
0: «А, ну те три тележки, что я случайно спустил с горки», — закивал Баграмян. «И благодаря которым мы нашли путь в пятый форт», — улыбнулся Бурков.
4: «Именно»,
0: — продолжал Загорский.
4: «А теперь, Тигран, смотри сюда».
0: И он извлек из своего вещмешка одну из тех двух загадочных банок. Крышка нервно открыта ножом. Внутри войлочная прокладка и свинцовый цилиндр с клеймом на крышке. «И что это?»
4: «Здесь уран-235».
0: — ответил Александр. Ошарашенный Баграмян присел на корточки и взглянул на Загорского. — Ты уверен?
4: — Конечно, тут клеймо. И внутри сама урановая болванка. Тигран, за той стенкой ты нашел склад зарядов для атомных бомб.
0: — Вот блин.
4: — Готовую продукцию, возможно, доставляли сюда из Германии, поскольку тут были приоритетные цели. Только атомные бомбы были способны остановить Красную Армию. Маскировали их под консервы. Сам уран добывали, наверное, в Чехии или Южной Америке, но это уже не столь важно. Важно то, что они были уже готовы бомбить. И, видимо, Верховная Ставка знала об этом, потому и торопили так закончить войну, потому так кидали армии вперед, на Кёнигсберг, на Пилау, на Берлин. Счет наверняка шел даже не на недели, а на часы. Когда наша штурмовая группа вошла в уцелевшую столовую аэродрома Зиерапин, то там на столах обнаружили тарелки с еще не остывшим борщом. Можешь себе представить, как торопились наши помешать той войне превратиться в атомную? В подземном складе так и осталась готовая бомба. А может, и не одна. Но немцы не успели. А потом, возможно, от старости произошло срабатывание ударного механизма, и бомба взорвалась. И мы нашли тот завал, образованный взрывом. Там, где радиация, остекленевшая порода.
0: «Да, но если бы на территории Калининградской области взорвалась атомная бомба...» Начал было возражать Тигран, но Александр и тут не дал ему договорить.
4: «Землетрясение, помнишь?»
0: «Землетрясение?» — поморщился Баграмян. «А, Калининградское землетрясение 2004 года».
4: «Именно. Но кто мог подумать, что в регионе, настолько удаленном от ближайших сейсмических зон, возможно землетрясение? А оно произошло. Вот тебе ответ. Взорвалась немецкая атомная бомба, за много лет до этого приготовленная к погрузке на самолет, базировавшийся в Зиерапане».
0: «Вот тена!» — ошарашенно выдохнул Баграмян. «Столько всякой разрозненной информации, которая казалась вообще никак связана друг с другом, теперь выстраивалась в твердую, несокрушимую логическую цепь».
4: «Так вот, объект Волгала находится в паре десятков километров отсюда. Ведет туда, вот этот метротуннель. И у нас теперь есть ручная дрезина, которую я отбил у того первого вирта. Там находится биолаборатория и сборочный цех корпусов урановых бомб. Вот зачем сюда пришли чилийцы из Дигнидада. Сейчас там наверху, наверное, уже идет бой. Но для нас сейчас самое главное — уничтожить это жуткое наследие. Если мы покончим с этим десантом, то нет гарантии, что потом не придет другой. Нам надо уничтожить Волгалу. Раз и навсегда».

0: Глава 24. Ответ. «Цинки погружены, дополнительное боепитание выдано», — отрапортовали ответственные сержанты.
1: «Техника готова?»
0: «Так точно».
1: «Отлично».
0: Шестаков потер руки.
1: «Никита, у нас на складе где-то матюгальник был».
0: «Громкоговоритель?» «Да, имеется, только аккумуляторов к нему нет».
1: «Ничего. Бросишь сопли напрямую к батарее командирского бронетранспортера, ясно?»
0: «Ясно».
1: «А сейчас флаг мне, быстро!»
0: Младший сержант тут же передал ему сложенный российский триколор.
1: «Тот, которому я присягал, красный!»
0: Зло прорычал старший прапорщик.
1: «Есть!»
0: Никита скрылся из вида.
1: «А чего вы, сынки, все в ПШ вырядились?»
0: «По русскому обычаю, товарищ гвардии старший прапорщик. В бой в чистом и парадном».
1: «О как! Отличная идея! И я свой надену, если живот втисну, да моль не поела!»
0: Злорадно усмехнулся прапорщик.
1: «Так, Менделеев, твоя задача — держать вход. Вместе закладок взрывчатки усадите Рохиса. Только свяжите его хорошенько. Если все пойдет плохо, взорвать все к чертям и его тоже. Если наша возьмет, то, быть может, подарю ему жизнь. А теперь по машинам!»
0: Элиос Клаус Мюллер снова взглянул на часы. До сего времени русские не заставляли себя долго ждать. Но уже пошла вторая минута от установленного времени. На улице уже темно, однако никаких признаков приближающейся бронемашины русских пока нет. Ну что ж, наверное, стоит подождать еще немного. Возможно, просто техническая задержка. В конце концов, речь идет о бескровном овладении их убежищем, откуда есть коридор в заветное подземелье основателей. Он налил себе еще кофе и сделал глоток. Нацистов, находившихся в скрытой засаде рядом с холмом, уже сняли. Тихо, ножами, всех четверых. После этого на позиции вышли гранатометчики. Залп. 5 зарядов от РПГ-7 вонзились в корпус пираньи и превратили его в огненный шар, поглощающий тех, кто был внутри, и тех, кто сидел на броне, и термос с бодрящим напитком заодно. Морская пехота России ответила на ультиматум почти в срок. ПТС-2 медленно раскачивался на волнах Балтийского моря. Командир взглянул на компас. Затем на тонущую в тумане ржавую громаду, заброшенную еще задолго до катаклизма, платформы. «Мы на месте!» Сказав это, он взглянул на часы. «Пора!» Водитель завел двигатель и стал выжимать максимальную скорость, которую только мог развить транспорт на воде. Первая глубинная бомба плюхнулась в соленые воды. Через полминуты раздался взрыв, и ввысь поднялся огромный столб воды. Транспортер стало неистово качать, в кузов хлынула поднятая вода.
2: «Черт, командир, мы так потонем! А это еще малый калибр был! Привязывайте к бомбам буйки, они замедлят погружение, и прибавить 5 метров в глубине! Есть! Коля, ты большую скорость не можешь развить?»
3: «Предел, старшой!»
2: «Плохо, но ничего, больше бомб сбросим, легче и быстрее станем. Только бы не опрокинуло нас взрывом, а то совсем легкими станем. Вяжите буйки к бомбам, я сказал. Да, вот так».
0: В стороне раздались хлопки автоматных очередей. По корпусу залязгали пули.
2: «Катер!»
0: Пулеметчик скрылся от огня в кабине, командир зло забарабанил по бронестеклу автоматом.
2: «Вылазь и стреляй, мать твою! Завалю, как труса!» «Отделение! Прикрыть огнем! Отставить бомбометание пока! Есть!»
0: Из кузова заговорили автоматы. Пулеметчик выбрался из люка и стал ловить в прицел вражеский катер. Ему помогал мехвод, включив прожектора. Наконец заговорил и главный калибр ПТС-2. Услышав пулеметный огонь, вторивший шквалу из нескольких автоматов, катер стал уходить к берегу. У медлительного транспортера не было шансов догнать резиновую моторную лодку. Однако очередная пулеметная очередь прошила резину. Лодка резко замедлилась и стала тонуть. 5 вражеских солдат, поняв, что шансов уйти нет, стали яростно отстреливаться. Но бронированная кабина транспортера держала удары, а огонь морских пехотинцев прекратил их сопротивление уже через пару минут. Вражеский водный патруль был уничтожен.
2: «Продолжить бомбометание! Есть!»
0: Стоявшие на холме солдаты охранения, чей пост располагался у входа в раскопанный бункер, возможно, и расслышали тихий сухой щелчок чуть в стороне. Но понять, что это была бесшумная снайперская винтовка с ночным прицелом, известная как винторез, они не могли. Сначала пуля вошла в основание черепа одному, затем второму. В темноте невозможно было различить, как мимо их мертвых тел проползли четыре человека в маск-халатах. Из входа в раскопанный бункер вышел еще один иноземный солдат. Видимо, он расслышал звук падения мертвых тел и вышел узнать, что это было. Держа оружие наготове, чилиец стал медленно подниматься на холм свежей земли. Позади возник призрачный силуэт и одним движением остановил врага, перерезав ему горло. Четыре диверсанта осторожно спустились в яму и стали осторожно продвигаться в бетонный каземат. Сюда вел кабель от дизель-генератора, который сейчас не работал. Очевидно, в ночное время чилийцы раскопки не вели. Однако из подземелья пробивался тусклый свет, благодаря которому виднелись ручные лебедки, носилки, газосварочный аппарат и различный инструмент. Видимо, дальше в казематах был обвал, который пришельцы расчищали днем. Поворот направо. За ним слышались тихие голоса на незнакомом языке. Тут же вышел еще один вражеский солдат. Он на миг остановился, уставившись на четыре бесформенные фигуры с оружием в руках. Затем раздался щелчок винтореза. Однако враг перед смертью успел вскрикнуть. Тут же из-за угла раздались крики, и через секунду очередь из штурмгевера. Медленно принялась завывать ручная установка воздушной сирены, набирая децибелы по мере раскручивания рукоятки. За угол полетела граната. Снова раздались крики, и среди них по-русски: «Вашу мать!»

0: fantastiche.
1: Два диверсанта развернулись, прикрывая вход. Теперь поднятый шум непременно приведет сюда врага. За углом оказалось еще два тела убитых взрывом гранаты врагов и разбитый барабан воздушной сирены. Дальше, метрах в 20, глухой завал, который, похоже, расчищали пришельцы. Плюс небольшое помещение сбоку, вход в которое был оборудован решетчатой дверью. И совсем недавно, судя по следам от сварки.

0: Черт, командир, тут другого выхода нет?
1: Нет, отстреливаться будем. Сколько вас?
0: Тут четверо, а вокруг все.
1: Все? Выпучил глаза Стечкин. Вот же гвардия, растудыть вашу.
0: Голова, я леший!
1: Проговорил в рацию один из диверсантов.
0: Голова на связи!
1: Послышался голос Шестакова.
0: Мы нашли наших, всех, но выйти не можем, ловушка. Надо начинать, крабов ждать нельзя.
2: Леший, понял тебя!
1: Отозвался в рации Шестаков.
0: «Вы и крабов в союзники взяли?»
1: — усмехнулся Колесников.
0: «Толково! Может, они нам еще танки и самолеты по ленд-лизу поставят?»
1: В лесном массиве, подступающем вплотную к месту раскопок, зажглись огни. С позиции иноземцев могло показаться, да так и показалось, что это загорелись фары бронетранспортеров. Однако это были установленные на габаритных деревянных рамах фары, давно демонтированной с непригодной для эксплуатации и пошедшей на запчасти техники. Питание подавалось от аккумуляторов. Сами бронетранспортеры были немного выше, поскольку на близкую дистанцию незаметно не подойти, помешает шум моторов.
2: «Внимание!»
1: — раздался из леса зычный бас, усиленный большим громкоговорителем.
2: «Я знаю, что среди вас, уродов, есть существа, понимающие наш великий и могучий русский язык. И поэтому, скоты, я говорю с вами именно на этом языке. У вас есть 5 минут, чтобы начать сдачу оружия и выходить в полосы света с поднятыми руками. Всем добровольно сдавшимся в плен я гарантирую жизнь. Но если вы, гниды, вздумаете оказать сопротивление, я вам устрою Сталинград».
1: Последнее слово Шестаков выкрикнул так, словно ему вовсе не нужен был громкоговоритель, и в это слово он вложил решимость каждого своего бойца положить конец наземному вторжению здесь и сейчас. Отбросив громкоговоритель в сторону и пригнувшись, Эдуард усмехнулся.
2: «Все, больше у меня с ними разговора не будет».
1: Со стороны бывшей подрывной станции загрохотал Эрликон. Враг бил по фонарям, видимо, купившись на то, что это бронетранспортеры.
2: «Так, первая огневая точка. Запоминайте, минометчики!»
0: «Товарищ старший прапорщик, сразу не попадем. Уже сколько лет занятий с минометами не было. И участок непристреленный».
2: «Ничего, сейчас пристреляетесь. Мин у нас много, как и всякого другого убийственного барахла. Похоже, что эта пушка — их вторая пиранья. Ее надо поскорее вывести из игры».
1: Шуму пушки вражеского бронетранспортера присоединились еще 3 пулемета МГ. Фонари один за другим стали гаснуть.
2: «Внимание, говорит голова! Всем коробочкам начать выдвижение на позиции!»
1: — приказал прапорщик в рацию. Находящаяся в отдалении бронетехника стала двигаться ближе к противнику, продолжая оставаться скрытой от вражеского огня складками местности.
2: «Так, корректировщики! Какого хрена землю нюхаете? Фиксируйте огневые точки! Есть!»
1: Несколько бойцов стали осторожно выползать на вершину обстреливаемой врагом возвышенности и визуально отмечать, где находятся пулеметы, и не сменил ли позицию бронетранспортер.
0: «Огневые точки замечены, командир!
2: Передать координаты минометным расчетам! Живо!
0: Есть!»
1: Уже через минуту захлопали, плюясь смертью, полдюжины 82-миллиметровых минометов. Было наивно полагать, что их выстрелы сразу подавят пулеметный огонь и укрытую за капониром бронемашину. Мины ложились беспорядочно, покрывая прилегающие участки. Однако их свист и разрывы, сопровождаемые обильным разлетом тяжелых с острыми как бритва гранями осколков, стали подавлять выдвигающуюся под прикрытием дружественного огня пехоту противника, наступавшую в сторону лесного массива. Контратака пришельцев, если сразу и не захлебнулась, то, по крайней мере, замедлилась. Тем временем корректировщики стали передавать минометным расчетам данные на поправки следующих выстрелов. Мины стали разрываться все ближе к огневым точкам врага. 2 пулеметных расчета МГ своевременно стали сниматься со своей позиции и переходить на запасную. А вот 3-й не успел. 2 мины влетели в окоп и разорвались, выбрасывая оттуда перемешанный с гильзами песок, оружие и куски человеческих тел. Пиранья также вовремя покинула свою позицию, продолжая вести огонь уже на ходу. Дрезина стучала колесами по рельсам туннеля.

0: Загорский и Бурков поочередно с усердием нажимали на рычаг, приводивший железнодорожный транспорт в движение. Тигран с интересом смотрел по сторонам, светя фонарем. Масштабы этого неизвестного доселе мира просто поражали. Несколько километров назад они миновали развилку, и в боковом туннеле Баграмян успел заметить целый состав цистерн. До того была платформа, от которой в неизвестном направлении уходили коридоры и лестницы. А на платформе масса деревянных ящиков разных размеров. Многое выглядело так, словно прежние хозяева ушли только вчера. Возможно, бросая все это, гитлеровские войска и сами думали, что уходят ненадолго. Это ведь была их земля. Возможно, руководство и знало о договоренностях антигитлеровской коалиции, согласно которым часть Восточной Пруссии переходила в состав СССР, а часть — в состав Польши, взамен на переданные Литве ее исконные территории, некоторое время занимаемые западным соседом. Да, возможно, фашисты знали, но сомневались в прочности этой коалиции. Кто-то из гитлеровских бонз искал мира с Западом в надежде уже совместно выступить против красных. Кто-то не сомневался, что красные, которых теперь не остановить, сами рванут дальше на Запад, очищая Европу от буржуазии и капиталистов. И тогда Запад сам будет вынужден объединить усилия с бывшим вермахтом, чтобы отбросить варваров обратно на восток. Во всяком случае, все здесь говорило о том, что, уходя, немцы не сомневались. Они вернутся очень скоро. И поэтому они не уничтожили, не взорвали весь этот подземный мир, обрушив только лишь некоторые входы с поверхности и нашпиговав ловушками другие. Но судьба и цепь истории распорядились иначе. Оставшиеся здесь нацисты продолжали эксплуатировать рабов из разных покоренных и не очень стран. Нацисты вымерли, и их заменил искусственный выводок жутких виртов. Потомки рабов превратились в полулюдей-полуживотных, исполняющих свои инстинктивные позывы поддерживать работоспособность жизненно важных систем подземелья. Их язык, порожденный смешением десятков языков узников секретных лагерей, превратился в совершенно примитивное бормотание, а страх и ненависть к угнетателям превратилась в религиозное раболепие. И теперь, после стольких десятилетий, после всемирного погрома, судьба распорядилась так, чтобы все это стало известно. Открывшаяся правда неимоверно пугала своей сюрреалистичностью и в то же время логикой происходящего. Она вводила в ужас уже потому, что весь вид несчастных склавенов выглядел пророческим для тех горсток выживших, что обитали на планете после всемирной катастрофы. Ведь прошло еще не так много времени со дня рукотворного апокалипсиса, сколько насчитывает эра склавенов. Но время пройдет, и потомков ждет страшное будущее. Интересно, сделало бы человечество какие-нибудь выводы, если бы нашло этот мир до катастрофы? Едва ли. Учитывая то, что происходит до сих пор, включая и этот иноземный десант, человечество явно не усвоило даже страшный урок мировой катастрофы. Рита и Тигран сменили Загорского и Буркова. Морской пехотинец тут же принялся изучать переносной трансформатор Вирта, который они прихватили с собой. «Что скажешь, гвардия?» — спросил Тигран, наблюдая за его изучением аппарата. «Этой штукой можно убить!» Но заряда батареи, похоже, хватит разрядов на 5, ну или 10.
1: А где они электричество берут?
2: У них на этой схеме отмечены 3 мини-электростанции, питающие данный район. Работают от грунтовых вод, — произнес Александр. Подозреваю, что они еще в рабочем состоянии. Склавены их обслуживают. Во всяком случае, этот разрядник красноречиво говорит о том, что электричество здесь имеется.
1: А вон и еще одно подтверждение.
0: Тигран указал на очередную платформу. В стене зиял дверной проем, а за ним горела лампа накаливания.
2: «Мы уже близко, будьте внимательны!» — кивнул Александр. «Тут должны быть еще вирты!»
0: «Вот он!» — заорал вдруг Бурков, скидывая автомат. Тигран повернул голову и увидел яркий огненный шар. Не давая себе ни мига на размышление, он бросился к Рите, повалил ее на платформу дрезины и накрыл собой. Огнеметная струя прошла над ним и воспламенила куртку Тиграна. Бурков открыл огонь по монстру. Тем временем Загорский сорвал свою куртку и накрыл Баграмяна. Принялся с усердием колотить его по спине, пытаясь потушить огонь. Тигран развернулся и двинул ему кулаком в скулу.
1: в очередной раз.
2: «Дурак, я тебя тушил!»
1: «А, ну ладно, потушил?»
2: «Да!»
1: «Молодец, мать твою! Охраняй Риту! Гвардия, за мной!» Схватив свой автомат, Тигран спрыгнул с платформы, которая еще продолжала движение. Бурков последовал за ним. «Он там, в коридоре скрылся!» — крикнул Тигран.
2: «Видел! У него огнемет!»
1: «Заметил!» Они подбежали к дверному проему и прижались к стене по обе стороны от него. «Ну что, кто первый?» — спросил тяжело дышавший Бурков.
3: «Тот, кто не был в Сыктывкаре. Значит, ты!» — усмехнулся Тигран.
1: «А при чем тут Сыктывкар?»
3: «Да я там был однажды, а ты нет!»
2: «Кончай дурака валять! Как думаешь, он еще там?»
0: Тут же из проема вырвалась огненная струя. Два человека резко отпрянули с опаленными бровями.
3: «Кажется, да!» — крикнул Баграмян, вытирая лицо. «У тебя гранаты есть?»
2: «Есть одна! А что?»
3: «Ну так кидай, елки зеленые!»
0: Бурков быстро извлек из-под сумка ручную гранату, выдернул чеку и швырнул в коридор. Раздался взрыв, и в ту же секунду еще один, сопровождаемый стеной густого огня, вырвавшегося из дверного проема.
2: «Ха! Бак воспламенился!»
0: — радостно воскликнул пехотинец и тут же поморщился.
2: «Фу, ну и вонь!»
3: «Так пахнет жареное божество, братуха! Бежим обратно!»
0: Битва при полигоне «Хмелевка» набирала ожесточенные масштабы. Временное подавление огня иноземцев минометным расчетом позволило выйти на позицию двум расчетам тяжелых пулеметов «Утес» сил морской пехоты, а также выйти на огневой рубеж ЗСУ «Шилка» и бронетранспортерам. Пирания противника продолжала огрызаться огнем своей пушки, хотя из-за вынужденной частой смены позиций бронемашины огонь ее стал менее точным и эффективным. Экипаж ПТС-2 продолжал вычерпывать из кузова воду, набранную в результате взрывов глубинных бомб. Их худшие опасения едва не сбылись, когда бомбы, взрываясь, ужасно раскачивали транспортер, грозя в любой момент опрокинуть его и потопить вместе с людьми. Однако обошлось, но вот воды они зачерпнули изрядно. Работала помпа, откачивающая ее. Но помогали и бойцы своими касками и котелками, чтобы ускорить процесс и как можно скорее избавиться от отравленной воды и облегчить машину. На всех парах, плывущую в сторону вражеского корабля под названием «Дигнидад». На берегу уже шел бой. Это было не только слышно, несмотря на шум двигателя ПТС, но и видно по ярким всполохам и вспышкам в ночи. В темноте трудно было различить, где именно корабль. Фары на ПТС не включали специально, для скрытности. Однако вдруг в них ударил яркий луч прожектора. Машину все-таки заметили с судна и включили свет на корме, осветив ее. Тут же с кормы начался шквальный обстрел. Два бойца упали замертво.
2: «Черт!»
0: — зарычал командир, когда все пригнулись, и он понял, что потерял ребят.
2: «Огонь на подавление! Огонь на подавление!»
0: Первым загрохотал штатный пулемет, посыпая корму свинцом. К нему стали присоединяться автоматчики. Командир открыл дверцу в кабину и вытащил оттуда три гранатомета.
2: «Мехвод, освети корму корабля! Сорока, Жук, хватайте РПГ! По моей команде ниже ватерлинии! По моей команде, я сказал!»
0: Механик-водитель включил все фонари, и корма неприятельского судна стала хорошо видна.
2: «Огонь!»
0: — заорал командир. Гранатометчики поднялись под прикрытием огня стрелков на подавление противника и выпустили три реактивные гранаты в корпус. Две попали, как положено, ниже ватерлинии. Гранатометчики тут же пригнулись. Пригнулась и часть стрелков, быстро перезаряжая автоматы. Командир извлек из кабины еще три реактивных снаряда.
2: «Делаем еще залп! Заряжайте! Готово!
3: Готово!
2: Огонь!»
0: Завода они достигли 20 минут назад. Казалось, больше времени у них ушло на преодоление крутой железной лестницы и на движение по-пластунски по этой подвесной тропе из металлических листов с мелкими дырками, чем на весь путь сюда от пещеры Скловенов. Железная тропа вела к кабине, подвешенного под потолком цеха крана, способного передвигаться вдоль помещения при помощи стальных колес и рельсов. Сама кабина также была нанизана на рельсы и могла перемещаться поперек при помощи внутренних моторов. хотя, возможно, этот кран был уже давно в нерабочем состоянии. Другим путем в цех они попасть не смогли. Ворота оказались заперты изнутри. Сам цех был неплохо освещен электрическими лампами. Внизу, сквозь отверстия в железном настиле тропинки, виднелись станки и большие столы с частями бомб.
2: «Замрите!»
0: — шепнул Загорский. Его спутники прекратили движение, как и он сам. Внизу, между станков и верстаков, тяжелой поступью шли два вирта, медленно озираясь по сторонам и злобно рыча. Они прошли через зал к противоположной стене и, скрывшись за дверью, заперли ее изнутри.
1: «Сань, а что за той дверью?»
0: — тихо спросил Тигран.
2: «Не знаю я».
1: «Ну смотри, там написано что-то. Зутрит, Нюрмит, ядрит его Шухерзанзук какой-то».
0: Александр чуть пригнулся и тоже заметил надпись над входом.
2: «Зютрит, Нормит, Зехейт, Занзунг»,
0: — по слогам прочитал он.
1: «И что сие значит?»
2: «Что-то вроде «входить только в защитных костюмах». Кажется, так».
1: «Так там биолаборатория, значит. Странно они как-то ее расположили. Прямо за дверью цеха».
2: «А в подземелье особо не разгуляешься, Тигран. Думаю, это было просто вызвано суровой необходимостью. Экономия места, экономия пространства, экономия средств на охранные системы».
1: «Ладно, а спуститься нам как?»
2: «Вон лестница за кабиной»,
0: — вытянул руку Бурков.
1: «Ну, поползли».
0: Они достигли кабины. Оказывается, верх стены над входом имел линию узких окон. Чтобы заглянуть в них, надо было войти в кабину крана, что Тигран и сделал. За ним последовал Загорский и Рита. За мутноватым стеклом было видно помещение, огромное даже по сравнению с цехом. Там тоже горел свет, только не обычных ламп, а каких-то иных, возможно, ультрафиолетовых. Пол был заставлен какими-то гробами со стеклянными выпуклыми крышками, и хорошо заметно, что в этих гробах, в зеленоватой жидкости, действительно напоминающей рассол, покоились тела. От гробов шли какие-то трубки к чанам и большим колбам, стоящим через каждые 5 капсул. Но если оценить размеры помещения и то, что капсулы тут стоят максимально плотно, то можно легко сделать вывод о наличии по меньшей мере 200 спящих виртов.
1: «Ни черта себе!» — выдохнул Тигран.
2: «Ребята!»
0: — прошептала Рита.
2: «Смотрите, там в дальнем конце, кажется, еще дверь. Что, если там второй такой зал?» «Все может быть!» — кивнул Загорский. «Идем вниз!»
1: «Погоди!»
0: — остановил его рукой Баграмян.
1: «Смотри!»
0: В нескольких колбах вдруг забурлила жидкость. Ближайшие чаны стали наполняться. Похоже, в них выкачивался рассол из этих гробов. Затем показалась группа из 6 виртов. Они подошли к слитым колбам и стали открывать крышки, а потом помогли выбраться 4 новорожденным, таким же здоровенным амбалом.
2: «Неужели в том колодце был вирт?»
0: — с ужасом прошептал Загорский, глядя в их пугающие лица.
2: «Так мне не показалось, и это был не я?»
1: «Ты о чем, болезный?»
0: — толкнул его слегка Тигран.
2: «Да так! Смотрите, смотрите!»
0: — зашептала Рита. Вирты стали доставать еще одного новорожденного. Но, судя по строению, развился он с какими-то жуткими отклонениями. Ноги монстра были недоразвиты и выгнуты в обратную сторону. А вместо человеческих стоп красовались огромные копыта. Что-то не так было и с головой. Слишком уж неестественно мала. Появился еще один вирт, катящий тележку с большим жестяным коробом. Когда он приблизился к своим соплеменникам, держащими под руки недоразвитого новорожденного, те вдруг положили его на пол. Тот как-то странно дергался. Из тележки извлекли огромные тесаки и...
2: «О боже!»
0: Рита зажмурилась и, отвернувшись, уткнулась в плечо Тиграна лицом.
2: «Господи!»
0: — простонала она, вцепившись зубами в его куртку. Вирты стали рубить недоразвитого новорожденного на части и кидать его останки в короб тележки.
2: «Господи, они что, использовали не только человеческий, но и животный генетический материал? Откуда копыта?»
0: — бормотал Александр.
1: «Идем отсюда!» — вздохнул Тигран, обняв Риту.
2: «Вот твари неуемные!»
0: — выругался Шестаков, выплевывая землю, которой его накормили близкие разрывы очередной очереди, пущенной автоматической пушкой пираньи.
2: «Никита! Тьфу!
1: Передай по команде. Бронемашина — приоритетная цель.
2: Есть.
1: Но сделайте все, чтобы никто не приблизился к бункеру. В нем наши ребята. Там командир.
2: Я понял.
1: Минометчики, первый и второй расчет. Взять участок с поправкой на 200 метров ближе. И долбить, не останавливаясь. Отсекайте неприятельскую пехоту от бункера. Утес! Рубите вон ту пулеметную точку слева.
0: Воздух рассек пронзительный свист, и позади раздался взрыв. Кто-то рядом упал, вскрикнув.
2: «Миномет!»
0: — заорали в стороне.
1: «Где?»
2: «Не видно пока!»
1: «Черт! Альфтан!»
2: «Я!»
1: «Принимай командование!»
2: «А вы?»
1: «А я прогуляюсь! Грищенко! Грищенко, мать твою!»
2: «Я!»
1: «Лезь в БРДМ за пулемет!»
2: «Есть!»
1: «Люки не закрывай! Попадут из Фауста, и мы трупы сразу!»
0: — орал Шестаков, забираясь на место механика-водителя.
2: «А если гранату кинут?»
1: «Поймай и кинь обратно, твою мать! Пулеметом не играйся особо, это тебе не мамкина титька! Ищем миномет противника! Фаустников коси!»
2: «Понял!»
0: БРДМ рванулся с места и устремился вперед, в самую гущу врагов.
2: «Вот же старый придурок, какого хрена?»
0: — крикнул вдогонку Альфтан.
2: «Сожгут ведь!»
1: «Никитос!
2: Никитос!
1: Чего?»
2: «Ты теперь главный?»
1: «Да».
2: «Ну так командуй!»
1: «Какие тебе еще нужны команды? Мочи козлов!»
0: БРДМ мчался вперед, перепрыгивая неровности и приближаясь к врагу.
2: «Это что было?»
0: — воскликнул держащий оборону у входа в бункер Колесников, когда буквально в метре от ямы прорычал двигатель машины, несущийся в сторону моря.
2: «Кажись, БРДМ-ка! Нет? Наши разве в наступление пошли?»
1: «Черт, это Шестаков! Как пить дать Шестаков? Только этот старый псих может нечто подобное выкинуть!»
0: — сплюнул Стечкин.
1: «Дайте мне винторез с ночником, быстро!»
2: «Ты что удумал, Василич?
1: Прикрыть его попробую!»
2: «Не лезь наверх, командир! Мы тут и так, как в змеиной яме!»
1: «Боря, не мешай, а? Перешибу ненароком!»
0: Прикинув пройденное расстояние, Шестаков резко повернул налево, едва не опрокинув машину. Если бы он этого не сделал, то уже через полсотни метров попал под сектор обстрела минометов первого и второго расчета. Наверху пулемет дал две короткие очереди. Снаружи, через открытый люк, слышались крики. Какой-то неловкий вражеский солдат попал под колеса, хрустя собственными костями. По правому борту прошлось несколько барабанных дробей пулеметных или автоматных очередей. Шестаков решил включить фары. Странно, однако после того шквала пуль, с которой встретилась машина в своем самоубийственном кроссе, левая еще работала. Впереди в луче фары замаячили, как муравьи, десятки вражеских солдат. И вдруг там же, в низине, возникла пиранья. Она разворачивала башню. Одной очереди ее автоматической пушки для слабо бронированного БРДМ хватит за глаза.
1: «Вова, бей его в башню, потом по колесам!»
2: «Есть!»
0: Снова загрохотал КПВТ. Стрелок не подвел. От ударов 14,5 калибра у пираньи, похоже, заклинило башню и оружие. Следующей очередью он разорвал у машины врага два левых колеса. Шестаков тем временем не сбавлял темп. Оставалось только радоваться мастерству стрелка, который при такой езде сумел быстро вывести из строя пиранью.
2: «Товарищ гвардии старший...»
1: «Не дури, Володя, ты пока мое звание только произносить будешь, война закончится. Что там?»
2: «Вижу минометные точки, две».
1: «Где?»
2: «Чуть левее, вот так».
1: «Стреляй на подавление».
2: «Есть».
0: БРДМ влетела в первый круглый окоп, прямо там, где заканчивались песчаные дюны, а дальше был лишь склон, ведущий к пляжу, от которого к кораблю тянулись деревянные гати. Машина смяла миномет и несколько человек. Шестаков резко вывернул руль влево, и БРДМ запрыгнула на насыпь. Застряла там, так и не достигнув второго расчета.
1: «Черт!»
0: Бронемашина торчала носом вверх, и Грищенко не мог стрелять вперед.
1: «Вова, разворачивай и бери задний сектор! Я выхожу!»
0: Прапорщик швырнул из люка в сторону соседнего окопа пару гранат и стал быстро выбираться, жалея, что у БРДМ нет боковых выходов. Спешивание через крышу чревато быстрой смертью. Однако брошенные им предварительно гранаты привели противника в замешательство, позволившее Эдуарду спешиться и дать очередь в гущу врага, скопившегося у второго миномета. Трое упали сразу. Затем раздались ответные выстрелы штурмгеверов. Шестаков залег за песчаной насыпью. Рядом что-то упало. И прапорщик, молниеносно ориентируясь на один только слух, схватил это что-то и кинул обратно. Тут же раздался взрыв и несколько предсмертных криков. Это была граната. Эдуард перекатился вправо и резко поднялся, дав еще одну очередь. Свалил кого-то на повал. Прямо перед ним возник вражеский солдат, замахнувшийся большим ножом. Прапорщик схватил его руку и отпрянул назад, увлекая врага за собой. Болевой прием, и тот роняет нож. Затем прапорщик резко сорвал с чилийца шлем и, обхватив огромной ладонью голову врага, вмазал ею в корпус БРДМ с такой силой, что было слышно, как у того хрустнул череп. Убедившись, что поблизости врагов нет, а основные силы противника далеко в поле ведут наступление в сторону лесного массива, Шестаков взял одну мину из ящика и осторожно закатил ее носом внутрь трубы миномета. Когда враг снова овладеет этой мини-мортирой и попытается сделать выстрел, его будет ждать очень неприятный сюрприз. Тем временем на палубе корабля, давшего уже заметный крен на один борт, видимо, постаралась группа на ПТС, что-то громко хлопнуло, и Эдуард услышал быстро приближающийся шорох. В башню БРДМ врезался кулак фауст-патрона. Раздался взрыв.
1: «Черт, нет!»
0: Шестаков кинулся к машине.
1: «Володька! Володя!»
0: Грищенко не отвечал. Забравшись внутрь, прапорщик обнаружил окровавленное тело бойца с разорванной грудной клеткой.
1: «Нет! Братка!»
0: Тут же машина снова сотряслась от очередного попадания куда-то в корму корпуса. Лицо Шестакова обдало нестерпимым жаром.
1: «Ну, суки!»
0: Он быстро выскочил из машины и нырнул в минометный окоп. Наклонил мортиру и аккуратно дал выскользнуть заложенной им туда мине. Поймал ее рукой, направил трубу на корабль и загнал мину в ствол уже как положено. Миномет плюнул боеприпасом, и мина влетела прямиком в раскрытый зев аппарели. Внутри судна громыхнул взрыв. Второй выстрел, чуть повыше. Мина ударила в нос. Кто-то, находившийся на палубе, свалился за борт. Со стороны корабля бежали с десяток вражеских солдат, стреляя на ходу. Шестаков схватил трофейный штурмгевер и начал отстреливаться.
1: «А калашников-то лучше, уроды!»
0: — прорычал он, видя слабый эффект от его выстрела. Враг приближался. Он никого еще не сразил. И тут, в свете молодой луны, прапорщик краем глаза заметил, как из спокойной штилевой морской воды на берег выползают огромные, бесформенные, качающиеся туши.
1: «Крабы! Все, придурки, встречайте, мать вашу, лобстеров!»
0: Шестаков попытался застрелить первого врага, уже взобравшегося на дюну, но патроны, как назло, кончились. Тогда он с размаху врезал врагу прикладом по голове. Затем схватил миномет и швырнул в парочку, взбиравшуюся следом. И кинулся к БРДМ. Раздались выстрелы уже совсем близко. Рядом по корпусу лязгнули пули. Эдуард дал задний ход. Машина нехотя послушалась и стала откатываться. Помогло одно заднее колесо, которое было пробито и совсем спустило. В таком состоянии оно лучше сцеплялось с песком. Еще назад, еще. Резко руль вправо и развернуть машину. А теперь вперед. Точнее, назад, к своим позициям. Через орошаемое кровью и освещаемое взрывами и трассерами поле боя.
4: Вся суть того, что вы называете моим первым открытием, оно и заключается в простом факте. Все шесть зон посещения располагаются на поверхности нашей планеты так, словно кто-то дал по Земле шесть выстрелов из пистолета, расположенного где-то на линии Земля-ДНР.
5: Вы слушаете радио «Фантастики».
0: Глава 25. Тот мит Унс. Баграмян и Бурков торопливо укладывали у двери, ведущей в царство виртов, ящики потяжелей и вообще все, что в силах были поднять и перетащить. Рита помогала как могла. «Это что получается, что они начали будить остальных, и сейчас там будет целая армия?» — пыхтел Бурков.
3: «Армия будет, но не сейчас», — мотнул головой Тигран. «Клади, нет, вот так, да. Их же еще элементарно ходить надо научить, не говоря про все остальное. Может, неделя, а может и пару дней. Хрен их знает, какой там у них метаболизм, вестибулярный аппарат и прочее. Так может, зря торопимся, а?» «Вовсе нет. Неизвестно, сколько их там дееспособных. Мы ведь насчитали сколько? 7?»
2: «Да», — кивнула Рита.
3: «Ну, до сих пор мы с ними легко вроде справлялись, нет?» Развел руками, пока еще свободными от очередной ноши бурков. «Просто до сих пор им никто не противостоял. В их мире вообще не было никого, кроме тщедушных и беззащитных склавинов. Теперь появились мы. Думаю, вирты быстро найдут способ эффективной борьбы с нами. Так что не ворчи и бери этот ящик. Да не забывай, что очень скоро сюда могут прийти те чилийцы».
2: «Они не одолеют гвардию», — резко возразил оскорбленный таким допущением бурков.
3: «Не горячись, братан. Ничего нельзя исключить, когда на кону стоит все».
2: «А где там Санька? Чего он не помогает?»
3: «Да черт его знает, с его тараканами в голове!»
0: Загорский стоял в стороне возле большого стендового стола. На нем были установлены части корпуса бомбы и отдельно смонтированные на каком-то тестовом механизме внутренности. Труба с сетчатой серединой, механизм ударников, призванных одновременно воспламенить два расположенных друг против друга капсуля. Александр Загорский был достаточно умен, чтобы осознать, что именно перед ним. К тому же он уже побывал в Красноторовской колонии, где быстро поняли, что это за бомбы такие. К механизму ударников подсоединен какой-то рычаг. Он явно не относится к конструкции бомбы, а является частью испытательного стенда. Видимо, здесь каким-то образом настраивалась точность одновременного удара по двум капсулям, чтобы две урановые болванки встретились с одинаковой скоростью именно в сетчатой части трубы. Убедившись, что ствол пуст, Загорский взвел рычаг. Он поддался с огромным трудом, и удержать его во взведенном положении было непросто. Опустив рычаг, Крот увидел, как бойки синхронно ударили в пустоту ствола и отошли в сторону. Александр бросил взгляд на товарищей, которые продолжали баррикадировать дверь в лабораторию. Затем попробовал покрутить ствол. Он с трудом, но проворачивался вокруг своей оси. Значит, его можно перевернуть окошками, в которые вставляют урановые заряды вниз. Александр стал судорожно разглядывать ближайшие ящики. Вот ящики с пороховыми зарядами, а вот и капсули, все в промасленной бумаге. Значит, не испортились от сырости за столько лет. «Да и не очень тут сыро. Все, что нужно, под рукой». Он улыбнулся. Он уже знал, какой славный путь в Волгалу выбрал.
3: «Сань, слышь, ты бы помог уже!»
0: Недовольно воскликнув, Баграмян наконец обратил на него свой взор.
3: «Эй, погоди-ка!»
0: Он разжал руки, и ящик с какими-то железными запчастями рухнул на пол с его стороны.
2: «Ты чего?»
0: — воскликнул Бурков. Тигран кинулся к Загорскому, но тот резко взвел рычаг.
3: «Саня! «Ты это чего делаешь?»
0: — нервно проговорил Тигран, остановившись возле него. Загорский лишь как-то странно улыбался, судорожно сжимая рычаг. Баграмян вдруг опустил взгляд на его лежащий на полу вещмешок. Рядом стояли две пустые консервные банки.
3: «Ты что сделал? Я твой дом труба шатал!»
2: «Все, Тигран!»
0: — продолжал улыбаться Загорский.
2: «Все!»
0: БРДМ мчался по ухабам сквозь шквальный огонь. Уже было не понять, чьи пули барабанят по корпусу, свои, чужие. В этом аду не разобрать. Близко разрывались мины. Минометчики-гвардейцы продолжают работу. Вот и славно. Пусть. Враг будет разбит. И не наследие предков, а могилу найдут себе чилийцы на этом старом полигоне. Он, Шестаков, сделал то, что должен был. Он пришел на выручку к товарищам. Да, есть потери, но в том и дух русского солдата. В это он верил всегда. Выстрел из панцерфауста, кажется, поразил двигатель. Машина загорелась. Кабину стало заволакивать едким дымом. Шестаков схватил тело погибшего бойца и принялся с ним выбираться наружу. В ногу сразу же впилась шальная пуля. Прапорщик даже не успел достигнуть земли. Поднялся, превозмогая боль. Подхватил тело Володи. Взвалил его на могучие плечи и захромал в сторону своих. Пусть и убьют, но хоть на шаг ближе к своим. Пули продолжали свистеть. Свистели и мины. Пули и осколки вонзались в тело мертвого Володи. Попали в плечо прапорщика. Шестаков поморщился, пошатнулся и побрел дальше. Еще одна пуля попала в ногу. Он упал. Стал ползти, таща за собой покойника. Взрыв буквально в метре. В ушах звенит. Все равно. Сердце еще бьется, значит, надо ползти. В его сторону бежал заметивший его неприятельский солдат. И пал рядом замертво, сраженный неслышным выстрелом. Да и можно ли было различить отдельно взятый выстрел во всей такой какофонии, что творилось в этом аду? Тем более, когда так звенит в ушах. Шестаков чувствовал, что вот-вот потеряет сознание. Добраться хотя бы до той воронки, что виднелась впереди, благодаря ярким всполохам боя. Он продолжал ползти изо всех сил. Вот уже рука потянулась в воронку. Кто-то схватил его за эту руку. Прапорщик выпустил мертвого Грищенко. Его втащили в яму. Он попытался сопротивляться. Взмахнул кулаком, собрав последние силы в этот кулак. «Эдик, не дури, это мы!»
6: «Командир!»
0: Бессильно улыбнулся Шестаков, узнав голос Стечкина. «Да, я! Борис, помоги! Тяжелый наш прапор!» Шестаков извлек из-за пазухи две сигнальные ракеты.
6: «Командир, не в службу, а в дружбу. Запусти!»
0: «Что это?»
6: «Красная сигнал четырем БТРам. Резерва. Начать фланговые атаки. Зеленая, внимание, крабы. Крабы вышли на берег».
0: «А ты все предусмотрел, Эдик?»
6: «Да, командир, только вот Володьку Грищенко убили. Не уберег. Прости, Володька».
0: Самохина снова стошнило на пол. Он чувствовал жар, но еще больше он чувствовал страх. Даже тусклый свет масляной лампы вызывал острую резь в глазах. Майор попытался подняться с койки, но его сильно зашатало. Понимая, что он рискует упасть, Самохин снова уселся на койку и дрожащими руками принялся ощупывать зудящее лицо. Почему оно зудит? Ощупав его, он понял, что кожа жутко шелушится, а в некоторых местах, особенно на скулах, появились жуткие язвы. Что же он увидит, если доберется до зеркала? А может, не стоит? Может, лучше добраться до пистолета и пустить себе пулю в висок, пока на это есть хоть какие-то силы? За дверью слышался какой-то шум и суета. Громкие командные голоса, испуганные возгласы женщин.
6: «Борщов!»
0: — промычал осипшим голосом Самохин.
6: «Борщов! Чертов урод! Что там происходит? Что там такое? Там что происходит?»
0: Его снова вырвало. Дверь открылась, вошел Борщов, за ним Михеев. Самохин с трудом поднял воспаленные глаза и уставился на морского пехотинца. С ним были еще два автоматчика.
2: «Вот он!»
0: Злорадно ухмыльнулся Борщов, указывая на своего, разваливающегося буквально на части босса.
2: «Твою мать!» — поморщился Михеев. «Что с ним такое? И что за вонь?» «С ураном поигрался дядька!» — продолжал ухмыляться Борщов. «А потом струхнул и заставил меня его шмотки стирать. Ну я и постирал!» А в процессе натер ему эти шмотки тем ураном изнутри. Да еще крапалик надфилем сточил ему в чай, который мне приходилось заваривать, да в табачок.
6: — Что?
0: — промычал Самохин, бодая головой в воздух.
6: — Что ты такое, сука?
0: — За что ты его так, а? Он же твоим папиком всегда был. Михеев презрительно взглянул на Борщева.
2: — А он уже вот где у меня!
0: — прорычал тот, поведя себе по кадыку ребром ладони.
2: — Я его ненавижу! «Всем нутром ненавижу!»
0: «Но...» — вздохнул морской пехотинец, доставая из поясной кобуры пистолет. «Ежели умеешь ненавидеть, то умей милосердным быть. Грешно заставлять человека такие муки терпеть. Любого человека!» Он всучил оружие Борщеву и вышел, увлекая своих бойцов следом. Василий победно усмехался, глядя на своего бывшего хозяина.
2: «Ну все, майор, теперь наши пути дорожки врозь идут!»
6: «Щенок! Я же тебя всегда рядом держал, заботился, гнида!»
0: Борщов присел, наставив на лысую голову Самохина пистолет, снял его с предохранителя и отправил патрон в патронник.
2: «А все почему? Да потому что тебе нужен был раб!»
6: «Ага!»
0: — кивнул трясущейся головой Самохин.
6: «Непременно!»
2: «Ну так теперь я не твой раб!
6: «Не мой?»
0: Тот из последних сил усмехнулся.
6: «Но раб! Чей-то? Но раб! И таким останешься навсегда!»
0: Борщов выстрелил, прекратив этот разговор. Поднялся, направился к двери, ему навстречу вошел Михеев.
2: «Все? Все сделал!»
0: — кивнул Борщов. «Верни волыну!» Тот покорно отдал пехотинцу пистолет. И тут же оружие, из которого он добил Самохина, уставилось ему в лоб.
2: «Михей, ты чего? За что?»
0: — пробормотал испуганный Борщов. «Просто потому, что ты крыса!»
1: «Ты о чем думал вообще, еску ворот, кунем и шаг?» — заорал Тигран.
2: «Уже поздно, брат, все!»
0: «Что? Что он сделал?» — взволнованно проговорила Рита, подбежав к большому столу, следом примчался и Бурков.
1: «Этот кретин снарядил вот эту адскую машину!»
0: «А это...» — выпучил глаза Бурков.
1: «Черт, это же... это атомная бомба!»
0: «Господи!» — выдохнула Рита.
2: «Саня, не надо! Уже поздно!»
0: — продолжал улыбаться Загорский.
2: «Если я отпущу рычаг, бойки ударят по капсулям. Капсули воспламенят пороховые заряды и толкнут урановые цилиндры навстречу друг другу. И все! Атомный взрыв!»
0: «Но зачем?»
2: «Надо уничтожить это проклятое наследие! Мы ведь не знаем, кто победил там, наверху. Нет времени на раздумье. Взрыв уничтожит и цех, и лаборатории, и виртов. И весь соблазн овладения этими...»
1: «Саня, не дури. Дай я вытащу эти чертовы урановые болванки».
0: Тигран подошел еще ближе.
2: «Уже. Их уже не вытащить. Все, ребята, уходите. Вы теряете время. Я не смогу долго держать этот рычаг. Очень мощная пружина».
1: «Но должен быть какой-то...»
2: «Нет, Тигран!»
0: — заорал Загорский.
2: — Все! Ничего уже не изменить! Уходите сейчас же! Ворота можно открыть! Вон засов! Не надо лезть через верх! Быстро уходите на дрезину и как можно быстрее катите отсюда к чертовой матери!»
0: Баграмян внимательно посмотрел на Александра. Тот весь вспотел от напряжения. Руки и судорожно сжимающие рычаг дрожали.
1: — Я тоже остаюсь! — вздохнул он.
2: — Что?
0: — вскрикнула Рита.
1: «Родная, он не сможет долго сдерживать устройство. Я подстрахую его. Все-таки это атомная бомба, и вам надо дать большую фору».
2: «Нет!»
0: Женщина выпучила глаза и вцепилась в Тиграна руками, как хищная кошка хватает жертву.
2: «Нет!»
0: — закричала она.
1: «Прости, родная!»
0: Он с силой оттолкнул ее от себя.
1: «Бурков, черт тебя дери! Забирай ее! Прикладом по башке оглуши, если надо. Но забери ее сейчас же!»
2: «Нет!»
0: «Все понял!» Морской пехотинец ловко подхватил женщину и взвалил ее себе на плечи. Затем бросился к воротам. Рита билась в истерике и кричала, не желая оставлять своих друзей в месте, которое очень скоро станет эпицентром ядерного взрыва.
1: «Прощай, девочка моя!»
0: Вздохнул Баграмян, глядя, как они исчезают за воротами.
2: «Дурак!»
0: Прошептал Загорский.
2: «Зачем? Уходи с ней! Ты ей нужен!»
0: Тигран посмотрел на него и покачал головой.
1: «И насколько тебе хватит, чтобы сдерживать рычаг? На 10 минут? Этого мало, Саня. Этого мало даже с учетом дрезины. Они должны уйти далеко. Ты устанешь, я тебя заменю. А еще могут прорваться вирты через наши баррикады. Кто-то должен будет отстреливаться. Мы должны теперь прожить здесь максимум, сколько сможем».
2: «Я восхищаюсь тобой, Тигран», —
0: покачал тот головой.
1: «Не пришлось бы, баранья твоя башка, если бы ты не затеял эту дурацкую игру со смертью».
2: «Прости, но так надо. Мы ведь перехитрим смерть. Мы уничтожим ее наследие. Она всегда была рядом, всегда с нами. А мы ее перехитрили».
0: Загорский улыбнулся, и руки его задрожали сильнее.
1: «Дай мне».
0: Баграмян сжал руками рычаг.
1: «Отдохни пока».
0: Александр вздохнул и отошел, взмахивая затекшими ладонями.
2: «Спасибо».
1: «Слабак, ты даже 5 минут не продержался. Я еще слышу, как Рита кричит где-то там».
2: «Похоже, ты прав».
1: «Ну а теперь давай ты мне объяснишь свою выходку там, в комнате, которую ты запер».
0: Загорский сел на ящик с капсулями и грустно уставился в пол.
2: «Вы там, как я понимаю, нашли останки 2 людей».
1: «Я знаю, кто это», — кивнул Тигран.
2: «Вот как?»
1: «Да. Ты также запер Руслана и Лену?»
0: Загорский молча кивнул.
1: «Зачем?»
2: «Я любил ее, всей душой, безумно. Но любовь, особенно безответная, может человека превратить во что-то страшное. Она ведь любила Руслана. И я в порыве ревности... А потом запаниковал. Я понял, что не смогу в одиночку открыть ту дверь. И, значит, они обречены. Я бросился бежать. Я хотел поскорее найти выход и позвать помощь. Но когда я выбрался... Я был на поверхности минут пять, и весь мир, все человечество... Господи, если у меня такой жуткий хаос творился в голове, когда я запер в ловушке двух людей, то что же творилось в мозгах тех, кто уничтожил все человечество? В общем, все померкло. Все забылось. А потом ты нашел тот фантик от шоколадного батончика. И дверь. И я все вспомнил. Я испугался, дико испугался. Я не хотел, чтобы вы открывали дверь. Не знаю, чего я испугался больше. Того, что призраки моих друзей выскочат оттуда и отправят по кусочкам в ад, или того, что вы сможете узнать правду о том, что я за человек. Или просто боялся сам себя. Вот и запер вас.
3: А потом испугался, что не сможешь открыть, и побежал за помощью?
2: Да.
3: Вздохнув, кивнул Загорский. Я всегда подозревал, что ты долбанутый на всю голову отморозок. Так что зря ты переживал.
2: Прости меня за то, что я тогда сделал.
3: Слушай, Саня, может, найдем веревку какую-нибудь, да зафиксируем рычаг?
2: И уйдем?
3: Да.
2: А где же твоя решимость?
3: Я забыл Рите сказать кое-что.
2: Я догадываюсь, что ты забыл ей сказать,
3: — улыбнулся Александр.
2: Только вот нельзя оставлять устройство. Вирты рано или поздно выйдут из лаборатории, и у них будет атомная бомба.
3: Ты думаешь, они настолько сообразительны, что все поймут?
2: Они очень умны, Тигран. Посмотри вокруг. Здесь полный порядок. Вон на том станке работали совсем недавно. Что-то вытачивали. Вон пресс, на котором они делали свои кирасы. Я знаю, по крайней мере, один из них умеет безумно долго находиться под водой. Я видел. Он преследовал меня, как будто всю жизнь. Нет, Тигран, ты уходи, а я останусь. Я поставлю в этом деле жирную точку.
3: Изнутри лаборатории стали раздаваться яростные стуки по забаррикадированной двери. «Ну вот и все, брат, теперь поздно рыпаться. Ладно, Сань, подержи рычаг. Мне отлить надо перед смертью». Над полигоном занялся рассвет. Слабый ветер продолжал дуть в сторону моря, и воздух на побережье, как это иногда бывало, сегодня пригоден для дыхания без масок. Над зданием Пура, место, откуда в былые времена руководители наблюдали за учениями морской пехоты, одиноко торчащим на побережье, развивался вражеский флаг. Засевшие там пулеметчики не давали поднять головы группе людей, засевших в глубоком и широком рву, вырытом тут давно-давно для оттока с полигона грунтовых вод в море. «Боря, какого рожна ты приполз сюда?» — зло проговорил Стечкин в адрес Колесникова, лежащего на склоне рва. Его голова и левый глаз были забинтованы. Забинтована и правая рука.
2: «Да я только одним глазком взглянуть, командир!» — усмехнулся Борис.
3: «Ага, последним, что ли? Ты лучше смотри, чтобы краб не подкрался.
2: Они у точки высадки, 1000 метров отсюда. Тут не так интересно, мяса мало».
3: «Черт, ну где эта Шилка?»
2: «Ей гусеницу перебило и оторвало ленивец!»
3: — отозвался находившийся тут же младший сержант.
2: «Долго ждать будем!»
3: «Командир, ты что же, хочешь разбить наш Пур Шилкой?» — покачал раненой головой капитан. «Нехорошо как-то». «А ты что предлагаешь?» — зло проговорил майор. «Никита, передай по рации, чтоб БТР сюда гнали. Из КПВТ их снимем».
2: «Села рация, командир».
3: «Да ваша же мать!»
2: «Товарищ гвардии майор, у меня другое предложение».
3: «Какое, Альф?»
2: «Я по дюнам зайду со стороны моря и поднимусь на Пур. Их всего двое, я справлюсь».
3: «Ты уверен?»
2: «Уверен»,
3: — кивнул младший сержант.
2: «Я это место знаю всяко лучше, чем они».
3: — Ладно, действуй, только осторожнее.
2: — Хорошо, а вы поотвлекайте их пока.
3: — Лады, братка. Никита быстро скрылся. Майор взял ручной пулемет и, чуть приподнявшись, дал беспорядочную очередь в сторону Пура. Послышался звон разбитых стекол. С верхней площадки здания ответил МГ.
2: — Командир, финские стеклопакеты за 500 000!
3: — шутливо простонал Колесников.
2: — Их же спецом к визиту президента ставили.
3: «Да и хрен с ними!» — усмехнулся майор и дал еще очередь.
2: «А помнишь, командир, как командующий грозился тебя уволить за то, что по полигонной дороге, на которой за день до визита асфальт укладывали, на машинах ездим?»
3: «Помню, конечно».
2: «Вот же долдоны, да? Ну и где теперь эти долдоны?
0: президент, командующий, вся эта шушера, которая здесь денежки пилила на предвизитовом ремонте. А мы через столько лет после всемирного кобздеца за пур президентский деремся.
3: Это не президентский пур, Боря. Это мой пур. И это наша земля.
0: Истечкин дал длинную очередь в сторону укрепившегося наверху врага. Снова злобное огрызание вражеского МГ. Затем автоматная очередь.
3: «Все, Никита там!»
0: Майор быстро сменил пулемет на винторез и приподнялся еще больше. Пулемет противника молчал, но, похоже, на верхней площадке происходила рукопашная схватка.
3: «Черт, дерутся двое! Одного Альф, наверное, положил. Блин, который из них?»
0: — прорычал командир, ловя в прицел два борющихся силуэта. Вдруг один из них полетел с воплем вниз.
3: «Кто?»
0: — вскочил Колесников.
3: «Кто упал?»
0: Теперь они видели, как следом полетел вражеский флаг, и через полминуты над пуром стало развиваться красное знамя.
3: «Тот, кто должен, тот и упал», —
0: улыбнулся Стечкин, облегченно вздохнув. Никита, сжимая рану на посеченной саперной лопаткой врага руке, удовлетворенно кивнул, поняв, что закрепил знамя крепко. Затем прихромал к вражескому пулемету МГ, вырвал его из мертвых рук убитого им стрелка и, задрав ствол в небо, нажал на спусковой крючок.
2: «Победа!»
0: — заголосил он, выпуская в утреннее небо остаток ленты. Тигран водрузил на голову черный берет, подаренный ему совсем недавно Михеевым, и, прицелившись из автомата в сторону баррикад, стал ждать.
3: «Саня, как ты? Держишь еще?»
2: «Держу пока»,
0: — отозвался Загорский.
2: «Хотя какой смысл? Уже столько времени прошло. Часы уже».
3: «Держи, Саня. Хотя на минуту, хоть на час, сколько сможем, столько и протянем наше бренное существование и помрем с честью».
2: «Перед смертью не надышишься, Тигран. Может, все-таки...»
3: «Держать, я сказал».
0: Вдруг высоко под потолком брызнули стекла, и там показался силуэт Вирта.
3: «Черт, как он там оказался? Стремянку принесли?»
0: Из окна раздались выстрелы.
3: «Ничего себе!»
0: Баграмян кинулся к Загорскому, все еще сжимающему рычаг, и загородил его собой.
3: «Они и стрелять умеют! Держи, Саня!»
0: Он дал очередь в сторону окна, мимо. «Еще одну! Попал!» Было слышно, как с той стороны свалилось тело сраженного Вирта и его оружие.
2: «Ну, какой смысл?»
0: — крикнул Александр.
3: «Патроны есть, значит, есть и смысл. Будем отбиваться».
2: «Рита уже далеко, брат».
3: «А вдруг заминка? Держи, я сказал».
2: «А что, если из лаборатории есть другой выход?»
3: «Если они пытаются прорваться здесь, значит, нет у них другого выхода. Держи, мать твою!»
0: В окне показалась голова еще одного монстра. Тигран снова начал стрельбу. Последней очередью все же отправил Вирта в Волгалу.
3: «Я пустой. Где твой автомат?»
2: «На столе»,
0: — ответил Загорский.
3: «Ага, вижу».
2: «Тигран, давай меняться, я уже не могу».
3: «Хорошо».
0: Баграмян сжал рычаг. Встряхнув затекшими руками, Загорский взял свое оружие и направил в сторону лаборатории.
3: «Саня, следи за теми окнами».
2: «Я понял».
0: Вирты сменили тактику. Они перестали ломиться в забаррикадированную дверь. Теперь справа от нее стали слышны удары в стену. Затем вдруг ритмичное и громкое дребезжание, вибрация от которого чувствовалась даже здесь, у атомного устройства.
2: «А это еще что?»
0: — воскликнул Загорский.
3: «Похоже на пневматический отбойный молоток», — ответил Тигран. «Точно, они проломят стену быстро».
2: «Откуда у них отбойный молоток?»
3: «А мне почем знать? Может, они им друг друга балуют во время брачных игр?»
2: «Мне казалось, что они однополые».
3: «Это тебе только казалось. Помнишь ту тварь, что тележку прикатила, в которую они погрузили по гускам ущербного?»
2: «Ну да, что?»
3: «У нее сисяндры здоровенные. Самка это».
2: «Ты уверен?»
3: «Саня, когда речь идет о здоровенных сисяндрах, я ошибаться не могу», — захохотал Тигран.
2: «Так значит, они и по-простому размножаться могут?»
3: «Возможно».
0: Монстры продолжали воздействовать на стену пневматическим молотком. Однако до прорыва дело еще не дошло. Вскоре Тигран и Загорский снова сменили друг друга. Баграмян нацелился на стену.
3: «Немного нам осталось, да? Один рожок всего».
2: «Немного»,
0: — вздохнул Загорский. Часть стены, наконец, не выдержала. В небольшой пролом ринулся первый враг. Короткая очередь настигла цель. Следующий был умнее. Схватив мертвого собрата, он стал выбираться в цех, прикрываясь его телом. Тиграну пришлось извести все оставшиеся пули на то, чтобы перебить ему руки и поразить в грудь, когда тот выронил мертвеца.
3: «Все!» — крикнул Баграмян. «Все, Саня, патронов больше нет. Отпускай!»
0: Однако атомного взрыва не последовало. Тигран резко повернул голову. Загорский судорожно продолжал сжимать рычаг и истерически хохотал.
3: «Что? Что такое? Отпускай!»
2: «Они ведь еще не здесь!»
0: Александр глянул через плечо, за спину, на то, как из пролома вываливаются могучие туши виртов.
2: «У нас еще есть время, брат!»
0: Еще сильнее расхохотался он.
2: «Еще 10 секунд поживем!»
3: «Отпускай, придурок!»
2: 9
3: «Отпускай же, ну!»
2: 6 5
3: «Достал уже!»
0: — прорычал Тигран и шагнул к Загорскому. И вдруг позади, со стороны ворот, за которыми уже давно скрылись Бурков и Рита, раздался звук автоматных и пулеметных выстрелов. Тигран вздрогнул и резко повернулся. В цех из метротуннеля вбегали облаченные в черную парадную форму морские пехотинцы. Несколько кинулись сразу к ним, среди них и Бурков.
2: «Вот она!»
0: — крикнул он, указывая на атомное устройство своим товарищам.
2: «Понятно! Вы можете еще сдерживать рычаг?»
0: — крикнул пехотинец.
2: «Да!»
0: — часто закивал Александр.
2: «Потерпите пару минут, мы сейчас зачистим цех и поможем!»
7: «Хорошо!»
0: Тигран теперь был в полной растерянности. Он с недоумением и одновременно с какой-то невероятной теплотой смотрел на волны русских солдат, вливающихся в помещение. А вот солдат как-то странно одетый. В наземный камуфляж и германскую каску. Он тоже был вооружен и помогал морпехам.
3: «Это что за клоун?»
0: — растерянно спросил Тиграна Буркова.
2: «А, это! Пауль Рохис, чилиец! Он с нами теперь! Ладно, я побежал, держите рычаг!»
3: «Ага!»
0: Жутко было теперь даже допустить мысль, что пару минут назад они готовы были, да и собирались привести в действие эту адскую машину и столкнуть в ее недрах 2 урановых цилиндра, провоцируя ядерную реакцию. Если бы это случилось, то они погубили бы не только себя и проклятых виртов. Последний, кто вошел в цех, являлся женщиной. Тигран бросился к ней.
3: «Маргарита Казимировна!» — улыбнулся он, сдерживая подкатывающие глазам слезы. «Я мог бы догадаться».
2: «Да, Тигран Суренович», — смеялась сквозь слезы Рита. «Вы так долго продержались? 8 часов».
3: 8 часов?»
0: — не веря своим ушам, воскликнул Тигран. «Перед смертью действительно не надышишься. Эти часы казались лишь какими-то ничтожными минутами, пролетевшими в ожидании неминуемой смерти».
2: «Прости, что так долго. Я как могла. Я делала все, что могла. Ты ведь чувствовал. Ты чувствовал», —
0: плакала Рита.
2: «И дождался меня».
0: Она вдруг накинулась на него, крепко обхватив за шею.
2: «Живой! Живой мой тигр!»
0: — бормотала она, жадно целуя.
2: «Так просто отделаться от меня хотел. Нет, никуда, никуда теперь не денешься. Ты мой. Не отпущу больше. Никогда».
3: «Я люблю тебя, Рита».
0: Морские пехотинцы загнали виртов обратно в лабораторию и стали занимать позицию уже рядом с проломом в стене. Пауль Рохис отстал. Он повернулся и смотрел на эту обнимающуюся парочку. И улыбался.
2: «Я больше не могу держать этот рычаг, вашу мать!»
0: — заорал Загорский.
2: «Тебе не надо!»
0: — усмехнулся Бурков, заменив его руки своими.
2: «Отдыхай!»

0: Эпилог. Ленивые волны тихо шелестели под желтоватым туманом, который восточный ветер по-прежнему сдерживал над морем, не давая заволакивать побережье своими ядовитыми парами. Александр Загорский с грустью смотрел на свежий крест, установленный на холме в память о погибших во взорванном бронетранспортере бойцах. Затем повернулся и устремил свой взор в Балтийское море. Сделал глубокий вдох. Пока еще нет яда, и можно так поступить. Говорят, что насыщенный йодом морской ветер полезен для тех, кто имел дело с радиацией. А он имел с ней дело, пусть и недолгим был контакт с двумя урановыми цилиндрами, но все же контакт был. Странно как-то об этом переживать после того, как готов был взорвать атомную бомбу и себя вместе с ней. Загорский вздохнул и тут же пригнулся от внезапной затрещины.
1: «Какого черта?»